0: чтобы назвать погибших поименно, прочитать списки жертв блокады Ленинграда в музеях, школах, библиотеках, театрах и других учреждениях. Днем Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда пройдет традиционная акция-концерт памяти жертв блокады. В самом музее состоится открытие выставки «От вторжения до блокады». Экспозиция приурочена к 85-й годовщине начала блокады Ленинграда и основана на материалах из фондов музея. В частности, фотографии, плакаты, газеты военных лет расскажут о приближении фронта к Ленинграду в июне-сентябре 41 года, подготовке города к обороне, формировании Ленинградской армии народного ополчения. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем в прямом эфире. Начинаем авторскую программу председателя Совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Герман Сергеевич, мое почтение. Ну что ж, начнем. Тема сегодня, ну скажем так, не то что, во-первых, и интересная, а во-вторых, очень дискуссионная, хотя у нас по-другому не бывает. Знаете, меня очень впечатлило заявление главы региона, конкретно Хабаровского края, о том, что технологии искусственного интеллекта смогут оптимизировать работу правительства. Все это очень красиво звучит, но выделить здесь стоит конкретно следующее. Это позволит сократить штатную численность на 15% уже к концу текущего года. Так действительно ли мы приходим к такой ситуации, когда искусственный интеллект уже добрался и до чиновников? Ну, или тут справедливости ради, да, не только чиновники, но работники там госаппарата, например. Да, там, это касается любого уровня власти, федеральной, региональной, хоть муниципальной.
3: Знаете, если мы делали с вами рейтинг новостей, которые мы обсуждаем с начала года, я бы сказал, что это вторая по популярности, по интересу для меня личному, да, то есть вот когда вот я готов просто, вот вы знаете, я прям прочитал сегодня, подумал, а не слетать ли мне в Хабаровск? Просто... И помочь. Я готов взять лопаты, там, куда закапывать всех, да, то есть, вот, и прям вот, чтобы это прям, это же хорошо. А первое, естественно, это когда Максуд Шадаев проговорился, что 50% чиновников могут быть заменены. Поэтому после этой новости, которая есть, у нас есть два вопроса. То есть, первый вопрос задал бы неопытный человек, да, он бы сказал, а где еще 35, да, то есть, если 15 сократим, Шадаев же обещал 50, но я благодарен государству хотя бы даже за эти 15. Ну, это такой сарказм, юмор, как хотите, да. Вот, конечно же, первый важный вопрос, который мы с вами знаем, и мы сразу же начинаем подозревать, что просто в Хабаровском крае 15% вакансий не занято. Вот их и порежут. Давайте скажем так, первая часть, которая есть, да. И когда в конце года губернатор отчитается, да, то есть он скажет, что да, я сократил 15%, да, это искусственный интеллект виноват. А кто же еще, простите, давайте скажем так, а кто же еще может быть виноват? Вот, и у нас в конкурсе где-нибудь там на лучшую губернию по внедрению искусственного интеллекта победит Хабаровский край. А, это такая, как бы, вот это уже сегодня дискуссионная история, много уже на эту, да, успела пик сломаться, я вас уверяю, да, очень много успела пик сломаться. Вот, а я сторонник, когда меня спрашивают, что я по этому поводу думаю, я говорю, слушайте, ну, я, во-первых, думаю, что... И администрация президента, и губернаторы, все, в принципе, уже умеют играть в эти игры давно. Они работали когда-то, 10 лет назад, 15 лет назад. Сейчас это все мало работает. Ну да, возможно, половинка на половинку, но это прекрасно, когда губернатор озвучивает вот такую историю. Потому что, знаете, я вспоминаю сухой закон. Не знаю, помните, вы, может быть, не помните, а я вот хорошо это помню. Я даже читал это постановление ЦК КПСС, удивительнейшее совершенно, которое, в принципе, не запрещало пить водку. Оно говорило, знаете, там было написано, сократить потребление крепких алкогольных и увеличить легких алкогольных, ну, вина, там, пиво, да. Как это смогло превратиться в тотальный запрет водки, в тотальное искоренение пива, в тотальное искоренение вина и вырубку виноградников, нам с вами неизвестно. Но, вы знаете, вот в некотором роде надо сказать, что наше чиновничество не сильно отличается от чиновничества тех лет. Ну и вообще, мне кажется, чиновники разных стран, ощущение, что это какая-то такая генетическая раса высаженных марсиан. И вообще, если где-то и живут рептилоиды, то вот именно в средней среде чиновников. Так вот, вы же понимаете, я думаю, не пройдет и неделя. Ну, не готов сейчас пока поставить. Давайте месяц. Угу. Какая-нибудь еще губерния заявит о том, что она сократит не на 15%, а на целых, ну, допустим, 20%. На 16% это 1% не солидно, а 20% уже хорошо. И по России прокатится волна сокращения чиновников. Вы знаете, мне это очень-очень нравится. Потому что вообще это, конечно, уже давняя история. Дело в том, что цифровизация идет давно, прям вот прям слово цифровизация. То есть тут есть искусственный интеллект, нет искусственного интеллекта. 30 лет мы в чиновников вбиваем компьютеры, связь. Еще раз, а чиновников, собственно говоря, работа за это время сильно не поменялась. Это очень важно. Сильно не изменилась. Те же разрешения на строительство, те же... Ну, то есть вот в целом, ну, население не выросло, да, ну, можно было бы там сказать, а вдруг у нас там, знаете, население растет, справок выдавать больше надо, еще что-то. Стали жениться больше или разводиться меньше и так далее. Ну, какая-то вот такая нагрузка дополнительная. Ее нет. И на протяжении, там, допустим, последних 30 лет государство только вкладывалось. Ну, государство в виде наших налогов. Вкладывалось. И мне всегда было интересно, а какой, когда тот момент произойдет, когда начнет обваливаться? Ну, потому что столько уже всего, железо уже все делает за чиновников. И тут, вы знаете, удачно подошел искусственный интеллект. А, потому что вообще-то катастрофа должна была начаться не у программистов, не у курьеров, когда появятся беспилотные автомобили, не у переводчиков, когда появился Google переводчик, а гораздо раньше, если бы чиновников поджимали... по какому-то нормативному. Ну, было бы у нас там, допустим, один чиновник на там 1000 человек, да? Вот и все, да? Они бы их тогда больше, правда, не стало, ну, а меньше можно было бы за счет компьютера видеть. Поэтому, если так вот обобщить, мне кажется, что это очень хороший почин. Я искренне надеюсь, что его подхватят остальные губернии, не промолчат, хотя будут, знаете, как ругаться. Я вот всегда всем привожу в пример. Это было через несколько лет после того, как я уже службу покинул, и со мной уже можно было как... Они со мной разговаривали, ну, и разговаривают до сих пор, ну, так, знаете, как со своим почти, но можно вольность какую-то допустить, да? Uh-huh. То есть я как бы свой, но чужой. То есть чужой среди... Тут как бы я сейчас там свой среди чужих, но как бы я такой свой, ну, неважно. Знаете, что мне сказали? Они сказали: Гера, если бы мы знали, к чему все это приведет, ваша цифровизация... Ну, в общем, понимаете, о чем я, да? Вот, понимаете, да, то есть но не получилось, да, цифровизация идет сама по себе, и мне искренне радостно, прям вот это прям новость такая, которую, знаете, как это, возможно, даже она первая, потому что Шадаев все-таки проговорился, но результат не было, да, а тут уже, по сути, результат, понимаете, вот, а если вдруг еще мы в конце года с вами увидим, что там действительно сократилась штатная численность чиновников на 15%, это же хорошо. Так что вот как-то так.
2: Да, интересно, как-то отразится это на качестве подготовки самих чиновников. Ну, казалось бы, да, может, я тут излишне оптимистичен, ну, мол, да, вот еще один фактор конкуренции.
3: Вы знаете, да. Знаете, я вот вас уверяю, да, не хочу обидеть региональных чиновников, вообще не хочу обидеть региональных чиновников. Более того, я знаю очень узкую прослойку чиновников, специализированную для меня, да, то есть это, естественно, IT-сектор, это промышленный сектор, ну, экономический. Ну, там, как обычно, Министерство экономики, Министерство промышленности и Министерство IT какое-нибудь. Да? Ну, они там могут быть департаментами, но тем не менее, да, очень плохо. То есть я вас уверяю, Алиса и Гигачат справятся. Вот прям просто, понимаете, даже нет шансов, чтобы они не справились. Особенно учитывая, что сейчас... Управление достаточно хорошо и четко централизовано. По большому счету, региональное правительство – это таблички, которые находятся в Москве, кстати, по большому счету. Точнее, где они находятся технически, мы с вами не знаем. Да? То есть они в дата-центрах, где-то там. Вот. Но министерство уже... Ну, знаете, как я примерно представляю, как Министерство связи, где находятся все данные по регионам. Да? То есть они как-то там где-то сидят в табличках, ими управляют. Собственно говоря, и я не сказал... Еще раз, давайте так... Не могу сказать, что делать ничего не надо, но то, что можно прям реально хорошо и мощно сократить, это факт стопроцентный. И радует, что, можно сказать, что сегодняшний день – это первая отметка, когда, знаете, вот лавина еще не пошла, но шум мы уже услышали. Вот Шадаев выстрелил, да? Тишина, пауза, знаете, все напряженные. Mm-hmm. В фильмах такое, знаете, бывает. Выстрелил, все... Мы там бегали долго, мы что-то говорили. Тишина, а потом Шадаев. Мы все так ушки прижали, все ждут. Нет, нормально, пронесло. И вдруг бабах. Я думаю, что на вечеринке, где соберутся губернаторы, какой-нибудь, любой дальневосточный, ему выскажут много-много претензий. Но, знаете, радует. Поздно. А поздно знаете почему? Потому что мы это сейчас все зафиксируем, отлакируем, вбросим в СМИ, все СМИ про это напишут, возможно, ему даже дадут орден, и вот он стахановец такой, знаете, вот как Стаханов. Помните, его уже на самом деле не сильно любили, да, он просто показал, что можно выдавать нормы больше, да. Вот такой наш местный Стаханов. Ура! Готов вылетать в Хабаровск.
2: Давайте пофантазируем тогда, какое министерство можно было бы первым полностью отдать в ведение искусственного интеллекта. Вот есть мысли на этот счет, Герман Сергеевич?
3: Прям полностью?
2: Ну так, да. Вот кто вот первый, знаете, вот так полностью будет замещен искусственным интеллектом? Ну, может, департамент
3: здесь, какой-то. Давайте так скажем, максимально все не получится. Ну, просто давайте так. Я, конечно, на той стороне. Ну, кто-то считает зла, я считаю добра. Вот. У меня есть доводы. Но я бы полностью отдал бы, почти полностью, еще очень важно, почти полностью отдал бы Министерство финансов. Цифры, полная прозрачность. Ну, оно же, Министерство финансов, и так бездушное. Да? Поэтому от того, что туда добавится искусственный интеллект, бездушным он не станет. Возможно, я бы даже больше сказал, вот всем, кто вот возражает, я говорю... поговорить с искусственным интеллектом. Мне никогда столько приятного не говорил искусственный интеллект. Мне сотрудники так никогда не говорят. Мне мои... Никто не говорит такого. А я вот что не придумаю, а он мне говорит, Ген Сергеевич, это феноменально.
2: Ну, само
3: собой. Поэтому Министерство финансов очень хорошо подходит, потому что деньги, они все видны, они все сейчас у нас безналичные, благодаря еще цифровой рубль, есть что-то нал. Можно понимать все, что происходит, он видит больше. Конечно, если честно, вообще совсем честно, конечно, Государственную Думу бы я целиком отдал, прямо вот совсем. Но я не могу этого говорить, потому что знакомые мои депутаты обидятся. Ну, все-таки деньги платят, помощники есть, место есть какое-то, да? Давайте начнем с Министерства финансов. Вот, как-то так.
2: Тут, возможно, даже Михаил Леонидович Хазин бы с вами согласился. Но не могу не упомянуть, раз уж вы...
3: Да, нет, но мы еще до Центрального банка дойдем, то есть все-таки, то есть как-то где-нибудь сегодня поговорим там в части. Ну, может быть, согласился бы, кстати, да, ну, может быть, согласился. Да, надо так... как-нибудь с ним еще раз на передачку прийти и обсудить с ним этот вопрос.
2: Вот, все это тоже зафиксировали. Ну, ладно, перейдем к следующей теме. Интересно ваш комментарий услышать по теме обеспечения Дальнего Востока квантовой сетью. Это поручение президента к 2030 году. Выполнить, что это такое? Объясните, пожалуйста, вот давайте вот с таких с основ, как говорится.
3: Это, конечно же, не квантовые компьютеры, о которых много легенд складывается. Это, конечно, не квантовый интернет, о котором тоже много легенд. Это достаточно простая история. Ну, простая в смысле, она научная. Там как раз никаких кубитов нет. Там все предельно понятно. Смысл в чем? Идет обычный... У нас идет когда сигнал между вами и мной. Его надо как-то зашифровать. Вот прям как-то зашифровать. Надо, и, соответственно, оттуда приходит какой-то ключик, которым я шифрую, чтобы там расшифровалось. Неважно, оттуда должен прийти какое-то число, но надо убедиться, понимать, что это действительно оно. Мало ли подменить. Хищник зашел, как-нибудь негодяй, да, вот зашел и поменял это число. И потом нехорошо нам стало с вами. Соответственно, параллельно вот этой линии Москва-Владивосток, например, да, допустим, mm-hmm. гипотетически, да, кладется маленькая, тоненькая линия, очень тоненькая оптоволокна, которая разбивается на кусочечки, потому что все-таки... И там идут, фотон летит. Вот. И вот по законам физики, тут я сразу вам скажу. Я в 10 классе, у меня учительница физики была беременна. Поэтому все, что касается атомной энергетики, я знаю, и вот этого всего фотоны, я не могу глубоко утверждать. Потому что потом эти знания уже так только, знаете, приписные. Но смысл в чем? На небольших расстояниях, ну, не, относительно небольших, конечно, ставятся кусочки, когда фотон летит, вот эти там, ну, 100 километров, да? Вот. А если вмешаться в его поток, это будет видно. То есть, если подменить, это будет понятно. Знаете, как вот, когда наблюдение вмешивается, если ты смотришь на объект, он меняется. Только из-за того, что мы наблюдаем за ним. Вот. И поэтому выстраивается модель. Оттуда мне присылают ключ. Я вижу, я гарантированно, благодаря квантовым технологиям, математике, физике, понимаю, что это действительно пришло из Владивостока, шифрую, и там в Владивостоке уже расшифровывают. То есть это гарантирует безопасность связи. Поэтому тут, тут как бы сразу начали ехидно там начинать плакать по поводу, что вот русские сейчас скоро квантовые компьютеры. Не знаю насчет квантовых компьютеров вообще ничего. Тут я, ну, скептик в некотором роде, но разумный скептик. Потому что все, что новое, у всех есть шанс. Это важно понимать. Квантовые компьютеры сейчас не зависят от железа, они зависят от мозгов. Поэтому все может произойти. А вот именно сама квантовая технология передачи сигнала, так, чтобы его нельзя было подменить, она существует действительно на практике. Единственное, что нельзя выстроить один канал оптового волокна от Москвы до Владивостока, чтобы он все там, сколько там, 9 тысяч километров, или сколько у нас там, до Камчатки 9 тысяч, по-моему. Uh-huh. Вот, чтобы он прошел, и там надо просто разбивать настойки. Собственно говоря, это, по сути, поручение, давайте так скажем, по Дальнему Востоку раскинуть сеть квантовых переходников, как-то они там называются, у них есть специальное название, да, для того, чтобы государственные службы были обеспечены безопасным шифрованием. Все. Вот, если так рассматривать эту историю, по сути, я бы даже сказал, это поручение президента выделить на это бюджетированные средства, потому что это работает. То есть, условно говоря, безопасность сейчас... Мы наблюдаем, как у нас стали хакеры злобненькие, и самое главное, последствия от вмешательства хакеров, если они раньше были гомеопатические, то сейчас они, конечно, крайне неприятные. Поэтому сама вообще сеть безопасности, там другой вопрос, когда-нибудь... То есть это, по сути, сеть распространения безопасных ключей. Не знаю, насколько я понятно вот это объясняю. То есть, ну, условно говоря, вы шифруете действительно свой сигнал чем-то, что действительно имеет вероятность того, что не будет вскрыто, да? Вот, потому что всегда мошенник может подменить, вам пришлют пароль, который на самом деле не тот, а потом... Ну, в общем, это все крайне такое, знаете, если не обеспечивать безопасность, то потом можно получить письмо и приказ на неизвестно что. Вот, поэтому я думаю, что такая техническая история полезная. Почему РЖД? Потому что вдоль РЖД, простите, там лежит как раз эта самая трасса у нас там лежит, заодно туда добавить надо второй провод. Кстати, не дешевая история именно проложить по всей стране, даже если маленький он кусочек.
2: Угу. А это как-то на скорости передачи данных отразится? Ну, понятно, что это здесь не разговор простых, наверное, пользователей, да?
3: Все-таки я думаю, что на скорости отразится только то, что вместе с кабелем квантовым для передачи ключей тоненьким, да, будут заодно класть большой толстый кабель, который весь Дальний Восток окутает нормальной сетью. Uh-huh. Передача. Вот, собственно говоря, все. На самом деле замедления никакого не будет, но и ускорения там большого тоже не видно, честно говоря. Поэтому все-таки это больше, наверное, про безопасность.
2: Uh-huh. Но главное, что эта история реализуема. И, ну, понятно, до 2030-го.
3: Она, она абсолютно рабочая. Для этого совершенно не требуется разрабатывать отечественные процессоры. Ну, в том смысле, что это решаемая задача. А оптоволокно мы даже что-то производим. Для этого оно вообще подходит нормально совершенно. Там вообще не требуется каких-то супер нанометровых технологий. Да? То есть это чисто математика, давайте так скажем, которая в целом, она наша. Тут как бы у нас вообще криптография неплохая. Да? Ну и здесь, в общем-то, примерно все в той же области находится.
2: Раз уж вы упомянули хакеров, точнее, про них тоже поговорим. У нас тема есть соответствующая. Активно сейчас атакуют веб-приложения, ну, соответственно, сервисы, которые через браузер работают, личный кабинет, порталы, видео, там, конференц-связь и прочее. Насколько велик масштаб проблемы, на ваш взгляд? Насколько это в целом легко или сложно с точки зрения вот, да, хакинга именно веб-приложений, хотя понятно, что и популярность их тоже растет среди пользователей.
3: Слушайте, накладывается много разных историй. Накладывается отзыв за сертификатов зарубежных стран. Да? Накладываются наши пользователи, которые не обновляют программное обеспечение в связи с чем-то. Накладывается, что наши пользователи ставят торренты VPN, торрент-трекеры, да, которые данные продают, и коллегам на той стороне легче становится вскрывать. То есть они продают структуру нашего компьютера, что на нем находится, и уже мошенники подбирают к нему очень легко входной барьер. Поэтому здесь, знаете, как ничего необычного здесь не вижу. Мы переживаем сейчас большой переходный период, давайте так скажем, с одной схемы безопасности на другую. не все умеют пользоваться. Это, ну, все равно, что, знаете, ну, я не знаю, вот как раньше подъезды ключами открывались, да, то есть теперь у нас там замки стоят. Очень долго люди путались там. Сейчас, вот, например, в Подмосковье пик строят, там вход по лицам уже сделали, да. А, но мы с вами знаем, что кто-то не догоняет, давайте скажем, давайте корректно скажем. Потом что-то люди забывают, непривычные ритуалы. Я бы свалил весь рост, я бы свалил на то, что люди ставят неаккуратные VPN, да, давайте корректно скажем, там есть те, кто, может быть, и не со зла все это делает. Данные о структуре находящихся, что у нас на компьютере, там Mac, версия такая-то, операционка такая-то, установлено то-то. Вот все это отдается, и потом уже хакеры, когда вот вскрывают все наше, вот уже дальше, да, то есть они уже, конечно, гораздо эффективнее добираются до наших данных. Что с этим делать? Сразу скажу, грустно, ничего. Это обучаемость. И единственный способ решения – это те, у кого винды и андроиды, поставить антивирус. Вообще не мучаясь. Да? То есть это... Иначе будем долго дискутировать. Да? То есть вот, но могу сказать, что я на компьютерах Windows и на андроиде не знаю, как побороть все вот это, вот то, что упрет. У меня на андроиде стоит, я, наконец, сломался и поставил. Ну, что-то такое хотя бы в лайтовом режиме. А виндами я не пользуюсь давно, да, то есть вот, поэтому вот как-то так.
2: А как же Linux? Ну, я, ну, все-таки есть пользователи Linux, на Linux, Linux, да.
3: Ну, слушайте, наверное, там есть какие-то вирусы, но они отстают лет на много, больше, чем отстаем в разработке процессоров, я уверен, да, потому что Linux мало, для него пишут вирусы исключительно для гомеопатических каких-то историй, и больше они серверные, да, то есть залезть на сервер, это уже есть отдельная задача, и только уже с сервера куда-то там попасть, но не с веба. Веб, он такой очень большой, и ломать разнообразные там Safari и прочее, это все не самое большое удовольствие. Проще написать вирус, попасть как-то в сервак, и уже, ну, там, да, там Linux как раз живет.
2: Хорошо, что вы упомянули вот эту, знаете, историю с открытием двери подъезда через биометрию, там, да, потому что я как раз вот один из таких, кто наткнулся на историю с, ну, была громкая, вы ее знаете, когда интернет-провайдеры хакнули, а он был единственным допустимым у конкретного застройщика. И если у тебя не было вот этой, ну, классической таблетки для открытия на двери подъезда, то никакое приложение тебе уже не поможет, потому что оно тоже легло. И вот эти очереди из людей, ну, это, конечно, такое зрелище не из приятных. Поэтому здесь вот, кстати, интересно, где вот эта грань должна проходить, когда, с одной стороны, ну да, действительно здорово, тебе не нужно там доставать там лишний ключик или тыкать кнопочку в приложение, достаточно посмотреть в экранчик. Но, с другой стороны, наверное, такие, ну как сказать, не то что консервативные, традиционные способы же должны оставаться. Вот хочется просто ваше персональное мнение услышать.
3: У меня водитель, я с ним езжу 30 лет. Когда мы с ним начинали ездить, у него была механическая коробка передач, мы пересаживались долго на автоматическую, потому что он мне объяснял, что вдруг, это очень важно, я примерно вас сейчас подаю, в дороге, где-то там, это очень важно, надо еще понять, что мы попали в какое-то место, где вообще никого нет, да, ни лопат, ничего, да, что-то сломается. Вот у него коробка-автомат, он может взять и все там починить. Да, то есть, я говорю, ну да, конечно. И тогда и компьютер, вот примерно вот история, где-то это было начало 90-х, наверное, да? Или конец, наверное, конец. Ну, 27-й, 26-й, 97-й, 96-й, где-то вот так. Вот. И сейчас мы нормально ездим на автомате. Все хорошо, всем все нравится, да? То есть, вот, согласитесь, ваш вопрос примерно в той же области, да? То есть, ну да, нет, конечно же, сырое нельзя запускать никогда. Конечно же, всегда, это грустная история, всегда будут какие-то сбои. Они даже вот, когда все хорошо будет работать, всегда будут сбои. Конечно, должен быть какой-то протокол. Когда мы с вами покупаем замок, к нему всегда дают отмычку. Электрический замок, да, и это такой вот интеллектуальный замок. Вот если вы сейчас возьмете, например, любой китайский, там всегда будет механический ключик. Но он где-то должен лежать в стране, где-то должен быть спрятан. Поэтому здесь, мне кажется, мы все находимся в некотором роде очень острых вопросов. А если завтра все пройдет электричество, как будут работать банки? А будут ли операционистки принимать платежки? Ну, слушайте, ну честно скажем, если сейчас завтра их попросят принимать платежки, они столько не примут никогда, они не умеют этого делать, они разучились.
2: Ну да, тут, тут может лихо фантазия-то разыграться, если мы конечно, так и дальше конечно, будем на повышение ставок идти. Продолжим, друзья, оставайтесь.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник.
2: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть?
0: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Резкий рост солнечной активности. Контекст. Российские ученые фиксируют мощное увеличение выбросов плазмы на главной звезде нашей системы. Источники взрывов с Земли не видны. Они находятся на обратной стороне Солнца. Их мониторит специальное оборудование. Точные причины всплеска активности специалистам пока непонятны. Но через некоторое время взрывы могут перейти на видимую сторону светила. Тогда и наступит пора делать выводы. В последние годы российские астрономы несколько раз вспышкам на Солнце присваивали максимальное значение. Плазма уничтожала огромные облака холодного газа. Далекие с первого взгляда события оказывают прямое влияние на нашу планету. Например, вызывают геомагнитные бури. Они приводят к сбоям в работе электросетей, связи и навигационных систем. Люди испытывают недомогание. Страдает озоновый слой. Специалисты также отмечают, что солнечных супервспышек становится больше. Все чаще речь идет о так называемом мегавзрыве, способном вывести из строя огромное количество технических приборов. ЧП такого масштаба случаются крайне редко. Максимальные значения солнечной активности всегда сменялись на минимальные. Ученые надеются, что так будет и впредь.
6: Клименко советует.
7: Эфир на радио «Спутник» продолжается. Вместе с ним и авторская программа председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Напоминаю, на прямой связи со студией. И приветствуем всех, кто только подключился к трансляции, настроился на нужную волну. Герман Сергеевич, продолжаем. Еще немного поговорим про хакеров и мошенников, в частности, да, о копиях удаленных российских сервисов в App Store. На первом месте вот по таким поддельным приложениям по числу скачиваний занимает Rutube, но и известные другие тоже нам сервисы, мессенджеры, там ВК тоже присутствует. Возникает очень справедливый и логичный вопрос. В условиях, когда, понятно, санкционная политика, а наши компании, добросовестные компании, всячески стараются на рынок приложений-то заходить. Опять же, ради того, чтобы мы, простые пользователи, могли эти приложения скачать, установить, в полной мере пользоваться на своих устройствах. Но вот мы в том числе видим подобные подделки, которые действительно могут повлечь за собой неприятные последствия. А как быть-то в таком случае? Вообще возможно как-то отличить вот эта попытка добросовестных наших создателей приложения или это мошенники? Как тут быть, Герман Сергеевич?
8: Никак. Знаете, когда вам по магазине лицензированным, сертифицированным, облагороженным, обузованным единственным способом защиты от всех, да, вдруг говорят о том, что взята на себя, кстати, полная ответственность за код, за верификацию, за... Конечно, там у Apple очень много, знаете, разнообразных оговорок есть, чтобы ни за что не отвечать, но в целом он на себя забрал всю ответственность. И да, происходит подобного свойства инцидента. Причем они как раз тоже, знаете, как сейчас современное мошенничество больше социальное, так и здесь больше социальная история. Ведь как удаляются приложения? Удаляются приложения по жалобам, да? Соответственно, как кто-то целенаправленно охотится на приложения наших банков, да? Uh-huh. А на приложения, которые, никто не отвечает, никто не позиционируется, да, то есть и так далее и тому подобное. Поэтому здесь мы с вами видим странный эффект, когда мошенникам лучше, чем реальным игрокам рынка. Каким образом можно защититься? Честно говоря, кроме здравого смысла, никаким.
7: Как их приложения попадают вообще в App Store? Там же все равно есть программа, там, я не знаю, контроля, сертификации, чего-то еще. Я не знаю подробностей, но она явно же есть.
8: Мы сейчас можем как бы их попинать. Если бы это был наш магазин, да, то есть, не Рустор, там так не будет работать, да, то есть сейчас интересно. Знаете, как если покупаешь iPhone, там написано, знаете, как чтобы сразу не предъявляли претензии, у нас же есть потребительский терроризм. Там сразу нет Рустора, и там еще чего-то нет, да. Хотя понятно, что он такой же, как и есть, да. Вот. Но тем не менее, мы с вами понимаем, что там нет Рустора, был бы Рустор, ответственность была бы на нас. По большому счету, да. То есть вообще, по идее, модерить тот, кому это надо, да, то есть, вот условно говоря, им это показывает то, что для них российский рынок безотносительно санкций вообще, он как бы где-то там, но бог его знает, что там эти русские напридумывали, да, в их русском интерфейсе разобраться надо, да, то есть что-то непонятно, может, там люди с чувством юмора, может быть, там украинцы сидят, которые по злобе своей нажимают кнопочку «пропустить», да, формально выполняют свою особенность, мы не знаем. Важно то, что когда компания на себя все сконцентрировала, вместе с концентрацией, мы же в этом и Дурова-то, по сути, обвиняем. Дуров же просит и говорит, я сам все буду делать, знаете, я сам определю, кто террорист, тогда ему и кушай все, что есть, да. Отдал бы модерацию Роскомнадзору в России, ФБР в Америке и так далее, был бы вообще, горе бы не знал. Поэтому здесь, я думаю, больше все-таки история про то, что излишняя централизация приводит к потере качества. Причем потере качества на внерегиональных рынках. То есть на международных рынках организовать единую эффективную модерацию, видимо, невозможно. Да? То есть, по крайней мере, это приводит к вот таким историям, которые мы сейчас с вами видели. Мы не знаем, какой ущерб нанесли подделки. Вообще не знаем. То есть, у нас этих данных нет. Мы даже пока не знаем, удалили их с телефонов. Да? То есть Apple централизованно смог их удалить или не смог. Если смог, это, кстати, тоже интересно. Значит, все-таки может удалить дистанционно. Да? Если нет, пока надо почитать, подождать. Я пока не в курсе, смогли, не смогли. Но в целом это действительно реально неприятнейшая история. Разве что аналогия полная с сухим законом, любым. Когда вы с рынка что-то убираете, появляется заменитель всегда, да, то есть всегда заменяет.

0: Я на телефоне решил посмотреть. Потому что, дорогой, ты там пропустил несколько лет обновлений. А я понимаю, что это, кстати, нарушение безопасности очень сильно. Если ко мне вдруг кто-то прорвется на телефон, да, то мне будет очень нехорошо. Но это ладно, я справлюсь, да. Вот нормальный человек в целом, который вообще сам по себе не очень склонен менять. Поэтому вот эта вся санкционная история, она, конечно, вот когда все закончится, она как-то всем вместе садится и какие-то хоть правила, санкции, что ли, устанавливать. Я понимаю, что их правила санкций не установ... ну, сложно установить. Но в конце концов, правила ведения войны какие-то установили, там меняются, там, про медиков, еще про что-то, ну, какие-то, там есть конвенционные какие-то условия. Вот, потому что вот в текущей ситуации вот смотришь на это все, и это все... Причем я даже думаю, там, знаете, есть такой интересный момент. Они же периодически в Apple выпускали наши приложения под другим именем, да? То есть, ну, например, Combine, да? То есть мы с вами знаем, какой банк там запускался, да? То есть вот. И вы знаете, мы пришли к выводу, когда тут друг с другом разговаривали, что Apple это делает специально. Да? Почему? Потому что ему в системе не нужны устаревшие программные продукты. Да? То есть, чтобы они хотя бы обновились, хоть как-то. Да? Потому что компания Apple понимает про безопасность кое-что. Но политики наши, честно говоря, не очень это понимают. И вот эта вся история санкционная, особенно в среде программного обеспечения, она, ну, там еще можно дальше уйти в медицину. Очень много интересных историй есть, да? Где, знаете как, мы свое чиновничество ругаем, да? Мне кажется, и по поводу того чиновничества тоже особых иллюзий питать не надо.
1: Ну, просто складывается такое некое двуличие, что ли. Если
0: Да,
1: вы,
0: да, да.
1: конкретный мессенджер, он становится подсанкционным, вы его удаляете, механизм понятен, но при этом допускаете, пусть даже на какое-то время, но допускаете с такой же иконкой, с таким же названием, понятно, мошенники делают для того, чтобы максимально легко одурманенные пользователи могли скачать и потерять там данные свои. Но вот это разве не должно как-то вот вызывать недоумение? Вот сам факт вот
0: Ну,
1: подобной
0: знаете,
1: процедуры.
0: я уверен, что сама компания Apple из этого сделает какие-то выводы. Сейчас я их не оправдываю, но я просто поясняю, что огромный... Кажется, сейчас по вопросу ответственности, да, то есть по вопросу, вы себя централизовали, у вас куча стран, куча языков, искусственный интеллект прет, даже я могу написать приложение один в одно лицо и отправить его на модерацию у Apple. Это делают десятки тысяч людей, и я думаю, что тут искусственный интеллект, который это мониторит, а там, я понимаю, есть человеческая история, а есть искусственно-интеллектическая история. И если он по внешним признакам, возможно, не было такого параметра санкции, да, то есть вот, ну, вот так получилось, понимаете, какое-то определенное событие, ведь жуликов много, они все тестируют историю на проникновение. Я думаю, что точно такой же истории больше не будет. Будут какие-то другие, очень важно, истории, какими-то другими методами мошенники будут просачиваться. Но вопрос здесь больше в другом. Компьютерные компании выполняют директивы, которые им придают, да? Но последствия этих историй, да, ведь не разгребают те, кто эти санкции принимает. Вот в чем вопрос, понимаете? И здесь больше, наверное, больше про то, что все-таки когда наши депутаты любимые и их депутаты нелюбимые принимают какие-то решения, было бы крайне здорово, если бы они чем-то думали.
1: Да, а много кому можно посоветовать. Но говоря о
0: Ну, мы
1: санкциях.
0: сегодня акцентируемся на депутатах.
1: Ну да, в частности, ну, если мы будем продолжать говорить про санкции, тут, конечно, удивительная история вокруг одного из наших российских операторов, но, что аж даже генеральный адвокат суда Евросоюза рекомендовал, это очень важно, отменить первоначально санкционные ограничения. А вот каким образом, я понимаю, наверное, сложно на этот вопрос ответить, но как формируются списки в отношении там, операторов связи, айтишников, конкретных компаний, потому что обвиняют-то в чем? Там, если так или иначе эта компания связана там, с специальной военной операцией, работой на военно-промышленный комплекс, ну, понятно, там, как причины всем известны. Но вот эта выборка, она тоже как бы вызывает определенные вопросы. А сейчас раз, вот, значит, этот оператор, его рекомендуют исключить из-под санкций. Там, наверное, тоже ясности определенной нет по этому счету.
0: Я думаю, бардак свойственен всем. Второе, это то, что они копят все предложения в какой-то большой архив. и по месту обстоятельства.

0: вытаскивают. Мне рассказывали, сам не проверял, сразу скажу, но вроде человек вменяемый и как раз из той компании, которая пострадала. Что когда они в спешном порядке в 21-й пакет впихнули в контакт, а там же конкретно надо, фамилия, имена, компания, да, только так, по этим документам было видно, что эти документы там пролежали несколько лет. Старые. Люди заменены, где-то там что-то, где-то, ну, по каким-то таким признакам это видно. Вот, то есть они к этому относятся примерно так же, как к субботникам, да, то есть, судя по всему, да, потому что особых влияний санкции не имеют, но когда 21-й пакет, а вы продолжаете принимать, ну, согласитесь, там уже как бы людям, которые, ну, даже бы у меня терпение кончилось, я, как, если бы меня там давали какие-то санкции вводить, я бы к 21-му событию подумал, а вообще, может, мы не то регулируем, знаете, как из пункта А в пункт Б вышел поезд, из пункта Б в пункт А вышел поезд, и не встретились. Не судьба. Вот ощущение, что не судьба. То есть они куда-то санкционируют, что-то делают, а вроде как бы и ничего фундаментально не происходит. А, поэтому я думаю, что и тогда подняли, кстати, и ВКонтакте, и подняли наши банки и маркетплейсы только потому, что, ну, как бы вот они зашумели, и на основании шума их добавили. Поэтому здесь я не думаю, что есть какая-то прям такая, знаете, стратегия по санкциям. Есть, то есть она была, видимо, в начале, а сейчас это просто уже такое вызывающее, я так думаю, едкие замечания не только у нас, да, потому что уже как-то вот даже уже и не страшно становится. Вот я помню, в первые разы было даже прям вот, прям как-то вот сейчас гром и все, и прям там небо расколется пополам. А когда она 21 раз не раскалывается, уже неинтересно. Вот поэтому, я думаю, и здесь примерно такая же история.
1: Да, но скорее главная боль для юристов. Потому
0: нет,
1: что, да.
0: Нет, не главная боль, счастье, простите.
1: Ну, в том числе.
0: Не-не-не-не-не-не-не. Ну, слушайте, нет, нет. Тут я прям вот, вы знаете, тут я могу сказать вам совершенно точно. Куча юристов, когда мы вступили в ВТО, расстроились, потому что мы наконец-то вступили. 18 лет вступали, да? Вот, а сейчас куча юристов обогащается на санкциях, ну, бесконечно. Поэтому, нет, там юридическое счастье как раз. Эти все вопросы каждый раз поднимаются. Нет. Вот прям, тут прям все с точностью наоборот.
1: Но поднимать все равно эти вопросы надо, согласитесь.
0: Конечно. Да. Пусть у них до гонорары повысятся немножко, в конце концов. Давно не окормлялись.
1: Это как со спортом. Слушайте, ну, все-таки блестящая работа, когда все-таки МОК отменил, да, свои решения. Тоже ведь результат невероятной работы, очень долгих разговоров. Разбирательства и прочего. Это еще мы до замороженных активов не дошли. Да, тут же очень много, огромный фронт работы.
0: У них огромный перспективный труд.
1: А говорили все, понимаете, ну куда нам еще больше юристов в стране? Ну какой тут был, знаете, вот этот период, когда уже все как будто не модно стало.
0: Сейчас придет искусственный интеллект и все решит. Слушайте, это же очевидно просто.
1: Ну да. Вопрос такой. Что из себя представляет, Герман Сергеевич, реформа связи, которую сейчас разрабатывает Минцифры. Тем более СМИ активно сейчас тиражируют и позиции IT-ассоциации, те выступают против этой самой реформы. Якобы это приведет там, к уходу с рынка тысяч небольших операторов, но это ударит и по рынку, и по конкуренции, и прочему-прочему. Что из себя представляет эта история? Пожалуйста.
0: На самом деле, очень простая. Вот, ну, вот только я скажу правду. Вот господин Хазин, например, ее бы не сказал. Да? То есть, он явно... Вот я вас уверяю, вы его спросите, он прям вот прям... Никогда бы. Я думаю, что господин Шадаев проконсультировался с госпожой Набиуллиной. Вот прям, один в один. И, собственно говоря, даже цифры, ну, не совпадают. Их, конечно, операторов побольше мелких, да, чем банков. У нас было 2000 банков. Сейчас 300 осталось. Это просто определение свойств, да, то есть вот было 2000 банков, вот их как-то так насоздавали в бардаке, а сейчас не нужно столько, они просто не выживут, да, они просто будут самоедством заниматься и заниматься разными неприятными, приятными историями. Я думаю, что их станет еще меньше, я думаю, мы где-то банков до 100 доберемся в конечном итоге. А Министерство связи хочет одну простую вещь сделать, такую же, как и хотел, не Набиуллина, правда, все это придумала, это тренд на нее начался, что надо как-то банкам увеличивать ответственность. Ну, работа серьезная, да? То есть, вот, банки поджигали, я не знаю, помните вы эти истории или нет, когда покупался маленький банк, на него скидывалось все, не будем упрощать наш эфир, все нехорошее, да? Вот, и он потом тонул. Был такой поджиг банка, там заносили, даже погиб председатель, зампред ЦБ, и ввязать всех этих войн один. Потому что заказали как раз люди, с которыми он воевал, да, то есть это обналичка, то есть вот целый сектор был, да, Та же самая история, в принципе, происходит сейчас почти в 1.1. Берется маленький оператор, через него прогоняется плохой трафик и гонится ровно столько, сколько вот он выживает. Стоит он копейки, местный маленький оператор, да, а так как у него ответственности нет никакой денежной, что такое уставной капитал, это неким образом, давайте скажем, залог, да, то есть вашей серьезности, да. Вот. А недаром, вот вы когда вот приходите в любой marketplace, пусть будет, давайте, надо, не знаю, вот добавлять там надо иноагента, давайте мы когда marketplace будем выбирать проклятый marketplace, их сейчас все проклинают. Но когда вы смотрите на магазин, что вы смотрите? Вы смотрите время его существования. Да? Если он прожил там лет 5, то мы как бы у него покупаем. Поэтому молодым очень тяжело пробиться, это правда. Uh-huh. Вот. С операторами прям один в один. Вы берете маленький оператор какого-нибудь маленького городка и через него пропускаете, ну, допустим, звонки с колл-центра.
1: Так.
0: Анонимные звонки приземляете, да, то есть вот хулиганите как можете, uh-huh. до тех пор, пока вас найдут, а, но явно это обычно так попадается быстро, да, там всякие звонки, которые идут с симбоксов, да, и так далее, и тому подобное. И понятно, что Министерство связи хочет это все убить, это логично, да. А другой вопрос, что это нарушает привычный нам ход вещей. Тут же начинаются стоны, вы убиваете малый бизнес, да. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, люди-то все равно останутся. Давайте сразу скажем. Все люди останутся. Никакой малый бизнес там не пострадает. В том смысле, что это трудовые места. Как был человек, который ходил, подключал интернет, так и будет ходить. Если он подключал плохо, он будет подключать плохо. Простите. Знаете, когда мы будем оптимистами, да? Вот если подключал хорошо, значит, будет подключать хорошо. Потому что люди останутся те же, компании останутся те же на местах, никто их работу... Они просто вольются в крупных операторов и подпадут под их контроль. А точнее, подпадут под контроль приема трафика и выпуска трафика. Все. Здесь никаких, мне кажется, сложностей нет. И, возможно, кстати, это одна из... Знаете, была одна большая дыра. Это симки, которые просто продавали бесконечным количеством и дошли прям до маразма. Миллион симок на одного человека. Это уж прям совсем лениться надо. Знаете, не уважать, я бы сказал. Да? А вторая часть – это бесконечное количество операторов, через которых можно было гонять трафик вообще неизвестно как. Да? И, соответственно, найти... Кто приземлил там, допустим, номера для мошенников, ну, собственно говоря, они же звонят откуда-то все из-за рубежа, да, то есть приземляются наши российские номера, и вы ничего не найдете. Вот когда это через сеть мелких операторов прогнано, ну, слушайте, ну, никто же не найдет. Вот, собственно говоря, с этим борются Минсвязи, об этом давно говорили, прям давно-давно, это не сегодняшнего дня новость. Вот, ну, вот теперь сейчас Минсвязи будет со всех сторон получать, как говорят, по суслам, да, то есть вот, но насколько я... знаком с руководством связи, я думаю, оно вполне себе спокойно устоит. Да, это всем не нравится, но ну что ж.
1: Но результат вполне ожидаем и предсказуем.
0: Ну, у оператора вот... будет либо увеличивать капитал и убирает там уставной капитал 10 тысяч рублей, наша любимая цифра, да, а действительно чем-то отвечает, да, то есть действительно. Либо продается.
1: Mm-hmm. Все это здесь, да. По этой теме понятно. Тогда еще вот есть из позитивного и хорошего, да, все-таки нужно нам разбавлять эфир чем таким.
0: Да, вот давайте. Нет, подожди, ну начало-то было фееричное,
1: слушайте. Начало прекрасное.
0: Вся страна просто. Это страна счастлива.
1: Бюро 1440, которое мы тоже очень любим, обожаем, обсуждаем в эфире, заявили, что значит, поэтапное внедрение спутниковой связи на скоростных поездах. И тут тоже я, кстати, совсем недавно видел заявление, что и в самолетах скоро появится интернет. Это, правда, не связано уже с бюро 1440, но возможно, кстати говоря, просто это не от них прозвучало заявление. Но все-таки вот это покрытие в рамках нашей большой необъятной страны расширяется. Действительно ли это... можно сделать и на поездах дальнего следования, и в целом мы вот с вами совсем недавно говорили, что даже вот условно из Москвы в любой город центральной России ты едешь и порой вот в такой слепой зоне находишься
0: на
1: без
0: трассах,
1: интернета.
0: На трассах проблема. Да, и я думаю, что первое, что имеет смысл сделать, и особенно для отработки вообще всей технологии, это сажаешь на поезд один приемник, но уже раздача внутри поездов у нас реализована. Да? То есть и заодно отработают, как спутник передает. Он должен передавать, поезд едет, спутник летит. Они должны передавать, перемежаться как-то. Не очень понятно, сколько нужно спутников, чтобы перекрыть трассу Москва-Санкт-Петербург. Они же должны постоянно пролетать над поездами. Вот, но как первая история, она понятная и очевидная. И, б, крайне полезная, да, потому что все-таки, когда ты едешь на ПМЭФ на Сапсане, да. Выезжаешь, работаешь, знаете, пальчиками так стучишь, да, то есть вот, связи нет в середине дороги, а ты в этот момент писал доклад на МЭФе, например, для Владимира Владимировича, например, да, то есть это нехорошо, честно скажу, да, то есть вот мне кажется, вот, поэтому мне кажется, это вообще полезно, более того, это можно сделать, то есть, знаете, как, давайте так скажем, для того, чтобы каждый из нас мог там себе на даче поставить терминал рассвета и получать связь, как на спутнике, там должно быть все больше 400, по-моему. Вот, и не очень понятно, смогут ли они обслужить именно всех, да, то есть, или как-то там все-таки спутник-связь, да, на один терминал или какой-то раздатчик будет идти. Вот, но для вот истории поездов и самолетов, то есть, когда вам нужно один приемник, его раздать там на 100 человек, да, это уже вполне себе достижимая история. Вот, я думаю, поезд это будет первым, а на самолеты, мне кажется, пока рановато. Единственное, самолеты трассы Москва-Санкт-Петербург, там же все-таки еще раз повторяюсь, там основная проблематика это, ну, 32 спутника не могут постоянно висеть над вот этой трассой, да, то есть их должно быть побольше, они должны постоянно быть в зоне видимости, чтобы с них собирать сигнал. Вот, ну, я думаю, поезда это прям красиво, а дальше когда-нибудь будут самолеты, может быть, когда там спутников станет побольше, может быть, 400, 500.
1: Ну, просто это уже не кажется чем-то из разряда фантастики.
0: Я понимаю.
1: Это уже вполне реально.
0: Ну, по крайней мере, как они обещают, это, и мне очень хочется верить, что так будет. Вот чтобы, в отличие от электромобиля, Е-мобиля, да, который у нас у всех был, я записался, кстати, одним из первых, между прочим, на Е-мобиль. Вот, у меня там какой-то премиальный номер, да, то есть, но Е-мобиля нет. Вот, мне бы не хотелось, чтобы то же самое получилось со спутником, я искренне надеюсь, что там, ну, и, по крайней мере, вот мои какие-то связи, по моему бывшему образованию, да, говорят о том, что, да, там работа идет. Надеюсь, что она будет закончена эффективно и хорошо.
1: Да, здесь тоже ставим многоточие. Я не был бы мной, если бы не стал обсуждать с вами игры в конце эфира. Белый дом, ну, они, конечно, молодцы. По уровню троллинга просто высший пилотаж. Запустили они на своем сайте новую страницу с мини-играми. Но, честно говоря, некоторые из них вызывают вопросы. Например, «Построй стену». Это аналог «Тетриса», где из блоков нужно строить стену на границе с Мексикой. Ну и, в общем-то, много такого откровенного стёба вокруг вот этих мигрантских кризисов и проблем. Слушайте, вот это действительно тот случай, когда ничем не руководствуется администрация президента, ну, говоря о какой-то там морали, этике и прочем. Насколько это вот вообще для игровой индустрии хорошо или плохо? Полминутки у нас до конца.
0: Ну, смотрите, когда-то Рейгану требовался телевизионный ролик. Обаме Facebook запрещен, у нас экстремистский, да? Да. А Трампу теперь нужен просто игровой интерфейс. В целом, для привлечения граждан действия Белого дома вполне соответствуют. Входят в избирательный возраст молодежь, которая понимает Доту лучше, чем там, ну, что-то, что угодно, да? То есть вот коммуникации в стиле Dota их устраивают, или там кто во что играет, да. Поэтому мне кажется, что да, интересно, и мне кажется, нашим бы надо поучиться. То есть, вот, тоже надо лучшее забрать.
1: Да.
0: Лучшее не надо.
1: Спасибо, Герман Сергеевич, за эфир. Герман Клименко, Денис Соробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
2: Клименко советует. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Туркменистан – одна из самых богатых республик на постсоветском пространстве. На ее территории сосредоточены огромные запасы газа и нефти. Они формируют основу экономики и обеспечивают валютные поступления. Дворцами и мечетями Туркменистана можно любоваться часами. Столица Ашхабад – удивительный город, основанный во втором веке до нашей эры и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Причем не один раз. Здесь находится сам... Самое большое колесо обозрения в крытом помещении, самое большое в мире архитектурное изображение звезды, самый большой ковровый орнамент и самое грандиозное изображение коня на Олимпийском стадионе. А еще Ашхабад в знаменитый международный справочник попал как место с самой высокой на планете концентрацией домов из белого мрамора. Почти 600 новых зданий общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров облицованы этим природным камнем. Сделано это не только из эстетических, но и из практических соображений. Белый мрамор износоустойчив и не боится атмосферных факторов. А главное, способен отражать солнечные лучи и снижать нагрев стен в жаркие летние дни. Здесь их немало. В городе поддерживается эталонная чистота, делая его настоящей диковиной.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. 14 мирных жителей ДНР, в том числе ребенок, пострадали от атак ВСУ за сутки. Норвегия планирует провести переговоры с Россией по безопасности на море. Около 70 килограммов папайи собрали в экспериментальной теплице в Сочи. Подробности далее. Вооруженные формирования Украины 53 раза атаковали населенные пункты в ДНР за понедельник. 14 мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщает Управление администрации главы правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Отмечается, что в результате ударов ВСУ повреждены 3 жилых дома, электровозы, легковые автомобили, муниципальный транспорт и грузовые автомобили, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры. Широкий круг зарубежных инвесторов, в том числе из Бразилии, Индии и Южной Кореи, интересуются проектами в Российской Арктике. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме руководитель «Восток Госплана» Михаил Кузнецов. Он отметил, что сегодня проектами в Арктике интересуются не только партнеры из Азии. Арктическая стратегия есть у десятка стран. Ранее Кузнецов заявил, что общий объем инвестиций в новые проекты в арктической зоне на период до 2036 года достиг 38 триллионов рублей. Норвегия планирует в ноябре или декабре провести переговоры с Россией по предотвращению инцидентов на море. Об этом заявил газете «Известия» пресс-секретарь Объединенного штаба вооруженных сил королевства Руны Харстад. По его словам, осенью Норвегия также намерена провести обсуждение с российской пограничной службой и береговой охраной. Кроме того, планируются еженедельные переговоры с Северным флотом в обычном режиме. В свою очередь, посольство России в Осло подтвердили, что пограничные службы двух стран ежегодно оправдывают. Проводят рабочие встречи, также сохраняется канал связи между оперативными службами Северного флота и Вооруженных сил Норвегии для обмена информацией о чрезвычайных ситуациях. Однако, отметили российские дипломаты, эти механизмы не работают в полную силу, поскольку норвежская сторона и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, повышая риски и конфликтный потенциал. Чукотка привлекает туристов возможностью увидеть китов, посетить линию перемены даты и полюбоваться самым большим количеством оттенков белого. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов. Он отметил, что на Чукотке единственное место в России, где 180-й меридиан пересекает сушу в зоне полярного круга. Все остальные подобные точки находятся в акватории. Это популярное среди туристов место. Около 70 килограммов отечественной папайи собрали с начала года в экспериментальной теплице в Сочи. Об этом сообщил РИА Новости глава крестьянского хозяйства Андрей Платонов-младший. Он добавил, что с одного дынного дерева можно собрать около 100 килограммов. До конца года ожидается урожай папайи в пределах 120 килограммов. В июле Платонов-младший сообщил агентству, что в экспериментальной теплице в Сочи удалось вырастить первую крупную голландскую папайю весом чуть больше килограмма. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Алеша Тимофеев у микрофона, Генри Тиграй Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО. Начал сегодняшнюю нашу встречу, значит, с того, что в какой-то такой уничижительной лексике высказался о фильме «Одиссея». Тебе не понравилось?
3: Я еще не видел. «Одиссея» Кристофера Нолана, потому что «Одиссея» Андрея Кончаловского – это величайший шедевр
2: кинематографа. Хороший, мне тоже нравится, да.
3: Да, это круто.
2: А почему? Что тебе?
3: Я вот сейчас скажу, допустим, моя мама со мной не согласна, да, да. Ей фильм очень понравился, она женщина сентиментальная и на эти вещи реагирует иначе. Но как я на это смотрю? Вот в «Илиаде» у каждого персонажа, у каждого действующего лица есть своя этика, свой образ, метаобраз, который, ну, на то она «Илиада», они потом на этом конструировались поколения персонажей.
4: А ты давно просто перечитывал? Я, потому что я в детстве читал, я все читал, мне очень нравилась вот эта древнегреческая тема, но типа в детстве, там в школе, я имею в виду, да. А после школы я не перечитывал.
3: Лет 10 назад я от одного мыслителя, которого уважаю, услышал, что вот любой человек обязан прочитать «Илиаду», это обязательно, все остальное... Да. Ну, там уже хочешь читай, хочешь, а вот «Илиада» обязательно, просто ради интереса, да. Но тут как бы вещь, которую не обязательно даже ее читать. «Одиссей» как метаобраз, это метаобраз невероятно изворотливого, хитрого человека, да. Который, собственно, и организовал падение Трои. Более того, нам неизвестен ни один эпизод, где он об этом вообще сожалел бы. Он прям получал удовольствие от того, что он это сделал. После падения Трои он этим очень сильно гордился. Первое, что он сделал, это разорил соседний город, причем тоже с большим удовлетворением очень. Просил петь ему песни про то, как он разорил Трою. Он, значит, стоял за тем, чтобы уничтожить практически весь род правящий, в том числе женщин и детей. То есть он не явно не эмпатийный такой персонаж, в то время как в фильме его играет американская адаптация Гарика Бульдога Харламова, Мэтт Дэймон, который весь...
4: Ну, хороший актер, классный.
3: Очень хороший, просто не Одиссей. Вот в этом проблема. То есть он даже физически, ладно, не похож на грека, он именно не похож на персонажа Одиссея. И он... Весь фильм очень сильно рефлексирует на предмет того, какое ужасное деяние он совершил, и как будто бы ты, во-первых, не понимаешь, за что его так сильно возненавидел Посейдон. Что он сделал? Вот тебе не показывают, что это из-за его гордыни. Главная этика в отношении Одиссея и главный смысл, главный пафос, который до нас пытаются донести, то, что гордыня человека способна сыграть с ним очень злую шутку. И Одиссей — это... Именно пример гордыни. Это не хороший персонаж, не прекрасный персонаж. Это просто персонаж, который нам показывает, что вот гордыня может привести к тому, что ты десятилетиями не сможешь попасть к себе домой. Там в фильме нам этой гордыни нет. Он постоянно все время только и переживает. Его еще и плюс к этому наказывает Посейдон, за что-то любит Зевс, и грустно в стороне молчит Афина, когда на него поглядывает.
4: Значит,
3: я тебе просто коротко что скажу. Я же не против показать оборотную сторону Троянской войны. Для этого есть Менелай. Вот Менелай всю свою жизнь потом говорят, что очень сильно переживал, рефлексировал, и ему было очень тяжело от того, что вообще случилось по его непосредственной вине в том числе. И это трагический персонаж.
4: Смотри, слава богу, есть, так сказать, сейчас под рукой, да, Никун, хотя нет, у Куна не было перевода, значит, ни «Илиады», ни «Одиссея», но смотрите, нашел просто. Значит, восьмой песня «Одиссея», главный герой, находится на перу у царя Алкиноя. Да. Когда слепой старец Демодок начинает петь о падении Трои в хитроумном плане с деревянным конем, Одиссей не радуется своей славе.
3: Нет, он плачет, Гомер, но он плачет по товарищам
4: Гомер
3: погибшим.
4: Гомер пишет, что сердце Одиссея растаяло, он горько заплакал. Поэт сравнивает его плач с рыданиями женщины, которая обнимает тело своего мужа, убитого на стенах разрушенного города, пока враги бьют ее копьями и уводят в раз. Одиссей оплакивал Трою не как победитель, а чувство ужаса одеянного. Но это...
3: Ну, конкретно в случае с этим эпизодом он оплакивал своих товарищей и все потерянное, что было в этой войне. Еще раз, за падением Трои стоит непосредственно Одиссей.
4: Конечно, да.
3: После падения Трои первое, что сделал Одиссей, это разграбил близлежащие города. Он организовал убийство членов семьи Троянской правящей династии. И ни разу на протяжении дальнейших событий он не предстает в качестве персонажа, который сожалеет. Я не говорю, что он не сожалел, или что это плохо, что вот персонаж в фильме Нолана, он сожалеет об этом. Я говорю, что этот персонаж нам дан для другого. Он дан нам как урок, что гордыня – это плохо, что даже если ты победил, бросать вызов богам, представлять себя уже полубожеством каким-то, возвеличиться в собственных глазах. Это плохо, потому что всегда за это настанет кара. Вот в чем смысл этого персонажа. Есть персонажи, которые другому нас учат. Я не против того, вот если бы этот фильм Я это уже говорил членам своей семьи, что вот если бы...
4: Они с тобой не согласились.
3: Брат абсолютно...
4: Я на стороне мамы.
3: Да. Брат со мной согласен 100%. Мама не то чтобы утверждает, что это не исторично, она говорит, это взгляды режиссера.
4: Ну да.
3: Я не про... Вот если бы он снял фильм про американского солдата, который вернулся с иракской войны и проходит через такие душевные муки... Это был бы шикарный фильм. Он снят очень красиво. Там очень крутая драматургия. Актеры в целом хорошо играют. Проблема в том, что я не понимаю, почему это надо делать про Одиссея, который не про это. Что есть тысячи персонажей, которые про это. Что этот персонаж, это любого человека, любого ребенка, любого взрослого. Спроси, кто такой Одиссей, тебе скажут, что это самый хитрозадый персонаж древнегреческой мифологии, истории и всего прочего. Это метаобраз такой.
4: Но это, знаешь, как полковник Курц в «Апокалипсис сегодня». Но вот он тоже ренегат. Он же тоже, он, да, так сказать, бунтарь, отколовшийся от своей армии и создавший, значит, свое какое-то пространство. При этом сожалел ли он, будучи, так сказать, вот мы помним все эти черепа и что он делал и прочее. Сожалел ли он? Да, конечно, сожалел.
3: Я тебе не правильно. Я говорю, вот есть произведение, оно нам пытается донести, бедный несчастный Гомер пытался нам донести какую-то идею через разных персонажей. И Кристофер Нолан говорит, не, Одиссей — это не хитрый персонаж, который взял и придумал, как взломать Трою изнутри. И потом всю свою жизнь, все, что он делал дальше, это не эмпатийный, добрый человек, который сильно сожалеет. Все, что он делает дальше, это жестокость, жестокость, хитрость, жестокость, хитрость.
4: Но это же не отменяет
3: рефлексии. Я уже не говорю про вещи, типа, древние греки такие плывут на лодке, один говорит, наш великий бронзовый век может скоро кончиться, это термин 19 века.
4: Нет,
3: или
4: много,
3: наша цивилизация стоит на грани разрушения. Какая цивилизация? Греки не знают, что такое цивилизация еще в тот момент.
4: Или, например, говорят слово «фак» в фильме. Это тоже...
3: Было
4: это,
3: такое?
4: Да, там конкретно, да.
3: Не, ну такое греки могли, кстати.
4: Но не «фак».
3: У них целый бог для этого был.
4: Ну, да, был, да. Но про Приапа можно тоже, да, поговорить, типа, про слов там. Но не, ну, хорошо, я не могу дискутировать, я не видел. А Человека-паука посмотрел?
3: Нет, я не люблю супергеройские фильмы просто.
4: А тут любопытные. Тут непросто.
3: Точнее, как меня отстригли, там на Рутюбе какая-то есть пиратская или какая-то копия, а он как-то параллельно шел. Просто я физически не могу смотреть супергеройское, и мне просто не цепляют. Ни один вообще. Там пацаны в трусах поверх штанов, я не вступляю.
4: Не меня, я, конечно, в большей степени хотел посмотреть «Одиссея», но поскольку у меня есть решающее мнение, мне не принадлежащее, я в меньшинстве в этом смысле. Мы ходили на «Паука». Любопытно тоже так посмотреть.
3: А «Колобок» не смотрел?
4: Нет, еще не успел, ты знаешь. Не успел. Ну, может быть, на этих выходных доберусь. Да.
3: Тебе просто столько возможностей дали посмотреть именно «Колобок».
4: А ну, а я что-то как-то не все это не этот. Так, ладно, друзья. Ну, давайте тогда главным... Ну, хорошо, это обсудили. Ну, а теперь главным вопросом. Какого черта он покрасил себе волосы? А, ну, это же... Это
3: да
4: же...
3: он до этого не красил?
4: Ну, нет, может я быть, красил, но все время в один и тот же.
3: Ну, сейчас, так, типа, это более палевно.
4: А сейчас он покрасил... И такое, ну, женщина, мы знаем... когда красят волосы, когда, так сказать, требуют каких-то... Ну, это больше, чем просто изменение внешнего вида. Это какие-то переломные какие-то моменты, как будто бы. И мне кажется, что... Ну, понятно, мы с тобой говорим, все ради хайпа, все ради привлечения внимания. В этом смысл, так сказать, и цели, все на свете. Но как будто бы неожиданно совсем, даже для Трампа.
3: Слушай, мне, конечно, сложно сказать. Во-первых, надо отметить, что он вновь забил все информационное пространство не самым значимым каким-то шагом. Если до этого он мог опубликовать ишную картинку, где пролив называется другим именем, и весь свет обсуждал, что он несерьезный, он смешной, типа, он какой угодно, но все обсуждали его. Сейчас покраской волос он опять выходит в топы информационного пространства. Что у него при этом творится... Внутри ни я, ни ты, мы не знаем. Я не могу сказать, что сейчас что-то кардинальное произошло в Соединенных Штатах Америки.
4: Плохо выглядел он, как будто бы с этим цветом волос, вышедший, вот он откуда там вышел, ветер такой, и лицо, фотографии.
3: С этим ты с новым имеешь в виду? Или со старым? Какой? Я запутался.
4: На последней фотографии, нет, у него коричневый, каштановый. Не-не-не, с новым цветом волос, да, Трамп выглядит, но так еще поймали.
3: Обычно.
4: Знаешь? Не просто поймали, а опубликовали, разместили, растиражировали и все прочее. Вот на этом, значит, многомиллионном тираже, да, в оригинале, Трамп выглядит не очень. И в этом тоже как бы просматривается какая-то такая, ну, не знаю, технология, не технология. Могли получше точно фонду выбрать, да, там миллион кадров. Но выбрали то, на которое он плохо выглядит.
3: А прикинь, он просто краситель перепутал. Сейчас весь свет горит, у него жесткий так экзистенциальный кризис.
4: То есть, если завтра Трамп выйдет лысым, да, так сказать.
3: Нет, ну, я просто предполагаю, что, учитывая его возраст, тот цвет, который мы знали до, это тоже покраска. То есть, у него же не может 80 лет быть волосы там блондина такого жгучего какого-то. Но это значит, что он тоже красил, но каким-то другим красителем. А здесь, ну, допустим, он это сделал специально и, может, через пару недель отрастет бороду и начнет ходить в гимнастерке и говорить с легким северокавказским акцентом. Я не знаю, что он хочет и зачем он это сделал.
4: Но это странно, но согласись, для политика, но понятно, все трамповское нелинейно, но здесь совсем как будто бы.
3: С одной стороны, странно, с другой стороны, я знаю политических деятелей, которые... Просто у него сейчас нет острого кризиса. Вот бывают политические деятели, которые в момент кризиса начинают разводиться, сбривать бороду, делать какие-то вещи, и как-то вот все понимают, что сейчас не до этого, что реальные проблемы хуже, но начинают усиленно обсуждать именно это событие. Или отращивают бороду, все говорят, да ему не идет, нет, идет. Или вот носки он цветные теперь носит, это хорошо или плохо, можно или нельзя. И концентрируются на второстепенных вопросах. Ну, просто у него сейчас внутренних каких-то проблем такого порядка, чтобы надо было так сильно отвлекать внимание, я даже не знаю,
4: что вот в этом, да, в этом-то и вопрос, а чего там?
3: Выборы-то еще только впереди.
4: Ну, да, не знаю.
3: Еще рано.
4: Непонятно. Так, ну что, к визиту... А, ну давай расскажем вот о чем. Давай скажем, что министр иностранных дел России прибыл в Альма-Матер в твою.
3: Да, и в его.
4: И в его,
3: в первую очередь,
4: да,
3: его, потом верно, в мою. Да.
4: А, и выступил, прозвучали. Да. Ты был, естественно.
3: Это мой 21-й раз, когда присутствую на его выступлении. Первый раз исторически лекция Сергея Викторовича перед студентами МГИМО состоялась в год, когда я поступил на первый курс, это 2005 год. И с тех пор каждый год сначала как студент, потом как аспирант, затем преподаватель, заместитель декана, декан факультета. Я присутствовал на этих лекциях, это 21-й раз такая лекция проходит.
4: Что отличительное, что-то было?
3: Отличительное было, ну, ты знаешь, я, конечно, может быть, я не помню самую первую лекцию, потому что первую лекцию у нас просто было шоковое состояние, что мы реально видим там живого министра иностранных дел, он приехал нам почитать лекцию, это был прям шок, и университет тогда был меньше раз в 10, чем сейчас, и весь первый курс реально вмещался там в аудитории, было очень классно. Но в целом эти настроения, я вот что для себя отмечал, что то, что происходит сейчас, эти настроения мы слышали, нотки первые, в 2005, 2006, 2007. Я не помню вот, на первых лекциях министра, чтобы были восторженные оценки на предмет перспектив сотрудничества с Западом, и что глобализация идет как надо, наша задача найти себе там место. Все время звучали указания на то, что вот здесь мы выражаем обеспокоенность, там у нас есть задачи, которые пока что мы не видим пути решения. И дальше вот с того момента по сегодняшний день в основном тезисы ключевые, они ужесточались. И сегодня мы фактически присутствовали в моменте, когда министр, я свое субъективное ощущение даю, он фактически сказал, что никакой надежды на то, что с Западом, в принципе, можно будет наладить в ближайшее время в нормальном режиме какой-то диалог, ее нет, потому что противостояние – это уже сама цель для Запада. Это уже была такая констатация. Чуть меньше обычно у нас были еще такие вопросы очень личного порядка, на которые министр со свойственным ему юмором отвечал. Но сейчас аудитория больше была как-то обеспокоена и заинтересована именно политическим содержанием процессов, которые вокруг нас происходят. И, с одной стороны, безусловная ставка на то, что много стран в мире, с которыми мы должны развивать сотрудничество, новые форматы сотрудничества, а с другой стороны, понимание, что нет на Западе сейчас ясной, понятной дороги для выхода из кризиса. Были интересные идеи высказаны, что об этом и он процитировал президента, что президент обращает внимание, что у каждого континента есть своя континентальная организация. У африканских государств есть такая организация, у американских государств. А Евразия, как самый большой континент, при этом такой организации не имеет. Есть Европейский Союз, есть какие-то субрегиональные организации азиатские. Но вот нет общей евразийской организации, где членство могли бы иметь и китайцы, и португальцы, и вот в таком режиме решать общие вопросы. Но он же при этом же и отметил, что сейчас невозможно представить ничего подобного. А в будущем, возможно, когда-нибудь да. И одна из причин, почему невозможно представить, потому что американцы не согласятся на то, чтобы быть вне этого формата. А остальные вопросы...
4: От Лиссабона до Владивостока, короче, да.
3: Из этой серии, да.
4: Остальные вот когда президент, кстати, говорил вот это про Лиссабон-Владивосток, это уже был, ну, в смысле, это давно там от президента, да, но 18-й год, и это прозвучало там, я помню, что сегодня кажется невероятным, невозможным, завтра станет неизбежным.
3: Да.
4: Вот это прозвучало. Хорошая формулировка такая, любопытная.
3: Ну, остальные вопросы, я вот прям ловил себя на мысли, что вот году в 15-м, 16-м тезис о том, что вот эта проблемная точка уже звучала, это там в 9-м году, это в 11-м. И каждый из этих тезисов сегодня дошел до точки невозврата, когда мы понимаем, что надеяться на то, что они услышат, что-то поменяют, смысла нет. При этом полагаться на кого-то, кроме себя, никакой ни возможности, ни надежды тоже нет. Достаточно такое, мне кажется. Очень хорошо, что первокурсники услышали без дипломатических завихрений и с предельно открытым и честным, в предельно открытом и честном формате таком.
4: Но здесь вот эта вот история, опять мы сейчас можем уже переходить, там тоже коротко там обсудить, да, Уитков и Кушнер. Кушнер.
3: Зятёк и Витёк.
4: Да, Витёк и Зятёк, да. Значит, они вот прибыли, и вот эти формулировки как бы. Давай от Лаврова. Всегда, когда мы с кем договариваемся, это бывает на основе прагматизма. Без прагматизма и баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем, говорит Лавров. Ну вот, да, баланс интересов. Подразумевает ли уступки, компромиссы?
3: Кому?
4: Со американцам? Всех сторон, со всех сторон.
3: Не, вот вопрос в том, американцам уступать или украинцам?
4: С теми, с кем ты формируешь этот баланс.
3: Вот в этом и весь ключевой вопрос. Я думаю, что вся проблема переговорного процесса и того, что он не приводит к результату никаким образом уже достаточно долгое время, в том, что сторон очень много, и с каждой из них наш баланс очень сильно отличается. Когда речь идет непосредственно о России и Украине, если оставить Россию и Украину вдвоем, тет-а-тет, конфликт будет идти в совершенно другом ключе, и договариваться не будет никакого смысла. Он очень быстро закончится, понятно чем, для Украины. Если в процесс включаются европейцы, ситуация усложняется, она становится дороже, дольше, проблемней, но в определенной степени. Если же, то есть в какой-то момент просто у европейцев не хватает ресурса для того, чтобы бесконечно Украину обеспечивать возможностью воевать против России. А вот если в процесс подключаются американцы, то мы понимаем, что ресурсы становятся значительно больше, и конфликт может длиться дольше, и возможностей становится тоже значительно больше. О чем это говорит? Что с каждой из этих сторон у нас разные балансы сил. С американцами мы можем договариваться о крупных, в действительности, важных вещах. С европейцами мы бы могли договариваться, если бы было понимание, что хотя бы у европейцев есть собственная позиция и видение того, как они хотят с русскими устроить жизнь на вот этом общеевропейском пространстве. Мое впечатление, что у европейцев такой позиции нет. У европейцев в настоящий момент единственная позиция – это тянуть время, пока не вернутся демократы в США. Год-два еще как-то поддерживать штаны на Украине, чтобы она хотя бы в каких-то границах продолжала существовать. А там, глядишь, вернутся демократы, и опять все заново, за их счет, за счет американцев, будем продолжать этот конфликт.
4: Ну, понимаешь, как мне кажется, что вот это слово, словосочетание уже устойчивое, да, там, архитектура безопасности. Но она, вот эта самая архитектура, она же не может подразумевать там, не знаю, если мы говорим там о многоквартирном доме, да, значит, вот 7-8 подъезд, вот давайте, значит, вот тут что-то выстраивать, а первые там с 1 по 7, с 8 по 10, там пусть они самостоятельно. Это же комплекс,
3: да,
4: где есть и Украина, и Европа, и Америка, вот, и Россия.
3: 100%. Только вот проблема здесь в том, что я сейчас не очень понимаю, с кем нам вообще договариваться. При всем уважении к переговорному процессу и даже к Зиську и Витьку, которые сюда приехали. Допустим, мы договоримся с Трампом. Вот мы сядем, обо всех пунктах договоримся, все согласуем, подпишем. Через 2 года Трамп уйдет, придет президент-демократ, скажет, что эти территории Украины оккупированы Россией, вы должны платить санкции, точнее, теперь вводятся опять санкции обратно, вы либо должны эти территории, значит, уйти оттуда, отдать Зеленскому или какому-то другому президенту Украины, я не знаю, либо вот эти санкции будут, и мы будем на вас давить, вас ограничивать. Нам американцы не могут гарантировать, что это хотя бы на 30 лет вот это все работает. Если договориться с европейцами, хорошо, с кем? Допустим, мы договоримся с Макроном. Через год его не будет, там будет абсолютно точно какое-то другое правительство. Более того, Макрон не может говорить от имени Европы. В Европе мы договоримся с фон дер Ляйен, национальные государства не признают этой договоренности. Да, кто та фигура, с кем мы должны договариваться? Ну, я понимаю, что происходит, если мы доходим до выполнения целей СВО на земле, ставим перед фактом, что мы своих целей добились. Мы СВО прекращаем, потому что те задачи, которые поставил президент, они выполнены. Нравится, не нравится, это уже ваша проблема. Мы своих задач добились. Мирным путем мы договариваемся. Я за, пожалуйста, только объясните, кто является гарантами соблюдения этих соглашений. И кто тот человек, который может говорить от имени 28 государств, которые с нами конфликтуют.
4: Институционально, но в смысле, я не знаю, там, как это все. Но типа Брюссель, вот есть Брюссель, да? Как,
3: ну, значит, фон дер Ляйен.
4: Ну, типа... Да,
3: но фон дер Ляйен даже полномочий не имеет таких.
4: Да, хорошо. Не фон дер Ляйен, нет. А Брюссель как коллектив, ну, я не знаю, там... Но для Еврокомиссии, наверное, все-таки мелковато. Но, не знаю, Евросовет ли это будет или что-то там. Точно так же, как, условно говоря... Нам нужно договориться типа с Капитолием, а не с Трампом, Байденом там, или кто там будет следующий, да, или неважно, как бы с функцией. И функция должна обеспечить гарантии безопасности, гарантии соблюдения условий.
3: Я с тобой 100% согласен.
4: ООН может быть, понимаешь?
3: Но он всего лишь представляет интересы тех стран, которые в него входят, а вот то, что надо договориться с Капитолием условным, согласен. Знаешь, единственный способ это сделать как? Это убедить его, что нарушение договоренности не в нашу пользу, против нас, может обернуться для вас трагедией. Тогда все заинтересованы в том, чтобы нравится, не нравится, но соблюдать договоренность. Если же у них будет убежденность, что можно потянуть время 2-3 года, накачать опять оружием, всем остальным, Украину или что-то еще, и по нам вновь вдарить, и мы не сможем ответить, ты ни один Капитолий не убедишь.
4: Вот беда. Вчера, значит, зашел тоже посмотреть, что там пишут там по поводу этих визитов. Ну, всякие эти ваши Блумберги там и прочие, политика и прочее. Вот слово в слово, что ты говоришь только со своей стороны.
3: Да.
4: Россия хочет перевооружиться, если сейчас, значит, остановить конфликт, Россия перевооружится, и потом с новыми силами
3: нападет на всех. Правильно, поэтому дайте, мы их добьем уже, и все, никто не будет перевооружен. Давайте
4: продолжим.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
4: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Президент Аргентины пригрозил санкциями компаниям на Фолклендах. Контекст. Недавний «Мундиаль», в полуфинале которого англичане с треском проиграли аргентинцам, аукнулся в политической плоскости. Президент Аргентины Хавьер Милей запретил иностранным компаниям на островах вести коммерческую деятельность. В противном случае – штрафы и даже уголовная ответственность. Речь прежде всего идет о британцах и их нефтяных проектах. Милей не хочет видеть их на территории, которую считает аргентинской. В вооруженном конфликте 1982 года из-за принадлежности архипелага в южной части Атлантики аргентинцы потерпели поражение, но не смирились с этим. И теперь, по словам Милея, намерены построить там военно-морскую базу. Им есть на что опереться. Точнее, на кого? На Дональда Трампа. Тот усомнился в устоявшемся нейтралитете США в споре вокруг островов. Более того, напомнил Лондону о том, что тот не помог Америке во время недавних событий в Иране. Похоже, на былом англосаксонском единстве можно ставить крест. Милей – человек экстравагантный, как и Трамп. Они на одной волне. А самое главное, президент Аргентины по своим политическим взглядам – классический трампист. «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
7: Так, продолжение. Это Алеша Тимофеев, Генри Тигрович Сардарян в студии. Смотри, как мы... Я не видел, а тут спрашивают тебя по поводу того, что мы говорили 30 секунд назад. Значит, заметил вас на юмористическом шоу на телевидении. Да. Вы часто посещаете такие шоу?
8: Нет, это был первый раз в моей жизни. Меня пригласил туда друг, который является одним из участников. Я очень люблю юмор. И к моему большому счастью, вы не слышите все, что происходит в студии между частями, да, и до первой части в наших обсуждениях с Алексеем. Это все очень смешно, но не педагогично. И в целом я юмор очень люблю, и у меня много друзей, которые им занимаются, иногда меня приглашают. Но это вот первый раз я был на съемках именно этой передачи.
7: За казахов болел?
8: Я так и с КМКА пришли, да, они говорят: здрасте, а как ваша фамилия? Я говорю, а какие-то списки начинают смотреть, я говорю: казах, посмотрите, я говорю.
7: Ладно, так, ну чё, ну как ты оцениваешь визит туда-сюда и в Москву, и в Киев у Быткова и Кушнера? Значит, вот о чем я с тобой хотел поговорить. На что обращал внимание еще на прошлой неделе.
8: Да.
7: Вот это важная тема. Значит, что ничего не просачивается.
8: Да.
7: Вот это очень любопытно и обнадеживающе, честно говоря, потому что, с моей точки зрения, это, конечно, свидетельствует о высоком уровне доверия.
8: Угу.
7: И такие, типа, пацаны за базар отвечают, держат слово, ничего лишнего, вообще ничего не просачивается. И это удивительно для такого большого уровня, для важности темы, да, по влиянию на весь мир, вообще без привлечений. И вообще ничего не проходит. Мне кажется, это неплохо.
8: Давай с этого начнем. В действительности не за что практически зацепиться, потому что сливов практически нет никаких. Но я думаю, это до тех пор, пока в процесс не подключили Госдеп. Пока нет Госдеп, пока нет аппарата. Вот слив он когда? Понятно же, что ни в одном из случаев Уитков не будет звонить. Вот там ночью он не выдержал и позвонил в «Нью-Йорк Таймс» и говорит: вы знаете, что я сделал вчера, дайте расскажу. Это всегда вот на уровне работы аппарата, когда уже сложно установить, кто именно слил, от кого ушло. Вот такое может сработать. Поэтому пока и, видимо, неоткуда, но рано или поздно будет. Что касается самого визита, тут очень важна хронология. Вот надо смотреть на картину целиком. Сначала прилетал в Москву глава ЦРУ.
7: Рэдклифф, да.
8: Рэдклифф. Потом были обсуждения между министрами финансов. Мы же понимаем, что министр финансов России и США вряд ли обсуждает что-то, кроме санкций и возможных путей их снятия. Я не думаю, что еще что-то.
7: Сотрудничество, а что?
8: Какое? В чем?
7: Ну,
8: я просто больше тем сейчас
7: как
8: не знаю.
7: Господи, туннель через этот...
8: Туда. Адлер?
7: Не Адлер. С другой стороны России. Ну, туда, в Америку.
8: А, вот ты про это?
7: Да.
8: Вот эта тема и санкции тогда. Ну, основная, мы понимаем, что вот когда это публично, еще всем показывают. Во-первых, каждый из названных мной визитов именно по инициативе американцев позиционировался публично. Я вас уверяю, если бы министры финансов встретились в Дубае или в каком-то другом месте, никогда бы мы об этом не узнали, скорее всего. Максимум какие-нибудь телеграм-каналы написали бы, а мы бы гадали, так это или не так. Здесь американцы хотели, чтобы знали, что процесс такой идет, обсуждения определенные идут. И после первого визита, после второй встречи, вот третье касание такое... Его бы точно не было, если предшествующие два закончились ничем или плохо. Если происходит уже третье событие в этой последовательности, значит, по крайней мере, у американцев есть впечатление, что что-то сдвинуть с мертвой точки можно. Чтобы у них было такое впечатление, мы помним, что до этого у переговорного процесса, по заявлениям нашей страны, одна из проблем была в том, что он не совсем учитывал реалии на земле. В настоящий момент американцы косвенно, прямо, по-разному, но подтвердили, что было какое-то обновление информации, на основе которой готовится обновленное предложение. То есть это не анкорические договоренности, которые, ну дайте еще раз их обсудим. Здесь явно что-то новое на столе переговоров. Был вчера, вот у меня во время передачи прям вышел какой-то черновик плана, который был опубликован каким-то киевским изданием и далее процитирован. Я не знаю, насколько это правда. Если это вариант, это полное выполнение всех условий, которые ставились со стороны руководства России до начала и даже в ходе специальной военной операции. Там даже больше, чем то, что было в 2022 году, потому что там и Запорожская область есть. и еще много чего другого. И если так, это фантастический успех был бы для дипломатии. И я, правда, не очень понимаю, как на это подпишется условно Зеленский, но если там стоит как условие референдум, выборы и после них подписание, вот его конкуренты основные на выборах, у них эта возможность есть. 100%.
7: Я бы еще обратил... Да, там еще же говорят в конспирологии...
8: Что новая власть должна подписать.
7: Новая власть, причем в лице Буданова. Типа Буданов связан с ТРУшниками.
8: Террорист-экстремист.
7: Значит, что он связан с ЦРУ и был связан еще даже до конфликта, и Рэдклифф приезжал в том числе.
8: Эти могут подписать.
7: Но это все... Это я вот такие
8: Какой бы ни был план, любые уступки со стороны Украины могут обеспечить...

0: имею столько авторитета, ресурса среди вас, чтобы уступить, поэтому проголосуйте за меня. Это фактически и будет референдум по принятию или отвержению этого плана. И этот референдум обязательно будет в пользу того, кто этот план примет. Это единственный способ вообще что-то подписать, если кто-то, в принципе, собирается что-то подписывать.
1: Мне понравилось, что президент, например, да, подчеркнул, говоря об устранении первопричин, подчеркнул политико-дипломатическое урегулирование, значит, исключительно, то есть это только в рамках политико-дипломатического урегулирования можно как бы устранить первопричины. Тоже вчера попытался разобраться, как Запад понимает эти самые первопричины. Но в целом, конечно, разговоры там про НАТО, про, так сказать, продвижение, агрессивная политика, значит, передвижение границ, попытка втянуть Украину в альянс. Вот это они видят в качестве этих первопричин. Прям я искал, знаешь, что вот они пишут про эти
0: причины. Ты знаешь вопрос, в чем, старик? Если, когда президент говорит, что только политико-дипломатическим путем можно устранить первопричины, надо понимать, что вот совсем первопричины... Это ультиматум, который был выдвинут с нашей стороны еще в 21-м году в декабре. Он касался не только, не столько Украины. Там речь шла вообще о расширении НАТО, что его необходимо откатить обратно, и что оружие должно быть выведено из стран, где последние расширения НАТО были. И это понятно, что только политико-дипломатическим путем. Но военным путем совсем НАТО воевать прямо на их территории непосредственной. Никто в нашей стране такой задачи не ставил. И насколько это устранимо и насколько американцы готовы обсуждать? Если будет понятно, что цена отказа, она выше, чем принять эти условия в настоящий момент, то есть я хочу, чтобы люди как-то вот восприняли, что ни одна договоренность, которая на бумаге или устно, или как угодно, она не предполагает, что это будет длиться тысячелетиями. Вечных договоров не существует.
1: Бывает, да.
0: Они существуют до тех пор, пока баланс сил позволяет обеспечивать его сохранение и сохранность. И если к моменту этого соглашения у Запада будет ощущение, что с Россией дешевле договориться и проще договориться, чем идти на эскалацию. Они, вероятно, это подпишут и будут соблюдать ровно до тех пор, пока не будут уверены, что соблюдение этих соглашений им дается дешевле и более безопасно, чем попытка эскалировать. Если же они будут уверены, что в случае эскалации они нас погубят, вне зависимости от того, хорошие они люди или плохие, добропорядочные христиане или кто, они с момента подписания будут искать возможность для нарушения эскалации для того, чтобы нанести нам ущерб. Так, к сожалению, так устроена мировая политика. Ты от этого не уйдешь никогда.
1: Так, ну давай, прогнозы, так сказать, 7 сентября, да, много разговоров про зиму было. Я посмотрел пресс-конференцию, которую давали Утков и Кушнер с Зеленским в Киеве.
0: Что, типа до зимы закончится?
1: Ну нет, они как раз, так сказать, вот вопрос. Закончится ли до зимы или нет?
0: Я думаю, нет. Представить себе, что завтра Зеленский, который, в принципе, является одним из главных бенефициаров того, чтобы конфликт продолжался бесконечно долго, потому что пока он продолжается, не надо проводить выборы. Не надо проводить выборы, значит, он остается де-факто президентом. А если он де-факто президент, то его нельзя посадить, расследовать и делать прочие вещи. Поэтому, в принципе, насколько возможно, будет стараться этот процесс оттягивать.
1: Бро, а почему вы уверены, что он не выиграет президентский выбор?
0: Ну, вот это... социология об этом говорит. Тут пойми, во-первых, очень сложно президенту страны. Есть случаи, когда страна проигрывает вдвойне. Но ее руководитель, тем не менее, переизбирается. Так, это возможно в том случае, если его соперники значительно хуже, чем он в сознании населения. В случае с Украиной, его соперниками, как бы он с ними ни боролся, не пытался отправлять в далекие плавания и так далее, это в основном военные, которые у населения ассоциируются с честным служением собственному обществу. Мне кажется, что при прямых... непосредственных выборах между Зеленским и Залужным, особенно учитывая заинтересованность, по крайней мере, Соединенных Штатов Америки в том, чтобы Зеленский проиграл, Американцы в этом точно заинтересованы. Если им нужен будет план какой-то урегулирования, поверь, Набу достанет вот оставшиеся 700 тысяч папок, из которых пока показывали две, да, записями, еще чем-то. Вот они достанут остальные, и через трое суток Зеленский превратится в мелкого воришку, и сами американцы будут ежедневно его гасить для того, чтобы победил его конкурент. Мы же понимаем, что эти выборы будут идти под надзором американцев.

0: американцев, и британцев, и других западных кураторов Украины. Поэтому вот мне кажется, я пока не понимаю, где в этих потенциальных соглашениях британцы. А если британцы этого не понимают, значит, до последнего будут вставлять палки в колеса, мешать как могут. Мне пока не очень понятно, как я говорил, кто будет гарантировать исполнение этих соглашений. Если мне непонятно, то, наверное...
1: А веришь, вот в этом слитом якобы плане говорилось о создании демилитаризованной зоны под контролем ООН? Да, веришь в эту историю?
0: Может, ну, миротворцы быть? ООН, они могут туда, безусловно, вводиться. При первых же выстрелах они эту территорию покинут и очень быстро ретируются, так же, как любые миротворцы практически в любой точке света поступают. То есть это на как максимум, что они смогут сказать, что это первые вот те стреляли, а не вот эти. Ну, не, как бы не более того. Тут я больше верю, там есть пункты, которых до этого не было, это полный отказ от возврата территории.
1: Да.
0: Я не знаю, есть этот пункт соглашения или нет.
1: Я думаю, что украинцы, конечно, это не поэтому.
0: Но вопрос в том, что вот эта формулировка, она хотя бы понятная. То, что было до этого, что стороны останавливаются на линии соприкосновения... И все на этом. И как бы не понятно, а вы признаете эти территории за Россией? Или это мы остановились, и как только у вас будет возможность, вы скажете, что вполне легитимная цель опять снабжать Украину или непосредственно воевать за Украину для того, чтобы эти территории включить вновь в состав Украины. Если же там есть пункт «отказ в любом виде от возможности возврата этих территорий», это как бы окончательно и де юре, и де факто признание. Есть там интересные вещи, которых до этого не было, но я просто не уверен, что это все на столе переговоров.
1: Да, непонятно. А скорее всего, вот то, что там, это не на столе переговоров.
0: Вот, возможно,
1: это, скорее
0: да.
1: всего, так сказать. Вот
0: вполне
1: то, что,
0: возможно.
1: То, о чем молчат,
0: но, с другой
1: говорят,
0: стороны, старик, давай, хорошо, пойдем обратным путем. Выходит этот материал в этом киевском издании, его начинают активно цитировать. Ну, кто-то заинтересован в том, чтобы этот материал вышел. Этот материал явно играет не на пользу Украине. И, возможно, украинское руководство очень хотело бы, что это, и он, допустим, если бы это было правдой, вот эти пункты, это правда, то мы бы не хотели, чтобы сейчас о них узнали. Мы бы хотели, чтобы это подписали, и уже некуда было деваться, и вот тогда... А украинцы, наверное, хотели бы, потому что если бы
1: да,
0: не было...
1: Да, не в их пользу, и
0: да,
1: тут есть
0: если бы не было слива, и они бы опять сорвали, пошли бы против, и само их население, и многие западные лидеры сказали бы, ну сколько можно, вы каждый день говорите, что вы уже не можете, вам тяжело, вам не хватает ничего, и вам дают, а вы не хотите подписываться. А здесь как будто бы через это есть вариант сформировать общественное мнение в свою пользу. Сложно сказать. Мне кажется, что скорее слив со стороны тех, кто не хочет, чтобы было подписание.
1: Так, ну что, про Германию давай поговорим.
0: Да.
1: АДГ, значит, Саксония-Анхальт выиграла, обогнала Мерца, причем существенно, там что-то 40, у них 40...
0: 44.
1: 44, да, по-моему, 44. Ну, короче, приличный отрыв. Ну, и там, конечно, подгорает в хорошем, ну, в хорошем и в плохом смысле у разных всяких. Мерц, значит, партия Мерца признает поражение на выборах, при том, что, так сказать, до самих выборов махали шашкой, что мы тут сейчас всех разнесем.
0: Да.
1: Значит, и Мерц говорит, что... Вот эти итоги выборов в одной земле немецкой.
0: Ни о чем не говорят.
1: Нет, наоборот, будет иметь международные последствия.
0: Международные?
1: Международные.
0: Ай-яй-яй.
1: Ну и что, думаешь, будет иметь международные
0: последствия? Я думаю, что эта победа альтернативы для Германии, это победа имени Мерца, а до него Шольца, которые сделали все для того, чтобы альтернатива для Германии не просто была популярной силой, а постепенно стала единоличной правящей силой в самых различных регионах, а затем, по всей видимости, и в самой Германии. Почему? Это просто азы политтехнологии, азы политологии. У тебя есть, давай так, чтобы вот совсем системно, да, ситуацию представить. Есть партия ХДС, очень долгое время она у власти, иногда сменяется, значит, с социал-демократами, но большую часть времени, тем не менее, они ассоциируются, наверное, и с хорошим, но, как и любая власть, вот все, что плохое в жизни у людей происходит, это всегда в первую очередь ассоциируется с властью, это понятно. В какой-то момент эта партия, при Меркель, отступает от своих изначальных принципов, начинает двигаться с, прям совсем правого фланга, она начинает двигаться в центр, потому что надеется за счет этого получить больше голосов и так далее и тому подобное. И вот это пространство остается свободным. Пустым, на этом пространстве возникает альтернатива для Германии, чуть-чуть радикализируется по сравнению с тем, что было, но в целом как бы делает примерно то, что ХДС сделал бы там лет 30 назад в нынешней ситуации. ХДС тем временем продолжает эту политику открытых дверей, мигранты, все прочее. У населения начинает возникать паника. То есть они видят, что правящая партия никак на это не реагирует. А есть вот альтернатива для Германии, которая ничем абсолютно не скована. Она себе позволяет настолько резкую радикальную критику, насколько ни одна другая партия себе позволить не может. Вообще, надо понимать, что помимо ХДС, все остальные это разные разновидности левых. Там, типа, я не знаю, какие-нибудь зеленые, они вообще не зеленые. Они не про экологическую повестку, они как раз опять про леволиберальную и прочую повестку, да? Вот, и появилась у тебя эта сила, тебе как бы нечего тут делать, все, есть альтернатива для Германии. Она весь день тебя критикует, она весь день говорит, что ты не справляешься, что у тебя одни идиоты, и идеология у тебя тупая, и все. Она постепенно начинает набирать голоса в одном регионе, в другом, в третьем. В парламент проходит с большим количеством депутатов. И что ты делаешь? Ты говоришь, мы все должны принять решение, что мы с ними сотрудничать не будем. Значит, у этого есть два заведомо провальных последствия. Последствие первое. Если 40 и выше процентов твоего населения голосуют за эту партию, ты не можешь сказать, что ты отказываешься сотрудничать с представителями 40% своего населения. Ты что хочешь сказать, что это не твои граждане больше? Если эти люди проголосовали за эту партию, кривая она для тебя, косая, какая угодно, это значит, что их голос на стороне вот этой повестки. Ты либо свою политику должен поменять так, чтобы включить вот эти вещи и лишить их этого электората за короткое время. Либо ты должен пойти на сотрудничество с этой партией для того, чтобы показать, что я свою политику менять не буду, но для вас самый критический вопрос – это миграция, там еще что-то. Я вам даю полномочия здесь, пожалуйста, если можете, попытайтесь побороть это. Это первое, да, с чисто точки зрения теоретической, что ты не можешь 40%. То, что ты им говоришь, ты говоришь, вас не существует для меня. Мне на вас плевать. Я вот за меня мои проголосовали, вот за эту коалицию мою. Я буду свое продолжать, а вы там как хотите живите. Ничего из вашей повестки я реализовать не буду. А второе, чисто технологическое. И это самая большая тупость, из-за которой они сейчас и сталкиваются с такими проблемами. Оппозиция хороша до тех пор, пока она оппозиция.
1: Да, когда придет к
0: власти, так же, как и революционеры, это бравые, порядочные, справедливые люди, ровно до момента, пока они не совершили революцию. Сразу после этого они становятся такой же властью, как и предшественники. И если бы вы с этими людьми сотрудничали, дали бы им должности министров, глав комитетов и всего прочего, я вас уверяю, через полгода население к ним относилось бы, если не так же, как к вам, вас оно, может быть, не любило бы чуть больше, потому что у тебя хотя бы риторика для них ближе. Но процент поддержки их точно падал бы. Тренд был бы на падение, потому что было бы понятно, что и они ничего сделать не могут. Вы фактически поляризовали политическое поле на альтернативу для Германии и всех остальных.
1: Да.
0: А если речь о том, что ХДС, ХСС, социал-демократы, зеленые, все, это все против АДГ, значит, единственной оппозицией является АДГ. Значит, любой человек, выступающий против власти, будет уже голосовать за АДГ. Было бы так, что с АДГ сотрудничают 2-3 вот этих партий, а с ХДС сотрудничают 2-3. Вы могли бы хотя бы размазать голоса, могли бы притянуть их на свою сторону, могли бы каким-то образом сделать так, что они могли бы проголосовать за АДГ, но проголосуют за более маленькую партию, которая не пойдет в парламент, это вам как-то поможет. Вы реально разделили все политическое поле на одну АДГ и все остальные партии. И вы получаете сейчас результат, и дальше будет вам становиться только хуже, хуже и хуже. Потому что очевидно, что ХДС не способна из своего состава найти человека, который может перехватить эту инициативу. Очевидно, что население Германии в первую очередь самое главное, что беспокоит, это проблема с мигрантами. А вы им рассказываете, что нет, главная проблема не мигранты, главная проблема это русские. Поэтому мы сейчас должны ввести обязательную воинскую службу, мы должны 500 миллиардов потратить на оборону. Детские пособия, Мерц говорит, вам больше не нужны, потому что мы должны тратиться на войну. Кто же за вас голосовать будет после такого?
1: Но когда российское экспертное общество говорит, что немцы, голосуя за АДГ, голосуют против войны с Россией?
0: Нет, это не так. Я думаю, что это не главный пункт повестки. Немцы, голосуя за АДГ, голосуют против мигрантов. Это самое... Вот если уж тупо взять одну топорную тему, так же, как и в Соединенных Штатах Америки, голосуя за Трампа, американцы не голосовали за смену политики по Украине. Они голосовали в первую очередь за внутренние проблемы, в первую очередь за невмешательство во внешние дела каких-то других стран, еще что-то. Возможно, в топ-20 тем как-то входила Украина. То же самое с Германией. Возможно, что в топ-10-15 тем вопрос Украины в более широком смысле, как вопрос безопасности Евросоюза, вопрос взаимоотношений с Россией, он как-то входит. Но это не первая тема. Первая тема для них, для испанцев, для итальянцев, да, для французов, это тема нелегальной миграции. Потому что ничто людей... Не... Можно им сколько угодно рассказывать, что в 2030 году русские, значит, ворвутся на территорию Европы, захватят... Это все звучит, конечно, страшно, но намного страшнее посмотреть в окно сейчас. Потому что они смотрят в окно, на Рождество боятся выйти на улицу, потому что их насилуют. Проводить рождественскую ярмарку им нельзя, потому что это чьи-то чувства там оскорбляет. Вот эта вся ситуация их доводит до белого коленя уже. И можно было бы с ней справиться, как в свое время, кстати, получилось у итальянцев. Итальянцы нашли способ, тогда дали должность министра внутренних дел Сальвини. Он очень быстрыми, иногда резкими шагами сделал так, что количество нелегальных мигрантов сократилось. Похожая ситуация продолжается пока при Мелони. Поэтому она более устойчива у власти, в отличие от других европейских руководителей.
1: За минуту успеем рассказать нашим слушателям, кто такой Роберто Ванначчи?
0: Это бывший генерал, очень крутой дядька, сейчас позиционирует себя как пророссийский деятель. Это, вот это прямо яркая часть его идентичности. Жена на камеру там водку пьет и выступает за сотрудничество с Россией. Он сам неоднократно этим всем отличался, был от Мелони фактически, от их блока правого, в настоящий момент откололся, создал собственную партию и усиленно набирает голоса.
1: Скорее всего, на следующий... рейтинг до 7,6, с 2 до почти 8, на 7,6.
0: И будет расти больше, но я правда предполагаю, что сейчас он будет очень сильно расти за счет Сальвини, потому что он сейчас делает то, что обычно делал Сальвини, а Сальвини впал в какую-то кому политическую, я не понимаю, что с ним стало, он просто в какой-то момент решил, что он должен быть тенью Мелони, что он не должен сделать ничего, что отличается от Мелони. Но если ты являешься дубликатом Мелони, то люди будут голосовать за Мелони, не за тебя. Он потерял полностью свою идентичность. Ванначчи сейчас забирать будет его электорат в первую очередь. И будет ли Мелони удерживать власть после следующих выборов или нет, во многом будет зависеть от того, Ванначчи к ней присоединится или нет. Он будет решать.
1: Хорошо, друзья. Ну все, что ли? Да, все, что ли? Тогда говорим, Ген Тигранович, до свидания.
0: Спасибо,
1: до следующего понедельника. Все, Ген Тигранович, спасибо большое.

Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Великая китайская стена – главный символ Поднебесной. Ее масштаб и протяженность – более 21 тысячи километров – поражают воображение. Но есть в Китае и еще один не менее удивительный объект – Великая зеленая стена. За последние полвека китайцы высадили более 65 миллиардов деревьев, чтобы остановить наступление пустынь Гоби и Такла-Макан, а еще сократить количество песчаных бурь и укрепить почву. В ближайшие 25 лет власти КНР намерены высадить еще порядка 35 миллиардов деревьев, доведя их общую численность до 100 миллиардов. Площадь искусственных лесов уже превышает 90 миллионов гектар. Это свыше трети всех лесов, растущих в Китае. Но самое интересное, что листья на растениях, посаженных человеком, растут гораздо быстрее листвы на деревьях, появившихся естественным образом. Ученые долго не могли понять причину явления, но пришли к выводу, что эвкалипт и тополь, составляющие основу Великой зеленой стены, при должном уходе обладают повышенной динамикой роста. Китайский опыт переняли Индия и некоторые африканские страны. Однако оказалось, что он не только позитивный. Новые леса приводят к снижению уровня грунтовых вод, а от этого страдает вся экосистема.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, Схинвали 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. В результате атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура в Саратове. Теплоход без экипажа сорвало с якоря во Владивостоке. Гана рассчитывает на помощь России в атомной энергетике и ремонте советских вертолетов. Подробности далее. В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове. Предварительно есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он добавил, что на месте работают все оперативные службы. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Теплоход «Русский Восток» без груза экипажа сорвало с якоря в Владивостоке. Он сел на мель у Токаревского маяка, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Там уточнили, что загрязнение акватории не зафиксировано. Запуск второго Северомуйского тоннеля позволит достичь увеличения пропускной способности БАМа до 100 миллионов тонн, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Бурятии Алексей Цыденов. Он отметил, что сейчас в республике в перспективе дополнительное месторождение полезных ископаемых. Однако, по словам Цыденова, если нет возможности вывести товар, то это не месторождение, а просто потенциальный ресурс. Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме принял участие в открытии инфраструктуры объектов на Дальнем Востоке, в том числе глава государства дал старт проходке второго Северомуйского тоннеля на БАМе, крупнейшего тоннеля в России. Беспилотные грузовые перевозки планируется запустить в международном транспортном коридоре Благовещенск-Хэйхэ, который включает автомобильный мост через Амур и приграничную логистическую инфраструктуру, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. Глава региона уточнил, что регион работает над проектом совместно с Минтрансом России и сенаторами, а к внедрению технологии уже подключились логистические компании, которые строят свои объекты в Преамурье и активно используют робототехнику. Гана заинтересована в возобновлении сотрудничества с Россией в атомной энергетике, в том числе и в плавучей, а также рассчитывает на помощь в ремонте советских вертолетов, сообщил газете «Известия» посол Республики в России Комас Тейм Джеху Апьях. По его словам, в Гане до сих пор остаются советские вертолеты, но запасных частей для них нет, поэтому МИД и Минобороны Республики проведут отдельные переговоры с российскими коллегами, чтобы понять, как решить проблему. Более 255 миллионов человек владеют русским языком. Он занимает 9-е место в мире по числу носителей. Об этом рассказала в интервью РИА Новости советник президента, председатель Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская. Она отметила, что русский язык активно используется не менее чем в 68 странах. Во многих государствах имеет официально закрепленный статус. День языков народов России будет впервые отмечен. Отмечается сегодня, 8 сентября, памятная дата приурочена ко дню рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». В нашей студии политолог-востоковед Карина Геворкян. Карина Александровна, мое почтение.
3: Здравствуйте, дорогой.
2: Ну вот, как вы сказали, про Иран немножко, да? Поговорим сегодня так, самую малость.
3: Нет, я про Иран всегда с удовольствием, тем более, что и для меня, ирониста, Иран открывается как-то тоже и дополнительно по-новому. То есть цивилизация-то мне была знакома, и мы ее хорошо изучали в Институте стран Азии и Африки. Вот, но тут открываются какие-то новые ипостаси этой цивилизации, и, если можно так выразиться, она оказалась на передке. Вот.
2: А вас в целом что-то удивило в поведении Ирана и иранцев в частности? Если вот мы сейчас уже будем смотреть так глобально на события, которые разворачиваются в горячей фазе на Ближнем Востоке. Потому что помните эту историю, когда эксперты один за другим говорили: ну, вообще мы пророчили Ирану поражение перед Соединенными Штатами. Знаете, вот так, с таким очень и пренебрежением, и скепсисом относились к Ирану. Как он перед такой военной машиной в лице Израиля и США выстоит? Выстоял. И не только выстоял, но и показывает себя очень уверенно. Вот вас лично
3: сейчас
2: что-то
3: скажу,
2: удивляло?
3: У меня изначально в 79-80-м годах, когда приехали на кинофестиваль иранская группа, и я с ними работала, причем работала и с группой, и с бизнесменами иранскими, которые покупали фильмы для проката. А, то есть это разная публика, как вы понимаете. Тогда, в общем-то, многие ожидали, что Иран вот такой передовой, такой а-ля американский, знаете, там жвачка рок-н-ролла и прочее, джаз и так далее, вот, что они архаизируются и всех загонят в мечети, народ, значит, заставят только молиться и прочее. Ну, то, что эта картинка не имеет отношения к реальности. 99-й год, я уже, значит, через 20 лет в Иране, и мой водитель, я была по официальному приглашению, и ко мне прикрепили водителя. Вот, я ему, мы едем по Тегерану, я ему говорю: ой, смотрите, парень ставит рокобил. Он говорит: а что это такое? Я говорю: ну, вот он под образ Элвиса Пресли. Вот, рок-н-ролл, то да сё. Он говорит: а вы вообще как к американской музыке относитесь? Я говорю: да хорошо отношусь и к авангардной американской музыке, Кейдж, там, Айвс и прочее. Ну, это ему ничего не сказало. Я говорю: ну, да, так классический джаз. Он говорит: ой, Ханум, как раз вот после вашей работы хотите, я вас отвезу в джаз-клуб? Таким образом, я узнал, что в Тегеране есть джаз-клуб, понимаете? 99-й год, аятоллы, да? Вот. Ну, это, конечно, удивило. Значит, сначала удивило, что не архаизировались и так далее. А вот с этими событиями для меня было открытием, что явно совершенно ту большую стратегию, которую они сейчас начали осуществлять, не без внутреннего, кстати, сопротивления и не без внутриэлитного, кстати, сопротивления, потому что в Иране очень бурная и накаленная политическая жизнь. И она достояние общественности. Так вот, я понимаю, что эту большую стратегию эти ребята, которые пришли к власти, разрабатывали до свержения шаха. Вот это для меня было удивлением и открытием. Приятным удивлением и огромной надеждой для многих. Вы знаете, как ни странно, даже включая врагов Ирана, я имею в виду коалицию Эпштейна, да, значит, США и Израиль. Вот. Поразительный пример того, как они подготовились к этой современной войне и отслеживали все особенности. И как, в общем-то, при несопоставимом по мощи ресурсам они выигрывают ситуацию. Да, она отчасти патовая, потому что иранцы... С одной стороны, запирают Армуз, американцы для иранцев, с другой стороны, в Оманском заливе там запирают и так далее. Это все есть, конечно. Но это же сподвигает тех, кто заинтересован в стабильности Ирана, то есть Россию, Китай и Индию, кстати, не будем забывать, развивать континентальные коммуникации. То есть, вот, извините, пожалуйста, клюнул жареный петух. И они, а что делать? Да, и вот сейчас, чтобы экономическая жизнь и внутренняя ситуация в Иране не ухудшалась, хотя Иран по-прежнему остается открытой страной, иранцы ездят аж в Америку через Европу. Удивительно. И визы, как ни странно, получают. Вот что удивляет.
2: Такая... И на чемпионате мира по футболу выступают, ну, конечно.
3: Знаете, это... без комментариев. Можно? Без комментариев.
2: И без комментариев Трампа вокруг этого.
3: Иранские ученые в американских университетах работают прям с иранским гражданством, не с американским, не с двойным.
2: И никто сегодня уже не скажет,
3: кстати,
2: что Иран архаичное
3: государство. Кстати, в Иране, насколько я помню, не отменяли. Был разговор об отмене двойного гражданства. Может, я что-то пропустила. Еще в последнее время стала очень осторожной. Я тут сказала, что о каботажном плавании в Черном море. И тут я увидела в комментариях, что Корене, наверное, на карту не смотрел, ничего не знает, лезет не в свое дело. Я думаю, как это не в свое дело? На всякий случай в сеть заглянула, да, Черноморский каботаж и так далее. Ну, решил все-таки быть очень осторожным, потому что я тоже иногда ошибаюсь. Я поэтому, я не знаю, может, я пропустила, может, отменили возможность двойного гражданства, но не видела. Вот так это просто...
2: Зафиксировать, да.
3: Да, сама себя подстраховала.
2: Да, хорошо. Знаете, последнее время и накануне промежуточных выборов в Соединенных Штатах, чем они ближе, тем больше и конспирологии, и активного, знаете, и саботажа среди политических сил. Но в то же время западные СМИ сообщают о том, что Ирану выгодно будет затягивать конфликт с Соединенными Штатами, чтобы как раз повлиять на эти самые выборы. Тут, конечно, вспоминают и историю 79-го года, да, после того, как захватили посольство Соединенных Штатов. Тогда же кризис этот 444 дня же длился, а это в конечном итоге и повлияло на президентскую гонку с Джимми Картером. Вот стоит ли, во-первых, такие параллели проводить, а во-вторых, действительно ли...
3: Темная история с этим захватом посольства.
2: Да? Вот сразу, да, разберемся.
3: Не берусь рассуждать, там две версии взаимоисключающие, что власти дали приказ. Но я-то как раз больше склоняюсь к тому, что вот эти вот революционные студенты это сделали сами. Неважно.
2: Самодеятельность.
3: Понятно, что те, кто очень Иран критикует, они придерживаются первой версии. Но я склоняюсь ко второй. Тем более, что вот на этом кинофестивале в 79-м году с одним из этих студентов, он был в группе кинематографической, они привезли документальные фильмы, и, в частности, один уже был посвящен нападению Саддама Хусейна. Но его не разрешили показать, потому что из цензурных соображений там слишком страшные сцены были. Вот. Ну, они и другие фильмы привезли, это неважно сейчас. Ну, я с ними разговаривала, потому что и... Там были очень разные люди в этой делегации, и один человек, который возглавлял эту делегацию, старый чиновник еще при Шахе, да, но человек очень религиозный. Вот, он скептически относился к этим революционным таким мятежникам, студентам. Это было видно, он это не скрывал, они между собой вот спорили постоянно, и меня не стеснялись при этом, понимаете? То есть Иран — это такая страна с огромным многообразием взглядов, подходов. Вот. И, в общем, надо сказать, люди не запуганы, я много раз об этом говорила. Они друг с другом, и с иностранцами обсуждают, никто их под микитки не хватает, никуда их не волочет. Вот. Ну вот вы спросили про удивление, возвращаюсь к этому, что как они отслеживали... вот это применение беспилотников, 20-й год, Карабахская война.
2: Да.
3: И прям точно они вот с этого времени, так, знаете, туго до пояса затянули и подготовились к этому, оказались очень передовыми в этом плане. И, в общем, оказывается, они ко всему готовы. Они сейчас говорят, что у них вот есть... ракета, которая может поразить площадь 80 квадратных километров. Знаете, как-то... Да, еще сколько было разговоров, что они обманывают, что верховный лидер Мучтаба Хаменеи мертв. Ну, а тут они даже какую-то фотографию у гроба отца показали, что он всю ночь до этого там был и начинают это делать. Я говорю, это не их стиль, понимаете, вот долго на огромные массы лгать. Ну, вообще не их стиль. Это меня не удивляет, но это удивляет очень многих.
2: Угу.
3: Они не бросаются словами, вот так я бы сказала.
2: И в этой парадигме, так волнует ли вообще Иран внутриполитическая обстановка в Соединенных Штатах? Вот, вот исходя из того, что вы уже сказали, вопреки заявлениям
3: часть,
2: СМИ, да.
3: Я понимаю, что, да, часть иранской элиты, такой солидной, возрастной, считают, что вот уйдет Трамп и станет полегче, как бы, да, и угу. можно будет как-то даже и разговаривать, хоть и жестко. Вот, не поддерживаю эту позицию, не думаю, что так. Вот. Их, скажем, взаимодействие с нами, слава богу, оно развивается, но достаточно со скрипом. В свое время на эту тему разразился статьей Александр Дугин, я помню, очень mm-hmm. серьезный, насколько трудно с обеих сторон было доказывать, что это в рамках стратегических интересов и России, и Ирана. Обеим сторонам. То есть у нас есть антииранский пол, а там есть антироссийский.
2: Конечно.
3: Я условно, это в кавычки беру, не надо ко мне придираться. Вот, то есть там есть скепсис, и здесь есть скепсис, и так далее. Но как-то иранцы по-прежнему к нам относятся достаточно скептически, не до конца понимают все-таки, хотим мы с Западом договориться и вернуть вчерашнее счастье, когда все торговали и все было хорошо. Вот. Они не могут до конца в этом разобраться. И вот критики России, они на это, к этому апеллируют. Вот. Поэтому процессы эти так не продвигаются быстро. А второе, конечно, на что у нас вообще, о чем речь не заходит, это так называемый Зангезурский коридор, так его mm-hmm. называют в Баку и в Анкаре, через Армению. Значит, в Армении его называют 3ПП, вот, коридор Трампа, где могут быть и собираются разместить якобы американскую ЧВК. Ну, понятно, что на деле американская ЧВК будет хотя бы наполовину заполнена цахаловцами израильскими,
2: угу.
3: которые просто контракт подпишут. И это все будет у иранской границы, сами понимаете, да? Вот. Ирану это очень не нравится, а поскольку Россия вообще молчит по этому поводу, то иранцев это очень удивляет. Потом заявление Путина о том, что он готов хоть завтра убрать 102-ю базу, но дело-то не только в базе, mm-hmm. а эта база существует как база поддержки российских пограничников, которые охраняют границу с Турцией. А на самом деле у самой армянской стороны просто кадрового состава даже не хватит для охраны границ. Насколько я знаю, mm-hmm. понимаете?
2: И а есть Сирии, недобор простите, в армии. Аналогичная да. история с базами, уж раз мы
3: да,
2: вот
3: но
2: эту
3: Путин
2: тему...
3: вдруг это сказал. Тогда иранцы тоже как-то, угу. они, честно говоря, для них это было неожиданно. Видимо, они воспринимают это, судя по данным из моих источников, а не из медиа и мессенджеров разных, они это восприняли как то, что Россия уже это решение приняла.
2: Угу.
3: Вот, и собирается это сделать. А это означает, что вообще российского никакого силового присутствия, кроме экономического, то есть силового никакого не будет. И тут Иран оказывается в одиночку. А для Ирана чрезвычайно важен путь через Армению и Грузию туда, на запад. И в том числе, кстати, ну, скажем, из грузинского порта, да, в Новороссийск, то в том числе mm-hmm. в российские порты. Потому что это единственный путь, который минует тандем Турции-Азербайджан. Потому что сейчас хорошие отношения, завтра эти пути могут быть перекрыты. Вот о чем в Иране говорят в открытую.
2: А Ирану важно, естественно, стратегически.
3: А Ирану
2: долго.
3: Важно диверсифицировать
2: да.
3: это, потому что, скажем, коммуникации через Каспийское море, они есть, хороши, но недостаточно еще и при неразвитости, насколько я понимаю, российских терминалов. в Астрахани, вот, и этого порта Уля. Я не знаю, я не была там, но некоторые специалисты утверждают, и с той, и с другой стороны, и российские, и иранские, что они недостаточно для больших объемов грузов, там нет соответствующих баз для хранения контейнеров, ну и так далее. То есть вот это не развивалось нашей стороной. Поэтому для иранцев вот эти последние заявления их очень насторожили, насколько я знаю.
2: А вот продолжая наш разговор о том, как и мы понимаем Иран, и Иран нас, конечно, вспоминается недавний вопрос журналиста, адресованный Сергею Викторовичу Лаврову, говоря о том, что Россия окружила себя двумя союзниками, это Иран и КНДР, на что Сергей Викторович лаконично ответил вопросом на вопрос, а чем плоха эта компания? Вот у нас складывается понимание о том, кто наши союзники сегодня?
3: Во-первых, Иран нам точно абсолютно не враг, и в том числе в стратегической перспективе.
2: Угу.
3: Ну, если раньше, да, там, понятно, да, Голестанский договор, все эти, война с Ираном, но это было более 200 лет назад. А сейчас иранцы так на это на все посматривают, на этот, в общем-то, идеологически пантюркистский и произраильский отчасти в немалой степени на государственном уровне Азербайджан, да, Азербайджанскую республику. Вот, и, в общем, я сейчас, это цитата, это я не хочу никак грубо выражаться, но долбись с ними сам, старина Посейдон. То есть они, в общем, совершенно вот этот токсичный актив на себя совершенно не собираются брать, нападать и забирать. Вот так вот, я бы сказала. Вот. Есть определенные рассуждения, что может быть армянский актив, чтобы не дать Турции захватить этот актив. Вот. И то они это дело обсуждают, потому что, конечно, есть и голоса, которые говорят, нафига нам эти бузатёры, да, армяне, но... а другие говорят, ну их там немного, там 2,5 миллиона, ну, в общем, а территория важная, и коммуникативно важная, и я вот тоже тут ошибку, я ошиблась про Редкозёмы тоже в одном из интервью сказала, но в Армении там предполагаемых и разведанных и добываемых запасов молибдена где-то более 7%. Это очень важно, потому что это важно для космической, там, для военной отрасли. Я уже там молчу про вольфрам, Германию и так далее. Вот. Никто такими ресурсами, даже если это 0% мировых запасов, не плюется, понимаете?
2: Конечно.
3: Вот, иранцы это тоже учитывают, хотя у них на территории есть все тоже. Вот, то есть, но тем не менее, чтобы не доставалось противникам, соседям, да, ну, понятно, да, соседи, с соседями всегда существуют какие-то трения, и не бывает без этого. Вот, поэтому вот они как-то для нас не представляют токсичности и угрозы. КНДР тоже ни в коем случае не представляет. Вы знаете, я, кстати, у меня есть такая мечта съездить, чтобы посмотреть своими глазами, потому что, судя по тому, какая западная картинка и как она была скалькирована в России, относительно Ирана была, то я полагаю, что, наверное, что-то подобное и в адрес, в отношении КНДР существует. Я допускаю это. Я понимаю, что это совершенно другое устройство, другой режим, другая система управления, но вот, понимаете, тут что-то не сходится все-таки.
2: Знаете, я все чаще слышу от коллег, которые с туристическими целями
3: вот хочу,
2: отправляются.
3: Да.
2: И, знаете, я слышу только положительные отзывы. И теперь я то... Так что здесь у нас с вами мечты сходятся.
3: Да, я очень хочу, да, но при этом мы с другом тут поговорили. Он говорит, надо бы и тогда и Владивосток, и Камчатка, и Сахалин, раз уж мы туда полетим.
2: Конечно.
3: Вот, ну, в общем, да.
2: Да.
3: Копилку, большую свинюшку ставлю, буду копить на эту поездку.
2: Договорились, хорошо. И впечатления ждем обязательно. Говоря и дальше про Иран, вот вы про ресурсы стали говорить. А Иран, вот можно ли назвать его самодостаточным? Вот сколько мы говорим про вооружение? Раз, и беспилотники, раз, новые ракеты. Да,
3: сейчас вот, да, но... Вы понимаете, тема помощи, военно-технической помощи Ирану, как вы понимаете, тема засекреченная, слава богу.
2: Да.
3: Вот. Есть только догадки, какие-то статьи в западных медиа. Вот. Ну, и ради бога. Понятно, что... Ну, и даже я догадываюсь, что определенные, например, технологии по созданию вот этих подземных туннелей по базальтовых скалах, то, конечно, опытом, возможно, действительно поделились корейцы северные. А они, иранцы, не скрывали, что северокорейских специалистов давно еще не скрывали. Они привлекали в том числе как инструкторов для спецгрупп силовых. В частности, там для женского спецназа. Вот в Иране есть женский спецназ, такие ниндзя. Вот. Но картинки, которые, ролики, которые крутятся, это, если можно так выразиться, театр. Вот. Серьезных дам они там не показывают.
2: Зато Цахал очень любит вот эту тему тиражировать с девушками в армии. Вот это сплошь и рядом в их, как это, агитационных роликах.
3: Есть военнослужащие женщины, и они хорошо подготовлены, как выясняется. Но вот это женский спецназ – это отдельная тема. И вот это очень... И этого нет роликов, именно им посвящен. Для того, чтобы в том числе даже вот верхнюю часть лица не показывать.
2: Ну, конечно, да. На ракету вы упомянули, которую уже активно испытал Иран, и что самое примечательное, над американским авианосцем.
3: Да.
2: Это
3: повредили вроде бы.
2: Это сильный шаг, скажем. Можно же испытывать ракеты совсем по-разному и над разными объектами, а тут очень так прицельно, да еще и над авианосцем, который явно для американцев много значит.
3: Не, ну вы понимаете, что кто-то подходит там к вашему дому с пистолетом, да? А вы из-за слухового окошка дуло пулемета высовываете. Он, естественно, отходит.
2: Но мы
3: должен, по идее, да?
2: Но слушайте, авианосец — это, конечно,
3: подождите,
2: другой.
3: Подождите, авианосец, он ходит по морям.
2: Да.
3: Он, это самое, движимость. А Иран сидит на недвижимости. Разницу почувствуете?
2: Ну, конечно.
3: Да. И у себя дома.
2: Мы к этому вернемся уже после перерыва. Тут есть о чем поговорить, друзья, оставайтесь с нами.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Планы Берлина по созданию арсенала ракет. Контекст. Если Германия создаст дальнобойные средства поражения, Россия будет считать места их дислокации законными военными целями. Эти действия станут рассматриваться как непосредственная угроза нашей стране и союзному государству. Об этом заявили в российском посольстве в столице ФРГ. Берлин не скрывает, что намерен создать самую сильную сухопутную армию в Европе. Отдельное направление – формирование многоуровневого ракетного потенциала. Он будет состоять из крылатых ракет, гиперзвукового оружия, средств поражения иностранного производства и высокоточного ракетного вооружения дальностью около 2000 километров. Проект будет реализован совместно с Францией и Великобританией при участии Украины, готовой предложить собственные ноу-хау. Дальнобойные ракеты способны наносить удары по глубокому тылу противника. Берлин в таком качестве видит Российскую Федерацию. С помощью ракетного потенциала ФРГ хочет компенсировать отсутствие ядерного оружия. При этом готова инвестировать в британскую ядерную программу. СВР со ссылкой на военных экспертов НАТО недавно сообщила, что Германия может за год создать и собственную смертоносную бомбу. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Прямой эфир с Каринэ Геворкян.
6: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции. Здравствуйте, политолог, востоковед Карина Геворген в нашей студии. Я напоминаю, Карина Александровна, продолжаем. И вот говоря про авианосец, то, на чем мы остановились в первой половине программы, и возможности Ирана его потопить. Так вот, сам факт, не, как бы вам так очень красиво сформулировать. Иран, я думаю, вы согласитесь, очень долгое время, десятилетиями сопротивляется той демонизации, которая исходит от американцев, от Израиля и прочих недоброжелателей. Так вот, удар по авианосцу с гибелью экипажа был бы только на руку тем, кто эту политику демонизации Ирана ведет. Поэтому ракета летит над, а не в цель.
7: Да, короткий ответ. А дело в том, что я вот напомнила вам до эфира, да, рассказывал эпизод, когда иранцы взяли американский военный корабль в своих водах и арестовали моряков. Ну, потом они были переданы там, через третьи страны и прочее. И есть фотографии, где иранские военнослужащие, значит, под прицелом держат этих моряков, а они на коленях и с руками за голову. Все говорили, вот как иранцы, значит, такие, восточный деспотизм и коварство издеваются. Вообще-то это обычная процедура, я вам должна сказать. И иранцев тоже это очень удивило, потому что это обычная процедура, и они не унижали этих людей. Это просто так необходимо. Вот всегда, если берут, да, на абордаж.
6: Военный протокол, скажем
7: так. Это военный протокол, он так прописан. Это первое. Второе, всех этих рядовых моряков, младших офицеров, они содержали в очень приличных условиях. Никто их не унижал, не бил, и иранцы проявляли к ним уважительность и сочувствие. Потому что понимали, что эти не по своей воле, что претензии надо предъявлять тем, кто командованию, которое отдало приказ идти в эти иранские воды. Вот, поэтому они очень себя вежливо вели. И они не заинтересованы в том, чтобы вот они потопили авианосец. Там погибли американские военнослужащие, их семьи горюют в Америке, да, и долг-то, что с Иран-то с этого что? Они, во-первых, люди очень благородные в целом, а во-вторых, очень рациональные. Толку от этого вообще ноль.
6: То есть даже несмотря
7: потому
6: на то, что это законная военная цель.
7: Потому что если раздолбать
6: цель,
7: все американские базы вокруг, где американские эти авианосцы заправляются, в том числе водой и едой, то они и не подплывут, и бог бы с ним, как говорится.
6: А так будто просто покрасоваться подходят и обратно, да?
7: Поэтому
6: не представляя реальную
7: им
6: угрозу.
7: Им важно, чтобы вот 4000 миль, да, от иранского берега. Гуляй, Вася, надо тебе гулять там, вот подальше гуляй. А что толку топить авианосец?
6: Ну, и вряд ли это приведет, знаете, к общенациональным волнениям.
7: Они не люди жеста.
6: На территории самих
7: штатов. Они люди
6: дела.
7: Я надеюсь, многие уже это поняли. И очень рационально. И, собственно говоря, никакой ненависти и... Да, в Иране есть люди, которые говорят, да за каждого нашего ребенка нужно убить сотню американцев.
6: Да в любой стране такие
7: есть. А большинство им отвечает, вам толку, что от этих невинных американцев? У вас дети, что ли, оживут от этого? И поверьте мне, этих больше. Много больше. Это нерационально. И когда вот, западные СМИ наши тоже стали повторять, что значит, вот Иран объявил за одного американца там такое-то вознаграждение любому иранцу. Получилось, что, значит, иранцы должны так это шукать по всему миру, ловить несчастных американцев, каким-то образом в чемодане их доставлять в Иран. Но это же вот кто этой пропагандой занимается? Ну, можно ненавидеть врага, но все время держать врага за круглого идиота, ну, это просто, это прежде всего картинка, как бы это сказать, кто так называется, тот, кто так обзывается, тот сам так называется. Иранцы объявили эту награду за американца, чей берц ступит на землю Ирана.
6: Разницу а это уже совсем другое понимание вопроса, конечно.
7: Они про оккупанта это сказали. Вот американец, конкретно за американского оккупанта будет выплачена такая, то есть за гражданина Соединенных Штатов будет выплачена такая-то премия. А не за любого американца, которого вы где-нибудь на курорте найдете и там и украдете. Но это смешно. Иранцы сами ездят по миру. Это, между прочим, этим вот самое, где ушки-то сразу, понимаете, это самое, прощупываются среди этой лжи. Этим же занимаются американцы. Как они наших граждан-то выкрадывали. Mm-hmm. И не только да-да. Наших. Вот кто этим занимается. А зачем иранцам этим заниматься?
6: Поэтому,
7: денег не хватит, знаете, так это самое.
6: Ну, кстати говоря, да. в том числе.
7: Нет, они платят за оккупанта. И, видимо, таковые имелись

0: формать или рисовать иранцев с хвостами, копытами и рогами. Иранцы сами Нетаньяху таковым рисуют, с рогами они его рисуют. Запросто на своих картинках. Угу. И это пожалуйста. Но вы хотя бы объясните, зачем им это надо? С какой целью они? Вот чего они достигнут, если будут этим заниматься? То, что Нетаньяху с 80-х годов рассказывает о том, что через 2 недели у Ирана будет ядерная бомба, у него одна и та же фраза, понимаете?
1: Да, да. С трибуны ООН это мы факт, все это помним
0: да.
1: прекрасно. Да.
0: И все время через 2 недели, понимаете? Вот, вот как-то 2 недели у него как засел этот срок, что напоминает паранойю, согласитесь уже, да? Надо вам сказать, что иранцы люди с хорошим чувством юмора. Вот они наши, кстати, русские анекдоты им расскажешь, они сразу начинают хохотать. Серьезно.
1: Это завет.
0: Близкое чувство юмора у них тоже. Но вопрос, зачем им этим заниматься? Но я обратила внимание на другое. Что они вот так вот тоже, знаете, из Ирана. Он такой большой все-таки зверь, да, такой лев же их символ. И они совершенно от него не отказывались. Да? То есть, вообще в Иране львы на каждом шагу. Если изображение львов, скульптуры, да, каменные,
1: интересно.
0: Изваяния львов. Львы, львы, львы, вот все время они очень... И, кстати, они там... Кто-то говорит, что последний в 1932 году сдох или был убит, а вот этот евразийский лев... На территории Ирана. Кто-то говорит, что вроде есть. Вот. Из дикой природы говорили, что я разговаривала с англичанами. Вроде есть, да. Ну вот, а поэтому... Вот. Но он такой лёва, понимаете? Он лежит, так наблюдает за всем за этим. А как там эти суетятся? И вдруг иранцы вдруг как-то стали так говорить. Не, Нетаньяху, чтоб ты ни говорил про нас, тебе это не поможет выиграть выборы. Оп!
1: Хорошо. Прям, знаете, в нерв. И так лаконично, да. Силища-то у льва достаточно. В этом случае про Израиль тоже мы с вами поговорим. Интересно, тут главы МИД Турции, Египта, Индонезии, Иордании, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов осудили высказывания израильских министров о принудительном перемещении палестинцев из Газы. И вот когда, знаете, ситуация и вокруг Ливана, и подобные заявления по Газе, насколько это сейчас бьет по положению, политическому, в первую очередь, положению, ну, того же Нетаньяху, скажем, и же с ним, товарищей?
0: Слушайте, я вот на своем открытом телеграм-канале, который вы всякий раз упоминаете, я разместил. Вот, понимаете, есть еврейский фактор в истории и современности. А есть фактор Израиля. А есть еврейский народ. Я сказала, и везде поставьте, пожалуйста, математический знак неравенства. Более того, даже унифицировать и считать, что все в Израиле шагают в ногу с Нетаньяху, тоже неверно. И, видимо, иранцы это тоже как-то так мягонько показывают, что тоже. Что... И за этим ну, тут мы в курсе. Вот. И я всякий раз говорю, чтобы они там не кричали про Израиль, а там свои нюансы у этого есть, древние исторические еще с античности, но не наш формат, чтобы это обсуждать. Но они ведь свою подпись не отзывали из-под резолюции ООН о создании 2 государств, еврейского и палестинского. Вот когда отзовут, тогда и поговорим. А все остальное – это лозунги. А когда они говорят «смерть Израиля», они имеют в виду вот этому токсичному образованию, которое бьет по Ливану, которое мечтает о большом Израиле и таковые карты публикует, которое создало, это же Нетаньяху создал фонд третьего храма. Угу. Казалось бы, ради пришествия Машиаха, да? Вот. А это же при нем, в том числе, копают всякие туннели и подкопы под Аляксой, и там, говорят, не очень так это, отмечаются какие-то движения, постоянные вибрации какие-то под Аляксой.

0: мечетью, которая стоит на том самом месте, где был храм иудейский. Угу. Вот. Это вот, вот эта картинка. Вот это обсуждается. То, как бьют по Ливану и как там гибнут люди, что-то неправда разве? Правда. Никто на это уже не обращает внимания. Да и в некоторых других местах. И потом Израиль имеет очень давние интересные позиции в Африке. Вот. Поэтому уже там столкнулись интересы. Многие обращают внимание, что в Сирии с Турцией столкнулись интересы Израиля. Что Израиль категорически против присутствия Турции. А куда они смотрели, когда Турция Ашара приводила?
1: Угу.
0: И когда она там в Идлибе обосновывалась, а Нетаньяху говорил, да нам ИГИЛ не угрожает, запрещенный в России. Да нас это не беспокоит нисколько. А иранцы говорили, да сами вы его и создали, мы все знаем. Вот. Вместе с американцами тоже мне. Поэтому вы и дружите сейчас. Они очень...
1: Карина,
0: да, цинично так обличают это все. Поэтому там сложные такие, сложное такое отношение. Но, ну, конечно, государства, которые вы перечислили, они же не могут игнорировать настроение своего общества и улицы.
1: Безусловно,
0: не могут.
1: Конечно.
0: Поэтому они и реагируют. А иранцы их спрашивают. Мусульмане, сунниты. Ага. Ну, где ваш голос-то? Ну, сделайте что-нибудь.
1: Двуличие такое прослеживается.
0: Вам не стыдно? Ну и все. И они так говорят, ну, как нам за вас стыдно. У них такое, у нас за вас испанский стыд.
1: Но разве Иран не сможет объединить вокруг себя соседей?
0: Он и не собирается это делать. Ему это совершенно не нужно, как любая империя. Он будет разделять и властвовать, как положено.
1: Ну, то есть, когда Айатолла
0: среди своих соседей. Но и доминировать он не собирается над этими соседями, потому что это затратно, доминирование. У Ирана имперский опыт, они поэтому знают, что это, это очень затратно.
1: Ну, то есть, когда вот Айатолла призывает объединиться против
0: тех
1: же
0: американцев... Да, поэтому они говорят, давайте создадим систему безопасности и взаимного контроля.
1: Взаимного контроля, да,
0: конечно,
1: все понятно.
0: Да.
1: Угу. А разве может сегодня Израиль без Соединенных Штатов? Вот обстреливая Ливан, тем самым вот, очень сильно, ну, как бы так сказать, нарушая те принципы и договоренности, которым следуют американцы с Ираном. Да, они же пытаются найти точки соприкосновения, но потом вдруг врывается Израиль, обстреливая Ливан. Это не нравится ни Трампу, ни Ирану, соответственно. Понимая, что Иран, в свою очередь, не отступится от Ливана.
0: Ну, Иран-то Израилю показал, что можно, что он наступает время праздника непослушания. А лобби хорошее в самих Соединенных Штатах.
1: Угу.
0: И все, что нужно, пролоббирует.
1: То есть поэтому Израиль
0: я
1: пока
0: понятно,
1: не отступится, да, да, да, от своих целей. Понятно, но в то же время история с Газой, знаете, к ней важно возвращаться, и меня сегодня поразила картинка, которую, если не ошибаюсь, публиковали RT.
0: А можно я еще одну вещь скажу?
1: Да.
0: Иранцы говорят, попробовал бы Трамп что-нибудь сделать против Израиля, они его сразу убьют. Я серьезно, они об этом пишут.
1: Настолько сильное лобби?
0: Да, что Трамп боится Израиля, вот. Израильского лобби. Они его вот просто убьют, и все. Они, говорит, поэтому все время говорят, что мы его убьем. На нас они будут это дело списывать.
1: Хм. Ну, кстати, очень удобная версия.
0: Конечно. Не, а иранцы это совершенно вот... Говорят, думаете, мы вашу игру не видим?
1: Угу.
0: Ха-ха, четыре раза.
1: Ну, кстати, с демократами, кажется, было более благоприятное время, да, у Израиля?
0: Да и нет, вроде бы, Нетаньяху же клялся и божил, что лучше Трампа нет президента
1: для Израиля. Я могу ошибаться, да, вот просто интересно.
0: Вот. Нет, наоборот, нет, там наоборот. С демократами, конечно, были сложнее. Проблемы. И, кстати, демократы, я вот не знаю, при Байдене Иран продавал Соединенным Штатам некоторую свою продукцию. Ну, я сейчас не про фисташки и ковры, а продавал тяжелую воду, это дейтерий. Потому что качество очень высокое у иранцев, говорят. Я, опять же, не специалист. Вот. А что-то как-то продает он эту воду? Но я нигде не слышала, чтобы прекратил продавать. Вот что я хочу сказать. Поэтому, конечно, очень интересное вот это перетягивание каната в Ормузском проливе, Оманском заливе, вот, потому что я думаю, что под этими слоями, под этими коврами персидскими, да, и американскими, там какая-то такая схватка бульдогов, возможно, извините, да, ребята, и американцы, и иранцы, вот, что они явно, может, и торгуются, потому что вот давайте здесь мы, и мы берем плату за наши лоцманы, да, проходят. Здесь, вот сейчас с Оманом же идет эта договоренность, и что-то Трамп как-то замолчал, что он по Оману бить будет его неплохо. А он что-то так примолк слегка. Может, забыл?
1: Они же ведут операцию экономический сбой.
0: Может, он луной занялся, я вот не знаю. Да, это, может, у него сейчас луна на очереди и новый цвет волос. Да, там все обсуждают, как он покрасился. Вот, он же говорил, я даже удивился, почему не 25, он сказал, 20% мы должны брать, понимаете? Там, он же проговаривался о таких вещах. Поэтому кое о чем они могли бы договориться. Но дело в том, что существует эксцесс исполнителей, масса третьих сил, включая тот же неоглобальный Лондон, того же Нетаньяху и разные другие силы такого плана. То есть там найдутся те, которые могут спровоцировать что угодно. А у Лондона позиции в том же Омане неплохие, мягко, я скажу так. Так что, видимо, они тоже там руку держат на пульсе, чтобы сорвать любые договоренности. Ну, понятно, что да, это все очень аккуратно, там как-то зондируется. Но он-то хочет к этому прийти, он зарабатывает просто, хочет и все на страховке. Да. Вот здесь страхуют и лоцманы иранские, тут страхуют американцы. А до этого кто страховал?
1: Британцы.
0: Британцы, конечно. Совершенно верно. А британцам не хочется отдавать такие сладкие куски.
1: Ну, конечно. Мне, знаете, еще вспоминается Трамп, он же по случаю всегда вспоминает и произносит фразу: если бы я был президентом, то Украина бы вот этого кризиса не было. С такой же программой абсолютно может и Хантер Байден вступать в президентскую гонку и говорить: вот если бы не Трамп, если бы там, я не знаю, мой отец или я, да, то не было бы иранского кризиса. Ну, кстати, а вот важно ли текущему действующему президенту выйти из этого до конца своих полномочий президентских? Ну, понятно, вот все об этом...
0: Да видно уже, что важно, потому что многие уже... И вот это же такая интрига страшная. Рэдклифф и, да, глава Центрального разведнаправления, а тут еще одновременный посланник папы Галахер приехал. Все так, как же это, что бы это значило? Вот так, что вот все бы так шумели бы, говорили, что бы это значило? Ради этого точно, абсолютно, потому что большую часть тем можно обсудить без демонстративных визитов с таким красивым военным сопровождением.
1: Это да.
0: Но я сказала, несомненно, то темы понятны, в том числе и тонкая иранская тема. Возможно, какие-то уж столь конфиденциальные, прям на ухо надо было Бортникову сказать об этом.
1: Ну, тогда ставим многоточие в этой большой теме. Карина Геворгян, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго. До свидания.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Узнать за 90 секунд. Пиар, как индустрия и как наука, сформировался в 1960-х годах. Тогда в США появились первые теоретические модели, учебные курсы и этические кодексы работников этой сферы. Но по факту public relations существовал и раньше. Искусство пиара в 1925 году продемонстрировали каскадеры Глэдис Рой и Айван Унгер. Весь мир бредил авиацией, покорением воздушных просторов. Глэдис зарабатывала на жизнь тем, что ходила с завязанными глазами по крыльям бипланов. Танцевала на них Чарльстон и прыгала с парашютом с огромных высот. Она была звездой экстрима. Но этого дерзкой и амбициозной девушке показалось мало. Она признавалась, что жизнь ее якобы очень скучна, и мир вот-вот увидит нечто особенное. И действительно, вскоре появилась фотография, где она на высоте километра играет в теннис с партнером. В их руках были ракетки, положение тел свидетельствовали, что матч в разгаре. На самом деле, это была пиар-акция. Любой мяч мгновенно сдул бы ветер, но съемка на высоте была настоящей, причем без всякой страховки. Теннис приобрел всемирную популярность. Америка рукоплескала, а уже через несколько лет хоронила свою любимицу. Та погибла из-за нелепой случайности, причем на земле.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, в этом выпуске. Вооруженные силы России уничтожили подземную базу птиц Мадьяра и наемников в Херсоне. Польские солдаты примут участие в учениях в Арктике. Проекты, посвященные традиционным ценностям, стартовали в российских детских садах. Подробности далее. Оперативно-тактическая авиация вооруженных сил России ударом авиабомбы ФАБ-1500 уничтожила в оккупированном Киевом Херсоне крупную подземную базу, которую использовали ВСУ. Там размещались наемники, боевики террористического подразделения «Птицы Мадьяры» и цеха по сборке дронов. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным «Механик». По его словам, корректировка авиаудара осуществлялась дроноводами с помощью российского разведывательного БПЛА семейства «Зала». Иран хочет строить у себя новые атомные энергоблоки с участием России, заявил РИА Новости гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Как сообщалось ранее, в конце сентября прошлого года Тегеран и Москва подписали соглашение о строительстве 4 энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов для новой иранской АЭС «Хормоз» в южной провинции Хормазган. Кроме того, Россия и Иран тогда подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Исламской Республике. Польские солдаты примут участие в учениях в Арктике, заявил министр национальной обороны республики Владислав Касиняк-Камыш. Он сообщил, что подписал накануне меморандум о двустороннем оборонном сотрудничестве с министром обороны Канады Дэвидом МакКинти. Он также отметил, что во вторник подпишет с канадским министром соглашение о продаже «Атави» польских дронов. Женщин на Украине вербуют в беспилотные подразделения ВСУ в рамках кампании с использованием образа святой равноапостольной княгини Ольги, сообщает агентство «Укринформ». В начале августа на сайте украинского Кабмина появилась петиция с призывом распространить воинскую обязанность на женщин, у которых нет детей, якобы для реализации конституционного принципа, по которому защита Украины обязана всех граждан. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в сентябре заявила, что массовая служба женщин ВСУ – это дело времени. При этом она не уточнила, имеет ли она в виду срочную службу после завершения украинского конфликта или же мобилизацию во время действия военного положения на Украине. Проекты «Орлята», «Дошколята» и «Добрые игры», которые познакомят детей с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, стартовали в детских садах России. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Ведомстве уточнили, что в рамках проекта «Добрые игры» для дошкольников предусмотрены беседы, творческие задания, чтение книг и совместная деятельность. В течение недели дети будут погружаться в различные тематические направления, а по пятницам подводить итоги и обсуждать с воспитателями то, чему научились за неделю. Материалы проекта посвящены таким ценностям, как добро и дружба, жизнь и здоровье, познание природы, культура и красота, человек и труд, семья и родина. В министерстве добавили, что содержание проекта «Орлята дошколята» в первую очередь направлено на социально-коммуникативное развитие детей 6-7 лет, но затрагивает и другие образовательные области. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Это программа «Рассказы из русской истории». На прямой связи со студией доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, автор программы Владимир Мединский. В студии историк Денис Шполянский, ведущий Денис Воробьев. Сегодня также задаем тему Владимиру Ростиславовичу, после чего я озвучу номер телефона прямого эфира.
3: Тема сегодняшняя – кино о Средневековье, причем кино мы будем обсуждать российское и советское. То есть близкое нам, понятное, наверное, кое-что из него мы смотрели. Список этих кинофильмов, которые я рекомендую с исторической и художественной точки зрения посмотреть взрослым и детям, список этот опубликован у меня на сайте medinsky.ru. Он будет дополняться и дополняется. Но почему этот список столь ограничен? По двум причинам. Первое. Туда попадает только то кино, которое я видел сам. И второе, которое я могу без зазрения совести порекомендовать, посмотреть. Ну, с точки зрения понимания истории. Поэтому будем сегодня коротко про эти фильмы рассказывать. Мы не киноведы с Денисом. И, наверное, не будем обращать внимания на всякие художественные, сценарные, режиссерские и прочие творческие находки. А будем говорить об этом кино исключительно с точки зрения того, какого они касаются периода. Школьникам какого класса посмотреть это полезно, а иногда полезно даже посмотреть родителям. Вот с этой точки зрения давайте поговорим. И поскольку этот список пополняемый, то вот по советам наших радиослушателей мы будем послушаем внимательно, что смотрели они и что думают. Может быть, посмотрим сами вместе с Денисом и тоже, если сочтем это целесообразным, дополним. Вот такое мое краткое вступление. Кино о средневековой Руси или средневековое кино российского советского производства. Давайте об этом сегодня и расскажем.
2: Номер телефона прямого эфира +7 495 95 95 912. Повторю, +7 495 95 95 912. Комментарии текстовые также приветствуются под нашей трансляцией. Что ж, начнем, да, открывать наш список «Волшебная лампа Аладдина» Бориса Рыцарева 1967 года производства. Этот фильм, Владимир Ярославович, пожалуйста.
3: Я смотрел его в далеком-далеком детстве. И, наверное, скажу пару слов, потом передам слово Денису Шполянскому. Ну, во-первых, конечно, неизгладимое впечатление производит масштаб съемок, уровень передачи восточного колорита, средневековый город, Багдад, костюмы. Все это было сделано с такой любовью и так удивительно, что, ну, по сути, такой пеплум советского производства, только сказочный и очень добрый. Ну, а знаменитая песенка «В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно», которая стала мемом на поколение. Ну, опасайтесь тех, кто ее послушает. Она очень привязчива, могу сказать. Денис.
4: Да, ну, наверное, для молодого поколения «Аладдин» — это, скорее всего, диснеевский мультик или более свежий диснеевский фильм с Джином Уиллом Смитом, тоже неплохой, да, на самом деле. Но мы все же рекомендуем всем посмотреть, кто еще не смотрел советскую версию 67-го года, потому что это был эталон на очень-очень долгие годы. И несколько слов о каких-то интересных фактах, связанных с производством фильма. Снимали на Херсонщине, вблизи Новой Каховки, на левобережье Днепра, на туйной съемке, а павильонные на окраине мыса Херсонес под Севастополем. Для того, чтобы снять этот фильм в 67-м году, то есть, получается, немцев выгнали в 44-м, прошло 21 год. Ну, или там... Или 20 лет,
3: да.
4: Там, к моменту начала съемок, 21 к моменту выхода фильма. Сняли целую, ну, я уж не скажу, какого уровня боевую единицу, роту или там меньше. В общем, саперное подразделение полноценное обследовало мыс перед строительством павильонов, потому что нашли очень много неразорвавшихся взрывчатки. И только когда зачистили, тогда уже киношники начали возводить павильоны. Тоже важная черта, характерная черта времени. Ну и мы на прошлой передаче много говорили о том, что западные фильмы собирали хорошую кассу в Советском Союзе, когда их пускали в советский прокат. Так вот, фильмы у нас в сегодняшнем списке будут фильмы советские, которые с удовольствием покупали на Западе, в том числе не только в странах народной демократии, но и в странах, как политкорректнее сказать, буржуазной демократии или там западного образца демократии. И там они тоже собирали очень-очень большие кассы. Поэтому здесь советское кино не просто следовало моде, но часто задавало стандарты моды на исторические фильмы.
3: Я более того скажу, когда посмотрел первый раз этот фильм в кинотеатре в детстве, я был уверен, что это то ли американское, то ли какое-то вот очень дорогое голливудское кино. Потому что оно настолько было ярко, масштабно и красочно снято. Причем, еще раз скажу, в отличие от стандартного западного кино, даже старого доброго, которое делали тогда в 60-е, 70-е годы в Голливуде, это очень такое позитивное, доброе кино.
2: Тем временем у нас есть звонок в студию. Давайте примем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Олег. Ну, я хотел бы сказать о двух фильмах. Об одном я говорил раньше, это «Иван Грозный» из Эйнштейна, но это, наверное, самый последний период Средневековья, самое позднее, да, или уже начало нового времени. И, если не ошибаюсь, тоже же из Эйнштейна Александр Невский, да, это в Средневековье, это очень известный, да, фильм. И, знаете, может быть, даже вот интересно то, что не был снят фильм об Иване, об, прошу прощения, Дмитрии Ивановиче Донском и о Куликовской битве. Вот подобный фильм, как Александр Невский, вот ни во времена Сталина, ни позже, по-моему, такого вот яркого фильма не было снято, он не появился. Ну, это вот Александр Невский и Иван Грозный, наверное. Спасибо.
2: Спасибо вам.
3: Спасибо, Олег, за звонок. Я прокомментирую. Ну, про Александр Невский мы обязательно сегодня поговорим отдельно, потому что, наверное, это, ну, в моем личном рейтинге возглавляет вообще рейтинг средневековых фильмов, по крайней мере, российского производства точно, и, да, наверное, на всего. Это, на мой непрофессиональный, не киноведческий взгляд, наверное, это лучший фильм Александра, не лучший фильм Сергея Эйзенштейна, хотя, я уверен, киноведы поспорят и будут отсылать нас и к броненосцу Потемкину, и к тому же Ивану Грозному. Вот, ну, мне лично больше всего нравится Александр Невский. О нем мы поговорим отдельно. Что касается Ивана Грозного, то нет, он не в нашем рейтинге, потому что он выходит за рамки Средневековья. Если мы рассматриваем с вами классические рамки Средневековья, я об этом вначале должен был сказать, то начинается, согласно официальной науке Средневековья, условно, в 476 году, да, если мне память не изменяет.
4: Совершенно верно.
3: Да, это дата символического падения Западной Римской империи, опять же, символического падения. Долго можно об этом говорить, углубляться в это не будем. А заканчивается Средневековье, опять же, в науке обычно используются две опции. Или это дата окончания, середина 15 века, дата окончания Столетней войны, которая на самом деле длилась лет, по-моему, 115 или 116. Но опять же, как считать? Либо чуть позже, 1492 год, открытие, в кавычках, Христофором Колумбом Америки. Вот, собственно, два порога, начиная с которого европейские историки традиционно начинают отсчет новому времени. Поэтому Иван Грозный — это уже полностью новое время. Хотя, честно говоря, конечно, в разных цивилизациях происходило по-разному, и на Востоке. Я уж не говорю здесь про Африку, Америку и так далее. Ну, а в Европе, в европейской модели исторического цикла, Средневековье — это от конца V века до примерно конца 15-го, вот, ровно тысячи лет. Пожалуйста.
2: Да, что ж, в таком случае переходим к следующей кинокартине. Это «Стрелы Робин Гуда» Сергея Тарасова. Лично мне они интересны еще и балладами Владимира Высоцкого. Если я не ошибаюсь, да, 6 баллад он написал для этого фильма. Правда, Госкино в итоговой версии фильма их запретило, а общественность узнала только в 97-м, когда первоначальная редакция фильма была обнародована. Вот поэтому давайте об этом поговорим теперь.
3: Ну, «Стрелы Робин Гуда» — это один из фильмов большого цикла. Тогда Мосфильм в 70-е годы, начало 80-х, запустил, ну, почти каждые 2 года выпускали новый исторический фильм по, как правило, либо легендам, как «Стрелы Робин Гуда», либо непосредственно каким-то конкретным литературным произведением, романом Вальтера Скотта, Стивенсона. Это были фильмы о средневековой Европе. Фильмы очень добротные, немного похожи один на другой, но это, очевидно, это все-таки снимало не только один режиссер, в общем, делала, по сути, одна команда. Наша ведущая киностудия «Мосфильм», которая, слава богу, жива и здорова благодаря вот личности выдающегося человека Карена Шахназарова, ну и правильной государственной политике, сохранившей эту киностудию в качестве государственной киностудии. Хотя, конечно, сейчас киностудия несет совершенно другой функционал, чем ранее. Сейчас это другие задачи решает киностудия. Она не является непосредственно съемочной продюсерской компанией, как было раньше. И вот «Стрелы Робин Гуда» Сергея Тарасова, я не помню. Поправьте меня, пожалуйста, Денис. У меня просто нет компьютера перед глазами. А вот эта знаменитейшая баллада Высоцкого. Значит, верные книжки ты в детстве читал. Она из этого фильма?
4: Это баллада о борьбе. Я ее точно слышал у Вайвенга.
3: Вайвенга. А значит, она в «Волосах рыцаря Вайвенга», да. Я тоже фигурируется Робин Гуд, к слову сказать.
2: У нас есть звонок в студию, Владимир Ростиславович.
3: Принимаем, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте, вы в эфире.
6: Здравствуйте, Владимир, тоже из Москвы.
3: Добрый
6: по-моему,
3: день.
6: Вот эта песня была в фильме «Черная стрела», тоже этот же период, тоже, наверное, про Венга, тоже на нашей тоже какой-то киностудии Горьковской.
3: Нет, Владимир, вы знаете, правильно, вы правильно вспомнили этот хороший фильм, но я скажу вам честно, что когда я там в младшем пионерском возрасте прочитал, собственно, сам роман Стивенсона «Черная стрела», то он произвел на меня гораздо большее впечатление, чем кино. Роман глубже, интереснее. Это роман, посвященный периоду позднего Средневековья, война «Алой и белой розы» в США. В Англии. В Англии. Выдаем желаемое за действительное. В Англии.
6: Да.
3: Значит, поэтому, нет, это не «Черные стрелы». «Черная стрела» — замечательный фильм, была уже режиссера Сергея Тарасова. Точно можно смотреть с детьми, хотя, конечно, чуть-чуть медленно в современных рамках. Но зато сюжет хороший. Актеры хорошие.
6: А если тогда в рамках вашего рейтинга фильм этого Мела Гибсона «Апокалипсис» это как раз попадает...
3: Это мы обсуждали в нашей прошлой передаче. «Апокалипсис», который, собственно, если правильно говорить, получит «Апокалипто». Да, «Апокалипта» и «Брейкхат». Да. Ну, «Храброе сердце» возглавляет мой личный рейтинг западных фильмов об этом периоде, о Средневековье, да и, пожалуй, вообще исторического кино. На мой взгляд, никто лучше Мела Гибсона масштабный экшен исторически не снял. Но «Апокалипта» — это тоже абсолютный шедевр современного кинематографа.
4: Но это все же раннее новое время, самое-самое раннее, там чуть-чуть после открытия Америки.
3: Это уже открытие Америки, да, совершенно верно. «Храброе сердце», оно в нашем рейтинге было и присутствует.
6: Можно еще вспомнить фильм «Две стрелы», но он, наверное, не попадает. Это скорее ближе к каменному веку. Это наш уже отечественный фильм.
4: Да,
3: Какой?
4: «Две стрелы», это театрализованная версия «Подай мир», это совсем уже такая.
3: Это я, к сожалению, не смотрел, не смогу поддержать тему. Да,
2: Владимир, поддержу.
3: А вот «Черная стрела», да, «Стрелы Робин Гуда», да, «Баллада о доблестном рыцаре Вайвенге», кстати, по-моему, из этой троицы, это самый лучший фильм, на мой взгляд. Да, скажем, с фантастической балладой Высоцкого, которая только ради нее стоило снимать этот фильм. Удивительное. Вообще, Высоцкий, о нем можно много спорить, был ли он замечательным композитором, столь же замечательным, как поэтом. Но в случае с балладой из этого кино, он, в общем, проявил недюжинный мелодический талант. Молодец.
4: А там еще оркестр ему выделили, потому что там еще есть аранжировка очень хорошая, помимо музыки самого Высоцкого. Там подсадили инструменты.
3: Честно скажем, Денис, вот наши радиослушатели, мы просто... Передача закончится, на телефоне вбейте у себя, на смартфоне, Высоцкий, «Баллада о борьбе» или «Баллада из фильма Айвенга». Вот. Вы получите большое удовольствие. Хотя я уверен, многие из вас знают эту песню наизусть. Так, и еще один фильм из Сергея Тарасова, я думаю, нам надо не забыть. Опять же, у меня нет перед глазами компьютера. Квентин Дорвард, «Стрелок Королевской гвардии». Денис, «Приключения Квентина Дорварда» есть у нас в рекомендованном списке?
4: Да, оно есть под 10-м номером у нас сегодня в списке, который мы движемся по исторической хронологии.
3: Расскажите.
4: Да, очень-очень интересный фильм.
3: Интересный фильм. И там такой, знаете, нетривиальный образ французского короля знаменитого.
4: Это как раз
3: Людовика X.
4: Это фильм про противостояние, ну, как бы мы сейчас сказали, междоусобицу во Франции, хотя на тот момент это была фактически борьба равных субъектов французского короля и бургундского герцога. Там еще кто сильнее, большой-большой вопрос, если не знать, чем все закончится.
3: Карл Смелый, по-моему, и Людовик X.
4: Да-да-да.
3: Карл Смелый — прекрасный полководец, мужественный, храбрый, на лихом коне, в доспехах. А Людовик X — такой интриган, штатский интриган, который оружие в руки не берет никогда, но побеждает.
4: А это очень хорошо.
3: С умом и деньгами.
4: Это очень хорошо учителя обычно на уроках обосновывают, что вот все дело в том, что это конец уже Средневековья, и Карл Смелый — это персонаж средневековый, такой классический рыцарь без страха и упрека.
3: Да,
4: а Людовик — это персонаж нового времени, который уже не по силу доблести.
3: Очень буржуазный король.
4: Да, а про деньги, интриги, так вот, он бы в Италии по Медичи, по Боджи не затерялся. 100%.
3: Ну да, да, он в этом стиле. А Квентин Дорвард — это храбрый шотландский наемник, который там находит свою любовь по ходу дела. Но он просто шотландец, чьи приключения происходят во Франции. По-моему, он попадает сначала на службу к Людовику, потом к Карлу, потом как все это там меняется по 10 раз. Но в итоге хэппи-энд, все заканчивается хорошо.
4: И самое забавное про этот фильм, то что, ну, как вы правильно сказали, это был один цикл, который снимал тот же самый режиссер с той же самой командой. И вот у Квентина Дорварда, учитывая то, что один из последних, происходит какой-то феноменальный скачок по историчности доспехов. То есть резко становятся они более-менее похожи на исторические, а не на киношные, чисто бутафорские. Да. Почему? Потому что часть фильма снимали в тогда еще братской советской Румынии. Там оставался год до свержения Чаушеску. Я думаю, что Чаушеску какую-то отмашку, или он, или кто-то из высших функционеров тоже дал на помощь в съемках. И румынские киношники отвалили очень качественные реплики, которые... возможно, под каким-то влиянием западных реконструкторов они были созданы. И поэтому, кто вот будет все фильмы смотреть пачкой, обратите внимание, что вот резкий скачок по амуниции происходит.
3: Надо смотреть последовательно, по мере их выхода в прокат. Ну, кстати, вот я помню, как сейчас Квентин Дорвард, как сейчас, потому что я его смотрел лет 45 назад, наверное, или 40 назад. Но я помню, Квентин Дорвард, там вот такая была эпохальная сцена, которая не была раньше никогда в кино. Это бой на двуручных мечах. Рыцари, закованные полностью в доспехи, бьются двуручными мечами. Это же такое серьезное дело.
2: А у нас еще почти, один звонок
3: почти
2: в студию.
3: Почти реалистично.
2: Да, принимаем звонок. У нас сегодня вот такой, можно сказать, ажиотаж. Здравствуйте. А вот коллеги говорят, ждал слушатель, не дождался. Я думаю, перезвонит сейчас, поэтому ничего страшного. Да, будем двигаться дальше по списку. Но звонок ждем, в том числе слушателей. Озвучу еще раз номер телефона. +7 495 95 95 912. +7 495 95 95 912. Комментарии, кстати говоря, тоже пишут.
3: Да. Хочу еще раз сказать, да, что добавлю, что вот, конечно, и Айвенго, я когда-то в детстве читал все, собрание сочинений Вальтер Скотта у меня было, у моей двоюродной бабушки, поэтому я все это перечитал, и тогда мне казалось это невероятно динамичными романами, круче только «Три мушкетера». Вот сейчас, конечно, Вальтер Скотт, но мы понимаем с вами, что Вальтер Скотт — это человек... на пол поколения старше Пушкина. То есть это такая классическая, старая, медленная английская литература. Это еще задолго там до Диккенса и всего остального. Ну вот тут Вальтер Скотт, например, очень любил императора Николая I. Это император Николай Павлович, он был поклонником исторического романа. Читал и французских авторов, но особенно ценил Вальтера Скотта. Даже не на пол поколения, пожалуй, на поколение старше Пушкина. Ценил Вальтера Скотта, и в свое время, когда Пушкин направил ему через Бенкендорфа, естественно, как своему личному цензору, драму «Борис Годунов», абсолютный шедевр пушкинского гения исторически. Ну, Николаю Первому Павловичу было не досуг, он попросил почитать Бенкендорфа. Бенкендорф, о котором мы рассказывали много во время наших передач о жандармах, Денис, помните?
4: Да, да, мы приглашали очень хорошего гостя.
3: храбрый кавалерийский генерал. Тоже, видимо, ему было не до всякого, так сказать, там, чтения. У него были другие приоритеты, к сожалению. Вот поэтому он отдал булгарину, а булгарин написал уничижительную рецензию на Бориса Годунова. Ну и в итоге, так сказать, Николай I пожал плечами и говорит, ну, если вот наш известный журналист так ругает, может быть, действительно, и посоветуйте Пушкину переделать лучше эту драму в исторический роман. Тема-то, говорит, такая интересная. Пусть лучше будет исторический роман, ну, как у Вальтера Скотта. Вот так. Пушкин, слава тебе, Господи, ничего переделывать не стал, выждал пару лет и со второго захода получил разрешение на публикацию. Опубликовав его прямо к продаже, поступил Борис Годунов накануне свадьбы Пушкина, накануне венчания. Такой был, сам себе он сделал подарок и получил фантастический гонорар за этот роман он у издателя Смердина. Вот так что Александр Сергеевич поступил правильно, с тех пор Борис Годунов бесконечное число раз ставится на подмостках, экранизируется, но об этом мы тоже уже говорили. Пожалуйста, давайте дальше.
2: Дозвонился до нас слушатель. Здравствуйте, вы в эфире. Но у нас минута до перерыва. Пожалуйста, вопрос коротко.
7: Не вопрос, я хотел вставить свои 3 копейки. Я вспомнил, в 70-е годы был фильм снят, режиссер Масленников. Там, правда, события 11 века. Ярославна, королева Франции.
3: Да, Масленников, да.
7: Там, значит, как везли невесту Ярославну, дочь, а то есть это этого.
3: Дочь Ярослава, общем, Мудрого, да. Анна Ярославна.
7: Как невесту для короля Франции везли, фильм посвящен этому.
3: Ну, собственно, везли и привезли. Ярослав Мудрый выдал свою дочь. Это был очень престижный брак для французского короля. Какой-то там затхлый, никому не нужному средневековый Париж получил в жены красавицу, я уверен, дочь, принцессу самого могущественного государя Центральной и Восточной Европы Ярослава Мудрого. Поэтому все дочери Ярослава имели престижных женихов, включая императора Священной Римской империи, там, и же с ним, и так далее, и так далее. Вот. Но Ярославне в этом отношении повезло больше, потому что Франция постепенно становилось все могущественнее и могущественнее. И, собственно, гены Ярославны, многие поколения были в генах французских королей. Ну, а если верить легендам и воспоминаниям о посещении Франции Петром I во время второго заграничного путешествия своего большого, то, собственно, все французские короли...
2: Прервемся и продолжим, Владимир Ростиславович. Оставайтесь с нами.
0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
8: Сколько ни ищу, все не то.
9: Ага.
8: Нужен и мужественный, и заботливый.
9: Ага.
8: Чтобы говорил интересно.
9: Ага.
8: И с чувством юмора.
9: Ага.
8: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
8: Тот самый.
0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
10: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: «Час Островского». Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. по четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
9: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
11: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
12: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
12: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
13: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
13: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
14: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
13: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
15: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Рассказы из русской истории.
2: Это радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Программа «Рассказы из русской истории», вторая ее половина. На прямой связи со студией доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, автор программы Владимир Мединский. В студии, напоминаю, историк Денис Шаполянский, ведущий Денис Воробьев. Номер телефона прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. И есть комментарий. Его озвучу. Уважаемые ведущие, прокомментируйте, пожалуйста, в этом эфире фильм «И на камнях растут деревья». Есть что по нему сказать, Владимир Ростиславович?
3: А вот я не смотрел, или, по крайней мере, не помню. А, Денис, смотрели?
4: Я смотрел, там сюжет, если в двух словах, то Русич попадает к варягам, ну и к викингам, как их там правильно назвать, там, и доходит, по-моему, до Константинополя, там какие-то приключения. О том, как он не теряет своих там корней буквально, то есть прорастает в этой вот чуждой почве и Скандинавии, и в греках. Ну, на мой взгляд, все-таки фильм неплохой, но уступает тем, о которых мы сегодня говорим в основном списке.
3: То есть это наш ответ был фильму «Викинг» с Кирком Дугласом,
4: ну,
3: или «13-му воину».
4: Скорее. Мы сейчас как раз с Денисом обсуждали, наш или не совсем наш, то есть это советско-норвежский фильм, то есть мы вместе отвечали американскому кинопрому. Там были норвежские продюсеры этого фильма.
2: Но советский режиссер. Да. Единственное, уточню, Владимир Ростиславович, будем более подробно говорить про балладу о доблестном рыцаре Айвенго, ну или посоветуем? Ну,
3: да. По-моему, мы уже рассказали, мы уже и про Николая Первого рассказали, и про Пушкина в связи с Вальтером Скоттом. Вот. Но еще, наверное, могу порекомендовать, кому из вас повезет побывать в Крыму, в Воронцовском дворце, знаменитый дворец, построенный графом Воронцовым, тем самым. Это потрясающий парк, потрясающий английский замок, стилизованный как раз Воронцов был известным англоманом, родился в Англии, по-моему, например, прожил там долгое время. И там есть потрясающая библиотека Воронцовского дворца. Эта библиотека не просто удивительна по наполнению, по редким книгам, но и потому, как она прекрасно спроектирована, высоченные потолки, десятки полок с книгами в старинных корешках в ряд, огромные окна, вид на Черное море. Вот. Эта библиотека является точной архитектурной репликой библиотеки Вальтера Скотта в его шотландском замке. Вот так. Так что можете побывать в гостях у Вальтера Скотта в Воронцовском дворце.
2: Ну, а мы тем временем возвращаемся к списку. У нас для обсуждения «Монгол», кинокартина Сергея Бодрова-старшего, сразу три страны участвовали в производстве: Россия, Германия, Казахстан. 2007 года этот фильм.
3: Это большое кино. Казахстан был как бы генеральным заказчиком этого фильма. Это, насколько я понимаю, они искали национальные корни, это начало нулевых годов, в том числе искали в истории империи Чингисхана, который, конечно, далек был от тюрок, коими являются казахи в основе своей. Но это было все очень близко. Это было очень близко. Творческую составляющую решали наши российские режиссеры, продюсеры, российская команда делала кино. Германия, по-моему, помогала по технически-визуальной и коммерческой части. Такое было разделение труда. Прекрасный режиссер российский. Очень масштабное кино. Мощно сделанное. Ну, как бы вот, если сравнивать с западными фильмами, то это как раз уровень «Гладиатора», «Храброго сердца». Вот это примерно такого масштаба фильм. 1500 всадников в кадре. 1500. Почти Бородино. Денис.
4: Да, и этот фильм был первым, который от Казахстана номинировался на «Оскар», прошел в короткий список. Ну, там одна номинация для иностранных фильмов за лучший фильм на иностранном языке. И вполне мог получить «Оскар», но там была сумасшедшая конкуренция. Я специально посмотрел фильм 2007 года, «Оскар», соответственно, следующего года присваивали. И там он конкурировал с 12-ю Михалкова нашего, Никиты Сергеевича, с фильмом спорным, но мощным «Катынь» Анджея Вайды. А победил фильм «Фальшиманечки» австрийский. Я не смотрел, вот впервые сегодня узнал, что такой существует. Поэтому,
3: ну, да. Слушайте, побеждают не всегда сильнейшие. Мы бы, конечно, болели, и болели мы за блестящую камерную драму Михалкова «12», фильм, снятый в одной комнате, но который держит там все 2,5 часа с лишним на нерве, на невероятном. Кстати, кто хочет посмотреть, сейчас идет в театре-студии Никиты Михалкова на Поварской, идет театральная версия фильма «12», тоже очень интересно и несколько актуализирована под современный момент. То есть там уже речь не о войне в Чечне идет, да, а более актуальных событиях. Вот. Но принцип тот же. Вот. Анджи Вайда действительно талантливое большое кино, но, скажем так, весьма далекое от исторической истины. Весьма. Мы так мягко скажем, да, Денис?
4: Да, там, ну, можно понять польского режиссера, кто отец там где-то пропал в этих событиях, но фильм совершенно демонизирует, хотя сам Вайда подавал это как некий жест помирения, но вот я посмотрел в свое время, мне не показалось, что они как-то собираются мириться там.
3: Примирения никакого, там этот чудовищный сталинский режим и все так. Но мы с сочувствием относимся к личным трагедиям семьи Вайда. Но, конечно, кино это далеко от исторической, столь же далеко от исторической объективности, как и фильм какой-нибудь там «Бен-Гур», например, и так далее.
2: Есть звонок в нашу студию. Принимаем. Да, здравствуйте, вы в эфире.
16: Здравствуйте, Ярослав, Москва.
2: Здравствуйте.
16: Хотел бы вашу коллекцию порекомендовать фильм Тарковского «Андрей Рублев». Подходит он по срокам?
3: Он у нас есть в рейтинге, зайдите на сайт наш, посмотрите. Есть.

0: получивший в этом году государственную премию по совокупности заслуг совершенно заслуженно в сфере кино. И большое кино. Вот, кстати, был вопрос про Куликовскую битву у нас сегодня, если вы слушали передачу. Вот там как раз Андрей, как раз Тарковский хотел снять Куликовскую битву, и большая часть фильма была этому посвящена, но бюджет, по-моему, не утвердили. Фильм на самом деле не очень дорогой. Что это не «Война и мир» с точки зрения по масштабам советского кино. Вот. И поэтому фильм получился достаточно скромный по бюджету, но, конечно, совершенно великий, бесконечно великий по содержанию и запуску. Вот там могла бы быть и Куликовская битва таким флешбэком. Угу. Пожалуйста.
1: Но мы еще приблизимся к Андрею Рублеву, я так полагаю. Да, он как раз, и как вы уже сказали, отметили в списке, поэтому мы к нему придем.
0: Денис, а давайте сразу, вы что хотите добавить по Андрею Рублеву, чтобы мы уже не возвращались к этому фильму?
2: Денис, вам вопрос.
0: Ну, это канон. То есть Андрей Рублев – это, вот знаете, если мы берем историю мирового кинематографа и ту долю, которую, огромную долю, на мой взгляд, незаслуженно нами недооцениваемую в массовом сознании, которое занимает там советское и российское кино, то Андрей Рублев наряду с «Летят журавли», наряду с «Балладой о солдате», наряду с «Броненосцем Потемкиным», «Александром Невским», «Войной и миром» Бондарчука, комедиями нашими бесподобными совершенно, просто их на Западе не понимают, потому что они не понимают нашего юмора. Он слишком тонок для них. Сложно перевести. Семен Семенович, это перевести невозможно. Вот. Это все золотой, ирония судьбы или с легким паром, это все золотой фонд мирового кино. И Андрей Рублев здесь на самом топе.
1: Но в то же время вот подросткам точно, наверное, сложно рекомендовать Андрея Рублева. Ну и в целом кинокартины.
0: Это кино для взрослых, да. Причем это кино для совсем взрослых. Вот если, то есть для того, чтобы смотреть Андрея Рублева, надо войти в такое медитационное состояние.
1: И длительное, согласитесь, тоже здесь.
0: Да, да. Ну, во-первых, выбросить мобильный телефон на три часа, да. Это раз. Отключить, у кого остался еще домашний. Вот. Попросить, чтобы никто не подходил. Заварить себе крепкого чая, как минимум. Вот. И замереть у экрана. Да, еще желательно что-то почитать перед этим, чтобы понимать, о чем идет речь. Но это кино, да, это кино, которое требует глубокого погружения. Иначе это будет совершенно непонятно.
1: Да, это касается и других картин. Мы, потому что с Денисом у нас тут была дискуссия.
2: О Тарковском.
1: Да, перед эфиром. И мы даже повздорили немножко, у кого что любимое из творчества Тарковского, поэтому здесь сложно. А можно поинтересоваться, Владимир Вячеславович, а у вас что в фаворитах, говоря о Тарковском, кроме Андрея Рублева? Можно поинтересоваться?
0: Ну, Андрей Рублев, я вам скажу честно, да. Потому что, например, другие фильмы его, ну, там, «Солярис», там, «Зеркало», Но это не мое кино, вот скажу честно. Я еще, наверное, до него не дорос.
1: Александр Невский у нас следующий в списке 1938 года Сергея Эйзенштейна. И было же много и осмыслений, и фильмов по Александру Невскому. Вот хочется тоже спросить, Владимир Вячеславович, почему остановились именно на нем?
0: Ну, Александр Невский — это как раз мое кино. Я его смотрел 33 раза, из них несколько раз со старшим сыном. И мне очень приятно, что когда он был маленьким, это тоже было его любимое кино. Сейчас «Мстители» и вот эти все, «Человеки-пауки» окончательно испортили подрастающее поколение. Вот, поэтому все, что недостаточно мельтешит в кадре, уже не так захватывает. Но Александр Невский, если вы заставите своих детей, буквально заставите их выдержать полчаса, дальше они не оторвутся, они посмотрят это кино до конца. Это великое кино. Оно преисполнено грандиозной исторической мифологией. Я, конечно, могу говорить об этом очень долго. Я как-то даже выступал с публичной лекцией об Александре Невском не о фильме, а вот непосредственно об историческом деятеле. Ну, во-первых, конечно, битва на Чудском озере происходила не на льду,

0: Это абсолютно невозможно со всех точек зрения, потому, и не только потому, что это неудобно, но и потому, что если бы Невский вывел свою дружину, княжескую дружину на лед, то, скорее всего, она потонула бы там вместе с крестоносцами, если бы лед провалился, потому что княжеский дружинник Невского в полном облачении, собственно, весил ничуть не меньше крестоносца. Это тяжелая боевая ударная конница, надо понимать. Вот. Дальше это во-первых. Во-вторых, ну вот просто зачем? Вот, захватчики пришли к нам со стороны современной Эстонии, они перешли по льду Чудское озеро, вторглись на новгородские земли, где их, собственно, на берегу и поджидал Александр Невский. Поэтому битва шла у кромки воды, у кромки льда, точнее говоря. Это апрель месяц, ну тогда было значительно холоднее, чем сейчас, то есть озеро было сковано льдом. Там довольно мультяшно изображены как раз доспехи и вооружения, Денис, если мне память не изменяет, особенно рыцарские. Но некоторые элементы вооружения и амуниции довольно реалистичные. Самое реалистичное, безусловно, знаменитый шлем Александра Невского, где замечательный актер Николай Черкасов вот в этом шлеме на рекламном плакате, помните, таким вот с такой полоской, закрывающей нос, остроконечный шишак, с полоской, а уши и шея закрывается кольчужной сеткой. Денис, слышите меня?
1: Да. Хорошо слышно,
0: Да.
1: Владислав.
0: Вот этот шлем является точной реконструкцией исторического достоверного шлема отца Александра Невского, князя Ярослава, который есть сейчас в музее. Он, по-моему, в коллекции у нас, дай бог памяти, музея в Кремле, мне кажется. Или Эрмитаж, Денис, не помните? По-моему,
1: Могу
0: музей
1: путать,
0: Кремля.
1: по-моему, либо в ГИМе, либо в оружейной палате. Надо будет проверить
0: А,
1: потом.
0: ну вот оружейная палата, да, это музей Кремля как раз. Этот исторический шлем, описанный летописцами, был случайно в начале 19 века найден какой-то крестьянкой во время вспашки земли, ну, в общем, там совершеннейшее чудо. И вот он сохранился. Собственно, с этого шлема и мастерили шлем, по его образцу мастерили шлем актеру Черкасову. Ну и, наконец, да, естественно, так, рыцари не тонули, да, они не могли тонуть, но актеры и массовка купались по полной программе. Значит, лед это был пластик, ну, не пластик, точнее говоря, а, наверное, такой, знаете, крашеный картон тогда еще был, может быть, отчасти пенопласт. Еще я не знаю, был ли пенопласт тогда. Это какой-то искусственно крашеный материал. Все они вдоволь наплескались. Для съемок привлекали профессиональных пловцов, спортсменов, потому что можно было легко утонуть любителю в этом тяжелом вооружении. То есть требовалось большой физической подготовки. Ну и что еще можно сказать? Ну, пожалуй, это единственный случай в мировой истории. Может быть, радиослушатели поправят, или вы, Денис, поправите меня, когда образ актера Черкасова и князя Александра Ярославича Невского настолько слились в народном сознании воедино, что то, что сказано актером в кадре, ну, по сценарию, сейчас в народном сознании является абсолютным летописным фактом. Ну, например, кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет. Это библейская фраза, никогда Невским не произносилась, по крайней мере, у нас нет об этом никаких упоминаний. Но она уже чуть ли не в учебниках истории, как принадлежащая Невскому. А второе, собственно, профиль актера Черкасова и был изображен в годы Великой Отечественной войны на советском ордене Александра Невского. Что там вы думаете? Какая разница, как выглядел Невский на самом деле, когда у нас есть свой идеальный Невский? Это Александр Ярослав, это актер Черкасов. Пожалуй, также в швейцарском современной сувенирной продукции, вот я когда был в Эдинбурге, там на каждом шагу продаются статуэтки, изображения, картинки, медальоны, брелки и пивные кружки с изображением национального героя Шотландии Уильяма Уоллеса. И как несложно догадаться, на всех этих везде изображен Мел Гибсон. Раскрашенный боевой синей краской. Потому что больше других вариантов нет, как должен был выглядеть настоящий Уильям Уоллес. То же самое касается Александра Невского.
2: Не могу еще не отметить потрясающую музыку в исполнении Сергея Сергеевича Прокофьева. Вот, тут...
0: Это отдельно, Денис, вы абсолютно, это отдельная песня. Вот, знаете, вообще кантата, это же целая кантата, это Прокофьева к фильму «Александр Невский», начиная с песни великой «Вставайте, люди русские», которая чуть не стала гимном России в начале 90-х, когда проявился конкурс на гимн. Вот, кстати, может быть, и... это точно круче, чем «Глинка», так скажем. И патриотическая песня, которая была у нас некогда 10 лет, почти гимном была, без слов. Ну и вообще вся эта мелодика, как сказал мне один великий музыкант, которого зовут Валерий Абисалович Гергиев, мы с ним обсуждали музыку Прокофьева и сошлись на том, что Прокофьев — это лучший саундтрек всех времен и народов.
2: Это оценка высокая, но абсолютно не могу не согласиться с этим утверждением. И хорошо, что мы про это вспомнили и в эфире сказали. Будем дальше переходить, да, к следующему списку.
0: Да? Поехали.
2: К следующему фильму из списка.
0: Может быть, объявите еще номер телефона студии?
2: Да, конечно, с удовольствием. Плюс 7...
0: Кто-то захочет дополнить, да, наш список.
2: Обязательно. Плюс 7-495-95-95-912. Повторю, плюс 7-495-95-95-912. Комментарии текстовые также приветствуются. А у нас «Сердце Пармы», 2022 год. Серьезно, такой временной скачок стоит отметить. Давайте обсуждать, Владимир Вячеславович.
0: Ну, фильм современный, но время, которое там изображается, это все-таки вот позднее, русское позднее средневековье. Кстати сказать, мы проскочили еще один сериал, его нет в нашем топ-листе, я недавно совсем его посмотрел и рекомендовал бы включить в список. Денис, включите его. Угу. Это сериал «Князь Андрей», про Андрея Боголюбского. Немало у нас историков есть претензий к этому фильму, но это хорошее кино. Это точно можно смотреть всей семьей. Вот. Да и, собственно, Андрей Боголюбский сам по себе герой, который достоин киновоплощения, он это заслужил. Вот. Если нам не хватит времени, может быть, в следующей передаче этот сериал обсудим. Пометьте, пожалуйста, Денис, «Князь Андрей». А вот. Что касается «Сердца Пармы», да, это фильм, ему, по-моему, лет 5 всего, совсем свежее кино, по очень достойному роману хорошего современного писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы». А фильм как называется? По-моему, просто «Парма», да?
1: Тоже «Сердце Пармы».
2: Тоже «Сердце Пармы», да.
0: Тоже «Сердце Пармы», да, я не помню. Я смотрел в кинотеатре. Его лучше смотреть в кинотеатре, но сейчас уже это нельзя. Значит, старайтесь выбрать максимально большой экран. Фильм масштабный, интересный. Немного портит его избыток. Ну, это, собственно, они шли по роману. Некий избыток фэнтези, на мой взгляд, этот фильм не улучшает. Сделан в более реалистичной манере, он был бы убедительнее. События интересные описываются. Вот. Но самая яркая часть этого фильма, безусловно, штурм войском Ивана Третьего, вот этой вот столицы, городка этого княжества пармского, пермского княжества, удельного, или там вассального, правильно сказать, от Москвы. Там княжество от Москвы пыталось отвалиться, а Иван III их возвращал под родную гавань, короче, под руку Москвы. Довольно жестко, поскольку по-хорошему не договориться не получалось. Это я уже к реальной истории возвращаюсь. Кстати, сделал это весьма милосердно. Князя даже не казнил, вот. Немножко его в Москве поучил уму-разуму и вернул обратно княжить. Но уже не с теми полномочиями. Так что вот посмотрите, хотя бы ради этой прекрасно снятой батальной сцены, минут на 15, фильм стоит посмотреть. Это вообще хороший кино.
2: У нас есть звонок в студию, не так много остается. Давайте. Времени, да, 2 минуты до конца эфира, поэтому, пожалуйста, вопрос коротко. Здравствуйте.
3: Алло.
2: Да, здравствуйте, мы вас слышим.
3: Москва. Значит, насчет сражения на двуручных мечах. Есть еще фильм «Захлеб» в детстве смотрел в 2007 году, как раз Олимпиада была. «Тайна Бурбонского двора», у нас он шел, «Чудо волков» с этим, с Жаном Море. Вот. Ну и там доспехи, конечно, там все, 15 век, там опять смелый, Луи 11. Единственное, конечно, я в силу своей вредности не могу обойтись без критики. Я единственное, тогда этого не замечал здесь, и потом уже критичное мышление сформировалось, что...
2: Простите, пожалуйста, вынужден прервать. У нас минут до конца эфира, но фильм, я название услышал, да, «Тайна Бургундского двора», не наш, он, правда, да, Франции и Италии совместного производства. Да, Владимир Вячеславович, пожалуйста.
0: Да, мы обсуждаем только российское кино, спасибо за звонок. А потом «Тайны Бургундского двора», вот я не помню, это вообще средневековье или это уже новое время? Средневековье еще, да, Денис?
1: Ну, если Бургундский двор, то это еще все-таки средневековье.
0: Да. Мы, к сожалению, не все успели фильмы обсудить. У нас еще осталось несколько хороших фильмов. Может быть, тогда в начале следующей передачи к ним вернемся. А также поговорим о сериале «Князь Андрей». И, может быть, еще какие-нибудь иностранные фильмы, тоже посвященные Средневековью, которые у нас в прошлый раз не попали в наш рейтинг, тоже добавим. Договорились?
2: Да, и, безусловно, ждем. Ждем комментариев, ждем от кого-то воспоминаний, рекомендаций в том числе, да,
0: и
2: предложений, безусловно. Да, на канале Владимир Мединский, у нас на ресурсах «Радио Спутник». Ну, а мы будем прощаться. Всего вам доброго. До свидания.
4: Рассказы из русской истории.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4 тысячи сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов.
2: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В российской столице 7 утра столько же, и в Сухуми, в Улан-Удэ полдень. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Подавший в отставку генпрокурор Украины Кравченко переобъявлен в розыск в России. В ООН призвали Израиль прекратить насилие против палестинцев и ливанцев. Более 5000 человек сдадут ЕГЭ по математике в дополнительный период. Об этом и не только. Подробнее через несколько секунд. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, подавший в отставку, переобъявлен в розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы МВД. Ранее Кравченко заявлял, что не собирается самостоятельно подавать в отставку в связи со скандалом вокруг сотрудников ведомства, подозреваемых в курировании мошеннических колл-центров. Однако накануне стало известно, что он сделал это. Кравченко был заочно арестован в России в 2017 году по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала. Тогда же его объявили в розыск. По меньшей мере, 47 участков для голосования на выборах в Государственную Думу заработают в странах Европы. Больше всего по 4 откроется во Франции, Италии и на Кипре, сообщили в посольствах России. Ранее в Центре избиркоме информировали, что для голосования на выборах в Госдуму за рубежом откроют 319 участков в 152 странах. В Норвегии будут работать 3 избирательных пункта, по 2 откроют в Швейцарии, Греции, Австрии и Испании. Ранее планировалось, что 2 участка также откроются и в Германии, в посольстве России в Берлине и в российском генконсульстве в Бонне. Однако после антироссийских мер правительства ФРГ и закрытия генконсульства проголосовать можно будет только на базе посольства России в Берлине. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрка призвал Израиль прекратить насилие против палестинцев и ливанцев, а третьи страны прекратить поставки оружия Тель-Авиву. Тюрк напомнил, что по данным Министерства здравоохранения Палестины, в результате ежедневных ударов Израиля в секторе Газа погибло более 1300 палестинцев, несмотря на соглашение о прекращении огня, объявленное почти год назад. Накануне спецдокладчик Организации по Палестине Франческо Альбанези предостерегла против того, чтобы расчищение Израилем завалов на оккупированной им территории сектора Газа не стало способом скрыть свидетельство о преступлении Тель-Авива в полуанклаве. По оценкам палестинских властей, под обломками зданий остаются погребенными почти 10 тысяч человек. Более 5000 человек будут сдавать ЕГЭ по математике базового уровня в дополнительный период. Экзамен пройдет 8 сентября. Ранее в Рособорнадзоре сообщили, что доп. Период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов стартовал 4 сентября с экзамена по русскому языку. На участие в нем было зарегистрировано около 2000 человек. Резервный день для сдачи экзаменов по обоим предметам предусмотрен 25 сентября. Всего на участие в дополнительном периоде единого государственного экзамена зарегистрировано около 6 тысяч человек. Ведомстве уточнили, что сдать в дополнительные сроки смогут выпускники, которые не прошли ГИА в основной период и не получили аттестат. Это все. К данной минуте мы внимательно следим за происходящими событиями. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
4: Всем доброе утро. 8 сентября, вторник, 7 часов 4 минуты, московское время. В эфире радио «Спутник Экспресс». Игорь Пименов, Никита Риховецкий, Константин Придыбайло в студии. Доброе утро, друзья.
5: Доброе-доброе.
6: Доброе.
4: Как оно? Морозно сегодня в Москве.
5: Да и в Москве, и в Подмосковье как-то холодно, дождик какой-то накрапывает. Я вышел, знаешь, просто в худи, потом быстренько вернулся, сразу тепленькое что-то сверху накинул, чтобы не простудиться.
4: Да, холодно.
6: Мне кажется, сейчас так везде вообще, потому что ребята с Ростова мне, друзья, пишут, у нас дождь пошел, прохладно.
5: Ну, а что прохладно для Ростова? У них там плюс 20 сегодня?
6: Да, это все уже. Ну,
4: в куртке.
5: Вы извините, да, просто здесь надо понимать, что прохладное для Ростова, для Москвы — это жаркое лето на минутку.
6: Да, да.
4: А вы, кстати, замечали, что когда весной плюс там 18, то ты уже в футболке ходишь, такой, жара. А осенью плюс 18, уже все, дубак. Вот мы с Никитой как-то в зеленом цвете оба оделись. Есть такое, замечали?
5: Да, конечно, потому что ты выходишь из зимы, где было, знаешь, у нас зима иногда бывает минус 30, минус 25. Ну, вполне, даже минус 35 было несколько лет назад. Вот.
4: Было, да.
5: А потом вдруг бац, плюс 18, все тает, ты уже поверить в это счастье не можешь. А тут наоборот, мы выходим из в целом-то теплого лета, и уже холод, осень.
4: Ладно, говорят, завтра придет бабье лето в Москву, будет до плюс 20 там с лишним, и вроде как солнышко, и на несколько дней будет тепло.
6: Ура!
4: Ура! Вот с таким настроем отбивка новости.
6: Кстати, мне всегда очень нравится этот контраст, когда вот есть люди, которые уже приоделись в куртках, а есть кто-то, кто еще в шортах идет рядом.
4: Да,
6: вот
4: да.
6: Они прям вдвоем всегда отличный союз составляют.
5: Смотришь в окошко и не можешь понять, кто же из них прав.
6: Что надевать вообще?
4: Это ужасно просто. Вот это правда. Я выглядываю в окно посмотреть, кто как ходит. А так как я высоко живу, мне видно много разных людей. И кто-то там реально в шортах и в майке идет. И ты такой, наверное, тепло. Потом раз, а кто-то уже в пуховике.
6: А есть комбо, мужики, которые вышли во двор покурить, они в шортах и в пуховике.
5: Ну там понятно, что либо они мусор вынести, либо покурить.
4: Это да. Что у нас по новостям? Тут интересная новость. Наш президент Владимир Путин подписал указ о создании специальной комиссии по применению мер в отношении уехавших из России преступников и нарушителей. Эта комиссия будет координировать разные ведомства. Там всякие ФНС, ФСБ, там пограничники, там, Минюст и так далее. Основной задачей станет рассмотрение вопросов о назначении ежемесячного гуманитарного пособия близким скрывающегося человека. Такое, правда, есть. Некоторые наши уехавшие побросали тут родителей, бабушек, дедушек, и как-то им нужно жить, а у нас по закону их счета все замораживаются. И теперь будут придумывать буквально персонально, как каждому иноагенту, точнее его родственникам, деньги переводить.
5: Самое интересное, что источник финансирования этих пособий — это средства, заблокированные на счетах лиц, осужденных за преступления и нарушения против безопасности
4: тех государства. Самых, да, экстремистов, да, иноагентов.
5: То есть вот это те же преступники в целом будут оплачивать эту историю, поэтому хорошо.
4: Ну, конечно, конечно. Просто вообще, считаем замороженно.
5: Да, но вообще я тебе хочу сказать, что я помню эти истории, когда люди бросали животных, например, да, для меня это вообще история. То есть привозят в аэропорт даже или оставляют в квартирах как-то, да, просто когда бежали, оставляют родителей. Это такой уровень инфантилизма, такой уровень, ну, фактически человек думает только о себе.
4: Да.
5: Вот.
4: И а это что удивительного? Страшно.
5: Не, ну меня просто удивляется, когда люди себя так ведут.
4: Да.
5: То есть есть же какая-то ответственность. Вот, там, ты думаешь...
4: Ой, нет, ты что, они же светлые лица, они же лучшие люди планеты, ты что?
5: Ну вот я всегда хочу думать о людях лучше, чем они есть, и поэтому для меня в тот момент это был такой шок, что просто, знаешь, побоявшись за собственную задницу, простите, да, просто бегут, бросая все, семьи, извините, а алименщиков сколько убежало? Тоже же вопрос, те, кто тоже
4: был алиментом. Детей побросали.
5: Да, те, кто детей побросал.
4: Да, да, ни стыда, ни совести, как говорится. А вчера новость меня позабавила. Есть иноагентша, Эйдельман, такая псевдоисторичка.
5: Угу.
4: Она собиралась,
5: псевдоистеричка.
4: Она собиралась приехать в Кишинев, в Молдавию, с лекцией по истории, ну, вестимо, да? И молдавские активисты отменили ее лекцию.
5: Я надеюсь, она за это перед ними извинилась?
4: Нет, а прикол в том, что она где-то когда-то выступила тоже с историей Молдавии. И этим молдавским активистам не понравилась ее позиция. Она там рассказывала о роли Российской империи и Советского Союза в становлении современной Молдавии. Получается, Эйдельман, иноагентша, такая вот, знаете, хорошая русская, оказалась слишком имперской для молдавских активистов. Ее все не пустили.
6: Она должна снять рилс, как она грустит под песню «Монеточки».
4: Обязательно,
5: не
4: тоже
5: иноагентка. Не просто как она грустит, она должна извиняться, каяться, и это самое... Говорит, что она переосмыслит свою имперскость, конечно же.
4: Тут из Латвии, из великой державы, приходят тоже забавные новости. Латвийские власти рассматривают возможность полного запрета пассажирских перевозок автобусами в Россию и Беларусь 2027 года. Вопрос, кому вредят?
5: А там
4: что-то
5: продолжало ездить?
4: Да, ездит, ездит. Но знаешь, кто ездит?
5: Кто?
4: Латыши в основном.
5: А, то есть они запретили въезд российским гражданам, потому что я помню, что с российскими паспортами...
6: Это очень сложно сделать.
5: Сложно въехать.
6: Не то, что вот прям запретили, но можно сказать, что запретили.
4: Ну, Латвия же шенгенская зона.
5: Ну да.
4: А как шенгенские визы нам дают? То ты должен обосновать, куда едешь, зачем едешь, бронь гостиницы, вот это вот все.
5: Ну, насколько я понимаю, Латвия плохо очень дает, если вообще продолжает давать вот шенгенские визы россиянам.
6: Не дает вообще.
4: Вот, по-моему, тоже не дает. Но, например, там Франция дает. Или Италия. Но они дают вот прям вот именно в эти даты. Вот ты говоришь, я хочу увидеть Париж и умереть. У меня есть билеты там, допустим, с 10 сентября по 15 сентября. И французы кардавые наклеят тебе визу именно в эти даты.
6: И скажут, да вы за 3 дня можете умереть. Не надо вам 5.
4: В центре Парижа можно умереть вообще за пару часов. Там пырнет тебе какой-нибудь новый француз. Темненький.
5: Да, извините, Эстония, Латвия и Литва закрывали свои внешние границы для туристов из России, и туда можно въехать только из Евросоюза.
4: Да.
5: То есть, чтобы попасть из России, вдруг кому-то нужно, да, хотя сомневаюсь, что есть какая-то причина туда поехать, но ладно.
4: Я любил Ригу, я должен признаться. Я обожал Ригу в свое время.
5: Вот что ты там обожал, скажи мне, пожалуйста.
4: Вот этот райончик старого города, там, где... Этот церковь это стоит, собор.
5: Я тебе хочу сказать, что я в Риге не был, я был в Вильнюсе и Клайпеде.
4: Вильнюс, деревня.
5: Вот, это какая-то жуткая дырища была. Вот, и, честно сказать, потом я съездил в Калининград и посмотрел и Калининград, и Солнечногорск, и хочу сказать, что вот как-то сильно интереснее.
4: Солнечногорск или Светлогорск?
5: Светлогорск.
4: Светлогорск. Солнечногорск — это в Подмосковье, да, да, по-моему.
5: Светлогорск.
6: А Зеленоградск, город кошек.
4: Да, да, да. А ты был в Юрмале?
6: Нет.
4: Не был?
6: Mm-mm.
4: А я был в Юрмале.
5: Подожди, как ты не был в Юрмале? Ты же в КВН.
6: Ну, я молодой просто.
4: Он не успел, не зацепил еще юрмальский КВН.
6: Да, это было сильно, сильно раньше.
4: Состарили сейчас Игоря тут. Я был в Юрмале. Это тоже такая милая деревня, которая жила только за счет русских туристов. Сейчас, кстати, если зайти там посмотреть такие, как, ну, возьму в кавычки, независимых блогеров, которые там живут в Латвии, они прям открыто говорят, ну, все, русские деньги уехали из Юрмалы, Юрмала разваливается.
5: Это, знаешь, как вот та часть Финляндии, которая граничила с Россией и жила исключительно за счет, да, приезжающих жителей Петербурга. Вот там тоже сейчас все позакрывалось, и апатия, и тлен.
6: А теперь еще и автобусы перестанут ездить.
4: Все. А, так а я же не рассказал, против кого они воюют. В Беларуси же безвиз для европейских граждан. То есть латыши пригоняют в Беларусь, и они там покупают там сыр белорусский, колбасу белорусскую, и везут туда. А вот эти латыши, они вообще раньше еще чуть-чуть упоролись, я много раз об этом рассказывал. Если ты едешь не на автобусе, а на машине, то при пересечении границы там есть специальный бланк, и пограничник латышский ставит меточку, сколько у тебя бензина. Потому что бензин в Беларуси дешевле, чем в Латвии.
5: И... То есть еще если бак бензина заполнить, это ругаться должен, будут.
4: Ты должен будешь заплатить. То есть Господи. Если ты, выезжая на своей машине, заправишься у границы на заправке там, белорусской какой-то там нефтеперерабатывающей компании, то ты въедешь, у тебя пограничник такой, ну-ка, сколько бензина? Ах ты же полный бак. Заплати.
5: Как ты мог?
4: То есть они воюют против собственных граждан.
5: Ты знаешь, факту. Я тебе хочу сказать радостную новость, прекрасную.
6: Хорошо, если что ты хочешь... мы не латыши.
5: Во-первых, хорошо, что мы не в Латвии. Вот. А во-вторых, что с тем темпом оттока населения из стран Балтии, который вот идет, начиная с 90-х годов в целом, а с 22-го он только усилился, в целом еще лет 15-20, и в Ригу съездишь абсолютно спокойно, по пустым улицам просто погуляешь.
4: А вот, кстати, у нас ближе всех к латышу, мне кажется, Игорь. Потому что Пименовс звучит. Вот, а у меня предыбайлас получается. Ну, а вы что какое-то?
5: Ну, подождите, предыбайлас, калас.
4: Предыбайлас, ну ладно, предыбайлас звучит, тоже звучит. Лиховецкис.
5: А ты польскую фамилию в балтийскую не переделаешь.
4: Видишь, сразу говорит, я поляк, всё признался.
6: Тогда я меняю фамилию, выкупаю Рижский вокзал и едем просто втроем туда.
4: Игорь Пименовс.
6: На уикенд.
4: Звучит. А я, кстати, выяснял у латышей и литовцев, у них же вот эти асы всякие начали добавлять, я выяснял, говорю, какая логика, и никто не знает. Ну просто, вот где-то, причем, например, где-то ас добавляют, где-то просто с.
5: А
4: ну,
5: ты вот вообще историю своей фамилии знаешь?
4: Конечно.
5: Ну вот что у тебя?
4: Ты прям хочешь узнать? Есть две версии. Первая версия, которая мне не очень нравится, это от слова «придыбать». Ну, типа, никто не звал, а ты придыбал. Ну, приперся. А вторая, мне более симпатичная версия, было такое орудие, скажем так, добычи информации, когда человека за ручки, за ножки привязывали, и при дыбе стоял, видимо, мой предок, и там такую шестеренку крутил, и человека растягивало. Вот, и он говорил, скажи там, а где войска стоят.
5: В целом занимался убеждением людей с использованием насильственных методов. А сейчас не насильственных, видишь?
4: Где-то так, да. Ладно, тут раз придыбайлос я стал, то поговорить про калос можно. Тут...
6: Землячка.
4: Ну, она эстонка, понимаешь, а я-то придыбайлос какой-то латвийский. Глава евродипломатии, землячка, Кая Калас, выразила опасения по поводу победы альтернативы для Германии на выборах в земле Саксонии. «Я просто боюсь, что мы можем проснуться в ситуации», — сказала Кая Калас, «когда мы не сделали достаточно для предотвращения угроз и защиты себя». То есть они предлагают как-то политически вмешиваться в немецкие выборы.
5: А они что, в них не вмешиваются?
4: Не знаю.
5: Нет, ну просто извините, АДГ, вот конкретно в той земле, в которой они сейчас победили, ну как бы победили, это такое общее слово, заняли первое место, но абсолютного большинства для формирования правительства у них нету. Но АДГ в этой земле признан там угрозой демократии, и за ними спецслужбы следят. То есть mm-hmm. вот это такая очень демократическая избирательная кампания, когда вот есть партия, которая всем не нравится, Вот, и за ней, ну, полиция условно наблюдает. Но это же бред. Вот, а про победу АДГ, ну, собственно, к этому и приводит то, что в Германии фактически в политике сформирован, так можно сказать, киевский консенсус. То есть вот там абсолютное большинство мейнстримных партий сходятся на том, что деньги из бюджета надо отправлять на Украину, в то, что надо жертвовать своей собственной экономикой и своим собственным государством, чтобы только навредить как-то России, найти способы сделать России русским плохо. Вот. И они все отказываются работать с АДГ, которая хотя бы декларирует, что с Россией надо общаться, работать и как-то, ну, возвращать дипломатические контакты. Но вот результат этой политики, что партия, которая, и, ну, как бы одна из двух, да, вторая — это блок Сары, не помню, какая фамилия.
4: Там сложная фамилия.
5: Там сложная немецкая.
4: Херт какая-то там она.
5: Вот, там сложная немецкая.
4: Это
5: вот
4: не ругательство.
5: Две партии, которые, собственно, выступают за диалог с Россией, хоть одна там правая, вторая левая, да, они получают сейчас рост рейтингов, потому что немцы-то понимают, что кризис экономический, что вот эта вот попытка изолировать Россию заканчивается экономическими проблемами внутри Германии. И все.
6: Забавно, что Кая Каллас боится прямо этого. Они боятся всего просто. Всего адекватного.
4: Ну, потому там что...
6: Русских, да, автобусов боятся.
4: А это, они как вампиры. Они боятся света.
5: А самое смешное, что у Кая Каллас папа был советский чиновник какой-то.
4: Он был руководителем, по факту, Центробанка Эстонской СССР.
5: Ну, то есть такой чиновник компартии. Серьезный очень.
4: Это не то, что чиновник. Батя Кая Каллас был вообще один из руководителей, по сути, Эстонской Советской Социалистической Республики. И Кая Каллас с такой золотой ложкой родилась в одном месте, что мам, не горюй.
5: Ну, причем золотой ложкой, которая она практически полностью обязана СССР и, соответственно, и России. Ну, РСФСР.
4: Да. Тут вот подсказ. Сара Вагенкнехт. Вот так вот, да. Это все-таки не ругательство. Тем временем мы помним, что на прошлой неделе, по-моему, обсуждали, что у одного из лидеров вот этой альтернативы для Германии во время интервью обнаружили кружку со звездой красной «Армия России». Эта кружка ничуть не испортила им политические какие-то результаты. В итоге один из вот этих лидеров, зампредседателя ячейки «Альтернатива для Германии» в Саксонии, Ханс Томмальс Тильшнайдер, господи, такие немецкие фамилии, выставил на международный аукцион eBay вот эту кружку. Продает ее за почти 2000 евро.
6: Как вам такой ход? Все юнармейцы такие: в смысле за 2000? У нас такая бесплатно стоит.
4: Ну да.
6: Ну и купят же.
4: Купят.
5: Так это на аукционе она достигла вот этой суммы 2000 евро.
4: Ставит.
5: То есть люди ставили ставки, чтобы ее получить. Слушайте,
4: у меня есть
5: хорошая идея для стартапа.
4: У меня есть тоже кружка «Армии России», по-моему. Да, есть. И кепка есть. Может, тоже выставить на аукцион?
5: Но это только надо на международный, потому что в России как бы они в прямом доступе.
4: Слушайте, а мне кажется, вот правда, вот рано или поздно маятник качнется в обратную сторону, и все, что связано с Россией, будет стоить и цениться еще больше, чем сейчас.
6: А, русский, заходи давай бесплатно.
4: Да.
6: Бери, что хочешь.
4: Мне кажется, ну невозможно.
5: Вы говорите про Сербию, там уже сейчас так.
4: Видишь, вот, сербы вместе с нами этот маячок толкают.
5: Самое интересное, когда этот маятник качнется на Украине, потому что то, что там пытаются запретить русский язык, мы сейчас видим, что те, кто в 22-23 году просто яро, упал в ярую русофобию, сейчас они уже возвращаются к разговорам на русском языке. Во-первых, потому что за сколько, 4-5 лет мову так и не выучили.
6: Ну,
5: а
6: да,
5: во-вторых, потому что... Да, то есть потому что деньги зарабатывать и вообще работать на русском сильно и выгоднее, и естественнее для
4: них. Да, здесь же даже речь не про деньги, здесь про образ жизни. Ну вот вспомнил, да, Игорь, Настю Каменских и певец Потап, они живут не на Украине уже несколько лет, и они на прошлой неделе действительно там нормально так хайпанули с видосами в запрещенной сети Инстаграм, что они теперь будут говорить на русском, потому что для них русский родной. Вот они прям буквально так и сказали: зачем нам ломать себя, если мы говорим на русском? И для 90% украинцев эта риторика понятна. И я думаю,
5: вот
4: что как
5: путь?
4: Раз там маятник
6: тоже. 4 года они осознавали, что им некомфортно говорить.
5: И мне комфортно.
6: Не на русском.
5: А они пытались говорить на украинском. Потом вот та же Настя Каменский пыталась говорить на испанском. Они пытались на испанский рынок делать карьеру. Но все-таки вернулась к русскому языку.
4: Ну, потому что ты думаешь на русском, говоришь на русском. Это удобно. Да, вон, посмотрите, давайте вспомним историю выходных, когда там была перестрелка между ГУР, СБУ и вообще вот этот замес страшный какой-то, непонятный в центре
6: Классические
4: Киева.
6: Классические выходные.
4: Да, да, да, там стрелка какая-то была украинских спецслужб. Видеокадры же есть оттуда. На каком языке они говорили?
5: На русском, конечно.
4: Ну, понятно, мы отставим там русский мат в сторону, отфильтруем его. Так они просто говорили на русском. Это все логично.
5: Ну, потому что на вот, вот этой вот форме суржика, которая наиболее похожа на украинский язык, да, говорят просто самые западные области. Это там Львовская, Ивано-Франкивск, может быть, mm-hmm. да. Но центральная Украина, Киев, они всегда были русскоязычными. Будут.
4: А хотите еще один прикол? Тут у нас же русский дом в Берлине закрывают, и наше консульство из Бонна выгоняют. Но я тут нашел новость. Оказывается, во Франции некие журналисты проникли в русский дом в Париже со скрытой камерой. Они сняли
6: украли кружки.
4: Не, если бы они сняли целый сюжет, они такие: а правда ли в русском доме в Париже продвигают русскую культуру? И там эксперты выступают. Вообще русский дом, любой русский дом — это рассадник КГБ и вообще так, и прочее.
6: Чего рассадник?
4: КГБ, ну КГБ.
6: А,
4: ну они,
5: они же... еще там, они еще они... с КГБ борются.
4: Да, они еще там с КГБ. Правда. Короче, какие-то
6: царские нарративы еще.
4: Французские какие-то вот эти блогеры или журналисты проникли в Париже в русский дом, поговорили с какой-то там вахтершей в этом русском доме.
6: Она их не пустила.
4: Она
6: без пропуска.
4: Они пришли.
5: Об этому не ходить.
6: Они... Что происходит?
4: Ну, вы как будто смотрели этот сюжет вместе со мной. Она реально их не пустила. Она сказала: выставка сегодня не работает. Там какая-то выставка идет. А дальше говорит: но вы можете пройти в библиотеку. И эти товарищи реально прошли в библиотеку и обнаружили там...
5: Книги?
4: Там реально книги на русском.
5: Боже мой, это... Ну, в библиотеке... Во-первых, шок, в библиотеке стоят книги.
4: Да.
5: Во-вторых, в русском доме, в библиотеке русском. Книги на русском языке. На этом расследование закончилось, потому что читать они не умеют на русском, да?
4: Это такой...
6: Я думаю, они кричали: русские книги, им кто-то: тихо, в библиотеке, не
4: кричать. Та же вахтерша. Да, не, респект этой вахтерши. А вообще, в целом, ситуация с русскими домами грустная. Ну, ничего, вот мне понравился вчерашний наш ответ. Генконсульство в Петербурге досвидули. Сказали им, до 13 сентября немецкие дипломаты должны покинуть Санкт-Петербург. И все вот эти институты Гёте тоже до свидули, 18 сентября должны покинуть Россию.
6: А если сейчас АДГ выиграет, возобновится все?
5: А у них выборы, извините, в Бундестаг вот не сейчас.
4: А если выиграют, кстати, хороший вопрос.
5: Ну, если они выиграют и сформируют правительство, то, наверное, да.
4: И скажут русские welcome.
5: Да.
6: Welcome.
5: Ну, это у них в программе написано. То есть их базовые предложения — это возобновление северных потоков, торговых, экономических, культурных связей с Россией. Поэтому, ну, конечно.
4: Есть еще одна новость, буквально одной строкой прочту. Белый дом разместил в своих соцсетях мем из мультфильма «Губка Боб. Квадратные штаны». Там есть мем «Работник месяца». И там сделали фотографию Марка Рубио. Я не знаю, я не отслеживал, Рубио много так работает или нет, но выглядит забавно.
6: В смысле, не Трамп там?
4: Да. А, вот,
5: Трамп
4: слушай.
5: Поддерживает конкуренцию между Джей Ди Венсом и Рубио, чтобы они между собой конкурировали и работали эффективнее. Потому что кого-то из них двоих он назовет своим наследником, да, преемником на следующих выборах президента.
4: Вот это конспирология, то есть... Он специально это сделал.
5: Да, он разжигает между ними конкуренцию. Это безумно смешно.
4: Обалдеть. А у нас новости, реклама «Экспресс» вернется совсем скоро.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: На что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0%. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Около 100 дронов уничтожено этой ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область. Пострадавших нет, как сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Чертковском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Оно уже ликвидировано. Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя недавние учения НАТО в Арктике, заявил, что они являются подготовкой к военному столкновению с Россией. Министр указал, что такие учения – это демонстрация военных возможностей. Наша страна в последние годы отмечает беспрецедентный рост военной активности НАТО и стран ЕС. Москва заявляла, что не намерена нападать на европейские государства. Наращивание военного потенциала и дальнейшая милитаризация Европы ведут к росту напряженности и не способствуют урегулированию украинского конфликта. Правительство Латвии планирует ввести пошлину в 300% на транзит зерна из России и Беларуси. Об этом пишет местное агентство. После заседания правительства премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что с предложением ограничить транзит российского и белорусского зерна согласны все партии парламента страны. По словам премьера, планируемые меры нацелены на то, чтобы помешать экспорту российского зерна из освобожденных регионов. Перспективы вступления Сербии в Евросоюз вновь оказались под вопросом после похорон Ратка Младича, бывшего командующего армии боснийских сербов. Пишет издание «Политика». Отмечается, что проститься с Младичем накануне в Белграде пришли тысячи человек. Сербские власти заявляли, что не участвовали в организации похорон. Вместе с тем, как сообщают СМИ, тело Младича доставили на государственном самолете. Гроб к кладбищу сопровождали сербские военнослужащие, а прощание сопровождалось траурным маршем военного оркестра. Отпевание провел патриарх Сербской православной церкви Порфирий, которого издание называет близким соратником президента страны Александра Вучича. Международный трибунал по бывшей Югославии признал Младича виновным в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Он скончался 27 августа в тюремной больнице следственного изолятора ООН в Гааге. Россия входит в тройку стран-лидеров по числу туристов, посещающих Вьетнам, наряду с Китаем и Республикой Корея. Об этом заявил посол Вьетнама в России Данг Минь Кхо. И, по его словам, за первые 7 месяцев этого года Вьетнам принял более 800 тысяч российских туристов, что на 174% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 2 раза превышает показатель 2019-го. Посол связал подобный рост турпотока с восстановлением прямого авиасообщения, увеличением частоты рейсов. Это все к данной минуте. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Эспрессо».
5: Продолжается «Экспрессо» утреннее шоу. В эфире радио «Спутник». Константин Придыбайл, это я, Никита Лиховецкий. Рядом Игорь Пименов тоже здесь.
6: Это правда.
7: Мы все тут.
5: Да.
6: Тут не ушли.
5: Тут написали в комментариях, что когда мы говорили о литовско-латвийских фамилиях, Игорь должен обидеться. Говорят, Пименов некрасиво звучит, написали.
6: Это правда.
5: Обиделся?
6: До сих пор. Держу больно,
5: больно мне.
6: Не говорите так больше.
5: Тут есть новость, которая на самом деле очень интересная. Тут сообщают, что у нас в стране могут отказаться от предсеансовых показов. Так, ну, что такое предсеансовый показ? Мы все понимаем, это просмотр длинного иностранного фильма. Вот. А после этого фильма идет какая-нибудь короткометражка.
7: Мне так... очень нравится формулировка новости, простите. Могут отказаться.
5: Да.
7: Ну, то есть вот я могу кофе выпить, могу не выпить.
5: Я тоже обожаю такие формулировки, но, конечно, это напрягло. Тут проскочила новость, что фильмы там «Дюна» и «Мстители» могут выйти аж на 3 месяца позже, нежели в мировая премьера. Я считаю, не надо делать так. Я считаю, что вообще мы не должны даже задумываться о каких-то авторских правах каких-то иностранцев. Вот типа «Мстителей», например.
7: Ушли из России.
5: Да.
7: Ну все.
5: А мы как хотим, так показываем. С торрентов скачали, в кинотеатре показали. Вообще, это ваши проблемы. Хотите судиться? Welcome. Открывайте юрлицо в России. Начинайте платить налоги в России, обращайтесь в суд российский, будем разбираться.
7: И будет вам счастье, да, и тогда вы будете защищаться российским авторским правом и сами устраивать показы своих фильмов, собственно, в российских кинотеатрах.
5: Да.
7: А если вы дверью хлопали, чего вы ожидали?
5: Да.
7: Что все будут сидеть под этой дверью, грустно на нее смотреть и плакать в ожидании вашего возвращения? Ну нет, конечно.
5: Я считаю, так и должно
6: Они не думали, что может произойти, они такие... Где-то мы просчитались.
7: Нет, ты знаешь, вот я здесь с тобой не соглашусь, потому что крупные компании, типу Marvel, Warner Brothers и так далее, они делают всегда оценку рисков, да? Но просто, как когда, помнишь, СВО началось, ввели против нас все санкции, и все западные экономисты говорили, ну все там, неделя осталась. Потом неделя прошла, вроде все нормально, ну вот через месяц все точно упадет. То есть, когда компании хлопали дверью, они неправильно оценили, во-первых, свое влияние на российскую экономику, во-вторых, на способность российской экономики самостоятельно обеспечивать, во-первых, внутренний спрос, во-вторых, наших предпринимателей-бизнесменов находить пути параллельного импорта и обхода всех этих санкций и ограничений.
6: Я думаю, вот те, кого ты перечислил, типа Marvel, они не хотели уходить, просто слишком большое давление было, поэтому им пришлось. Вот
7: ну, скорее всего, ну как, опять же, они посчитали, что, вот, что риск от этого зарубежного давления, ну, то есть то, что там американские фанаты перестанут ходить на фильмы, начнут их бойкотировать,
5: они перестанут.
7: Да, конечно, не перестали бы. Но в моменте они посчитали, что вот так надо сделать. Поэтому пусть теперь не удивляются, что у нас перед важными, хорошими, короткими документальными фильмами показывают их вот какие-то супергеройские штуки.
5: И по телевизору надо показывать. Вообще, я считаю, что все вот эти... Вот сколько артистов западных поддерживает их режимы? Вот Анджелина Джоли, например, прилетала в Киев. И что? Мы теперь должны, например... Может быть, фильм хороший из Джоли какой-то будет выходить. Мы что, должны переживать? Я просто знаю, что когда началась специальная военная операция, на нас начали вводить эти санкции. Российское вот это авторское сообщество, которое защищает авторские права, они говорят, нет, вы что, мы не имеем права показывать там условного Гарри Поттера, потому что фирма, которая имела права на Гарри Поттера в России, у нее лицензия закончилась, вы что?
6: Ну да, его перестали по СТС показывать.
5: Да,
6: это факт.
5: Я говорю, плевать!
7: Ну, это какие-то лишние рамки стеснения, понимаешь? То есть нам, простите, показывают фигу, а мы пытаемся вежливо с этой показанной фигой в воздухе общаться. Нет, надо спокойно находить все методы и способы обхода таких вот ограничений, потому что самое главное, чтобы у нас в стране, у наших граждан была возможность и в кинотеатр сходить, и все интересное посмотреть. Самое главное — это граждане России.
5: Да.
7: Вот и все.
5: Вот тут глава Ассоциации владельцев кинотеатров в России Алексей Воронков заявил, что «Дюна», часть третья, и «Мстители. Доктор Дум» не покажут до апреля 2027 года. Понимаете? А премьера буквально вот в октябре будет.
7: Да покажут, я думаю.
5: Думаешь, покажут?
7: Есть у меня ощущение, что покажут. А если в кинотеатрах не покажут, то в интернете, знаешь, будет точно.
5: Ну, некоторые фильмы в кино надо смотреть.
7: Это правда.
5: Вот говорят, «Одиссею» надо смотреть в кино. Я так и не посмотрел.
7: Я, кстати, так и не посмотрел тоже.
6: Я посмотрел.
7: И как тебе?
6: Дома. Я люблю греческий эпос, мне понравилось.
5: А я смотрел, когда был в Кыргызстане, на Иссык-Куле, там какая-то была кафешка, они проектор поставили, и «Одиссею» на русском языке на проекторе я так краем глаза из номера отеля посмотрел.
7: А, то есть все-таки часть ты посмотрел?
5: Ну да, ну это прям было под отелем моим. Что еще из интересного? Тут новость забавная. В резюме стали вставлять шутки и мемы. Основная цель — обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые используют многие компании при поиске и подборе сотрудников. Дело в том, что искусственный интеллект, которым доверяют многие сейчас кадровики, он воспринимает вообще любую информацию, которая есть в резюме. И если соискатель перечислит, например, свои достижения в онлайн-играх, ИИшные кадровики сочтут это за признак целеустремленности и обладания лидерскими качествами. У меня платина в Assassin's Creed. Все.
7: Все, сразу на работу без очереди.
5: Прошел Assassin's Creed Одиссею. Например.
7: Без испытательного срока проходишь, все. Ну, да.
5: Куда-нибудь могу в греческую фирму пройти.
6: То есть шаришь в мемах, тебя берут на работу.
5: Да.
6: Дожили.
7: Ну, это как-то печально.
5: Почему?
7: Ну, а
5: печально, что ИИ отбирает
7: да,
5: людей.
7: Да, я и говорю, что вот этот момент, что ИИшка принимает решение за кадровиков, это печально, потому что, ну, а кто тогда работать будет? Понимаешь, там человек с каким-то реальным, релевантным, мощным опытом работы там, в такой же компании, на схожей должности, проигрывает человеку, который прошел Assassin's Creed.
5: Тут примеры привели. Один из айтишников, разработчиков, когда искал работу, он в резюме расписал свой опыт в приготовлении пельменей, указал итоговый уровень удовлетворенности пельменями и получил приглашение на личную встречу с HR-ом. Вот так он прошел.
7: Ну вот если он на личную встречу пельмени привезет... Меньше. Может быть, сразу и получит место хорошее.
5: Да.
6: Это мне напоминает, в общем, у нас

0: как будто неразборчивый почерк. И учительница смотрит, такая, понять не может, что ты написал. Ну, на всякий случай 4 поставит, и все.
1: Все-таки в медицинском учимся.
0: Да, врачи, собственно, так и начинали.
2: Слушай, мы в 10-страничный конспект в серединке могли вставить там, ну, какой-нибудь лорем ипсум, то есть просто какой-то текст рандомный из интернета, понимаешь? Ну, как бы, но так нагло.
0: Да.
2: Ну, мы так не умели.
1: Ну, вот сейчас ИИ все усугубилось.
0: Тут Антон пишет, лучше устраиваться на работу по знакомству, но для этого надо сначала этих знакомых понабирать, на это нужно
1: время. У меня ChatGPT знакомый, я ему написал.
0: Да. Тут еще одна новость. Сейчас, вот мы говорили, да, в начале программы, что впереди ждет небольшое у нас бабье лето, сейчас холодно, мокро, а когда потеплеет, грибы попрут, ой, мам дорогая. Но психологи говорят, что... Грибники, вот такие упоротые грибники, это латентные, не то самое, а латентные лудоманы.
1: Опасные ребята.
0: Да.
2: То есть, подожди, я пытаюсь понять, как это связано. То есть ты на природе ходишь, собираешь грибы.
1: И хочешь еще.
0: Больше. Хочешь,
1: ты не можешь остановиться.
0: Больше. Да.
1: Я хочу еще лисичек.
0: Или белых.
1: Опять.
2: Ну, это в том смысле, что вот именно процесс поиска, и когда ты находишь гриб, у тебя вот эта эйфория...
1: Эндорфинчики, да.
0: Да. Это дает такой прилив гормонов, это связано с ощущениями вот охоты, ты делаешь что-то важное, ценное для своего выживания, а еще нет риска проигрыша, в отличие от азартных игр. И...
2: Так это есть риск проигрыша?
1: Медведь.
0: Не насобирать?
2: Ну, во-первых, медведь. Во-вторых, это хороший вариант. Я подумал о том, что случайно не те грибы насобираешь, и все, ты проиграл, сидишь в туалете весь день.
0: Это если ты выжил.
2: Да.
0: Но советуют, конечно, не собирать грибы у дорог, в городских парках, а идти в лес. Пойдете
2: за грибами? Не доверять искусственному интеллекту, который вам говорит, какие грибы безопасные, какие нет, а все перепроверять.
0: Серж Птицын пишет комментарий. Можно ли жарить грибы, когда они говорят, что нельзя? Ну, грибы имеется в виду, отвечают тебе. Тема медведей, кстати, вот затронули медведи. А это опасно.
1: Это очень опасно.
0: Да, у нас в Красноярске прям беда сейчас. Медведи выходят к людям и нападают на людей. И говорят, популяция медведей в России за 30 лет выросла чуть ли не в 3 раза. И мы как-то вот подупустили популяцию медведей, а так как у нас сейчас в некоторых регионах есть проблемы с вывозом мусора, нерадивые компании этот мусор плохо убирают, где-то там раскидывают еще что-то, и мишки поняли, что зачем ему там охотиться, если можно выйти к городу или к деревне и полакомиться из мусорки. И таким образом они теперь сталкиваются с людьми и нападают. Несколько трагичных историй было вот за последние там, пару месяцев.
2: У меня в голове есть не очень хорошее предложение, как контролировать популяцию медведей. Вообще-то в России есть такое традиционное блюдо – тушеная медвежатина. И оно даже достаточно вкусное.
0: Мясо медведя, оно такое рискованное. У них много всяких жучков, паучков, паразитов.
2: Ну, надо
0: паразитов.
2: Приготовиться, чтобы хорошо.
0: Вот.
2: Вчера... Я в Воронеже вот ел.
0: Ел?
2: Понравилось.
0: Mm. Потом на червячки всякие проверялся?
2: Нет.
0: А вот может...
1: Проверьте,
0: там...
1: пожалуйста, и отсядь от нас.
0: Может, с нами сейчас не Никита разговаривает, а какая-нибудь червинка.
2: Так все, ты меня до панички хочешь довести, да?
0: Да. Тут буквально вчера, вот про медведей-то, в Сочи в 5-звездочный отель на Красной Поляне забрался медведь. Понимаешь?
1: Но у него отпуск заслуженный, поймите тоже, человек.
2: Он сколько работал, чтобы на Красную Поляну-то поехать?
0: Причем он...
1: Сколько шел.
0: Там отель, в который он залез, одна ночь стоит 37 тысяч рублей.
1: Губа не дура.
0: Да, медвежья губа-то, ого-го. Вот так что с медведями опасно, особенно вот в некоторых наших регионах, где и много лесов, и так далее, и так далее.
1: Ну вот в Красноярском крае вообще в пивные магазины люди боятся выйти из-за медведей. Страдают теперь бизнесмены, пиво не покупают из-за медведей.
0: Да.
1: Вот так вот.
0: А вечером люди боятся выйти, потому что могут встретить мишку. Вообще надо просто, наверное, охотникам дать больше разрешений, да и все, и вопрос.
2: И все, и популяция сразу контролируется.
0: А знаете, как вообще это все устроено? На самом деле государство

0: как вообще охотничья история, я тут недавно пытался выяснить, у государства есть определенное количество лицензий. И это государство эти лицензии отдает разного рода структурам. А эти структуры уже продают охотникам. И каждая из этих фирм, ну, условно, фирм, да?
1: Ну, не аккредитованные специально, да,
0: да. Они хотят на этом заработать. То есть государство по факту им дает там, даже продает, допустим, эти лицензии там по 5 рублей, а они такие, а мы будем продавать по 500, и на этом зарабатывают. Может, не надо продавать лицензию на медведей по там дикие суммы на самом деле стоят, а просто снизить стоимость, и все, и охотники пойдут, и с удовольствием популяцию-то проредят. В том же Красноярском крае, мне так кажется. Ну, мы тут про ИИ говорили. Еще одна страшная новость. Цифровая деменция у нас развивается. Знаете, что такое?
1: Вот расскажи, что такое цифровая деменция, а то я забыл.
2: Пишешь странные вещи без Т9?
0: Да, цифровая деменция — это забывчивость, Никит, дорогой ты наш. Ощущение затуманенного сознания, неспособность концентрироваться на зрительных задачах, включая чтение книг. Цифровую деменцию развивают гаджеты и, само собой, искусственный интеллект.
1: А как бороться с цифровой деменцией? Мне кажется, чтобы с ней бороться, надо книжки читать. Как раз тренировать память, формировать новые книжки. Нейронные связи.
0: Можно книжки читать, можно писать самим.
2: Я думаю, детокс электронный нужен вообще. Как-то вот надо это внедрить.
0: Ты
2: всем.
0: Практикуешь?
2: Стараюсь. Стараюсь как минимум кушать без телефона.
0: Не, это нереально.
2: Ну, вкусно на самом деле.
0: Ну,
2: ты вспоминаешь, что есть вкус у еды, потому что оно на автомате кушается, а ты что-то смотришь и погружен не в еду.
1: Ну, слушай, я не знаю, с телефоном проще есть зеленый салат с зеленым салатом полезным, но когда у тебя там какой-нибудь шашлык из барана, ты сам телефон откладываешь.
0: Ну, потому что ты руками будешь есть этот шашлык.
1: Во-первых, да, во-вторых, ты готовишься к этой встрече.
0: С шашлыком?
1: Да.
0: Что-то шашлыка захотелось.
1: А у меня тоже вот сразу,
2: из понимаешь? Из медвежатины, да, небось?
1: Нет, из барашки.
0: Ну, а вообще, кстати, Т9 тоже, мне кажется, цифровую деменцию развивает. Вот многие люди теряют грамотность благодаря, на мой взгляд, именно вот этих подсказок на гаджетах.
1: Но у нас вообще люди писать ручкой вот прям на бумажке разучиваются. Да. И я за собой какое-то время назад начал замечать, что вот от того, что ты печатаешь в ноутбуке, печатаешь в телефоне, и ты уже как-то не привыкаешь, вот, а это же мелкая моторика, это же тоже нейронные связи, это же тоже мозг. Почему детям вот первое, что, собственно, дается, это все на мелкую моторику на развитие, потому что это способствует общему развитию человека. Вот. Поэтому да, читать книжки, писать от руки, стараться записывать. Я вот теперь на всякие совещания хожу с блокнотом и ручкой. И прям записываю, да, потому что это, во-первых, лучше так ты запоминаешь, что там на этом совещании было.
0: Записал, потом сфоткал и такой, и загрузил в ИИ, говорит, переведи мне теперь это в нормальные буквы.
1: Не, я нормально научился все-таки писать. Ну, да. То есть корявым, конечно, почерком, но у меня всегда такой был. Но я различаю.
0: На тебе ручку, вот у нас бумажки есть, напиши экспрессо. Вот мы посмотрим сейчас на твой почерк и всем покажем. А тем временем в ЦИОМ, вот впереди прям бумажки. А тем временем в ЦИОМ говорит, что каждый пятый россиянин признает себя ленивым. Вы ленивые? Вот Никит не ленивый, он реально взял и написал. Ну покажи свой.
1: Держи.
0: Ну не такой корявый, вот кто смотрит трансляцию где-нибудь в Рутюбе или ВКонтакте.
2: Нормально.
0: Если видно, нормальный почерк.
1: Корявый, я вообще в детстве прописями учился, чтобы буковки были ровные, сейчас уже не так совсем.
0: Я стал печатными писать местами. Ну, когда какие-то анкеты заполняешь, проще печатными написать, потому что могут не разобрать. 70% россиян считают себя трудолюбивыми, но каждый пятый, 21%, считают себя ленивыми. Вы ленивые?
1: То есть каждый пятый сказал правду.
2: Вот если что-то не хочется делать, то я ленюсь. А вот если что-то прям... Ты такой, ох, вот это прям хочу.
1: Ты знаешь, вот я не считаю, что лень — это плохое качество.
2: Это вообще
1: неплохое качество. Потому что если человек, во-первых, ленивый, во-вторых, он сам для себя это признает, то есть он эту историю проработал в голове, что вот, ну да, я ленивый. То есть лень — это что? Что ты не хочешь делать что-то лишнее. Ленивые люди, которые это осознают, они находят решение любой проблемы.
2: Самый короткий путь.
1: Самый эффективный путь. То есть у меня даже вот коллега на работе, даже не коллега, начальница, она пропагандирует так называемую ленивую эффективность. Вот, это когда ты вместо того, чтобы делать 25 лишних движений, просто прямо идешь к цели без того, чтобы лишний раз напрягаться. Это же классно.
0: Я в любой непонятной ситуации всегда говорю, слушайте Владимира Владимировича. Владимир Владимирович пару лет назад выступал в Харбине, в Китае, в университете. И что он сказал? Я и мы все ленивые люди. Все, Путин разрешил. Значит, можно. Я тоже ленивый человек. И вообще, я считаю, лень – двигатель прогресса. А давайте делиться ленивыми лайфхаками. У нас буквально 5 минут остается до конца эфира. Предлагаю нашим слушателям позвонить к нам в студию, дозвониться +7 495 95 95 91 2 и поделиться, к чему вас привела лень. По-любому лень приводит к чему-то хорошему. Вот если бы не было лени, у нас бы эскалаторов, наверное, не было. Мы бы по лестнице как дурные
1: лень
0: ходили.
1: Лень – двигатель прогресса.
0: 100%. Эскалаторов не было бы, машин бы не было. Если бы людям не впадлу было бы ходить ногами на большие расстояния, никто бы велосипед, колесо бы не придумали. Серьезно.
1: Ну да, на самом деле практически любое изобретение сделано для того, чтобы жизнь упростить.
0: Как вы упрощаете жизнь? Поделитесь лайфхаками. +7 495 95 95 91 2. +7 495 95 95 91 2. Например, один из ленивых вот способов, мне товарищи делают так, чтобы машина всегда была чистая, ее нужно просто часто мыть. И вот они заезжают там на вот эти, есть самомойки такие автомобильные, заезжают там раз в неделю, там 3 минуты потратил, помыл машину, и она все время чистая.
1: У меня похожий лайфхак. Для того, чтобы траву было просто косить, ее надо просто косить чаще. То есть, когда она у тебя вырастает примерно вот по плечи, ее уже очень тяжело скосить.
2: Но это не лень, это дисциплина как будто чуть-чуть. А мне вот вспомнился пример 30 лет и 3 года. Илья Муромец пролежал, ничего не делал, а потом хоп, и все, поперло у человека.
0: Поперло, да.
1: А вообще, извините, созрел. У нас русская традиция давать любую задачу и документу отлежаться.
0: Вот это ужасно на самом деле.
1: Но это же реально рабочая история.
0: И он просто становится не нужен.
1: Да. Ну, там треть задач реально становится потом не нужна.
0: А делаете ли вы так, большие начальники, позвоните в +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира. Отлеживаются ли ваши документы? Очень интересно. Тут Татьяна пишет нам: стиралки бы не было без ленивых людей. Спасибо тому человеку, который ее изобрел. Антон сообщает: лучшие сотрудники, они лентяи. Все поставленные задачи выполнят а. быстро, б. качественно, чтобы...
1: Не переделывать 25 раз.
0: Да.
2: Или не выполнят вообще.
0: Ека пишет: я очень ленивая, поэтому все делаю быстро. Тоже. И,
1: конечно,
0: да.
1: Хочется же полежать. Вот ты все быстренько сделал, и спокойно лежишь, сериальчик смотришь, супер.
0: Лень – это не качество, а оценка действия, говорит Елена Владимировна. А у нас есть звонок. Доброе утро. Вы ленивый человек?
3: Здравствуйте. Александр Волгоград меня зовут.
1: Доброе утро.
3: Я, в общем-то, немного ленивый человек, но я вообще руководитель учреждения серьезного. У нас 13 подразделений по стране. Я вам скажу, что это вот ваше отлеживание бумаги. Бумага должна отлежаться. Или еще говорят, принцип ПВО – подожди выполнять, отменят. Это все большая-большая проблема. Наоборот, необходимо не затягивать все, а делать максимально быстро и эффективно. Потому что очень часто происходят отмены из-за того, что кто-то где-то отлеживает вот эти принципы. И потом начинается накопительный кумулятивный эффект, и мы не достигаем той цели, которую хотим, потому что все по чуть-чуть тормозят. А сейчас у нас идет борьба со временем. То есть мы и время. Кто побеждает время, тот достигает цели. Поэтому необходима внутренняя дисциплина, и эта лень, которая, да, двигатель прогресса, но необходимо ее постоянно держать в рамках. Если мы не будем себя дисциплинировать, а дисциплина бьет класс, ну, вот будет большая проблема.
0: Спасибо большое. Вот хороший начальник нам позвонил, видите?
2: Вот он на бизнес-мастер-классе каком-то.
0: Да. А я согласен. Четко. Я вот против отлеживания документов. Потому
1: Но ты не можешь не согласиться, что это реально традиция такая.
0: Традиция. Ужасная традиция. У нас много ужасных традиций, между прочим. Но об этом можно целую программу посвятить. Тут говорят, что компьютеры это тоже появились от безделья.
1: Телефоны, чтобы не отправлять гонца с запиской или голубю на лапку приматывать бумажку. Вот теперь смс-ку можно отправить.
0: Град ураганов пишет, это не принцип ПВО, а принцип МПС. А вот как расшифровать? Может, потом само решится МПС?
1: Я просто помню классическую сцену из какого-то фильма, где опытный, собственно, машинист, и им говорят, там, перекатите, значит, состав с первого пути на третий. Он говорит, да подожди, это сотруднику молодому, подожди. Потом с третьего на шестой. Он говорит, да подожди, еще посидим чуть-чуть. Потом с шестого назад на первый. Он говорит, все, теперь мы вот упахались, и все.
0: Мария Романова пишет, мне всегда было... Ой, я дозвонилась на спутник, это там уже Анастасия пишет. Я дозвонилась на спутник, но мне лень было громко говорить. А Анастасия, которую я начал читать, мне было всегда лень убираться, поэтому для этого я родила детей.
2: Лентяйка.
1: Чтобы... Причем детей нескольких, чтобы да. полный функционал был закрыт.
0: Это точно. Ладно, друзья мои, вторник для неленивых людей, второй рабочий день. Сегодня экспресс заканчивается. И нам не лень будет завтра вновь выйти в 7 часов по московскому времени в эфир «Радио Спутник». Подпишитесь пока, где найдете. Никита Лиховецкий, Игорь Пименов, Константин Придыбайло. До завтра, пока.
1: До новых встреч в эфире.
2: Пока.
4: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
5: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем да. самостоятельно.
4: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
5: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
6: Симметрично, Михаил Леонидович.
4: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
5: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
4: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
4: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
8: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
4: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да. Тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Ереване 9, в Хабаровске 3 часа дня. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Гражданин Молдавии задержан по делу о покушении на российского военного. В результате вражеских атак за неделю погибли 46 человек. В Бурятии ликвидировали напавшего на мужчину медведя. Подробности далее. Правоохранители задержали гражданина Молдавии по делу о покушении на убийство российского военного в Саратовской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, покушение на военнослужащего обвиняемый совершил 3 сентября. Боец выжил благодаря своевременно оказанной медпомощи. Стрелявший был задержан в Астраханской области на допросе. Он признался в преступлении. Он был завербован на Украине, а за убийство ему обещали 70 тысяч долларов. 46 человек погибли от атак ВСУ за неделю. Пострадали 266 мирных жителей России, среди которых 13 детей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие 7 дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 6500 боеприпасов, подчеркнул посол. Правительство России включило средства противодействия беспилотникам в перечень специальных средств для оснащения организации федеральной почтовой связи. Соответствующее постановление Кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Этот документ дополняет перечень, утвержденный в 2005 году. Деятельность Ассоциации ветеранов СВО, которая объединила уже порядка 30 тысяч участников, охватывает все регионы России. Организация продолжает расти благодаря доверию бойцов, рассказал сопредседатель Координационного совета Дмитрий Афанасьев. По его словам, ассоциация старается сохранить принцип единства, сформировавшийся между военнослужащими на линии соприкосновения. При этом организации еще предстоит расширять взаимодействие с участниками СВО, учитывая размеры страны и число возвращающихся ветеранов. Медведя, напавшего на мужчину в Бурятии, ликвидировали, сообщила Республиканская служба по надзору в сфере природопользования. Напомню, инцидент произошел накануне в Закаменском районе республики. Бурятия, мужчина был загоспитализирован в тяжелом состоянии в больницу. Его супруге удалось избежать и позвать на помощь. Спасти мужчину не удалось. От полученных травм он скончался в больнице. В Авачинской бухте завершилось трехдневное межведомственное учение, в котором участвовали суда и авиация Тихоокеанского флота, а также пограничники и спасатели, чтобы отработать взаимодействие при ликвидации аварии на море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. По легенде, на судне возник пожар и началось затопление. Спасатели отрабатывали оповещение, переход в район аварии, откачку воды с помощью мобильного комплекса и буксировку судна в базу. Также искали людей, терпящих бедствие в море, и оказывали первую помощь пострадавшим. Мошенники под предлогом обновления или подтверждения номера телефона в электронном дневнике выманивают у россиян код из СМС. Как сообщили в МВД, получив доступ к данным, злоумышленники могут войти в аккаунты на госуслугах, в онлайн-банках и других сервисах, либо реализовать схему со звонком из правоохранительных органов и требованием перевести средства на якобы безопасные счета. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине часа. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Разберется.
0: Стас разберется.
4: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. Это Стас Васильев. Стас, ай как просто. Стас разберется. Привет, привет.
5: Доброго утра.
4: Ну, давай быстро вкратце. Прогресс есть по ощущениям, как я имею в виду физическое состояние? Слушай, все хорошо?
3: Каждый день, да, чуть-чуть получше. Ну, потихонечку, да, организм восстанавливается. Хотя, конечно, хотелось бы регенерацию, как у Росомахи, который, кстати, выходит 15 числа. Одновременно с этим начинается и новый сезон «Дьябло».
6: Так что... Игрушка же выходит? Или нет?
3: Игра. Очень крутая должна быть. Будем надеяться.
6: Я что-то сам трейлер увидел, прям энтузиазмом немножечко зарядился даже.
3: Да, трейлер очень хороший. Придется PlayStation расчехлять, хотя PlayStation, конечно, дно. Мы PlayStation не уважаем, и придется еще геморроиться с оплатой через всякие аккаунты. Но я, наверное, прям, знаешь, даже буду проходить не на дорожке, как я обычно это делаю, а расчехлю телевизор и, наверное, денечек Ну, это нельзя прям прокрастинацией назвать. Хотя, знаешь, с другой стороны, я вот от компьютерных игр столько удовольствия, сколько я вчера, когда ковырял новые пресеты для своего процессора, для гитары, я вот столько, конечно, ну, не получал удовольствия от этого. Потому что вчера вообще просто жесть. У меня планы определенные были там поработать и прочее. Я как залип, так все. Просто, короче, в итоге вот оказалось, что у меня много лет уже есть идеальнейший гитарный процессор, который я использовал, вот реально без преувеличения, я сейчас там не скромничаю и ничего, использовал буквально на 1% от его возможностей. То есть я его использовал только как стандартный, там гитарные, роковые, такие металлические пресеты, да, там, оказывается, и ambient можно писать, и дроны, и, в принципе, там он полностью синтезатор так заменяет. Ну, во всяком случае, для моих целей. Вот. Ну, вот такая вот история.
6: Ну, это вообще всегда здорово, когда увлеченность чем-то увлекает вдвойне.
3: Я, правда, не совсем понял,
6: как там получился это переход от игр к процессору.
3: Я говорю, что меня это больше, ну, намного сейчас увлекает.
6: Да.
3: Прикол просто в том, что я вот от игр так не залипаю. То есть в играх пару часиков поиграешь, и как-то становится скучно, а вот с этой историей можно сидеть очень долго. Но увлеченность, на самом деле, в моем случае, это даже достаточно большая проблема, потому что мне интересно все, да, то есть вот я даже хожу сейчас, когда на съемки какие-то зовут, там, ну, Ири, допустим, вот звали недавно зачитывать стихи российских военнослужащих, очень крутой проект, мне очень понравился, и я сразу прихожу, там, со всеми операторами, со всеми, ну, кое-чему поучился, так скажем, то есть несколько фишечек для себя забрал, а во-вторых, мне теперь приходится с собой, я, в принципе, огромный рюкзак таскаю, да, а сейчас приходится еще таскать с собой и диктофон, потому что находятся звуки вот всяких, ну, звуки интересные на площадке, ты записываешь, потом пичешь, под титры подставляешь в роликах и прочее. Ну, короче, увлекся я саунд-дизайном, но знаешь, когда у тебя большое количество увлечений, а тебе уже под 40 лет, ну, как-то это становится проблемой, потому что
6: фильтровать надо, 40... конечно, времени не так много, да.
3: А все настолько интересно, что просто не можешь. Я вот сел смотреть курс по, ну, там тоже связанный с производством видео, и я настолько залип, и все. Я там какие-то нормальные дела не успеваю делать, и это, конечно, грустно, потому что, с одной стороны, творчески ты растешь, а с другой стороны, ты, конечно, ну, деньги как бы не зарабатываешь, а тебе надо там счета ежемесячно платить и все остальное. Тем более, что жизнь наша, к сожалению, становится только дороже и дороже.
6: Ну, я не знаю, я могу только сказать, что все еще в компьютерные игры залипнуть вообще легко на много часов вообще просто запросто. У меня, правда, набор своих-то игр, он не такой обновляемый. Цивилизация, герои, Старкрафт. Что-то еще у меня четвертое было. Цивилизация пятая, если что. Героев разных.
3: А там игр. Их вот как-то обновляют до сих пор?
6: Кого, прости? Именно...
3: Эти игры.
6: Ну, ты знаешь, на той, по-моему, неделе или на позапрошлой Ubisoft объявили, что они сделают ремастер этого третьих героев. Правда, абсолютно все по-другому выглядит. Их уже в всем известную субстанцию макнули за это, за непонятное решение. А так нет, все. Я по GTA Vice City, господи, мой же любимый, и Сан-Андреас тоже. Что-то я там на них недавно натыкался. А, ролик видел. Единственный ролик, который сделанный с помощью искусственного интеллекта нормально, это... Я признаю нормально. Одна без этих, без оговорок. Это кто-то делает видео вставки или видеоролики. Вот именно ролики прям непосредственно из Вайса, обновленные. именно вот откровенно искусственно интеллектуальным образом сделал. Но мне вот симпатично. Как-то это называется Vice Stop или Vice что-то. Ну, в общем, если кому интересно, да, там прям Рэй Лиотто в роли Томми Версетти очень угадывается. И, ну, понятно почему. И отдельный тоже.
3: Персонажи видны заметно. Знаешь, вот на самом деле в чем прикол? Просто с той же самой Дьяблой они саму игру как бы там тоже обновляют, но каждый новый сезон — это изменение системы прокачки. Да, изменение. Это, знаешь, это как вот видеоблогинг, но только для меня в качестве видеоблогеров выступает компания Blizzard. И я такой, ну что сделают? Вот бывают откровенно провальные сезоны, когда они такую дичь творят, что ты просто такой, ну вы что там, ребятки? Но прикольно даже, там, я бы посмотрел какие-нибудь дневники разработчиков, как вот они сидят, все это там делают, придумывают. Мне интересно, как придумываются эти ролевые системы. А касательно роликов, о которых ты говоришь, у меня сейчас появилась идея поиграть в Assassin's Creed Black Flag только по одной причине. Никогда не была интересна эта игра. Но, во-первых, ее очень жестко допилили, то есть эту игру там что-то под 7-8 лет делали. И там есть скин Джека Воробья, и именно в контексте Black Flag это выглядит настолько круто, что я такой, господи, да это же пираты Карибского моря.
6: Да.
3: Все, надо поиграть, надо поиграть.
6: Ну вот я за всякими такими накидками, добавками и фанатским творчеством не очень слежу, а иногда и официальным творчеством таким, но, ну вот. Но если засаживаюсь, ну да. Я помню, я 2,5 дня играл в 11-й Mortal Kombat, когда он вышел. Реально, вот были майские праздники, я 2,5 дня, ну, сел вечером, сутки, и еще потом...
3: Это очень... приемчики изучить, посмотреть, классно, как там что будет.
6: Сначала сначала, конечно, все поизучать. Помню, я не... Ну да, и потом эту самую еще, собственно, сюжетную ветку проходишь, которая сама по себе не такая длинная, но...
3: Не,
6: ну,
3: да я ладно. Сюжетки... Вот в Mortal Kombat это скучно.
6: Очень
3: хотя
6: слабо,
3: я,
6: очень слабо.
3: Я тут посмотрел 5-часовой лор по сюжету Tekken, и я такой, что?
6: Tekken? Так там вот... лор есть? О.
3: Там такой глубочайший лор, то есть вот даже вот этот кенгуру, это искусственно выведенный там, один там мстит, причем там в главное это суть в том, что это конфликт со своим отцом,
6: да,
3: то есть чел, который в конце,
6: было, да.
3: Да, и причем он выигрывает бой, но он уходит. А отец, оказывается, еще не проиграл, он преобразуется в более серьезную форму, которую побеждает другой чувак, и поэтому становится первым чемпионом, ну, чемпионом первого турнира Tekken. А тот чел, который, ну, на самом-то деле победил, он в итоге, по-моему, так ни разу чемпионом турнира и не стал, несмотря на участие во всех Tekken'ах. Каждый раз ему что-то как-то не везло в каком-то
6: Никто
3: моменте.
6: Никто меня не переубедит, когда начинают докидывать вот этого лора, деталей и мелочей в файтинге. Это игру только портит, усложняет и не нужно. Чем проще, тем лучше, на мой взгляд. Давай непосредственно, раз уж мы начали говорить,
3: да,
6: сейчас
3: про
6: будут космические подвязы, да, от файтингов до оружия, вот практически вот столечко, просто заявляется первой темой, предлагается побеседовать про возможные новые инициативы европейской промышленности в отношении того, что, где и как производить. Не успели мы вот несколько недель назад и месяцев, кстати, и полтора года назад поговорить о том, что Rheinmetall собирается... где-то что-то возводить, где-то что-то строить, как внезапно инициативы подобные возникли и у Volkswagen. Но это непосредственно как повод, все тот же, как этот город называется, Оснабрюк, это на северо-западе Германии, если я правильно подсмотрел и вспомнил. Вот там тоже какие-то мощности собираются. Для чего? Части для беспилотников, по-моему же, правильно я понимаю? ПВО. Части компонентов для железного купола. Ну и в целом тоже есть определенные новости, сообщения о том, что Европа, европейская промышленность, европейский ВПК планируют как-то активизироваться. И тут это вот, знаешь, тоже к нашей регулярной этой теме истории. Лишние деньги, что ли, взялись? Можно ли с этой помощью создать дополнительные рабочие места? По идее, на бумаге все работает. Ну что, как не ВПК поднимает экономику и людям дает работу? А с другой стороны, лишние, свободные-то деньги на то, чтобы запустить, на то, чтобы первоначальную инвестицию, должны же откуда взяться?
3: Вот, кстати, да. Да, но они будут брать эти деньги с граждан. То есть, знаешь, если касательно какого-нибудь другого бизнеса, тут методика очень простая. Абсолютно любое там повышение на ВПК, если мы не берем в расчет Россию, да, потому что Россия была готова, как я вчера даже упоминал, от своего там ВПК полностью отказаться в разрезе договоров по ДСНВ и всему остальному.
6: Ты имеешь в виду 90-е,
3: И потом уже вот как раз-таки начиная с подлодки «Курск», с нашей там большой большой трагедии, но это вот как раз-таки период опять начала вооружения после уничтожения Югославии. Ну, то есть, условно говоря, тебе говорят, все будет мирно, а потом твоего ближайшего друга, можно сказать, даже брата, при тебе начинают избивать, и ты такой, нет, все-таки надо идти записываться на бокс, потому что этот чел как бы ведет себя совсем не мирно, мало ли он на меня нападет, и мне придется с ним сражаться. Ну и начинается вот такая вот история, что мы начинаем вооружаться. Это я так вот к слову, потому что, конечно, бывают разные случаи, есть разные лагеря стран. Хотя, с другой стороны, можно предположить, вот мы все время говорим о том, что Европа... То есть, вот как бы, вот как вот я говорю, да, какая моя канва, в чем вот я уверен. Люди внутри Европы, то есть европейские политики, они хотят зарабатывать бабки. Бабки они могут зарабатывать, только беря деньги с налогов и вкладывая в какие-нибудь предприятия, которые связаны с ними. То есть я, как бы глава там, канцлер Германии, я лоббирую такой вот интерес через все эти рейхканцелярии, да, хорошо, и говорю, да, вот да. Давайте выделяем деньги, потому что нам нужно защищаться. И мы выделяем деньги на ВПК, а все это ВПК связано уже с моими предприятиями. И все, я получаю с этого деньги. Но прикол ВПК заключается в том, что ни на что другое ты выделить не сможешь, да, то есть ты создашь какой-нибудь бизнес по сельскохозяйственный бизнес, и там у тебя, ну вот, мы там делаем семена и прочее, тебе люди скажут, слушай, ну это понятно, но вы с нас столько налогов берете, нам просто жить-то не на что остается, нам жить-то на что нет, мы как бы не готовы, начинаются протесты, начинаются возмущения, и в то же самое время вот эта пресловутая там российская или террористическая арабская угроза, вот это вот все что угодно, да, здесь-то ты не можешь сказать, что типа, да мне плевать, там, захватывайте меня, потому что тебя сразу же все твое сообщество наречет предателем, коллаборационистом, там, гитлеровцем без пяти минут, и ты такой, типа, ну, ладно, забирайте мои деньги, а они, собирая эти деньги, перераспределяют их через свои предприятия, но вся эта схема, она неоднородна, да, то есть нет прям такого, что вот все политики сидят внутри вот этого, и каждый такая вот мразь. Некоторые считают, что действительно есть российская угроза, потому что когда ты занимаешься там вот так вот глобально такой пропагандой, то ты не можешь не самоотравиться. То есть рано или поздно ты сам начинаешь верить в те вещи, которые ты говоришь. И с ними это произошло, да, то есть я уверен, что там есть, конечно, и политики, которые честно верят во всю эту российскую угрозу, тем более, что российская угроза — это действительно самосбывающееся пророчество, потому что они нас к этому провоцировали и подводили своими действиями. То есть здесь нельзя прям сказать, что вот они европейцы, они вот абсолютные идиоты и конченые. Ну вот
6: побывает... В принципе, поводов хватает для этого.
3: Поводов хватает, но так на самом деле там можно и про нас сказать, да, потому что если... Да, к сожалению...
6: Местами.
3: Потому что если такими вот такой вот риторикой инфантильной пользоваться, когда ты такой, вот все там дебил, не пытаться разобраться в причинах и средствах, то вот эти вот вообще, вот знаешь, все люди, наиболее активные радикалы, что там слишком пророссийские, которые там можем повторить, дойдем до Берлина, что при этом те же самые либералы, которые кричат об уничтожении страны, что эта страна там не имеет права на существование, на самом деле это две крайности одного и того же явления, которое вот я называю, ну, по-разному можно называть, инфантилизм. Я все-таки считаю, что инфантилизм — это то, из чего произрастает и фашизм, и терроризм, и все остальное. Вот правда, я действительно так считаю, и я перекладываю здесь и свой, так скажем, политическо-обозревательско-комментаторский опыт, и вместе с тем свое... Ну, скажем так, жизненный опыт, да, когда я вот таких вот людей встречал. И просто я замечаю, что большой инфантил, большинство проблем вокруг этого самого инфантила, вот вы сейчас по-любому поймете, у вас есть такие знакомые и друзья, а если нет, то, возможно, вы этот знакомый и друг, так что будьте осторожны. Большинство проблем в жизни которых — это то, что спровоцировали вот они сами вокруг себя. То есть, когда вот они что-то там разгоняют у себя в голове, тревожатся и прочее, и начинают провоцировать появление тех явлений, которых они и боялись. Вот это знаменитое самосбывающееся пророчество. И отчасти с Европы происходит все то же самое. То есть было бы крайне, ну как-то большим упрощением говорить, что мы не представляем им угрозу. Мы представляем им угрозу просто потому, что у нас есть оружие. Но если посмотреть в истоке, то оружие у нас есть, потому что угрожали они нам. То есть это вот эта вот бесконечная вражда, когда они такие, слушайте, Россия это слабая, да давайте не будем с ней считаться. разбираться. Давайте будем чмырить ее и доить вообще абсолютно всех ее соседей, а потом ее уничтожим. Россия это видит, становится с военной точки зрения сильной, и они такие: посмотрите, рядом с нами кто-то сильный. Они не могут не напасть, они рано или поздно нападут. И в конечном итоге всеми своими действиями они провоцируют как раз-таки вот это вот нападение. Да? То есть те же самые прибалты. О, ребят... О, ребятки, а давайте-ка мы будем предоставлять свою территорию для ударов по России, потому что, ну, если мы этого не сделаем, то Россия рано или поздно на нас нападет. А тем самым они вынуждают нас, опять же, всему российскому руководству это ангельское терпение. Любая другая страна бы уже 10 лет назад бы напала на Прибалтику, да? Наши проявляют ангельское терпение, но, тем не менее, нас к этому подводят, и в конечном итоге мы все равно будем еще и агрессорами, а то, что нас к этому подвели, об этом все забудут. Вот, то есть, вот так вот я могу сказать. По поводу вооружения. Я считаю, что российская оборонка, ну и, в принципе... Я вот, кстати, знаешь, что понял? Вот, это не то, что отвлечено к теме, это на самом деле тема напрямую касается. Это же самая тупая вещь, когда вот говорят, то есть есть вещи разные по степени тупости, но когда говорят, вот Путин разрушил Россию, он получил самую богатую страну и все полностью потерял.
6: Да кто
3: потерял,
6: так говорит? Потому... Ты опять ссылаешься на слова маргиналов, четырех человек, ну серьезно.
3: Леш, у меня для тебя, короче, у меня для тебя просто одна просьба. Не заходи в Инстаграм и в ТикТок, пожалуйста.
6: Я не захожу туда. Миллионы каких просмотров? Индийских ботов?
3: Нет, индийских ботов.
6: Слушай, ну... Подожди, мы с тобой тысячу раз говорили. То есть просмотры условно ВК-видео – это накрутка. Но просмотры Инстаграма и ТикТока – это святое. Ну давай серьезно.
3: Нет, я никогда не говорил, что это святое. Особенно, кстати, про YouTube я тебе могу сейчас накинуть. Там изменить алгоритмы просмотров.
6: И не один раз.
3: Там сейчас жесть. Да. Но я говорю все-таки про то, что на ВК эта накрутка, она палится за счет того, что и комментариев мало,
6: а там
3: и
6: не палится, поэтому там мы уважаем, слушай, здесь не уважаем. Суть та же самая. Один человек давай. 10 раз включил ролик, засчиталось 100 просмотров. Ну серьезно.
3: Давай
6: тут ты даешь
3: поспорим. Поспорим на какую-нибудь такую более обстоятельную тему, я все-таки могу определить, что людей, которые так считают, их действительно достаточно большое количество. Но давай не будем ссылаться на ботов. Вот тебе, например, депутат Николай Бондаренко.
6: Ты составил недавно... миллиарды просмотров.
3: Хорошо, давай я вот, чтобы мы на эту тему не спорили, я тебе сошлюсь на депутата Николая Бондаренко, который примерно то же самое недавно на дебатах... у Владимира Соловьева.
6: Я немножечко к другому это веду, просто к тому, что мы тратим эфирное время на обсуждение
3: тезисов. Мы тратим на спор
6: о
3: реальности или нереальности. А я говорю, тема... что реально есть такое мнение. Я просто хотел сказать, что оно дебильное.
6: Ну а есть еще маргиналы, которые вот здесь у нас рядом с метро Новокузнецкая, сидят, которые такое
3: маргиналы,
6: тебе говорят, и кричат в воздух какую-то такую бредятину.
3: Короче, я просто подвожу к тому, что этот тезис абсолютно вот идиотский, еще более идиотский, чем я думал раньше. И прикол заключается в том, что наша оборонка показала намного большую способность, нежели немецкая, которая не может перестроиться и без наших ресурсов, вот без страны бензоколонки, я, кстати, повторю мысль свою из 22-го года, показал всем, как вот там сколько, 1 или 3% мирового ВВП, на самом деле, который жестко, как это сказать, эксплуатировалось, да, на самом деле составляло львиную часть их прибыли. То, что без наших ресурсов не могут они так эффективно производить и не могут они таких больших денег зарабатывать. Но это, мне кажется, достаточно прикольный момент, на который можно обратить внимание, и я, честно говоря, думаю, вот я никогда не складываю все это на нацию, да, там, вот как у нас есть, русские там ничего не могут сделать и прочее, или немцы тупые ничего не могут сделать, или стандартная классическая по отношению к американцам, ну, тупые, я вот такого говорить не буду, но эффективность системы, вот у меня есть такой вот критерий, да, он не идеален, но все-таки эффективность системы государства я определяю количеством финансиализации всех секторов экономики. То есть, чем большим количеством управляют финансы, а именно голая математика, я бы это даже сравнил с тем, что люди всю экономику отдали на откуп нейросетям. Как раз-таки вот эта вот сплошная математика, которая всякое считает, но при этом игнорирует самую суть, вот самую базу. Вот. И поэтому, ну, мне кажется, что европейская, и в частности немецкая экономика, она не очень эффективно. И вот теперь, когда я дал вот такой вот, скажем так, контекст, возвращаться к тому, что сейчас европейские страны пытаются найти денег, пытаются перевооружиться, я думаю, что у них это получится, они опять влезут в кредиты, но из-за большой финансализации всех рынков, всех секторов экономики и бесконечной необходимости показывать вот эту самую прибыль, заканчивая тем, что вся финансовая система, она все-таки придумана еще со времен Бреттон Вуда и всех остальных вот этих вот нефтедолларовых историй, она придумана именно американцами, я прихожу к мнению, что вся эта история, немецкая, французская или любая другая, эффективной она быть не может. И дело тут не в том, что зависимы от Запада или там генетически тупые, как вот тоже любят иногда говорить, и в плане шуток это совершенно нормально так прикалываться, но если вот рассуждать серьезно и как бы анализировать ситуацию, то прикол как раз таки заключается в том, что своей финансовой системы у них как таковой нет, все равно всем этим будут управлять инвестиционные хедж-фонды из Америки, из Европы, капитал он же не имеет национальности, и проблема здесь даже не в американцах, проблема в том, что вся эта система по себе, она неэффективна, потому что эффективность в ее базе и не подразумевается, Подразумевается только обворовывание обычного населения, но не путем того, что мы просто крадем у вас деньги, а путем того, что вы вкладываетесь в МММ, только вместо обещания завтра стать миллионером, у вас только одно обещание, что вас не уничтожат, что вас спасут, что все это надо для того, чтобы вас спасти и защититься от этих ужасных русских. Вот примерно так. Так что вооружаться они, да. Будет ли это эффективно? Нет, не будет.
6: А вот вопрос сюда же. Полтора года назад, как немецкие всякие большие промышленные бонзы начали говорить о том, что вот, да мы все построим, да мы все... Полтора года прошло. Нет, безусловно, наверное, что-то где-то сделали, что-то где-то построили. Но вот в целом сидит немец, да, вот, например, который на выборах на эти выходные ходил. Например. И он видит, ну, а что вы сделали? Покажите результаты. Ну, наговорили языками, хорошо. Да, все делается не сразу, все серьезно, нужно подготовить, нужно построить. Но это же моя любимая поговорка, эту консервную банку можно до конца улицы допинать. Ну вот какие-то результаты человек-то спросит,
3: ну вот ну, который а будет готов, который... Украине вот... предоставили вооружение.
6: Какое? Новое или вот это перезакупленное у Америки?
3: Так смотри... перезакупленное у Америки. Ну, подожди, мы делали это...
6: Мне-то объяснял вот этот вот Rheinmetall, говорил, что, ребят, вот мы у нас поставим завод. Да-да-да.
3: Да, мы у нас поставим завод, а пока покупаем через Америку, но деньги эти проходят через нас, мы получаем как государство свой процент, плюс это дополнительные инвестиции в нашу экономику.
6: Я про конкретного немца, чьи налоги у меня дополнительно хотят, даже не налоги, а просто деньги у меня хотят забрать.
3: Если мы у тебя сейчас не заберем деньги, немец, завтра твою страну отберут. Придут солдаты российской армии, разграбят там Макдональдс наш, как было в Красную Грозию.
6: И туалет заберут, унитаз не
3: забывай. Да, будут насиловать наших женщин. Миллионами. Тем более, ты что, забыл, Россия, там нет даже унитазов, там нет душа, и поэтому ты должен бояться немец. Потерпи, пожалуйста, ты слишком хорошо живешь, пойми, немец.
6: Но просто тут разговор в том, что, понятное дело, что 70 лет об этом кричали после 40-х годов, но сейчас вроде люди, по идее, ну как-то должны более критического сознания.
3: Люди не умнеют. Да, я вот вообще даже понял, что типа, ну, глобально человечество не умнеет, как будто бы умнеет, ну, какой-то там отдельно взятый человек. И то, знаешь, почему он умнеет? Потому что он там вместо работы
6: Стас,
3: с утра до вечера...
6: 5 секунд осталось, давай продолжим, но после выпуска новостей...
3: Стал блогером и получил возможность читать, да.
0: Стас разберется. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
7: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.
8: Мне кажется, что ты...
9: Это проекция.
8: Но я хочу...
9: А это зацикленность на себе.
8: Нет, дело не в этом.
9: Вытеснение и отрицание.
8: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. 10 человек пострадали в результате атаки БПЛА на Саратов, в том числе 3 детей. Также повреждены несколько домов. Идет устранение последствий и оценка ущерба, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Он поручил руководству города организовать работу оперативного штаба для людей. Открыт пункт временного размещения. Задержанный гражданин Молдавии Николай Кочо, завербованный спецслужбами Украины, причастен к покушению на военнослужащего из числа высшего командного состава Минобороны России. Как сообщили в ФСБ, завербованный мужчина в июне 26 года прибыл в Россию для совершения преступления, а задержали его при попытке выезда из нашей страны. По данным Следственного комитета, утром 3 сентября в поселке Пробуждение Энгельского района Саратовской области Кочо не менее 6 раз выстрелил в российского военнослужащего. Тот выжил благодаря вовремя оказанной медпомощи. Злоумышленника задержали в Астраханской области. По информации ФСБ, Кочу по указанию куратора в марте этого года прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку в Киеве. Российские вооруженные силы нанесли удар по танкеру с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для украинских войск, сообщили в Минобороны России. Как уточняется, этой ночью армия России атаковала объекты ОПК Украины в Киеве и Киевской области, а также объекты в порту Черноморск в Одесской области. ВСУ на фоне визита переговорщиков в США снизили число атак по России по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В Кремле, напомню, 5 сентября прошла встреча президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткофом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Она длилась около 3 часов. Российский лидер на ней подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщал помощник президента Юрий Ушаков. День языков народов России широко отметят во всех регионах страны, сообщила советник главы государства, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская. Она отметила, что центральное мероприятие состоится в Москве, в Национальном центре России. Его откроет народный артист страны Евгений Князев пушкинским памятником. Также ожидаются выступления артистов Татарстана, Башкортостана, Якутии и Дагестана. День языков народов России впервые отмечается 8 сентября. Памятная дата приурочена ко дню рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Разберется.
0: Стас разберется.
6: Давайте продолжим. Финалить как-то будем тему первой получасовки, где вот этот самый бюргер среднестатистический может, должен, хочет или ничего такого относительно результатов этой самой какой-то прорывной экономической деятельности со стороны своего государства или ну его.
3: Да я думаю, в принципе, мы в любом случае зафиналим, потому что мы периодически ко всем этим темам возвращаемся, да, потому что, ну, суть-то, она остается одной
6: вот,
3: все
6: извини,
3: равно.
6: Вот в качестве примера, опять же, да, это выборы только в одной земле, да, это выборы, которые подавляющего большинства в парламент не принесут, но тот факт, что за АДГ пошел Бюргер, проголосовал, это не разочарование в том, что нам государство кричит, нам промышленность кричит, а по факту ничего. А по факту вот идет человек верить, ну, достаточно популистским заявлениям. Ну, АДГшникам, которые хотя бы альтернативу, которую, на которую накидывают. Опять же, напоминаю еще раз, что это не по всей стране, это не до большинства, но рост популярности
3: существенный. А тут же, понимаешь, как может быть? То есть вот приходят вот эти АДГшники и говорят, вот, посмотрите, наши деньги тратятся там непонятно на что, надо заботиться о немецкой нации, да, но те люди, которые сидят и зарабатывают деньги на нынешнем состоянии вещей, или что еще хуже, хотя не знаю, что из этого хуже, возможно, действительно верят в русскую угрозу, но они же в конечном итоге всех этих АДГшников нарекут предателями, причем назвав их предателями и искренне в это веря, они, ну, будут с ними неистово бороться, потому что будут
6: бороться,
3: на самом деле...
6: Да, все да, по факту.
3: И считать будут они при этом, что это действительно предатели, путинская там оппозиция. У нас же, посмотри, как происходит.
6: Погоди, я просто... немножечко про другое. Я про другое говорю. Я о том, что люди, которые идут все-таки голосовать за них, это показатель того, что ну, человек все-таки оценивает, смотрит, видит, хочет какие-то результаты получить или нет. Там-то дальше что делает государство, что делает там немецкая правоохранительная орган или спецслужба, это вообще другой вопрос, который сюда отношения не имеет
3: напрямую. Ну идут, но это же те же самые популисты, которые просто предлагают вот такие вот простые... Простые
6: да.
3: решения, будем бороться с мигрантами
6: конечно.
3: И все остальное.
6: Конечно, а потом появится следующий популист, который против этого
3: да.
6: что-то скажет. Я именно про здесь и сейчас говорю, а не про систему в целом. Система в целом, понятно, она так работает, это без
3: но
6: вопросов.
3: Это, конечно, показывает деградацию системы, но мы все варимся в одном котле.
6: Текущая система, да-да-да.
3: Проблема-то в том, что деградируют не конкретно там немцы, деградирует абсолютно вся планета.
6: Ну, подожди, это сейчас обобщение, это демагогия. Мы сейчас говорим конкретно
3: про
6: Германию.
3: Это демагогия, это кризис капитализма. Ну, конкретно про Германию. Вот у каждой страны свои проблемы. То есть кризис капиталистический, он общемировой, но в каждой стране он имеет свой окрас, исходя из исторических вот этих вот всяких предпосылок и системы, которая выстраивалась там последние десятилетия. Ну, или там еще со времен Второй мировой, и можно еще раньше уйти, да, но я вот говорю в общем. Поэтому, ну, это является, конечно, показателем там определенного кризиса. Ну, а в какой стране чего-то подобного нет?
6: Не-не-не, никаких отсылок и оговорок. Ну, что это за ерунда такая? Так можно сделать оговорку на что угодно и куда угодно. Мы говорим конкретно про Германию, конкретно про сейчас. Но в долгую нужно смотреть, безусловно. Опять же, третий раз оговорюсь, что это одна из
3: да,
6: земель.
3: Понимаешь?
6: Это выборы, которые большинства подавляющего не принесли, но, тем не менее, определенный звоночек.
3: Тем более,
6: есть.
3: Проблема-то в том, что чем хуже в Германии, да, тем больше вероятность того, что и у нас с ними может быть какой-нибудь военный конфликт. Сейчас вероятность этого достаточно мала, но просто дело в том, что когда страна экономически абсолютно полностью проигрывает и показывает свою несостоятельность, тут же вот опять диалектика, да, здесь нет ни хорошего, ни плохого. Если страна показывает там бурный рост экономический, а что нам эти русские, что нам с ними считаться? Если страна испытывает экономические проблемы, слушайте, ну, как бы, наверное, нам неплохо бы самим спровоцировать войну с русскими, потому что тогда мы сможем свою собственную экономику за счет этого починить. И это как раз-таки проблема того, что мы в общемировом кризисе находимся, и это отражается абсолютно на каждой стране. Вот, то есть вот про что я говорю. Я, в принципе-то, можно поговорить о каждой стране отдельно, но мне это нравится больше в рамках там стендапа, да, там, конечно, Гитлера притянуть, пошутить на эту тему, как-то вот это вот все обыграть, поприкалываться, но если говорить там вот о серьезной аналитике, то кризис, он общемировой, и можно, наверное, о проблемах в отдельных странах не говорить. С другой стороны, слушай, если
6: так
3: мы
6: можно
3: говорим
6: любую
3: про...
6: тему просто заявить,
3: да, конечно,
6: ну, мы говорить не будем, в мире кризис,
3: да.
6: Капитализм в кризисе, следующая тема.
3: Нет, все-таки
6: человек
3: главное...
6: Человек-паук вышел, ну, ребят, кризис мировой, в капитализме кризис, следующую тему. Ну, вот там зумеры сексом меньше заниматься стали. Ну, кризис мировой.
3: А это уже философски. Нет, во-первых, меньше они не стали.
6: Как это ты не веришь вот этим исследованиям? Как ты можешь?
3: Я вот, честно, живу, и вообще ничего не меняется. Если зумеры стали меньше заниматься сексом, то это только потому, что они стали больше времени проводить в телефоне, и в телефоне, возможно, поинтереснее.
6: А почему они времени больше в телефоне проводят? Потому что у них фрустрация от того, что происходит вокруг, потому что кризис в мире и кризис капитализма.
3: Нет, потому... слушай, как вот раньше люди жили, это вообще страшнейшие времена. Нет, я думаю, просто потому, что телефоны появились, а раньше их
6: это
3: не
6: правда.
3: Было.
6: Это правда. Раньше я другие думаю, забавы знаешь... были, раньше никто в телевизоры не смотрел, раньше
3: они
6: никто газеты
3: не,
6: не читал.
3: Еще.
6: И телевизоры, и книги никогда не были. И в палки никогда никто не играл, которые на земле валяются. И крапиву никто не стегал, не хлестал. Нет, раньше люди ничем не занимались. Только вот. Давай, ладно, дальше в Европу, дальше про оружие. В Норвегию приехали... Что у нас там приехали? Ракеты... О, слушай, РСМД приехали. Ракеты средней и меньшей дальности.
3: Да, слушай, я единственное, что добавлю про Rheinmetall. Я хотел все подвести, вот если мы говорим конкретно про Rheinmetall, мы с вами здесь можем проследить интересную экономическую последовательность, которая заключается в том, что ты в курсе, как говорил великий классик, борешься за культуру, а ты в курсе, что она умирает. Rheinmetall умирал 3 раза. Он банкротился полностью в 19 году, 1919-м, в 1945-м,
6: это важно,
3: понятно. Причинам. И в 1990-м. То есть экономически они не вывозили конкуренцию, государство их воскрешало, напитывало госконтрактами, и все становилось ну, более-менее как-то. То есть я подвожу все это к тому, что Rheinmetall — это вообще, на самом деле, немецкое правительство состоит из некромантов, подобно ФСУ Ниясете из Никоперумова, которые постоянно воскрешают этот самый Rheinmetall. Но если мы с вами посмотрим на это более глубинно, то очередной виток капиталистического кризиса уничтожает Rheinmetall, показывает его несостоятельность, после чего он подпитывается полностью немецким правительством, и это происходит обычно в преддверии ну, какой-нибудь достаточно большой войны. Хотя вот в случае с 90-ми годами там были спецоперации, полицейские операции, куда они отправляли вооружение, в том числе и Rheinmetall-овское, бомбя очередной Афганистан, Ирак или Ливию в Сирии. Вот. Так что это носит исключительно экономический характер, и здесь Rheinmetall, они являются всего лишь частью вот этой вот глобальной капиталистической системы, которая испытывает кризис, и единственный способ этот кризис перерасти, то есть здесь других никаких вариантов нет, да, то есть единственный вариант для них этот кризис пережить, это уничтожить нас. А мы, соответственно, уничтожение себя не хотим,

0: в экономические всякие публикации, акции оборонных компаний снижаются. Но это, по-моему, больше... Ну да, это в целом про всех. Естественно, за Америку в первую очередь. Это Америку цепляется.
1: Потому что Европа на рынке вооружений себя не так много сейчас представляет. Угу. Вот.
0: Да, да. И это тоже мы упоминали и в этом году, кстати, и в прошлом, о том, что очень многие вещи в экономическом положении того же Rheinmetall зависят от заявлений, от слов. Вот посмотрим, что там Volkswagen на этих заявлениях стрельнет, не стрельнет. А РСМД в Норвегии? Ну, правда, опасно, страшно. Слушайте, это аббревиатура вообще на подкорке просто сидит. Из российского МИДа, естественно, предупреждение дежурное, обязательное, но никак это норвегов не останавливает. Норвегия в этом смысле ну, подкладывается под американское вооружение, американские ракеты.
1: Ну, как подкладывается?
0: Ракеты у них очень легко и охотно.
1: Нет других вариантов, потому что вся система еще со времен Рейхкомиссариат Норвегия, они же, знаешь, вообще на самом деле смешно получается, но, конечно, грустно. Геноцид — это всегда и смешно, и грустно. Смешно на дальнем расстоянии из-за того, как это потом заканчивается. Я, конечно, говорю про то, как Япония простилается под Соединенные Штаты, о чем мы вчера говорили, в итоге, я вот в этом, конечно, в геноциде ничего смешного нет, это само по себе ужасно, но когда ты начинаешь именно логически вот так вот это оценивать, используя какие-то частные истории, то становится смешно. Ну, то же самое и с норвежцами, потому что вся история Норвегии — это мы продались Гитлеру, Гитлер проиграл, поэтому мы поубивали всех женщин, которые в рамках этой программы сами ему и его солдатам и отдали для рождения детей. И там дети, это на самом деле одна из ужаснейших историй, то, что детей там просто страшно травили только из-за того, что зачаты они во времена Рейхкомиссариата Норвегии были немцами. Да? То есть пришли немцы, началась программа повышения рождаемости, они всех женщин оплодотворили там, каких смогли, там красивых, соответствующих прекрасным, в кавычках, конечно, арийским геном, а в итоге-то их всех просто там, поубивали и чмырили просто страшно, это было большое клеймо, и вот это вот норвежцы так вот провели денацификацию, по факту став просто подсосниками Соединенных Штатов Америки, ну, из-за того, что положение выгодно, чтобы в Баренцевом море создавать точку напряжения для Советского Союза, поэтому тут по-другому как бы быть и не может, они полностью в лоне Соединенных Штатов Америки находятся, и там никаких других вариантов нет. Тем более, что мы сами им отдали немалое количество бонусов, вот, которые сейчас вроде как даже хотим обратно.
0: Ну, потому что хотели мириться, хотели жить дружно. Кстати, прощения, в первой части передачи упомянул ты Инстаграм, да? Упустил я, да, нужно же сказать, принадлежит экстремистской запрещенной мете и всяческому другому
1: прочему.
0: Интересно, скоро
1: ли придется про Бондаренко такое же уточнение делать?
0: Ну, посмотрим, поглядим опять же. Этот статус — вещь такая, как она, плавучая, то появляется, то исчезает. А про то, что именно Северная Европа как-то по-особенному, я не знаю, боится, не боится, напрягается, не напрягается. Финны вон, господи, какой-то забор построили, 200 километров, высота 4,5 метра, за 356 миллионов евро, хотя, наверное, в европейских бюджетах это не так много. 3 года
1: деньги
0: строили.
1: Деньги на это, наверное, выделила Европа тоже, да?
0: Вот это, кстати, хороший вопрос. Они же запросто могли из Брюсселя потребовать что-то подобное. Более того, им Брюссель бы выписал еще.
1: Сейчас я посмотрю.
0: Угу. Ну, начали, если что, начали это с 2023 года, с осени, с ноября, чтобы противодействовать нелегальной миграции. По-моему, это как раз тогда вот это знаменитое забавное дело велосипедистов, да, которые, оказывается, через Россию на велосипедах ехали непосредственно в Норвегию. Может быть, это, кстати, пораньше. Но мне кажется, и тогда тоже, вот из Ближнего Востока и из Северной Африки. Занятная была история. Ну, в любом случае, в Норвегию вон ракеты, про Швецию вообще говорить, наверное, и нечего. Там у них подлодки регулярно образуются и рисуются, и находятся. Финны вообще забор ставят, хотя Финляндия сама считает, сколько они убытков. Недополученной прибыли у них получают.
1: Вот, кстати, доходов. Тоже экономически, как считать, ведь пока финны строят забор, Прибалтика сама по себе является забором.
0: Забором анализов даже почему-то приходит мысль такая. Ну, я не знаю, для кого? Они же на берегу моря, Прибалты. От кого они заграждаются?
1: Да нет, ну это шутка про этих, про натовские танки.
0: Натовские танки. Угу. Ну, слушай, ладно, если Норвегия не так интересна, у нас же и прибалтийская тоже тема была.
1: Я просто полез гуглить, кто...
0: Что-то как-то долго, ты прям там...

0: Абсолютная информация, кто, слушай, кто оплатил за Боржинский, да?
1: Я не так, что типа, кто оплатил, там, знаешь, первые три ссылки. Вот, у меня своя база специально составленная, но у меня кончились кредиты.
0: Ну, вообще так-то все достаточно просто. Ну, вон, смотрим, финиш, в смысле, финская. Ай, да, вон он, 200 километров, 4,5... Даже турки об этом написали. Ну, как это здорово. Да нет, вроде сами, правда.
1: Свой собственный проект. Я просто начал еще новую модель использовать для поиска информации из своих источников. И, конечно, денег теперь уходит достаточно много. Но, знаешь, как круто.
0: Свои
1: я прям
0: загружу.
1: Да. Слушай, я запарсил, не хочу делиться кем, но вот прям ведь есть сайты, которым я доверяю. Я запарсил и скачал несколько сайтов из интернета, самых авторитетных в России, которые я таковыми считаю, полностью. Исходя из этого, я там еще попилил материал, но у меня сейчас 20 гигабайт вот этого просто сплошного текста обо всей вот именно истории с 91-го года. Это фантастический объем информации. Я, конечно, Клод новый подключил себе в нейронке. Он ищет дольше, но то, как он мне начал выдавать, он прямо, я свои сценарии сейчас через него прогоняю, но, конечно, каждый, вот мне прогнать один свой сценарий, он там находит ошибки, неточности, недосказанности, но это стоит 200 баксов. Вот один за каждый сценарий свой, я сейчас просто за проверку на факт-чекинг плачу 200 баксов. Но происходит прекрасно.
0: Это находится чуточку.
1: И собственного бюджета, кстати, строило.
0: Собственно, я же говорю. Еще, знаешь, обратил внимание, почему они это строили? Это было требование для вступления в НАТО.
1: То есть заставили построить, но, наверное, использовались для этого всякие европейские фирмы, потому что, ну, европейское, оно же лучше. То есть 1,8 миллиона евро за километр, а обслуживание еще 1,5 миллиона евро в год.
0: Ну, это, вот, мне
1: забор,
0: кажется, еще не так
1: надо
0: много.
1: Обслуживать. Не знаю.
0: Сколько кажется, полтора этим деньгам примерно?
1: Нашлось бы более хорошее применение.
0: Полтора миллиона в год, ты сказал?
1: Да.
0: Ну, это ровно день, как это сказать, того, что русские туристы тратили в Финляндии только в пригородных регионах. 1 миллион в день они тратили, представляешь? Один день. Это помнишь серия в Саут-Парке, где Картман купил себе этот парк? Так и здесь. Значит, мы строим забор, нам нужно его обслуживать. Нам нужны 1,5 миллиона в год. Ну хорошо, будем на один день в год пускать русских туристов. А?
1: Да.
0: Прекрасная схема. Мне прям даже нравится.
1: Фон дер Ляйен отказалась все это дело спонсировать, но все равно подкинула денег на чрезвычайные расходы. 50 миллионов евро.
0: Чрезвычайные расходы.
1: Да. Они говорят, мы не будем платить, вот я даже ее цитату нашел, за колючую проволоку и стены, но потом ее свозили на вертолете премьер Терри Орпо ее свозил. Да, в апреле 24-го года забор показал, и Урсула все-таки сжалилась и дала им 50 миллионов через один из фондов Евросоюза.
0: Ну, это тоже, вот, слушай, это правда, это та вещь, которая отдельно интересна, что Европа, вот эта единая, на самом деле нужно, правда, делить отдельные страны, отдельная Еврокомиссия, отдельная Евросоюз, отдельный Евросовет, отдельно НАТО вообще присутствует. Какими путями? Кто? Мы как-то их всех в одну кучу загоняем, а там столько бюрократических всяких контор. Мне кажется, это просто прекрасно.
1: Не загоняю в одну кучу. Я вот смотрю на интересы. Ну, тут вот, знаешь, опять же сложно, потому что надо смотреть и частное, и общее, да. Вот потому что я вот недавно думал, я сейчас сделаю там разбор ролика Сергея Минаева про Владимира Ленина, и вот он там говорит, что типа вот Ленин там и прочее, типа так вот историю изменил. А мне все-таки кажется неправильно так говорить. Была заправка, я всю ночь лежал и думал над аналогией, не мог уснуть. Вот я думал, с чем сравнить Владимира Ленина, потому что как-то превозносить роль человека в истории, ну, он пришел, Ленин, и сделал революцию, то что же за государство такое, которое один человек может перевернуть? При всех проблемах Российской империи, она, конечно, была слаба, но не настолько. А с другой стороны, и недооценивать все-таки тоже нельзя, да, поэтому идеальное сравнение, мне кажется, я придумал. Короче, вот была Российская империя, это бензоколонка, где были нарушены меры безопасности, да, и там много где был разлит бензин, а Ленин — это спичка, вот эта искра, да, как раз-таки в соответствии с его газетой, которая оказалась нужной.
0: Вот,
1: я понимаю,
0: ты
1: она
0: прочитал
1: очевидная.
0: 7-й класс учебник истории.
1: Нет, нет, нет.
0: Ну, это, про искру, из которой возгорится пламя. Ну, ты прям...
1: Ну, это пламя революции прочее. Ну, не знаю, я вот просто лежал, сам думал, может быть, это было написано где-то в учебнике истории,
0: я не читал. Но это большевики сами про себя так говорили, прямым текстом.
1: Где, где? Я не читал
0: такого.
1: В
0: своих документах, ну, они газету так назвали, из искры возгорится пламя, это их же собственное заявление.
1: Но это более другое, того, я тебе это так другое. Скажу, на протяжении тут моя аналогия, она глубже, потому что там все-таки есть именно внутренние проблемы с собой. Внутренние проблемы самой Российской империи, которые этими, этой бензоколонкой, как тебе сказать...
0: Я не хочу тебя расстраивать, но об этом весь 19 век писали, говорили декабристы и прочие Герцены, и очень многие всякие, о том, что внутренних проблем в Российской империи вот столечко. Ну, правда, не хочу ничего никак. Но сравнение интересное про бензоколонку, что это все вспыхивает вот так вот в один момент, правда.
1: Не, я не говорю, что она какой-то типа уникальная и супер продуманная, но оно настолько...
0: Не, образное,
1: вот,
0: образное.
1: Оно настолько точно здесь подходит, потому что мы говорим... Как бы, когда мы говорим про искру, понимаешь, мы не говорим о том, что чтобы искра разгорелась в пламя, должны сопутствовать определенные условия. То есть должна быть вот эта бензоколонка, где нарушались меры безопасности, где не следили достаточно четко за персоналом, на чем-то экономили, и в итоге там разлит бензин, не соблюдаются меры безопасности, потому что искра, она может разгореться, и могут даже какую-нибудь, вот ты сейчас приди на заправку, ну, это не рекомендация, но там зипа берешь, там, об джинсы, зажег ее и кинь где-нибудь рядом, не факт, что что-то загорится, потому что есть определенные меры безопасности, которые от таких случаев отгораживают. Но когда капитализм в крайней стадии, когда все пущено на самотек, ну, в такой момент она может там загореться, и тогда случится уже огромный пожар. А если еще нарушались меры строительства, и эту бензоколонку поставили около леса, то, как говорится, сгорел сарай, гори и хата. Ну, вот, типа, я вот про это. Понятное дело, что это самая такая вот очевидная аналогия, но здесь она настолько точно подходит. В любом случае, я уже даже забыл, к чему я это хотел сказать. Мы про что говорили-то?
0: Мы говорили про Норвегию, про Финляндию конкретно, которые денег дали на личные расходы, но забор все-таки они финансировали сами.
1: Да, но я забыл, к чему я все это хотел подвязать, но
0: роль личности истории, ты хотел разобраться в Ленине,
1: да,
0: разбор на разбор, и там придумалось сравнение. Ну, к тому, что...
1: Да, но я забыл, к чему я это хотел сказать.
0: К тому, что сам по себе он был человеком, который что-то вот реально сам менял, да, или все, да, что была диспозиция?
1: А, да, я говорю про то, что оно вот все на самом деле и так, и не так. То есть можно посмотреть и с точки зрения какой-то частной вот такой вот истории, а можно посмотреть и глобально. И вот эту мысль, вот, и вот я ее забыл, к чему я в контексте обсуждаемой нами темы-то хотел подвязать. А, к тому, что вот ты просто еще смотришь, там есть разные силы, да, то есть можно смотреть и на то, что сама по себе Урсула фон дер Ляйен — это жуткая коррупционерша.
0: Если про Европу, да-да-да.
1: Если говорить про Европу, да, она сама по себе жуткая коррупционерша, но, с другой стороны, при этом есть разные силы, и они борются, и на них тоже надо смотреть, и насколько сильны одни или другие силы, извините за тавтологию.
0: Все правильно. Исходя из того, что в Европе куча международных, наднародных, межгосударственных, надгосударственных организаций. НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросоюз и т.д. и т.п.
1: Так еще и внутренние оппозиционеры, с которыми тоже нужно бороться, и, с одной стороны, вот эти вот наднатовские организации, они продавливают оппозиционеров, да, и давят их, а в других случаях когда-то используют себе на пользу. Но поскольку они там с Урсулкой в одной обойме, так сказать, действуют петушиной, то они пытаются все-таки ей помочь бороться.
0: Это как?
1: Но в какие... Ну, это выражение
0: для
1: такое,
0: петушиных боев,
1: уже.
0: Что сплошной, сплошной махач, драки, и петушиные бои что... самые жестокие.
1: Да, да, да. Ну, конечно, только я поэтому. В этом плане никакой только... тюремной эстетики
0: никакой
1: запрещенной, которую мы в России, между прочим, не уважаем и не любим. И прикол-то как бы заключается в том, что в какие-то моменты эти наднатовские или другие структуры, они начинают использовать уже оппозицию для того, чтобы... Бэмс, давайте-ка так вот.
0: Я просто пытаюсь представить, а в Европе есть сейчас оппозиция, такая, знаешь, организованная, так, знаешь, как в «Терминаторе», чтобы это была такая вот,
1: ну, конечно,
0: пусть и в небольших количествах, но...
1: Марин Ле Пен, альтернатива увлечён. Для Германии.
0: Но она же изгой. Тут... И, условно говоря, выйди за пределы Франции, и никто не знает Марин Ле Пен. Нет, все ладно, в Европарламент избирались, слушай, хорошо.
1: Да как минимум я недавно комедию там французскую смотрел, и там, ну понятно, французская, но достаточно популярная, и даже там была в начале персонаж Марин Ле Пен. Кстати, комедия очень смешная про чиновников. Аналог нашего домашнего ареста про бесполезного чиновника, который ничего не делает, а их потом сокращают, его пытаются сделать, чтобы он уволился, а он не хочет увольняться, его отправляют на какую-то, в какую-то колонию Франции, где повсюду холод и медведи там ходят, очень смешно.
0: У них такая
1: там
0: есть.
1: Да, и у них там в начале, короче, Марин Ле Пен как раз-таки. Ну, там у них какой-то маленький, типа, участок земли, исследовательский, я уже забыл, надо
0: это
1: пересмотреть.
0: Видимо, знаешь, как в сериалах делают, когда подвязывают какую-нибудь актуалочку, типа, ну, это же вот здесь сейчас.
1: Да,
0: очень интересно, конечно.
1: Не, Марин Ле Пен все-таки, она еще и после отца и прочее, ну, как бы, знают, какая
0: безусловно,
1: разница.
0: Безусловно, есть вот это центробежное устремление в Европе. Давай ничего, небольшой перерыв сделаем, а после перерыва рекламы новостей нам можно будет позвонить 959-5912. Готовьте свои телефоны.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Ученые и пионеры космонавтики по всему миру, включая великого Циолковского, с начала 1920-х годов самым серьезным образом изучали вопрос реактивного полета. Эпоха тихоходных винтовых аэропланов уходила в прошлое. Люди стремились к скорости и высоте. Прорывной идеей покорения стратосферы с помощью ракет в то время проникся и Сергей Королев. Даже книгу на эту тему написал в 1934-м. В этом же году в СССР была запущена первая крылатая ракета. Денег на проекты государство не жалело, но и спрос за результат был строжайшим. К концу 1930-х годов ученые и инженеры сконструировали первый отечественный ракетоплан. Самолет с ракетным двигателем, работавшим на азотной кислоте и керосине. Зимой 1940 года в присутствии спецкомиссии Наркомата авиапромышленности и Наркомата боеприпасов прошли контрольные наземные испытания, а затем аппарат взмыл в воздух. Жизнеспособность концепции была доказана еще целым рядом тестовых полетов. Однако в практической плоскости ракетопланы оказались бесполезными. Слишком сложной была конструкция. Приоритет отдали самолетам с воздушно-реактивными двигателями. Но проект по созданию ракетоплана позволил вырастить целую плеяду выдающихся конструкторов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Сухуми столько же, во Владивостоке 16 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Белгородской области при атаке ВСУ погиб человек. Объекты энергетики подверглись атаке на юге Саудовской Аравии. Школьники из Подмосковья получат 100 тысяч рублей за высокие баллы ЕГЭ. Подробности далее. Один человек погиб, четверо ранены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате ударов противника, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев. Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 112 раз атаковали регион. Ударам подверглись 14 округов. Кроме того, по данным губернатора, противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и один раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Один из пострадавших при атаке беспилотников на Пермь остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости в Краевом Минздраве. Как уточняется, врачи оказывают всю необходимую помощь. Накануне губернатор региона Дмитрий Манухин сообщил, что на Пермь была совершена атака вражеских беспилотников. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Бойцы российской группировки войск «Север» с начала сентября уничтожили 120 военнослужащих ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил командир подразделения. Он уточнил, что российские военные ведут постоянный мониторинг местности как на линии боевого соприкосновения, так и в тылах противника. По его словам, данные по всем обнаруженным целям передаются расчетам ударных беспилотных систем и артиллеристам, которые наносят огневое поражение. Ряд объектов энергетической инфраструктуры подверглись атаке на юге Саудовской Аравии. Есть пострадавшие, об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Королевства. Как уточняется, в результате ударов на ряде объектов возникли пожары, и это привело к их временной остановке. Специалисты принимают необходимые меры, говорится в сообщении, и подчеркивается, что пострадавшим также оказывается должная медицинская помощь. Заседание Генеральной Ассамблеи Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии и заседание подкомиссии по туризму пройдет в Бурятии в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики. Этим летом в Улан-Удэ прошло юбилейное 15-е заседание рабочей комиссии высокого уровня и заседание подкомиссии по традиционной медицине. Всего в мероприятии приняли участие более 200 делегатов из 10 регионов России, а также Китая, Республики Корея, Монголии, Казахстана и Мьянмы. Региональных администраций стран Северо-Восточной Азии была основана в 1996 году в Республике Корея для поддержки регионального сотрудничества государств Северо-Восточной Азии. Почти 120 выпускников из Подмосковья, которые сдали ЕГЭ на высокие баллы, получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, сообщили в Министерстве образования Подмосковской области. О том, что выпускники, сдавшие на высокие баллы экзамены, смогут получить такую выплату, ранее проинформировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По данным Минобразования региона, всего в этом году в Московской области зафиксировано 1021 100-бальный результат. Два выпускника набрали по 100 баллов по 4 предметам, а 10 выпускников показали результат 300 баллов по 3 предметам. Это все. К данной минуте больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Сейчас. Разберется.
4: Сейчас. Разберется.
5: Разберется.
6: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. В этот час 95-95-912. Телефон. Рассказать, поделиться, задать вопрос. Естественно, очень нужно, очень важно сделать это сейчас, иначе придется делать это завтра. А для затравки еще одна европейская тема. Вообще тянется на протяжении достаточно длительного времени. Каждый раз просто добавляются какие-то новые цифры, новая статистика. Так вот, посол Украины в Варшаве, в Польше, Боднар, говорит о том, что число нападений на украинцев в этой стране, в Польше, выросла за этот год на 30%. Похожую статистику публиковал, по-моему, и польский, то ли МИД, то ли какие-то другие ведомства. Но прям, возможно, даже, кстати, Боднар это и повторяет. Но вопрос вот об этом. Да, в Польше растет негативное отношение к украинцам, приехавшим, ведущим образ жизни какой-то, видимо, проживающим, переехавшим. Но я не знаю, правильно, неправильно. Видосики, которые приходят, понятное дело, что пацаны из интернета никогда не врут. И если мне написали, что поляки жестко побили украинцев, естественно, должен верить по умолчанию, что это ровно прям взяли и побили. Но, тем не менее, таких видосиков, фоточек становится как-то вроде побольше. Хотя в 2012 году Польша совместно с Украиной проводили чемпионат Европы по футболу. 14 лет назад уже было.
7: Ой, ну это, вот знаешь, это к моему тезису, мы, по-моему, с тобой спорили о том, что можно взять любую нацию, переписать с помощью пропаганды буквально там за... Извините, за несколько лет.
6: Так мы особо и не спорили, в этом я с тобой абсолютно согласен. Мы заняли единую позицию.
7: Я люблю, когда мы спорим, так получается интереснее. Слушай, ну, касательно этого, тут вопрос еще, зачем он это говорит. Но это факт, которому я, например, верю. Ну, то есть, действительно. Потому что... Не хочу вспоминать, но он, по-моему, даже не иноагент, Сергей Дудьков там у Дудя рассказывал, как его унижали. Но, в принципе, там и русских, и украинцев унижают одинаково, потому что им обоим не рады, да. А какой уже повод для этого там будет использоваться? Ну, главный-то факт, то, что понаехали, что вы у себя в странах не сидите. Хотя поляки-то за это несут полную ответственность. Абсолютно та же самая петушиная бойцовская обойма, которая провоцировала конфликт России с Украиной, а теперь, когда украинцы, ну и многие русские, которые поверили, что поляки им желают добра и просто борются со злом. Зло, эффективное зло. Они такие, ну, как-то мы не на это рассчитывали. Ну, ребятки, вы разожгли, в том числе вы были участниками, те, кто были подстрекателями, да, которые разжигали этот военный конфликт. Зачем это говорит вот этот вот политик? Посол, нашел рассол. Зачем он об этом говорит? Это может быть две причины. Первое, это может быть, слушайте, забирайте своих хохлов обратно, у нас их тут унижают.
6: Погоди, посол Украины говорит.
7: А, ну, значит, он может сказать, отдайте нам наших хохлов обратно, раз вы не умеете с нашими хохлами распоряжаться.
6: А сам при этом либо... в Польше работает.
7: Да. Ну, это он-то ради нации, это остальные-то конечно, бежали конечно. Просто, да, он-то никуда не бежал. Либо другой вариант. Выделите больше денег на их содержание и помогите
6: им. И на работу посольства, на поддержку или сам. А вообще, абсолютно с тобой согласен о том, что...
7: Ну, есть факт, есть, а как его вывернут? Ну, а может быть, реально хочет помочь и действительно... Но
6: сам как-то... посол, сам Боднар, да. Я просто к тому, что к выходцам из Советского Союза в Польше, на Польше, правда, очень плохо относились. Я вот не знаю, правда, наверное, кажется, к белорусам по последнее время, наверное, тоже. Но вот к россиянам, ну, это факт. Я про 10-й год здесь могу много рассказать. Конец 9-го, 10-й, 11-й. Но это, да... Естественно, в частных случаях бывало и прекрасное, но в целом негатива хватало. Звонок у нас есть, давай с него начнем, потом обязательно поляками и украинцами продолжим. Доброе утро, мы вас слушаем, прошу вас.
8: Доброе утро, Вячеслав Ялтин.
6: Здравствуйте,
8: Вячеслав. Такой вопрос. Вот на фоне, так сказать, новых торгов по Украине и всему этому, у меня такой вопрос. Зеленский вот после заключения мира, да? Он больше торгуется за то, чтобы остаться у власти в Украине, ну, в каком-то виде, может, не как президент, ну, как там, в партии и так далее. Или все-таки он торгуется за то, чтобы, ну, спокойно уйти на пенсию, чтобы потом не посадили и не убили за углом. Вот, какой он, как вы думаете...
6: Вячеслав, уточнить, а с кем конкретно торгуется? Со своими внутриукраинскими какими-то ребятами, друзьями или внешне?
8: Нет, я так понимаю, он торгуется сразу, ну, если, например, он может сказать, вот украинские меня отпускают, да, условно говоря, ну, если ты сейчас уйдешь от власти, мы тебе оставим твои деньги. Ну, то есть буквально мы не будем тебя преследовать в Монако и пытаться убить. И он спрашивает, а вот американцы, вы типа даете гарантии, что вы меня не посадите буквально на второй день после перемирия, как только я сложу полномочия? То есть как бы он пытается пробить себе спокойную жизнь, и он говорит, я хочу остаться обязательно.
6: Да, спасибо. Да. Все понятно. Так, понятно. Спасибо огромное, Вячеслав.
7: Да, слушайте, ну, прикол-то как бы заключается в том, что ни один лидер страны так мыслить не должен, потому что, ну, ты сегодня как бы уходишь там на покой, ты со всеми договорился, а в течение там 5-10 лет власть меняется, и ты уже международный преступник, да, Саркози там, да и множество других политиков, которых потом сажали, ну, там, конечно, есть нюансы, как посадили и прочее, но тут и ситуация-то все-таки с Украиной другая. Вот такие ребятки вам не дадут соврать, что любой человек, который отошел от власти, ну, потенциально-то он становится жертвой, его потом, это такое хорошее жупило, которое потом вот можно бахнуть. Вот. Поэтому, но другой-то вопрос, что и лично Зеленский-то может верить в то, что режим в Украине никогда не изменится, да и, в принципе, к этому тоже, как бы, как вы понимаете, есть предпосылки, учитывая, что ну, как будто бы там уже, ну, вот, есть пример Израиля, да, который много лет не менялся. Но, с другой стороны, в рамках даже того же самого нацизма тебя могут счесть, что вот, ты там, ты на самом деле. Помните, да, как да, был да. такой сериал «Стрела»? «You failed the city». Ну вот, ты подвел Украину, слова, Зеленский. Да, ты подвел Украину, Зеленский, и мы с тобой теперь разберемся. То есть уходить от власти — это всегда очень плохой вариант, потому что ты не знаешь, что с тобой может произойти. Ну, действительно, тебя могут просто бахнуть, причем могут бахнуть свои же. Так что я думаю, Зеленский-то это понимает, потому что ну, это понимает абсолютно любой человек. Да? Почему, если ты это как бы понимаешь, что и во власть изначально не надо было лезть. Но вот как бы полез, ну теперь как бы выруливай, разруливай, договариваться с американцами, не с американцами. Тут же, понимаете, и тут мы не можем влезть к нему в голову, да и какая разница, что он там хочет или не хочет.
9: Не, ну интересно, правда, мотивы поведения. Я вот согласен с точки зрения с позвонившим, с Вячеславом, и о том, что ну вот натурально, а каков здесь вот ключевой мотив для вот этого?
7: Слушай, ну это надо с Зеленским бутылку да, водки открыть, конечно. Сесть на кухне, только тогда ты, может конечно. Быть, узнаешь.
9: Конечно, ну так в этом-то и вопрос, что иначе это не узнать. Ну потому что на самом да. деле долгое время возникает ощущение, уже долгое время возникает ощущение, что вопрос о физическом безопасности, он ключевой. Потому что вдогонку к твоим словам, которые ты озвучил, ну серьезно, мертвый герой — это идеальный герой.
7: Да, но ведь убивают не всегда и не всех все-таки.
9: Ну, как сказать? Вот есть, и, кстати, достаточно популярная точка зрения, что и Зеленского не трогают, чтобы не создавать образ мученика. Ты посмотри, какой хороший будет в итоге сразу, нет, моментально, ну, в одну секунду.
7: С этим-то я как бы согласен. Угу. Мыслят именно с позиции того, что будет эффективно. Да, то есть эффективности у непосредственно устранения Зеленского нет абсолютно никакой. Ну, вот как вот,
9: кроме того, что кажется. Просто и понятно сменить вот этот сменить фронта, обвинить в этом Россию и сказать, вот у нас теперь поместить не, на флаги
7: мы
9: и дальше.
7: Там, да, об американских и всяких остальных. Конечно, да, но конечно, с другой конечно, стороны, Зеленский это четко налаженные финансовые потоки. То есть ты понимаешь, кто что за что отвечает. Это ты можешь с этими людьми делать деньги. Устраняя Зеленского, начинается борьба за власть, а в условиях борьбы за власть ты ну, не всегда сможешь
9: справедливо.
7: Как бы, понять четко.
9: Но тогда вот. Зачем новым людям идти во власть? Зачем новым людям избираться президентами?
7: Да я не знаю, я за них голосовать не буду.
9: Под себя перенастроить эти потоки, ну базовое же.
7: Ну да, перенастроить, база. Но тебе это база, понятное дело. Но тебе же должны условия соответствовать. Нельзя просто, а вот я хочу во власть, все, пришел и все сменил.
9: Трамп так два раза президентом стал.
7: Нет, нет, на самом деле это только видимость. Да, там было, ладно, большое, ладно. Да, угу. было большое количество всяких и Илонов Масков, и Питеров Тили, которые
9: его... его привели к власти, да, но имел в виду, что захотел он, вот, ну будто бы правда из ниоткуда. Ну, это ж не кризис республиканской партии, когда сели и посчитали. Нет у нас достойных кандидатов, которые могли бы представить интересы древнейшей на американском континенте политической профессии.
7: Слушай, да, ну я все-таки считаю, что Трамп это представитель класса капиталистов, наиболее ярый, наиболее выгодный. И в итоге просто капиталюги-то, да, получается, пришли к тому, что вот теперь они готовы к этому.
9: Один
7: теперь-то
9: капиталюга
7: они это
9: сказал.
7: Все могут сделать.
9: Да.
7: В плане?
9: В плане сказал капиталюга, хочу во власть и пошел, а все остальные с ним тоже решили договариваться. У нас еще звонок
7: остальные,
9: один есть.
7: Остальные уже чем-то занимаются, а Трамп он такой.
9: Конечно.
7: Непонятно, что а вообще Трамп, делал. Трамп... Говорит, ну давайте я буду ваши интересы представлять.
9: Вот, ну, слушай, да. Как раз таки сказал, с вами договорюсь. И потом они сидели в первом ряду у него во время второй инаугурации.
7: Так же, как и при Обаме Илон Маск сидел.
9: Я пытаюсь вспомнить, кто еще при Обаме сидел, но там все-таки чуточку иначе. Ну и ладно, и здесь тоже. тоже была такая достаточная процедура. В любом случае, звонок еще один у нас есть. 95-95-912. Обязательно позвоните, обязательно расскажите, обязательно что-нибудь спросите. Доброе утро, мы вас слушаем.
10: Уважаемые ведущие, доброе утро. Город Рыбинск, Катя.
9: Здравствуйте.
10: Или как недавно пошутил, мне друг из чата рассказал, как недавно пошутили дочка Вячеслава Ялты.
7: Ну, это скорее вот коллега,
9: знаменитые шутки, вот эти вот очень, да, просто восхитительные. Я, если бы у меня была здесь табличка с оценкой, я бы единичку бы поднял, да.
7: Почему? Нормально?
9: Ну, это так себе шутка, ну, прямо она совсем на поверхности. Екатерина, прошу прощения. Да, прошу, собственно, задавайте.
10: Стас, во-первых, огромное спасибо за выпуск про терроризм. И, можно сказать, у меня вопрос несколько в тему. Недавно совсем, ну, пару месяцев назад, возможно, с моими друзьями вот приключилась такая история. В общем, девушке молодой человек очень хотел подарить подарок, редкую фарфоровую куклу, которую она давно искала. И, не дождавшись ее у дома, оставил ей коробочку с бантиком на ее парковочном месте. Угу. И когда она приехала домой, в ее дворе были и ППС, и ДПС, и МЧС, и, насколько я помню, пожарные тоже были.
9: Екатерина, а прошу прощения, а парковочное место это где? Это в гараже крытое или на открытом?
7: Да, разница, мне кажется,
10: нет. Просто во дворе. Просто во дворе.
9: А как оно было маркировано или как? Что значит на ее парковочном месте?
10: Просто она обычно всегда там машину оставляла.
9: Обычно, ага, все, понял.
10: Да-да-да. У них двор такой, скажем так, ламповый, все друг друга знают. Но ее молодого человека не знали.
9: Важно уточнить, да, спасибо большое.
10: Вот, да. Как вы понимаете, когда она все это увидела, какой-то бдительный сосед решил, что молодой человек хочет устроить теракт. И, собственно, вызвал все эти службы. И тут вопрос, в том, что как будто бы и сосед поступил правильно, и благо службы отреагировали
7: адекватно. Нет, сосед поступил абсолютно неправильно. Екатерина, простите, я здесь не могу встать вот на эту сторону.
10: А я-то знаете, к чему хотела спросить,
7: я говорю, сосед молодец, да, договорите, извините.
10: Насколько вообще в этой ситуации важно проявлять гражданскую позицию? То есть как будто... Mm-hmm. Вы помните, да, историю про вашего друга, который телефон увидел?
7: Да, помню.
10: Тут сложно, я согласна, но дело-то в том, что насколько адекватно в каждой такой проблемной и спорной ситуации вызывать такое огромное количество людей, которые, возможно, в другом месте сейчас нужны. Спасибо большое.
9: Спасибо,
7: так, да, спасибо большое. Слушайте, ну мне кажется, здесь, в принципе-то, самая проблема в том, что глупо поступил вот этот друг, который оставил подарок на парковочном месте.
9: Ну, романтика, просто... прикольно же.
7: Ну, я понимаю, что как бы романтика, но, знаете, есть много романтичных вещей, которые мы там не совершаем. Потому что, ну, как бы, вот есть такие вот обстоятельства, которые подразумевают, что сейчас, наверное, все-таки надо как бы думать головой чуть-чуть. Потому что, ну, мы в какой...
9: Я согласен с тобой. О том, что времена такие, времена сложные. Но ты же согласишься или нет с тем, что вот подобные гиперответственные люди могли бы обратить внимание абсолютно на что угодно. В любое время. Опять же, мы говорим про здесь и сейчас.
7: И жаль, что во многих ситуациях, которые у нас произошли, во многих терактах, таких людей не оказалось.
9: Факт.
7: Это очень жаль. Поэтому сосед молодец при любом раскладе. Лучше сами знаете, да, наверное, нерадийное тоже выражение. И все-таки, ну, я считаю, что здесь глупость совершил вот человек, который вот так вот подарок оставил на парковочном месте. Я как бы понимаю, романтика там и все такое, но мы находимся сейчас в том периоде нашей истории, когда, ну, действительно, теракт может быть абсолютно где угодно, в любом месте, в любой момент.
9: И спрятан может быть под что угодно. Подарок, случайность, мусорка и прочие факты.
7: Поэтому, ну, я как бы все понимаю, но, честно говоря, я здесь полностью на стороне соседа, который позвонил и рассказал. Просто, понимаете, дело даже не в том, что я там против романтики или что-то такое. Дело в том, что я просто хотел бы оказаться, вот, скажем так, вот там, вот, где я живу, да, я бы хотел, чтобы рядом со мной оказался такой бдительный сосед, и если вдруг там в месте, где я живу, да, даже произносить как-то страшно, потому что я-то все-таки там и номеротворцы, и угрозы там неоднократно поступали, но вот я бы вот как бы, я лицо заинтересованное, чтобы все было, так скажем, чинно и благородно. Я вот таких соседей только похвалить и только мечтать о них могу. А чел, который такое делает, ну, слушай, извини, братан, мы живем в такое время, а может быть, опять же, там, ну, я не говорю конкретно про вашего друга, Ну, если вот просто взять, спустить все это на тормоза, а может быть, проверял, там, среагирует, не среагирует, да. То есть ему задание дали, а он сперва решил вместо того, чтобы что-то серьезное отнести, вот так вот проверить. Ну, опять же,
9: а философствовать здесь, вот, знаешь, сказка, притча, я не знаю, как по-разному здесь называется, про мальчика, который кричал волк, она здесь применима?
7: Нет. Почему? А как она будет применима?
9: Первый раз приехали ложный вызов, второй раз приехали ложный вызов, третий, четвертый, пятый, одиннадцатый. А на 15-й реальный вызов.
7: Слушай, оно так всегда и происходит,
9: подожди,
7: да?
9: Я сейчас говорю не про вот ту ситуацию, а про конкретно людей, которые приезжают. На 15-й раз он приедет,
7: говорю,
9: ну как он
7: понятно.
9: Будет? Помнишь, видос недавно разошелся о том, извини, пожалуйста, про то, как где-то оставили рюкзак, я не помню, где, в площади, где, в какой стране была, я даже не помню. И вот со всеми осторожностями пытаются рассматривать, подходит человек такой, просто вот так вот берет, вытряхивает, там ничего нет, он такой руками размахивает, у него там машина, что ли, не могла выехать, уходит, и его потом сносят, накрывают. Почему? Ну, потому что это злит, бесит, а регламенты-то есть, регламенты соблюдать нужно каждый раз. А из-за этого, извините, и уроки срывают, и даже «Крепкий орешек 3», по-моему, на эту тему был завязан.
7: Ну, что поделать, да, вот как бы срывали, у меня школу там раза два
9: это вот
7: звонили,
9: оно,
7: школьники, что заминируют. Я понимаю, но это работа правоохранительных служб, да, у нас в работе, чем бы вы ни занимались, у нас много всяких как бы бесполезных вещей, без которых хотелось бы обойтись, да, я тебе миллион раз рассказывал про то, насколько сильно урезана производительность всех наших компьютеров и смартфонов, которые могли бы быть намного быстрее и мощнее, если бы их не надо было защищать, ставить внутренние там ограничения на функции, которые могли бы быть использованы для достижения большей производительности, понимаешь? Ну и поэтому и здесь такая же история. Но это их работа. И проблема здесь не в самой ситуации. Проблема в том, что кто-то из службы правопорядка 10 раз его вызвали, а там была какая-то фигня, там какой-нибудь пьяный что-нибудь забыл. И он такой, ну, как бы все, значит, и в 11 раз будет такое. Не будет. В 11 раз будет трагедия. Или в 21-й, в 31-й, в 41-й, здесь, даже если перед этим ты съездил 40 раз
9: по ружняком. Не в том, что человек убежден, а в том, что отношение будет к этому. Уже не как вот я иду спасать жизнь.
7: Не должно быть отношение.
9: Согласен, но психология такова человеческая. Ну, хочешь, не хочешь, бдительность ты снижается. Даже если человек самый профессионал, ни в ком никогда сомнений нет.
7: И это данность. И знаешь, что будет? Вот он суперпрофессионал, но на 41-й раз он такой, типа, да пофиг, не проверят, а там произойдет
9: взрыв. Нет, проверю, но чуть менее тщательно, чуть менее вот как-то, ну вот-вот-вот,
7: ладно. Ну там как будто бы суперщательность-то и не нужна. Но смотри, и он, типа, там и произойдет какая-нибудь трагедия. Даже если говорить не о взрывах, да, а то, что там какая-нибудь пьяная драка вызывают, я думаю, там правопорядок служители ездят там 20-30 раз в день, а там оказывается какая-нибудь ерунда, да, просто там муж с женой повздорили, он говорит, я тебя сейчас вдарю, вызвал полицию, ничего не произошло. И потом на 31-й там раз он может даже не поехать, потому что, ой, слушай, вот всю неделю какая-то ерунда.
9: Да.
7: А потом, а там произойдет трагедия или, упаси боже, убийство. Это убийство станет резонансным, да, не потому что убийство, а потому что, а вот правоохранители могли спасти, а не спасли. Человека из органов уволят с позором. Все остальные тоже это увидят и поймут, что вот так вот. Ну, это вот просто вот так вот она работает. Но это, к сожалению, это человеческая природа, с этим ничего не сделаешь, но просто надо в себе иногда выключать человека и включать функцию. То есть какие-то вещи ты должен делать просто как функцию. Положено, значит, делаешь, да, и жить надо с осознанием того, что все правила, какими бы дебильными они ни казались, они написаны кровью. В молодости, конечно, можно возмущаться на тупых взрослых, опять эти старые что-то там напридумывали, а потом, когда ты сам становишься старым, ты понимаешь, что все было на самом деле правильно, и единственным дебилом был только ты. И вот задача в том числе и общества, и государства сделать так, чтобы ну как бы дебил дорос до состояния осознания того, что он был дебилом, точно так же, как и
9: живым,
7: мы,
9: целым и здоровым. Факт.
7: Да, вот так вот. Так что, ну, какие-то вещи, понимаешь, они вот просто есть, и идеала не достичь. Вот главное понимать вот эту диалектическую природу всего сущего, понимаешь, то, что ну, как бы вот так вот.
9: Три минутки остается.
7: И башкой думать. Про
9: главное поляков
7: голову включать как можно чаще.
9: Ну вот, слушай, ну вот я тут не совсем, не обязательно голову, если у тебя голову включать, если есть инструкция, по которой надо действовать, не надо голову включать.
7: Согласен.
9: Видишь,
7: да,
9: посторонний,
7: да,
9: предмет, сразу позвонил, не начинаешь думать. А может быть, это место девушки, которой что-то подарили? Нет, моментально. Это просто...
7: Вот, кстати, парадокс.
9: Я согласен с тобой по существу, но некоторые вещи, они вот должны вот так вот, стимул реакции.
7: У меня только что мысль, вот, мы на самом деле настолько нелогичные существа, что там, где надо голову выключать, мы ее включаем и пытаемся думать. Да, вот, когда ты стоишь, а вот все-таки красный горит, ну ничего нет, ну можешь перебежать, а? Ну можешь, ну быстро, ну какая, ну вот, вот дорога пустая. Здесь мы голову включаем. А когда надо, наоборот, голову включить в вопросах, которые касаются там здоровья и прочего, мы такие, да не, как-нибудь все само, я не хочу в этом участвовать, пусть оно рассосет. Я не осуждаю, я абсолютно такой же, как и вы в этом плане, дорогие зрители, точно так же запущенный, точно так же потерявший свою молодость на какую-то чушь, вместо того, чтобы там стать великим гитаристом или каким-нибудь крутым чуваком, просто занимаясь. Ну вот просто констатирую факт, мы очень нелогичны, но в смирении со своей собственной нелогичностью есть определенная логика и прагматичный подход. Потому что если я буду думать о своей нелогичности, это не приведет меня к тому, что я стану, наоборот, логичным и правильным. Это приведет меня к тревожности, а тревожность разрушит даже то немногое, что у меня есть. То есть в этом плане я тоже как Россия. То есть совсем там каким-то супер Китаем или Америкой мне там уже не стать, потому что было совершено немалое количество и ошибок, и каких-то данных, жизни и обстоятельств. Я поэтому при этом пытаюсь просто не растерять вот хотя бы то, что у меня есть, как говорится, не навреди. Вот не навреди — это хорошая заповедь, которую каждому из нас надо себе там прям вот так, знаешь, на лбу татуировкой написать и каждый день смотреть. Потому что иногда это важнее. Я уже, знаешь, я уже как бы настолько преисполнился, я не думаю об успехах, я не думаю о чем-то таком, я думаю о том, просто пусть не будет хуже.
9: Ох, да, то есть я так часто об этом думаю натурально.
7: Да, да. Да, это вот самое главное, просто вот, ну, чтобы не стало хуже, поэтому каждый раз, когда там очередной депутат громогласно что-то там провозглашает, и я понимаю, что это чушь и популизм, да, я думаю, ну, вот, пожалуйста, не побеждай, вот, пожалуйста, пожалуйста, не надо, вот пусть как бы, ну, вот хотя бы так, все не идеально, много проблем и прочее, но пусть хотя бы так, ну, потому что, ну, как бы, ну, живем там, по Москве гуляем, много людей там с крутыми айфонами, с высоким уровнем жизни. Я вообще сейчас, ну, просто поражаюсь. Я вот, ну, типа, зажиточный, да, ну, мне объективно там повезло и прочее. Но я еду, сколько на дороге крутых машин. Я еду, сколько домов крутых строится, и там квартиры уже распроданы. Я такой, кто все эти люди? Да, да, кто все эти люди? Просто вот есть вот те, кто у нас, видимо, жалуются о том, как им плохо живется, а те, кто живет хорошо, они просто предпочитают вообще не распространяться и не рассказывать, где и как они вообще зарабатывают. Ну, это так, мысль. Безусловно, проблемы в обществе есть, их надо решать, но если уж и решать проблемы, то с людьми, которые хоть на что-то способны, а не просто с теми, кто больше всех кричит.
9: Да, у кого много свободного времени и безлимитный выход в интернет. Отличная тема, конечно. Я уж просто прошу прощения, у нас 10 секунд буквально осталось.
7: Ты скажи, посмотрите, все блогеры, которые поднялись на критике, а потом попытались то же самое сделать, открыть свой ресторан или что-нибудь другое, все прогорели. Все. Ни одного успешного кейса.
9: Рекламная новость на радио «Спутник». Обязательно продолжим после, через пару минут.
0: Стас разберется. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим.
11: обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Один человек погиб и трое ранены при атаке ВСУ на АЗС в городе Стародуб Брянской области. Об этом сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Пострадавшим также оказывают необходимую медпомощь. Также уточняется, что повреждения получили навес и остекление двух административных зданий и три автомобиля. Попытки возродить Черноморскую зерновую инициативу с помощью введения российско-украинского моратория на атаки в Черном море совершенно неприемлемы и нереальны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил, что Украина постоянно злоупотребляла договоренностями в рамках данной инициативы, потому что Киев на гражданских судах периодически перевозил вооружение. А то, что было обещано России, Европа заблокировала. Поэтому Москва и отказалась от Черноморской инициативы, пояснил глава МИД. Украинские мошеннические колл-центры могут зарабатывать до миллиарда долларов в месяц на обмане европейцев, а число занятых в этой сфере достигает 60 тысяч человек. Об этом сообщила турецкая газета со ссылкой на экс-сотрудников одного из таких центров. По данным издания, в этом году на Украине насчитывается около 1000 мошеннических колл-центров. Их деятельность стала одним из наиболее прибыльных направлений организованной преступности в стране. Как уточняется, такие колл-центры уже атаковали граждан как минимум 29 стран, включая Турцию. Среди обнаруженных в Китае после схода селя тел на данный момент нет иностранных граждан, передает агентство Синьхуа. Как отмечается, в тибетском автономном районе КНР 43 человека были официально признаны погибшими, а еще 519 числились пропавшими без вести. Среди них 261 иностранный гражданин из 23 стран. 26 августа на границе Китая и Непала произошли сильный сход селя и наводнение. К сходу мощных потоков привело резкое повышение уровня воды в реке Бухоты-Ку, которая течет в горах Тибета. Россияне могут гордиться языковым разнообразием своей страны, в которой в атмосфере взаимного уважения проживают представители почти 200 этносов. Так считает председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская. Она также подчеркнула, что богатство и сила нашей страны состоят в гармонии традиций, языков и культур. День языков народов России впервые отмечается 8 сентября. Памятная дата приурочена ко дню рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова. Праздник учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Это все к данной минуте. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
11: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется.
6: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Телефон наш 95-95-912. Можно позвонить, рассказать, задать вопрос, поделиться чем-то. Кинуть, например, вот тему, как было в предыдущие полчаса, которая прям очень на серьезные философские размышления наводит. А для продолжения, еще одна европейская, на этот раз антикитайская тема. На примере, значит, контора называется Европейская металлургическая торговая ассоциация «Еврометал». Говорит, Китай задавливает нас, Китай нас просто выжимает. До 300 тысяч рабочих мест только в обрабатывающей промышленности могут быть потеряны в конце этого года. Потому что Китай, говорят, может предлагать не только сырье, но и компоненты разного всего. И в целом какую-то готовую, точную продукцию. Не знаю, к чему это приведет, не знаю, почему это всплывает именно сейчас. У Европы с Китаем сложные взаимоотношения есть. серьезный дефицит, где-то были конкретные цифры, 360 миллиардов в год, миллиард в день торговый дефицит Евросоюза с Китаем. Что, где, как, к чему это придет, будут ли протекционистские меры, снова вспомнят ли про пошлины, и сможет ли в целом европейская экономика что-то Китаю противопоставить, если уж прямым текстом об этом кричат?
7: Ну, как, они уже, по сути, это проиграли. Что они смогут противопоставить? Ну, конечно, войну. И они этим уже упорно занимаются. В принципе, мы с тобой всю... Извините. Господи. Ну, это я, знаешь, это я под Путина начал косить. Есть, ну, там, да, нарезка. Кашляет, так... да, да, я тоже. На самом деле, это вот просто все поганое курение. Надо уже вот просто вот... Не хочу все сразу вот в своей жизни убирать, потому что я уже год отметил, как я вообще не употребляю ни грамма алкоголя и ничего такого. И, в принципе, как бы самосовершенствуюсь. Но вот с курением пока вот не получается. Причем сиги бы я бросил легко, но айкос поганый. Это, конечно, сумасшествие. Смотрите. Они уже проиграли. То есть Европа полностью проиграла Китаю, и это произошло уже достаточно давно. Вопрос только в том, что когда ты не можешь победить честно, да, хотя казалось бы, да, а мы вот вообще когда-нибудь задумывались над тем, к чему вот нас капитализм ведет. Ну, типа, ну вот просто остаются лучше и все. Да, и чем это должно закончиться? Типа концом истории, как нам Фукуяма завещал, или чем? Потому что, ну вот, конец истории, по сути-то, наступил с этой точки зрения. Китай победил. Но внезапно оказалось, что нам, не, ну точнее, не нам, что Китаю эту власть отдавать не хотят. То есть, ну как бы вы победили, но нет, подождите, мы с вами еще поборемся всякими крысятническими действиями, протекционистскими политиками и всем остальным. И самое прибыльное, ну это, конечно же, война. И по сути-то, да, мы с разных сторон можем рассматривать всю эту мировую конъюнктуру, о которой мы говорим весь эфир. Но если опять же упрощать, вот прям совсем упрощать, то я бы сказал, хотя это не такое уж и упрощение, как я вам обозначил, но... Они проиграли честно, а поэтому хотят выиграть нечестно. И используют чит-код в виде ВПК. Да, то есть, ну, они пошли вот на эту стадию.
6: Все-таки есть небольшая оговорочка в том, что, извините, это все-таки мой дом. Это мой рынок, я не лезу в мировые взаимоотношения, я хочу у себя что-то понять. Это как небольшая такая ремарка, но к которой вернусь чуть позже, потому что звонок у нас есть, 95-95-912, можно позвонить, задать вопрос, поделиться. Доброе утро, мы вас слушаем.
12: Здравствуйте, Ольга Саратов.
6: Здравствуйте, Ольга.
7: Здравствуйте.
12: У меня такой вопрос к Алексею. Ой, Алексей, здравствуйте.
6: Приятно, приятно, спасибо.
12: Ой, забыла ваше имя.
7: Стас.
12: Звание. Стас, да. Я просто по вам соскучилась, вас не было долго. Вот. У вас, кстати, стал очень интеллигентный голос. Очень интеллигентный. Вот прям даже иной раз не узнаешь. Вот.
7: Спасибо.
12: По поводу музыкального материала гимна. Вот оскорбление флага, оскорбление гимна, когда там, ну, издевательски относишься к ним, не подобаешь. А вот что, если переделать чисто музыкальный материал гимна, вы как музыкант понимаете, например, взять, у нас гимн идет в мажоре, и просто исполнить его в миноре. И получится, кстати, очень прикольный, очень хороший военный марш, например. Или сделать трехдольный размер, получится вальс, тоже очень красивый. Вот как в этом плане будет это считаться, ну, как бы, оскорблением?
6: Ольга, а прошу прощения, а вот это как, это с какой целью? Это просто потому, что я могу, или где-то сознательно на это вот идут? И просто откуда вопрос такой понять?
12: Вы знаете, этот вопрос идет оттуда, что когда в 90-х отменили наш Советский Союз, гимн тоже отменили. И его переделали все, кому не лень, в свое время.
6: Глинк вот, сначала был, да.
12: Да, потом к нему вернулись. Вот. А я помню, что переделки были очень даже симпатичные. И вот как вот сейчас, если кто-то захочет, например, это исполнить, там действительно красиво получается.
6: Но вы только, Ольга, я прошу прощения, вы только про музыку спрашиваете, про вариации слов, текстов? Да, все, понял.
12: Не-не-не, слова не трогай, чисто музыкальный материал.
6: Спасибо большое, Ольга.
7: Да, спасибо.
6: Сложный вопрос.
7: Это уже будут, да почему сложно? Это будут решать уже граждане, если граждане, конечно, хотят поменять гимн, то они должны иметь на это право.
6: Не в этом дело.
7: Ну, музыку именно имею в виду.
6: Вопрос в том, может ли это считаться оскорблением гимна.
7: Нет.
6: Если вот условно... Вопрос именно в этом. Если я сейчас в трехдольный ритм, вальс, прекрасный вариант. Я не знаю, правда, как это будет выглядеть.
7: Слушай, ну смотри, во-первых, конечно, с точки зрения такого вот гражданского мнения, я, конечно, против, потому что гимн полностью поддерживаю. В том состоянии, в котором он есть сейчас, я бы его менять не стал. То есть, если такой вопрос и будет вынесен, то я буду резко против. Это первый момент. Второй момент, как бы, а зачем? Да, то есть все-таки гимн — это больше про историю. Но самый главный вопрос по поводу переделки гимна, я не считаю, что это оскорбление, но тут есть нюанс. Если мы возьмем там и под гимн сделаем еще и слова чуть-чуть переиначим, что типа мы там русские, мы там лохи и прочее,
9: про слова,
7: ну, конечно,
9: я уточнил,
7: это будет оскорбление.
9: Нет, только музыка. Но вот, не знаю, чтобы
7: слушай,
9: совсем
7: музыка,
9: утрировать.
7: Подожди, давай. Вот смотри, чтобы совсем утрировать, вот просто берешь, да, и там дело не только в размере, во всем остальном. Если переделать вальс, в этом нет ничего такого, потому что мотивация-то твоя какая? Сделать вариацию
9: это
7: гимна, как
9: уточнил,
7: вот он мог,
9: да,
7: звучать,
9: да. Не в плане
7: нормально.
9: Оскорбления, просто да. Потому что могу, да.
7: А если ты подставляешь туда такой пердящий синтезатор или еще какие-нибудь такие вот
9: звуки...
7: Что
9: за музыкальные термины, прям я не могу.
7: Ну, это музыкальный, можно сказать, термин, да, потому что ну, вот такие вот звуки там испражнения или что-то такое. Тут же, разумеется, твоя цель оскорбить.
9: Да.
7: И тогда ты, ну, скорее всего, будешь за это наказан. То есть, опять же, это к тому, как работают законы.
9: Аргумент,
7: вроде бы и то, и то
9: пример.
7: Переделка гимна. Ага. Да, и то, и
9: а
7: то переделка гимна.
9: В виде регги? Вот этих укурышей ямайских.
7: Мне кажется, в этом нет абсолютно ничего такого.
9: Ничего такого, ладно.
7: Это потому, что это все-таки стиль музыки, да? Вот
9: кантри,
7: образ...
9: загнивающая американская культура.
7: Мне кажется, ну, это не является оскорблением.
9: Бриташки вот эти, англичанка, которые тут нагадят. Прям в стиле Битлов, Оазиса, Блера.
7: Я бы, кстати, даже слуханул бы, интересно, как бы это переделали. Тут же, понимаешь, тут, опять же, можно исполнить в стиле брит-попа, можно исполнить в любом стиле, но вопрос, понимаешь, вот есть вот какие-то такие мелкие вещи, вот для чего и нужны все эти комиссии, которые все это оценивают, да, анализы. Можно исполнить так, что, типа, ну ты понимаешь, что хотели именно оскорбить, взять вот такую вот, подставить вот эти вот звуки там испражнений. И, кроме того, особенно важен еще, знаешь, контекст будет. А вот кто сделает? Ну вот правда, закон вроде бы такого не особо должен учитывать, но вот кто будет? Ну смотри, вот реально берем, исполняем российский гимн в стиле американского кантри. Но одно дело, это, к примеру, делает шаман, и мы такие, а, ну шаман. А другое...

0: Вот одну и ту же вариацию, вообще никак не меняя, на российский гимн от Шамана и от вот этого вокалиста «Ногу свело», как его называют, называют русофоба, Покровский, вот просто отбитый русофобище, но оно будет восприниматься по-разному. И в одном случае это как бы будет оскорблением, в другом... И это странно, я даже до сих пор сам не могу это объяснить, но вы понимаете, что это так работает? Потому что контекст тут вот как бы он решает, да? Именно поэтому там вот эти вот все бегают, а почему это там, как просто можно критиковать российскую власть, там, а нас за какие-то выражения там притягивают и прочее, а ему ничего, да, на него ни сроков никаких, ничего. Ну, потому что здесь же есть разница в том, в целеполагании, зачем вы критикуете. Я критикую, потому что я хочу здесь жить и хочу, чтобы у нас все было получше. Вы критикуете, потому что вы русофобы и ненавидите.
1: Ты сейчас негативный контекст сделал, опять же, Макс Покровский Ноген, а вот если он же, но сыграл без оскорбительного, без всего, без ничего, просто изменил музыку в каком-то направлении, просто потому, что вот я играю в стиле... Блин, ну слушай, ну «Рамамба Харамамбуру» прикольная песенка была.
0: Да, ну ты же понимаешь, так все-таки вот невозможно сейчас исполнителя отделить от его творчества.
1: Все, все, да, это, да, да.
0: То есть это вот важна позиция и все остальное. Понимаешь, ну, допустим, берем мы вот фильм там какого, ну, вот, допустим, Юрия Быкова «Дурак». Вот такая вот критика нашей действительности. Если бы тот же самый фильм снял вот человек, который там не живет в России, какой-нибудь бежавший либерал, нами бы это воспринималось бы по-другому. Ну вот просто вот так вот есть, да. Одно дело, когда честный там человек просто рассказывает о том, что он видит и подсвечивает реальные проблемы нашего общества, потому что он это видит, и он как бы любит страну, и он это критикует, он хочет, чтобы было по-другому. Другое дело, когда абсолютно бежавший там либерал, который в интервью неоднократно заявлял, что он там Россию воспринимает, принимает только как ГУЛАГи, Солженицынщину и прочие истории, снимает абсолютно то же самое. Одно и то же произведение, вообще ни на один кадр не измененное, будет восприниматься по-разному. Во всяком случае, напишите в комментариях, если у вас так же. Но вот просто, понимаете, ну, важна мотивация. Угу. Потому что как бы можно там критиковать Россию, можно высказываться против многих вещей. Вопрос в том, с какой мотивацией ты это делаешь. Если ты это делаешь, потому что хочешь, чтобы в стране все было лучше, ну, с тобой даже некоторое количество критикуемых тобой согласятся. Если ты это делаешь на деньги западных грантов и НКО, чтобы очередного ряженого петрушку в интернете продвинуть, да, и рассказать, что вот сейчас мы вот этого поставим, и все в стране будет хорошо, и инвестиции поплывут, и сразу все наладится. Это уже другая мотивация. То есть я не знаю, почему я вот там недавно меня там Мираторг засудил, но я все равно ко всему этому отношусь с пониманием и снисхождением, потому что некоторые вещи, вот они вот просто вот парадоксально, они рассматриваются в контексте, и могут быть там и ошибки, или, может быть, наоборот, все правильно сделано, понимаешь? Вот оно все такое вот сложное и многогранное, что нельзя к этому просто по-детски подходить. Так что к вопросу переделки гимна, да, можете переделать...
1: Не переделки, а
0: Я имею в виду, вариация это есть. Переделка, ты берешь какое-то вот уже существующее произведение.
1: Типа, а давайте внесем в Конституцию новый гимн. Вот не такая переделка, да.
0: Короче, я вам могу сказать так, что у меня в 2022 году была тоже переделка гимна, мы его переделывали, но не совсем так. Короче, просто была идея такая, что мы, надеюсь, автор этой песни этого не узнает, а то он, говорят, любит судиться. Короче, мы сделали вариацию песни, песня «Владимир Путин молодец», но только в панк-рок стиле, а потом начинался после второго припева «Брейкдаун», где играл уже гимн Советского Союза. Мы нейронкой убрали оттуда музыку, оставили только вот эту вокальную часть. И, в принципе, там были как бы и какие-то, ну, одна-две подколки в тексте про Владимира Путина, они были ироничные, но они были вот как бы самые ироничные, что типа, ну, вот так вот, да? То есть не было цели именно оскорбить. Но при этом сам гимн мы, получается, исполнили под панк-рок мотив, и, может быть, дело в ужаснейшем звуке, который тогда был на концерте, и мало кто вообще, в принципе, разобрал ту кашу, которая там творилась тогда. Ну, собственно, после этого группа-то и распалась из-за этого злосчастного концерта, потому что, ну, там были свои обстоятельства. Но, короче, понимаешь, я считаю, что важна мотивация, поэтому я вот, допустим, если будет идея, я с удовольствием вообще переделаю гимн, потому что тем... вот показывая переделку, как, допустим, бы гимн России и Советского Союза звучать могли в панк-рок-стиле, да, это меняет отношение к самому вот этому историческому гимну, тем, кому он до этого, может быть, не нравился. Потому что

0: когда ты на что-то смотришь с другой стороны, оно тебе становится интереснее. Я вот надеюсь, вот это вот внятное, это, наверное, можно только, это нельзя объяснить, это можно только понять. Потому что, когда ты на какое-то произведение смотришь по-другому, ты такой, ага, вот, допустим, я там не фанат Есенина, но как сделали, бей, ой, там, гармоника, я такой, господи, а это круто. И вот у меня, я такой, ну, Есенин, да, это интересно, это прикольно. Понимаешь, о чем я?
1: Да, да, заинтересовать. Другое дело, что тут можно и новых не заинтересовать, и старых растерять.
0: То ну, есть, значит, тех, слушай, это уже будет... Ну, а что теперь? Во-первых, я вообще по поводу обиженных не думаю, это только их проблема. Проблема человека, который обижается.
1: В любой развлекательной индустрии, и вот как только
0: это
1: ты начинаешь...
0: Это их проблемы.
1: Это продукт умирает. И новых, ну, что теперь зрителей, слушателей не получил, старых растерял. Классика,
0: это, да.
1: Это
0: но
1: просто
0: знаешь, что хуже база. Этого? Это ну, базированная база, но хуже этого быть позером, который пару раз стрельнул с каким-то треком, и всю оставшуюся жизнь это доит. Ему уже под 70, а он там, hey, ho, let's go, и это, вот это вот хуже намного этого, понимаешь?
1: Обиделся, я вообще считаю... такое количество групп этих ван-хит-вандеров, как это по-русски называется.
0: Да, но что теперь поделать? Я считаю, что на самом деле путь любого творческого человека растерять свою аудиторию. Аудиторию. Потому что люди, они от тебя всегда хотят одного и того же. Если ты стабильно там вот растешь, значит, ты не растешь как творец. Потому что, значит, ты оседлал конъюнктуру и делаешь плюс-минус одно и то же. Да?
1: Хорошо зарабатываешь, распространяешь свое творчество, оставляешь след в истории, но
0: к таким людям, к таким людям у меня нет претензий, если они не начинают про какое-нибудь суперкрутое творчество говорить и прочее. Потому что любое настоящее творчество — это всегда огромное количество экспериментов, которые от тебя людей отворачивают. Если уж даже я там с этим столкнулся, вот ты что-то там поменял, а, все, ты вон, ты был техноблогер, теперь ты политический обозреватель, все, мы не хотим это смотреть, мы хотим, чтобы как раньше, вот это вот все, вот это вот это. Ну, значит, как бы я просто деградирую, и все. Поэтому я вообще, в принципе, каждый день там свою работу, я на нее выхожу для, ну, так скажем, самоубийства творческого, потому что я здесь для того, чтобы самоубийца. Я буду пробовать, я буду экспериментировать, и в конечном итоге потеряю там, ну, в принципе-то, да, все, что у меня есть. Но это как бы данность, данность. Ну, либо буду заниматься ремеслом, если захочу вот просто одно и то же давать из раза в раз. Но буду ли я тогда сам испытывать удовольствие от жизни? Я считаю так, да. Надо подходить к этому творчеству и к жизни как к компьютерной игре. Много работал, куча выстрелов в холостую, потом бац, стрельнул, доешь это, покупаешь себе хату, все, сейф есть, сейфку ты сделал, дальше уже играешь как бы без сохранений. Ты дошел там, знаешь, как в «Кто хочет стать милиционером», ты дошел до...
1: Милиционером, хорошо.
0: Да, ты дошел до...
1: Несгораемой суммы, да.
0: До несгораемой суммы, все, дальше уже как бы можешь жить. Иначе это все будет... Вот есть замечательный сериал, в том числе и на эту тему, называется «Твои друзья и соседи». Я сейчас его нарезал, вырезал оттуда всю филлерную часть для своего сервиса Sasflix, ой, Catflix. И я, соответственно, там, ну, мораль там вот примерно такая же, там куча... Знаешь, на самом деле, гениальная идея, если ты не смотрел, я тебе очень рекомендую. Чел, инвестиционный брокер, работает в хедж-фонде, его сливают, ему срочно нужны деньги, и он типа, а он богатый, живет в супер там богатом престижном районе, он начинает грабить, лазить по домам у своих корешей, воровать у них роликсы и все остальное, и этого никто не замечает, потому что они даже не знают, что у них эти вещи есть, и он как бы на этом зарабатывает. Это очень крутой сериал, он при этом какой-то такой добрый, он семейный, но очень рекомендую всем. Apple, конечно, умеют в такой вот интеллектуальный неоднозначный контент. Ну вот, поэтому задача любой творческой личности — сохраниться и потерять все, что он имеет, я так считаю.
1: Нечего здесь сказать, добавить. Три минутки остается. Давай про грибников, лудоманов я тебе задам все-таки.
0: Да,
1: ну, про, мне кажется, забавно. Короче, я нашлась психолог, которая сказала, что грибники могут увлечься сбором грибов настолько, что все это превращается в страшное азартное занятие. Типа, нашел гриб, это вот как получил этот самый быстрый-небыстрый дофамин, и дальше начинается все больше и больше.
0: Но это же, знаешь, я вот вчера, когда сидел, перебирал собирал пресеты синтезаторов и гитары, я в этом залип на несколько часов, потому что это как ТикТок, но типа ТикТок твой личный. Ты когда кликаешь на звук, ты никогда не знаешь, что будет следующим. И ты такой, о, что-то новое, бэц, дофамин. Но так же и с грибами ты идешь, ты же никогда не знаешь, какой ты гриб найдешь. О, дофамин. Это же, ну, типа, это же как лут в видеоигре. Ну, то есть, но механизмы похожие, я думаю.
1: Ты не находишь, что это получается какой-то девальвацией понятия лудомании и азарта? То есть, ну, так же про все можно сказать. Ты прикинь, ты вдохнул, ты получил кислорода, ты же еще хочешь вдохнуть. Ну, ты совсем, что ли, азартный?
0: Ну, ты азартный, если ты едешь в другие какие-нибудь горы, чтобы вдохнуть их воздух, потому что тебе интересно.
1: А
0: но
1: люди
0: это
1: для
0: все-таки
1: чего
0: более
1: ездят
0: долгий
1: в горы?
0: Процесс. Нет, слушай, короче, я, ну, конечно же, лудомании, с точки зрения понятия лудомании, это назвать нельзя. Но как вот такая вот литературная фигура речи совершенно нормально. Другой момент, что это говорю не я в прямой речи, а какой-то человек, который себя психологом там называет, да. Но это, конечно же, чушь. Но я думаю, что как бы нарратив, который она пытается донести, это про схожесть механизма. И, может быть, она даже там, надо полную речь смотреть.
1: Может, но в любом случае, когда подобное сравнение упоминается, вот я говорю, у меня первая ассоциация — это сведение, это минимизирование, это принижение.
0: Слушай, ну тогда я себя
1: проблем.
0: Не могу назвать там музыкальным наркоманом, да, потому что я постоянно там люблю, это я типа принижаю наркоманов. Или
1: не
0: я
1: наркоманов,
0: не могу сказать,
1: а людей,
0: что...
1: которые от этого страдают и которые пытаются с этим бороться.
0: Да никто из них не обидится, это только вот, это знаешь, вот если
1: никто
0: есть желание обидеться,
1: но если долго кричать волк, то в конце концов волк.
0: Нет.
1: Смотри,
0: слушай,
1: как я подвязал, так?
0: Сколько людей говорят, музыка мой наркотик. Вот абсолютно нет, наверное, ни одного музыканта, во всяком случае, рэпера.
1: И сколько людей от этого в итоге скурились, наркоманились, спились?
0: Ну, кстати, на самом деле парадоксально, что их наркотиком была не музыка, а реальные наркотики. Вот. Просто под наркотиками они музыку чувствовали лучше. Но это уже вообще типа другая тема.
1: И музыка была
0: короче,
1: способом на них добраться.
0: Да, психологу такое говорить ну, не стоит. Это, конечно, полнейшая чушь. Но как фигура речи, да, для там вот
1: короче,
0: для сравнения механизмов.
1: Грибы,
0: это
1: ягоды, имейте в виду, что вы вот на столечко от того, чтобы просадить все свое состояние.
0: Слушай,
1: в казино.
0: Ну если ты
1: вот
0: вместо работы идешь собирать грибы, а потом за грибы проигрываешь собственную квартиру, или вы на грибы играть начинаете, да, то есть создается экономика лесная, то это уже проблема.
1: Грибное казино, это да, это неплохо. Время заканчивается. Спасибо огромное, кто смотрел, кто слушал, кто дозвонился, кто комментировал. Стас разберется завтра. На час позже. Не теряйте, Алексей Красильников. Меня зовут. Хорошего дня всем.
2: Разберется.

0: Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Ереване и Саратове 11. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Дело о теракте завели после атаки ВСУ в Саратовской области. Запад никогда не умел честно конкурировать, заявил Сергей Лавров. МОК не стал комментировать отказ выдать российским спортсменам нейтральный статус. Подробности далее. Уголовное дело о теракте заведено после атаки украинских боевиков на жилой сектор в Саратовской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, правоохранители установили, что из-за ударов беспилотниками повреждены несколько домов в Саратове. В результате пострадали 10 мирных жителей, в том числе трое детей. Ранее Минобороны России сообщили, что силы и средства ПВО этой ночью перехватили и уничтожили 384 украинских дрона на территории нашей страны, в том числе над Саратовской областью. Один человек погиб и трое ранены при атаке ВСУ на АЗС в городе Стародуб Брянской области. Об этом сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Ковальчук подчеркнул, что над регионом за сутки уничтожили более 80 украинских БПЛА. Многолетнее искусственное доминирование Запада в мире более невозможно, однако отстаивать свои позиции в честной конкуренции западные страны никогда в истории не умели, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он указал, что сегодня на международной арене объективно сформировались новые мощные центры многополярного мира, с ростом которых западные державы не способны смириться. В качестве такого примера министр назвал Китай, подчеркнув, что это самая мощная, быстро растущая держава, успех которой американцам и их союзникам сложно принять. Помощник президента России Николай Патрушев обсудил с президентом Вьетнама Ту Ламом сотрудничество Москвы и Ханоя в морской сфере. Об этом сообщила пресс-служба морской коллегии России. Ту Лам находится с государственным визитом в нашей стране. Собеседники в ходе встречи отметили, что у Москвы и Ханоя совпадают подходы к выстраиванию национальной морской политики. Стороны также отметили продолжение укрепления военно-морского сотрудничества между странами. Пресс-служба Международного олимпийского комитета отказалась комментировать решение Международного союза конькобежцев отказать выдаче нейтрального статуса фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину. Ранее российскому танцевальному дуэту было отказано в получении нейтрального статуса вслед за Камилой Валиевой и Марком Кондратюком. При этом в июле МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Степанова и Букин являются серебряными призерами чемпионата Европы 2022 года в танце на льду. Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в горах Кабардино-Балкарской республики возобновили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Накануне спасательные работы в горах были временно приостановлены до наступления светлого времени суток и благоприятных погодных условий. 6 сентября лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. По данным спасателей, на утро понедельника погибли 11 человек. Шестеро пострадали, судьба еще шести альпинистов остается неизвестной. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Вторник, 8 сентября, 10.04. Лучшее радио страны продолжает свое вещание. Радио «Спутник». И лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем» начинается на лучшем радио страны. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Доброе всем утро.
3: Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны в лучшей стране мира.
2: Естественно. А Петр еще и в лучшем городе мира, так же, как и я.
3: Почему? Мы находимся в двух лучших городах.
2: Да, я вот это и хотел сказать. Да.
3: Хотя я думаю, что многие наши зрители с этим поспорят. Напишите, какой с вашей точки зрения лучший город мира. Но в комментариях где-нибудь, например, в Рутюбе, где вы нас смотрите. Вот лучший город мира какой с вашей точки зрения? Это будет интересно. И, кстати, на эту же тему можете нам позвонить. Это тоже интересная точка зрения. Но желательно с обоснованием. А почему он лучший? Не то, что потому, что я там родился. Таких городов. Тогда лучше будет тот город, в котором родилось большее число людей за всю его историю. Это, скорее всего, будет, ну, например, Рим или что-нибудь еще такое.
2: Дели, древнее. Почему не Дели? Мумбай какой-нибудь.
3: А Дели древний город? Или?
2: Очень, да. Это же цивилизация моголов, куда еще Александр Македонский ходил по щам получать.
3: А был ли он тогда Дели, понимаешь?
2: Не был.
3: А то вот, например, некоторые клубы, они ведут свою историю, говорят, что мы там образовались в каком-нибудь 1920 году. Правда, тогда мы назывались промкооперация, а потом нас переименовали в пищевик, а потом футбольная команда мясокомбината. Да, а вот уже потом мы стали называться как-то еще. Или кто-то там смотрит какой-то лыжный кружок, там вот это все. Вот. Нет, хочется, чтобы был вот официальный документ, подписанный Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, что спортивное общество «Динамо» основано такого-то числа, такого-то года. Тут можно показать. А так, знаете, там посчитать это все здорово. Но вот пишут, что Тамбов – лучший город мира, а Котовск – город-герой. Здесь не поспоришь. Краснодар – уютный, Питер – меланхоличный. Тольятти, природа, урбанистичная история. Ну, в общем, да, люди что знают, о том и пишут. Ну, ладно, 495-95-95-912, звоните, поговорим. Можем поговорить и о городах, и о том, какой город лучший, какой не лучший. Можем поговорить и о том, какие города становятся. Кстати, вот Киев был до недавнего времени очень красивым городом, пока туда не пришли нацисты к власти. Ну, как всегда, когда в Киев приходят к власти нацисты, немецкие, либо доморощенные, там происходят тяжелые вещи. Ну, вот сегодня ночью возобновились обстрелы военных объектов в окрестностях города и в самом городе. Так что это вот такая вот новость. Закончились переговоры, вот этот вот цикл переговоров с российской и американской, вернее, американской делегацией. С российской и украинской стороной, на мой взгляд, это, конечно, большой неуспех американской стороны. Ну, как неуспех, я не знаю, рассчитывали ли они на успех и так далее. Можем поговорить, если интересно, тут, в общем, выводы.
2: Интересно, да, обсудить, наверное, да.
3: Тем не менее, можем и на эту тему поговорить. Так что, да, звоните, пишите комментарии, задавайте вопросы. Вопросы можно задавать, как вы помните, у нас в канале «Изолента Плюс». Там специально для этого места. Ну, и если интересные вопросы будут в чатах наших, то мы тоже на них посматриваем.
2: Хорошо.
3: Ну, собственно, вот. Вот да. Так вот.
2: Григорий Эл спрашивает, но я не знаю, вот Григория как-то логика ходит зигзагами, но тем не менее. Но
3: Григорий, понимаешь, что имеет на это право? Он настолько плодовит в вопросах, что.
2: Зигзаги мы ему прощаем.
3: Что, знаешь, еще логика тут включает.
2: Достаточно подробно ли сейчас раскрыта блокада Ленинграда? Спрашивает.
3: А сегодня день, да, сегодня, между прочим, день памяти жертв блокады Ленинграда. Мы об этом тоже хотим сказать в начале. Сегодня, 8 сентября, замкнулось кольцо блокады в 1941 году вокруг города. И, собственно, блокада началась. Тогда еще, очевидно, жители города не понимали, какие тяжелые испытания их ждут. Но мы все знаем, что это одна из героических страниц не только истории Великой Отечественной войны, но и вообще истории нашей страны, да и истории человечества. Так что, действительно, это день памяти всех жертв. Мы присоединяемся к этой памяти.
2: Звонок. Да, звонок, давайте послушаем. Алло.
4: Доброе утро, Петр. Доброе утро, Трофим.
2: Доброе.
3: Здравствуйте.
4: Это Антон из Москвы. Хотел вам сказать по поводу вашего вопроса насчет лучшего города. Я думаю, что лучший город для человека – это тот, к которому он привязан, который для него что-то значит, и город, который он пытается сделать лучше своими руками, своей деятельностью, своим активизмом, если можно так сказать. Мое мнение такое на этот счет. Не знаю, согласны ли вы с ним или нет. Я думаю, что для всех людей... Во что ты вкладываешь больше сил, то тебе.
3: Как-то у вас печаль какая-то в голосе у вас.
4: Да я, Петр, смотрю на два дерева, которые 3 года уже не могут спилить в Коньково, в ЮЗАО, в Коньково, в Москве. И
3: да.
4: Думаю о том, как раз так эту тему преодолеть. Я звоню во все инстанции. Меня вообще футболит. А та инстанция, которая занималась этим вопросом последние 2 года, перестала брать трубки. А на нее все смыкается.
2: Вот так вот. Вы знаете... Что интересно, я вчера буквально рассказывал по поводу деревьев и спила и всего. Я не знаю, сколько мы, лет, наверное, 20 бились за городом у меня там, чтобы газ проложить, ну, меньше, конечно. И нам говорили, лес первой категории трогать нельзя ни в коем случае, там все, пока не изобрели технологию проколов под землей. Мы так вот, у нас газа не было, сейчас вот сделали, все нормально. И тут вдруг в этом году я приезжаю, и что-то пошел сейчас за грибами. А у нас там вырубили просто, я не знаю сколько, ну, 500 гектар, наверное, леса. Это рядом с населенными пунктами, это все. Нигде ничего не написано, просто такими какими-то прямоугольниками вырублено. Я думал, может, военную базу строят. Может, какие-нибудь там межконтинентальные ракеты будут размещать. Может, там, я не знаю, какие-нибудь противовоздушную оборону. Вот. Начал выяснять, ничего не выясняется. И тут нам сообщают, что это, оказывается, коммерческая вырубка. Коммерческая вырубка рядом с населенным пунктом, там, где лес первой категории, который трогать нельзя. И у меня возникает вопрос, а вот как так получается? Вот вы свои две эти сосны или березы годами не можете срубить да, и договориться, а у нас, где мы над этим лесом там просто дрожим руками, это уже место, где лесов-то практически не осталось. Это Ленинградская область, где очень густонаселенные районы, пригородные, там прям много народу, и мы реально бережем этот лес, а там просто поллеса вырубили за зиму и за весну. Вот. Как так? Для меня это дичь. Я нашел одну единственную табличку, где производитель работ указан. Вот сейчас хочу разобраться, дойти до того, кто дал разрешение на вырубку, если оно есть. Дойти до того, кто дал вырубку, и посмотреть ему в глаза, этому замечательному человеку. Мало того... Там еще у нас в лесу, в этом замечательном, это же там бои проходили, там у нас, грубо говоря, все русскими телами устлано, вся земля, вот там, где все это происходило. В общем, дичь. Я полностью поддерживаю, что вот эти вот органы наши, которые этим занимаются, регулирующие, они должны как-то пересмотреть свой взгляд. Потому что мы про эти два дерева вот с Петром, наверное, уже сколько? Год, да, нам звонит наш слушатель. Может, больше?
3: Да. Рассказывать. Мы напомним, что это две березы, которые растут в районе Конькова. Две березы не растут, они уже все засохли, и они ждут, когда они упадут на головы, значит, либо идущих мимо граждан, потому что там тротуар просто рядом, либо стоящих на парковке автомобилей, которые там стоят, либо еще куда-то. И вот это к вопросу. Я, конечно, понимаю, что Москва лучший город Земли, и что власти Москвы, ну, наверное, одни из лучших в... Ну, в нашей стране это точно, может быть, и в мире по решению различных городских проблем. Пожалуйста, обратите на это внимание. Ну, действительно, год уже человек пишет, звонит во все инстанции, его просто там футболят, требуют какие-то справки, хотя вот они, две березы, абсолютно высокие, очень в аварийном состоянии. Это тяжелое дерево, которое, если, не дай бог, упадет там на голову, я уж не говорю про ребенка или взрослого, ну, кого угодно... Ну, это может закончиться трагедией. Ну, я не знаю, какое тут художественное произведение из классики 19 века вспомнить, но я думаю, что тут Салтыков-Щедрин вот прямо в полный рост, понимаете? Ну, всем понятно, что это опасность, все подходят, ну, условно подходят, чешут репу и говорят, что вас много, я одна, вас здесь не стояло, а я-то тут при чем, это не моя сфера ответственности, ну, и так далее, и тому подобное. А принесите справку, а отнесите туда, а вы вообще какое отношение к этому имеете, и так далее. Напомню, что, давайте я репостну даже эти фотографии к нам в канал «Изолента Лайф», чтобы они были, если вдруг нас слышит кто-то из правительства нашего любимого родного для меня города, то вот они фотографии. Адрес, насколько я понимаю, это улица Академика Капица. Вот, не успел, отключили, да, вот нашего слушателя.
2: У нас еще один звонок есть.
3: Давайте послушаем.
2: Ага, а фотографии, да, выложу, а я потом тоже свои сделаю пост отдельно, слушаем.
3: Ну, и там, там же есть контакт ниже нашего слушателя, можете к нему вот ему написать, он все расскажет.
2: Отлично. Слушаем вас.
5: Алло, здравствуйте.
2: Алло. Да.
5: Алло, алло. Алло, рад приветствовать.
2: Да, слушаем.
5: Ага. Клименко Михаил, Новосибирск, беспокоит. Я 2 недели пытаюсь до вас дозвониться. Ребенок пошел в 1-й класс, хотел поделиться впечатлениями от линейки. Новосибирск, прохладно, ветерок такой пронизывающий. И в преддверии нашего заканчивающегося электорального цикла одного и начинающегося другого. А сейчас выступит депутат такой-то, а теперь от партии такой-то, а теперь от партии такой-то. И дети на линейке стоят и просто не понимают, а что происходит-то вообще? А где праздник, где линейка? В связи с этим вопрос такой. Как она? В бюллетне не будет, в бюллетенях у нас не будет галочки против всех. Так вот, когда же уже там на нашем ТВКу появится как она, строчка такая ПБРФ? Партия большевиков Российской Федерации.
3: Ну, там есть, по-моему, 2 партии вот, коммунистические какие-то. У нас нет ответа на этот вопрос, естественно. Я думаю, что этот вопрос, конечно же, риторический. Это ваше пожелание. Но там есть, по-моему, 2 коммунистические партии. Если я не ошибаюсь, я, честно говоря, так
2: две,
3: не помню.
2: Две. Так точно ты не ошибаешься.
3: Ну, вот, пожалуйста, там одна...
2: Коммунисты России и КПРФ. Да.
3: Да, так что ну, вот не, выбирайте.
2: Ну, а как
3: это я вам скажу, что я вам напомню, что вот вам не нравится, например, политическая агитация на линейке, а я вам напомню, что в Советском Союзе, при, так сказать, вернее, под четким руководством Коммунистической партии Советского Союза, на линейке политическая агитация была, ну, просто даже не только 1 сентября, а вообще там всегда это сама линейка была политической агитацией. Вот, и вообще вся школа была украшена, так сказать, политической агитацией. В отношении одной партии. Вот. Сегодня, если вы говорите, что ну, на линейке политика приобретает вот такие формы, ну, во всяком случае, там, как я понял из вашего рассказа, предоставлено слово представителям различных политических сил. Поэтому дети, я уж не знаю, на кого там они там правлены, для детей это агитация или для стоящих за их спинами родителей, но в любом случае у вас вот представлен весь спектр. Я тоже считаю, что, наверное, на линейке, может, оно и не надо, но, с другой стороны, как минимум, там есть многопартийность, и как минимум есть возможность выбора и посмотреть на представителей. Опять же, это из плюсов. Депутат приходит к вам, не вы к депутату, а он приходит, что-то там рассказывает. Хотя, ну, в общем, я согласен, что, наверное, с линейкой перебор, это, в первую очередь, праздник для детей должен быть, но... А вот про коммунистов, если вы любитель большевиков, то будьте готовы, что после их победы агитация, во-первых, партия останется одна, судя по всему, вот, а во-вторых, ну, будет агитация везде, да, с детского сада начиная.
2: Ну да, да, еще есть один звонок у нас, слушаем вас.
3: Давайте послушаем.
6: Доброе утро, Петр. Алло. Извините, доброе. Григорий Л.
3: Я, вот. О, Григорий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Григорий.
3: Извините. Наконец-то вы дозвонились.
6: Да я иногда звоню, стало. Спасибо за вчерашние 2000-е, это было
3: что-то. Нет, вы тогда звоните, просто я к тому, что мы все время ждем, и это радость от того, что вы как бы с нашей стороны, да? Вот. Не да, то, что вы не можете дозвонить. Слушаем вас.
6: Вот, сейчас звонили, говорили насчет... пропаганда на линейках. Вот вы сказали, что в Советском Союзе это было принято. То, что там вот поддерживать партию, рассказывать про партию. Но раньше да. была одна партия, а сейчас много их стало. Да. Не внесет это раскол среди школьников, которые будут говорить, я за одну, я за другую. Раньше-то все были за одно, а сейчас не начнется ли сегментация? Не приведет ли это, ну, к плохому, я вот за это переживаю. Вот не является ли это...
3: Не переживайте. Ну, зря вы переживаете. Мне кажется, сегментация... Во-первых, сегментация которую вы говорите, она прописана в Конституции Российской Федерации, поэтому, ну, приведет ли это к плохому, мы не знаем, но пока приводит к хорошему, во всяком случае, страна развивается и крепнет. Тут вопрос, наверное, не в том, само по себе многопартийное устройство политики той или иной страны, оно может привести, конечно, как к плохому, как к хорошему, это как инструмент, знаете, в какие руки попадет. Но нет, ну, в целом, а в чем проблема-то? Мне кажется, как раз однопартийность вот такая вот, она, может быть, приводит иногда к плохому, хотя и к хорошему тоже в чем-то. Тут, знаете, очень философская дискуссия. Это как дискуссия, вот, что лучше, монархия или, например, там, народовластие. Ну, есть плюсы, ну, да, и минусы у того и у другого.
2: Ты знаешь, я в свое время сформулировал, мне показалось достаточно правильно. Вот в процессе принятия решения многопартийность и дискуссия – это очень важно. Потому что ты обсуждаешь со всех сторон, а как лучше, а как хуже, где ошибки. Да, там кто-то, у кого-то опыт свой, у кого-то опыт свой. А вот в процессе исполнения вот эта дискуссия, это отвратительно, потому что лебедь, щука начинает, это самое, да, лебедь, рак и щука тянуть в разные стороны, и исполнение затягивается на годы, а бывает на десятилетия, а бывает на совсем. Поэтому вот в процессе принятия решений, формирования образа какого-то, дискуссия надо делать, а потом ее надо купировать как-то, вот научиться бы это
3: поэтому
2: делать, и было бы здорово.
3: Так поэтому прогрессивные страны мира приняли устройство власти, которое состоит из нескольких ветвей. Например, есть власть, ветвь законодательная, там дискуссия многопартийная. Есть ветвь исполнительная, там как бы многопартийная дискуссия не предусмотрена. Она на то и исполнительная, что она исполняет решение вот, ну, как бы так, если по-простому.
2: Это сферические, знаешь, это сферическая власть в вакууме, как говорится, да.
3: Ну, нет, почему? Слушай. Ну, обычно победившая партия формирует правительство, и уже исполнительной власти нет, у нее уже там нету никаких проблем с политическим. Так сказать. То есть, понятно, что, ну, бывает коалиционное, конечно, правительство, но это, в общем, все они подчиняются более жесткой дисциплине.
2: Ну да.
3: Поэтому хорошо, ты абсолютно прав, да, это очень точное наблюдение, и оно выражено в системе власти.
2: Хорошо. Дальше, что у нас еще есть? Да, про блокаду. Слушайте, про блокаду достаточно много чего написано, Григорий. И действительно, тема раскрыта со всех сторон. И даже с тех сторон, где мы не всегда хотели бы, чтобы она была раскрыта, честно, как сын, прям прямой сын блокадника, говорю вам. Вот. Но информации по блокаде огромное количество. Есть верифицированная, прям вот реально верифицированная информация. Поэтому мне кажется, что этого всего достаточно. И копаться там, ну, люди изучают, профессионалы. А вот копаться там, мне кажется, надо завершать, потому что ни к чему хорошему это не приводит. Вот. Но это, опять же, мое мнение, как человек, который непосредственно с блокадниками полжизни своей прожил.
3: Вот. Дальше. Кстати, по поводу блокады и по другим историческим темам мы с радостью рекомендуем вам изучать и слушать, смотреть и читать труды Егора Яковлева, нашего друга, историка, у которого сегодня день рождения, с чем мы его и поздравляем.
2: Да, а вчера у него новое назначение прошло, и он теперь главный по геноциду у нас в стране. Вот он будет заниматься теперь музеем геноцида и прочими всякими разными делами. То есть это прям серьезно, мемориал будет делать. В общем, большой человек. Егору мы сегодня обязательно позвоним и его поздравим. Так, как думаете, американские поисковики с искусственным интеллектом будут давать ответы, отталкиваясь от постов Трампа? Вопрос. Вы знаете, как это работает, Григорий? Тут вопрос не в том, будут ли они. Они будут. То есть, поисковик с искусственным интеллектом, он оценивает всю информацию релевантную, ну, как бы, которая имеет отношение к вашему запросу. В этом огромный плюс искусственного интеллекта. Огромный плюс. То есть, он не упустит какой-либо детали в связи с какими-то идеологическими там или, не знаю, временными. Вот нет времени у него посмотреть 500 тысяч ссылок. Нет, у него есть, это у вас нет. А он вам сформирует, но это мнение будет его мнение, то есть это будет среднеарифметическое по искусственному интеллекту. Там будет и Трамп, там будет и Путин, там будет и Лидов, и Татаренков, все будут, если мы высказывались по этому вопросу. В этом плане это очень-очень-очень хорошо и полезно, и интересно. Так, дальше едем. А нормально давать поработать в своем бизнесе своим детям? Не навсегда, а для старта получения опыта. Что ты думаешь по этому поводу?
3: А почему не нормально?
2: Конечно, нормально. Но это не, мне кажется, это даже необходимо для многих, потому что, во-первых, если это твой бизнес, ты, наверное, же со своей смертью не хочешь, чтобы он тоже пропал. Хочется кому-то его передать. Детей надо готовить. У меня вот есть семьи знакомые, которые прям готовят детей с младших классов в свои преемники, у кого серьезные бизнесы, и воспитывают подобающим образом, готовят так к образованию определенному, дают это образование, и потом берут в бизнес уже на серьезные управленческие посты, постепенно вводят в это. Это хорошо. Так, это вопрос у нас тому. Понимаю, что вопрос скорее, а это к Шатихиной, но вдруг прокомментируете. А почему к Шатихиной? Так, это что-то длинное, пока не буду зачитывать, извините, уважаемый Андряша, это очень длинно. Так, благодарят тебя за 2000-й. Кстати, я так понимаю, Григорий хотел это сделать у нас сейчас на звонке, когда был. Пишет Петр, спасибо вам и Анатолию за наши 2000-е. Вчерашний выпуск просто нечто. А есть возможность Игоря Ашманова в «Изоленту» позвать? Он был, Игорь Ашманов, в «Изоленте», так как вопросов много, крутится в голове. Можем попробовать, Игорю, позвать Ашманова в
3: «Изоленту»? Да, можно позвать, что-нибудь позвать, да.
2: Да, он очень интересный аналитик, да, и специалист большой. Мы сейчас уйдем на рекламу, на новости. У нас будет сегодня еще полчаса, когда мы сможем пообщаться с нашими слушателями, зрителями и попринимать звонки. Это будет последние полчаса нашего эфира. Сейчас новости.
0: Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падмасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья-и-Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Два человека погибли, один ранен в Симферопольском районе в Крыму в результате очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате варварского налета и пожелал скорейшего выздоровления получившему ранения. Российские войска ударили по Киевскому радиозаводу, который производил комплектующие для БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. Также, как отмечается в сводке, армия нашей страны поразила завод железобетонных конструкций в Киевской области. Там производили боевые части для ракет и дронов. Среди уничтоженных объектов также предприятия в Киеве, где выпускали и хранили комплектующие для ударных БПЛА. Торгово-складской комплекс, где противник собирал и хранил разведывательные дроны. И в том числе предприятия «Боевые птицы Украины». Там беспилотники тестировали и производили. Введение режима прекращения огня без условий работает исключительно в западной парадигме, когда используется для перевооружения и подготовки для новой эскалации, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он указал, что в предложении, которое было сформулировано в 2024 году президентом Владимиром Путиным, четко описано, что сначала необходимо договориться о принципиальных моментах мирного урегулирования, а уж потом использовать режим прекращения огня. Мужчина получил осколочное ранение в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Солохи Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Бригады скорой, как уточняется, доставляют пострадавшего в больницу. Там добавили, что помимо прочего, в Шебекино при детонации дрона сгорела газель, повреждена легковая машина и объект инфраструктуры предприятия. Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы началось в отдаленных и труднодоступных местностях Иркутской области. В частности, голосование прошло в поселке Светлый Бодайбинского района и в Тафаларии, сообщил представитель избирательной комиссии региона. Для голосования в Приангаре отпечатано более 3,5 миллиона бюллетеней. Половина из них по федеральному округу, столько же по 4 одномандатным округам. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с конца мая. Местами температура опускалась почти до плюс 6 градусов, сообщил синоптик Евгений Тишковец. При этом, как отмечается, ближайшая ночь будет еще более холодной. В Москве ожидается ниже 5 градусов, а по области температура может опускаться и вовсе до нуля. Не исключены заморозки. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник».
6: разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
7: Ну, потому что не мог. Доброе утро, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать. И это мы, это Трофим Татаренков, Петр Лидов. И к нам присоединяется, к нашей всеобщей радости, которая, кстати, сопутствует нам практически каждую неделю, Алексей Петрович Леонков, военный эксперт. Алексей, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Трофим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
9: Отлично. Так, давайте начнем с вопросов. Вчера, кстати, новость была, да, прекрасная, и Григорий, он, естественно, не прошел ее стороной. Вопрос Алексею. Вот финны построили стену, забор. В случае конфликта с ними сможем ли мы его быстро демонтаж провести? Большое количество снарядов уйдет. Ты видел, наверное, да?
8: Ну, смотря какой забор. Смотря какой забор.
9: 357 миллионов, да, потратили.
8: Да, если бы это был, например, линия Маннергейма, сложное фортификационное сооружение с минными полями, огневыми точками, закатанными в бетон. Ну, было бы сложно. Но, скажем, непреодолимые преграды не существуют для современных видов оружия. Поэтому финны там строят заборы. Но я думаю, что там те, кто заборостроители, они заботятся не о том, чтобы сберечь финнов, а чтобы хорошо освоить деньги. Вот в Эстонии там товарищ... Целый министр обороны этим занимался. Взял вину на себя, ушел. Ну, а деньги, как говорится, пропали. Снаряды плохие были, говорят, из Индии. А были ли они вообще из Индии? Ну, никто с этим не разбирается.
9: Главное, были хорошо, ли они вообще? Да, вот так вот.
8: Да. Кстати, вот эти все поставки оружия на Украину, они все с коррупционной составляющей. Поэтому эти европолитики, которые кричат, будем поддерживать Украину до конца, ну, кто же убивает курицу, несущую золотые яйца? Чем дольше она живет, тем больше, как говорится, этих золотых яиц у них в карманах.
9: Угу. Вот то есть это, ты считаешь, чисто пилилово?
8: Нет, но что-то построят. Уже построили.
9: 200 да. Километров вчера они сдали.
8: Значит. Вот эти вот, как говорится, на Украине тоже там был заборостроитель. Вот так вот. Построил забор, а потом, говорят, 26 домиков в Майами прикупил. Ну, очень выгодно быть заборостроителем на Украине. Как бы ты за оборону, деньги не ограничены, ну и про себя любимого не забываешь. А то, что эта оборона ничего не выдержит, ну это так, детали.
7: Так и может быть, это дает финнам психологическую защиту?
8: Да, я думаю, дает. Без нашей русской водки им сейчас очень требуется психологическая защита. Алкатуры-то в Россию все отменились. Как им здоровье поправлять?
7: Да. Ну, у них там есть.
8: У них там с этим строго.
7: Свои запасы.
9: У них там все это невкусно.
7: Мне кажется, у нас теперь тоже строго. У нас теперь тоже ночью не продают. Так что, не знаю.
8: Ну, у нас нормально, как говорится, народ все понимает. Ну, те, кто не понимает, это есть, конечно.
9: Опасаемся заранее.
8: Но у нас, как говорится, вот тот нарратив, который на нас все время вешают, что мы тут пьем беспробудно, он, как говорится, не работает. А статистику, если посмотреть, то у нас, как говорится, с этим мы не впереди планеты всей. Как-то нам постоянно говорили, если посмотреть европейские страны, они там такие лидеры, что их не догнать.
9: Слушай, мы даже не в десятке, по моему мнению, не изменяет память. То есть мы там не то, что...
8: Ну, по разным направлениям. Да. У нас есть всплески так сезонные, да? В жаркое лето любит пиво, там кто-то водку. Угу. Но не так ее пьют в таких количествах, чтобы быть там в лидере. В лидерах. Вот. У нас еще компания хорошая идет, вот эти антиалкогольные, вот эти регулирования, ну и так далее. То есть здоровый образ жизни пропагандируется. Поэтому... Просто заливать так, чтобы, как говорится, до беспамятства, ну, все меньше и меньше людей остается.
9: Угу.
8: А на линии боевого соприкосновения это вообще табу.
9: Вот да, запрещено, вот. Запрещено. Давай обсудим приезд Уиткова и Кушнера в Москву и в Киев. Твой взгляд на ситуацию, что будет дальше? Ну, вот эта пауза трехдневная, понятно, была. Не били по Москве, не били по Киеву. Но не били по Москве, они до этого били, не долетало. А вот по Киеву Зеленский аж там крякнул, говорит, а можно вот вы у нас поселитесь?
8: Да, но ведь не били только по Киеву, когда там был Кушнер с Уитковым. То есть все остальное выносилось в том же темпе, как выносится и сегодня ночью, и будет выноситься, пока эта инфраструктура полностью не обнулится. Но понятное дело, что Кушнер с Уитковым, они приехали спасать проект Украины. Понятное дело, что когда Украина начинает терпеть поражение, то сразу появляются миротворцы. А давайте договоримся. А какие-либо новые предложения, ну что они могут привести нового? В Анкоридже мы согласились с их предложениями, которые они готовили. Сказали, ну давайте начнем с них и дальше пойдем вперед. Но нам потом сказали, что это ничего не стоит. Рубио выкинул это на помойку. Теперь с помойки тащить то, что там уже провонялось, и опять предлагать нам, ну, сами понимаете, это выглядит не очень, как говорится, хорошо. Здесь же, я думаю, основной посыл был то, что на фоне вот этого украинского конфликта Европа там бьет барабаны войны, подпрыгивает и говорит, вот сейчас пойдем шашкой махать налево и направо. И понятное дело, что Европа это же делает не просто так, она хочет втянуть Америку. Потому что американцы, благодаря Трампу, заняли позицию, что они как бы не участвуют в войне, но очень хорошо на ней зарабатывают. Американская экономика трещит, деньги живые, нужны каждый день. Поэтому эта позиция у них работает. За разведданные, которые пользуется та же Европа, думаете, они бесплатно их получают? Тоже за деньги. То есть для американцев выгоден проект. Европейцам он не совсем выгоден. Слишком много затрат. На фоне экономического кризиса и природных катаклизмов, которые прошли этим летом. Они хотят, конечно же, быть самостоятельным игроком, но никто их не спрашивает. Американцы их ласково укладывают про крустовые ложи, откройте все, что им мешает. Отрежут, открутят, зашьют и скажут, что так было. Европейцы, понятное дело, сопротивляются. И вот Украина, она стала не целью сохранить там демократию, там Зеленского и так далее. Она чисто объект, благодаря которому и американцы, и европейцы между собой решают споры. Потому что, когда Украина закончится, они останутся с тем, что, чего успели добиться. И понятное дело, что вот это вот закусенный удил, который там Зеленский продемонстрировал, что ни пяди земли не отдадим, воевать будем продолжать дальше, это тоже понятно. За Зеленским стоят европейцы, прежде всего британцы. Для них окончание войны – это окончание многих вещей, которые приведут еще к большему падению, чем у них сейчас наблюдается. Они сползают к пропасти. Но украинский конфликт еще дает им право как-то шевелиться и жить. Но если он закончится, все. Дальше нужно будет, как говорится, напрямую разговаривать с американцами. А у американцев простые условия, как говорится, вы нам подчиняетесь, и все. Я начальник, ты дурак. Поэтому мы видим вот, потуги, чтобы спровоцировать стратегический конфликт. Ведь вот это вот заявление Зеленского, что мы сейчас там небо перекроем, гражданские самолеты начнем колотить на территории России. Это же из этого. То есть стратегический конфликт, чтобы хоть как-то затащить американцев. Но все же понимают, что очень может произойти все скоротечно, если американцы встрянут в этот конфликт. Он быстро перерастет из регионального в континентальный, а потом в глобальный. Американцы к нему не готовы. Европейские военные аналитики тоже говорят, что Европа не готова. Несмотря на то, что сейчас там они большие деньги тратят на военные проекты. Они там что-то делают, но аналитики, которые трезвомыслящие, говорят, что не хватит это надолго. То есть на короткую войну хватит. Но разве Россия согласится на короткую войну? Разве она будет так же воевать, как на Украине? Они пытаются достучаться до всяких там мерцев и Макронов, но бесполезно. Те, как говорится, свою линию гнут, уперлись лбом в стену. Кстати,

0: Сразу смертный приговор. Британцы его ликвидируют. Но что им такой лидер не нужен? Им нужен тот, который будет воевать до последнего. Потому что они считают, что в результате войны, которую ведет Украина, Европа, во-первых, поправит свои военные дела, а во-вторых, как бы Украина сточится об Россию, но ее, скажем так, обескроют. Обескроют. Поэтому там еще и следующие есть заготовки, там Прибалтику отдать и еще что-либо. Но хотят они вести вот такую войну, и есть у них, как бы там было совещание у них в Мюнхене по комитетов обороны. И там они пришли к такому выводу, что если Америка не придет на помощь, то, понятное дело, пятая статья задействована не будут. Но есть некие экспедиционные морские силы, которые недавно там Британия анонсировала, которые им помогут как бы сдержать Россию, не развязывая глобальной войны. То есть, ну, у них такие вот планы в Грамоте, и Украина, понятное дело, здесь никто ее спасать не будет. Главное, чтобы подольше умирал.
1: Жесть. И в итоге твое мнение, продолжение вот этого вот процесса, то есть это какая-то была разовая акция, потому что все же с двух сторон сказали, о, как классно поболтали.
0: Не, ну это ж, понимаешь, Трофим, когда вот нечего сказать, то это говорит, переговоры были плодотворны. То есть там они не вышли на, скажем, какие-то крайности, что все, мы сейчас уезжаем, хлопаем дверью, завтра война. Нет, они не смогли продавить свою позицию. Наша-то позиция осталась неизменной. Ее транслирует наше Министерство иностранных дел. Сергей Викторович Лавров четко говорит о том, что дух Анкоридже, да, был, но все, как говорится, достижения у нас теперь только на поле боя. То есть он четко говорит о том, что вот мы закончим специальную военную операцию, или доведем ее до такой стадии, что уже там сопротивляться будет бесполезно, и та сторона об этом осознает. Это я говорю не про Украину, я говорю про Европу. Угу. И вот тогда, возможно, будут договоренности. При этом предупреждает, что вот эта растущая агрессивность внутри Европы, она чревата очень плохими последствиями для Европы. И поэтому он сказал, что, как говорится, конечно, британцы сделали большую ошибку, что собираются остаться с Украины до конца. Успеют ли они выпрыгнуть из той ямы, это вопрос отдельный. Но мы же понимаем, что если специальная военная операция до конца, это значит до полного разгрома украинской армии и ликвидации всех нацистских кадров.
2: Ну, до конца там все-таки они сами решат, когда конец, так что...
0: Ну, они... Никого спрашивать не будут. Они решают по-разному. У них всегда с запозданием. Мы освободили населенный пункт, там уже никого не осталось, они потом задним числом, как говорится, решают, что это да, произошло. Так что здесь, конечно, там до них пока дойдет, а может быть, быстро дойдет. Потому что вот страхи перед растущей нашей военной мощью вот эту европейскую элиту просто сводит с ума.
2: Ну, ведь наверняка, хотя...
0: Лишь бы этот страх ликвидировать, при этом даже готовы драться. Но, правда, как? Все же понимают, что политики, они всегда переоценивают возможности своей армии. Вот Трамп переоценил возможности Пентагона по ракетам. А Хексит его поддерживал, говорит, да, у нас этого добра навалом, а тут выяснилось, нет. Но Хексит нашел этих стрелочников, генералов и адмиралов, которые бунтовали против него, которые говорили, что не надо это делать, и поувольнял их. В результате Дрискол ушел тоже в отставку. Это тот, который командует сухопутными делами.
1: Он еще переговоры с нами вел, там, как мы помним.
0: Да, он приезжал, там вели, как говорится, в закрытом формате. Но это говорит о том, что везде раздрай. Но и нам этот раздрай, с одной стороны, даже выгоден. А западные аналитики говорят, да что вы делаете? У вас раздрай, а Россия, Китай, Иран этим только пользуются. Но даже их голос вот такой, скажем, голос разума не слышат. Все занимаются какими-то личными вопросами, личными амбициями, красованием на камеру. Вот как делает Трамп, он картинками там спойлерит. То там Луна его, то Армузский пролив, там, ну, то весь континент Северная Америка, значит,

0: закрасил в
1: Включая
0: американский флаг.
1: Гренландию и Исландию почему-то, что
0: Да, всех подряд. Вот,
1: удивительно.
0: если бы было больше красок, наверное, бы всю землю бы закрасил под единый флаг, вся земля его. Ну, такой вот император на минималках. Видимо, в детстве его действительно не любили, раз он такие у него амбиции. Детскую мечту реализует. Но от этого-то лучше не становится. Весь мир и лихорадит. Но, конечно же, голос разума звучит и в нашу поддержку. И главное, как говорится, кто нас поддерживает, это Китай. И вот на всех вот этих форумах ШОС, БРИКС и Дальневосточном экономическом форуме все эти слова мы услышали и дела эти увидели. То есть мир, он же развернулся, а эти там сидят в отдельной лодке и кричат, что они тут главные, и корабль стой, раз-два. А мировой корабль развернулся, он идет своим курсом. А их задача теперь понять, что можно успеть еще вернуться на этот корабль или остаться одними, ну там, дерущимися в лодке. То есть здесь процесс идет такой. Ну и понятное дело, когда происходит слом системы мировых порядков, мировых законов, да, международного права, без крови, к сожалению, это не обходится.
1: Да. Ой, что ждет нас в ближайшее время в этом плане на поле боевых действий? Вот ты смотришь, да, Зеленский сказал очень четко, что Донбасс мы не отдадим по доброй воле. Это прям было отдельно. Это значит, что, кстати, от Уитков и Кушнера был этот вопрос. Что, типа, ребята, давайте вы выйдете и все закончим на этом.
0: Да,
1: Вот он сказал,
0: было.
1: что нет.
0: Даже украинские СМИ писали об этом, якобы план там, утечка плана, в котором сказали, что согласны, ну, будут обсуждать вопрос вывода украинских войск с Донбасса и Запорожской области. При этом Херсонскую область как-то они умолчали. То есть все вот это говорильня про мир, это заморозка конфликта, все же понимают. А называется именно Запорожье и Донбасс для того, чтобы остановить наступление наших войск. Заморозить любой ценой. Первый пункт – это полное прекращение огня. Но даже вот когда Уитков приехал с Кушнером в Киев, только Киев не бомбили. Бомбили все остальное. То есть мы уже, как говорится, сказали, что, ребята, да, ограничения, ваша локальная безопасность обеспечивается. Улетел Кушнер, тут же начало по Киеву пролетать. Так что есть вопрос четко поставлен, что мы будем наступать, что мы будем освобождать. Если он не отдает, да мы сами заберем. И вот сейчас, вот если посмотреть на темпы, только за прошлую неделю 15 населенных пунктов, в выходные еще 3 населенных пункта, 18. То есть такие достаточно хорошие темпы продвижения с учетом того, что каждый населенный пункт берется с боем. Очень сложный бой идет за каждый населенный пункт. Но
1: Да,
0: количество,
1: иду.
0: да, преимущество в воздухе. Противник из-за наших ударов по тылам испытывает дефицит во многих вещах. То, что ему всегда поставляли в большом количестве, теперь не поставляется. Контролируем их территорию, вот этих вот гарнизонов, которые сидят и сдаваться не собираются. Сдадутся. Сдадутся. Вот на северо-востоке Харьковской области зажали там группировку, 6 бригад, там 4 из них, кажется, пограничные, там тероборона какая-то обозначалась, и 2 бригады, которые пока не сдаются. Но им предлагают, сдавайтесь. Но когда, как говорится, все предложения будут отвергнуты, ну что ж, если враг не сдается, то его уничтожают, это аксиома. Ничто их не спасет. И так будет продолжаться и дальше. А с учетом того, что Европа уже не может в таких же объемах Зеленскому все поставлять, они же вложились в беспилотники. У них плохо с военно-промышленным комплексом. Они еще в начале специальной военной операции все оружие для Украины закупали. Вот советское наследие по всем странам скребли. Но самое интересное, что цифра называлась там порядка 78%, которые они закупали за рубежом. 63% шло из Соединенных Штатов Америки. Это по объему. Ну и что-то там они свое. То есть Европа уже тогда была в плохом состоянии. А спохватились они поднимать свой военно-промышленный комплекс в конце 2024 года, когда поняли, что Курск все. и надо что-то делать. Но тут и Манкорич начал помогать. А они под это дело не танки гнали на Украину, а гнали в большом количестве беспилотники, считая, что вот этими атаками беспилотников они все разрушат. Ну да, если считать по количественному фактору, да, 4 миллиона беспилотников, если бы их всех одновременно запустили, понятное дело, наш ПВО бы не выдержал. Но не могут они запускать. Они считали волна за волной. Но
1: физически не запустить
0: волна нашу оборону,
1: да.
0: Да, их волна беспилотников удалась, а нашу оборону вернулась цунами, которые сейчас сметают все. А вот этого они, как говорится, не рассчитывали на это. Поэтому такие истеричные вопли со стороны Зеленского и такие угрожающие с надуванием щек заявления европейских политиков и тех, кто еще погоны там носит.
1: Да. Угу. А есть вообще какие-то оценки запасов по беспилотникам? Ну вот навскидку, что они впереди могут нам...
0: Ну, еще... запасы были большие, конечно, если предположим, что они все их разместили на складских своих мощностях, а там они оценивались 3 миллиона квадратных метров. Угу. Мы уже вынесли почти половину. Ну, будем считать, что 2 миллиона только на складах сгорело. Ну, так. Угу. Понятное дело, что это цифры такие умозрительные, ничем не подтвержденные.
1: Ну да, и сколько-то они запустили.
0: По атакам, и смотрим по атакам, которые они организовывают на территорию вне специальной военной операции, то есть по нашим населенным пунктам, так какая там интенсивность. Как только будет тенденция падения, это будет говорить о том, что их все меньше и меньше. Но и работа по складам продолжается.

0: Страна героев. Роман Брикульский. Преодоление рек во время наступления – одна из самых сложных задач для любой армии. Инженерной бригаде полковника Романа Брикульского предстояло организовать мостовую переправу через одну из водных магистралей для продвижения наших подразделений. Противник догадался об этих планах и начал массированный артобстрел участка. Полковник, оценив ситуацию, несмотря на опасность, принял решение выполнять задачу первостепенной важности. Радикалы били с расстояния в километр, с другого берега. Использовали все имеющиеся средства, от гранатометов и минометов до зенитных установок. Осложняло положение погода, особенно резкие порывы ветра. Приходилось работать в холодной воде. Полковник Брикульский принимал личное участие в наведении переправы. Поднимал дух бойцов, отдавал грамотные и своевременные команды, чтобы сохранить их жизнь и добиться максимального результата. Инженерное сооружение длиной порядка 100 метров через реку было оборудовано в течение светового дня. Это позволило колонне российской техники с военнослужащими перебраться на другой берег и выбить противника с его позиций. Среди наших воинов потерь не было. Успешное продвижение вглубь территории продолжилось. Страна героев.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре и Кирове 11 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Армия России освободила 2 населенных пункта в Харьковской области. Энергодар остался без газа из-за ударов ВСУ. Возросло число погибших альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. Подробности далее. Российские войска освободили населенный пункт Долгенькое в Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны России. Кроме того, под контроль бойцов перешел населенный пункт Березники, также в Харьковской области. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» остался без газа из-за ударов ВСУ по системе газоснабжения. Идут восстановительные работы, сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, из-за вражеской атаки без газа также остались соседние с «Энергодаром» Каменско-Днепровский районы, город Днепрорудное. Страны Запада взяли курс на стерильную зачистку медиаландшафта от неугодных точек зрения ради корыстных политических целей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Международный день солидарности журналистов. Она подчеркнула, что наша страна продолжит отстаивать права своих журналистов за рубежом, добиваться наказания виновных в преступлениях против отечественных корреспондентов. Число погибших альпинистов в горах Кабардино-Балкарии, где сошла лавина, увеличилось до 12. Судьба еще 5 остается неизвестной, сообщает ГУ МЧС по республике. 6 сентября стало известно, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Бегендийском ущелье. По данным спасателей, на утро понедельника погибли 11 человек. Тем временем лавина, как сообщается, повторно сошла с карниза горы, где ранее погибли альпинисты. Пострадавших сейчас нет. Более 160 украинских БПЛА различного типа сбиты над Курской областью за прошедшие сутки. Также 88 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его данным, в результате атак, в том числе в Беловском районе, повреждена ЛЭП и нарушено электроснабжение в 3 населенных пунктах. Не менее 73 человек пострадали в результате атак йеменского движения «Ансар-Алла» на Саудовскую Аравию, заявил официальный представитель, возглавляемый Королевством арабской коалиции Турки Аль-Малике. Кроме того, сообщается об ударах по объектам энергетической инфраструктуры. В последние дни обострилась ситуация в Йемене, где повстанцы-хуситы противостоят правительственным силам, поддерживаемым коалицией во главе Саудовской Аравии. Единое вступительное испытание по русскому языку для иностранных абитуриентов появится в России. Проект концепции экзамена уже разработан. Об этом сообщила председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпульская. По ее словам, месяц назад правительством был представлен доклад о ходе выполнения этого поручения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником, отметив, что экономическая система России доказала свою эффективность и устойчивость к вызовам. Председатель Госдумы добавил, что финансисты, реализуя государственную бюджетную политику, вносят вклад в укрепление финансового суверенитета страны, решение задач национального развития и повышение качества жизни. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Продолжаем наш эфир. Изолента «Живьем». Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны. А у нас чуть-чуть поменялось наше расписание, и мы продолжаем обсуждать актуальные новости и принимать звонки сейчас. А министр туризма Республики Абхазия у нас будет в 11.30. Вот так вот у нас чуть-чуть поменялось.
3: Да, сдвинулись немножко. В 11.30 поговорим про туризм в Абхазии. Вот тем более, что я только что там побывал недавно, буквально вот неделю назад. Так что... Впечатления свежие. И я думаю, что будет что обсудить, задавайте вопросы. Вот, а пока что у нас тема? Ну, давайте я пару слов скажу, раз уж все высказались по поводу переговоров. Да. Не хочу это каким-то официальным мнением, там, чтобы это звучало, но тем не менее, мне кажется, все вообще понятно абсолютно. И есть, ну, в данном случае, четыре стороны, которые в этих переговорах так или иначе принимали участие. Это, безусловно, сами представители президента Соединенных Штатов Уитков и Кушнер, которые прибыли в Россию. Это, собственно, российская сторона. Это Украина и, значит, сторона украинская. И это некие представители европейских стран, которые там на Украине тоже были приглашены, значит, вот, к обсуждению. Мне кажется, что тут, в общем, все очевидно, причем вот это очевидно, оно следует из официальных заявлений. Тут даже далеко не надо за примером ходить, несмотря на то, что детали вот того обсуждения, которое было в России, вот я бы сравнил переговоры, которые прошли здесь, и переговоры, которые прошли в Киеве, по своему формату. Это тоже, мне кажется, довольно важно. Ну, мы видели, что сначала представители США приехали и были приняты президентом в Кремлевском дворце со всеми положенными атрибутами, там, торжественный зал, стол и так далее. Потом, я так понимаю, час где-то длились эти переговоры, по-моему, так это было. Потом состоялся у них еще, значит, какой-то там ужин или что-то такое, тоже с участием президента или с участием еще дополнительных других людей. Дальше по этому поводу помощник президента Ушаков сделал, в общем, очень понятное заявление. То есть, то, что обозначив, в общем, то, что российская сторона неоднократно уже обозначила, что нам были донесены до американцев позиции России. Вот, они, в принципе, не надо даже повторять, они неизменны. Это устранение первопричины конфликта, а не перемирие. Вот. Дальше там еще добавлен был пункт о том, что они приняли к сведению ситуацию с захоронением нацистских преступников. Вот. Ну и так далее. То есть, переводя на человеческий язык, было очевидно им сказано. То есть, скорее всего, думаю, что они вновь приехали с планом разведения сторон и создания некой зоны безопасности, там, значит, вот посередине, которую США будут контролировать, или не США, а кто-то еще, что, кстати, потом украинцы подтвердили. Вот. На что им было вновь сказано, что, смотрите, нас интересует решение проблемы. Вот. Мы, дальше им была доведена информация о том, как мы продвигаемся на линии боевого соприкосновения, какую эффективность имеют наши системные удары по инфраструктуре военной и энергетической Украины, которая заточена. Это, кстати, отдельная тема, можно об этом поговорить, цели этих ударов и так далее. Вот. Ну, в общем, им сказали, что, смотрите, у нас сейчас все нормально, и мы сами свои проблемы решим. Если Украина готова конструктивно взаимодействовать, ну, пожалуйста, мы, собственно, можем это сделать, но на основе, опять же, тех предложений, которые были уже неоднократно сделаны, на основе Конституции Российской Федерации, ну и вот это вот все. Вот. Дальше они поехали в Киев, и по сравнению с Киевом, с Москвой, встреча в Киеве, конечно, носила, ну, более такой пропагандистский характер. Они там провели какую-то довольно странную пресс-конференцию, вот, в которой, в общем, по сути-то ничего толком там они не сказали. То есть, было очевидно, что никаких внятных переговоров там не было. Там тоже было два раунда. Сначала с Зеленским, потом зачем-то позвали этого клоуна еще Гордона, который там это экстремист.
2: Иноагент,
3: который там снимал все на телефон и потом выкладывал все ролики. Ну, который просто озвучивал там некие вещи, видимо, его попросили там поозвучивать всякое. Озвучивал он то, что они сейчас, вот у них там есть секретные планы, они победят потом, а то, ну, всех себя предупреждают, вот, и так далее. Рассказали, значит, накануне, тут тоже интересная вот эта тема с покушением на главу СБУ, вот, мне сегодня вот понравилась версия Владимира Рудольфовича Соловьева, который заметил, что, смотрите, с российской стороны никаких подтверждений этой попытки-то не было. Вот. И, кстати, заметьте, что все видео, которые приходят из Киева по ударам, там все у них заблюрено, там, так сказать, момент. Ну, то есть, там цензура жесткая. А тут, значит, у них и видео, и вот это вот все, и здание давно пустующее. Вот, как бы, нет ли ощущения, что они хотели просто накануне показать, что тут, вот, значит, Россия беспредельничает? Ну, может быть, не знаю. Ну, ладно, дело не в этом. Значит, дальше они, собственно, все, весь переговорный, так называемый, процесс свели вот к этой странной пресс-конференции, на которой было сказано одно, по большому счету. Зеленский озвучил свою позицию, которая остается неизменной, он там собирается побеждать, вот, он не готов идти на территориальные уступки, все это было озвучено в присутствии американских представителей, ну, видно, что к их серьезному неудовольствию. И, очевидно, не зря там присутствовали европейцы, потому что именно они диктуют вот эту линию поведения Зеленскому. Собственно, сам он находится в довольно слабой позиции в этом смысле, полностью зависит от решений европейцев. И очевидно, что вот по этим всем результатам, ну, все эти переговоры, они особо ни к чему не привели. Вот, то есть, позиция России понятна, нам нет необходимости сейчас прекращать наши действия. Украина, Европа... ну, либо не понимают, либо как бы понимают, но пытаются изобразить, значит, пытаются блефовать, показать, что у них есть какие-то, значит, там, вот он сказал, что у нас и ПВО нам тут дадут, и еще что-то тут у нас будет, и мы сейчас тут вот всех тут сейчас напугаем Россию сильно. Но, на мой взгляд, там напугать Россию, то шансов никаких нет, особенно учитывая, что они там сами головы поднять не могут. Вот. Но, тем не менее, вот они, значит, так высказались. Очевидно, ну, в надежде на... свой вот этот вот гениальный план по принуждению к России и миру, который сначала был 40 дней, потом растянулся там до Нового года, теперь он, значит, сейчас они тут авиалинии будут атаковать и прочее, прочее, прочее. В сухом остатке, конечно, для всех, в общем, все остались при своих, что называется, да, то есть сыграли такой раунд, остались при своих. Ну и для Трампа, наверное, это возможность показать, ну, хотя бы стремление к урегулированию конфликта, хотя видно, что Европа все его, так сказать, действия, ну, просто игнорирует. И рычагов нажать на Европу вроде как пока не просматривается, хотя вот Аргентина заявила тут протест по поводу того, что на Фолклендских, они же Мальвинские острова, Великобритания незаконно добывает нефть. А до этого Трамп сказал, что вы там, британцы, посмотрите, тут мы тут это самое... как бы не уверены, чьи эти острова, а может быть, они нашего друга милее. Ну, в общем, вот вся эта ситуация вот такая. Поэтому, мне кажется, эти переговоры не решили ничего, никакого тут нет продвижения. Вот, к сожалению, хотя, ну, к сожалению, если бы оно было бы и как-то включило бы голову администрация украинская вместе со своими европейскими друзьями, но, как Леонков сказал, что таких шансов нет по понятным причинам. Вот, поэтому, собственно, вот как-то так. Так оно и будет дальше двигаться, и, в общем, остается только сожалеть о том, что граждане Украины, которые нам, в общем, там как-то, хоть и далеко, но все-таки в некотором роде не чужие, будут страдать из-за действий своего идиота, значит, вот этого Зеленского, хотя он для этого там и поставлен, он, ну, идиотом и работает, вот, но в основном по воле западноевропейских и британских начальников, которые готовы воевать до последнего украинца и заниматься отловом мужчин на улицах незалежной. Ну, флаг в руки.
2: Ну да, разложил ты все по полкам, тут даже добавить нечего, все четко и ясно. Хорошо. Да, оказывается, кстати, Россия на 29-м месте с точки зрения употребления алкоголя. То есть мы не то, что не в десятке, мы далеко за двадцаткой, вот, в конце третьего десятка. Это вполне себе нормальная ситуация.
3: Это, наверное, здорово, но не очень понятно, в каком соревновании мы участвуем.
2: Это не соревнование, это статистика ВОЗ по употреблению алкоголя на душу населения в год.
3: Ну, смотри, тут, во-первых, статистика ВОЗ, ну, хорошо, это радует очень, наверное, и тут надо смотреть не употребление, а надо смотреть заболевания, проблемы и прочее, прочее, прочее. Я считаю, что как раз у нас статистика это обманчивая, алкоголизация населения, хотя бы, вот, если посмотреть на то, что у нас в шаговой доступности находятся все эти магазины, там есть абсолютно... широчайший спектр, так сказать, товаров. Находится все-таки, нам есть над чем работать, несмотря на вообще вот эти рейтинги, мы там выше, ниже и так далее, какая нам разница, нам надо сравнивать себя с собой, надо смотреть, а сколько у нас людей умерло, например, от отравления, да, там вот от отравления, от болезней, связанных с алкоголем, есть ли у нас такая динамика, как у нас с продолжительностью жизни, потому что одно дело, ты скажешь, что, например, в Финляндии там на душу населения больше употребляют, но у них продолжительность жизни выше, а что важнее? Ну, хорошо, пусть они пьют, но живут-то они дольше, здоровье у них лучше. Ну, например, я не знаю, как у нас в Финляндии. Поэтому это, наверное, не тот показатель. К тому же, откуда ВОЗ берет статистику? Они же не сами это делают, а им данные присылают. Если у тебя, например, официальная статистика, ну, условно, опять же, условно, если у тебя кризис находится, у тебя народ с нездешней силой пьет суррогаты всякие, там, самогоны и прочие денатурат, то это-то у тебя в статистику не попадает, потому что этого нету в сводке продаж, а продажи официальные уменьшаются, эта статистика попадает в сводки, значит, ну, Минпромторга, которая сдает ее там, ВОЗ через Минздрав, и ВОЗ считает, вот смотрите, в России потребление упало, какая удача, ну, или не в России, на Украине, пусть будет. Вот. Но на самом деле цифры эти лукавые и, в общем, мало чего показывают. Вот. Поэтому тут, как бы, это, конечно, здорово, что мы пьем меньше, чем, я не знаю, условные чехи. Но лучше ли от этого живется отечественной системе здравоохранения? Мне кажется, что нет.
2: Хорошо.
3: Так что пьют все-таки много. Или, например, вот, а какова у нас статистика, например, преступлений? Тяжелого, ну, например, тяжелых, тяжких телесных повреждений и убийств под влиянием употребления алкоголя на бытовой почве. Вот я бы на это посмотрел. Изменяется это или не изменяется? Сколько у нас сидят за это? Ну, вот такого плана.
2: Угу. Хорошо, надо изучить это. Можно кого-нибудь позвать по этой теме, чтобы нам развод. Бадман Николаевич, может.
3: Да что там звать? Сейчас ты заходишь в искусственный интеллект, он тебе всю статистику выдает там за 30 секунд. Никакой Бадман Николаевич не нужен. Вот. Но просто мы можем наблюдать как граждане, мы можем наблюдать по, ну, как-то внешним признакам. Вот. Ну, опять же, куда ни плюнь, извините за прямоту, везде торгуют алкоголем. Везде. Тут же и пьют они. Ну, вот наливайки эти, я не знаю, в Питере вот особенно было раньше. Едешь, когда по Питеру вечером, там, значит, вот эти вот, так сказать, точки.
2: Не, сейчас понастучали там по головам.
3: Здесь надо смотреть. Поэтому вот это вот ощущение, знаешь, вот эта демонстрация, что мы лучше, чем все, это, конечно, здорово, ну. Опять же, что нам с этого?
2: Ну, тут, видишь, надо за какой-то параметр зацепиться. Я вот смотрел тут...
3: Ну, точно не за параметр сравнения нас с другими странами. Потому что откуда это сравнение – большой вопрос.
2: Ну, это же открытая информация, можно найти, понять, откуда идет информация. Да, другой вопрос. Знаешь, я вот когда слышу там про доходы населения, и про здоровье, и про все про это, ты абсолютно правильно сказал, что мы не знаем, сколько самогона выпивается, условно говоря, который не учтенный без ЕГАИСа и без всего этого. Конечно. Это никогда ты этого не узнаешь, сколько одеколона выпивается где-нибудь там на вахте, где запрещен алкоголь, в принципе, и там сухой закон, да, и люди.
3: Вахта-то ладно.
2: Привозят. Ну, я условно говорю сейчас, да, и это все было, всегда есть и будет. Тройной пили с особым остервенением в некоторых кругах и нормально себя чувствовали. Ну, не то чтобы нормально, это как присказка. Вот, это да. И точно так же, как, знаешь, там говорят, а вот средний доход на душу населения, а что там в конвертах, а чего там наличкой, а чего там где-то кто-то подбарыжил, подторганул, там где чаевые, где там какие. Да, это все тоже в учет не идет. Поэтому, когда там говорят про какие-то средние доходы и прочее, это все, конечно, тоже надо с аккуратностью воспринимать эти цифры. Любые вот эти вот статистические моменты, где можно обойти официальные какие-то вещи. Вот я сейчас был, опять же, часто езжу в Кавказские наши республики, там очень распространен метод расчета перевести на счет. То есть ты приходишь в магазин, тебе говорят, а вот киньте на счет, пожалуйста. То есть ни картой, ни через кассу, никак, а на счет киньте, пожалуйста, и все. Какие там деньги проходят, какие там суммы, какие доходы, чего, куда, никто, конечно, не знает и никогда не узнает. Это вопрос отдельный. Вот. Ладно, это правильно ты этот вопрос поднял по поводу статистики. Капитан Шепард спрашивает... хороший, сложный вопрос, кстати. Вчера в эфире РТР Владимир Рудольфович Соловьев призвал стереть с лица земли украинские города, предварительно дав жителям 3 дня на эвакуацию. Как вы относитесь к такой позиции? На ваш взгляд, подобные действия действительно помогли бы нам добиться победы в СВО и прекратить атаки на наши города? И насколько они были бы эффективнее, чем последовательное уничтожение военно-политического руководства Украины? Которое, кстати, тоже не особо производится, добавлю от себя. Что скажешь?
3: Ну, я бы сказал так, смотрите, есть 3 основные цели нанесения ударов по, значит, вот городам, да, то, что сейчас происходит по Киеву, Одессе и так далее. Значит, первая цель, это, ну, гипотетических целей, я бы так сказал. Первая – это цель политическая. То есть, это, значит, заставить население, это вот то, кстати, что в отношении нас пытаются сделать, вот у нас бензина нету, многие, значит, вот, как говорит Трофим, негодуют и так далее, выходят на улицы и что-то там, значит, нервничают. Значит, первое, это заставить население свергнуть правительство, там, выйти на улицы или принудить власти к завершению конфликта, там, не знаю, мира и так сдаться, неважно. Это цель политическая, то есть, это оказать влияние на население, лишить, там, я не знаю, базовых удобств, бензина, тепла, там, не знаю, продуктов, прочее, прочее, прочее. Это первая задача. Вторая задача здесь носит характер экономический. Это, значит, нанести урон экономике страны. Ну, понятно, да. То есть, например, в случае с Украиной это нанесение, это, значит, Украина сейчас превратилась в сухопутную державу, вся морская торговля остановлена, только корабли с грузами туда ходят, и их там тоже уничтожают. То есть, это серьезный удар по экономике страны, они не получают доходы, это большая проблема. Значит, условно, да, в нашем случае это удары по, там, не знаю, Wildberries, стояли, они носят двойственный характер, тоже, с одной стороны, население напрячь, с другой стороны, там, логистику поломать, доходы и прочее, экономика и так далее, НПЗ. Третья задача – это военная, то есть, это нарушить военную инфраструктуру, цепочки поставок, железнодорожные узлы, там, ну, и так далее. То есть, вот 3 задачи. Значит, задача номер 1, как показывает мировая история, сама по себе не решает сама по себе, вот, ну, невозможно бомбардировками добиться того, чтобы кто-то там сдался. Поэтому этот тезис, на мой взгляд, он не рабочий. Даже если это сделать, то с точки зрения моральной, скорее всего, это приведет к, ну, в большей степени, ну, может быть, наоборот, увеличению уровня сопротивления. Народ готов будет встать на защиту там, и так далее. В комбинации с другими, вот другие 2 фактора вполне могут, потому что если у вас нет цепочек поставок на фронт, да, то у вас просто нет оружия, нечем воевать и так далее, там все понятно сразу становится. Экономика тоже, у вас нет денег, бесконечно поддерживать вас нельзя, все рушится, и вы вынуждены на линии фронта сдаваться. Поэтому как дополнительный элемент давления, ну, в принципе, наверное, имеет право на существование, но вот так, чтобы такими заявлениями запугать население и принудить их сдаться, это мне не представляется возможным. Ну, вот нам тоже Зеленский же заявляет все время, что он будет с нами делать. То он, значит, самолеты будет сбивать, то он там чай или что, они там кофе в Крыму пить собирался, то вот они вторгаются в Курскую область, например. Ну, это, в общем, скорее наоборот приводит к обратной реакции. Ну, или вот они говорят, мы будем бить там, я не знаю, по Москве и Санкт-Петербургу. Ну, допустим, предположим, не дай бог, ну, или, может быть, это возможно, что-то прилетит, там, я не знаю, по Москве, хотя и прилетало неоднократно. Ну, и как это влияет на что? Что народ требует от Путина срочно прекратить боевые действия? Ну, конечно, нет. Наверняка нет. Есть отдельные, так сказать, вот, но этих отдельных в военное время сразу, значит, на месте принято расстреливать. Это так называемые паникеры и так далее. Но в целом общественное мнение, наоборот, становится жестче и требует более жестких ответов. Видите, сейчас вот ответы жесткие идут по Украине, общественное мнение полностью на стороне нашего руководства. Поэтому это комплексная задача, и скорее, мне кажется, решение лежит вот в военной и экономической плоскости, и в меньшей степени вот в этой вот политической и идеологической. Вот так бы я ответил. А хорошо. По поводу ударов по этим самым, не очень понятно, а по кому бить-то, собственно? Вы вот куда бить? Вот по центрам принятия решений, где они, непонятно.
2: Не-не, по городам, не по центрам, тут вопрос.
3: Здание,
2: не по
3: нет, городам. Там вторая часть вопроса была, также удары по руководству.
2: А, по военно-политическому руководству Украины.
3: Ну да, военно-политическое руководство в лице Зеленского, ну это идиот у власти, на мой взгляд, это лучше. А представьте, ну хорошо, убили Зеленского, на его место встает там, не знаю, профессиональный условный Залужный или условный Буданов, все они террористы, экстремисты и нехорошие люди, возможно, они будут более жесткими и бескомпромиссными руководителями, например, поднимут там националистов куда-нибудь, ну и прочее. То есть, вот хотите вы, чтобы встал более жесткий и сильный и бескомпромиссный человек? Ну, это вопрос политического решения. А даст ли это, подрубит ли это каким-то образом, там, я не знаю, желание армии сопротивляться? Думаю, наоборот, только укрепит в этом случае. Они скажут, наконец-то убрали этого клоуна, извините, еврея, да, и наконец-то встал настоящий наш, так сказать, западенец там какой-нибудь или какой-то, вот это вот теперь мы сейчас вот до смерти будем стоять. Воля там, чего у них, я не знаю. Поэтому это вопросы такие, ну, как бы дискуссионные, наверное. Но делать это, опять же, в ответ на призывы общественности было бы странно. Вот, руководству и командованию свои задачи, очевидно, там они как-то решают.
2: Разберутся, короче. Короче, думаю, разберутся. Да. Так, ну что, мы опять как пролетели быстро полчаса, мы даже не успели звонки включить. Очень мгновенно. Видишь, когда мы вдвоем с тобой ведем дискуссию или отвечаем на вопросы, время вообще летит мгновенно. Просто надо нам больше времени, внимания уделять нашим.
3: Главное, есть время высказаться. У нас же это тоже, правда. Вот многие считают нас, как и руководители Украины, неспособными к конструктивному диалогу. А мы способны, понимаете?
2: Да.
3: Вот можем иногда мыслью сверкнуть слегка.
2: Вполне.

0: Победа партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах. Контекст. Немцы хотят перемен. Они устали от деградирующей экономики, конфронтации с Россией, миграционного кризиса и антисоциальной политики властей. Уверенная победа правых в земле Саксония-Анхальт – событие историческое. И не только потому, что так заявляет сопредседатель АДГ Алис Вайдель. Партия более чем в два раза улучшила свои предыдущие результаты, оставив далеко позади мастодонтов в лице ХДС Фридриха Мерца и СДПГ. Уже почти треть избирателей по всей стране отдает предпочтение альтернативе. Для либеральной верхушки в Берлине это громыхающий набат, от которого закладывает уши. Программа партии импонирует людям. Ужесточение миграционной политики, снятие санкций и возвращение к экономическому партнерству с Москвой, выход из еврозоны и поддержка собственных производителей. А еще традиционная, самое что ни на есть обыкновенная семья, как ядро общества. С мамой женского, а папой мужского пола. И, конечно, детьми. 20 сентября состоятся выборы в Палату депутатов Берлина. И в Ландтаг земли Мекленбург-Переднее Померание. Они тоже могут преподнести неприятные сюрпризы Мерцу. А в 2027 году выборы пройдут во Франции, Италии и Испании. И там у правых шансы победить очень велики. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели начнется через несколько дней. Он будет значимым для России и Индии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив теплые отношения лидеров двух стран. Москва высоко оценивает председательство Индии в БРИКС и уверена, что предстоящий саммит будет успешен. Кроме того, наша страна делает все, чтобы внести вклад в развитие сотрудничества в рамках БРИКС, добавил Песков. Глава МИД России Сергей Лавров назвал спекуляциями заявления Киева из Киева о предложениях, привезенных спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, отметив, что Россия им уподобляться не будет. Как подчеркнул министр, суть того, что обсуждалось на переговорах, опирается на позицию президента Дональда Трампа о невозможности вступления Украины в НАТО, которая считает этот вопрос закрытым. Кроме того, США в контактах с Россией по Украине опираются на признание ими реалий на земле. Также, как подчеркнул Лавров, наша страна готова продолжать разговор с США по Украине. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ЮНЕСКО и АПСЕ закрыли глаза на нелегитимные санкции против российских СМИ и убийства российских корреспондентов киевским режимом. Об этом заявили в МИД России в Международный день солидарности журналистов, который отмечается 8 сентября. В ведомстве отметили, что, проявив предвзятость и двойные стандарты, руководство этих институтов нанесло ущерб их репутации и бросило тень на всю международную систему защиты профессиональных прав сотрудников СМИ. Кредит ЕС подействовал на Украину деструктивно. Киев ударился в террористическую эскалацию, а деньги Брюсселя пошли на терроризм, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он подчеркнул, что наша страна видит многократное увеличение количества обстрелов, числа пострадавших жителей и преступления против мирных граждан, включая атаки по рейсовым автобусам. Ситуация после восстановления внешнего энергоснабжения по линии Ферросплавная-1 на Запорожской АЭС стабильная. Резервные генераторы находятся в режиме дежурства. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Накануне внешнее энергоснабжение ЗАЭС от линии электропередачи Ферросплавная-1, которая была прервана 20 августа, было восстановлено. Станция переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме. ЗАЭС ранее была переведена на резервное питание и оставалось на нем почти 19 суток. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
5: Доброе утро, дорогие друзья. Мы заканчиваем сегодня... Как заканчиваем? Заканчиваем утро. Вообще-то мы эфир, конечно, не заканчиваем. У нас еще будет полчаса впереди. Мы ждем министра туризма Республики Абхазия. Ну, посмотрим, если он подключится, подключится. Если нет, нет. Мы, в принципе, вдвоем с Трофимом неплохо справляемся. Благо, вопросов много. Тем для обсуждения тоже предостаточно. Пишите, у нас есть возможность послушать, вернее, почитать ваши вопросы, позадавать их. Вот. Так что, Трофим Викторович, ты вернулся?
6: Так точно.
5: Ну, молодец. Вот, министра пока нет, и мы не знаем, я во всяком случае, будет он или нет. Ну, будет, будет. Нет,
6: ну, как минимум, он страшного. В Абхазии и жив-здоров, это самое главное. А дальше уже мы, да, дальше мы уже разберемся.
5: Да, у нас есть Сергей Ящук. Вопрос Петру. Вы меня запутали, пишет Сергей. Получается, вообще никакой статистике нельзя доверять. А зачем тогда на нее ссылаются частенько? Манипулируют? Ну, послушайте, если, опять же, могу вам разложить, зачем можно ссылаться. Ну, во-первых, цифра статистическая – это всегда интересный инфоповод. Если вы берете тему, вот Трофим сейчас мастерски, как, можно сказать, рыцарь, без страха и упрека информационной войны, в общем, взял тему, которая близка к каждому – злоупотребление алкоголем. Раз. Сравнил нашу позицию в этом вопросе, значит, с общемировыми, тем самым продемонстрировав, что мы как бы лучше, чем многие другие. Показать, что ты лучше соседа, это гарантированный успех у любой, особенно в России. Да, вот.
6: Тем более, если еще корова здесь... сдохла, то вообще хорошо.
5: Да, тем более здесь заложено противоречие, что мы-то думали, что мы хуже, а мы-то на самом деле лучше, и вот этому научное объяснение и так далее. Поэтому вот для чего используется статистика, используют цифры, это вообще хорошо. Вот. Но понятно, что человек думающий, конечно же, не должен полагаться на цифры, которые ему дают в заголовке, потому что надо реально попытаться разобраться, а в чем, собственно, тут это кликабельный заголовок, интересная тема. Но вот я воспринял это как пролог для обсуждения темы и, собственно, взялся за ее обсуждение. Поэтому, да, статистика, конечно, это очень легкий инструмент для манипуляции. И, конечно, можно показать, ну, вот в экономике, например, можно, я не знаю, можно рассчитывать на все, что угодно по, там, я не знаю, ВВП на душу населения, по средней зарплате, по продолжительности жизни, там, да почему угодно. И в результате показатели будут абсолютно иными. Ну да ладно. Давайте мы вернемся все-таки к нашей заявленной теме, тем более, что наш гость, судя по всему, готов к нам присоединиться. Астамур, здравствуйте. Слышите ли вы нас?
7: Здравствуйте. Да-да, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, прекрасно. Давайте я вас еще раз представлю. Астамур Омарович Логово, министр туризма Республики Абхазия. Очень рад вас видеть. Я побывал в Абхазии, ну, уже не первый раз, безусловно. Вот был как раз на открытии медиа-центра, который там проходил, на празднике признания независимости Абхазии. Действительно большой день, и замечательно все было. Вот, и я хотел бы от своего лица, в вашем лице, поблагодарить гостеприимный народ Абхазии, потому что очень здорово, фантастически все прекрасно, и всем рекомендую. Вот, у нас тут бывают разные новости по поводу того, что тебя кого-то побили, там, значит, что вот это тоже, это зачастую, знаете, звучит как такой броский заголовок, который, ну, в общем, особо, конечно, под собой ничего не имеет, но, тем не менее, не поговорить на эти темы, мне кажется, поговорить надо, а поговорить вообще о туризме в Абхазии. Вот, потому что, конечно, там, знаете, как-то это, мультиплицировать этот бред о том, что абхазы как-то плохо относятся к русским, я бы не стал. Но, тем не менее, мне кажется, вот о том, что есть хорошего, давайте об этом поговорим. Расскажите, как вы, как министр туризма, вот как видите изменения в туристической отрасли, ну, скажем, там, за последний, какой вам удобный период времени, год, два, три?
7: Ну, в первую очередь, спасибо за ту возможность, которую предоставили. Конечно, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Что же касается изменений, которые, безусловно, происходят, я не хочу оговаривать своих предшественников. Все старались, все работали в силу своих возможностей на этом посту, создавали условия, улучшали, старались улучшить предложение, сервис страны на новый уровень повысить. Но все же хочу отметить, что за последний год с приходом, скажем так, новой команды и той поддержки, которая оказывается со стороны Российской Федерации, невозможно не заметить изменения. Это в первую очередь, наверняка вы знаете, что в Абхазии открылся после 30-летней паузы аэропорт международный города Сухум имени Владислава Григорьевича Арзамба. Сегодня в Абхазию можно добраться и на современном комфортном электропоезде «Диаскурия» из Сочи. У нас и морские врата открыты. Вот, знаете, «Комета» ходит из Сочи. Это тоже достаточно интересно, потому как не просто средство перемещения, да, скажем так, но в то же время классная экскурсия, красивая. Mm-hmm. Вы можете посмотреть практически все побережье Абхазии, посетив там из Сочи, доехав до Сухума на «Комете». И тут надо отметить, что все эти вещи, мы все понимаем прекрасно, что это все датируется сегодня, потому как абсолютно для людей удобно и недорого стоит добраться вот такими средствами в Абхазию. Ну, например, я хочу сказать, что электропоезд сегодня из Сочи стоит 350 рублей, «Комета» стоит 2800 рублей. Таких цен на рынке нет. Но эти условия создаются для того, чтобы поддержать развитие туристической сферы в Абхазии, привлечь дополнительное количество людей, за что мы безмерно благодарны команде Сергея Владиленовича Кириенко, который вот и днем, и ночью старается поддержать нашу страну, так скажем, да, во всех отраслях, и в том числе, безусловно, в туризме.
5: Вы знаете, я в аэропорту был, я не просто был, я туда прилетел и улетел, и я вам скажу, что я просто в восторге. Он настолько классный, уютный, и вот он, знаете, настоящий такой курортный. И для меня это еще такая была... Я, честно говоря, я улетал во время начала боевых действий Сухума в прошлый раз. Это было вот, я уж не помню, 90 какой-то год я в институте учил, 96-й, по-моему.
7: 92-й.
5: 92-й, да, 92-й, совершенно той, да, в 96-м я же не учился, уже закончил, 92-й год, да, мы отдыхали там, и, собственно, вот тогда последний раз, и он, собственно, с тех пор же ведь и не работал. Сейчас да, не это... работал. Сейчас-то фантастический, уютный, такой прям прикольный, милый аэропорт, где под деревьями, на подушках можно... То есть там зал ожидания под вот этим вот жарким солнцем, ну, не солнцем, с деревьями, шикарно просто.
7: Там очень то много мякишей в теневой зоне, мякишей много, люди сидят, отдыхают, вижу, работают, да, ждя своего рейса. А я вот недавно руководителю говорю, может, мы еще и гамаки бы здесь разместили, чтобы еще удобнее людям было, говорю.
5: Шикарная идея. Да, это правда. Слушай, фантастический. Просто фантастический и очень такой приятный аэропорт. И с таким колоритом. И главное сейчас, конечно, в нынешних условиях, когда вот мы летали, Сочи там был под ударами беспилотников. И, в общем, многих заворачивали в Минводы. Вот, а здесь мы долетели и улетели хорошо. Причем, в общем, даже особо не огибали. Там 3 часа всего от Москвы было лететь. Понятно. Помимо... собственно, вот этих достижений, что бы вы сами порекомендовали, что вообще туристы в Абхазии могут увидеть, какие места наиболее развиты, я бы сказал так, достопримечательностей в Абхазии полно, что бы вы сами сказали, вот сегодня лучшее для ну, туристов, что посетить?
7: Давайте так, всем известные, достаточно раскрученные уже курорты, да, абхазские, это, безусловно, природа, горы, это озеро Рица неповторимое, это Новоафонская пещера, это курорт Пицунда с самым чистым морем. Но в то же время Абхазия развивается, и развивается восток Абхазии. Например, сегодня у нас в восточной части Абхазии и уже работают 2 термальных, скажем так, комплекса, источники современные, которые, безусловно, привлекают внимание туристов. И хочу вам сказать, что за последние годы посещаемость кратно увеличивается. Люди приезжают оздоровиться, провести какие-то, значит, комплексные, скажем так, занятия по оздоровлению и приезжают на эти термальные вот источники. Должен отметить, конечно, и красоту в восточной части Абхазии. Это, опять же, горы. Это раньше индустриальный город Кварчал, где добывали уголь в советское время, а сегодня это вот развивается наш на район как туристический. Это бесподобные совершенно водопады, куда устремлены взгляды всех наших гостей, да и местных жителей в том числе. Да, тоже растет поток, и нам очень приятно, что Абхазию выбирают.

0: прямо на грядке, скажем так. Более того, совершенно новые экскурсии. Это в Гальский район, приграничный с Грузией. Сейчас открылись маршруты. Люди, скажем так, есть те люди, которых интересует посмотреть, значит, на гидроэлектростанцию Ингур-ГЭС, да, и там, ну, есть определенная процедура, которую надо пройти, но вот я знаю, что первые маршруты такие тоже стали появляться. Более того, я хочу отметить, что наши горы не менее прекрасны, чем прибрежная наша часть, скажем так. И сегодня в Абхазии уже появились первые частные авиакомпании, ну, которые вот посредством вертолета возят людей на совершенно фантастические экскурсии, маршруты. Одна из них, например, место недалеко, скажем так, от Кавказского хребта. Это место, где 16 водопадов проистекают в одном месте, то есть, скажем так, протекают. Люди очень довольны, слышу отзывы. Мы на контакте с нашими гостями, туристами, я там стараюсь активно вести соцсети. Мы общаемся напрямую, люди могут написать как на официальную, скажем так, страницу Министерства туризма, так и в личных сообщениях, делятся своими эмоциями. Каждый день наши молодые люди в Абхазии открывают все новые и новые маршруты, и буквально вот завтра собираемся, значит, на инспекцию опять очередной красивейшей пещеры, которая была вот совершенно случайно найдена жителями одного села, и будем ее освещать, смотреть и рассказывать о ней, и ждать, конечно, гостей.
1: Ну, Новоафонская пещера, конечно, пещера и великолепное, конечно, место. Это такой мирового уровня просто, я уж даже не знаю, достопримечательность, аттракцион, погружение в какой-то совершенно космический мир. Так что вот я бы тоже
0: рекомендовал. Ну, вот у нас помимо Новоафонской еще две пещеры в Восточной Абхазии. А чем они, значит, интересны? По этим пещерам надо ходить в сапогах по небольшой речке, которая проистекает внутри пещеры. Вот тоже очень интересная история, которая нравится гостям нашим. Ну и местные жители, кстати, тоже ходят часто на такие экскурсии интересные.
2: Красота, да.
1: Да, чтобы, так сказать, справедливости ради, понятно, что для тех, кто бывал в Абхазии, видно, что еще, ну, мягко говоря, много предстоит сделать и с точки зрения восстановления, и зданий, и гостиничного фонда, да чего угодно. Ведь Абхазия была всегда в советское время, это же были там спортивные базы, там все команды там тренировались в летний сезон, уникальный климат действительно, но работы много. А вот вы сами можете обозначить, ну, такие главные проблемы, которые вы видите, на что жалуются туристы? Какие проблемы есть все-таки на сегодня в Абхазии, чтобы уж совсем нам не рисовать волшебную картину здесь?
0: Ну, я должен честно и откровенно сказать, что каждый день, вот буквально каждый день, мы стараемся работать над улучшением нашего сервиса. Мы хорошо понимаем, в какой конкурентной борьбе пребываем за одного и того же российского туриста между, скажем так, ну, Абхазией, Грузией, Турцией и в том числе Краснодарским краем. Все мы боремся за одного, скажем так, российского туриста. И тут надо отметить, что, безусловно, природа Абхазии, скажем так, берет, ну, у нас есть какое-то преимущество в этом плане над некоторыми регионами, но нужно дать должное, что развивать сервис, улучшать его качество, это главная задача сегодня, которую мы ставим перед собой. И опять же, опираясь на поддержку наших коллег из Российской Федерации, вот у нас подписаны соглашения, которые гласят о том, что мы создали Академию сервиса, и Российский государственный университет сервиса и туризма поддерживает нас в лице, там, присылая преподавателей, которые проводят курсы здесь, на абхазской земле, и мы стараемся, вот линейный персонал отелей и гостиниц, чтобы они, их качество сервиса выросло, потому как, еще раз повторюсь, с каждым днем требования в сфере туризма и требования к сервису растут, и здесь, ну, объективно надо сказать, что мы понимаем, что мы отстаем, мы каждый день занимаемся конкретно этой проблемой. Я бы вот главной проблемой обозначил все-таки сервис, да, который должен расти.
2: Есть вопросы от зрителей у нас,
1: Петр Алексеевич? Давай,
0: да, слушаю, конечно.
2: Ага, значит, Григорий Эл спрашивает, есть ли люди, которые недовольны русскими туристами, интересна причина недовольства, наверное, все же.
1: Я там видел пару русских туристов в таком состоянии, что я был одним из людей недовольным.

0: русскими туристами.
1: Тагил, он же везде присутствует, ты же
0: понимаешь. Не буду афишировать, но там, конечно, слушайте, люди все живые.
2: Можно вопрос повторить?
1: Повторяю. А есть ли в Абхазии люди, которые недовольны русскими туристами? Интересна причина недовольства.
2: Ну, вы знаете, очень такой вопрос. Я думаю, что вы знаете, в Абхазии к гостю вообще особое отношение. Это в культурном коде у нас заложено. И будь он русский, белорус или казах, мы к любому гостю с большим уважением относимся. Ну, может, какие-то там бытовые конфликты у кого-то и бывают, но на уровне вообще восприятия абхазским народом своих соседей, друзей, гостей, братьев с Российской Федерации, конечно, такое невозможно. Нет таких людей, я думаю, в Абхазии. В большом, ну, вот в основной массе.
0: Вы, наверное, не слышали, я прокомментировал, что я был одним из людей, недовольных русскими туристами из России, русские или какие они были. Ну, потому что действительно там много людей были в состоянии сильного алкогольного опьянения в какой-то момент. И это бывает, что тут говорить. Мы знаем все наших соотечественников. Вот. Тут важно, конечно, во-первых, с одной стороны, действительно, абхазы народ крайне гостеприимный. Вот, и там, конечно, главная проблема у российского туриста – это как уехать оттуда живым с точки зрения количества вина, значит, пищи вкусной, лодочек и так далее, употребленных. Вот это для меня самая большая проблема была, это важный вопрос. Но, с другой стороны, конечно, надо большинство тоже нормальные люди, некоторым уважать и культуру, да и не просто культуру, а нормы поведения хотя бы элементарные. Такое тоже случается, и конфликты бывают, что тут взять. Вот,
2: коллеги, мы друг у друга должны учиться культурно обогащаться друг от друга. Тем, ну, вот в этом-то и есть, скажем так, весь смак, когда народы, близкие друг другу по духу, должны перенимать что-то правильное друг у друга. И абхазы всегда готовы учиться, готовы принимать правильные вещи. Я думаю, что и в нашей культуре абхазской, древнекавказской, скажем так, много интересного, которое было бы полезным знать и нашим друзьям, и соседям из России.
1: Астамур, вопрос от меня личный вопрос, важный вопрос. Я часто бываю на Кавказе и знаю, что у каждой республики на Кавказе свои традиции, где-то жестче, где-то мягче, где-то совсем жестко. Расскажите, что нельзя, что можно? Можно ли в шортах, можно ли в майке? Как прилететь? Что говорить, что не говорить? Кому улыбаться, кому не улыбаться? Как с женщинами общаться? Вот это вот все.
2: Ну, я так вам скажу, мы все-таки не в 19-м, не в 18-м веке сегодня живем, мы развиваем туризм, и все имеет, скажем так, свои границы, места обозначены, и, безусловно, значит, в футболке, в шортах люди ходят, и местные ребята молодые так ходят по набережной, да, когда идут на пляж там и так далее. Но, с другой стороны, совсем с голым торсом ходить в магазин или в музей, или в кафе – это неправильно, это у нас не понимается. И такие вещи, насколько я знаю, даже вот в соседнем Сочи, скажем так, тоже людям это не нравится, и они об этом говорят. Ну, у нас законом запрещено в общественных местах появляться, скажем так, с голым торсом.
1: А ну, по отношению мужчина и женщина, да, какие традиции, какие принципы, вот это вот все. Такие же, как везде, ребята, или что-то особенное есть?
2: Нет, ничего особенного. Мы, ну, достаточно, скажем так, цивилизованное общество, и наши ребята, и наши девушки тоже готовы поддержать, рассказать, если к ним обратиться по тому или иному вопросу, всегда, значит, расскажут, подскажут, где что посмотреть, как сходить, как, ну, посмотреть на те или иные достопримечательности. Все-таки мы выросли, скажем так, ну, я там родился в конце, да, при развале Советского Союза, но все равно росли, общались и дружим с нашими российскими братьями и сестрами, и поэтому мне кажется, что мы, не, ну, скажем так, близки по духу, и какие-то традиции, конечно, отличаются друг от друга, но не так глобально, чтобы сказать, что есть вот какие-то вещи, о которых не стоит говорить.
1: Это прекрасно, всем все понятно, коротко и ясно. Еще один вопрос от зрителя, важный, кстати, очень, на мой взгляд. Сергей Ищук говорит, как ситуация с такси, если бомбилы, так называемые, втридорога, как у нас бывает, и как определить, какое такси настоящее, какое...
2: Ну, смотрите, настоящее? Коллеги, Вы помните, я говорил о каждодневной нашей работе по повышению уровня сервиса. Это одна из тоже болезненных тем, скажем так. Да. Алло. Слушаю, слышно меня?
1: Да.
0: Задержка, видимо.
2: Коллеги, меня слышно, коллеги?
1: Да.
0: Да, слышно, просто, видимо, задержка идет, и поэтому...
2: Коллеги?
1: Да, ну все, значит, канал пропал от нас, я понял.
0: Нас, видимо, не слышат.
1: Про такси мы так и не узнаем, но Петр нам может рассказать, ты наверняка пользовался же там чем-нибудь таким.
0: Сейчас, может, переподключились, нет?
1: 20 секунд осталось, 30 секунд осталось.
0: Ну ладно, не успеем уже.
1: К сожалению, но мы попросим еще к нам прийти.
0: Тамура.
1: Да, вернемся к этому обсуждению. Спасибо, спасибо большое.
0: Прощаемся мы на этом с нашей радиоаудиторией. У нас был министр туризма Астамур Логов, министр туризма Абхазии. Вот, вам всем хорошего дня. Время к полудню, время в рабочий полдень, как говорится.

0: Страна героев. Артур Устинов. Находящиеся под нашим контролем, ранее освобожденный в ходе спецоперации населенный пункт, нуждался в постоянной обороне. Противник не оставлял попыток вернуть его. Устраивал штурмовые действия и удары с воздуха. Подразделение, в составе которого служил младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу, связанную с защитой поселка. В ходе очередной вражеской атаки опорный пункт, расположенный в соседней лесополосе, подвергся массированному артобстрелу. Некоторые бойцы были ранены. Артур под огнем противника оказывал им неотложную медицинскую помощь. Для них это был вопрос жизни и смерти. Затем эвакуировал раненых, спасая их от гибели. Его действия были преисполнены решимости. Снаряды продолжали падать. В месте, где был оборудован российский наблюдательный пункт, загорелись деревья и кустарники. Самоотверженно, сохраняя хладнокровие, младший сержант Устинов бросился к позиции. Он думал об одном – нужно спасти находящегося там товарища любой ценой. На своих плечах вынес его из пункта, к которому вплотную подступил огонь. В считанных метрах рвались вражеские снаряды. Заложило уши, но жизни наших героев были сохранены. Артур Устинов не подвел. Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Симферополе и Сухуми полдень. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле раскрыли детали о визите Владимира Путина в Индию. Киевский режим открыл охоту на российских журналистов, заявили в МИД. Хуситы заявили о масштабной операции против саудовских энергообъектов. Подробности далее. Тема искусственного интеллекта будет на повестке дня предстоящего саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Саммит пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Ранее Песков также сообщил, что глава государства Владимир Путин через несколько дней посетит Индию. Он вместе с премьер-министром Нарендрой Моди на полях БРИКС проведут 11 сентября важные двусторонние переговоры. Также в рамках этого саммита Владимир Путин планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Киевский режим открыл охоту на российских журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что на эти преступления и репрессии не последовала и должная реакция со стороны медиасообщества на Западе. Они в угоду политической конъюнктуре, вопреки идеалам журналистской солидарности, решили отмолчаться, сделав вид, что это их не касается. Комментарий был опубликован в честь Международного дня солидарности работников СМИ. Российская сторона ни при каких условиях не будет идти на предоставление паузы для подготовки новой эскалации на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Он подчеркнул, что Москва выступает за долгосрочное мирное урегулирование конфликта, а режим прекращения огня – это только технический момент, который может быть использован для выполнения тех или иных действий. Полицейские прекратили деятельность телеграм-канала, который продавал персональные данные из баз операторов связи, кредитных организаций и органов исполнительной власти. Также задержан его предполагаемый организатор, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Данное видео работы правоохранительных органов смотрите в Макс-канале «Радио Спутник». При обысках у фигуранта изъяты смартфоны и ноутбук. Также обнаружены деньги в российской и иностранной валюте и криптовалюта. Свою вину задержанный признал. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар-Алла» заявило, что провело масштабную операцию в отношении объектов саудовской нефтяной компании «Сауди Арамко» и военной базы в ответ на удары по Йемену. Как уточняется, операция была проведена с использованием десятков баллистических ракет и беспилотников, которые нанесли значительный ущерб в ответ на 120 авиаударов по территории Йемена за последние три дня. Во Франции украли 4 картины из музея Ренуара. Двое мужчин залезли в помещение рано утром и вырезали картины из рам, сообщает местное радио. Они скрылись, одну из работ позже нашли брошенной. Мэр оценил ущерб почти в 9 миллионов евро, это свыше 900 миллионов рублей. Напомню, в июле также был ограблен другой французский музей. Мужчины на глазах посетителей разбили картину и вынесли ожерелье из чистого золота. Министерство культуры Франции после этого представило национальный план безопасности. Кроме того, осенью прошлого года в Лувре также произошла дерзкая кража. Были похищены драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Евгении. Большинство из них так и не нашли. Это все. К данной минуте больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 4:01. Здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем свою работу. Дневной ракурс. Сегодня вторник, 8 сентября 2026 год. Лиса Хабалова, Алеша Тимофеев, все в студии. Всем добрый день. Москвичам немножко сочувствуем сегодня. Мы относимся, особенно те, кто решил поехать на автомобиле в центр города.
3: А вот, кстати, удивительно, почему сегодня пробки?
2: Никто не знает. Ну, просто перекрыли, и все. Ну, кто-то, наверное, куда-то едет, может, кто-то приехал секретно. Инкогнито кто-то, может быть, приехал, а может быть, никто не приехал, а может быть, наоборот, кто-то уезжает. В общем, конечно, так сказать, держитесь, крепитесь. Я сегодня был с вами в эту трудную годину. Так, ну, вроде бы рассасывается все на самом деле. То есть уже кто-то проехал или приехал, или уехал. 8 сентября в народном календаре, дорогие друзья. Наталья Овсянница и Адриан Осенний. Сегодня мы вспоминаем их. Адриан Осенний и Наталья Овсянница. К 8 сентября на Руси завершали уборку овса. В народе говорили, к Наталье не выкосишь овес, намотаешься до слез. Сегодня заканчиваем с овсом. Что бы это ни значило. Заканчиваем, все, хватит. Адриан Осенний. К этому времени природа окончательно переходит к осени. Вот это интересно. И это мы все с вами, так сказать, в каком-то смысле прочувствовали, я думаю, вот эти все впечатления, ощущения, эмоции наших с вами предков. Короче говоря, к этому времени природа окончательно переходит к осени, и световой день укорачивается на 3 часа от летнего солнцестояния. Наши с вами предки говорили, Петр и Павел на час день убавил, Илья пророк 2 уволок, а Адриан и Наталья 3 утащили. То есть все, уже точно совершенно, даже вчера вот мы после эфира, я вышел, было 8, уже прям темно, и уже так сказать, немножко грустно от этого. Короче говоря, на 3 часа Адриан и Наталья 3 световых часа у нас с вами утащили. Значит, что делаем? Помните, да, с овсом заканчиваем, так сказать, жатву овса. И первый сноп несем в дом, в избу, и ставим в красный угол, как символ будущего достатка.
3: А если красного угла нет?
2: Заведи.
3: А если нет возможности завести красный угол?
2: А что такое красный
3: чем можно
2: угол?
3: Заменить красный угол? Красный, он должен быть красный?
2: Ну, наверное, у кого-то может быть и красный. Нет, просто в красном углу стояли какие-нибудь иконы, понимаешь, там зажигали лампадки. Красный угол — это тот угол, из которого видно всю твою квартиру, все твое жилье. Угу. Вот, он у тебя есть, ты просто не знала его.
3: Это самое почетное, священное и парадное место в традиционном русском жилище.
2: Совершенно
3: где размещаются иконы.
2: Да, то есть он у тебя есть. Там просто не стоят иконы у тебя, может быть. А так он у тебя есть. Вот.
3: Но у меня, кстати, есть книжки с молитвами. Вот мне кажется, такое место как раз может быть священным.
2: Может быть, да. В общем, овес неси туда, в сноп, туда вот перед иконами, значит, перед книгами в твоем случае ставим сноп. Значит, что еще делаем? Овсяное угощение делаем. Хозяйки пекли овсяные блины, варили дежень. Овсяное толокно на молоке или ягодной воде. На ягодной воде, ну, на компоте как будто бы, да. Считалось, что угостившийся весь год будет счастлив. Угостившийся. Не тот, кто угощает, а тот, кто принял угощение. Значит, что еще? Лошадей сегодня тоже кормим овсом щедро и говорим, у сытого коня 8 ног. Вот это представить себе. Представляете, сытого толстого коня с 8 ногами. Ну, копытами, в смысле. Да. Значит, не погоняй кнутом, погоняй мешком. И рябину еще сегодня собираем. Вот это тоже любопытно и интересно. Рябина красивое растение, мне очень нравится. Ветки с ягодами приносили в дом и развешивали под крышей. Считалось, что они оберегают от ночных кошмаров, порчи из глаза. В общем, нарываем сегодня себе рябинки.
3: Я как раз посмотрела, где в Москве цветут рябины. Мне сразу выдали 5 лучших мест.
2: Так много где, мне кажется. Рябиновая растет в каждом дворе.
3: Ты знаешь, я на самом деле не встречала пока что. Вот, по крайней мере, как я хожу из дома на работу, не встречала рябины.
2: Просто не обращаешь внимания. Это огромное количество просто этой рябины немерено в каждом из дворов. Так, понятно, да, что касается погоды. Много рябины, если суровая морозная зима. Но если с ее не встречала, значит, соответственно, и зима нынешняя будет не такая суровая и морозная. Листья березы и дубы не опали. Зимой будет много снега и холодов. Холодное утро, ранняя холодная зима. Сегодня утро холодное, кстати, было.
3: То есть... Очень холодно. Сегодня 8 градусов было утром.
2: Да. Понятно, да? Значит, завершаем жатву овса, несем сноп овса в красный угол, печем овсяные блины, варим кисель, просто скажем, угощаем семью соседей. Сегодня обязательно сделать 3 добрых дела. 3 добрых дела.
3: А вот это хорошее дело.
2: Поверим, это помогает получить прощение 3 грехов. Понятно? Сегодня рабочая тема, кармическая. Делаем 3 хороших дела.
3: А сегодня еще как раз ретроградный Меркурий. Сегодня и завтра об этом везде
2: что
3: говорят.
2: Это значит?
3: Все переживают. А вот я не знаю, что это на самом деле значит. Но что-то нехорошее, как обычно.
2: Понятно. Делаем хорошие дела. А что не делаем? Не ленимся, не жалуемся на судьбу, не переедаем, не ломаем ветки рябины. А как же рябину нести в дом, если ее не ломать? Аккуратненько, что ли, как-то? Не знаю. Значит, и не покупать одежду, представьте, а? Считалось, что купленная в этот день одежда может привести к одиночеству.
3: Вот, одежду сегодня не покупаем, одежду нам не нужно. То есть одиночество нам, да, не нужно. Одежду на завтра. Мне вот нравится, знаешь, комментарий. Кто-то пишет, на спутнике вчера говорили, что медведя надо в сом кормить, чтобы они были спокойнее и крепко спали.
2: Вот.
3: Но медведя кормить мы, наверное, не рекомендуем все-таки сегодня. Вчера это была очень актуальная тема.
2: Ну, почему? Почему мне не рекомендуем?
3: Ну, я боюсь, я бы не пошла, а ты, может быть,
2: ну, я просто не встречал нигде, а так, может быть...
3: Вот в Сочи, говорят, они теперь ходят по гостиницам. Да.
2: Это медведи или армяне, переодевшиеся?
3: Медведи, которые как-то очень спокойно уходят из гостиниц, в которые приходят.
2: Ну, просто иногда вот это здоровое, какое-то волосатое существо, так сказать, можно спутать, мне кажется, в сочинской гостинице. Ты подумал, что это медведь, а это просто, значит...
3: Нет, не я подумала, это наши
2: турист.
3: Подумали.
2: Просто футболку снял, и все. А люди думают, уже боятся, что это медведь, и не хотят его кормить. Может быть, его как раз стоит покормить. Ладно, друзья, все, закончили с этими, да, с нашими приметами. Хороший день сегодня. Желаем его хорошо всем провести и делать добрые дела. Так, к нашей главной теме, которую мы обсудим в час по Москве.
3: Да. Да, вот на самом деле очень сильно тема меня заинтересовала, и мне даже пришлось немножечко разобраться, потому что я с таким не сталкивалась. В России хотят запретить прокат зарубежных фильмов по схеме предсеансового обслуживания. Я не сталкивалась конкретно вот с этим предсеансовым обслуживанием. Я разобралась, копнула глубже, чтобы почитала, наверное, полчаса на это потратила на самом деле. И оказывается, тут фишка в том, что кинотеатры продавали, например, там билет на какую-то короткометражку России. И снизу там мелким шрифтом могли написать там предсеансовое обслуживание, где показывали уже зарубежный
2: это
3: фильм.
2: Все называется, ну, типа пиратство. Нелегально в России транслировали все новинки мировые кинопроката. Значит, многие действительно обходили закон, транслировали нелегально, прикрываясь тем, что показывают российскую короткометражку. Ну и продавали билет как бы на российскую короткометражку, а все шли, я не знаю, там на «Мстителей», «Паука» там, или что там, на «Одиссею» и прочее, прочее. Я тоже ни разу не попадал на такую историю. Значит, но теперь в России хотят полностью отказаться от этой пагубной практики. Казалось бы, вот это интересная тема. Значит, смотрите, в ближайшие 2-3 месяца может завершиться эта практика предсеансового обслуживания. Об этом говорит глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Короче говоря, еще совсем, ну как, недавно, уже почти 5 лет прошло. Я просто помню эти разговоры. А зачем нам соблюдать законы, международное законодательство, все эти лицензионные соглашения, мол, если они так вот к нам, с нами так поступают, вводят санкции, не хотят нам ничего не продавать, тогда мы их и спрашивать не будем. И это очень широко обсуждалось, все эксперты практически в один голос говорили. Но мало кто говорил, за исключением некоторых, за исключением какого-то меньшинства, которые говорили, что, да, слушайте, ну это же закон, но надо законы все-таки соблюдать. Значит, многих это тогда в экспертном сообществе многих это не тревожило, соблюдение закона. Значит, что сейчас? Сейчас Минкульт, наш с вами, обозначает последствия за эти пиратские сеансы. Кинотеатрам грозят крупные штрафы и полная приостановка работы. Кроме того, практику нелицензионных показов осудили в Совете при Президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. То есть сказать, что это пагубная практика. Ну и вот, значит, представители киноиндустрии отмечают, что ответом на серый прокат должно стать не просто закрытие рынка, а увеличение производства качественных отечественных картин и развитие официальных международных легальных каналов дистрибуции.
3: Ну вот я тоже об этом же и подумала. А как тогда решать этот вопрос? Потому что кинотеатры говорят о том, что у них просто нет денег, и многим придется закрываться. Там,
2: или не ходят. Ну, типа, деньги есть, фильмы есть. Ну да, в смысле, фильмы есть. А денег нет, потому что люди не ходят, например. Да.
3: Ну вот смотри, еще слушатели пишут, такое ощущение, что подготавливают почву к возврату американского кино к нам.
2: Вы знаете, у меня тоже сложилось такое ощущение, только я, ну не то чтобы обрадовался, но нормально к этому
3: отношусь. А у меня не сложилось, потому что, смотри, здесь тоже есть момент, вот говорят о том, что в России прокат фильмов «Мстители», «Судный день» и «Дюна», часть третья, может состояться позже или вообще, например, не случится.
2: На
3: 4 да, то есть где-то в апреле 2027 года, если они решат эти вопросы. Или может вообще не случиться.
2: Мировая премьера должна быть в декабре нынешнего года, а нам говорят, что вместо «Мстителей» «Судный день», в котором будет все, я уже несколько трейлеров смотрел, это любопытная будет история. Значит, нам говорят, что вот «Мстители» «Судный день» показывать не будет, зато будет показывать новый фильм Сарика Андреасяна «Зима в Простоквашино». Вот, и поэтому мы с вами посмотрим «Мстители. Судный день» в кинотеатрах, сможем увидеть, значит, в апреле, спустя 4 месяца. Но я думаю, что это, ну, не знаю, может привести к каким-то другим процессам обратным, когда будут такие полулегальные какие-то кинотеатры, которые вывеска будет, я не знаю, там, клуб любителей «Мстителей», понимаешь, а там будут, ну, то есть это будет делать не кинотеатры. Ну и потом никто не отменял российские всякие эти. Рутюб, например, на Рутюбе много.
3: Вот
2: много
3: этого кинотеатра, наверное, да, и боятся, что люди перестанут ходить, потому что будут смотреть это все на онлайн-площадках, где-то в каких-то, там, на каких-то, да, сайтах, на каких-то платформах разных. Поэтому, да, здесь стоит послушать мнение экспертов в любом случае, что они скажут
2: узнаем,
3: по этому поводу. Да,
2: да, узнаем, к чему бы это, к чему бы это. Про приметы говорили, вот тут, собственно, вот это, значит, завершение практики предсеанса обслуживания, к чему бы это. Будем узнавать у экспертов. Час по Москве, а пока к актуальным событиям. Поехали. Так, вооруженные силы России возобновили массированные удары по Киеву.
3: Сообщает об этом, да, Минобороны России. Под удар попали объекты оборонно-промышленного комплекса и логистические центры. Также поражены авиабазы ВСУ. И еще президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительных повреждениях.
2: Да, Минобороны сообщает, что поражены ракетно-агрегатный детальный завод, который занимался производством комплектующих для дронов, завод железобетонных конструкций, где собирали боевые части для ракет «Фламинго» и беспилотников, а также предприятие по производству и хранению комплектующих для ударных беспилотников. Ну и там авиабаза, склады
3: ресурсных материалов. Да, очень много всего перечислено, на самом деле. Минобороны, они прям целый список опубликовали. Ну, важно подчеркнуть, что, как обычно, в принципе, мы это подчеркиваем, что удары наносятся исключительно по военным целям, что подтверждается опубликованными списками, где все цели абсолютно указаны. Там их около 20, наверное, если так посмотреть, посчитать.
2: Вот тут пишешь, соблюдай их законы во вред себе, или же ты не либерас, а это страшно. Слушайте, ну законы в принципе надо соблюдать. А если они не будут соблюдать наши законы, а вы их, ну к чему мы придем? Ну, к чему
3: это
2: мы
3: что? При... Что ты говоришь?
2: Да, это все к этим кинотеатрам. Короче, да, значит, наносит, был перерыв, удары не наносились ни по Москве, ни по Киеву, когда была американская делегация. Все, американцы уехали, все продолжается, и все вернулось, так сказать, вновь на круги своя. Хотя это, конечно, никакие не круги, это скорее... И никакие не своя, это скорее, да, что-то из ряда вон, но к которому мы потихонечку привыкаемся. Посмотрим. Но с 18 стороны, поскольку был режим все-таки вот этого прекращения огня на время визита американской делегации...
3: На 3 дня, да, по-моему, с 5 по 8.
2: Там есть надежда на то, что вот... Ну, если могут договориться на 3 дня, ну, так сказать, может...
3: Может и дольше. Я, знаешь, об этом же задумалась, потому что раньше, вспомни, вроде как эти договоренности с той стороны, они не соблюдались все-таки, здесь вот вроде как...
2: Не, они тут соблюдаются, там не соблюдаются, поскольку этот линия фронта огромная, тут может соблюдаться, тут не соблюдаться, там могут слушать, тут не слушать. Ладно. Так, Минобороны предлагает взыскивать часть выплаты с осужденных контрактников. Какая большая тема. Так, разобралась? Что-то есть, что сказать?
3: Слушай, ну есть что сказать, на самом деле. Вот как я это понимаю, речь здесь идет о тех, кто подписывал контракт на время службы, но впоследствии был осужден за совершение преступлений. И здесь суть, я так понимаю, в том, что государство имеет право вернуть часть средств, выплаченных такому военнослужащему.
2: Военнослужащих по контракту и сотрудников Росгвардии, которых суд признал виновными в уголовных преступлениях, но назначил наказание, не связанное с лишением свободы. Условный штраф, исправительная или обязательная работа, вот это их коснется инициатива. Осужденный боец должен будет вернуть государству деньги пропорционально неотслуженному времени, а за полные месяцы, оставшемуся до окончания его контракта. Например, если контракт заключен на год, а приговор вынесен через 6 месяцев, вернуть надо будет половину суммы. Взыскание касается федеральной выплаты, размер которой составляет 400 тысяч рублей. В пояснительной записке указывается, что мера необходима для повышения мотивации военнослужащих к соблюдению законодательства Российской Федерации во время прохождения службы в период специальной военной операции. А может быть, сейчас, да, успеем мы, за какие именно? То есть просто что конкретно имеется в виду, за какие, что это за преступления имеется в виду? А?
3: Ну вот видишь, здесь за уголовные преступления, но уголовные преступления наверняка самые разные могут быть. Пока что, по крайней мере, написано просто уголовные преступления.
2: Значит, смотри, глава 33 Уголовного кодекса. Преступления против военной службы. Это самая массовая категория дел в гарнизонных военных судах. Значит, что имеется в виду? Самовольное оставление части, уход в самоволку. Понятно, да? Ты пошел куда-то. Неисполнение приказа. Сюда относится прямой отказ от участия в боевых действиях или от убытия на передовую. И нарушение уставных правил рукоприкладства. Вот что. Ну, а дальше, так сказать, вот эти общие уголовные преступления, о которых ты сказала. Ну, там, кражи, мошенничество, обороты всяких запрещенных всяких веществ и прочее, прочее. Причинение вреда здоровью. Преступление против безопасности движения, между прочим. Да, управление автомобилем. Так, что еще успеваем обсудить?
3: То, что Вашингтон предлагает Киеву худшие условия прекращения боевых действий. Об этом заявляет депутат Верховной Рады Анна Скороход.
2: Вот это любопытно. Откуда она, во-первых, знает? Но мы видим и обращаем внимание на то, что мало информации утекает из этих переговоров. Да, появился какой-то план, который мы не знаем, его никто не подтвердил, никто не опроверг. Значит, депутат Скороход, это она, говорит, что ей известна информация, что она обладает какой-то информацией, которой не обладает в публичном пространстве никто. А вот она, депутат Скороход, обладает.
3: Да, и вот ее прямая цитата. Это было не то, что не прорыв. Они приехали с еще худшими условиями, чем мы имели до.
2: Да. Значит, Скороход говорит, что сейчас американцы приехали с худшими для Украины условиями. Но о том, что, так сказать, каждое следующее предложение для Украины по урегулированию будет хуже предыдущего, об этом говорят, ну, наверное, уже лет 12. Ну, вот с 14-го года, как все началось, так об этом и говорят. И мы видим, что это действительно так. На практика подтверждает. Значит, Скороход говорит, что теперь американцы, не знаю, как тут какой глагол лучше подобрать, требуют или предлагают, выберите сами.
3: Она говорит, требует.
2: Значит, да. Требует. В числе прочего, изменения в Конституции, чего раньше не было.
3: Да, вот признать сейчас утраченные территории, изменить свою Конституцию.
2: Вот сейчас, типа, американцы с этими. Ну, посмотрим. Посмотрим. Это депутат заявление.
3: Ну и вот, кстати, да, хочется добавить, что в этот же день Зеленский заявил, что он по-прежнему против всего того, что предлагается, и против того, чтобы отдать Донбасс ради мирного соглашения. И вместо этого он призвал США в следующем году увеличивать производство ракет для Патриот с целью поставок дополнительных систем к Киеву. Вот такие у него запросы на данном этапе, по крайней мере.
2: Так, ну ждем, тут тоже еще, я думаю, много будет всяких вот этих вбросов, утечек и прочего-прочего появляться. Идем дальше. Политика нам сообщает, что похороны Младича, Ратка Младича, генерала, в Белграде серьезно осложнили перспективы вступления Сербии в ЕС и привели к отмене визита еврокомиссара по вопросам расширения. Несмотря на попытки официального Белграда дистанцироваться от организации церемонии, участие высокопоставленных чиновников и военных, военные почести укрепили позицию критиков сербской евроинтеграции внутри Сербии. Европейцам не понравилось, как сербы хоронили своего генерала Ратка Младича. Им не понравилось, нет. Поэтому говорят, что, так сказать, это отодвигает. Но на самом деле, думаешь, конечно, ерунда. А что они хотели? Чтобы что? Чтобы хоронили без почести или что? Непонятно.
3: Так. У нас остается две минутки, я бы очень хотела успеть рассказать. Нет, ты знаешь, даже не про Доль, но про мошенников,
2: давай.
3: Потому что это очень важно. В МВД предупреждают о схемах мошенников с электронными дневниками.
2: Господи, на завтрак будут забирать мошенники теперь или что?
3: Да, нет, это действительно страшно, потому что у меня как раз недавно была почти вот такая же ситуация. Мошенники под предлогом обновления или подтверждения номера телефона в электронном дневнике выманивают россиян коды с СМС, сообщают в управление по организации борьбы с противоправным использованием. То есть они, понимаешь, и тут такой момент, что ты вообще можешь даже не задуматься. Ты регистрируешься в этом дневнике, и ты думаешь, ну, вроде бы да. Обычно ведь при регистрации приходит код из СМС. И тут я уже задумалась, вдруг у нас дальше еще будет эфир, обязательно мы тут с Алешей долго. Если вы знаете, вот мне стало интересно, а как в таких случаях проверить? Ну, вот приходит код из СМС, и по идее его нужно же бывает часто вводить.
2: Но если ты до этого ничего не делал, а тебе приходит подтвердить...
3: А вот у меня там, просто значит, новый, допустим, новая регистрация в новом дневнике. Я вот вообще, я теперь задумалась, мне интересно разобраться в этом.
2: Короче говоря, когда вы код получаете, можете отправить мошенникам, и они взломают ваши госуслуги. Все начинается с электронного дневника. Да, интересно.
3: Да, это очень интересно, и как себя от этого обезопасить, потому что, ну, действительно, когда мы регистрируемся где-либо, очень часто приходит код, там, цифры, которые нужно бывает ставить, подтвердить. Вот как здесь себя обезопасить?
2: Так, да, хорошее. Ну, давай скажем, что во Франции из музея Ренуара украли 4 картины.
3: Это Елене Караевой очень новость понравится, я уверена, она постоянно говорит. Она как раз говорила о том, что скоро там, возможно, снова случится какая-то кража.
2: Конечно, вот и она случилась. Сегодня она будет, да, наверное же.
3: Да, кстати.
2: Она расскажет. Ренуар классный, мы знаем все, да, импрессионист, вот эти мазочки, красивый портрет вот этой блондинки в зеленом платьишке. Еще у него есть много картин Ню, тоже очень красивых.
3: Ну вот видишь, многие, видимо, с тобой согласны и просто берут, заимствуют, возможно, временно, тут уж мы не узнаем.
2: Они же не ради искусства, они хотят продать это все, не просто повесить у себя в доме, а продать это все. Ну, это же нечестно. Много красивых женщин, таких в форме пышных у него. Зайдите, посмотрите.
3: Причем вот мне интересно, знаешь, вот смотри, успеваю быстренько сказать, установлено, что двое преступников просто вырезали полотна из рам. Вот и все.
2: Ну, мы видели эти старики-разбойники, помните? Вот примерно так же. Так, все, друзья, реклама новостей, будем продолжать вскоре наш эфир.
0: За 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? «Давайте осудим». Ой, не то. «Давайте обсудим». Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и подчеркнул, что Москва готова прийти к миру, и все зависит от Киева, которому не хватает гибкости в вопросах решения конфликта. Песков добавил, что Украина все еще зависит от некоторых европейских стран, которые не могут избавиться от идеи стратегического поражения России. Глава венгерского МИД Анита Орбан заявила, что власти страны высылают из Венгрии 10 российских дипломатов. При этом, как утверждают в министерстве, эти действия не означают разрыва дипломатических отношений. Ранее Венгрия объявила России угрозой, что и вызвало предупреждение с российской стороны. Глава МИД России Сергей Лавров проводит в Москве переговоры с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль-Саудом, передает корреспондент РИА Новости. О планах провести эти переговоры агентству ранее сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. В этом году министры уже неоднократно контактировали по телефону. Центральной темой глав разговоров глав МИД России и Саудовской Аравии выступал конфликт в Персидском заливе и сопутствующие вопросы. Приезд саудовского министра в Москву в нынешней непростой ситуации показывает особый характер отношений между двумя странами, заявил Лавров и подчеркнул, что его визит приходится на год столетия установления дипломатических отношений между двумя странами. Тренировочные полеты истребителей НАТО пройдут в северной части Литвы 8, 10 и 11 сентября, сообщает литовская телерадиокомпания. Военно-воздушные силы НАТО базируются в Прибалтике на военных аэродромах Латвии и Эстонии. В Литве в настоящее время находится итальянский контингент противовоздушной обороны в составе около 200 военнослужащих и 4 истребителей. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Глава Россотрудничества Игорь Чайка подписал соглашение об открытии 11 новых партнерских русских домов в мире, 8 из которых находятся в Африке. Это передает корреспондент РИА Новости. В соответствии с подписанными соглашениями новые площадки начнут свою работу в том числе в Армении, Кении, Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в Мали, Таиланде и Того. Две из четырех картин, похищенных из музея Ренуара, расположенного на юге Франции, были брошены похитителями и возвращены, сообщает местный телеканал. Ранее злоумышленники похитили 4 полотна из музея, позднее одну из них нашли брошенной. Мэр оценил ущерб почти в 9 миллионов евро, это свыше 900 миллионов рублей. Еще больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступны в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
6: Мы продолжаем. 12.33. Меня зовут Алеша Тимофеев. У нас гость. Не обязательно наушники. Смотрите, как вам удобно. Хотите, все, надевайте.
7: Все, да.
6: Вы же музыкальный человек. Поэтому... Ага. Так, я рад приветствовать нашего гостя. Я рад вам представить Игорь Саруханов, выдающийся наш поп-рок-певец, гитарист, композитор. Заслуженный, да, да, заслуженный пока, артист. Да. Но я думаю, что мы уж народу отдали. Нет, член Союза писателей.
7: Это да.
6: Член Союза композиторов. Игорь, рад вас видеть.
7: Ну, я спасибо. Больше композитор, хотя всю жизнь пишу и то, и то. Вот так как. И поэтому они меня позвали, говорят, так, идите к нам, Союз писателей. И это такая, есть такая секция песенная, называется. Не просто там поэт, поэтический, там писатели, которые пишут прозу. Нет, я в песенной секции, чтобы не было... Никаких недоразумений. Это еще скажешь, что я там себе приписываешь.
6: Так, я посмотрел фильмографию, да, в том числе музыка к фильмам, конечно же, все присутствует. Мы за кадром говорили про Юрия Михайловича Антонова.
7: Ой, значит, это прекрасно.
6: Игорь Саруханов говорит, что он антонововед.
7: Согласен с вами.
6: Что такое антонововед?
7: Антонововед. Есть Саруханов-вед.
6: Да.
7: Это Леша Чумаков. Он лучше меня знает все мои песни и слова знает. Я могу забыть, а он нет. Это, ну, антонововед в каком смысле? Он мой учитель просто. Когда я учился в школе, Антонов в репертуаре нашего ансамбля, ну, во всех школах ансамбля, и, естественно, находился кто-то, кто это на себя взваливал, это был я. Вот. Мы играли на гитарах, на барабанах, и все там всякие концерты были в событийных мероприятиях школы. Ну, там, 8 марта, все это, конечно, бесплатно, разумеется. Вот. Я набирал обороты. Благодаря Антонову я научился правильно интонировать, раз, ну, меня музыканты поймут, дальше артикуляция, вот чтобы не жевать при этом ничего во рту, понимаете?
6: Согласен.
7: Это сейчас да. Прям модно, да? Вот я удивляюсь, как можно допускать такие фрагменты, такие вещи, чтобы... Тебе все равно было, поймут, о чем ты поешь или нет. Ну, я хоть и, так сказать, молодо выгляжу.
6: Да, 70 лет.
7: Но я старый, я представитель старой школы, и поэтому нас учили артикуляции, это очень важно, чтобы можно было доносить смысл того или иного произведения и, естественно, создавать образ. Не самолюбоваться во время пения, что делают многие артисты, не понимая, что не в этом суть. Это неинтересно. Интересно тепло, которое ты, если ты извлекаешь тепло, то это доходит, это ранит сердце в хорошем смысле слова, и тогда начинают понимать, аплодировать, потому что когда ты сам собой любуешься, это видно с первого ряда, и со второй, и так, и по десятый. Поэтому я вот против того, что, во-первых, нет отсутствия школы, и не было, ну, может быть...
6: Сейчас мы об этом, вот это отсутствие школы, мы обязательно сейчас поговорим, потому что это по-настоящему меня волнует, это там занимает, я не знаю, сколько времени в разговорах, там, в курилке, где-то на кухне.
7: А что, я бы хотел сюда, кроме школы, есть еще примеры. Моим примером был Маккартни, Элтон Джон, Стиви Вандер, помимо всего прочего. Это вкус. Еще мы о вкусе должны говорить. Ну, естественно,
6: Юрий Михайлович
7: Антонов,
6: хотите,
7: который на русском языке поет.
6: Я просто хотел у вас узнать, вот у вас есть ответ на вопрос, а в чем секрет феноменальности Антонова? Ну, реально, что не песни, хитяра. Но
7: а как это можно сказать, в чем секрет Эйнштейна, извините?
6: Гений, просто,
7: гений, да. И все. Антонов гений. Что не песня, как вы правильно говорите, песня. Что люди пытаются, шедевр, не просто какой-то шлягер, а шедевр, который звучит десятилетия. Вот. Я про себя молчу, правда, у меня тоже это есть. Поэтому Юрий Михайлович однажды сказал, что нас двое. Мне это понравилось очень.
6: Ну, значит, смотри,
7: это оценка там,
6: можно сказать, типа, наслушанность. Или там хорошие какие-то примеры, образцы, на которых вот он воспитывался и становился как артист, 100%. Может быть.
7: Вот Битлы, 100%, я уверен, потому что он, конечно, старше меня, но я уверен, что он также слушал лучшие образцы английской музыки, американской музыки. Мы сейчас про политику не будем ни слова, но мы никуда не можем деть... таких людей, как Элвис Пресли. Ну, как мы? Ну, он же был и есть, и будет всегда. Uh-huh. Тот же Майкл Джексон показывал такие примеры, что такое тепло со сцены, когда искренний человек, вот искренне, не как будто бы он смотрит на себя сейчас в зеркало и пытается как-то ноту какую-то еще взять, понимаете? Это многие, к сожалению, делают. Вот. Ну и так далее.
8: Давайте про Джексона тоже еще один вопрос тогда. Какой? У меня вот нет ответа. У меня дети там сейчас младшие, в большей степени даже, чем старшие, кайфуют. Младшему 10. Значит, кайфуют от Майкла Джексона, все перенимает, все танцует.
7: Моя 11 то же самое.
8: Все это.
7: Да.
8: И я ему говорю... Старик, ну ты же понимаешь, какая у него сложная биография, вот эти все обвинения и прочее. Да. Как мы должны относиться, вот если в адрес выдающегося артиста поступают такие обвинения? Мы знаем, что есть доводы, значит, в пользу обвинения, есть наоборот, адвокатская позиция, которая говорит, ничего не доказано, ничего не было.
7: Доказательств нет, до свидания.
8: А если были?
7: А я могу сказать, нет, без если. Я просто могу сказать, это делается для своей выгоды собственной, чтобы был рейтинг, или это эфир, или это человек конкретный. Но я знаю многих людей, которые, обвиняя ласковый май... Угу. Я почему говорю о «Ласковом мае»? Потому что меня попросили какое-то время, я целый год был художественным руководителем «Ласкового мая», кто не знает. А знаете почему? Андрей сказал, Игорь, меня достали каждый день. Юрий Филинов из МК пишет про нас, что мы не имеем права петь, что у нас нет образования и так далее, так далее, так далее. Люди собирают. Вы знаете, когда Джанис Джексон не могла собрать олимпийские, она приехала на 8 концертов, она одного не собрала, к нам обратились с просьбой, почему к нам, потому что я был худруком. Вот, я выходил и говорил, дорогие друзья, сегодня отчетный концерт, мы сделали 12 аншлагов тогда. Тогда как раз на этом концерте снимали мой клип знаменитый «Зеленые глаза» и так далее, и так далее. Просто, когда люди популярные, когда у них замечательные, ну, то есть в жизни очень повезло, потому что, во-первых, Квинси Джонс. Давайте не будем забывать, таких учителей сегодня вообще нет. Вот нет Квинси Джонса, но кто? Вот Юра Антонов. Вот давайте посмотрим, кто сегодня может стать премьером для того, чтобы достичь таких музыкальных, профессиональных высот.
8: Вот смотрите, значит...
7: Понимаете, о чем я говорю?
8: Понимаю, абсолютно понимаю.
7: Вот и все. А что касается...
8: Но она трансформировалась. Дело в том, что сейчас вот это...
7: Мы в спор заходим с вами, да?
8: Сэмплизация и умение этими сэмплами ловко жонглировать и перерывать.
7: А можно я вам задам вопрос? Скажите, вы видели такого дурака или такой дурацкий концерн, который вбухивает миллиарды, чтобы создать звук? Это целое...
8: Я понимаю,
7: о чем вы говорите. Я использую... Вот у меня, например, нету 50 трубачей на сцене. Угу. Мы используем этот звук, мы покупаем его и используем в своих аранжировках для того, чтобы что? Чтобы правильно, чтобы звучало красиво. Поэтому я только благодарен тем. Но если говорить об ИИ, то я против. Я знаю, что ИИ может быстренько тебе устроить там что-то, найти что-то, предложить что-то, привести в порядок фотографию. Да я не против. Но музыку писать? Нет. Нельзя.
8: Ну, просто типа не получается Антонова, но что-то типа Антонова получается.
7: Что типа Антонова?
8: Если ты генеришь с помощью искусственного интеллекта. Что-то типа. Всегда будет что-то типа. Ты можешь ей написать, как
7: почему,
8: Антонов.
7: Почему? Я не говорю, как Антонов. Зачем? Я сам по себе самодостаточный человек.
8: Я же не про вас говорю. Мы, в принципе, про генерацию и контента.
7: Я видел такую лодочку. Песня называется «Плыви». Угу. Чувак какой-то, видимо, написал, давайте как Саруханов. Генератор этот взял и сделал просто лодочку с другими словами, но мелодия та же. Но Ну, и даже написали, кто авторы сумасшедшие. Но они исчезли, их сейчас нету, не появились. Они
8: ну, это же вы, пропали. Я не знаю, слышали или нет.
7: Что?
8: Про
7: что?
8: «Ласковый май». Вспоминали, как сгенерили голосом Кани Уэста песню «Ласковый май» на английском языке.
7: Ну, слышал, конечно.
8: Но это круто, по-настоящему круто.
7: Слушайте, я что, против чего-то? Я против фальши, против самолюбования. Я только за то, чтобы было тепло, было качественно, и чтобы это запоминалось. Не просто там придумал 2-3 ноты. Нет, это искусство. Вот. И поэтому мне, наверное, Сергей Семенович Собянин совсем недавно удостоил меня такой чести и наградил меня... Почетный деятель искусств города Москвы.
8: Москвы, поздравляю.
7: Прошу любить и за ваши аплодисменты.
8: Народного ждете?

0: Мой трибют, это Игорь Крутой, дай бог ему здоровья.
1: И на новой волне в Казани.
0: На новой волне в Казани, расскажите. Это же прекрасно. Все артисты, весь Бамонт, там, я не знаю, первый эшелон, они все сыграли, спели мою песню. Это было прекрасно, и я в том числе. А Алёня Агутин, мой братик.
1: Что пел?
0: Да, я пел и «Пять причин» Игоря Николаева. В рамках вот «Агутин Фест» был тоже трибют. То есть у меня три трибюта было, участие. Это федеральный уровень. Это все было на высоком уровне. Аранжировки, отвечаю, были прекрасны, замечательные. Исполнение было достойное. Игорю понравилось. И тому Игорю, и другому Игорю очень все понравилось.
1: Все были довольны. Да. Слушайте, а как есть вот у вас какие-то критерии, помимо тепла, когда вы, ну, я позволю слово тебе там, не тебе, перепевки, да, вот ваше отношение к перепевкам, когда, так сказать, вы считаете, что это удачное, хорошее, а когда нехорошее?
0: Давайте
1: вот
0: я сейчас отвечу. Вообще исходная точка, мне дается произведение, и я вместе с моим аранжировщиком, я говорю, смотри, представь себе, что ты никогда не слышал песню, вот не слышал ты песню «Пять причин», ну, не знаешь, вот под гитару, да, вот представь себе, что ты это делаешь с нуля. То есть абстрагируйся, и у него получается, и он делает совершенно другую песню с другими вступлениями, вернее, аранжировку, да. И получается какая-то очень интересная магия, как будто бы ты придумал песню. Если ты так, вот если так подходить, я то же самое сделал в трибьюте Антонова, и очень получилось, Юрий Михайлович отметил, он сказал, говорит, это талантливо и профессионально, потому что мы привыкли всегда слышать песню с визитной карточкой, там, пам, тарарарам, тарарадам, тарадатам, там, вот, это песня такая-то, такая-то, в данном случае «Зеркало», и мы сделали иначе. Вот, и я очень, кстати, то же самое я делаю со своими песнями. И потому что мне всегда хотелось, прошло 10, там, 20 лет, надо что-то поменять, освежить. И я это сейчас сделаю. Я сделал 70 новых треков, то есть перепетых мной, и аранжировки, и более того, и в стиле латино,
1: Но поп-рок. Все-таки про критерии, потому что есть такое мнение, что существуют песни, которые лучше вообще не перепевать. Ну, например, там, Высоцкий. Ну, например, там, Бернес.
0: А да? Я расскажу, почему.
1: И сразу, потому что сразу двойной спрос, типа, Дорогие мои старики, кто-то начнет перепевать. Представляете, что...
0: Ну, давайте сказать? Я скажу, вот перепел «Дорогие мои старики» совсем недавно Коля Расторгуев. Вышел Коля, любимый народный артист, и медленно, вот, спокойно... Да. Тепло, с душой, как он это делает, он спел. Это были овации. И я стал просто рядом и вот так положил ему голову на плечо. Потому что, да, правда, Коля сказал, говорит, но лучше тебя эти песни никто не поет. Ну, это, да, это просто мой старый друг сказал такие теплые слова. Но он это исполнил. И это она может так быть, потому что она может существовать и жить, и я за то, что...
1: Но это нечестный пример, потому что Расторгуев, значит, не менее легендар, чем вы. Ну, потому что он
0: очень это... важно, кто поет.
1: Да, совершенно верно. А если там не Лето, не знаю, Ваня Дмитриенко, ну, кто-то, вот, так сказать, Хабибчик какой-нибудь там или еще что-то.
0: Хабибчика вот... не троньте, он вчера стал моим другом.
1: Серьезно?
0: На день рождения.
1: Вот о чем речь.
0: Я хочу сказать такое еще. Во-первых, без моего разрешения никто не сможет петь. Это без разрешения Юрия Михайловича. Я у него разрешение во время концерта спросил. Юрий Михайлович, а можно мне исполнять ее вот в дальнейшем, потому что она мне очень нравится? Да, можно. Вот если я получил, и еще мы подпишем, если понадобится, какой-то телевизионной программе, то Юрий Михайлович при всех сказал, можно. Он подпишет, он скажет, да.
1: Вот поэтому... Вы кому разрешите и почему? Кому и почему?
0: Я могу сказать, что мне понравилось, как исполнил, сейчас скажу, ну, Коля, понятно. Вы знаете, как это ни странно, но очень сложно сделали аранжировку Билану, и он показал все свои данные возможные, все. Но тут, опять же, очень важно, ну, как, на вкус, на цвет товарища нет. Вот. Но он, мне кажется, справился, потому что он до этого понимал,

0: понимал, что речь идет о трагедии, которая произошла в середине 90-х, когда страну там разорвали на части и так далее. Так вот, что касается исполнения, есть такая песня «Серенада», которую я написал в 99-м году, и ее исполнил Киркоров Филипп. Он ее спел вот прям как вот он должен.
1: Но все, пока всех называете легендами. Молодой приходит, молодой. Ваня Дмитриенко.
0: А я не знаю, как Ваня споет. Я не уверен, что Ваня вообще придет и будет петь мою песню.
1: Но условный Ваня Дмитриенко.
0: Допустим, да. А зачем? Зачем ему петь то, что он, ну, не знаю, сможет или не сможет, это время покажет. Но я не понимаю, если он попросит меня дать разрешение, я не буду препятствовать, потому что я за то, чтобы делиться вот тем, чего я добился. Ну, Господь говорит, надо делиться. Я делюсь.
1: Есть, слушайте, ну 70 лет, возраст, конечно.
0: А что, он мне мешает чем-то?
1: Нет, вы прекрасно, во-первых, в прекрасной форме, отлично выглядите. Все.
0: Спасибо.
1: Значит, есть ли какое-то, ну только честно давайте.
0: Честно, да.
1: Пренебрежительное отношение к молодежи?
0: Нет. Никакого. Во-первых, у меня молодежь дома, 11 лет и 18, вот на днях будет. Вот, две дочки потрясающие. Я там полностью погружен в их заботы, чаяния и так далее. Я помогаю, и мы с супругой помогаем. Вот. И я очень хорошо понимаю, что они любят, что они не любят, но... Вот я вчера пришел с дня рождения, еще, значит, вот сейчас я приду домой, и моя дочка, которая встала в 8 утра и ушла, я еще спал, она когда узнает, что я могу вот так набрать Хабиба, которого она любит, и сказать, Хабибчик, давай вот эта роза, поговори. Понимаете, о чем я говорю? Это же будет, я поднимусь в их глаза.
1: Вмешивайтесь в музыкальный вкус, ну типа, ну что ты это слушаешь, ну включи. Стаса Намина и группу «Цветы».
0: Я могу сказать, что они развивались у меня на глазах. Значит, было время, когда они получали удовольствие от корейских девочек.
1: Да,
0: Да.
1: BTS, это потрясающе. Да.
0: И причем моя дочь, они же все музыкально образованные, у них школы музыкальные, у Любочки, которая постарше, значит, красный диплом, сейчас она в моем институте учится современное искусство, она просто сдавала экзамены на корейском языке. Представляете? Ее попросили спеть, она на корейском, на английском и на русском спела. Просто там уровень, когда я говорю, что вы слушаете, девочки, мы как-то ехали на машине куда-то и на дачу, и они мне, ну давай поставим, поставили мне, значит, и я когда услышал впервые, какой уровень там действительно с профессиональной точки зрения, с музыкальной, это вообще еще надо дойти мозгами до таких аранжировок вокальных. Вы понимаете, это очень высокий уровень. И я был удовлетворен и очень рад, что такое нравится. Вот, а не какой-то там типа, ну, рэп галимый без музыки, без музыкальности. Так что вот так. Вы знаете, наверное...
1: Так, 2 минуты остается. Планы. Есть самый оригинальный вопрос. Значит, второй, наверное, что там, скрипка леса или скрипка леса? Это первый самый оригинальный вопрос. А второй, значит, про творческие планы.
0: Ну, во-первых, скрипка леса. Было написано скрип колеса. Потом я подумал, думаю, а давай-ка мы назовем скрипка леса, потому что везде образы зла. Там лужи, грязь, дорог, все, что не склевали злые вороны. Ну, вот про то, что происходило. Да, метафорично все. Это про нашу страну, ту страну, которая тогда вот, нам досталась в 94-м году. И я придумал скрипку лесу. Это единственный образ добра, как учили наши учителя в школах, в литературе, что образ вот, добра. Ванечка, а образ добра какой где-то? И вот это из этой области. Вот. Значит, очень приятно, что все спрашивают до сих пор, как она называется. Скоро, буквально через некоторое время, я захожу в тур, вот опять следующее, ну, то есть вот в этом сезоне, в новом, и до конца декабря.
1: В городах?
0: Все города, 30 городов.
1: Да вы что? Ну, да. Тяжеляк же, тяжело.
0: Тяжеляк, но в каждом месяце по 10, наверное, будет городов.
1: Да вы что?
0: Да-да-да, а у меня вот также этот год...
1: Где начался... силы? Так, сейчас это самое главное, где силы-то брать?
0: Силы, вот я чувствую себя хорошо, я не злоупотребляю. Вот, я не приверженец там переборов каких-то в чем-то. Вот, и мы отыграли тоже порядка 30 концертов со 2 января до 30-го. 30 апреля был концерт, заключительный концерт вот в прошлом сезоне в концертном зале «Москва». Битковой аншлаг. Я кайфовал. Никого не звал, сам все собрал, сам и получил удовольствие. А 31-го пошел и поменял себе хрусталики.
1: Да?
0: Да, у меня 100% зрение. Да,
1: ну, это просто...
0: Подарок такой.
1: Игорь, спасибо вам огромное. Да. Спасибо за ваше творчество. Мы все его любим и ценим, и знаем, спасибо и большое. Помним, и слушаем. Спасибо. Певец, композитор, заслуженный артист России Игорь Саруханов у нас в гостях был. Надеюсь, не последний раз.
0: И еще в конце года выпущу винил.
1: И приходите с ним в студию.
0: Да, приду.
1: Все, договорились.
0: Спасибо.
1: Все, спасибо большое.

0: Страна героев. Алексей Шутов. Гвардии майор Алексей Шутов, начальник медицинской службы 98-й гвардейской воздушно-десантной свирской краснознаменной ордена Кутузова второй степени дивизии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами. Этот человек спас много жизней и заслужил огромный авторитет среди товарищей. В первые же дни спецоперации воздушно-десантное соединение, в котором проходит службу гвардии майор, оказалось в окружении. За первые сутки тяжелейших боев начальник медслужбы организовал эвакуацию в тыл с помощью вертолетов санитарной авиации более 100 раненых военнослужащих и сослуживцев, и бойцов соседей воинских подразделений. Всем им была оказана своевременная и профессиональная медицинская помощь. В один из дней передовые российские соединения наткнулись на укрепленные позиции непримиримых украинских радикалов. Наши воины понесли потери. Военные медики под руководством Алексея Шутова оказывали им оперативную помощь, несмотря на массированные обстрелы. Начальник медицинской службы лично возглавил группу и организовал вынос контуженных и раненых с поля боя. Бойцов спасали прямо на дороге, а потом успешно вывезли их санитарным авиатранспортом. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами. Общайтесь с ведущими. Становитесь звездами нашей радиостанции.
1: Кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Владей.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
10: В Москве и Севастополе час дня, в Челябинске 15. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Главы МИД России и Саудовской Аравии проводят переговоры в Москве. Вражеские дроны атаковали Запорожскую и Белгородскую области. Погиб мирный житель. Роспотребнадзор запросил данные о массовом отравлении россиян в Турции. Подробности далее. Между Россией и Саудовской Аравией сложился особый характер отношений, о чем свидетельствует визит главы МИД Фейсала бен Фархан аль-Сауда в Москву в нынешней непростой ситуации, заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров на переговорах со своим саудовским коллегой.
5: Это хороший повод подробно поговорить о состоянии российско-саудовских связей. Они обогащаются с каждым годом и в торгово-экономической, инвестиционной, культурной, гуманитарной областях. И поговорить о региональных делах. Россия искренне заинтересована содействовать усилиям по успокоению ситуации, а также по другим региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес.
10: Сергей Лавров отметил, что визит главы МИД Саудовской Аравии в Москву приходится на год столетия установления дипломатических отношений между двумя странами. Один человек погиб, и трое пострадали в Запорожской области от ударов ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. В частности, по его словам, вблизи села Нововасильевка Бердянского муниципального округа атакам беспилотников подверглись гражданские грузовые автомобили. Там и погиб один человек, а раненые в результате атак дронов по машинам две женщины в Энергодаре и мужчина вблизи села Орловка. Также под вражеский удар попало здание церкви в запорожском селе Новоукраинка. И в продолжении темы четыре мирных жителя, раненые в Красноярушском и Ракитянском округах Белгородской области в результате атак БПЛА в ВСУ, сообщили в оперштабе. Кроме того, атакам дронов подверглись в том числе села Ржевка, Новая Таволжанка Шебекинского округа, город Шебекино и село Акулиновка Борисовского округа. Европа еще не разочаровалась в своем стремлении ослабить Россию. Их предложение по урегулированию на Украине иначе как ультиматум не назовешь, заявила посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он предположил, что, вероятно, в Европе в принципе отсутствует желание прекратить конфликт, потому что Украина для лидеров Евросоюза является расходным материалом. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов в отеле, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее в соцсетях появилась информация, что массовое отравление россиян произошло в пятизвездочном отеле «Алании». Туристы пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции. Семья пропавшей на Ставрополье 17-летней девочки объявила награду в 500 тысяч рублей за достоверную информацию о ней. Алиса пропала 24 июня. В тот день она отправилась купаться в реке Подкумок вместе с подругой, однако не справилась с течением, которое унесло ее. Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту безвестного исчезновения девочки и принятия исчерпывающей меры для установления ее местонахождения. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине этого часа. А больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
6: 4 минуты второго, да, вторник, 8 сентября, здесь не буду вас спрашивать, 26-й год тоже спрашивать не буду. Еще раз всем здравствуйте, Лев Сухобалов, Алеша Тимофеев, это дневной ракурс, и наша тема, которую мы анонсировали, касающаяся кинопроката.
7: Да. Очень такая важная тема на самом-то деле. Очень хочется узнать, как все будет дальше работать, потому что, напомню нашим слушателям, кто не успел в 12 часов дня нас послушать с Алешей Тимофеевым, в России обсуждается в течение ближайших 3 месяцев, если не ошибаюсь, завершение практики предсеансовых показов. Угу. То есть вы покупаете билет на российскую короткометражку, и вместе с этим есть некий предсеансовый. Но в очередь мы с Алешей Тимофеевым не попадали, то есть я напомню, опять же, Я подумала, что, может быть, я просто давно в кинотеатрах не была, но я даже когда была, год почти прошел, я смотрела «Пророка», то есть наш российский фильм смотрела.
6: Я был на прошлой неделе, что ли?
7: А, ну...
6: На прошлой неделе с семьей мы ходили на Человека-паука. Вот я не знаю, это было, так сказать, это легально, нелегально было. Вот легально и нелегально, не знаю. Там еще были, был анонс разных других всяких фильмов
7: иностранных. Но это как обычно бывает, правильно? Но то этого... есть оно все как было, так и осталось вроде бы. Ну и хочется узнать, ты билет покупал как? Ну то есть обычный билет. Ну,
6: вот, причем через интернет мы покупали.
7: Да, а я как раз и почитала, что там в таких случаях ты видишь будто бы реальную афишу, что ты идешь на там, определенный зарубежный фильм, но снизу мелким шрифтом может быть подпись. Подпись, что это как раз и есть некий предсеансовый показ. То есть ты как зритель можешь даже ничего не заметить. Поэтому видишь такие интересные детали, на которые мы то ли не обращали внимания, то ли, может быть, не во всех кинотеатрах да, это происходит.
6: Мы нет, и обращали, конечно, не знаю. Значит, вот, пожалуйста. Показы нового фильма «Человек-паук. Новый день» в кинотеатрах России юридически нелегальны. То есть, в общем-то, это чистосердечное признание как-то смягчит мою участь. В общем, получается, что мы все впятером, семьей, включая, значит, детей, нарушили законодательство. Нарушили законодательство. Потому что у релиза нет прокатного удостоверения от Минкульта, без которого публичная демонстрация фильмов официально запрещена. Вот. Вот как-то так. Значит, и мы с вами нарушаем. А теперь говорят в Минкульте, эта практика прекратится. Мы с вами довольны или нет? То есть, с одной стороны, мы, конечно, все станем в большей степени законопослушными. А с 18-й стороны, мы можем остаться без фильмов, если не договоримся. Ну, просто без... Ну, в смысле... Нет, конечно же, с фильмами, например, новый фильм Сарика Андреасяна «Зима в Простоквашино», например.
7: Нет, ты знаешь, я читала некоторые комментарии, успела почитать, и люди задаются вопросом, нет так много российских фильмов, их не выходит в таком количестве, чтобы...
6: У нас есть хорошие старые, мы можем показывать.
7: Конечно, вот тогда вариант, можно показывать старый фильм. И, кстати, есть некоторые кинотеатры, которые повторяют старые фильмы, очень, они собирают большие залы, это правда, это так. Например, кинотеатр художественный, очень красивый кинотеатр, там всегда красивые залы, и зачастую показывают старые фильмы. Но вот захочет ли человек постоянно ходить на это старое кино?
6: Это вопрос.
7: Да, вот в чем вопрос.
6: Значит, повторю свой тезис. Вот эта тема с правами, лицензиями и прочее, она обсуждалась давным-давно. С началом СВО там...
7: С 22-го года ее обсуждали, да?
6: Сначала СВО появилось множество экспертов, которые публично стали призывать к нарушению законов. Ну, типа, вот они так на Западе себя ведут, а что это мы должны соблюдать их законы, а давайте пиратить там все, что угодно, там, не знаю, нарушать всякие лицензии и прочее, прочее. И у меня даже спор тут заочный такой состоялся с нашим слушателем. Какие законы России на Западе будут нарушать? Ерунду не говорите, он мне пишет. Значит, послушайте, масса законов, которые Запад соблюдает в отношении россиян и российских прав. Ну, не знаю, консульская помощь на их территории, они могут ее, между прочим, отменить, знаете, или нет? Значит, действия российских прав могут отменить. А могут, например, не платить за... Вот у нас есть одна из крупнейших наших компаний, которая по всему миру работает, лаборатория Касперского, как вы знаете. А что, если Запад скажет, а раз они плохие, значит, мы все будем пиратить, нелегально устанавливать и прочее, прочее. Кстати, там много компаний отказались от сотрудничества с Касперским. Но так или иначе, да. А что делать с этим тогда, с этими лицензиями? А что делать с лицензиями, не знаю, на какие-нибудь там предприятия Росатом или еще что-то? Законы на то и существуют, что их должны все соблюдать. Неужели непонятно, что ж такое пренебрежительное отношение к закону? Ну так не должно быть. Ну так не должно быть. Говорю я, который, значит, на днях сходил в кино абсолютно незаконно, как выясняется.
7: Но, ты знаешь, я еще немножечко покопалась в этой истории, и да, там сообщается о том, что... Не то чтобы сообщается, а вот порылась, нашла там какие-то факты разные, и говорится о том, что кинотеатр, возможно, ждет затяжной период кассового голода, жесткой борьбы за выживание, поскольку теневой прокат обеспечивал им, оказывается, до половины дохода. Но, в принципе, это вполне логично, да, что он обеспечивал им до половины дохода в периоды между крупными российскими релизами, в то время как российские релизы, они тоже, в свою очередь, собирают серьезные... серьезные кассовые сборы, но случаются они не так часто, периодически что-то нужно бывает показывать. Поэтому полный отказ от голливудского контента до апреля 2027 года может вынудить бизнес полностью перестроить свою модель. Здесь я тоже задумалась, а как он может вынудить перестроить свою модель? Это, знаешь, я разговаривала с библиотеком, с директором библиотеки имени Ленина, и он как раз рассказывал, что ну, все меняется, и, естественно, нам тоже приходится меняться, то есть библиотекам приходится подстраиваться под это все. И там есть разные, там даже йогой можно прийти, знаешь, в некоторых библиотеках заняться. Поэтому, может быть, здесь тоже как-то будут перестраиваться. Ну, это уже мои, конечно, такие предположения. Это не как сценарий развития.
6: Ну, то есть в кинотеатры надо будет ходить заниматься йогой, например. Но нам фильмы показывают не будем, но зато там есть возможность типа позаниматься йогой или поиграть в
7: пинг-понг,
6: например.
7: Хотя, знаешь, еще что хочется сказать, ведь на самом-то деле вот в библиотеках вот эта йога, о которой я сейчас говорю, это же все бесплатно, там за это не приходится платить. То есть, да, тогда кинотеатр, получается, особо от этого не выиграет. Но у нас есть мнение наших специалистов, можем первое уже...
6: Жаль, кинотеатр не вкладывается в развитие кино. Да как же не вкладывались, Григорий? Ну, а деньги-то они платили, налоги огромные, большие деньги, налоги. Ну, куда они платили? Вы давно были там, знаете, сколько стоит попкорн сейчас в кинотеатре? Да просто каких-то космических денег. Мне, чтобы моих, значит, трех этих троглодитов накормить попкорном, надо отдать кучу денег просто. Ну, это, ну, так сказать, и другого варианта нет. Ну, потому что в кино вроде пошел,
7: там
6: вот особенно
7: сейчас как раз посмотрел,
6: они деньги платили.
7: А вода сколько стоит? Я как-то зашла, хотела попить.
6: Но воду можно с собой взять.
7: Разве можно с собой брать воду? Как? Ну ладно, я вот не знала, мне казалось, нельзя воду
6: можно
7: с собой брать.
6: Воду с собой, и даже еду некоторые умудряются брать, засовывая в рюкзак, значит, протаскивать в кинотеатр. Вообще, конечно, я смотрю, какое кино, понятное дело.
7: Ну и сам билет тоже, скажи, он ведь стоит недешево совсем.
6: Очень недешево.
7: Да. Ну, разница между регионом и Москвой все-таки есть. Я посмотрела, там в регионе билет стоит примерно 350-450 рублей, а в Москве, вот я посмотрела, чего?
6: Это в регионе.
7: Это в регионе, вот на Лунтика сходить я посмотрела. Самый дешевый билет 720 рублей стоит.
6: На Лунтик 720 рублей?
7: В Москве, да, на Лунтика 720 рублей стоит.
6: На Лунтик?
7: На Лунтика
6: 720
7: рублей. Вот. У нас есть мнение наших экспертов. Сейчас давайте послушаем. Да, российский кинорежиссер и сценарист, актер, автор независимых блокбастеров «Волшебник изумрудного города» и «Буратино» Игорь Волошин.
9: Хочется... В нашем прокате, конечно же, иметь не туповатые фильмы с предсказуемым сюжетом и компьютерной графикой некачественной, а какие-то интересные картины, новые, которые на самом деле сегодня производим весь. Очень важно при отсутствии, допустим, завтра нет вообще никаких зарубежных фильмов в нашем прокате. Это огромный вызов, который я считаю положительным, да, для нашей киноиндустрии. Да, есть очень сильные фильмы, которые вообще не уступают ни по качеству истории, ни по качеству нарратива и спецэффектов. Но таких картин мало. И для этого в индустрии должен произойти наш какой-то слом и контроль над серьезными фильмами во всех жанрах.
6: Но хочется просто, чтобы был выбор, понимаете? Был выбор между плохим и плохим, хорошим и хорошим, хорошим и плохим, между разным. Но просто, чтобы был выбор. И мы бы сами ходили, денежки свои голосовали бы. Вот это нам зашло, это нам не зашло. Значит, это хорошее, это плохое. А как по-другому-то? Ну, в рамках нечестной конкуренции, конечно, можно там существовать, но ведь вопрос действительно, там, вот кинотеатры сами вывезут там всю эту историю. Вот они останутся на плаву. Мы же помним их, ну, там, понятно, что в мире происходят гораздо более страшные, ужасные вещи, чем там невозможность посмотреть фильм, да, но так или иначе. Но с 2020 года, мы же помним, так сказать, сначала в эти всякие локдауны, никто не ходил в кино, они просели. Это же бизнес.
7: Про кинотеатры действительно очень много говорят, потом... что они очень сильно страдают, что их бизнес очень сильно страдает. Это факт.
6: Но Лесот предлагает организовать там йогу в кинотеатрах.
7: Ну, как вариант, я просто предположила, что, возможно, они как-то будут подстраиваться и тоже будут что-то придумывать такое, знаешь, потому что, не знаю, тогда просто на одном кино они как... Ну, или вот видишь, как говорит наш эксперт, можно, Игорь Волошин, еще больше создавать качественных картин в российском кинопрокате.
6: Ну, конечно, можно, так сказать, конечно, можно и нужно. Почему у нас только один Чайковский? Ну, давайте их будет 10-15 Чайковских. Ну, я тоже за это, чтобы у нас было 15 Чайковских прямо сейчас. Вот прямо сейчас возьмем и достанем откуда-то Чайковских. Ну, или не знаю, или других, или Прокофьевых, не знаю. Ну, кого угодно.
7: Но видишь, в любом случае, здесь еще что важно обязательно сказать, что сейчас это все просто на стадии обсуждения, то есть это рассматривается. Не факт, что на самом-то деле так будет. У нас есть еще одно мнение эксперта, кинообозревателя, автор телеграм-канала «Госпожа кинообозреватель» и канала на Яндекс.Дзен «Киномария» Мария Хартанович.
11: Нужно посмотреть, какие меры, во-первых, с точки зрения юридических правовых норм будут предприняты. Нужна четкая правовая база, как кинотеатрам дальше прокатывать, а сколько будет стоить билет на другое кино, которое нам будут демонстрировать. Это тоже немаловажно, потому что при походе даже два члена семьи и один ребенок, поход в кинотеатр уже перестает быть доступным досугом. А все-таки поход в кино, мне кажется, не должен быть роскошью для среднестатистического россиянина, который и голосует рублем за отечественную картину.
6: Но мне в кино стоит ходить, не сочтите за жалобу, ну, 7, 8, 10, это просто сходить в кино.
7: Но, у меня вылезли глаза. Сейчас
6: билеты,
7: я вот думаю, а может, я поэтому год в кино уже не ходила?
6: Билеты по 800 рублей, вот считай, 5,8, ну ладно, но 7, да, но 4 тысячи.
7: Ну да, обычный зал.
6: Обычный абсолютно зал. Значит, в газировке попкорны, ну, попкорн стоит под штукарь большой. Ну хорошо, но если я даже не на каждого члена возьму, а возьму там два, например, больших.
7: Возьму это, только себе, дети пускай заработают сами.
6: Верно. Это еще плюс два. Ну и потом надо куда-то зайти, естественно, накормить их всех в этих фастфудах там или куда-то
7: вот
6: просто.
7: Конечно,
6: там,
7: это обязательно программа, когда без этого, как родитель, полностью поддерживает.
6: Ну и на пятерых это тоже будет там вот 2,5, понимаешь? Вот тебе вот сходить в кино. Вот сходить в кино.
7: Я согласна с тобой. Кстати, ты знаешь, есть еще один мультфильм. У меня дочка очень сильно его любит. Она прям, у нее все книжки собраны. И здесь на самом деле не важно, зарубежное кино, российское. Важно, что билет стоит примерно одинаково на все эти фильмы. И вот мы как-то проходим. Я говорю: о, класс, дочь, хочешь еще раз посмотреть этот фильм? И знаешь, сколько стоил? Ну, то есть там какой-то экран, конечно, но тем не менее, это детское кино. 1700 рублей.
6: Один билет.
7: Да. Я сначала... Я говорю: ну давай, ладно, как-то без меня туда сходи, да. Я тебя посижу, подожду. Потом она говорит: не, мам, давай лучше нормально
6: оставим.
7: Молодец,
6: понимаешь. Да. Короче говоря, масса вопросов остается, мы не знаем. Ну, то есть вот хотят, по крайней мере, запретить вот эти нелицензионные показы. Будут ли лицензионные показы? Не знаем. Нет ответа на этот вопрос. Что будет вместо? Не знаем. Будет ли реализована эта инициатива? Не знаем. Поэтому, как всегда, остаемся с многоточием.
7: Да,
6: и
7: да.
6: К другой теме поехали. Так, мы продолжаем. Знаете ли вы, что День языков народов Российской Федерации будет отмечаться впервые в нынешнем 2026 году? Этот День языков народов Российской Федерации выпадает на 8 сентября. По стране пройдут масса просто разных интересных просветительских мероприятий. Выступает организатором этих самых мероприятий Совет при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России и общества знания. Вот. Так что 8 сентября появится, ну, в смысле, уже появился, можно сказать, да?
7: Ну да, сегодня вот первый раз отмечается этот...
6: По всей стране.
7: Да, День языков народов России.
6: Политолог-политтехнолог Дмитрий Еловский с нами на прямой связи. И немножко филолог, судя по всему, судя так сказать, по теме. Дмитрий, салют, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Люсо, и приветствую всех слушателей и зрителей.
6: Да, ну что важно сказать с точки зрения вот политики, например, да, или политологии, если быть точнее, то есть каких-то политических процессов в России. Вот что такое этот самый День языков народов Российской Федерации?
12: Ну, он является фактически такой важной составляющей более глобального нарратива о том, что Россия — это всегда была страна, состоящая из огромного количества национальностей, семья семей, как ее назвал президент, то есть большое количество людей со своей культурой, со своим языком, со своей историей, но объединенных общей целью. И в этом плане подчеркивать все-таки вот этот баланс между одной общей целью, да, то есть мы говорим о том, что это единый праздник, это единый день, он для всей страны один, то есть это речь идет об объединительной модели, об модели как бы единства, да, но при этом в рамках этого праздника мы говорим о национальных языках, о том, что составляет многообразие нашей культуры. И с точки зрения политики, это как раз ключевой такой элемент удержания вот этого баланса между единением и своеобразием, да, с то, что называется, своей уникальной вот этой историей и культурой. Очень сложная задача с точки зрения политики. Очень легко и просто утверждать что-то единое, да, очень легко скатиться в примат как бы одной нации, одного языка. Наши соседи с Запада нам показали, что бывает в результате на своем примере, к сожалению. А вот и очень легко развалиться на множество национальностей. А вот удержать этот тонкий баланс между двумя этими сложными составляющими, это надо постараться.
6: Вот это прямо сняли с языка, потому что это был мой вопрос. Действительно, это же невероятно сложно. То есть, с одной стороны, все понятно, да, с другой стороны, так сказать, здесь полшага до какого-то сепаратизма может там возникнуть, да, в связи там с национализма и прочее, прочее, прочее. А как же, так сказать, вот эту вот тонкую линию соблюсти, пройти, так сказать, по лезвию? Чтобы не допустить перегибов ни в одну, ни в другую сторону. И с вашей вот точки зрения, все-таки здесь что важнее? Ну, как бы именно вот государственная политика, проводимая там в регионе, в том или ином, да, по этому вопросу? Или все-таки вот это, так сказать, инициатива, желание и понимание снизу общества?
12: Ну, давайте ответим на вопрос сначала, как баланс соблюсти. Здесь ключевым является ценностный каркас, который объединяет и государство, и народ. То есть без ценностей, без вот этого ценностного основания, все остальное очень легко штормит от чего? От того, что нет якоря. А ценности это и есть тот якорь, который вас закрепляет на месте и не позволяет шторм вас мотать как щепку. Да? У нас основная наша ценность, мы в других народах. Ну, русские, да, и мы эту культуру транслируем. Мы в других народах видим людей и равноправных партнеров. Это особенность нашего вообще менталитета. Это было всегда. Это очень сильно нас отличается от Запада, который в других народах, в других национальностях обычно людей вообще не видит. Поэтому наш народ как бы как раз наоборот всегда воспринимает те народы, с которыми он взаимодействовал, как людей и равноправных. То есть он их принимал как людей, с которыми можно вести диалог,
6: Ну, тут
12: в том
6: я
12: числе и
6: только, не,
12: равноправных.
6: честно говоря, не, ну, там, ну, мне сложно согласиться. Но мы сейчас видим, что в Испании происходит там с другими народами. А это все ровно политика мультикультурализма, которую проповедовал там и Меркель, и прочее, прочее, прочее. Ну, и там Америка тоже страна иммигрантов. Есть районы, где там никто не говорит на английском языке, все в китайских вывесках, например, да, Чайна-таун там в любом городе. Но это их проблема, бог с ними. Нет, у нас есть свои задачи. А задачи какие стоят по сохранению, укреплению? Вот как сохранить и укрепить языки, они ведь исчезают, там говоришь с филологами, да, каждый год там исчезают языки, а у нас там будут 200 народностей, для нас важно сохранить эти языки. Вот как их нужно сохранять, при том, что, конечно же, хотелось бы, чтобы каждый гражданин Российской Федерации, ну, хорошо, давайте скажем, не безупречно, а хорошо говорил на русском языке.
7: Алеша, Дмитрий, простите, я вот тут немножечко еще вставлю. У нас здесь Владимир Путин, наш президент, тоже сделал заявление и говорит о том, что около 200 народов и народностей живут в России в согласии. Их языки, традиции, обычаи — это истинное богатство страны. Вот такое замечательное поздравление. Оно на самом деле гораздо там дольше. Есть много всего, что зачитать. Но вот у нас минутка остается, поэтому я вас больше, Дмитрий, не перебиваю.
6: Да, Дмитрий, пожалуйста.
12: Несколько моментов, я уже сказал, ценности. Первое. Второе – это сильное государство, оно должно удерживать общую рамку. Третье – это сообщество, то есть мы должны поддерживать сообщество, устойчивое сообщество, которое будет хранителями и носителями языка и будет сами его сохранять. задача государства просто их поддержать и ну, дать им возможность этим заниматься. Это институциализация сохранения культуры. Музеи, школьные программы, все, что касается вот, уникальных культурных вещей, которые мы сохраняем. Вот, собственно, эти составляющие, если их правильно применять, ну, в общем, я не вижу чего-то другого. Достаточно просто делать хорошо вот эти вещи, и у нас они делаются достаточно хорошо и достаточно эффективно. У нас все равно много языков сохранилось до сих пор, хотя в любой другой ситуации они давно бы уже вымерли.
6: В национальных регионах, с вашей точки зрения, какой язык должен быть на первом месте, русский или национальный?
12: У них не должно быть первого и второго места, у них разный функционал. Русский язык – это единый язык страны, объединяющий всех. Язык, на котором мы разговариваем между собой, это язык единства. Национальный язык – это язык сохранения собственной культуры. Здесь никто не на первом месте, у них разные
7: абсолютно
12: задачи.
7: Спасибо, спасибо огромное. Политолог, спасибо, политтехнолог, да. Дмитрий Иловский был с нами на связи. Слушайте «Радио Спутник», не переключайтесь.
0: Реформа туристического налога. Контекст. Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и ательеров предложили изменить механизм взимания платежей, а именно сделать плательщиком фиксированного налога самого туриста, а не включать сумму в стоимость гостиничного номера в виде процентной ставки. Предлагается также ввести инвестиционный вычет для гостиниц, ведущих реконструкцию и капитальный ремонт. Такая льгота стимулирует активнее работать на фондовом рынке. По мнению участников турбизнеса, реализация инициатив даст возможность использовать налог не только как источник доходов территорий. Он станет механизмом обновления туристической инфраструктуры, номерного фонда и инженерных объектов. Предложения направлены главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. В прошлом году местные бюджеты дополнительно заработали за счет введения туристического налога около 6 миллиардов рублей. Налог платят гостиницы, хостелы и другие объекты размещения, включенные в специальный реестр. Для санаториев действует минимальная ставка – 100 рублей за сутки проживания. Он не взимается с ряда льготных категорий граждан, включая инвалидов первой и второй группы и участников СВО.
13: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
14: Вам удобно?
15: Ну да.
14: Лампа не слишком светит в лицо?
15: Нет.
14: Камера не смущает?
15: Вовсе нет.
14: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
13: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Нигина Ахметова. Здравствуйте. Мирный житель погиб в Курской области при атаке села Калиновка дроном ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Тем временем противник атаковал беспилотниками Брянскую область. В результате погибла женщина и еще четыре человека ранены. В РИО губернатора Егор Ковальчук отметил, что пострадавшим оказана необходимая медпомощь. Он выразил соболезнования родным погибшей и добавил, что власти окажут ее семье необходимую помощь и поддержку. Российская сторона ответит на высылку в Венгрии 10 российских дипломатов, заявили в МИД России. Каких-либо деталей российских шагов собеседник агентства не сообщил. Ранее, напомню, глава венгерского МИД Анита Орбан заявила, что власти высылают из страны 10 российских дипломатов. При этом, как утверждают в министерстве, эти действия не означают разрыва дипломатических отношений. Конфликт на Украине мог закончиться уже давно, если бы кто-нибудь в Киеве принял на себя ответственность и принял трудные решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия уверена в своей победе в конфликте, и она очень близка. Москва добьется целей СВО, но предпочла бы сделать это мирным путем, подчеркнул Песков и отметил, что западные страны начали делать из Украины центр, направленный против России. К власти пришли националисты и начали подавлять русских людей и людей русского происхождения, проживающих на Украине. Сборная России проведет товарищеские матчи против команд Намибии и Нигерии. В октябре, сообщается на сайте Российского футбольного союза, встреча против команды Намибии пройдет 3 октября в Екатеринбурге. С командой Нигерии россияне сыграют 6 октября в Нижнем Новгороде. Сборная России в этом году провела 5 товарищеских матчей, одержав 3 победы, один раз сыграв ничью и потерпев одно поражение. Ближайшая пауза на международные матчи запланирована на период с 21 сентября по 6 октября. В эти сроки национальные команды могут провести до 4 матчей. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам праздничных мероприятий, посвященных Дню языков народов России, отметил, что около 200 народов и народностей проживают в нашей стране в согласии. Их языки, традиции и обычаи являются истинным богатством страны. Соответствующая телеграмма, опубликованная на сайте Кремля. Президент отметил, что в настоящее время создаются линейки профильных учебников, поддерживается развитие литературы на национальных языках и школ художественного перевода, воплощаются в жизнь востребованные образовательные, информационные, просветительские и творческие проекты. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса на Радио Спутник. А больше информации вы найдете в Макс-канале Радио Спутник.
13: Радио Спутник. Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
6: 13:33. Мы продолжаем. Лиса Ховалова, Леша Тимофеев. Две новости у нас есть, которые мы хотели бы обсудить с вами в ближайшие полчаса.
7: И первое меня вообще, ты знаешь, так сильно заинтересовало. У меня прям сразу очень...
6: Так ты прав, ничего тебе как-то...
7: Ну и что? Но здесь же, мне кажется, это не совсем с правами связано.
6: Да, конечно, с правами. А с чем? Ну, машина у тебя есть?
7: Нет.
6: Ну, тогда тебе вообще не касается, значит. Вот у кого... Я шучу, сейчас опять начну. Я шучу. Все касается, конечно, всех.
7: А я уже думаю, может быть, я не так все поняла, хотя вроде бы, знаешь, читала на разных... Из разных источников попыталась информацию взять, но думаю, может, я не так поняла.
6: Значит, смотрите, о чем идет речь. В России есть ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций. Ого, ничего себе, скажете вы. Короче говоря, эта ассоциация, ну, судя по всему, да, она сейчас лоббирует или продвигает инициативу, согласно которой для установки зарядки для электроавтомобиля на парковке у вас рядом с домом или внизу вашего дома, значит, приравнять установку зарядной станции к базовым коммунальным услугам. Сейчас для того, чтобы установить зарядку для электромобиля, много сложностей существует. Нужно собрать общее собрание собственников, значит, завизировать, отправить это все в управляющую компанию. А управляющая компания сейчас есть право отказать, например, жильцам в предоставлении точки подключения. Либо навязать свои какие-то услуги, которые будут стоить дороже, там, чем в среднем по рынке. Вот эта ассоциация, так сказать, говорит, вот наличие зарядки для электромобиля надо, так сказать, нести в перечень базовых коммунальных услуг.
7: Да, и не требовать разрешения всех жильцов. И тут я дальше углубилась во всю эту историю, смотрю, какие могут быть возможные минусы, почему есть некие сопротивления, так скажем, некоторых людей.
6: Пожароопасность.
7: И, да, да, вот на как раз месте. Пожароопасность, рост тарифов ЖКХ, они сейчас и так, знаешь ли, тоже немаленькие. Поэтому это все... И перебой со светом тоже очень сильно возможно, потому что если дома старые электросети, там в жилых домах тоже старые, они не рассчитаны на вот эту высокую мощность, поэтому вот поэтому я и распереживалась.
6: Хорошо, понятно. Меня. То есть ты переживаешь не как автовладелец, а как человек, у которого нет машины, но который может пострадать из-за того, что, например, это... Понятно. Автоэксперт, главный редактор Quota.ru Максим Ракитин с нами на прямой связи. Максим, салют, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Кьюта, с вашего позволения.
6: Кьюта, простите, пожалуйста, простите, ради бога. Значит, смотрите, Лесо... справедливо, так сказать, переживает, напрягается по этому поводу. Она говорит, вот у меня машины нет, поставит зарядку, а и потом свет у меня
7: будет. Но платить больше за то, что кто-то
6: сбоить.
7: Будет там заряжать, да, свой автомобиль, или если еще у меня и свет будет сбоить, как говорит Алеша, тоже не хочется. Или пожарные риски есть. Есть ли они?
16: Пожарные риски есть, и это касается в основном крытых парковок. Все-таки риск пожара существует в любом случае, но с ним быстрее справиться и проще, конечно, на улице. Потому что все-таки открытое пространство – это возможность для автомобиля накрыть, потому что электромобиль тушить водой бесполезно. Его нужно каким-то образом просто вот, или условно откатить от опасного места, если получается. Конечно, так тоже делать не надо. Сейчас проблема как раз противопожарной безопасности – это крытые парковки, подземные парковки, где возможность для маневров, в том числе для пожарных команд, практически никакого. Это опасность номер один. Второе, что касается коммунальных платежей, да, очень многие люди сейчас, увидев эту новость, подумали, а почему я должен платить за человека, который ездит на условной Тесле, а я езжу на электробусе, за который, собственно, платит город, условная Москва. Здесь очень важно понимать, каким образом вся эта история будет разделена, то есть будет ли включено в ЕПД использование как раз-таки зарядного столба, или все это под одну гребенку будет чесаться, и мы будем просто платить как... Ну, если вы не платите по счетчикам, вы платите по общим цифрам на дом. Соответственно, здесь тоже может быть каким-то образом это делиться. Как? Пока непонятно. И эти уважаемые люди из ассоциации, конечно, они хотят сейчас продвинуть свою историю, но пока таких комментариев не давали. И плюс еще один, кстати, ну, за что не стоит переживать, особенно в крупных городах с переизбытком мощностей электрических, это за выделение электрических линий, потому что, как правило, а в 100% случаев зарядная станция питается от собственного провода, то есть никаким домам она не привязана, Россети выделяют для этого специальные мощности в зависимости от необходимости, до 150, до 200 киловатт, это история, которая сейчас абсолютно работает в нашей Москве. Поэтому здесь как раз опасаться не нужно, опасаться нужно тех людей, которые электромобили заряжают из обычной розетки.
6: Да.
16: Такие тоже есть.
6: Есть. Удлинители из окон буквально, так сказать, вода сбрасывают.
16: Именно так. И здесь как раз и начинается и пожарная опасность. Здесь начинаются и перебои с электричеством, особенно если категория энергопотребления дома очень низкая. Соответственно, здесь получается такой парадокс, когда мы вроде как хотим заряжаться, но у нас не получается, и мы портим жизнь другим, хотим мы этого или нет. Но вот как, вот еще один самый главный вопрос, конечно, с моей точки зрения, это каким образом я, не имея электромобиля, буду оплачивать или не оплачивать установку зарядной станции у меня во дворе, это самое главное.
7: Вот меня тоже очень сильно это волнует.
6: Ну вот смотрите, ведь, короче, оказалось просто, что мы не готовы к электромобилям. Мы так долго-долго об этом говорили, рассказывали, что у китайцев там правительство дает квоты, оплачивает чуть ли не 70% от этого автомобиля. Так долго мы об этом говорили, потом начали замечать их на улицах наших городов. Ну, а по итогу, да, появляются льготы и скидки, например, на платной дороге, если у тебя электромобиль, ты не платишь. Вот у меня есть...
16: Российского производства.
6: Российского производства, да. Значит, по Ленинградке, например. да? Потом появились вот эти парковочки, но их недостаточно. То есть мы как будто бы действительно оказались не готовы к такому количеству электромобилей. Согласны, Максим?
16: Согласен. И прежде всего, нет, мы готовы как потребители, мы готовы. Инфраструктуры, конечно же, нет. И несмотря на то, что, опять же, во многих городах у нас переизбыток мощностей, и почему-то у нас теперь очень многие крупные города, ночью светятся все. Энергетики только счастливы, что это происходит. И они готовы в большинстве случаев взаимодействовать. Но здесь вопрос заинтересованности бизнеса или заинтересованности конкретного региона в развитии инфраструктуры электрических зарядов. Если мы говорим про крупные города, здесь более-менее все понятно и прозрачно. Как только мы отъезжаем от столицы нашей Родины на условные 50 километров, то кроме крупных автозаправочных комплексов зарядиться категорически негде. Соответственно, не развиваются из-за этого туристические маршруты, не развиваются просто города, где можно было бы использовать просто для того, чтобы был чище воздух. Не используют эта история. А почему? Потому что та же самая быстрая зарядка, комплекс быстрой зарядки, стоит порядка 4 миллионов рублей. Соответственно, эти деньги нужно вложить, с учетом того, что нужно там землеотвод и все остальное, и потом пытаться их отбить. У бизнеса интерес такой достаточно поверхностный, и интерес этот сейчас исключительно в крупных городах. Поэтому мы-то готовы, я готов сам ездить на электромобиле.
6: Вот когда вы бизнес, вот бизнес, а государство-то, то вот тут опять инициатива, значит, как мы видим снизу, вот эта самая ассоциация, да, так сказать, подключается. Но а государство, это же, ну, там, электрические сети и прочее, это же все, как правило, региональные там власти должны как предусматривать, давать разрешение там, или пытаться понять, решить эту проблему, сколько их должно быть. Кроме них-то никто это не знает и не понимает.
16: Безусловно, я поэтому и говорю, что региональные власти зачастую на эту проблему внимания не обращают. Это касается и просто маршрутов, и маршрутов для туристических, для туристов, для кого-то еще. Но, например, если брать опять же Москву, то в Москве проводятся специальные тендеры, специальные торги, где любая компания, которая производит электрозарядки, может в них участвовать и совершенно спокойно. Вот мы видим, что та же самая «Энергия Москвы» использует разных абсолютно подрядчиков в установке вот этих вот историй. Здесь, если есть интерес, опять же, этот интерес должен быть подстегнут двумя вещами. Это, опять же, желанием и возможностью заработать деньги на каких-то туристических привлекательных местах или желанием развить инфраструктуру. Эти вещи взаимосвязаны абсолютно. Но зачастую для того, чтобы принять решение, нужно... У нас очень многие чиновники на местах невозможно осторожные. И они какие-то решения принимают, хотя, казалось бы, ну, щелчок пальцем, все, готово, ставьте, ребят, пожалуйста, зарабатывайте, нам только вот в бюджет города вносите и пожалуйста. А вот эта вот осторожность, вот это вот не то, что нежелание, а перекладывание с одной полки на другую каких-то решений, вот это все и тормозит. Плюс ко всему мы понимаем, что если мы говорим про европейскую часть, здесь история более-менее понятная. Но если мы едем за Урал, а оттуда едем на Дальний Восток, вот там начинается реально проблема, потому что на таких расстояниях невозможно обеспечить энергетическую инфраструктуру, к сожалению, для зарядных станций. Поэтому у нас огромная страна, к счастью, но, к сожалению, это же еще и недостаток.
6: Там же, насколько я понимаю, у меня вот нет электромобиля, у меня у дружбана, у близкого есть, он живет в новом доме, и он говорил, что тоже возникает у них на паркинге, возникает вопрос, потому что там выясняют, что нельзя, я не помню, ниже уровня земли размещать или выше уровня земли размещать это значит, зарядное устройство. Там есть какие-то очень существенные правовые, но имеется в виду юридически административные какие-то прописные законы, согласно которым даже сейчас сложно просто установить в строящемся доме, еще не готовом.
16: В строящемся доме, с учетом новых пожарных, противопожарных требований, да, это сложно. Нужно строить специальные отсеки со шторами, которые будут закрывать, не дай бог, загоревшийся автомобиль. На открытом воздухе чуть проще, но, тем не менее, тоже все это нужно согласовывать. Есть специальные, не то что ГОСТы, там технические какие-то документы, которые регламентируют как раз расстояние до строения, какие-то возможности для быстрого выключения и все остальное. Это на самом деле не такая большая проблема. Единственная проблема в новых ЖК – это то, что

0: это так много для того, чтобы уже продумывать вот такие целые схемы заряда этих электромобилей. Но я не разбираюсь, то есть, возможно, действительно этого достаточно. Но, повторюсь, я, допустим, против этой инициативы, потому что сейчас, пока вы разговариваете, я вас слушаю очень внимательно и слушаю все, что вы говорите. Но и также считаю о том, что все-таки больше есть рисков и финансовых, и рисков перебоев с электричеством.
1: Нет, но если правильно распределить там, я не знаю, платежи. Да. Максим, давайте, да, у нас просто пару минут осталось.
2: Да, по поводу электромобилей, их станет в этом году больше, и мы понимаем, почему. Сейчас даже по последним данным наших коллег, сотни процентов уже увеличение количества проданных электромобилей и гибридов, соответственно, их станет больше. Успеет ли за этим инфраструктура? Я думаю, что нет. Опять же, потому что все это максимально забюрократизировано, и все, и люди не хотят на местах принимать решения, потому что, опять же, нужно максимально четко выполнять все требования, шаг влево, шаг вправо. Мы примерно понимаем, чем это может закончиться для чиновника даже районной администрации. Поэтому здесь инфраструктура должна развиваться на федеральном уровне, а не точечно. У нас же есть там программы федеральные, там автомобильные дороги, нулевая смертность в ДТП. И вот если эта федеральная программа заработает на всей территории нашей огромной страны, тогда, скорее всего, будет толк. Но, опять же, все будет зависеть исключительно от взаимодействия людей, которые принимают решения на местах, и бизнеса, который готов предложить свои решения.
1: Спасибо вам большое. Спасибо за разъяснение. На прямой связи со студией был автоэксперт, главный редактор kyuta.ru Максим Ракитин. Спасибо большое.
0: Да, кстати, ты знаешь, я вот еще смотрю статистику. Больше всего электрокаров оказывается только там, ну, преимущественно Москва, Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Мне казалось, что перечень будет немножечко побольше.
1: Городов, регионов,
0: конечно. Да.
1: Не, ну, я думаю, что просто, так сказать, по количеству населения, вот тебе оно...
0: Количество населения,
1: ну, конечно, если имеет место быть. То на то и выходит. Ну, и возможности, конечно, в некоторых регионах.
0: А еще, я, знаешь, вот, может быть, ты будешь знать, хотела уточнить тоже такой момент, но вот уже не успела. Дороги, качество дорог, оно для электрокара как-то вообще сказывается, качество дорог на электрокарах?
1: Никак не сказывается. Но на первый взгляд колеса едут по дороге, разбивают или не разбивают, хорошо или плохо уложенный асфальт. Но какая разница, обычная машина или нет. А вот что касается этой, вот возмущаешь против, но смотри, но у тебя под домом не будет никто, значит, ну, если будут все ездить на электромобилях, выбрасывать воздух в выхлопные газы, которые ты там через окно будешь душить.
0: Плюсы, конечно, но... я тоже прочитала, и просто вот эти минусы все, они тоже немножечко меня напугали, но главное, что их можно решить. Вот
1: совершенно верно. Да, поэтому их невозможно записать в минусы. Да. Это просто вопросы, которые нужно разрешить. Решить. Все, давайте паузу и еще к одной важной теме. ЕСПЧ, мы помним, орган такой существует. Помните вы или нет, или уже забыли? ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, официально зарегистрировал и принял к рассмотрению жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой. Она, напомню, оспаривает решение КАС, это арбитражный суд Лозанни, и Федерального суда Швейцарии по делу о своей 4-летней дисквалификации. Жалоба Валиевой направлена против действий Швейцарии и основывается на статьях Европейской конвенции о правах человека, которая гарантирует право на справедливое судебное разбирательство и уважение частной жизни. Есть ли шансы у российской спортсменки, так сказать, победить этот бюрократический аппарат? Узнаем у Сергея Алексеева, спортивного юриста, главы комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, председателя комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России. Сергей Викторович, рады вас видеть, слышать. Здравствуйте.
3: Да, взаимно, приветствую вас.
1: Да, ну, пожалуйста, как бы вы оценили шансы Камилы на победу в этом деле? И что значит, собственно, ну, в смысле, насколько неожиданным было решение Европейского суда зарегистрировать жалобу российской фигуристки?
3: Дело в том, что несмотря на то, что Россия вышла в 2022 году из Конвенции по защите прав человека и на Россию не распространяется юрисдикция СПЧ, тем не менее, поскольку речь идет о жалобе гражданина России, нескольких граждан, спортсменов России на решение Федерального суда Швейцарии, то есть на действия государства, поэтому юрисдикция данного суда вполне распространяется, и несмотря на геополитическую ситуацию, отношения на сегодняшний день с Европой, я думаю, перспективы довольно серьезные, потому что существенным образом был нарушен и Всемирный антидопинговый кодекс в отношении Валиевой и ряда спортсменов,

0: и антидопинговые правила Российской Федерации, что очень важно, как минимум 3 статьи Европейской конвенции о защите прав человека нарушено. И статья 6 «Право на справедливое судебное разбирательство», и статья 8 «Охраняющая право частной жизни», и статья еще и 13 Всемирной, точнее Европейской конвенции по правам человека. Поэтому основания для, так сказать, вот применения ответственности к Швейцарии за вот эти нарушения, я думаю, имеются.
1: Значит, давайте коротко вспомним суть дела. Там же, значит, ее обвиняли в том, что, ну, нашли в крови там запрещенное вещество, а Камила говорила, что оно попало в организм, я не помню, там, или через пирожные дедушки, там, или через стаканы и прочее, прочее. И сейчас, насколько я понял, правильно или нет, объясните нам еще раз. Значит, Камила оспаривает, что сама процедура допроса не соответствовала регламенту, который должен быть. То есть не учли там ее статус защищенного лица, не учли, что она была несовершеннолетней. В этом претензии Камилы заключаются.
0: Да, совершенно верно. Вообще не то, что даже жесткое, а жестокое было решение в отношении несовершеннолетнего атлета, которого, в общем-то, Всемирный антидопинговый кодекс защищает, а права защищенных спортсменов, и поскольку на момент взятия пробы ей было всего 15 лет, поэтому совершенно другие стандарты доказаны, и максимальная санкция не более 2 лет. Это когда спортсмен несовершеннолетний, вот до 16 лет, применяет умышленно, злоумышленник, чтобы улучшить свои спортивные результаты. Как вы правильно отметили, вот эта небольшая мизерная доза триметазидина, вообще это не стимулятор, он не улучшает спортивный результат, очень слабый препарат, но тем не менее запрещен. Она явно, очевидно, попала не помимо воли вообще спортсменки, и то, что вот впаяли, извините, 4 года, как взрослому умышленно применяющему допинг, так сказать, спортсмену, это, конечно, во-первых, оно преувеличено, несоразмерное, вот, а во-вторых, нарушает в том числе и, соответственно, 3 статьи, как минимум, Конвенции о защите прав человека. Поэтому логично, что жалоба туда подана. Но очень длительная процедура, мы знаем опыт, но есть положительное решение. Вот если вы помните, в 2025 году по делу Кастер-Семени, несмотря на то, что КАС и Верховный суд Швейцарии отказали ей в жалобе, вот ЕСПЧ, вопреки этим решениям, поддержал именно спортсменку. Вот насчет ее гендерной идентичности очень громкий, долгий был скандал, но тем не менее вот ЕСПЧ встал на сторону спортсменки американской.
1: Вот вы в курсе этих дел, значит, на что будет давить защита, вот линия защиты, типа как будет выстраиваться?
2: Что будет в случае победы, очень интересно.
1: Да, так сказать, вот интересно, что может послужить сатисфакцией? Вот что удовлетворит российскую фигуристку Камилу Валиеву? Вот какое решение суда? 4 года вот потерь, очень... ты же их не вернешь, 4 года уже, да?
0: Вы очень правильный вопрос существенный задаете. Действительно, ни 4 года потерянные, ни медали, ни аннулированные результаты, ни нервотрепку, ничего, это уже не деньги. Кстати, вот насчет денег сейчас скажу. Вернуть невозможно, потому что полномочия ЕСПЧ связаны только в случае, если обстоятельства дела будут изучены и будет выявлено нарушение в отношении норм права в отношении Валиевой, то ей будет присуждена компенсация со стороны государства Швейцарии. И финансовых затрат, и моральный вред может быть компенсируется, и издержки судебные могут быть компенсированы. Как вы помните, с нее существенно взыскали и судебных вот это затрат. Поэтому, к сожалению, медали уже не вернуть, и решение КАС, и решение Федерального суда Швейцарии не отменить. Но, в принципе, возможно такое, что суд ЕСПЧ признает, что полномочия Федерального суда Швейцарии очень съежены, они действительно, они по существу не рассматривают вот суть дела и решение КАС, а просто по формальной линии не было ли нарушения процессуальных правил публичного порядка. Поэтому, возможно, в решении будет еще указание государству Швейцарии расширить полномочия Верховного суда Швейцарии в отношении рассмотрения апелляции на решение Международного спортивно-арбитражного суда.
1: Спасибо вам большое за разъяснение. Сергей Алексеев, спортивный юрист, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, был с нами на прямой связи. Сергей Викторович, еще раз благодарим вас. Всего доброго. Наши спортсменки желаем, конечно, победы в суде.
2: Однозначно. Там, да. Знаешь, еще если дальше копнуть, там продолжается эта история, но, может быть, в другой раз еще расскажем.
1: В следующий раз, да, об этом. Все, друзья, спасибо. Услышимся.

0: Страна героев. Мухтар Алавдинов. Нашим бойцам нужно было выбить противника из одного из занимаемых им в лесополосе опорных пунктов. Сержант Мухтар Алавдинов и его боевые товарищи в ходе штурмовых действий и длительного боя взяли опорник под контроль. Успели закрепиться и оценить ситуацию. Неожиданно из штаба сообщили, что другое подразделение попало в окружение в соседнем районе. Сержант Алавдинов в составе группы выдвинулся для оказания помощи. Вражеские силы были обнаружены очень быстро. Пользуясь неровностями местности, наши бойцы открыли по ним шквальный огонь. ВСУшники понесли огромные потери, а оставшиеся в живых пустились в бегство. Они понимали, что сопротивление бесполезно. Российские военные многократно превосходят их по выучке и решимости. В результате оперативных и четко рассчитанных действий Мухтару Алавдинову и его сослуживцам удалось прорвать окружение. Российские военнослужащие были выведены в безопасное место. Раненым тут же оказали первую медицинскую помощь. Сержант вернулся на ранее взятую позицию и еще несколько дней оборонял ее от вылазок врага. В ходе одного из огневых контактов получил ранение, но продолжал биться. В госпиталь его эвакуировали уже после боя. Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. На лучшем радио страны – радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу – Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице, в Самаре на час больше, в Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В Москве началась встреча Михаила Мишустина с Туламом. Сергей Лавров провел переговоры с зарубежным коллегой. Новые регионы готовятся к первым выборам депутатов Госдумы. Об этих и других темах подробнее далее. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о заинтересованности нашей страны в дальнейшем выстраивании стратегического партнерства с Вьетнамом. Об этом глава российского правительства сказал, открывая встречу с генеральным секретарем ЦК Компартии президентом Вьетнама Ту Ламом. Мишустин отметил, что правительство России уделяет приоритетное внимание развитию торгово-экономического сотрудничества с Вьетнамом, продвижению целого ряда совместных проектов в энергетике, транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, цифровой экономике и высоких технологиях. Россия признательна Саудовской Аравии за ее взвешенную позицию по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров с коллегой по итогам переговоров Фейсалом Ибн Фарханом Аль-Саудом. Он добавил, что наши страны будут действовать согласованно в ОПЕК+. Помимо этого, по его словам, Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в сохранении темпа роста товарооборота, который по итогам 2025 года вырос почти на 40%. Дрон ВСУ целенаправленно атаковал минувшей ночью крупнейший в Энергодаре Богоявленский храм. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, храм долгие годы стоял недостроенным, его восстановление осуществлялось при поддержке Росатома. Он добавил, что храм – это место молитвы, духовной жизни и памяти, поэтому атака на него – это удар по праву мирных людей сохранять и восстанавливать свои святыни. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в среду уклонилась от комментария относительно опубликованной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом карты, на которой Гренландия была закрашена в цвета американского флага. В понедельник Трамп опубликовал в своей соцсети карту, на которой в цвета американского флага окрашены десятки государств. Среди них Куба, Канада, Мексика, страны Карибского бассейна. На изображении американским флагом также были отмечены Гренландия и Исландия. Почти 10 тысяч избирателей в рамках проекта «Мобильный избиратель» подали заявки на голосование на выборах в Государственную Думу по месту пребывания в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в избирательной комиссии. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 число. Впервые в думских выборах примут участие жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Роман главного редактора международной медиагруппы России сегодня и телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. «Не первая любовь. Исповедь горя и радости», посвященный ее мужу, режиссеру Тиграну Киасаяну, вошел в десятку лидеров продаж Московского дома книги по итогам прошлой недели, сообщили в организации. Роман вышел 27 августа. Симоньян назвала его литературным памятником своему мужу. Планируется также выпуск аудиоверсии, где будет звучать голос режиссера, воссозданный с помощью искусственного интеллекта. Все доходы от продажи книги Симоньян направит на помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу обозревателя медиагруппы «Россия сегодня» Ростислава Ищенко в нашей студии. Ростислав Владимирович, мое почтение. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Одна из главных тем, конечно, визит Уиткофа и Кушнера в Москву, далее в Киев. И будем говорить не столько о результатах, сколько о шуме вокруг этого события, потому что все главные подробности, они, как правило, из украинских СМИ и вообще в целом. Это, конечно, удивительно. Не успела закончиться встреча Уитков и Кушнера с Владимиром Владимировичем. У этих уже точно есть все детали, все подробности. Но это, конечно, все нужно взвешивать, делить на двое, а то и на трое. Но есть конкретные и прямые заявления. Дмитрий Песков вот буквально в эти минуты заявил, следующие условия мира для Киева будут ухудшаться по мере затягивания переговорного процесса. Ну, справедливости ради, об этом и президент ранее высказывался. Ростислав Владимирович, вот можно ли проанализировать этот визит, сравнивая с тем же духом Анкориджа? Это тоже из разряда договорились договариваться? Или уже нечто иное по своему содержанию и форме?
3: Ну, по форме, да. Там был Трамп.
2: Угу.
3: А здесь его представители, а по содержанию нет. Ну, обменялись мнениями, разъехались. Так же, как в Анкоридж. Их так же, как до Анкоридж, так как после Анкоридж. Так что во всем остальном, да, это очередные политические консультации, которые, возможно, Трамп сможет как-то использовать в своих внутриполитических интересах, но больше ничего не дают. Даже с точки зрения заявления, там будут ухудшаться условия или не будут ухудшаться условия, или они уже ухудшились, это тоже ровным счетом ничего не обещает и не гарантирует, потому что переговоров-то нет. Вот и переговоры начнутся, если они начнутся. Тогда можно будет обсуждать конкретные условия, которые обсуждают стороны. Угу. Потому что, например, в 2022 году условия тоже были одни, а в Стамбуле обсуждались немножко другие. Ну, не так, чтобы совсем, но, во всяком случае, не были скорректированы уже в Стамбуле. Вот, так что пока что это ровным счетом продолжение вполне, так сказать, устраивающей, по-моему, российское общество в целом политики, когда мы от переговоров не отказываемся, но Украину добиваем.
2: Но особенно чувствуя военное превосходство и на фронте.
3: Без военного превосходства добить сложно.
2: Ну, конечно. И поэтому можно говорить о том, что условия можно ухудшать. То есть есть вот это пространство для маневра, то есть оно
3: еще
2: расширяется.
3: Еще раз, до тех пор, пока вы не сели за стол переговоров, вы можете ухудшать, что улучшать, угодно, да, все что угодно можете говорить. Вы все равно ни с кем не разговариваете. И вы даже не знаете, сядете ли вы когда-нибудь за стол переговоров, потому что мы не исключаем варианта, когда вопрос решается силовым путем. То есть Украина заканчивается, и заканчивается проблема Украины. Ну, как минимум для нас. Угу. Как когда-то Путин сообщил, что проблемы Крыма больше нет.
2: Так.
3: Ну, вот ее и нету для нас. Для кого-то есть, а для нас нет. Значит, точно так же можно в один прекрасный день сообщить, что за отсутствием Украины для нас ее проблемы больше нет. А для кого-то, например, есть проблема островов на Дальнем Востоке.
2: Угу.
3: Там может оставаться и проблема Украины, но это не тема, по которой мы с кем бы то ни было собираемся вести переговоры. Вот так вот сейчас мы пока что не говорим, что проблемы Украины нет, но не исключаем, что такая ситуация может сложиться, и об этом заранее предупреждаем. Вот. А если вдруг мы начнем переговоры там, с Киевом о каком-то урегулировании, то дальше уже все зависит от того, насколько для нас мир предпочтительнее, чем ликвидация украинского государства. Вот, какой мы выбираем вариант?
2: Угу.
3: Потому что можно в ходе любых переговоров выдвинуть условия, которые все равно не примут. Значит, а можно договариваться о чем-то приемлемом для России. Ну, то есть, угу, есть две большие разницы между тем, что теоретически может быть приемлемо для России, и тем, какие условия Россия может выдвигать. Вот. Поэтому пока что никто особенно ни на какие переговоры не рассчитывает, насколько я понимаю, так как, в общем-то, и американцы так как-то приезжали вяло.
2: Но, тем не менее, отдохнуть успели. и в таком, знаете, формате...
3: Если бы это была бы серьезная работа, они бы тогда отдохнуть бы как раз и не успели. Покушать не могут и дома.
2: Угу.
3: Вот. А здесь, ну, да, хорошо принимали. Ну, о чем-то говорили. Как затронули широкий спектр проблем, да, но ни одну не решили. Вы же знаете, когда проблемы решаются, тогда выходят радостные эти собеседники, Следствие массовой информации, говорят, мы только что договорились. Вот. А мы, собственно, договориться и не могли с ними, потому что они же за собой видят только посредническую роль.
2: Uh-huh.
3: А посредничество заключается в том, чтобы добиться мира между Россией и Украиной. А как мы с вами неоднократно говорили, добиться мира между Россией и Украиной без урегулирования всех глобальных вопросов очень сложно. Потому что например, для Европейского Союза на сегодня этот мир тоже неприемлем. Они не случайно поддерживают Украину, несмотря на то, что Трамп хотел перемирия. Потому что им нужна война. Они таким образом еще рассчитывают каким-то образом поправить свое общеполитическое положение. А если... Ну, вернее, существует надежда у них на победу, да, и таким образом даже... на поправку не только общеполитического, но и экономического состояния Европейского Союза. Украине тоже нужна война. И не в последнюю очередь, потому что война – это деньги. Без войны денег нету, и ладно бы ее не было бы для Украины. Но без войны денег нету и для достойных украинцев, которые ее представляют. Это же совсем другая вещь. Значит, поэтому будет Украина воевать до тех пор, пока деньги идут. Не до тех пор, пока не кончится последний украинец. Вернее, это может совпасть. Значит, но если деньги кончатся раньше, то Зеленского последний украинец перестанет интересовать. А зачем воевать, если денег нет?
2: Логично.
3: Ну, и вернее, если нельзя эти деньги приватизировать. Поэтому на сегодня договориться с Украиной или с ЕС шансов нет практически никаких. Это Соединенные Штаты, ну да, они заинтересованы в том, чтобы каким-то образом урегулировать ситуацию временно на европейском направлении, пока они не могут туда вернуться. Потому что они понимают, что Европа вместе с Украиной проиграют вдрызг. Значит, и потом придется возвращаться на руины, если вообще будет куда возвращаться. Они резонно опасаются потерять контроль над европейским плацдармом против России. Они вообще хотели бы по возможности сохранить и украинский плацдарм. Ну, сегодня, да, договорились о том, что там на Украине Украина не будет вступать в НАТО и, скажем, там сократит вооруженные силы. Но вы же не пропишете все варианты, например, Украина может вступить в Соединенные Штаты там, или заключить договор какой-нибудь там с кем угодно. Ну, хоть с Великобританией, хоть с Канадой, там, а потом и с Соединенными Штатами тоже. То есть, если просто прописать там, в соглашении даже, что Украина отказывается там, от вступления в военные блоки. Ну, так было уже такое прописано даже в украинской конституции. И не помешало потом Украине проводить антироссийскую политику. Соединенные Штаты все прекрасно понимают. Более того, они прекрасно понимают, что любой вариант, кроме жесткого оккупационного режима, оставляет на Украине широчайшее русофобское пространство. То есть, либо Россия должна вводить режим фактически внешнего управления, без всяких там выборов, без всего остального, на неопределенное количество времени. Либо же, если на Украине проводятся какие-то выборы, сохраняется какая-то украинская государственность и так далее, то там будут избирать русофобских политиков. Нет, конечно, можно, значит, провести выборы, кстати, как не любят говорить, под дулом автомата, да, и заставить избрать кого надо. Но в таком случае этого кого надо придется содержать. Вот как сейчас Европа содержит Зеленского, значит, также в зависимости от аппетитов кого надо, придется содержать своего кого надо. Значит, что, я думаю, доставит мало удовольствия. Поэтому, ну, я говорю, понимая все это, Соединенные Штаты абсолютно не беспокоятся по поводу соглашения с Россией. Любые соглашения временные до тех пор, пока они всех устраивают. И поэтому Соединенные Штаты не хотят сами подписывать соглашение с Россией. Они говорят, что его подписала Украина. Ну да, вот с Украиной договорились, а между собой мы ни о чем не договариваемся пока что. Все наши противоречия остаются неразрешенными. Поэтому, повторяю, а потом та же самая, значит, нейтральная, неблоковая Украина может вдруг стать не нейтральной. Понимаете, если вы хотите пересмотреть какие-нибудь границы, вернуть себе что-то, что у вас раньше было, или даже захватить что-то, чего у вас никогда в жизни не было, вам, по большому счету, не нужна мотивация. Вам надо для этого иметь только достаточно силы. А уж мотив вы найдете. Начиная от эмской депеши и заканчивая радиостанцией в Глявице, мотивы находились всегда. Какой-нибудь этот самый, как там, южане с этими самыми, вернее, северяне нашли повод атаковать конфедерацию, там какой-нибудь форт-центр обстреляете, мало чего произойдет. Вот. И Украина всегда может найти повод для нападения на Россию, если она в очередной раз почувствует у себя за спиной поддержку Запада, это гарантии того, что она будет получать там оружие, деньги и так далее. На это удовольствие. Насколько это эффективное нападение будет, это можно там дискутировать сколько угодно, но в конце концов Украину-то никому не жалко, ни Соединенным Штатам, ни Европе, ни даже собственному ее руководителю. Поэтому с их точки зрения вполне эффективно. То есть какая разница, там, что с ней будет через месяц, год, через неделю. Главное, что какой-то ущерб России она нанесет. Вот. Или, по крайней мере, в очередной раз создаст какую-нибудь историю, под которую можно будет ввести санкции, там, или еще что-нибудь начать выторговывать у России. То есть, я говорю, поэтому Трамп готов, да, продвигать самую идею перемирия на Украине. Но обратите внимание, что Соединенные Штаты совершенно не давят, допустим, на ЕС и на Украину по поводу этого перемирия, так как они давят, например, на Канаду. Со своими этими самыми пошлинами. Хотя Канада ближайший союзник там, и так далее. Украина продолжает получать разведывательную информацию, Соединенные Штаты продолжают продавать оружие всем, кому попало. Хотя даже просто остановка оружейных поставок в Европу сразу меняет ситуацию, потому что в рамках того же НАТО Европа во многом перешла не только на эти американские калибры, собственно, ну и зависит от поставок из Соединенных Штатов тех же ракет Патриот для комплексов, которых в Европе полно.
4: Но главная претензия Трампа как раз и была же в том, что Байден фактически раздает вооружение Соединенных Штатов, а ему было важно, чтобы копеечка копеечки. И поэтому сейчас это просто все называется продажей.
3: Ну, да, Байден раздавал, и до Байдена раздавали. А теперь Трамп будет продавать. Ну, как опять-таки раздавал? Соединенные Штаты мало что раздавали. В основном они выдавали связанные кредиты на покупку соответствующих вооружений. Да, эти кредиты могли быть относительно льготными, но тем не менее, значит, деньги они получались или не получат, или попытаются получить по второму разу. Значит, это естественно. Опять-таки мы неоднократно говорили о том, что бы вы ни строили, хоть атомную электростанцию вы строите, хоть какой-нибудь там завод по производству игрушек, хоть вы строите или кому-то передаете какие-то вооружения или продаете, но люди попадают от вас сразу же в зависимость, потому что запчасти к тому, что вы построили, к тому, что вы передали, будете опять-таки продавать им вы. Значит, даже если они захотят построить у себя какой-нибудь завод, они должны будут купить у вас лицензию. Боеприпасы тоже будете продавать. Вы опять-таки помните самую трогательную ситуацию с Фолклендской войной, когда Аргентина бодро и весело топила английские военные корабли до тех пор, пока у него не кончились ракеты «Экзосет» французского производства, штурмовикам «Супертендар» французского же производства. А Франция больше не продала. На этом успехи Аргентины закончились. После этого начались британские успехи сразу.
4: Ну, как мы с вами обсуждали недавний военный парад в Польше, так-то тоже сборная солянка, тоже, знаете, французских истребителей, британских танков, американских ракет.
3: Да, именно поэтому, например, Турция, которая пытается стать, не провозгласить себя как Польша, а стать региональной державой, она не полагается на большого американского брата, который поддержит, там, топнет ножкой, значит, похлопает по плечу. Она пытается запустить военное производство всего самостоятельно. Она производит уже и авиацию, и танки, и военные корабли. То есть большую часть номенклатуры современных вооружений она производит. У них не все суперсовременное. Вот что-то у них там с истребителем пятого поколения как-то застопорилось. Они опять пытаются вернуться в программу F-35. Но в целом это страна, которая вполне может обеспечить свою, кстати, армию для вот такой войны, как вела Украина, без этого самого, ну, наверное, не без внешних закупок, без внешних закупок и Россия это не обошлась, значит, но с минимальной зависимостью от внешнего рынка, потому что критический объем вооружений и боеприпасов она производит сама. А Польша как раз пошла по пути Украины, мы все купим, значит, у других, или пусть нам дадут другие. Значит, ну, не важно, кто вам поставлял, Южная Корея или Соединенные Штаты. Это, вас могут в критический момент взгляды на общую политическую ситуацию не совпасть. Вам скажут, извините, но, как сказали Украине, сейчас ракеты важнее для Израиля. На всех не хватает, а сейчас ракеты важнее для Израиля. Поэтому вы останетесь без ракет. Ну, как-нибудь выкручивайтесь там. Также могут сказать потом и Польша. И в каком-то случае даже скажут. Потому что, блин, не всегда ваш общий враг будет вашим общим врагом. Ну, вот, там, Аргентина вообще не предполагала, что будет война за Фолкленды. Да? Острова далеко. Значит, Англия туда флот снаряжать. Бешеные деньги, а зачем? Там вроде ничего такого нету, кроме национального престижа. Соединенным Штатам тоже важнее бороться с коммунизмом в Латинской Америке. Ну, выяснилось, что нет, что для что единство НАТО, что тот же самый национальный престиж Великобритании, они важнее аргентинских расчетов, и кончилось все для президента Гальтьери плачевно, для генерала. Вот, он, по-моему, год не пробыл на посту, или год пробыл, и на этом все удовольствие закончилось, потому что пришлось уходить в отставку именно по результатам Фолклендской кампании. Это результат внешней зависимости. Такая внешняя зависимость возникает тогда, когда собственные амбиции превышают собственные возможности. Нельзя рассчитывать на доминирование даже в каком-то регионе только за счет чьей-то поддержки. Потому что, ну, сегодня вы любимая жена Соединенных Штатов, а завтра кто-то другой.
4: Меня в этом контексте очень удивляет поведение скандинавских стран. Тоже, ну, понятно, совместное учение НАТО, но и в том числе вот установка пусковых, точнее, пусковых установок, простите за тавтологию, американских, понимая, что будет соответствующая реакция Москвы.
3: Ну, видите ли, сейчас каждая из этих стран рассчитывает где-то на то, что когда будет урегулирование, она сможет с Россией договориться о чем-нибудь своем. Точно так же, как все остальные пособники Соединенных Штатов рассчитывали на то, что им дадут возможность выторговать что-то для себя. Вот, как правило, это случается ровно наоборот. То есть приходят американцы и говорят, слушайте, а давайте он... заберите-ка себе Шпицберген. Зачем он в Норвегии? И все мы с вами урегулируем. Да мы себе что-нибудь другое возьмем. Ну или наоборот. Там, давайте мы себе возьмем Шпицберген. А вы, кстати, можете Финляндию себе вернуть. Да. То есть американцы, они же по этому поводу не рефлексируют. У них там право на самоопределение, неприкосновенность границ и так далее, они действуют ровно до тех пор, пока им это надо. Ну, то есть пока надо, Россия агрессор. А потом просто будет восстанавливать территориальную целостность, нарушенную в 1917 году. Для них изменить позицию очень, кстати, несложно. Главное – почувствовать собственную выгоду. Поэтому, повторяю, все эти вот игры слабых с сильными, давайте мы вас поддержим против другого сильного, а нам что-то за это перепадет, как правило, заканчивается тем же, чем они закончились для Украины. То есть, когда сейчас дискуссия ведется о том, потеряет Украина вообще все территории или только часть территории. То есть, будет Украина существовать потом в каком-то обгрызенном виде или не будет существовать вообще. О том, что Украина не то что-то приобретет, а сохранит утраченное, вообще никто даже не упоминает. То есть даже украинские союзники в Европе стараются на эту тему не разговаривать. Потому что если они, кстати, расскажут, как они видят послевоенный мир, то возникнет логичный вопрос, а за что тогда Украина сейчас воюет?
4: Почему в таком случае мы, я имею в виду Россия, сохраняет Зеленского? Но был же вопрос прямой, Владимир Владимирович, почему не бьем по правительственному кварталу? Президент ответил, что нужно же с кем-то договариваться. То есть я так полагаю, если начнутся удары по правительственному кварталу, то это все, это точка невозврата определенная.
3: Да. Мы же обстреливали правительственный квартал в Берлине, а потом договорились. Причем, более того, если Виссарионович даже пытался сохранить единую Германию. Причем даже буржуазную единую Германию. Ну, так, финляндизировал ее изрядно. То есть в качестве буферного государства между СССР и, кстати, вернее, сферой влияния СССР, сферой влияния Соединенных Штатов. Но он как раз разумно к этому делу подходил. Буфер в виде единой Германии – нейтрализованный, да, для него был значительно интереснее, чем практически линия фронта между ГДР и ФРГ. В данной ситуации там, точно так же. Тут дело даже не в том, договариваться или не договариваться. Дело в том, что, ну, допустим, мы убьем Зеленского. Хотя неизвестно, сколько ракет на это надо потратить. Ну, допустим, мы его убьем. Воевать некому будет? Да. Будет кому воевать. Значит, те самые нацисты, которых так боится Зеленский, почему он и воюет, останутся. И даже могут вообще напрямую взять власть в связи с тем, что выборы провести нельзя, нельзя. Значит, верховный главнокомандующий погиб, погиб. Ну, вот есть просто главнокомандующий. Он теперь будет главнокомандовать. А кто к тому времени будет главнокомандующим, никто себе им провозгласит?
4: Давайте с этого вторую половину начнем. Сейчас прервемся на новости. Друзья, оставайтесь с нами.

0: знать за 90 секунд. Массовую рассылку нежелательных сообщений и писем, звонки и комментарии без согласия получателей мы привыкли называть спамом. Но что это за термин? Откуда он взялся? В 1937 году одна из американских продуктовых компаний начала выпускать консервы на основе острого свиного фарша. Они назывались Spiced Ham, сокращенно SPAM. Во время Второй мировой войны Штаты массово поставляли эти консервы союзникам. И прежде всего СССР в рамках ленд-лиза. Это был один из лучших мясных продуктов, доступных советским солдатам и офицерам. Его в основном ели с кашей. Всего Красная Армия получила около 2 миллиардов банок. После победы над Гитлером в США остались грандиозные запасы консервов на многие годы вперед. Но срок их реализации был не бесконечным. Что делать? Предприимчивые американцы решили их реализовать, пока не поздно, и устроили массовую рекламную кампанию по всему миру. Визуальную рекламу «Спам» можно было встретить чуть ли не на каждом углу. Короткие ролики крутили по радио с такой регулярностью, что буквально зомбировали аудиторию. В Южной Корее американские консервы завоевали бешеную популярность. С того времени и повелось навязчивую рекламу называть спамом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталием Королевым. В ноябре 2025 года российский лидер предложил Королеву возглавить область. Ранее он занимал должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы России. Российская дипломатия продолжит добиваться международного признания геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В МИД России опубликовали приветственное слово министра в честь первого заседания экспертного совета по увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа. Министр добавил, что в этих целях наша страна будет и впредь тесно координировать усилия с союзниками и единомышленниками из государств ближнего зарубежья. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию руководства ФРГ в отношении России труднообъяснимой, нерациональной и неориентированной на правду. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не намерен менять свою антироссийскую политику, несмотря на то, что эта позиция не пользуется популярностью и отражается на рейтингах возглавляемого им Христианско-демократического союза. России важно, чтобы жители Приднестровья голосовали на выборах в Государственную Думу. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров. Он также добавил, что граждане России, которые проживают в Приднестровье, проявляют большой интерес к выборам и участвуют в них. По его словам, это говорит о той неразрывной связи, которая существует между Приднестровьем и Россией. Ранее глава республики Владимир Красносельский заявил, что Россия откроет Приднестровье на выборах в Госдуму 17 избирательных участков. Министерство иностранных дел Молдавии 3 сентября вручило ноту послу России Олегу Озерову из-за открытия избирательных участков ПМР. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Омельницкий пригласил отличившихся выпускников туркменских школ приехать на праздник «Алые паруса». По его словам, ученики, побывав на этом празднике, запомнят его на всю жизнь. Омельницкий возглавляет делегацию Санкт-Петербурга, находящуюся с визитом в Ашхабаде. В ходе поездки он провел встречу с заместителем председателя кабинета министров Туркмении по вопросам культуры и средств массовой информации Бахар Сеидовой. Злоумышленники, похитившие картины из музея живописца-импрессиониста Пьера Огюста Ренуара в городе Кан-Сюр-Мер на юге Франции, действовали организованно и явно заранее обладали информацией о музее, уточняют СМИ. Украдено 4 полотна, позднее СМИ сказали, что 2 из них были выброшены. Таким образом, в руках похитителей остались 2 картины – «Мадам Колонн Романы» и «Девушка у колодца». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник».
1: разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Спорим с Ищенко.
4: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это авторская программа обозревателя медиагруппы «России сегодня» Ростислава Ищенко. Ростислав Владимирович, продолжаем. И вернемся к тому, с чего начали. Понимая, что много всего доносилось из украинских СМИ по поводу переговорного процесса, Сергей Викторович Лавров сегодня назвал это спекуляциями. А можно ли сказать, что в целом вот этот флёр вокруг предполагаемого, как особенно любят говорить в интернете, договорничка, он затих, он пропал, потому что и СМИ стали относиться к этому намного скептичнее, и люди уже не ожидают каких-то больших прорывов. То есть это действительно превратилось в рутину, в эпоху, когда все-таки информация доступна, открыта и обсуждается всеми, кому не лень.
5: Ну, просто в этот раз средства массовой информации, значит, и эти отдельные особо импульсивные граждане не стали орать по поводу того, что у меня есть точно инсайдерская информация, mm-hmm. что мы уже все сдали, значит, все продали, и даже Австралию уступили Украине. Поэтому и народ это воспринял спокойно. Если завтра опять начать верещать, что договорничок, договорничок, народ тоже будет спрашивать, а что тогда воевали. Угу. Дело в том, что средства массовой информации, да, они ведь зачастую работают, особенно в последние десятилетия, не столько с информацией, сколько с эмоциями. Ну, то есть эмоции, да, адреналиновая наркомания, они гарантируют большее количество просмотров, включение, более активное включение зрителя или там, слушателя, или читателя в постоянный контакт с соответствующим СМИ. Поэтому для них эмоциональная реакция всегда важнее. Ну, просто, например, очевидно, в этот раз трудно было как-то это самое, раскачать эти самые в очередной раз эмоции, потому что не было предмета, да, то есть самой не было договоренности. В общем, уже на эту тему много раз на протяжении последнего года говорили, что о чем вы подпрыгиваете, да, если ну, совершенно понятно, что Путин не может договориться ни о чем с Витковым. И с Кушнером тоже не может. Он даже с Трампом не может договориться, потому что они не ведут переговоры о мире. А ездить эти могут между Киевом и Москвой сколько угодно. Ну, народ еще к этому понемножку привык. Значит, где-то начал, особенно в условиях относительно умеренной реакции СМИ, значит, начал что-то там соображать по этому поводу. Вот. Но если завтра опять, если завтра включить договорничок, опять начнется. Вот. Все абсолютно то же самое. Значит, а почему договариваться, а почему разговаривать? А зачем нам вообще с американцами разговаривать? Mm-hmm. А что мы там забыли? Там, и в конце концов, давайте бахнем по Лондону. Значит, стандартная, стандартная ступень, так сказать, общественной эскалации. С тем же самым, вот как вы говорили, с тем же самым Зеленским, уже тоже сколько лет, да, говорят, что ну, если бы, убив Зеленского, можно было решить проблему, его бы уже убили. Угу. Но убили в свое время Дудаева, убили Масхадова, а война продолжалась. И закончилась она не когда убили Дудаева или Масхадова, а когда договорились с Кадыровым. Еще с Ахматом Кадыровым, да? Вот тогда война закончилась. А до этого она продолжалась. И здесь точно так же. Просто другое дело, что здесь невозможно договориться с Украиной. С ней бы давно договорились.
4: Слишком много посредников?
5: Но с ней невозможно договориться, нет. Просто те, кто на Украине выступает в качестве политиков, я же говорил, они не заинтересованы в прекращении войны, они заинтересованы в ее продолжении. Во-первых, пока война продолжается, у них никто не спрашивает, почему так плохо. Понятное дело, Россия виновата, видите, война идет. Значит, во-вторых, это приносит им баснословные доходы при совершенно минимальных трудозатратах. То есть одно дело думать, как развивать экономику, что куда продавать, договариваться с людьми, бороться за рынки. Это сложно.
4: Очень, да.
5: А другое дело просто нанять 100 тысяч обормотов, которые будут на улицах ловить мужское население, отправлять его на войну. И под это дело получать деньги. И делить их между собой. Ну, часть, понятное дело, надо отправлять там на государственные нужды. Но это абсолютный минимум. Вот. А все остальное делить между собой. Прекрасная работа. Очень высокооплачиваемая. Миллиардерами люди становятся в считанные, даже не в годы уже, в месяцы считанные становятся миллиардерами. Чего им это все заканчивать? Тем более, что все они абсолютно рассчитывают, что ну, а потом они уедут, будут совершенно спокойно использовать свои капиталы. И опять-таки для нас выгодно не убить кого-то, сказать, видите, он не уехал. Угу. Потому что тут же найдутся сотни, которые скажут, а вот эти уехали. Вот другие-то уехали, их же много. Это только одного убили. Но гораздо выгоднее демонстрировать, что не только Бэби Дог Дювалье лишился своих накоплений, кстати, в пару миллиардов долларов, после того, как удрал с Гаити во Францию. Это ко всем применимо, и их обдерут тоже, в первую очередь, как липку, их же собственные западные партнеры, которые, прекрасно зная, кстати, источник этих доходов, тут же им скажут, что надо отдать 99%, а на все остальное будете скромным нищим миллионером доживать где-нибудь там. Можете даже на французской ривьере в маленьком домике. Там все дорого, так что неизвестно, хватит ли вам миллиона на это. Там или даже 10. Можете где-нибудь в другом месте, но миллиардами оперировать не будете. Уважаемыми людьми не будете. Это сейчас Зеленского принимает Карл III. А как только он потеряет власть, при наличии хоть 10, хоть 50 миллиардов, все будут спрашивать, а кто это такой? Угу. Кто такой вот этот вот мистер Зеленский? Откуда у него деньги? Надо его провести расследование. И для того, чтобы потом всем остальным, кстати, было неповадно, надо не убить, потому что остальные все равно будут думать, я убегу. Это ему не повезло, я-то убегу. Значит, всех не перевешаете, да? Значит, а пока бежать некуда. Ты убежишь, да. Но то, ради чего ты так корячился, у тебя отберут. Он же фактически отправил миллионы своих соплеменников на смерть ради того, чтобы получить миллиарды в свое распоряжение. Вот когда они будут не его, это самый значительно лучший способ избежать в будущем подобного рода эксцессов, чем просто грохнуть какого-то Зеленского. Ну и потом, опять-таки, кроме всего прочего, война все равно продолжится, хоть убивая его, хоть не убивая.
4: А вот позвольте я озвучу позицию слушателя. Да. Глеб пишет, убить Зеленского нужно не для того, чтобы кончилась война, потому что он преступник и террорист. Это вопрос возмездия и наказания. Масхадова и Дудаева убили не для того, чтобы кончилась
5: возмездие
4: война.
5: Возмездие и наказание приходит не в ходе убийства во время войны. Дудаев погиб как верховный главнокомандующий своей армии на фронте. И Зеленский также погибнет, если его убить. Возмездие приходит во время Нюрнбергского процесса после войны. Когда вы выиграли войну, поймали, осудили, и ваш процесс был признан всем остальным миром. Вот это возмездие. Вы можете их повесить, можете их в тюрьму отправить, как угодно. Но опять-таки, вот американцы поймали Хусейна, осудили, при помощи иракцев даже осудили, то есть не сами судили, а иракцев для этого дела наняли. А процесс далеко не всеми признан. И результат его далеко не всеми признан. В Соединенных Штатах, да, но в Соединенных Штатах все уже и забыли, что это такое и кто это такой. А в арабском мире нет, там он для многих герой. И поэтому очень большой вопрос, Соединенные Штаты добились своего или усложнили себе ситуацию при помощи именно такого решения проблемы. Причем, повторяю, это был процесс уже после того, как американцы победили Ирак. И уже и проводился он руками иракцев. То есть осудили Хусейна иракцы. Вот. Поэтому с подобного рода решением проблемы для того, чтобы наказать преступника там, и так далее, надо тоже иметь в виду, что само по себе наказание, да, оно должно иметь политический эффект. Когда мы сейчас наказываем преступника в уголовном плане внутри страны, мы пытаемся добиться не просто наказания конкретного человека, а мы пытаемся создать ситуацию, которая продемонстрирует другим, что совершать преступление невыгодно. То есть мы как пытаемся убедить всех в неотвратимости наказания. Да? А про убийство Зеленского не обещает неотвратимость наказания, потому что главные действующие лица на Украине – это не Зеленский. И даже не Порошенко, который был до него.
4: Террорист-экстремист. Да. Угу.
5: Значит, и они будут думать, что все прекрасно. Ну, пусть, да, этого убили, того убили. Ну, что, да, во время любого конфликта бывают потери. Я вам скажу, что там же на Украине

0: Значит, если бы это вошло бы в систему, она могла бы повлиять на формирование украинского политического пространства и на то, что люди бы вели бы себя несколько осторожнее. Вот. И, может быть, вообще совсем по-другому. Но не повлияло именно потому, что американцы подчеркнули, что это эксцесс. Потому что та же Тимошенко и все остальные, которые проходили по делу Лазаренко, остались не только на свободе, им даже обвинение не предъявлялось. И, наоборот, материалы, которые их компрометировали, были убраны из общественного пространства, из информационного пространства. И вот они сформировали потом тот олигархат, который в результате привел Украину к сегодняшнему дню. А не Зеленский, который кривлялся на сцене. И, кстати, выступал там до 2014 или до 2015 года с вполне себе таких умеренно пророссийских позиций. И в России у него бизнес был там и так далее. То есть он не был таким тем самым антироссийским деятелем. Многие из тех, которые тогда выступали с позиций более радикальных, чем Зеленский, националистических, сейчас терпят от киевского режима. Зеленский погорел на том, что он решил поработать президентом, заработать чемодан денег и уехать отдыхать на всю оставшуюся жизнь. А выяснилось, что для того, чтобы поработать президентом, надо стать военным преступником. Но об этом ему никто не рассказывал до того как. А потом было уже поздно. И теперь он, значит, борется уже за собственную жизнь, за собственное существование дальнейшее, значит, более или менее нормальное. Поэтому он, посмотрите, он у власти еще 7 лет, вот, и то, по-моему, не полный, 19-26. Не, уже полных, уже, потому что да. Уже полный, да. Ну вот 7 лет он у власти, значит, а постарел на 20. То есть он в свои там 40 выделил на 30, а сейчас в 46 или в 47 выглядит на все 60. Это давление, понимание того, куда он попал, то есть во что он вляпался, и попытка из этого дела как-то выбраться. Так что убийство Зеленского принесет, ну, кому-то несет моральное удовлетворение. Да? А потом будут говорить, ну, теперь давайте убьем следующего. Ну, давайте начнем с того, что любая цель, да, это расход боеприпасов. И когда цель выбирают, то исходят из того, насколько эффективен этот самый расход боеприпасов, то есть насколько он приближает конец войны. Еще раз, конечно, если бы достижение, кстати, как у нас говорят, цели СВО, да, заключалось бы в том, чтобы убить Зеленского, его бы убили. Ну, никто там у нас по этому поводу не рефлексирует, да? Значит, да, у нас даже не говорят, это не наш метод. Там, когда в интернете граждане между собой спорят, они пишут, да, это не наш метод, или нет, это наш метод. А в политике у нас не говорят, что это не наш метод. Да, можем убить. Да, а что нет, там, миллион, там, полтора или два украинцев наубивали ради того, чтобы добиться цели СВО, а Зеленского нельзя? Да можно, конечно. Просто еще раз.
1: Целесообразность.
0: Да, война продолжится, да, дальше. Легитимного президента на Украине больше не будет. Они не могут его избрать. Национальный герой... Значит, появится. Он уже будет не этот самый, не гнусный наркоман, ворующий деньги украинского народа, а последний президент Украины, погибший на боевом посту. И если в ближайшие там еще год, два, три мнение о нем будет сохраняться, скорее всего, негативное, то потом, значит, он как раз и народным героем и станет именно для тех, кому надо. Значит, иметь своего народного героя. Уже не Бандера у них будет, который, бог знает, когда помер. Вот будет Зеленский, он погиб прямо сейчас. Так что, да, и после этого у них нет легитимной власти, значит, и с кем

0: договариваться, если что. Ну, вот, допустим, опять-таки, мы убиваем Зеленского. Значит, мы предполагаем, что тот, кто будет после него, скажет, все, я прекращаю войну. Если война прекращается, надо подписать договор. А как мы его легитимируем, этого человека?
1: Шелькина грамота, ну.
0: Который там к власти пришел. Там необходимо, значит, провести выборы в течение 3 месяца. Вот. В течение 3 месяцев провести выборы невозможно, потому что невозможно изменить Конституцию Украины в течение 3 месяца. А до изменения Конституции Украины, по Конституции Украины, в состав Украины входят в том числе и регионы, которые вошли в состав России, и там необходимо обеспечить голосование. И опять-таки любая украинская власть столкнется с тем, то есть с кризисом легитимности. То есть даже если провести там, формально какие-то выборы, то потом можно будет 10 раз сказать, что эти выборы проводились в противоречии с действовавшей на тот момент Конституцией. И это будут правильно, будут проводиться в противоречии с действовавшей на тот момент Конституцией. И после этого наступает то, что так боится российская власть. То есть говорят, ну так, выборы нелегитимны, власть нелегитимна, подписанные соглашения нелегитимны, поэтому для Украины они не действуют. Я бы этого бы не опасался, потому что если мы подписываем любое соглашение, мы понимаем, что оно действует только до тех пор, пока мы можем обеспечить его выполнение.
1: А почему нельзя по окружению бить ближайшему у Зеленского? Ну, у нас да же можно. Есть официальные террористы, экстремисты, стоп. Буданов тот же. Ну,
0: почему нельзя? Можно.
1: Можно. Ну, это понятно, да. Можно, технически да. Можно да. Все, да.
0: Вот, но это самое. Но опять-таки мы исходим из соотношения цена-качество. То есть Буданова неким заменить, да есть кем заменить.
1: То есть это не будет таким давлением в первую очередь?
0: Ну, посмотрите, ну, сколько раз они там поменяли там, председателя СБУ и так далее. Хорошо, ладно. Угроза убийства с точки зрения каких-то людей, значит, заставит всех остальных бояться. Давайте посмотрим, значит, совсем недавно прилетела в кабинет, прилетел беспилотник в кабинет руководителя СБУ. И что, все испугались и тут же написали заявление об отставке? Да более того, они друг на друга сами охотятся. И когда они идут во власть, они знают, что у них будут охотиться не Россия, у них будут охотиться их собственные конкуренты. И дома им будут минировать, и машины, и снайпера нанимать них там, и так далее. И они сами знают, что если они вдруг каким-то образом, даже случайно, перейдут дорогу американской политики, то снайпера к ним пришлют ЦРУ. Они же этого не боятся. Они все равно идут во власть. И надо понимать, что когда речь идет о миллиардах долларов, то человек не только готов за это убивать, он готов и жизнью рисковать за это своей. Потому что слишком большой куш.
1: В этом транзите, получается, НАБУ не худший вариант, да? Ну все, сейчас генпрокурор подает в отставку и спокойно, я так полагаю, да, отдыхает всю оставшуюся жизнь. То, о чем, собственно, вы и говорили.
0: Да, возможно. Возможно, да. Но опять-таки, он же не хотел подавать в отставку. То есть кого-то вы можете убедить, да, в том, что надо уйти, а кого-то не можете. И тогда начинается клановая война. И все прекрасно знают, что из нее выйдет кто-то один. Еще раз говорю, из первого поколения украинских олигархов не выжил никто. Ну, или, по крайней мере, кто выжил, тот в тюрьме сидел.
1: Показательное напоминание. Спасибо большое, Ростислав Владимирович, за этот эфир. Ростислав Ищенко, Денис Воробьев. Для вас всего доброго.

0: Страна героев. Андрей Батуев. В условиях тяжелых, затяжных боев с радикалами ВСУ рядовой Андрей Батуев в составе мотострелкового взвода обеспечивал устойчивую связь в своем подразделении. Недалеко от населенного пункта, где удерживали позиции российские воины, враг начал массированную артподготовку. Затем перешел в наступление. В его арсенале была бронетехника, гранатометы, стрелковое оружие, дроны. Во время очередного удара радиостанция была повреждена от разрыва снаряда. Наши бойцы остались без связи. Корректировать огонь артиллерии для нанесения точных ударов по наступающему противнику стало невозможно. Рядовой Батуев четко осознавал серьезность положения и угрозу потери рубежей. Он грамотно и оперативно под плотным огнем ВСУшников восстановил работоспособность станции. Это позволило продолжить корректировку артиллерийских ударов. В результате наступающие штурмовые группы вооруженного до зубов противника были наголову разгромлены, а затем подавлены его огневые точки в ближнем тылу. Появились все условия для контрудара российских мотострелков. Андрей получил осколочное ранение обеих ног. Медицинская помощь ему была оказана только после того, как враг бежал с поля боя. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области. Андрей Белоусов встретился с зарубежным коллегой. В Бишкеке почтили память жертв блокадного Ленинграда. Об этом и не только. Подробнее далее. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев доложил президенту Владимиру Путину о том, что в рамках шефской помощи Бердянску регион ведет реконструкцию объектов водоснабжения, а также местной школы. Владимир Путин во вторник встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Он отметил, что при строительстве школы возникли сложности, но они уже решены, и работы в гимназии вскоре будут завершены. Владимир Путин, в свою очередь, поручил Виталию Королеву также обратить внимание на региональные дороги. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать создание и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке. Об этом сообщили в правительстве России. Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. В нем приняли участие представители Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза и других ведомств. Контакты Министерства обороны России и Вьетнама стали регулярными, вносят вклад в стратегический план партнерства в военной сфере. Об этом заявил глава российского ведомства Андрей Белоусов. Министр обороны России провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром национальной обороны Вьетнама, генералом армии Фан Вян Зянгом. В свою очередь Ван Зянг поблагодарил Белоусова за возможность встретиться, отметив плотный график работы российского коллеги. Москва вряд ли может принимать во внимание требования Токио по демонтажу памятника Победе над милитаристской Японией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от нашей страны демонтировать мемориал в Хабаровске, посвященный победе СССР над Японией. Точные даты проведения второго интервидения пока нет. С учетом ситуации на Ближнем Востоке, Россия и Саудовская Аравия обсудят сроки проведения позже. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров по итогам встречи со своим аравийским коллегой принцем Фейсалом Бен Фарханом Аль-Саудом.
2: В прошлом году состоялся музыкальный конкурс интервидения в России. Наследный принц Саудовской Аравии по его завершении пригласил второй конкурс в свое королевство. Мы обсудили этот вопрос. Конечно, ситуация в регионе, ее приходится учитывать. Поэтому по срокам договорились поговорить на более позднем этапе.
1: В свою очередь, министр иностранных дел Саудовской Аравии добавил, что конкретные сроки проведения мероприятия определят в ходе диалога между профильными структурами двух стран. Митинг «Реквием», посвященный памяти жертв блокады Ленинграда, прошел в Бишкеке. В мероприятии принял участие посол России в Бишкеке Сергей Вакунов. Обращаясь к участникам митинга, дипломат подчеркнул, что блокада Ленинграда – это одна из самых страшных трагедий в истории человечества. Также он напомнил, что 20 октября 2022 года Санкт-Петербургский городской суд в открытом процессе признал геноцидом блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками с 1941 по 1944 годы. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Четыре минуты четвертого, вторник, 8 сентября, 26 год. Продолжаем прямой эфир. Лесо Хабалова, Алеша Тимофеев в студии. Несколько новостей будем обсуждать в ближайший час. Начнем со встречи Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, и его саудовского коллеги Фейсала бин Фархана Аль-Сауда.
4: Да, сделали сразу несколько очень важных заявлений по итогам контактов Саудовской Аравии. И Россия, и Рияд будут действовать в рамках ОПЕК+, согласованно. Товарооборот наш вырос на 40%, и говорится о том, что это еще не предел. Планируют, что будет еще дальнейший рост. Ну, дай бог. Но будем задавать вопросы. связанные с этими темами,
3: да,
4: нашим экспертом.
3: На прямой связи Олег Макаренко, политолог, доцент Московского педагогического госуниверситета, кандидат философских наук, автор телеграм-канала «Олег Макаренко. Восточный вопрос». Олег Анатольевич, салют, здравствуйте.
5: Здравствуйте, рад.
3: Да, взаимно. Давайте вот разбираться. На самом деле, когда смотришь на товарооборот между Россией и Саудовской Аравией, в общем, ну, не такого, 4 миллиарда долларов. 4 миллиарда, ну, как будто бы это не так много.
4: А ты знаешь, прости, что перебиваю, как раз тоже просто товарооборот меня больше всего заинтересовал, а мне показалось, что 40% — это хорошо.
3: И ну, конечно, раз... хорошо, но я имею в виду в общих, в абсолютных цифрах, это не так много, при том, что нас, конечно, объединяет не только товарооборот. Вот сотрудничество и взаимодействие в рамках ОПЕК+, гораздо важнее, да, стратегически, сейчас Олег Анатольевич ответит, так ли это или нет, чем вот эти цифры товарооборота.
5: Ну, во-первых, конечно же, товарооборот это всегда хорошо, но мы понимаем, что взаимодействие стран это прежде всего политическое и экономическое на тех направлениях, которые им ближе всего и важнее всего, а эти направления обеспечивают им наполнение их бюджета. Это прежде всего нефть, газ, и это касается и Эр-Рияда, и, в принципе, Российской Федерации. И вот договариваться в рамках ОПЕК+, где Рияд представляет ОПЕК, а Россия является той страной, которая, назовем ее так, большим, огромнейшим плюсом, договариваться, формируя рынки и формируя на них стабильность и отстаивая свои интересы, конечно же, намного серьезнее, важнее, чем взаимодействие двух стран. Конечно, взаимодействие и продовольствие, рынок, и рынок взаимодействия в других отраслях, они, конечно же, очень важны. И 40% это тоже отлично и хорошо. Тем более мы являемся единственным с 25-го года, единственным экспортером мукомольной пшеницы в Саудовскую Аравию. Это немаловажно, это очень важно. И мы поставляем туда и пшеницу, и ячмень. Начали поставлять туда курятину. То есть у нас есть куда развиваться.
3: Масло, масса всего, удобрения, да.
5: Да. Это еще не предел. Но, конечно же, важнее всего взаимодействие в рамках ОПЕК+, и, конечно же, БРИКС.
3: Вот смотрите, значит, да, согласен, вот эти наднациональные структуры, конечно, там, ну, важно и взаимодействие, и сотрудничество, и общее какое-то видение. И можно сказать, так сказать, подводясь к вопросу, что Лавров, например, сегодня тоже осудил атаки хуситов по Саудовской Аравии, говорит, что это очень негативно влияет, называет эти удары хуситов контрпродуктивными и так далее. И здесь, конечно, возникает вот тот самый извечный вопрос или даже наблюдение, так сказать, как тяжело России приходится в регионе. Что я имею в виду? Ну, все знают, что Иран, да, с Ираном у нас, так сказать, договор там о стратегическом партнерстве, сотрудничестве и так далее, и мы видим в это непростое время там, что Москва и Иран, несмотря ни на что, продолжают там сближать отношения, и в это же самое время, конечно, так сказать, у нас есть и другие партнеры, вот в лице Саудовской Аравии в регионе. Вот с вашей точки зрения, удается ли Москве проводить такую многовекторную политику, чтобы, а мы знаем отношения между Саудовской Аравией и Ираном напряженные, да, вот многовекторную политику для того, чтобы, так сказать, никого не обделить ни вниманием, ни быть ни на чьей стороне, и выступать, может быть, также в качестве, ну, регулировщика, что ли, конфликтных вот этих вот ситуаций в регионе?
5: Вы знаете, я думаю, удается. Простой признак. Если страну, вот только что мы говорили с вами о взаимодействии в продовольственной сфере. Продовольственная сфера является стратегической сферой. И развивая свое взаимодействие в той же самой мукомольной промышленности, когда страна практически все свое производство зерновых и связанных с этим производство хлеба основывается на экспорте из одного государства и импорте из Российской Федерации, это дорогого стоит. Это один из признаков. Значит, нам доверяют и считают, что, будучи единственным партнером в этом сфере, мы будем обеспечивать это без каких-либо вопросов. А можно ли хлеб преломлять с врагом? Однозначно нет. И поэтому мы успешно это делаем. Несмотря на то, что Иран – шиитское государство, а Саудовская Аравия поддерживает крайнюю форму суннизма. Есть проблемные стороны, касающиеся хуситов, вы только что ответили, то, что только что сказали. Есть такие проблемы, но Россия умеет и выстроила такие отношения, что нам, с одной стороны, доверяют, и с другой стороны, мы являемся тем переговорным треком, через которых саудиты могут донести свою информацию и свое видение проблем до иранского государства. Поэтому однозначно мы находимся в выгодном и правильно выстраиваем отношения между ними.
3: Но тут, Олег Анатольевич, вы видите, в чем дело? Как мне кажется, просто последнее время, несмотря, кстати, на то, что многовекторность прописана во внешнеполитической доктрине Российской Федерации, вот это само слово «многовекторность», оно приобрело, ну, типа негативную коннотацию какую-то, да, оно рассматривается как хитро, ну, не будем, понятно, да, значит, и сейчас мы часто слышим, так сказать, от разных абсолютно лидеров разных стран по всему миру, да, что вот в условиях нового формирования там, многополярного мира необходимо определиться или там занять правильную или неправильную сторону истории и прочее, прочее. Вот в связи с вот этой многовекторностью, с вашей точки зрения, не возникнет ли в какой-то момент ситуация, при которой Россию поставят перед выбором? Вы типа или вот с Ираном, или с Саудовской Аравией, например?
5: Нет. Вы знаете, многовекторность, конечно, имеет такую иногда негативную коннотацию, но не в этом случае. Однозначно не в этом случае. Здесь возможность взаимодействия с арабскими странами, это как, знаете, как на арабском базаре, на рынке, когда ты можешь торговаться с одной стороны, как покупатель или как продавец. То есть ты взаимодействуешь. И здесь говорить о том, что многовекторности не было, это было бы неправильно и неверно. Мы не воюем с одними и не взаимодействуем очень и очень тесно с другими. Вот тут вот находиться посередине является основой основ. Поэтому говорить о многовекторности вот здесь, причем, обратите внимание, мы имеем договор с Ираном о стратегическом сотрудничестве. А такие же договоренности, в принципе, есть у Саудовской Аравии и у другого государства, Соединенные Штаты Америки. И базы существуют Соединенных Штатов Америки на территории Саудовской Аравии. Так что вот здесь выстраивание таких отношений является наиболее правильным и разумным с точки зрения политики. И говорить здесь, выстроиться тут на одну сторону, мы находимся на стороне этих или тех, невозможно. Тем более Саудовская Аравия в открытом противостоянии с Ираном не замечена и не собирается, что самое интересное. Тем более мы знаем, что какое-то время назад было подписано Миканское соглашение, да, которое формирует совершенно новую систему безопасности. И мы слышали, насколько это правда или нет, это уже следующий вопрос.
3: Мы также помним, значит, да, что Китай там предпринимал попытки помирить со саудитов, с иранцами, с персами. Значит, вот в завершении, так чтобы зациклить нашу беседу, то, с чего мы начали, да, ОПЕК+, взаимодействие стран в качестве сопредседателей вот этой организации ОПЕК+, направлено на поддержание стабильного баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке. А что страны могут сделать, например, для урегулирования в Армузском проливе, но для того, чтобы по-настоящему, значит, поддержать стабильный баланс спроса и предложения на мировом энергетическом рынке?
5: Вывести американские базы с территории Персидского.
3: В силах ли они, Россия и Саудовская Аравия, так сказать, сделать это?
5: А до 90-х годов там не было американских баз. И Саудовская Аравия проводила самостоятельную политику. Это вот такая вот война с Саддамом Хусейном вынудила эти страны задуматься о безопасности. А сейчас выстраивается новая система. И в рамках новой системы возможно такое, что американцам места там просто-напросто не будет. В том числе учитывая интересы и Саудовской Аравии, и Ирана. И в этом случае Россия имеет все шансы сесть за стол переговоров и разговаривать с этими сторонами и быть их медиатором в их разговоре и в системе безопасности всего Персидского залива. Так что вывод американских войск даст возможность сесть и выстроить совершенно новую систему.
3: Спасибо большое. Политолог, доцент МБГУ, кандидат философских наук, автор телеграм-канала Олег Макаренко «Восточный вопрос». Олег Макаренко был с нами на прямой связи.
0: В эфире «Радио Спутник».
3: Так, мы продолжаем. Елена Караева присоединяется к нам по телефону. К сожалению, ни ногами в студии не можем мы ее лично видеть.
4: Хотя очень ждали ее лично ждали. В нашей студии, как всегда. Лена, салют. Здравствуйте.
6: Ребята, Леша, да. Лесов, как головою с вами, да. А телом, да, так сказать, не с вами. Ну, сегодня такая ситуация. Ну, давайте же говорить про вино.
3: Давайте поговорим наконец-таки про вино.
4: Но мы еще в 12 часов дня вас тоже, Лена, вспоминали.
3: Мы про ренуары хотели еще поговорить с вами. Вы любите ренуары, Елена?
6: Что, простите?
3: Ренуары. Любите импрессиониста?
6: Я очень люблю ренуара, но дело в том, что сейчас, так сказать, все украли.
4: Вот.
6: Из Кань-Сюрмера, он очень востребованный художник, поэтому, ну что теперь делать? Значит, главное, что у нас ренуар есть, благодаря Сергею Щукину и братьям Морозовым. Угу. У нас лучший ренуар, который существует в принципе, да? Который просто, поэтому, значит, мы за него спокойны. Ну а французы, я уже давно предлагала перевести все французские коллекции в Россию, у нас они будут сохранены.
3: Да, в Пушкинском музее, зайдите, если кто-то не видел, да, в Пушкинском музее есть картина ренуара. Так, давайте к жаре и засухе, про которую мы говорим уже с вами вот какую программу, да, значит, ну, этим летом более 75% производителей Солер, одного из 47 сыров, защищенным наименованием, были вынуждены приостановить работу из-за аномальной жары и засухи. Не только про вино, но и про сыр, конечно же, куда же вино без сыра. Давайте разбираться.
6: Давайте. Значит, проблема заключается в том, что Макрон, которого политически галлюцинируют, значит, в апреле следующего года, там 7 месяцев остается до выборов, чуть побольше, он все время путает главное со второстепенным и даже с пятистепенным. А вместо того, чтобы помогать своим виноделам, своим сыроделам, своим животноводам, фермерам, которые занимаются производством молочной продукции, он помогает Украине. Я специально посмотрела цифры. Значит, в прошлом году, то есть в 2025, по нынешнему году еще статистики нет, так вот в прошлом году только финансовая помощь, не считая военной, да, только финансовая помощь, значит, киевским изуверам и террористам составила больше 2 миллиардов евро. Просто вот сняли со счетов и отправили. Что там с этими деньгами, как с этими деньгами, для чего эти деньги, так сказать, сколько на них можно купить золотых горшков и поставить в санузлы, мы не знаем. Но мы знаем точно, что сумма вот такая. Сегодня стало известно, что тем самым фермерам, всем, не только виноделам, не только сыроделам, но всей французской фермерской сельскохозяйственной отрасли будет дано в районе 1 миллиард евро, вот чтобы преодолеть последствия чудовищной засухи. Но дело в том, что только зерна, так сказать, хлеборобам потребуется не меньше 6 миллиардов, об этом было известно месяц назад. То есть миллиард – это не про что, это до свидания. Что касается вина, точнее виноградарства и виноделия, потому что это две, так сказать, два отрезочка, которые пересекаются, то оно находится в самой худшей сегодня форме за последние 30 с лишним лет. А почему оно находится в такой плохой форме? Потому что тарифы, тем не менее, Америка – большой рынок для тонких французских вин и шампанского. Значит, Америка, тем не менее, значит, у них тарифы, если не ошибаюсь, составляют около 15%, то есть это довольно много. Плюс неурожай, плюс люди вырубают лозу, вырубают виноградники, потому что они не в силах их обрабатывать. Это первое. Второе. Евросоюз регулирует, значит, отдачу с каждого гектара, с каждой полосочки земли, которая ушла, значит, под кусты виноградные, под лозу. И если там что-то превышается, то лоза вырубается и сжигается. То же самое касается молочной промышленности. В Нидерландах, ну, я сейчас про Францию скажу, но в Нидерландах там, не ошибаюсь, процентов 35 их роскошного крупного рогатого скота, ушло на скотобойни, потому что тоже слишком высокая продуктивность, и вообще зачем есть мясо. Что касается Франции, дело в том, что почему они прекратили производство, потому что Солер, как и, например, такой замечательный сыр Буфур, а также сыр Грюйер, это, во-первых, производство, которое защищено местом...
3: Ну да, региональным как бы...
6: Региональным, да, да, да. Региональным местом производства. Раз, региональное место производства получилось то, что просто вся трава на пастбищах сгорела, и коровок замечательных посадили на сено. Сено дает, во-первых, ну совсем не то молоко, совсем другого вкуса. Одно дело, знаете, вы на альпийском лугу пасетесь, и, так сказать, там лютики и всякие былинки, значит, насыщенные этим горным воздухом жуете, а другое дело, вам дают сухую травку. Поэтому, значит, эти несчастные сыроделы вынуждены были прекратить производство, во-первых, чтобы не портить бренд, чтобы не снижать качество, они про себя думают, и про следующее поколение тоже, в отличие от Макрона. А во-вторых, проблема в том, что вкус у сыра просто другой. Вот и все.
3: Короче говоря, виновата не жара, правильно я понимаю, с вашей точки зрения?
4: Макрон.
3: А Макрон.
4: Во всем виноват.
6: Ну, коллективный Макрон. Но дело в том, что, понимаете, что значит, ну, жара – это то, что объективно и не зависит от человеческой воли. Но от человеческой воли, например, зависит построить резервуары воды, чтобы не ограничивать, например, поливные луга, чтобы не ограничивать полив этих самых замечательных лугов. Да? Вот это же зависит от человека, да, от политического решения, от той воли, с которой он подходит к защите, в общем, на самом деле, самого главного, чем Франция славится. Вот мы про кражу Ренуара поговорили, ну а теперь подыхает самое знаменитое, что во Франции есть сегодня, это сельское хозяйство. Поэтому вот такая ситуация.
4: А знаете, я еще слушаю вас и задумалась. Я помню еще, когда работала в новостях, мы очень часто говорили о том, что французские как раз фермеры – это очень такая серьезная политическая сила. У них постоянные забастовки, им часто удавалось добиться своего. Вот я думаю, почему в этом году, в этой ситуации, в этот раз у них не получается получить никакой реальной помощи.
6: Дорогая коллега, фермерство – это то, что 7 дней в неделю, по 24 часа в сутки, 365 дней в году. Для того, чтобы выходить на протесты, нужно найти тех, кто тебя заменит на полях, в хлеве, кто будет, значит, заниматься сыром. Это непрерывное производство, это непрерывный цикл, это нельзя оставить. Это все равно, что оставить грудного ребенка без помощи, без еды, без, так сказать, мытья и так далее. Это требует постоянного, бесконечного ухода, силы энергии. Политически, да, фермеры много что значат, потому что это существенная часть бюджета Евросоюза, которая дается Франции для того, чтобы поддерживать сельское хозяйство. Но электорально фермеры не значат практически ничего, потому что население, которое занято сегодня в сельском хозяйстве, оно не достигает и 5%. Это с точки зрения электорального веса, но тоже почти ничего, поэтому за их голоса сегодня борьба не идет. Идет голоса за борьбу, так сказать, за голоса тех, кто живет в больших городах, пригородах, так сказать, ну вот в такой руральной зоне, но она не совсем сельскохозяйственная. А тех, кто, ну, труженики земли, на них, конечно, всем наплевать. Они, конечно, могут прийти в Брюссель, они могут залить навозом здание Еврокомиссии, попортить, значит, пейзаж, значит, этого квартала европейского. Но на самом деле ВОЗ и не там. И тем более, что субвенции постоянно уменьшаются. Люди перестают зарабатывать себе не просто на хлеб с маслом, а просто, а вообще на хлеб. Если раньше фермеры считались очень обеспеченными людьми, потому что самое дорогое, что есть в Европе, это земля на самом деле. Ну, то есть почва, да, почва.
3: Но от полутора до 2% ВВП – это сельское хозяйство во Франции, имею в виду. Вот я писал просто тут, значит, что делает-то правительство, чтобы, ну, какие меры предпринимает? Вот что удалось найти?
6: Что оно может сделать? А что оно может сделать?
3: Вот смотрите, чтобы спасти производителей от банкротства, правительственные институты оперативно разрешили временно нарушать строгие стандарты сельского хозяйства. Например, фермерам, вот то, о чем вы сказали, да, значит, покупной корм или сено вместо подножной травы. Значит, еще пишут, что в период засух правительство Франции традиционно задействует фонды солидарности, объявляет режим сельскохозяйственной катастрофы, что позволяет выплачивать фермерам компенсации за потери урожая и кормов. При этом надо сказать, что действительно фермеры бунтуют и выражают недовольство, говоря о том, что предпринимаемые меры или слишком медленно, или недостаточно, или не заранее, там, и так далее. Но в целом-то все равно, так сказать, поддержка-то есть, ее просто недостаточно.
6: Но она несравнима с безукоризненной поддержкой Украины. Вы понимаете, дело?
3: Да, да.
6: Вы понимаете, что по щелчку все происходит. А люди вынуждены протестовать, терять свои, что называется, трудодни, нанимать каких-то людей, чтобы они вместо них, значит, там ходили за скотиной или пропалывали грядки. То есть тратить деньги, нести издержки. Тогда как на Украину отправляется все по первому взмаху ресниц этого мерзавца Зеленского.
3: Да.
6: Вот в чем разница. И она на самом деле цивилизационная, потому что нормальные политики...
4: Спасибо большое. Журналист Лена Караева была с нами на связи.
3: Спасибо.
4: Слушайте
3: большое.
4: Нас, не переключайтесь.

0: Размещение новых американских ракет в Норвегии. «Контекст» станет предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания России. Так в Москве отреагировали на информацию о размещении пусковой установки для ракет средней и меньшей дальности. Она прибыла в Норвегию в рамках первой постоянной миссии НАТО в Заполярье «Арктический часовой» и может использоваться для стрельбы дальнобойными ракетами «Томагавк», способными дотянуться до Москвы. Как заявляют в Брюсселе, миссия направлена на защиту региона якобы от угроз со стороны России и Китая. Это второй случай размещения ударных средств Пентагона такого класса в Европе. Впервые американская пусковая установка для многоцелевых ракет в ходе совместных с Данией учений в 2023 году была переброшена на остров Борнхольм в Балтийском море. Ранее это было запрещено согласно российско-американскому договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого вышел Вашингтон. В Москве заявляют, подобное оружие может быть задействовано в агрессивных действиях стран Альянса против Российской Федерации для решения задач стратегического порядка. Норвежские власти на границе с Россией также сформировали артиллерийский дивизион из южнокорейских самоходных артиллерийских установок.
1: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Вице-премьер России Александр Новак поручил активизировать работу над соглашениями Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы с малыми нефтеперерабатывающими заводами и частными АЗС для регулирования ценообразования топлива, сообщило правительство России. Новак провел совещание с участием представителей Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС и других ведомств. Работа американских переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине должна вестись в тишине. В Кремле не хотят ее комментировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что ему нечего добавить по поводу украинского урегулирования в ответ на вопрос, выражала ли Москва готовность к проведению переговоров только после парламентских выборов в Госдуму. Слова Венгрии о готовности держать каналы диалога с Россией открытыми ничего не стоит. Об этом заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов. Ранее министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила о высылке 10 российских дипломатов. Глава венгерского ведомства при этом утверждает, что этот шаг не означает разрыв дипломатических отношений с нашей страной. В МИД России заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на высылку дипломатов. Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала проект нового федерального бюджета Германии на 2027 год крупнейшим по военным расходам со времен Второй мировой войны. Бундестаг приступил во вторник к рассмотрению в первом чтении проекта федерального бюджета Германии на следующий год. Новый бюджет предусматривает резкий рост расходов на оборону с 82 миллиардов евро в 2026 году до практически 110 миллиардов в 2027. Все россияне, застрявшие в Ханое из-за отмены рейсов в Москву, вылетели на родину рейсами других авиакомпаний после бронирования мест для них вьетнамским перевозчикам, сообщили российские дипломаты в Ханое, получившие эту информацию от авиакомпании. Ранее сообщалось, что в связи с отменой рейсов по маршруту Ханой-Москва 6 и 7 сентября в Ханое застряли более 600 пассажиров. Грузинская делегация в рамках гуманитарной миссии в Донецкой Народной Республике передали в Донецкий храм цесаревича Алексея икону с частицей мощей Георгия Победоносца, сообщил РИА Новости настоятель храма царевич Алексей Григорий Шуляк. По его словам, эта частица мощей первая в молодом храме, и теперь она будет открыта для поклонения всех верующих православных христиан. Городские службы переведены на усиленный режим работы из-за обильного дождя, который вторые сутки продолжается в Самаре. Там выпало 19 мм осадки. Это новый рекорд по количеству выпавших осадков за всю историю наблюдений. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: 15.33 в Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». В студии Ели Сухобалова и мой коллега Алёш Тимофеев.
3: Всем здрасте, да.
1: Да, и мы будем обсуждать сразу несколько очень интересных тем, особенно наши последние социальные темы меня заинтересовали, но вы не переключайтесь, вы слушайте, дальше будет только интереснее. Начнем с того, что Венгрия решила выслать 10 российских дипломатов. Неожиданный, как мне показалось, шаг, при этом нет каких-то дополнительных разъяснений, хочется узнать больше деталей, больше подробностей, поэтому мы все обсудим вместе с нашими экспертами. Алёша Тимофеев хочет добавить детали, судя по всему.
3: Ну, тут, так сказать, надо просто рассказать. Да, что известно, а дальше уже разбираться. Известно, что Орбан, не тот Орбан, а та другая, значит, глава глава внешнеполитического ведомства, говорит о нарушении как бы дипломатических норм и высылает, вот объявил о высылке из Венгрии 10 дипломатов в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. То есть, типа, это шпионы были.
1: Типа шпионы? А вот я не нашла каких-то прям таких, знаешь, конкретных деталей нарушений.
3: Ну, в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Что несовместимо с дипломатическим? Ну, как бы мы подразумеваем. Однако, при этом, по заявлению той же самой Орбан, да, и надо сказать, они однофамильцы, это не родственники, нет. Они-то Орбан, просто однофамильцы.
1: Я даже знаю, что ты скажешь, потому что, мне кажется, это самое интересное. Скорее всего, предполагаю, высылка не означает разрыва дипломатических
3: совершенно
1: отношений.
3: Верно.
1: Это очень странно, на самом деле.
3: Значит, защита суверенитета Венгрии, и эта высылка не означает действительно полного разрыва дипотношений. Так, Владимир Сергиенко, да, с нами на прямой связи, политолог, автор каналов в Телеграмму «Макс», Сергиенко Владимир. Володь, да, салют, здравствуйте.
4: Привет, Алексей. Здравствуйте, Лесла.
1: Здравствуйте.
3: Володь, ну давай разбираться. Ну вот, так сказать, с одной стороны, абсолютно в политическом мейнстриме европейском последних там нескольких недель действует Будапешт. С другой стороны, пытается как бы усидеть на двух... Вот мы высылаем, однако это ничего не значит и прочее, прочее. Как это все понимать?
4: А и Б сидели на трубе.
3: Да.
4: А упала Б, осталась. Венгрия осталась на трубе. Венгрия газ все еще покупает. При этом, чтобы покупать российский газ, нужно разрешение Минфина США. Это не забываем. После того, как ты получил в Брюсселе разрешение, доказал, что тебе это нужно, и имеешь право продавать дальше по Европе, без разрешения Минфина США ты не купишь.
3: Да, вот иначе рискуешь попасть под санкции, да.
4: Конечно. Ну вот в случае 41-й статьи, которую вы обсуждали насчет нарушения деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, я скажу, что по Европе есть такая трактовка несовместимости статуса. Как правило, ее берут, это вмешательство во внутренние дела и внешний шпионаж. То есть когда с твоей территории шпионят за кем-то другим. Что это такое? Рассказываю. Дипломат имеет право собирать информацию максимально публично доступным способом. То есть присутствовать на публичных мероприятиях, читать газеты. Это сбор информации. Встречаться с представителями власти, законодательной власти, представителями народа, то есть депутатами. И тем самым официально собирать информацию. Это его рабочая атмосфера. Если дипломат этого не делает, то угрожь ему цена. Но читать только газеты – это мало. Ты встречаешься с представителями бизнеса, торгово-промышленной палаты. То есть это прямая обязанность дипломата. Вторая прямая обязанность дипломата – распространять информацию о своей стране, тоже официальным путем. Соответственно, если ты встречаешься на публичном каком-нибудь собрании и с трибуны говоришь: «Нацистский режим Украины». Все, ты распространяешь с точки зрения Европы уже не просто кремлевский нарратив, а ты распространяешь ложь. Это не деятельность, которая несовместима с дипломатическим статусом, потому что ты распространяешь ложь. Если ты встретился с депутатом и говоришь: «Ребят, вы молодцы. Вот вы встретились в публичном месте, пьете кофе. Ребят, вы молодцы, продолжайте так дальше, работайте. Какая вам нужна дополнительная информация? О той же трубе, о тех же правилах, как у России выглядят переговоры с американцами, может быть, совместно запустят «Северный поток-2», и тогда ваша труба упадет в цене. Ты уже вмешиваешься во внутренние дела или нет? Вот здесь всегда грань тонкая. Я могу сказать, что Европа, Брюссель всегда в последнее время рассматривает официальный сбор информации и официальную дипломатическую деятельность как вмешательство во внутренние дела. Для того, чтобы ты не встречался как дипломат, статусе дипломата, с представителями власти, бизнеса, культурных структур, через культуру вы тоже влияете, Нашу медведь не стоит показывать, потому что...
3: Через культуру, образование, студенческие связи, да. Совершенно... Да, это понятно.
4: То в Брюсселе точечно придумали попрактиковать, например, это в Германии пробуют сделать. Венгрия в данном случае не выслуживается, скорее всего, получила прямое указание убрать лишних агентов влияния. Это, все дипломаты – это агенты влияния. Угу. Он должен за свою страну бороться, защищать ее права, это его работа. Так вот, что самое чудовищное – это ограничение. Ограничение, например, передвижения. То есть оседлость радиусом 30 километров с места работы. Все, дальше ты не имеешь права ездить. Это в большой стране Германия, в Венгрии это 3 километра. Угу. То есть ты уже не можешь в Вену подпрыгнуть. Там что, сел на машину пару часов?
3: Ну да, или на катерке, да, на теплоходике, да.
4: Да, и, конечно, в Венгрии был такой при Орбане, который премьер-министр, при нем был такой оазис для России, потому что можно было лоббировать, во-первых, бизнес-интересы. Открыто интересы «Газпрома», например, то есть интересы России. Это не нравится Брюсселю, поэтому нужно ущемить как-то действия лоббистов России. Как это можно сделать? Нужно объявить 41-й параграф нарушения, статью, точнее, венских соглашений, и выслать кого-то. Понимают, что Россия вышлет в ответ. Дальше нужна эскалация, чтобы отказались от трубы. Дальше Венгрия откажется от атомной электростанции, подряд перейдет американцам. Состоялось. И я вот действительно на распутье. Я не знаю, эта отмашка была из Брюсселя? Ну, то есть парадигма из Брюсселя?
3: Да-да, понятно, да. По указке сверху или самостоятельное решение? Да,
4: нет, самостоятельно здесь нет. В любом случае, потому что венгерская разведка все время дает сигналы, там они все время там достаточно сильно отслеживают. Но еще раз,
3: Брюссель или Вашингтон, короче говоря, да. У тебя дилемма.
4: Абсолютно правильно. Это вряд ли двойной такой удар совместный Брюсселя и Вашингтона.
3: Слушай, но все равно, вот, прости, пожалуйста, я перебиваю, не так много времени. Но вот опять, да, мы же с тобой начали с того, и вот Лисо тоже это справедливо там отметило, что, так сказать, попытка усидеть на двух стульях. То есть, с одной стороны, риторика, что имеется в виду? Риторика могла быть гораздо жестче со стороны венгерского МИДа. Но они пытаются при этом говорить, нет никаких там разрыва дипсвязи, нет и прочее, прочее. Вот это обращает на себя внимание. С твоей точки зрения, после прихода Мадьяра к власти, смены, так сказать, курса Венгрии, можем ли мы говорить о смене курса Венгрии в отношениях с Россией и о попытках, мы помним, так сказать, они все хотели быть более суверенными по отношению к Брюсселю?
4: Это предвыборная риторика. Давай ее вычеркнем, потому что она зачастую после того, как человек попал в кресло, меняется. Брюссель размораживает такие средства, что, в принципе, Мадьяру очень просто, простите меня за мой вульгаризм, подмахнуть Брюсселю в данном случае. И это мы говорим о миллиардах. То есть, если Орбан зарабатывал по-честному на газе, например, и Венгрия зарабатывала на налогах с газа, то есть это честный заработок. А здесь заработок заключается в другом. Разблокировать то, что им положено было из Брюсселя, там первый транс 6 миллиардов, извините, тогда зачем контракт на газ нужен? Поэтому Мадьяр как бы догоняет те постулаты, которые были в Брюсселе, когда групповуха была, помните, выслали сразу где-то в Европе 150 российских дипломатов практически одновременно. Вот этот момент, он существенный. Так что я считаю, что с Венгрией можно поставить смело крест на ближайшие дипломатические какие-то там хорошие игры, этого не будет. Они будут брюссельской парадигме. Сможем ли мы отстоять? Я насчет трубы вообще ничего не говорю. Здесь меняется ветер практически мгновенно иногда, и здесь много зависит от США, действительно. А вот сможем ли мы отстоять атомную электростанцию с Мадьяром, я смотрю на это уже очень скептически, очень.
3: Спасибо большое, политолог, автор Макс и телеграм-канала Сергиенко. Владимир Сергиенко был с нами на прямой связи. Вот всегда какая-то неловкость. Спасибо большое, Володь, спасибо большое, как всегда интересно. Неловкость какая-то, когда одноименный телеканал, эти телеграм-каналы, да, и надо представлять гостей.
1: Да, я с тобой согласна. Ничего страшного, так бывает. Мне, знаешь, еще понравился комментарий, пишут наши слушатели. Получается, есть хороший Орбан и плохой Орбан.
3: Не плохой, а плохая тогда.
1: Да, плохая.
3: Орбан. Осталось дождаться злого в среднем роде, как сказать, злого.
1: Оно. И что запрещено? Что в России, например, оно всякое запрещено. И я еще, знаешь, хотела добавить, что официальный представитель МИД России Мария Захарова, она уже пообещала соразмерные контрмеры. Так что вряд ли у них получится дружить.
3: Будем следить за ситуацией, за развитием российско-венгерских отношений, а пока к другой теме. Ну, не то чтобы новость, а наши с вами будни. Значит, посчитали, что борщевой набор за год подорожал от 20 до 40%. А это, конечно, немало. Значит, в целом капуста подорожала на 38%. 35-38, картофель 30-35, свекла и лук 20-32, морковь 18-20. А томаты почему не входят? Что за борщ без томатов невкусный? Свеклу можно меньше, томатов, конечно, нужно больше, если вы не знаете.
1: Но при этом вот я хотела бы добавить, что Минсельхоз России рассказывает о ситуации в целом с уборкой овощей и говорят о том, что, несмотря на плохую погоду в начале кампании, уборка овощей открытого грунта идет на уровне прошлого года. То есть собрано достаточно продукции, и цены в целом, вот они стандартные, они должны быть высокие, но, видишь, все равно цены кусаются на борщевой набор.
3: Да, при этом обрати внимание, что, значит, посчитали, говорят о вегетарианском борще, потому что про мясо вообще ни слова. Про мясо ни слова. Так, будем разбираться, что с инфляцией-то? Тут 40%, а инфляция, конечно, гораздо меньше. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев с нами на прямой связи. Михаил Кимович, рада вас слышать. Здравствуйте.
5: Я тоже, здравствуйте.
3: Ну что, ну инфляция одна, а борщ на 40%. Где же, правда, посередине?
5: А просто все зависит от охвата продуктов. Борщевой набор все-таки достаточно узкий набор овощей. И вот на него выросли эти самые цены вот на такой уровень. А вся инфляция, которую официально считают, там несколько сотен этих самых продуктов, на которые, ну, там включается все, и ЖКХ, и радиоприемники, и автомобили. Ну, обычно. Да, так сказать, индекс инфляции. Вот. И на что-то подорожало, цены повысились побольше, на что-то поменьше, на что-то вдруг почему-то они, значит, никуда не двинулись, значит, в будущем двинутся. И когда все это вот размазывается, то цифры получаются значительно более скромные. Ну вот, недавно у нас озвучено было 6,3% по году в годовом темпе. Ну а овощи, естественно, вот то, те продукты, которые пользуются ежедневным спросом и потребительская узкая корзина, она растет быстрее.

0: мы ничего не должны, это мы ценам должны. Угу. Вот, и тут, как не вспомнить нашего этого незабвенного премьер-министра, еще более яркого поэта, видимо, чем я, который сказал, что никогда так не было. И вот опять,
1: Виктор Степанович.
0: И вот опять, вот только что это было с бензином, та же самая история. Вот тут излагаю кратко и не без поэтических изысков. Давным-давно надо усвоить, что цены на рынки в рыночной экономике устанавливаются не в результате спроса и предложения, это было 100 лет тому назад, а рынок переродился в рынок диктата продавца. И продавец диктует такие цены, какие считает нужным. А нужным он считает цены высокие, потому что он заботится о своей собственной прибыли. И вот это должен ограничивать антимонопольный комитет или служба антимонопольная. Это вот во всех странах это так придумано. Вот монополия тут не должна никого вводить в заблуждение. Это не надо думать, что там какой-то отдельный картель по моркови, отдельный картель по свекле, отдельный картель по капусте. Вовсе нет. Дело в том, что им даже ни о чем договариваться не надо. Поскольку все производители, а сельхозпроизводители – это не исключение, заинтересованы в повышении прибыли, а прибыль легче всего повысить путем повышения цен. Поэтому им не надо ни о чем договариваться, они действуют все в одном направлении. Вот в экономике.
1: Но они же вам скажут, но вы видите, что с бензином происходит. Но это же надо все доставить, надо что-то хранить.
0: Нет, а вот в том-то все и дело, что ФАС, вот Федеральная антимонопольная служба, должна следить за всеми ценами, мониторить одновременно. Значит, ну, что делать? Ну, планида у них такая. Вот планида у них такая. Значит, они должны были, вот если бы они своевременно бы отработали бы по бензину бы и не допустили вот этого бы безобразия, а это действительно у меня другого слова нету, и не допустили бы эту ситуацию, ссылаясь там на армуз, на посевную. Посевная, надо сказать, каждый год бывает. И почему-то каждый раз она, ну, как и уборка урожая, значит, вызывает какое-то недоумение, почему вдруг повышение горючего там происходит, ссылается на него. Вот если ФАС вовремя бы колыхнулась в этом направлении, значит, и не на что было бы ссылаться. Вот как ФАС должен работать. А не это вот это не я придумал, это написано в книжках, причем западных исследователей, вот в 60-х, 70-х годах прошлого века они это писали, потому что у них то же самое случилось с инфляцией, вдруг нулевые темпы роста, а инфляция вдруг у них там заскакала до 20% в Италии, 10% в ФРГ, что было для них непереносимо. И это не результат, понимаете, их кабинетных исследований и семинара, а результат реальных полевых исследований того, что происходит на рынке. Это вовсе не из затылков вычится.
1: Ну, понятно, но это у них там все, у них просто бездуховно все происходит, поэтому мы не можем доверять этим источникам. Михаил Кимович, неужели вам нет? Значит, Михаил Кимович, все, у нас время заканчивается. Скажите, пожалуйста, стоит ли, есть ли надежда или предпосылки, скажем так, да, для того, чтобы к концу года все-таки вот эти темпы роста цен на борщ, на борщевой продукт, пошли вниз?
0: Вниз они не... Нет, темпы, да, темпы могут умерить свой этот самый бег, сократить темп бега, да, но то, что цены снизятся, так это никогда. Вот, но и то они снизят тогда, если вот Федеральная антимонопольная служба, она приложит усилия для того, чтобы работать. Понимаете, цены сдерживаются не путем, вот я читаю, какие-то договоры местной власти с кем-то о чем-то договорились, кого-то попросили. Да не в этом дело. У ФАСа должна быть достаточно полномочий законодательных для того, чтобы самой разобраться и наложить такие штрафы, чтобы цены было повышать неповадно.
1: Но они там же скидывают все. Спасибо вам большое. Они же сваливают все друг на друга. Производители на покупатель, ну, в смысле на сети эти торговые. А торговые сети на производителя.
2: Важная, важная тема. Есть еще одна у нас. Спасибо вам большое. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев был с нами на связи. Мы продолжаем выпуск.
3: В эфире радио «Спутник».
1: Давай одним предложением сразу к гостю, потому что 4 минуты остаются, а тема такая.
2: Телефон доверия для школьников Министерство просвещения запускает. Сейчас, да, как раз обсудим это все вместе с нашим экспертом, психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Зберовский с нами на связи. Андрей Викторович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Сегодня, на самом деле, когда читала эту новость, немного озадачила она.

0: меня, потому что по любым вопросам можно будет обратиться. И там, значит, следующая формулировка. Если вы видите, что какая-то ситуация есть конфликтная в школе, можно к нам будет обратиться, позвонить, и мы обязательно будем разбираться в каждой конкретной ситуации.
1: То есть... я могу сказать, да? Что это очень правильная и своевременная мера. Я очень ее как психолог, педагог поддерживаю, потому что школы современные с каждым годом становятся все более сложным социумом детским, потому что идет очень серьезное расслоение, идет очень большие различия между детьми, соответственно, в их семьях, культурах, соответственно, религиях, традициях, ценностях, целях и так далее. И, соответственно, детям в одних и тех же школах все сложнее между собой находить между собой общий язык. Отсюда возникает все большее количество конфликтных ситуаций, формируются группировки, усиливается буллинг. Это большая проблема, и поэтому я очень рад, что министерство отреагировало и подобную систему создает.
2: Но
1: я
2: специалистов-то хватит, инфраструктуры достаточно для того, чтобы это в полной степени, в полном объеме эффективно заработало.
1: Я как раз об этом хочу сказать, что это эффективно будет только в том случае, если перестанут скрывать какие-то неприятные факты, потому что сейчас для администрации школы какой-то, скажем, вопрос о буллинге либо о каких-то там конфликтах между детьми, это вопрос негативной аттестации школьной администрации, все это стыдливо замалчивают, никто не хочет это поднимать, никто не хочет раскапывать, и ребенок в итоге остается несчастный один на один с проблемой. Поэтому здесь важно, чтобы одновременно с этим все-таки перестали гасить, повторю, эти сложности, перестали скрывать как бы их, и чтобы не получилось так, что директора школы будут ругать за то, что он там
2: понимает... Да. За то, что ученик позвонил по телефону доверия.
1: Совершенно верно.
2: Да.
1: Вот это только в комплексе будет работать. Но я надеюсь, что хватит здравомыслия у наших руководителей, чтобы это все как-то отрегулировать правильно.
2: Андрей Викторович, знаете, тут что, это же большая проблема, то есть это признание проблемы. Значит, если школьник звонит по телефону доверия, значит, он не нашел общий язык и выход в школе с педагогом, психологом, директором и так далее, с родителями.
0: А звонить вообще, могут и родители.
2: И вообще ни с кем он не нашел этот общий язык, и ему ничего не остается делать, кроме как вот позвонить по телефону доверия.
1: Совершенно верно. Вот я говорю, что если будет это расцениваться так, что надо позвонить директору и наказать его, что у него плохо работает классный руководитель или школьный психолог или сам директор, то эта история будет совершенно криво и косо работать. Она будет только хуже делать. Поэтому очень важно, чтобы, соответственно, чтобы не боялись школьные руководители, когда им будет поступать соответствующая информация, чтобы был соответствующий звонок от ребенка, чтобы они на ребенка не ополчались, чтобы не ругали ни его, ни его родителей, а засучивали рукава и реально проблему решали.
2: Вот это. Но ее же невозможно будет втихую там решить. Нужно будет все равно там подключаться. Произошел буллинг, условно говоря. Да, надо будет разбираться. И все, так сказать, тут еще дополнительный повод для буллинга будет называть стукачом,
0: так
2: там
0: вот
2: позвонил.
0: Поэтому я и выделила, да, конкретные слова.
1: Поэтому говорю, что необходимо, чтобы были инструменты. Потому что, опять же, зачастую там тех детей, которые этим буллингом занимаются, невозможно из школы убрать по разным причинам, по законодательным. Поэтому говорю сейчас, только в комплексе эта история может быть решена. А так наши дети по-прежнему действительно зачастую оказываются наедине с проблемой, и бедная...
0: Спасибо. Спасибо вам огромное. Она, к сожалению, заканчивается. Эфир. Психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Сберовский был с нами на связи. Алеша Тимофеев, Лесо Хабалова. Не переключайте, слушайте радио «Спутник».

0: Страна героев. Ростислав Бойченко. Начальник радиостанции сержант Ростислав Бойченко выполнял важнейшие задачи по обеспечению связью наших мотострелковых подразделений. Противник накопил силы в надежде на прорыв российских рубежей. В качестве артподготовки использовал американские системы залпового огня «Хаймарс». После обстрела радикалы начали наступательные действия под прикрытием артиллерии и минометов. Радиостанция сержанта Бойченко получила повреждения. Связь нарушилась. Это грозило дальнейшими проблемами. Ростислав оценил сложившуюся ситуацию и принял решение спасать критически необходимое оборудование. Под плотным огнем он вывез радиостанцию из зоны поражения вражеских огневых средств. Находясь в безопасности, Ростислав Бойченко в кратчайшие сроки восстановил ее работоспособность. Настроил на нужные частоты. Командиры смогли продолжить руководить боевыми действиями наших защитников по отражению новых атак. В результате грамотных слаженных действий и устойчивой связи российские войска вынудили противника отступить. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, сержант Ростислав Бойченко был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными». Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани и Волгограде, в Ереване 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к переговорам по регулированию украинского конфликта. Михаил Мишустин рассказал об опережающих темпах повышения уровня технологической независимости. Российский футболист номинирован на международную спортивную премию. Об этом и не только. Подробнее далее. Евросоюз делает все, чтобы не допустить рассмотрения украинского урегулирования в русле устранения первопричин. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии. Сергей Лавров в очередной раз подтвердил готовность Москвы к переговорам по урегулированию украинского конфликта.
2: Необходимо вести переговоры прежде всего на основе понимания первопричин и на основе выработки договоренности по устранению первопричин нынешнего украинского кризиса, созданного руками Запада, прежде всего прежней администрации Соединенных Штатов и Европейским Союзом, натовцами, которые до сих пор пытаются добиваться, как они говорят, поражения России и поддерживать Украину во всем.
1: Сергей Лавров подчеркнул, что Россия ценит стремление Саудовской Аравии содействовать достижению надежного долгосрочного регулирования украинского кризиса и признательна королевству за ответственную и взвешенную позицию по Украине. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об опережающих темпах повышения уровня технологической независимости в авиации и топливно-энергетическом комплексе. Глава Кабмина напомнил, что для выполнения задач по укреплению суверенитета в ключевых сферах сегодня реализуется 9 масштабных национальных проектов, в том числе в таких стратегических областях, как новые перспективные материалы и химия, средства производства, автоматизация, судостроение, гражданские беспилотные авиационные системы и атомная энергетика. Во время стратегической сессии «Технологическая политика» он отметил, что России в условиях беспрецедентных санкций важно опираться на собственные разработки во всех критически значимых отраслях. Высылка 10 российских дипломатов из Венгрии является свидетельством того, что Будапешт оказался в плену идеологизированных антироссийских фобий. Об этом заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила о высылке 10 российских дипломатов. Глава венгерского ведомства при этом утверждает, что этот шаг не означает разрыв дипломатических отношений с Россией. В МИД нашей страны заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на высылку дипломатов. Голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов номинирован на награду «Лучшему вратарю года» по версии журнала «Франс Футбол» совместно с Союзом Европейских футбольных ассоциаций, сообщается на сайте организаторов премии. Торжественная церемония состоится 26 октября в Лондоне. В сезоне 2025-26 Сафонов провел 31 матч. В 12 из них сохранил ворота в неприкосновенности. Также он выиграл Лигу чемпионов, стал победителем чемпионата Франции, обладателем межконтинентального кубка и суперкубка УЕФА. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Мы следим за повесткой круглосуточно. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин. Я политолог. Сегодня, как обычно, по вторникам поговорим о важнейших политических событиях недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Из свежих новостей – отставка генпрокурора Украины Кравченко. Он буквально накануне заявлял, что никуда уходить не собирается. И тут ушел по собственному желанию на фоне очень интересного коррупционного скандала. Он имеет определенное отношение к нам, поэтому немного расскажу. Вы, наверное, знаете распространенность такого явления, как телефонное интернет-мошенничество. И распространенность этого явления связана в том числе с тем, что большинство таких колл-центров, которые занимаются массовым обзвоном, находятся на территории Украины. По данным из самой Украины, да, есть как минимум 2000 таких колл-центров. Из них половина контролируется украинскими силовиками. Ну, то есть за определенную мзду, да, за взносы, они закрывают на это глаза, на то, чтобы эти колл-центры работали. Раньше они этими колл-центрами даже гордились. В том плане, что вот люди сидят, зарабатывают, разводят москалей, да, то есть выкачивают деньги из России на ВСУ. Потом украинцев погубила жадность. Довольно частая история. То есть эти колл-центры стали работать не только против России, они стали работать по всей Европе, то есть разводить людей во Франции, в Эстонии, в Британии, в Турции. Это я говорю, скажем так, о конкретных уголовных делах. Жертв многие тысячи. Так вот, половина под силовиками. Другая половина – такие пираты. То есть в серой зоне те, которые под силовиками, а это пираты. То есть они им мзду не платят и занимаются, в общем-то, тем же самым, ну, как бы еще более жадные. В общем-то, за крышевание части этих колл-центров было арестован один из начальников департамента, то есть прямой подчиненный украинского генпрокурора. Фамилия этого арестованного Крапива. Он, по-моему, кибернетической безопасностью занимался, если мне память не изменяет. Были выложены аудиозаписи переговоров обо всех этих интересных делах. Особенно многим запомнил сообщение Кравченко со своей любовницей. У нее оперативный псевдоним был Муза. Занимала она какой-то пост Минобразования Украины. Вот эти диалоги действительно дорого стоит, то есть там на уровне, что надо бы меня трудоустроить вот туда, на бюджетную должность, тот же Минобр. Правда, как я на работу буду ходить, потому что у меня ни одной небрендованной сумочки нет. Ну, то есть все сумочки за многие тысячи долларов. Очень интересная идеология, но нас, конечно, интересует не украинская коррупция. Как было сказано буквально 2 дня назад, причем в британской прессе, которая Украину обычно защищает, все, что на Украине плохо приколочено, все это будет украдено. То есть, в принципе, это уголовное дело, да, это часть более широкой кампании против окружения Зеленского. Он потерял в этой войне с НАБУ, САП, с другими институтами, созданными на Украине Западом, для контроля над элитами. Вот ради таких вот как раз уголовных дел. То есть можно, с одной стороны, с коррупцией немножко бороться, чтобы воровали поменьше, а с другой стороны, можно их всех держать в кулаке. Вот Зеленский в этой войне с НАБУ и САП уже потерял и свой кошелек Тимура Миндича, и кума своего, вице-премьера Чернышева бывшего, и, собственно, главного строителя своей диктатуры Андрея Ермака. Все они полегли в неравной борьбе с НАБУ и САП, потому что НАБУ и САП находятся под крышей Запада, а Зеленский в полной мере от Запада зависит. И мне кажется, что вот этот вот накат, он не случайно совмещен с приездом на Украину и в Россию переговорщиков от Дональда Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Напоминаю, что Джаред Кушнер – это Трампов зять. Уиткоф – его близкий друг и партнер по гольфу. И все, что касается таких вот тонких материй в наших отношениях в будущем Украине, переговоры ведутся через этих лиц, потому что Трамп им доверяет. Кстати, показательная история. Когда Уиткоф и Кушнер были в Москве, когда была встреча с Владимиром Путиным, когда были переговоры, почти ничего о содержании известно не было. Как только они переместились на Украину, когда начались встречи с Зеленским, с его камарилей, все сразу потекло. То есть мы примерно знаем от украинцев же, что им привезли Кушнер и Уиткоф. Привезли они для Украины только плохие новости, на самом деле. Насколько я понимаю, предложение от Трампа к Зеленскому гораздо хуже того, которое было в начале этого года, весной. Почему? Чем оно хуже? Потому что требования примерно все те же. Это требования России. То есть освобождение Донбасса, упомянут статус русского языка, русская церковь. Ну, в общем, там весь блок наших отношений с Украиной. Там упомянуто в этих предложениях выборы, как президент, так и парламент, да, упомянуто, что именно с новой властью Россия будет подписывать договор, да, с подтвержденной на плебисците. А хуже двумя позициями. Первое, потерю территорий Украине нужно будет зафиксировать в Конституции. Очень хорошее требование, очень правильно. А второе, судя по всему, речь теперь идет уже о выводе всех украинских войск не только из Донбасса, да, из той части ДНР, где они еще остались, то есть славянская, краматорско-дружковская агломерация. Добавилась еще и запорожская. То есть оттуда выходим без всяких предварительных требований. Еще раз, предложение того, которое было еще несколько месяцев назад. При этом американцы оговаривались, что поправки, внесенные вот в их пакет, они основаны на изменениях, которые произошли за несколько месяцев. Эти изменения, понятно, не в пользу Украины. Ну и это зафиксировано в том варианте сделки, который предложен Зеленскому. Убежден абсолютно, что он от этой сделки откажется. Да? Как бы на него не давили прямо сейчас, какие бы ни были уголовные дела, какие бы ни были бомбардировки, он осознает, что если сейчас он соглашается с требованиями России под американские гарантии, да, ну, ему хана. Повесят, из окна выкинут, отравят, госпереворот будет, совершенно неважно. Или просто вот по минимуму проиграет выборы, которые он должен будет провести в следующем году. Ну и, собственно, все. То есть он зафиксировал поражение Украины и ушел. После всего им сделанного спокойной старости не ожидается, даже в Лондоне. Поэтому, естественно, он эти предложения сейчас не примет. Мы понимаем про Зеленского многое, в том числе, что он очень любит свою жизнь. Да? Вот человек, который фактически жизнь целому континенту испоганил, да, очень за свою шкурку трясется. Поэтому на прогресс на переговорах, несмотря на любые бравурные заявления с американской стороны, я бы сейчас не рассчитывал. Мне кажется, что какие-то изменения в украинской позиции возможны только после этой зимы. И только в том случае, если российские вооруженные силы продолжат делать то, что они делают, в том же темпе. Я имею в виду, естественно, удары по украинским объектам. Зима должна быть очень тяжелой, очень сложной, очень лютой. Они именно такую и ждут. Ее необходимо обеспечить. Без этого какого-либо прогресса именно по дипломатической части я не ожидаю. Зеленский воспользовался приездом трамповых посланников для того, чтобы напроситься на встречу с Трампом во второй половине сентября, будет пробовать выцегать у него укрепление для ПРО-ПВО Киева, именно Киева. Потому что, в принципе, вот все патриоты, они сейчас сконцентрированы в районе украинской столицы. Защищает он себя. Поэтому будет вымаливать у Трампа противоракеты к патриотам. И, я уверен, не получит. И дело даже не в настроениях Трампа. Да? Дело в том, что этих противоракет просто нет. Очень сильно США поиздержались в ходе нападения на Иран, в ходе отбивания иранских атак ответных на свои военные базы на Ближнем Востоке. Поэтому патриотов Зеленский не дождется. Я не говорю, что не дождется ничего вообще. Я понимаю, что на Трампа и его окружение сейчас, как минимум, давят-уговаривает Россию тоже подтолкнуть к дополнительным компромиссам. У меня, правда, есть сильные сомнения, что у США для этого сейчас есть какой-либо действенный инструментарий, потому что все санкции, которые могли ввести против России, их, по сути, уже ввели. Санкции по законопроекту, пока еще не принятому, вторичные, которые касаются покупателей российских энергоресурсов, мне кажется, США сейчас просто не потянут. Противоракет нет. Да, денег Украине Трамп не даст. Он об этом говорит постоянно. Это, можно сказать, его фишка. Если его что-то спрашивают про Украину, он отвечает, что мы стараемся это прекратить, но вот Джо Байден дал миллиарды-миллиарды, а мы не даем. Мы даем оружие, но они за это оружие платят европейскими деньгами. Тоже, да? То есть денег не даст. Есть отличная от нуля вероятность, что могут предоставить украинцам данные Starlink для наведения ударов, но я крайне в этом сомневаюсь, из-за позиции Трампа, из-за позиции Илона Маска. Так что инструментария мало, да, но я не могу исключать, что они вообще ничего не придумают, потому что то, что происходит сейчас в американской политической элите, в их СМИ, да, вот в их интеллектуальных мозговых центрах, там постоянно звучат тезисы, что да, Украина конфликт проиграла, да, его надо сворачивать, но в рамках этого сворачивания на Россию нужно дополнительно надавить. Вот они и будут сейчас уговаривать Трампа дополнительно надавить, но с методами проблема. Все уже перепробовали, а те, которые остались, их применять страшно. Кроме того, в топах новостях сейчас Германия. Повод есть. Победа партии «Альтернатива для Германии» в земле Саксония-Анхальт. Я об этом рассказывал буквально на прошлой неделе. То, что эта победа ожидаемая, понятно, но она оказалась действительно очень убедительной. Да, и по опросам с избирательных участков выходит, что «Альтернатива для Германии», то есть партия, которая является, по сути, до сих пор внесистемной, партия, которую называли ультраправой, реваншистской и так далее и тому подобное, стала народной партией в Германии. То есть в каждой возрастной группе «Альтернатива для Германии» в Саксонии-Анхальт лидировала. В каждой. Причем лидировала на голову. И единственная возрастная группа, где она по результату сравнялась с партией власти, это 70+. Если вам кто-то скажет, что за «Альтернативу для Германии» голосуют пенсионеры, это ложь. За «Альтернативу для Германии» как раз пенсионеры голосуют хуже всего. Они голосуют в Германии за партию власти. А за «Альтернативу для Германии» вот наиболее активно налогоплательщики, то есть экономически активные граждане, и даже среди молодежи популярность зашкаливающая. Да, это касается всего одной земли. Причем эта земля находится в ГДР, где рейтинг «Альтернативы для Германии» выше традиционно. ГДР, в принципе, ниже уровень жизни, больше разочарований в федеральном правительстве, даже больше разочарований в том, что ГДР исчезла. На западе Германии немножечко другая атмосфера. Там системные либеральные левые партии все-таки пока попопулярнее. Но вот этот вот заход, да, удачный, то есть 44%, скорее всего, будет правительство в Саксонии-Анхальт «Альтернатива для Германии», плюс союз Сары Вагенкнехт, это, ну, скажем так, более левая партия, и она с «Альтернативой для Германии» солидарна в том, что с Россией не нужно конфликтовать, с Россией нужно восстанавливать экономические отношения. Вот, скорее всего, будет их коалиция, а дальше придется очень стараться, потому что федеральные власти будут вредить, посадят на голодный паёк Саксонию-Анхальт. Ну, в общем, будут всячески доказывать, что правительство, сформированное АДГ, недееспособно. Но, с другой стороны, после этой победы может для ряда немецких избирателей исчезнуть некое табу. То есть на «Альтернативу для Германии» показывали как на угрозу, да, такой вот Гитлер, Гитлер, Гитлер. Если они плюс-минус справятся, эта пропаганда потеряет часть своей убедительности для немцев. Да, по-разному может развиваться эта история в дальнейшем, но я убежден, что если это действительно будет большим риском для политической системы Германии действующей, «Альтернативу для Германии» просто запретят. Но пока не получается. Более того, вся та пропагандистская кампания, которая была направлена на то, чтобы не то, что даже не допустить победы, этого нельзя было сделать, а хотя бы, чтобы не было такого результата. Частью этой кампании была эскалация с Россией. То есть вся вот эта шумиха вокруг Лейпцига, вокруг дипломатов, вокруг закрытия русского дома в Берлине, все это было кампанией федеральной власти, кампанией канцлера Мерца против АДГ. Они пытались продемонстрировать, что вот как бы нам Россия враг, а «Альтернатива для Германии» хочет с ней договориться. Но это ничуть не повредило АДГ и, может быть, даже помогло. Мне кажется, что падение уровня жизни и низкое качество немецких властей реально довели немецких избирателей до мысли, что наплевать, что объясняют элиты, да, мы все равно хотим завернуть им козу в бумажку. Потому что, ну, надоело. Власть не слушает народ. Власть от народа отдалилась. Да, или как сам Мерц признал, как же он это сформулировал, потеряли эмоциональную связь с народом, немецкие власти. И все это так, компания это доказала, то есть попытки атаковать альтернативу для Германии оборачивались зачастую против тех, кто так поступал. Часть этого успеха, ну, скажем так, талант, политический талант кандидатов от АДГ в Саксонии-Анхальт. Ну, вот, например, один из немецких журналов, я не помню его статус в России, поэтому называть не буду, вышел с обложкой, где по центру портрет лидера АДГ в Саксонии-Анхальт, ну, то есть лидера предвыборного списка, его фамилия Зигмунд, Ульрих Зигмунд, его фотография и подпись «Самый опасный человек в Германии». Да? Ну и дальше редакционная статья про то, как плохо, какая ужасная Россия, фашизм, т.д., т.д., т.п. И что в итоге? Этот Зигмунд стал подписывать журналы со своим портретом. Ну, то есть просто избиратели приходят, поставьте, пожалуйста, автограф, да, и он этим занимался на встречах с избирателями. Да? То есть это превратили в дополнительный медийный повод для раскрутки. То есть абсолютно наплевать, что пишет немецкая пресса избирателям. Да? Она уже знает, немецкая пресса врет. И это превращается в сувенир. Да, вот, пожалуйста, самый опасный человек Германии мне журнальчик подписал. Второй пример тоже с кандидатом от АДГ, по-моему, даже с их идеологом местных, его фамилия Тильшнайдер. Был репортаж немецкого телевидения из штаба АДГ, и они там разглядели кружку с символикой армии России. И устроили скандал, что вот, кружка с символикой у кандидата от АДГ, да он работает на Министерство обороны Российской Федерации, да он шпион, да он маньчжурский кандидат. Что он сделал? Он эту кружку выставил на eBay. Это был просто сувенир для него из каких-то старых лет, когда у России и Германии были плюс-минус нормальные отношения. Он говорит, что раз такое внимание, давайте эту кружку продам, а деньги отправим на партийное развитие. Цена так значительно за один день выросла, я рекламу давать не буду, но это опять же тебя атакуют, а ты превращаешь это в информационный повод, который работает против твоих же врагов. Но это действует только в том случае, если народ действительно достаточно стало, да, когда властям не верят, прессе не верят, и кто бы что бы ни говорил против этих людей, которые не нравятся, да, он молодец. Вот немецкая политика сейчас примерно на такой стадии, когда черный пиар против АДГ уже бессилен. И эти истории это показывают. В принципе, знаете, мне кажется, что это не только Германии касается. Сейчас вот эта вот усталость европейцев от истерики в своих медиа, от того, что транслируют их политики, это, ну, распространяется на многие страны. И политики, которых обвиняют в желании помириться с Россией, да, намекают, что они на Москву работают, да, что они вредят внутренней безопасности Европы, все это превращают в шутку, доводят до абсурда. Вот, например, есть такой бывший генерал Роберто Ваначчи. Он до 22-го или до 23-го года, точно не помню, работал в атташе, в военном атташе Рима в Москве. После начала СВО вернулся в Рим и написал книгу, точнее, издал. Не про Россию, скорее про Италию, про Европу, про глобализм, про либерализм. Я не читал, читал, скажем так, отзывы на нее. Как я понимаю, генерал там отстаивает то, что мы называем традиционные ценности, и объясняет, почему Италии вреден Европейский Союз. После этой книги его заставили уволиться из вооруженных сил, и, судя по всему, зря, потому что он пошел в политику. Он сейчас является депутатом Европарламента. Создал свою партию, в которую перебежала часть депутатов от правящей правой коалиции, от Мелони, от партии Берлускони, от Сальвини. И на следующих выборах, в следующем году выборы в Италии, может быть осенью, может быть весной, потому что по календарю осенью, но их хотят перенести на весну как раз из Роберто Ваначчи. И его сейчас точно так же, как АДГ мочит. Да? То есть вот российский шпион, закон. И он буквально на днях, комментируя очередную такой пасквиль о себе в британских СМИ, им написал, что я с ужасом узнал про себя, что я маньчжурский кандидат и агент России, который был заброшен в Италию для того, чтобы рассказывать, что цены на бензин неподъемные, да, мои руки дрожат. И присовокупил фотографию, где он в шапке-ушанке и с рюмкой водки. И, судя по реакции итальянцев, да, вот этот ход ему удался. То есть, я думаю, что популярность генерала дальше пойдет по накатанной вверх за счет разочарования в традиционных политиках, в Мелоне и так далее. Хотя я думаю, что Мелоне все-таки следующие выборы выиграет, и мало шансов на то, что ее удастся сместить. Но есть шансы на то, что в ее коалицию попадут, ну, скажем так, люди, иначе относящиеся к России, к Украине принципиально. Они там уже есть, поэтому позиция Рима серединка на половинку, когда очень громко ругают Россию, очень много хвалят Украину и ее поддерживают, но денег дают мало. Но суть вообще всего этого, что методы противодействия здравому смыслу в странах НАТО, ЕС перестали быть действенными. То есть та пропаганда, да, то очернение людей, выступающих как голос разума по теме конфликта с Россией, уже игнорируются массовым избирателям. То есть, что бы вы ни лили, как бы ни объясняли, мы понимаем, что вы врете, а альтернативный путь предлагают те люди, которых вы называете шпионами, ультраправыми и так далее и тому подобное. Это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся через неделю.

«Знать за 90 секунд». Все знают, что Эверест – самая высокая гора в мире, а высшая точка в Австралии называется «Пик Костюшка» – 2228 метров. Теперь представим, что его перевернули, и пик стал гигантским кратером. Картина впечатляющая и совершенно реальная. На склонах Гагрского хребта в Абхазии расположена самая глубокая на планете пещера. Она носит имя советского спелеолога Александра Веревкина. Глубина ее 2212 метров. Обнаружили пещеру совершенно случайно, решив проверить одну из расщелин. Там были колодцы и проходы. Вроде бы ничего особенного. Нанесли на карту и забыли на десятилетия. Каково же было изумление ученых из новых экспедиций, которые раз за разом отыскивали новые галереи, гроты и спуски на большую глубину. В 2017 году археологи остановили изыскания на глубине 2212 метров. И не факт, что навсегда, но хватило и изученной части пещеры. Этот мировой рекорд не побит до сих пор. Пещера изобилует неизведанными озерами и тоннелями, а еще обилием древних форм жизни, приспособившихся к обитанию на экстремальной глубине, в том числе до сих пор неизвестных науке. Экспедиции в пещеру опасны и требуют особой подготовки, так что самодеятельным туристам лучше там не оказываться.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Вице-премьер России Александр Новак поручил ведомствам контролировать соблюдение требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 при его продаже. Об этом сообщили в правительстве России. Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Правительство разрешило до июля 2027 года производить, ввозить и выпускать в обращение в стране бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Позднее его также было разрешено продавать на автозаправочных станциях. При этом заправки должны доступно и наглядно предоставлять информацию об экологическом классе реализуемого топлива. Высылка в Венгрии дипломатов России – шаг конфронтационный, на который Россия ответит адекватно. В решении Будапешта присутствует позиция Брюсселя по линии Евросоюза и НАТО. Об этом заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Казачев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что ответ на высылку 10 российских дипломатов из Венгрии будет, цитата, «жестоким и болезненным». Конец цитаты. По мнению Косачева, судя по всему, от посторбановской Венгрии потребовали демонстрации лояльности антироссийскому курсу этих двух блоков, и Венгрия не устояла. Посол России в Молдавии Олег Озеров вручил в Тирасполе жителям Приднестровья первые российские паспорта по указу президента России Владимира Путина о гражданстве, передает корреспондент РИА Новости. Владимир Путин 15 мая подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство нашей страны. В соответствии с ним жители республики смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Соединенные Штаты хотят получить доступ не только к нефти, но и другим полезным ископаемым Венесуэлы, включая золото и критически важные минералы, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Вашингтон изучает варианты увеличения участия США в венесуэльском добывающем секторе, включая потенциальный президентский указ, который направлен на критически важные минералы, пишет агентство. Кроме того, власти Соединенных Штатов проводят встречи с представителями компаний и обсуждают с ними их заинтересованность в инвестировании. Президент России Владимир Путин ведет подготовку к международным контактам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В среду в Кремле Путин проведет переговоры с лидером Вьетнама Дауламом. Кроме того, президент России примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12 и 13 сентября. 15-й московский мотофестиваль пройдет в столице 19 сентября. Мероприятие посвятили году единства народов России. В столичном департаменте транспорта отметили, что гостей ждет заезд мотоколонны по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
1: Добрый день. Многие поколения россиян воспитывались на романтике путешествий, географических открытий. Это, конечно, и Каверинские два капитана, и история о Седове, о Беринге, о Пржевальском, ну и не из числа, как говорится. Но вот сохранилась ли эта романтика? Как у нас с исторической фразой в Понвизе Митрофанушки, что нам не нужна география, когда есть извозчики. Вот цифровую эпоху – это тоже достаточно актуальный вопрос. И вот сегодня на эти и другие вопросы мы попросим ответить уважаемого человека, члена Русского географического общества. Он же является профессором, доктором педагогических наук и возглавляет кафедру экономической и социальной географии Московского педагогического государственного университета. Я вам представляю Александра Александровича Лобжанидзе. Добрый день.
6: Добрый день.
1: Рады вас очень видеть в нашей студии. Ну, давайте вот подойдем к этой теме, да, теме романтики. Поскольку вы и географ, ученый, поскольку вы автор многих учебников для школы по географии, по-моему, от 5 до 10, 11. И, тем не менее, вы в таком научном обществе, известном, кстати, еще ведущий свою историю еще с императорских времен.
6: Это старейшая общественная организация вот на территории страны.
1: Вот как у нас с романтикой и как у нас с популярностью вообще географии как предмета?
6: Два разных вопроса. Популярность географии как предмета в последние годы падала. География занимает одно из последних мест, если считать сдачу единого государственного экзамена. Но связано это не столько с популярностью географии, сколько с востребованностью этого предмета на вступительных экзаменах в вузах. В этом году у нас географию сдавало свыше 22 тысяч выпускников. Это показатель, который значительно выше, чем еще 2-3 год назад. И это говорит о том, что популярность предмета растет в последние несколько лет. И значительные усилия здесь прилагает для популяризации географических знаний именно Русское географическое общество. С чем это связано? Во-первых, теми акциями, которые общество проводит, это и Всероссийский географический диктант, который стал уже международной акцией. Его пишут 130 стран в мире. Количество участников диктанта год от года возрастает. В этом году мы запустили детский диктант для наших младших детей. Там много рисунков, каких-то игровых моментов. И, конечно, надо понимать, что вот эту романтику надо воспитывать с детства. Второе – это популяризация географии на самых разных уровнях, которые проводятся еще в виде фестиваля Русского географического общества. И в перспективе 27-й год объявлен президентом на съезде Русского географического общества как год географии. Одно из знаменательных событий, надеюсь, которое произойдет в Москве, это открытие музея географии. Вот это должно вернуть нам романтику. Ну, а то, что касается современных школьников, то они не лишены тоже этой романтики. Вот относительно недавно прошла экспедиция у нас на наши северные территории под руководством Матвея Шпаро, одного из наших известных полярных
1: бывал в нашей студии
6: путешественников. Да. Матвей – выпускник нашего географического факультета. Он взял две группы детей. Одна занималась вопросами истории Арктики, другая экологическая группа разбирала мусор, изучала влияние человека на экосистемы Арктики.
1: Слушайте, как хорошо, мусор и географические открытия. Вот романтика с практическим делом.
6: Да, да? И дети прошли колоссальный отбор, потому что здесь нужно было
1: показать... был конкурс реальный.
6: Конкурс реальный, нужно было показать свои физические данные, нужно было показать свои научные интересы, защитить исследовательские работы, прежде чем они туда попали. И это был очень большой конкурс.
1: Замечательно. Такая романтика, подкрепленная требованиями к знаниям и даже к физической подготовке. Но все-таки вот какой вопрос. Смотрите, ведь во многом эта романтика, как мы говорим, она связана с тем, что мы жили в эпоху во время географических открытий. Ну, может, не такие великие, как открытие Америки, но, тем не менее, осваивался и Север, и Дальний Восток, и что только не осваивалось. Но вот такое впечатление обывательское, мое, на этом же уровне, что, ну, вроде уже в физической, по крайней мере, географии, но уже все открыто, карты все устаканились, как говорится, все определено, все в атласах, и места уже не осталось для каких-то географических открытий, которые меняют картину мира. Пожалуйста, опровергните этот обывательский взгляд на вещи, потому что я знаю, что вы с ним не согласны.
6: Конечно, это не так. Современная география, хоть и старейшая наука, которая существует у человечества, одна из старейших наук, это молодая современная наука, которая обладает совершенно новыми методами исследования Земли, используя современные геоинформационные системы, новые технические достижения. География открывает все новые и новые для себя горизонты, и открытия совершаются, поверьте, практически ежегодно. Ну, давайте скажем так, что одно из крупнейших географических открытий 20 века, принадлежащее именно российским географам, это открытие подледного озера Восток в Антарктиде. На глубине почти 4 километра было обнаружено подо льдом озеро. И не просто обнаружено, были взяты пробы, керны льда, и наши исследователи, глицеологи, дошли до этого озера. Это считается крупнейшим открытием 20 века. Наши познания о дне Мирового океана хуже, чем об обратной стороне Луны. То есть мы знаем очень немного о том, что находится под водами Мирового океана,
1: и нам кто это там надо живет, мне так и хочется сказать.
6: Там много там кто живет, там есть такие замечательные экосистемы, как, например, черные курильщики, которых надо исследовать. Это такие особые геологические структуры, откуда выходит из земных глубин газ, смешивается с водой, вокруг них живут совершенно интересные эндемичные живые организмы. Есть очень много новых открытий, связанных с изучением палеоклимата, то есть климата, который был в разные эпохи на территории Земли, и для этого проводятся, опять же, исследования кернов антарктического льда, потому что, беря керн, чем глубже мы его берем, тем в более глубокие слои Земли мы погружаемся и понимаем, какие события происходили. Там есть остатки пыльцы, микроорганизмов, и все это дает обширную почву для исследований.
1: Историческая география, можно сказать.
6: Палеогеография, это называется. Историческая география – это про изменение политической карты, эпох различных.
1: Понятно.
6: Поэтому открытий чудных с географией нам не счесть.
1: Ну, слушайте, я теперь спокоен за романтику своей юности тоже, потому что я рос в семье полярника. Мое детство было, я ползал по этим картам. Много рассказов семейных и легенд и прочее о освоении Арктики.
6: Ну, это сегодня освоение годы. Арктики – это еще и Северный морской путь, который является важнейшим сегодня транспортным путем для России и для зарубежных стран. И освоение этого великого транспортного пути, как его назвали наши китайские коллеги, ледовый шелковый путь.
1: Вот
6: уже прошел первый корабль, который идет в Европу в том числе. Это кратчайший маршрут. А для того, чтобы навигация была практически круглогодичной, надо изучать и состояние льдов, и состояние климата, и это тоже требует определенных географических
1: исследований. Вот это как раз этим и занимался мой дед в свое время и многие годы, поэтому я тоже близок к этой романтике, я считаю, я впитал этот дух.
6: Мне эту романтику частично, конечно, передал Иван Дмитриевич Папанин. Я, когда учился на 4-5 курсе географического факультета, работал курьером в Русском географическом обществе, а Иван Дмитриевич возглавлял московский филиал Русского географического общества, и в мои обязанности входило раз в неделю к нему приезжать с документами различными от него к нему, и он был настолько всегда интересен в том плане, что никогда это не заканчивалось тем, что он просто подписал, он говорит: «Сынок, садись, поговорим». Для молодого человека это было, конечно, совершеннейшим открытием. Да. Это было очень интересно.
1: Александр Александрович, ну вот коль скоро мы затронули ту советскую эпоху, и вы так нас оптимистически вдохновили на то, что романтика не умрет, вот очень часто говорят, что советская система образования обладала такими качествами, которые мы утеряли. Стоило бы некоторые элементы этой системы образования, ну, мы сейчас применительно географии говорим, но вот если сравнивать, да, уровень знаний, в том числе и географических, вот вы как-то сказали, я могу вас процитировать, вас же, вы говорили о том, что те, кто учил географию в школе до 2011 года, значительно лучше справились с диктантом географическим, о котором вы упоминали. Ну, это уже даже даже не советская эпоха, а что произошло, во-первых, в 2011 году. Ну, и все-таки вот давайте попытаемся ответить на этот вопрос, пожалуйста.
6: Давайте начнем с преимуществ советской системы образования. Да. Первое преимущество – это фундаментальность. Фундаментальность образования, которая сегодня возвращается, спустя длительное время пребывания нас в Болонской системе, мы возвращаемся к истокам, и практически главная задача сегодня, поставленная в том числе и перед педагогическим образованием, это усиление фундаментальности. Вторая задача – это связь образования и воспитания, которая была приоритетом советской системы образования. И мы с вами тоже сегодня к этому возвращаемся, потому что у нас достаточно много мероприятий, в том числе в ВУЗе, на факультете, которые связаны не только с образовательными, но и воспитательными задачами. Третье – это практика-ориентированное образование. Образование для жизни, что важно. Те компетенции, которые сегодня закладываются в образовательные стандарты, это то, с чем человек выходит и может их использовать в реальной жизни. Это не просто теоретическое знание. Это должны быть компетенции, которыми он овладел в школе, дальше развивает в процессе своей жизни.
1: Ну, вот если я представляю, что значит практически знать географию. Но мы сейчас не о Митрофанушке, да, а о том, что, ну, например, у нас же есть социально-экономическая география. Конечно. Да, и вот я, например, окончил какой-то вуз в Москве или в каком-то любом городе в России. И если я ее хорошо знаю, я так представляю, и понимаю, что в моей профессии есть регионы, в которых вот эта область знания востребована, у нас сейчас мобильность высокая у населения, вот, наверное, надо попытать счастье там. Вот это примерно. И что еще? Вот вы говорите практически.
6: Прежде всего, мы с вами живем в окружающей среде. Окружающую среду изучает прежде всего география. Во взаимодействии человека и окружающей среды это главное, что должна изучать эта наука. И те изменения, которые у нас происходят в окружающей среде, будь то положительные, будь то отрицательные, негативные, они должны как-то человеком оцениваться. В любой профессии, будь это транспорт, будь это архитектура, будь это логистика, будь это какие-то...
1: Не только экология.
6: Не только экология, потому что здесь очень широкий спектр применения именно географических знаний. Второе, как бы мы с вами ни говорили о том, что наши GPS и GIS в телефонах решают проблему картографирования, есть чудесные места, особенно в России, где абсолютно недоступно ни то, ни другое, поэтому ориентироваться исключительно по бумажной карте – это наша важная практическая задача. Особенно, учитывая романтику будущих путешествий в тех удаленных районах нашей страны, прекрасных по своей природе, но иногда настолько удаленных, что можно не получить никакой информации в своем телефоне.
1: Ну, Александр Александрович, я бы добавил к этому, что вот СВО само по себе показало. Бывает так, что вот нет мобильной связи.
6: Да, и не только для этого, потому что для решения задач, военных задач, очень важно понимать и рельеф местности, и те природно-климатические условия, в которых происходят боевые действия. И есть целый большой раздел, который называется военная топография, например.
1: Да.
6: Это умение правильно читать карты. И нынешнее поколение с этим действительно столкнулось в рамках этого, когда бумажные карты и когда принятие решений командиром происходит не только с помощью электронных средств.
1: Александр Александрович, ну вот возвращаясь к теме сравнительной оценки, анализа советской системы образования, ну вот применительно к предмету география, ну а по объему знаний, сколько

0: в неделю. Уже на старте предмет относится к числу второстепенных, потому что предмет, изучаемый 1 час в неделю, как вы понимаете, для наших прагматичных детей не является таким строго обязательным. Второе, есть определенный разрыв между знанием, например, математики и тем, что необходимо в географии, а это связанные вещи. И сегодня, когда мы возвращаемся к фундаментальности, мы еще говорим о междисциплинарности. И мы неоднократно обращали внимание на то, что изучение такой, в общем-то, классической для географии темы, как координаты и масштаб, никакой помощи с точки зрения математики на сегодняшний день не имеет, потому что в математике это все изучается в 6-м классе, а мы должны с 5-классниками практически заниматься математической пропедевтикой. Что касается 10 и 11 класса, то тоже разорванный курс, он не создает таких перспектив для детей, которые готовятся к единому экзамену. Например, можно было завершить обучение в 10 классе, сдать ЕГЭ и освободиться от этого экзамена в 11 классе. Что касается структуры, то, конечно, она классическая, но эта структура тоже требует некого обсуждения. Мы начинаем изучение географии со сложнейшего курса, который, вообще говоря, учат на первых-вторых курсах географических факультетов. А тут с пятого класса. Он называется «Общее землеведение». Для детей это достаточно сложно, потому что мы должны знать процессы физики, которые они еще не изучали. Например, когда мы говорим о давлении, об изменении температуры с высотой, об изменении температуры и давления с глубиной. Это все физические
1: законы. То есть мы обрушиваем на головы пятиклассников знаний, которые совершенно не подготовлены.
0: Да, и когда это все потом развивается, уже нет такого как бы глубокого уровня повторения на уровне старшей школы. Сейчас в рамках изменяющейся программы старшей школы мы к этому должны будем вернуться и, наверное, еще раз подумать о том, а как вот эти знания на новом уровне, эти практические умения, которые должны быть сформированы на новом уровне, сформировать в старшей школе, это задача вот ближайших изменений в программе по географии, федеральном государственном образовательном стандарте.
1: Хорошо. Вот другой еще вопрос в связи с этим. Это наша вечно пререкаемая тема, как и ЕГЭ, потому что все-таки очень большой процент преподавателей и родителей, и иногда даже удивляешься, почему прямой реакции нету на эту критику, потому что, ну, она не единична. О чем мы говорим, и я прочитал в вашем вот высказывании такую мысль, что измерить тестами уровень знаний географии невозможно. Ну, или, по крайней мере, это будет очень поверхностный индикатор. Вот развивая эту мысль, вот что-то меняется?
0: Да, конечно, меняется. И прежде всего после послания президента Федеральному собранию, где было обращено внимание на то, что те знания, которые проверяются, они должны быть точно изучены в школе, уделено огромное внимание соответствию федеральных образовательных программ тем контрольно-измерительным материалам, которые предлагаются в ОГЭ и ЕГЭ. По сути, это построчно сверка с каждым требованием стандарта и федеральной программы, с тем заданием, которое предлагается. Что можно менять? Конечно, мы говорим о том, что по окончанию 9 класса, когда ребята в течение 2 лет изучали курс географии своей страны, нужно, наверное, провести такой же формат, как устное собеседование, который сейчас предложен для истории. Может быть, сочетать. Год они сдают устное собеседование по истории, год по географии. Потому что география своей страны – это элемент российской идентичности.
1: И единство.
0: И единство народов, и важного понимания, осознанности того, какие проблемы в твоей стране существуют. Тестами это проверить невозможно. Важно понимать, как ребенок на личностном уровне воспринимает то, что он изучал в курсе географии. Очень важно понимать и сегодня личностные результаты, как мы уже говорили, относящиеся к воспитательной сфере. Они пока не оцениваются, да, но мы должны понимать, что это важный элемент достижения образовательных результатов. Второе – это межпредметные связи. Не всегда можно через задание их проверить. А вот в такой беседе, в краткой, конечно, по специально подготовленным вопросам, мы можем увидеть вот то, что он вынес из этого курса.
1: Ну да, складывается ли сумма знаний в некое качество мышления?
0: Качество мышления. Да. Что касается единого экзамена, то здесь иногда есть горячая позиция родителей, потому что, понятно, что они всегда будут стоять на стороне

0: своих детей.
1: Я думаю, они будут стоять на стороне знаний своих детей.
0: Знаний своих детей? Да. Нет, скорее они будут стоять, скажем так, на успехах.
1: Ребенок может и не хотеть.
0: Да, на успехах. Они не всегда сопряжены со знаниями.
1: Правильно, вот эта поправка принимается, конечно.
0: Второе, у нас очень часто разговоры о отмене экзамена возникают в связи с какими-то политическими событиями, скажем. Реальные альтернативы на сегодня никто не предложил. Единый экзамен остается тем инструментом, который позволяет на сегодняшний день сохранять то, о чем говорил президент, социальные лифтинги. То есть, когда человек обучался по единой программе, к чему мы сейчас все подошли, по единым учебникам, к чему мы сейчас подходим, у него должен быть единый критерий оценивания в любой части нашей страны. И это дает возможность человеку, который учился на Камчатке или в Калининграде, приехать в Москву с результатами единого экзамена. Это тот измеритель, который пока трудно найти замену.
1: Спасибо, Александр Александрович. Когда вы говорите о таких вещах, вспоминается великий историк русский Ключевский, который говорил о роли не географии в данном случае, хотя географии...
0: И географии, Василий Васильевич, тоже говорил.
1: Фактор географической страны, как он формирует национальный характер и влияет, естественно, и на ход истории. Но у меня сейчас вот вопрос немножко в другом плане, в таком политическом, что ли. Идет специальная военная операция. У нас есть вопрос слушателя. Как вы видите перспективу создания новых учебников для школьников в России? Как будет преподаваться география с учетом тех территориальных изменений, которые неизбежны в результате СВО?
0: На последнем съезде Русского географического общества президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он же председатель попечительского совета Русского географического общества, поставил задачу о создании новой линейки учебников по географии под эгидой Русского географического общества. Это было поручено возглавить президенту Русского географического общества Сергею Кожугетовичу Шойгу, и сегодня общество этим активно занимается. Прежде всего, главным таким изменением, к которому мы должны подходить, это создание так называемого геокультурного кода гражданина России. Наверное, это должно стать таким главным достижением географического образования. Второе – это российско-центричный подход, то есть когда Россия стоит в центре, в том числе и международных событий, международных проблем, изучение мира, в том числе в старшей школе, строится вокруг своей страны. Это тоже важный принцип. Третий принцип – это, конечно, принцип, связанный с более углубленным изучением взаимодействия человека и окружающей среды, его воздействия на среду и тех изменений, которые в ней происходят. Конечно, важными элементами новой образовательной линейки становится развитие тех самых практических умений. То есть география должна иметь прикладной характер. Это и освоение геоинформационных систем, развитие каких-то навыков, умение работать с лабораторным оборудованием, потому что география – интереснейшая наука в том смысле, что она стоит между социальными науками и естественными науками. И вот этот плюс, который необходимо использовать, нужно очень четко прописать новую программу.
1: Кстати, недаром раньше профессию преподавателя географии часто сочеталась с учительством биологии.
0: Да, я закончил географический факультет, у меня две специальности – учитель географии и учитель биологии в равной степени. Что касается последствий СВО, то, естественно, как, опять же, справедливо заметил наш президент, география – наука о картах, и карты будут меняться, сказал президент на съезде. Поэтому, естественно, в новые учебники по России войдут новые территории с их новыми границами, изменения соответствующие произойдут и в атласах.
1: Спасибо. Ну вот еще один очень часто повторяемый вопрос от этого не теряющегося своей актуальности, я его озвучу от слушателя. Как вы относитесь к тому, что искусственный интеллект стал рекомендоваться студентам для подготовки их курсовых работ и дипломных работ?
0: Вы знаете, это точно так же, как когда-то мы боялись использования калькулятора, потом мы стали бояться использования компьютера, а потом мы стали понимать, что это один из инструментов. Искусственный интеллект – это следующий этап технологического развития, и, естественно, отрицать то, что его можно использовать, невозможно. Но если нельзя этого избежать, значит, это надо возглавить, как в известной фразе. Поэтому я думаю, что здесь должны быть прописаны новые этические нормы для того, в каком объеме, в какой части может быть использован интеллект.
1: Да, чтобы не возник эффект ленивых мозгов.
0: Абсолютно. Ну, а студенты должны помнить, что, заменив себя искусственным интеллектом однажды, на следующем этапе искусственный интеллект заменит их. Так случилось уже в американских компаниях, которые разрабатывают искусственный интеллект. Там прошло сокращение порядка 300 тысяч программистов, которые его создавали.
1: Сильный аргумент, Александр Александрович. Ну что ж, спасибо большое. К сожалению, наше время подходит к концу. Я хочу еще раз представить вас нашим слушателям. Александр Александрович Лобжаница, член Президиума Ученого Совета Русского Географического Общества, заведующий кафедрой экономической и социальной географии Московского Педагогического Государственного Университета, профессор, доктор педагогических наук. Спасибо большое за очень интересный разговор и успехов вам.
2: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
7: В Москве 5 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Михаил Мишустин назвал важного партнера России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мария Захарова считает, что Рафаэль Гросси уклоняется от признания вины. Маргарита Симоньян получила премию в области журналистики. Об этих и других темах подробнее далее. Москва искренне заинтересована в дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на встрече с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии, президентом Вьетнама Ту Ламом. Михаил Мишустин назвал Вьетнам важным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии.
8: Правительство России уделяет приоритетное внимание развитию торгово-экономического сотрудничества с Вьетнамом, продвижению целого ряда совместных проектов в энергетике, в транспортной сфере, в промышленности, в сельском хозяйстве, в цифровой экономике и в высоких технологиях. Активно работает межправительственная комиссия, ее возглавляет с российской стороны Дмитрий Чернышенко. Очередное заседание комиссии запланировано в ноябре этого года в Ханое.
7: Россия и Вьетнам также поддерживают активные межрегиональные связи и наращивают взаимодействие в сферах науки, образования и туризма, добавил премьер-министр. По его словам, туристический поток из года в год растет, также расширяется география авиасообщения. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси продолжает уклоняться от признания вины киевского режима в безрассудных атаках на Запорожскую АЭС и убийствах сотрудников станции, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала МАГАТЭ к более ответственному подходу в составлении докладов. Захарова добавила, что наша страна расценивает доклад генерального директора МАГАТЭ как политически ангажированный и не отражающий реальную ситуацию вокруг Запорожской АЭС. ППЛА ВСУ, повредившие в понедельник храм Вселенного Украинка Запорожской области, уничтожил его крышу. Открыт сбор средств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий информировал, что здание церкви попало под удар ВСУ в Запорожском селе Новоукраинка Каменско-Днепровского муниципального округа. По его словам, пострадавших нет. Главный редактор международной медиагруппы России сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян удостоена премии «Солидарность» Союза журналистов России. Церемония вручения премии прошла в Москве. Международный день солидарности журналистов. Он отмечается 8 сентября. Маргарита Симоньян направила видеообращение с благодарностью. Саму награду передадут главному редактору позже. Новая служебная собака полиции города Кан-Сюрмер на юге Франции спугнула похитителей картин из музея живописца-импрессиониста Пьера Агюста Ренуара и заставила их бросить два полотна. Так считает заместитель мэра города Каролин Дама. По словам заместителя мэра, одной из картин, которые похитители бросили, оказалась «Мадам Пишон». Это портрет женщины, написанный Ренуаром в 1895 году. Поиски похитителей и двух картин, украденных ими, «Мадам Колонна Романа» и «Девушка у колодца», в настоящее время, по данным полиции, продолжаются. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс Радио Спутник». Мы следим за повесткой круглосуточно. Следующий выпуск уже через 30 минут.
4: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
9: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Это программа «Теория заблуждений». На прямую связь со студией писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, автор программы Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, мое почтение. Здравствуйте.
10: Приветствую, Денис, приветствую.
9: Ой, Армен Сумбатович, ну, сказ о том, как на Украине Уитков с Кушнером встречали, крымско-татарские блюда, настойчивое объятие прямо с перрона, футболки «Киевский режим», мастер-класс по неудачным шуткам от комика Зеленского, вопросы из зала от блогеров-журналистов, а потом обиды из-за плохих условий урегулирования конфликта. Такое впечатление, что дипломатии тут и, в общем-то, не было. На что вы обратили внимание, Армен Сумбатович?
10: Ну, Денис, во-первых, я вас поправлю. Демократия. Дипломатия была криворожская. Вот, потому и результаты были такие. Ну, собственно, ничего другого не ожидалось, давайте объективно. Ни на какой конструктивный диалог Украина в нынешнем виде не готова. И присутствующие там посланники по безопасности Европейского Союза, они были должны подтверждать этот статус-кво. Собственно, все... Можно было даже не смотреть эту трансляцию. Достаточно было дождаться лица террориста Буданова, которому было нестерпимо скучно, потому что он понимал, что, в общем, то, ради чего здесь собрались, этого как раз не будет. А ты должен сидеть. Какой может быть вообще, в принципе, переговорный процесс с человеком по фамилии Арахами? Ну вот, конструктивный, который должен к чему-то приводить. Ну, разумеется, все это было на уровне музыкального варьете пивной при Винницком рынке. Все отлично получилось, майки подарили, Деньги попросили, ракеты попросили. Сказали, что они победят Россию до 20 сентября. Жалко, вот в этот момент не показали лицо Уиткофа или Кушнера. Мне было бы любопытно посмотреть, как вот они вот эту вот прекрасную новость услышали. Ну и все, пообедали. И дальше два печальных американских джентльмена сфотографировались на вокзале. Там на их лицах все было понятно. Все читалось. И они убыли. Еще в понедельник покочевряжился ЗЮС. Сегодня он предложил, а давайте мы вернемся к зерновой сделке. Ну, то есть, понимаете, ему объясняют, тупицы. Послушай, мил человек, каждое абсолютно следующее предложение к тебе будет хуже. Ты уже это можешь усвоить. Значит, вчера разразился колоссальный скандал, потому что на потужном марафоне депутат Рады Скороход взяла и сказала: «Громадяне, вы вообще понимаете, что вот происходит? Вот мы от всего отказываемся, да, мы такие гордые все, мы ж копали Черное море, нам же Мефистофель даже не брат». Вот, а русские сказали: да, ну нас это мало уже устраивает, исключительно ваш выход с Донбасса. Вы, пожалуйста, это в Конституции зафиксируйте. И она говорит: вы понимаете, что следующее будет еще хуже? А ЗЮС не понимает: ну что, ну хорошо, вот Уитков сказал: ладно, вот тебе номер телефона, он, правда, там выключен за неуплату 3 недели назад. Но ты, когда Путина победишь, ты позвони. Вот, смс-ку отбей, зарегистрируй себе аккаунт в Максе, наверняка ты еще не пропил карту русского оператора, все-таки столько лет там жил. Ну, что это за переговорный процесс? Вот мы каждый день вынуждены теперь считать убытки. Я вот не собирался быть, между прочим, бухгалтером вообще ни разу. А я каждый день начинаю вот с этого подсчета. Сегодня считали потерянные локомотивы. Очень должен сказать увлекательно. Подсчет здесь состоял в том, сколько дотянет из этого парка действующим образом до мая следующего года. То есть они вот меряют вот так вот уже, понимаете, там на 9 месяцев вперед. Но это бог бы с ним. Мне особенно понравился пункт, какие именно пассажирские перевозки можно сократить в условиях отсутствия парка? Ну, как это, может быть, не странно для людей прозвучит, но они собираются сокращать исключительно территорию Новороссии. Мы не имеем против. Собственно, Верховный об этом им тоже как бы даже не намекал. Даже говорил. Еще мы считаем сожженные амбары и все вот эти прочие закутки, где чего-то хранилось. Вот последнее, чего мы сожгли, Кедрени Фени, там очередной какой-то склад Новой почты в Киеве. Это было минут 20 назад. Каждый день убытки на много-много-много миллионов долларов. Ну, понятное дело, что это эффект накопительства. Однажды просто наступит какой-то момент, когда, ну, собственно, все. Вот, я не знаю, видели вы эту новость или нет, там депутат Верховной Рады сказал, что у них триллион дыра в бюджете. Ну, не в долларах, слава богу, потому что там Трампа бы разбудили и сказали: господин президент, закрасьте уже чего-нибудь, вот прежде чем мы вам вот это на стол положим, цедульку. Нет, это в гривнах. Ну, так с каждым днем эта цифра только увеличивается. Поэтому лучшее, что мог бы сделать ЗЮС, сказать: слушайте, господа, вы имеете хороший контакт с Путиным, вы только что там отобедали, давайте к черту эту пресс-конференцию с этими невменяемыми террористами Гордонами, дурами Курбановыми, вот это не надо, все, давайте обратно езжайте в Москву, скажите: все, мы согласны, мы готовы, все, не нужно это. А они что исполнили? Ну, привычно показали свой могучий уровень. Так даже западные медиа пишут о том, что у русских с американцами позиция сейчас консолидированная. То есть, ну, ты можешь, конечно, чувствовать себя героем этого пляжа. Проблема просто в том, что на дворе у нас сегодня какой? 8 сентября. Пройдут выборы в Госдуму, да, за время которых ЗЮС собирается победить Россию. То есть ему за 40 дней не получилось, он победит за 12, окей. Ну, он имеет право, Криворожский стратег. Потом на дворе будет уже октябрь. И начнется похолодание. А все это время, и опять же Москва сказала, никакого больше остановления прилетов по вам скотам не будет. Уже много раз это делали. Все достигнутые договоренности, пусть эти вот промежуточные, шатки, валки, какие угодно, вы все рушили. Больше этого не будет. А потом будет на дворе ноябрь. Время камни кидать и время камни собирать. Почему Уитков с Кушнером сказали: «Милок, у тебя время до октября»? Это не только потому, что им надо будет заниматься еще в том числе выборами в Конгресс, а потому что, ну, это-то люди опытные. Они же понимают, что если на дворе сентябрь, значит, следующий месяц – это октябрь, это осень. Вот они на это на все посмотрели. И же от избытка интеллекта в голове они взяли и начали, значит, показ Киева с дыры в здании СБУ. Ну вот два человека, да, которые, в общем, на короткой ноге с Трампом. Я напоминаю, строителям. Вот они смотрят на эту дыру, которую, конечно, никто не заделывает. То есть, ну действительно, это ж не барское дело. Вот они что думают? Это если это самый центр города, это здание службы БСПЭКи, то что же здесь вообще в остальном происходит?
9: И это дрон, а не какая-нибудь ракета. Всего лишь дрон. Да, вот тут тоже надо
10: так
9: говорить.
10: А туда и дрона было бы жалко. Ну, да, Денис, да. Давайте честно. Ну, все знают о том, что еще в конце февраля 22-го года СБУ оттуда съехало. Угу. То есть это пустое здание. Они сидят по другим норкам. Этот удар нанес поклад, чтобы кое-как сбить вот эту вот истерию после четкой пацанской разборки на русском языке в центре Киева. Такой спирит 90-х годов, давно мною забытый. Вот они вот на это смотрят, два американца. Они понимают, что люди здесь неадекватные совершенно. И самое главное, вот это же постоянная дешевка. Вот сколько можно эксплуатировать вот эту крымско-татарскую кухню? Вот это же началось в 2014 году.
9: Да.
10: Вот бесконечно они, значит, ведут туда людей. Ну, сейчас там хотя бы Умеров еще присутствует. Это, видимо, такой метродотель этого заведения почетный. А до этого это же было вообще смешно. Туда приезжают какие-то делегации, их ведут в крымско-татарский ресторан. Они вообще не понимают, что от них даже хотят. Ну, это же нелепость какая-то абсолютная. Ну, уже то, что там в очередной раз был нарушен дипломатический этикет, я даже говорить не хочу. Но даже начать хотя бы с вида украинской делегации на этом саммите. Вот опять же, да, есть фотографии. Вот встреча в Москве и вот встреча в Киеве. Посмотрите, с каким видом сидит Уитков с Кушнером в Москве и сравните, как им фигово в Киеве. Потому что они понимают, что каждое действие вот в этом спектакле «Мнимый больной» или «Отложенное выздоровление» это просто издевательство над ними. Еще и это, как объявили, 4 сессии. Ну, то есть, британцы это написали на английском языке, естественно. Вместо того, чтобы переложить это на нормальный язык, сказать там, условно, 4 раунда переговорного процесса, они называют 4 сессии. Вот Уитков сидит и думает: господи, за что это все? Ну, за что? Почему вот мы должны вот этим заниматься?
9: Высший пилотаж был, наверное, заметили, как пытались пристыдить Уиткова с Кушнером, уже упомянутый вами террорист, экстремист Гордон. Каково вам общаться с Путиным? Но, кстати, по выражению лицу все было понятно, но Уитков достаточно очень хорошо ответил, говорит, а что?
10: Нет, он же не сказал слово «Путин». Вы понимаете, здесь в чем еще абсурд? Он начал вот эту вот свою тронную речь. Это же у него постоянно одно и то же. Вот, несмотря на проведенные там 35 лет, даже больше, в журналистике, интеллект как был вот табуреточный, селюковый, он так и остался. То есть они сидят вдвоем. Вот рядом Уитков и Зюз. И он, обращаясь к Уиткову, говорит: каково вам сидеть рядом с военным преступником, палачом украинского народа, который несет ответственность за все вот эти наши лишения и страдания. Денис, я вам клянусь, я это когда увидел, я аж сам онемел. То есть понятно, что он хотел сказать другое, но поскольку Селюк по определению идиот, то, конечно, у Уитков, извините, он дар речи потерял. Ну, как бы ты по этикету не можешь сказать, что тебе хочется, чтобы тебя стошнило. Иисус сидит, который тоже этого не ожидал. То есть у него же вот эта глуповатая улыбка, она же сразу исчезла. Это же видео, это есть. То есть, понимаете, ну это же реально какой-то сюр. А остальные какие вопросы задавали? Что вы можете сделать для того, чтобы дать нам ракеты? Вот Уитков, у которой приехал заключать мир. Вот он старается для своего патрона и друга заключить мир. У него спрашивают, когда вы нам дадите оружие, когда вы нам дадите деньги. И еще что-нибудь дайте. Ну, раз вы приехали, ну, что вы такие жадные все? Ну, они, конечно, они же охреневают вот от такого. Понимаете, ну, даже мы, вынужденные к несчастью по работе, наносить себе тяжкие телесные повреждения просмотром этого, ну, я думаю, что если вы опросите коллег на правах конфиденциальности, каждый подтвердит, что в этот момент в общие чаты писалось, что происходит вообще. Что это? Ну, потому что каждому из нас потом это надо разбирать, комментировать, анализировать. А мы сидим и думаем, да ну что это? Ну что это такое? Поэтому, ну что, все закономерно. Да, даже некоторые уже на Украине говорят о том, слушайте, может уже, ну хватит, может быть, нам все-таки зимовать как-то надо, может быть, уже надо пойти на условия русских. Ну пока еще есть на что идти. В принципе. Потому что при такой интенсивности скоро уже все это перестанет быть совершенно актуальным. И будет стоять вопрос другой. Как предотвращать масштабную гуманитарную катастрофу? Кстати, я рекомендую держать это в уме, потому что никакие европейцы, никакие британцы, уж тем более американцы, Трампу некогда, он там перекрашивает карту Северной и Южной Америки, важное дело, не спорю, этим заниматься не будут.
9: Ну, согласитесь, Армен Сумбатович, лучшим итогом стала очень точная и результативная работа ВКС РФ. Простите, что я вклинился, но есть сообщение с информационных лент. Владимир Владимирович по телефону с Трампом поговорил. Вот, я сейчас основные тезисы озвучу, тут цитирую Ушакова. Итоги этой поездки были оценены Путиным и Трампом хорошо. Трамп заинтересован, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут в ходе его президентства. Трамп в разговоре с Путиным проводил мысль о необходимости завершения конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для масштабного восстановления отношений России и США. Путин поддержал настрой Трампа на выстраивание конструктивного партнерства России и США. Также Владимир Владимирович подчеркнул, что у России в мыслях нет враждебных планов в отношении Европы. Об этом отдельно тоже сегодня поговорим. И последнее. Путин и Трамп условились оставаться на связи, будут по мере необходимости созваниваться друг с другом. Слушайте, ну такой очень хороший протокольный звонок, как будто бы, нет?
10: Ну, все логично. Так самое главное, что и Верховный, и значит, художник по раскраске говорят одно и то же. Это же проблема не в Москве и не в Вашингтоне находится. Да, Вашингтон сам эту проблему создал и теперь не знает, как ее разрулить. Потому что это история Байдена, его администрации, его рахита, головного мозга. Но важно здесь понимать, что все упирается в Киев. У Зеленского нету выхода хорошего из этой ситуации. Вот давайте разберем, да, у него есть три варианта, как действовать. Вариант первый. Лечь под британцев. Ну, то есть плевать на Трампа, Путину продолжать хамить, целиком и полностью выполнять волю бритишей. Но у тебя будет все здесь в руинах, и в какой-то момент выяснится, что смысла никакого нет. А дальше тебя просто пристрелят, как собаку, потому что мертвых не допрашивают. На черта ты нужен такой молодой и красивый? Ну, как молодой. Да? Относительно. Это первый вариант. Вариант второй. Лечь под Трампа. То есть плевать на британцев, плевать на Урсулу и выполнять все, что говорит Трамп. Но тут тебя пристрелят еще быстрее британцы, потому что именно они осуществляют твою охрану. Тут у тебя шансов нету. Есть третий вариант. Ну, тут на выбор. Либо там через посредников там, в Объединенных Арабских Эмиратах рассосаться среди верблюдов и оказаться в Москве с покаянием, либо там через Александра Григорьевича, не суть важно. Ты получаешь некую гарантию, тебя будут, может быть, даже не судить. Я и это допускаю. Но проблема состоит в том, что там все равно будет ровно то же самое. Потому что то, что не добили мы, добьют они на Майдане. Потому что они тут же начнут кровавую разборку, кто больше зрадник. Понимаете, при любом вот из этих сценариев территория будет разрушена и население будет сокращено. Посредством в том числе гуманитарной катастрофы. Вот к чему привела Криворожская дипломатическая школа. Никакого другого сценария, четвертого, здесь нету. Зеленский может отречься, может провозгласить себя императором Вселенной, золотого Везувия колпаком, Нептуном Днепра, кем угодно. Проблема жиждется в другом здесь. Все это затянулось. И выхода нету. Вот Уитков с Куштуном говорит, пойдите на условия русских. Но это означает лечь под Трампа. Потому что ты кинешь тогда британцев. Потому что ты выполняешь исключительно то, чего тебе написали на берегу Темзы. В одном из кабинетов МИ-6. Я не знаю, там Митривелли это редактирует или какой-нибудь пропойца с инстекламой из Лутона. Это я не берусь судить. Но важен другой момент, да, что ты выполняешь все, что тебе сказали. И вот он мечется. Европа вроде как деньги обещает, но нифига не дает. Вот этот 90-миллиардный кредит, который хохлам обещали, его уже начали кассировать, и не в пользу Украины. Европа собирается для себя, не для Украины, для себя скупить те остатки патриотов, которые еще есть, потому что они же все свои склады-то распотрусили для того, чтобы это дать Зеленскому. Расчет-то был на что? Что не будет никакого Ирана с Израилем и арабами. А если арабы, извините, за одну ночь расстреляли боекомплект, который планировался, что ему его хватит лет на 30. Это за одну ночь. Конечно, им надо свои склады мармелады каким-то образом пополнять.
9: А вы видели еще потрясающее заявление Сибиги, мол, дайте нам просроченные ракеты. Но если там прямо цитировать, с истекающим сроком годности, но мне кажется, тут киевляне напряглись на вот этих словах.
10: Да мне кажется, что киевляне уже не по поводу чего не напрягаются. Они все, мне кажется, что в глубине души понимают, но просто превеликая тупость не дает возможности исправить эту драматическую ситуацию. Ну потому что какая разница, будут у тебя эти ракеты или нет, они, ну это не действует. Понимаете, вы не можете взять вот это остатки, пусть они просрочены, я не знаю, или новые с конвейера, но их много не будет. Вы что, будете по реактивным дронам фигарить? Ну хорошо, ну день вы так поразвлекаетесь. Второй день даже, допустим. А потом вы что будете делать? Да. Вот нет же ответа на этот вопрос.
9: Там еще, знаете, это же всегда пытаются преподнести как какую-то великую благость, если передают ракеты-перехватчики. Самое смешное, там, если не ошибаюсь, с Польшей было. Там, значит, отчитались, там 5 ракет условно передают Киеву, но если так присмотреться, это не хватит даже одну батарею зарядить. Но, естественно, это сразу преподносится как там перемога очередная. Но удивительно, что люди до сих пор как-то, знаете, реагируют на это позитивно. Хотя так-то звоночек тревожный сам по себе.
10: А что им реагировать негативно? Вы еще раз, Денис, дорогой мой, вы не знаете просто, что происходит на потужном марафоне. Вот 20, нет, не 20 уже сколько, 40 минут назад я послушал, как мы улетаем на вертолете. Соловьев, Скобеев, Маргарита Симоновна и я. Только не знаем, куда летим, но улетели. В Москве бои идут. Чтобы вы знали,
9: А, ну месяц назад я видел, что у Подмосковья, значит, стоят, а теперь уже до Москвы дошли.
10: Нет, у вас уже устаревшая информация, уже Останкино пало, уже штурмуют Кремль. Понимаете, если вам изо дня в день вот это рассказывают, вы что, будете обращать внимание на те маленькие незначительные сложности? Ну вы думаете, ну хорошо, нам тут прилетело, сожгли там этот эпицентр и что-нибудь еще, но зато у русских-то уже мавзолей по кирпичику разобрали, ну он же сказал Гордон, он же каждый день об этом говорит, о том, что здесь полный крах тотальный, каннибализм, по улицам бегают гидроцефалы одичавшие. Видите, а вы то смотрите, ну подумаешь, да хрен с ним, с этим эпицентром. Новый построим сейчас, получим репарации, выстроим краш. Они же не понимают, что этого ничего нету. Ну вот этого не существует в природе. Ну а им это рассказывают изо дня в день. Как потужный марафон сказал, мы отстояли независимость Украины на очень сложных переговорах с Кушнером. Вот так вот. Ну что вы здесь будете говорить?
9: Подытожили. Мне, конечно, чудовищная трагедия, говоря о всех этих телемарафонах. Но мы прервемся на новости и продолжим, потом уже про Европу поговорим. Там тоже много всего интересного. Друзья, оставайтесь с нами.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели новый телефонный разговор. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что разговор глав государств фокусировался на вопросах украинского урегулирования. Ушаков добавил, что разговор продолжался ровно час и был конструктивным и весьма откровенным. Итоги визита спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву и Киев были оценены президентом России и его американским коллегой хорошо. Ушаков подчеркнул, что разговор имел конфиденциальный характер. 69 граждан России с арестованного в Норвегии российского судна «Профессор Молчанов» были возвращены в Россию. Об этом заявили в офисе губернатора Шпицбергена. Российские граждане вернулись в Россию во вторник через город Киркенс. Российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Оно находилось в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна. Президент страны Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявление государственным терроризмом. Франция и еще 11 стран намерены ввести запрет на торговлю с израильскими поселениями на западном берегу реки Иордан, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. Совместным заявлением выступили Франция, Великобритания, Канада, Дания, Испания, Ирландия, Исландия, Португалия, Финляндия, Швеция, Норвегия и Польша. В нем они подтвердили намерение ввести национальные ограничения на торговлю товарами с поселениями, которые являются нелегальными с точки зрения международного права, и или поддержать соответствующие европейские ограничения. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр прокомментировал высылку 10 российских дипломатов из Будапешта, утверждая, что этот шаг направлен на защиту суверенитета. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила о высылке 10 российских дипломатов. Глава венгерского ведомства при этом утверждает, что этот шаг не означает разрыв дипломатических отношений с Россией. В Министерстве иностранных дел нашей страны заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на высылку дипломатов. Режим ЧС ввели в Карталинском муниципальном округе Челябинской области из-за природных пожаров, сообщила пресс-служба администрации округа. Ранее он был введен в других округах, в Кизильском и Варнинском. По информации ведомства, в Карталинском округе в районе поселков Вишневый и Красный Яр в результате порыва ветра до 17 метров в секунду произошло распространение природного пожара на площади более 200 гектаров. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Теория заблуждений.
5: Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции. Здравствуйте. «Теория заблуждений», вторая ее половина. На прямой связи со студией автор, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Субатович, продолжаем. Как обещали про Европу, теперь поговорим. И про Volkswagen, в частности, который перепрофилирует под производство систем противовоздушной обороны. Вот, кстати говоря, лишний раз приходится Владимиру Владимировичу говорить Трампу, и не только Трампу, о том, что Россия не имеет никаких ни планов и вообще ничего такого в плане военной агрессии по отношению к Европе, но там, в свою очередь, спят и видят российскую агрессию. На ваш взгляд, вот чем это вызвано? Кризисом автоконцернов или вот этой истерии вокруг российской угрозы? Ну, как вот такие вещи воспринимать? Армен Сумбач.
6: Ну, давайте по пунктам. Первое. Такое перепрофилирование означает массовое увольнение работников. Ну, прежде всего, инженеров. Потому что есть разница между тем, что ты делаешь, извините, машину, и тем, что ты клепаешь БПЛА. Это разные сферы. Хирург не означает, что ты станешь лором. Да, телерадиоведущий может быть не самым умелым монтажером и так далее. Где вы возьмете такое количество специалистов? Это пункт первый. Пункт второй. Да. Понимаете, за Volkswagen более чем вековая история. Это предприятие пережило даже уничтожение Третьего Рейха. Оно не способно пережить идиотов Шольца с Мерцем. То есть вот эти люди смогли сделать то, чего не смогла сделать ни Веймарская республика с ее своеобразным подходом к экономике, ни авиация союзников, бомбившая окрестности этих производств. То есть Volkswagen существовал, теперь его не будет. Вы не можете заморозить, это третье, соответственно, сейчас. Вы не можете взять и заморозить производство, потому что рынок не терпит пустоты. Вы и так на этом рынке уже уступили Китаю. Я не понимаю, как это удалось вот этим лавочникам, имея вековые традиции, имея такую долю на рынке, как можно было все это профукать? Вот это для меня загадка превеликая. Ладно, если бы речь шла про Opel, да? В конце концов, знаменитая поговорка, что машины существуют разные, еще есть Opel. Вот, она не на пустом месте родилась, да? Потому что каждый человек, который имел соприкосновение с этим чудом, он вспоминает, да, что там было любопытно и неожиданно периодически. Но это с Volkswagen. А что, у Mercedes разве дела обстоят принципиально лучше? Они тоже сокращают производство. Дальше. Почему от этого нельзя отказаться? Потому что вы все вложили в эту войну. У вас есть маниакальная идея фикс. Она, собственно, есть у любого человека. Вот. Главное, чтобы она не превращалась в цель твоей жизни. А у Европы это произошло. Они искренне полагали, что вот сейчас, ведомые товарищем Байденом, они вложатся, дальше развал России, они начинают контролировать ископаемые, плюс Россию они делят там на 15-20 квазигосударств, которые они тоже контролируют, они получают колоссальные бабки, и все, и они в шоколаде. Понимаете, 4,5 года прошло, вы ни на йоту не приблизились к реализации своей цели. Зато вы поместили экономику в стагнацию, вы разрушили средний класс, и сейчас барабанная дробь в Германии впервые с 1945 года правые, пусть консерваторы, пусть не радикалы в духе НДП, вторая нацистская партия, которую создавали гауляйтеры, которая там могла там одного депутата куда-нибудь избрать. Но у него работа была отличная, это работа моей мечты. То есть он приходил, его сразу лишали права голоса на 3 месяца, и он был свободен. Когда он возвращался после отсидки, итерация проистекала вновь и вновь. Вот еще не так давно у НДП было целых два депутата, и оба работали вот так. Я всю жизнь мечтал бы, вот, ну, я клянусь, да, вот, иметь такую работу, чтобы тебе платили за то, чтобы ты вообще ничего не делал. И желательно даже не приходил, чтобы тебя не было видно. Теперь у тебя большая проблема. Пришли правые, как ты их там называешь, популисты. Но они говорят о вещах, которые действительно случились в Германии. Они говорят, почему мы должны кормить Силюка? У нас что здесь, все хорошо? Что у нас произошло с Volkswagen'ом? Что у нас происходит с BASF'ом? Что у нас происходит с Mercedes'ом? Вот у нас сейчас резервуары, газовые хранилища почти пустые. Нам идти в зиму. Нам с чем туда идти? Со светлыми идеями правительства, которых нету. Я напоминаю, год назад Мерц анонсировал экономическое чудо. Где оно?
5: Ну, кстати...
6: Глядя на успех...
5: Единственный, Армен Сумбатович, вот вы говорите популистами, но вообще тут еще юридически же, вы помните все эти препоны, палки в колеса, их же признали экстремистами в конечном итоге. Хотя, наверное, это еще больше, наверное, добавило только интерес. Но было серьезное,
6: разумеется.
5: Да.
6: Ну, как они, конечно, они экстремисты, они не хотят кормить хохла. Ну, это экстремизм. А еще они не любят мигрантов, это экстремизм в Кубе. Понимаете, они задают вопросы, мы из года в год выделяем колоссальные деньги. Какой-то профит мы с этого можем получить? Ну вот, сборная Испании по футболу, да, там есть мигранты, хотя бы какой-то приварок существует, хотя бы чемпионат мира выиграли. А немцы вот, они показывают на свою Бундестим и говорят, вы видели вот это вот? Что это? Конечно, у них есть очень много вопросов. Конечно, они с точки зрения глобалистов, они экстремисты. Но они сейчас повторят этот вот успех на выборах в Мекленбурге. Я думаю, что мало кто сомневается, потому что это бывшая территория Германской Демократической Республики. А дальше еще впереди, видимо, будет повторение этого сюжета во Франции. Вы понимаете, что вот глядя на то, что происходит во французской политике, в принципе, надо отнести работы по политологии к могиле невостребованного человеческого праха. Как может быть, что правые и... троцкисты в лице Меланшона говорят об одном и том же. Это же нонсенс. Ну, повестка правых и левых, она отличается, да, они исторически главные антагонисты. Они должны биться с друг другом. Я слушаю сначала Ле Пен по поводу Силюков, по поводу экономики, по поводу мигрантов. Потом я слушаю Меланшона и думаю, а в чем разница-то между вами, ребят? Что один любит Троцкого, а вторая любит своего папу? Ну, это очевидно. А еще какая разница есть? Так если с забега вот этого снимаются два фаворита, я имею в виду Франция и Германия, остальным-то что делать? Потому что всю эту тяжесть несли на себе, по большому счету, четыре страны. Соединенные Штаты, но Трамп сказал, все, до свидания. Германия – это второй спонсор Украины, которая сейчас непонятно, что им делать с АФД. Хоть чрезвычайное положение вводи и запрещай деятельность всех политических партий. Ну, вот как фюрер сделал после поджога Рейхстага, да, и решил вопрос радикально.
5: Слушайте, Армен Сумбатович, а как вообще допустили? Но есть же примеры стран, с которыми вообще можно не церемониться. Помним выборы в Румынии той же самой. Но можно же просто
6: Денис,
5: взять...
6: Денис, дорогой мой, ну, Германия — это не Румыния.
5: Ну, о чем и речь? Нет, здесь понятно, да.
6: Ну, конечно, хотелось бы провернуть вот так вот на цыганский хапок, как это было в Румынии. Но это просто нереально будет сделать. Ну, потому что на следующих выборах тогда альтернатива для Германии получит 88% голосов сразу, сходу. Если ты попробуешь вот так вот сделать... И потом, здесь же проблема не столько в самой альтернативе для Германии, многие не понимают. Здесь проблема в крахе системных партий, вот которые обычно делят власть между собой. Это, я имею в виду, ХДС, ХСС, которые, кстати, правые. Они христианские демократы. Это Меркель, старая дура, заявила о том, что «а давайте мы будем проводить левую политику правыми руками». И все покрутили пальцем и сказали: госпожа фрау канцлерин, вы вообще хорошо вот дышите сейчас? Вы что несете? Какая левая политика правыми руками? Ну, тем более, есть же гениальный пример этого. Ну, я имею в виду генерала Врангеля в Крыму. Это же там появилась эта идея. Давайте проведем левую политику правыми руками. Чем это завершилось? Скажите мне на милость. Эвакуацией в Галлиполи и окончанием гражданской войны на юге России. Потому что зачем тебе нужен человек, который проводит левую политику правыми руками, если можно просто привести нормального леворукого и перестать заниматься этим рахитом абсолютным? Ну вот Меркель это сделала. В результате ХДС, ХСС получает сколько там? 18% и 9% получил СДПГ. 9%.
5: Это катастрофа, да.
6: Нет, это не катастрофа, это закономерно, потому что с лицом Шольца в виде гимна, герба и флага этой партии нельзя получить что-то другое. Это нереально. Важен вопрос здесь, почему ничего не делалось, почему нет свежих идей ни у ХДС, ни у СДПГ. А откуда они возьмутся, если это партии инкубаторские? Вот и опять же, допустимо ли здесь употреблять слово «партия». Потому что это наша российская привычка. Мы при слове «партия» у нас что вспоминается? Полемика Ленин-Мартов-Милюков. Вот это знаменитое, на которой выросли поколения. Вот что есть политическая партия. Так в Германии этого нету. И уже очень давно нету. Не надо думать, что это только с развалом Советского Союза. Извините, в НСДАП этого тоже не было. В НСДАП было, например, левое крыло братьев Штрассеров, то есть Сирич, ну в переводе на понятный всем язык, это национал-большевики, запрещенная в Российской Федерации организация. В НСДАП в результате гитлеровского призыва в партию оказалось немало бывших членов КПГ. Почему и Гитлер и сказал, что мои лучшие нацисты – это вчерашние коммунисты? Ну о каком единстве вообще вы здесь можете говорить? А этот тоталитаризм, да, ну, как казалось бы, да, все ровными рядами, как по линеечке, должны выглядеть. А этого не было. И теперь мы смотрим. Партия АФД, альтернатива для Германии. Один из лидеров, в прошлом бывший видный функционер ХДС. Он просто для себя решил, что тут что-то не угарно с этими со всеми. И пошел туда. Сделал карьеру. О какой вообще партийной линии, идеологии после этого можно говорить? Ну, это же это беда не одной Германии, правда? А в Венгрии что произошло? Где Орбана скинул мадьяр, который был видным членом его партии. Он просто решил свою сделать. Слезай с бочки, не мешай нашим выборам.
5: Ну, а с таким про брюссельским все-таки курсом, по большей части. Ну, понятно, там поддержка, откуда ноги растут. Единственный Меркель вы упомянули. Мне очень понравилось, как она характеризовала грядущие выборы. Она, во-первых, сказала, что не будет баллотироваться, назвала это все абсурдом, и что в жизни есть другие вещи, которыми стоит заниматься.
6: Ей, да, безусловно. А зачем ей это надо? Она, извините, гонорар за книгу получила 15 миллионов евро.
5: Ух ты.
6: Нахрен ей нужна эта работа политическая?

0: чем это? Тем более, одно дело, когда ты идешь, и ты потенциальный триумфатор. А совсем другое дело получить вот этот аналог Веймарской республики с непонятно как функционирующей в дальнейшем экономикой, со всеми вот этими проблемами, зачем тебе входить в историю палачом Германии? При тебе было такое? Ну, было что-то, да, но незначительно. Потом Шольцы с Мерцами заполировали. Заметьте, в экономических сложностях Меркель никто не винит. Британцы проклинают последних премьер-министров. Вот своего нынешнего дурака набитого. Плюс этого Стармера. Уже про Сунака никто не помнит. Не то, что про Лизуську и Борюську. И Тереску. Все, их нету. Зачем им возвращаться? Для чего? Чтобы получить навсегда клеймо, что при тебе это все рухнуло? Ну, есть даже термин, да, никсонизация политики. Ну, Никсон-то потому и уникален с этой точки зрения, да, что он себе все эти неприятности с пола подобрал. Добровольно. Но таких дураков больше нету. Нету. Последний был Егор Тимурович Гайдар, он умер. Все. Вот. Нету, не существует таких. Поэтому здесь проблема, извините, в политике. Плюс еще, вы совершенно справедливо заметили, фактор Советский Союз 2.0. Потому что что есть Брюссель? Это надпартийная настройка над государствами. Вот как вот в Советском Союзе КПСС, она была вот над этим, над всем. И как только человек с картой Армении на голове начал вышибать эту настройку, то есть вот эти все разговоры, надо убрать из Конституции главенствующую руководящую роль партии, давайте ограничить. Вот как только это началось, выяснилось, что у государства скрепу взяли и вышибли. Ну и как оно будет функционировать? А все попытки это чем-то заменить, они не привели только к ускорению краха. То есть вот слово «ускорение», введенное Горбачем, оно действительно сработало. Ну, правда, не туда. То есть это ускоренное было рытье могилы. И то же самое сейчас. Где у тебя есть партийная надстройка, где вот в этой башне сидит фон дер Ляйен, которая ни за что не отвечает. Кая Каллас, которая все только поганит. Кубилис, который врожденный идиот. И они еще дают указания национальным правительствам, которые сами рыпнуться не могут, потому что это же единое пространство. Ну, как это все может так функционировать?
1: Вы думаете, все с приходом правых уже статистов-бюрократов из Брюсселя будет все сложнее ставить? Ну вот уже по факту на примере той же Германии, во Франции все-таки посмотрим еще, как там дела сложатся.
0: Нет, ну, теоретически есть масса способов обваливать ситуацию. Ну, то есть ты же должен коалицию создавать или получать там подавляющее большинство. Да? Насколько я понимаю, в Саксонии у них идея сейчас единственно реализуемая, это два раза провалить голосование, объявить выборы, но тут есть просто риск, что альтернатива получит 50 с хреном. И тогда все. Либо постоянно все это отменять, но Германия через это проходила. С бесконечными вот этими политическими крахами. Собственно, ведь Гитлера приводили к власти не потому, что он был самым влиятельным политиком, а потому, что он провозгласил: «Я покончу с этим бардаком». Ну, невозможно постоянно проводить выборы. Невозможно, чтобы власть была постоянно парализована. И он единственный, кто жестко сказал: «Я с этим закончу». Все. Потому что СДПГ – это подонки Женевского болота, выражаясь языком Ленина, он именно так охарактеризовал социал-демократию, я с ним абсолютно согласен. Вот. КПГ, они были про другое, они про классовую борьбу. Им наоборот, чем хуже, тем лучше. Ну, потому что пусть сильнее грянет буря, да, пролетарская революция. Они за другое ратовали. А кто еще есть? И вот есть человек, который говорит: «Я закончу с этой политической вакханалией». И денежные мешки, которым тоже это все нахрен не нужно. Потому что вот эти все германские забастовки. Многие же уже даже и не в курсе, что это было. Когда у тебя просто Германия вся встает целиком и полностью. И где у тебя вместе стоят СДПГ, и НСДАП.

0: КПГ, и кто там еще? И христианские демократы, вечно всем недовольные, отдельное сволото. Что тогда, что сейчас? Потому что больше всех во время покушения на фюрера Штауфенбергу нервы трепли именно социал-демократы. Их нельзя было удовлетворить. Он им объясняет, слушайте, давайте мы сначала бесноватого грохнем, вот, потом мы будем делить посты. Они говорят, нет, давайте сначала поделим, иначе мы не даем добро на эту операцию. Но там же есть воспоминания. Не всех же повесили, заговорщиков. Есть те, кто выжил. Ну, они даже у нас издавались в стране. Я вот говорю, я когда это читал, я думал, вот вы вообще вы вменяемые люди. Вот что вы делаете? Поэтому что здесь? Здесь тяжелая история. Очень тяжелая. Ты можешь, конечно, бросить все на борьбу с альтернативой для Германии, но у тебя нет убежденности в том, что ты победишь. А есть еще хуже часть. Когда решался вопрос с фюрером, они из чего исходили? Давайте лучше возьмем этого. Ну, вроде как Хофштенгель сказал, что его, в принципе, можно обуржуазить. Вроде как Тиссен что-то сказал, что с ним можно дела и темы какие-то решать. Они же боялись, что в результате придет более радикальный элемент. Для чего потребовалось в том числе проведение «Ночи длинных ножей»? Потому что вот это были политические радикалы, которые говорили, Гитлер предал национальную революцию. То есть они не просто были политическими радикалами, они еще попутно там половина было гомосексуалистов. И вот это был панический страх, что придут вот эти, которые точно всю эту Германию расхреначат. Ядрени фени. По причине своей полной неадекватности. Так и здесь то же самое. Чем больше ты будешь давить условно АФД, тем больше гарантия, что рано или поздно у тебя появится какая-нибудь совсем радикальная движуха, которая будет вообще не про политику, а которая будет под радикальный снос этого всего. Потому что у тебя ситуация-то не улучшается. У тебя сейчас, по большому счету, модель Веймарской республики. Когда каждое следующее действие, которое осуществляет правительство, оно глупое. А глупое не потому, что они дураки, а потому, что все уже вот до такого состояния доведено. Да, безусловно, сейчас мне могут возразить, они, немцы еще не возят деньги на тележке, чтобы купить буханку хлеба. Да, запас этой системы существует. А вам надо что, обязательно вот в такой-то модели производить? Я бы тоже не рекомендовал бы это делать.
1: Не, ну слушайте, что... ну с чего начинали? Заводы сокращаются, люди уходят, но разве это уже не сигнал? Ну и понятно...
0: Это Веймарская республика. Ну. Так вот я говорю, что тут не надо особенно радоваться, пускай лучше будет АФД, потому что если придут радикалы какие-нибудь, то вот запомните эти слова. Сегодня 8 сентября 26 года. Очень быстро будет произнесена фраза «Нам надо бросить свой взор туда, где уже теперь 700 лет назад остановилось наше продвижение на восток». Потому что это рано или поздно будет произнесено, потому что эти мигранты начинают выдавливать немцев. У них опять Lebensraum получается. Только теперь не тот, который был 100 лет назад. Это же тоже большая заслуга вот все той же самой Меркель. Я понимаю, ей наплевать, у нее нет детей, она даже не хочет. Ну, для нормального человека это странно, согласитесь, модель. А ее никто не хочет брать во внимание. Это очень удобно. Вы слышали хотя бы один раз размышление Мерца по поводу миграционного вопроса?
1: Нет.
0: Но он мог бы в пику АФД сказать, слушайте, у меня есть план не только экономический, у меня еще есть миграционный. Я вам экономический не скажу и миграционный не скажу. Но вы знаете, он у меня есть. Он даже это не может произнести.
1: Причем они скорее Шенген отменят между странами, чем будут решать и брать на себя вот эту ответственность.
0: Да пускай отменяют.
1: После испанской Сеуты, да. Ну, да и, кстати,
0: пускай никто отменяют. Не успел, да. Мы не имеем против. Пусть границы ставят, пулеметные вышки. Ради бога, это развлекайтесь как хотите. На экономику только это никакого влияния не окажет. Потому что проблема не в Шенгене совсем. Проблема в другом.
1: Вот.
0: А ее никто не хочет учитывать.
1: Вот о чем
0: это
1: речь.
0: Очень удобная позиция.
1: Армен Сумбач, феерично, как всегда, спасибо огромнейшее за эфир. Армен Гаспарян, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.

0: Победа партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах. Контекст. Немцы хотят перемен. Они устали от деградирующей экономики, конфронтации с Россией, миграционного кризиса и антисоциальной политики властей. Уверенная победа правых в земле Саксония-Анхальт – событие историческое. И не только потому, что так заявляет сопредседатель АДГ Алис Вайдель. Партия более чем в два раза улучшила свои предыдущие результаты, оставив далеко позади мастодонтов в лице ХДС Фридриха Мерца и СДПГ. Уже почти треть избирателей по всей стране отдает предпочтение альтернативе. Для либеральной верхушки в Берлине это громыхающий набат, от которого закладывает уши. Программа партии импонирует людям. Ужесточение миграционной политики, снятие санкций и возвращение к экономическому партнерству с Москвой, выход из еврозоны и поддержка собственных производителей. А еще традиционная, самое что ни на есть обыкновенная семья, как ядро общества. С мамой женского, а папой мужского пола. И, конечно, детьми. 20 сентября состоятся выборы в Палату депутатов Берлина. И в Ландтаг земли Мекленбург-Переднее Померание. Они тоже могут преподнести неприятные сюрпризы Мерцу. А в 2027 году выборы пройдут во Франции, Италии и Испании. И там у правых шансы победить очень велики.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Россия подпишет меморандум об инвестиционном сотрудничестве с азиатским государством. Россия продолжит работу по освобождению судна профессора Молчанов. Об этих и других темах подробнее далее. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во вторник провели новый телефонный разговор. Об этом сообщил помощник президента нашей страны Юрий Ушаков. Он уточнил, что разговор глав государств фокусировался на вопросах украинского урегулирования. Ушаков добавил, что разговор продолжался ровно час и был конструктивным и весьма откровенным. Итоги визита спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Виткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву и Киев были оценены президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой хорошо. Ушаков подчеркнул, что разговор имел конфиденциальный характер. Товарооборот между странами Евразийского экономического союза и Вьетнамом за 10 лет действия соглашения о зоне свободной торговли увеличился в 2 раза. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. По его словам, в текущем году рост составил 14%. Россия осваивает вьетнамский рынок по широкому кругу товаров.
2: Но очень важно переходить к следующему этапу – взаимным инвестициям, потому что есть интерес и вьетнамских компаний инвестировать к нам, в том числе и в сектор агропромышленный, производство пищевых продуктов, в том числе и на вьетнамский рынок, и на российский рынок. Ну и наши, конечно, тоже интересы там есть. Это и расширение поставок СПГ, и поставки нефтепродуктов, и налаживание автопроизводства, в том числе, что было предусмотрено изначально соглашением о зоне свободной торговли.
1: Максим Решетников добавил, что ускорить процессы поможет меморандум об инвестиционном сотрудничестве, который российская сторона подпишет с Министерством финансов Вьетнама. Волжский районный суд Саратова постановил арестовать до 2 ноября гражданина Молдавии Николая Качу по обвинению в теракте и покушении на российского военнослужащего. Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании в Астраханской области 21-летнего гражданина Молдавии, который пытался убить российского военнослужащего в Энгельском районе. Как сообщили в Федеральной службе безопасности, молдаванин был завербован Киевом в 2025 году. Он прошел минно-взрывную и стрелковую подготовки. В июне 2026-го он прибыл в Россию и 3 сентября покушался на военнослужащего из числа высшего командного состава Министерства обороны нашей страны. Он намеревался вернуться на родину, но при попытке выезда из России был задержан ФСБ. Россия продолжит работу по освобождению судна профессора Молчанов, незаконно задержанного норвежскими властями, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Во вторник в офисе губернатора Шпицбергена сообщали, что 69 граждан России с арестованного Норвегией российского судна были возвращены на родину. Российское научно-исследовательское судно было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, всем большой привет. Начинаем работу в прямом эфире. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте, даже все в студии, но, увы, не в одной.
4: Коллеги, добрый вечер, Татьяна. Приветствую, Петр.
5: Здравствуйте, друзья.
3: Тебя сразу даже по-другому слышно.
4: День
3: Верующего отметили.
4: Конечно. Конечно. Студия «Радио Спутник» дает звук невероятного качества. Как и видео, да.
3: Как и видео. Так что любуемся, друзья, подключайтесь к нашей видеотрансляции. Рутуб-канал, группа ВКонтакте, где удобнее. Лайки ставьте, комментарии тоже пишите. Все как обычно. Хотя тут я недавно, знаете, занялась таким неправильным абсолютно делом. Решила почитать комментарии под нашими эфирами. Так думаю, зачем я это сделала? Я столько всего нового и про вас, и про себя, и про Петра узнала. Там на целую статью во вражеской Википедии прям хватает.
5: Да, что там пишут?
3: Я не могу такие слова. Вот люди, которые нас не знают...
5: Можно найти синонимы. Татьяна, ты же журналист.
3: Нет, я хочу не коверкать смысл.
5: Подожди, ты же заканчивала профильный вуз, мне кажется.
3: Вот. Да, да, заканчивала. Ну. Но те яркие эпитеты, которые там используются, мне кажется, нельзя...
4: Ну, ты их секретно выписала на бумажечку.
3: Я их запомнила. Я запомнила имена, которые не имена, а какие-то цифры под аккаунтами. Вот. Все в списке.
4: Ну, чтобы гадость написать, дети обычно заводят отдельный аккаунт. Отдельный с него аккаунт, пишут гадость, да. И больше туда не ходят.
3: Да, да, да, да. Не, ну там, да, ничего. Все мы глупые, никто из нас не умный. Я так подавно. Да, Петр, да, ты да, там да, тоже да, не да. сильно, значит,
5: я
3: отличаешься
5: претендую,
3: периодически.
5: Я на фоне Дмитрия Юрьевича вообще даже, так сказать, вот.
4: Там, к сожалению или к счастью, не видно места, откуда это пишут. Потому что, ну, вот у меня на сайте, например, если некий оскорбительный комментарий появляется, ну, а у меня видно, откуда написано. Ну, 80% это с Украины, а 20% это те, кто живет здесь, видимо, оттуда приехали. Вот как-то так. Соотечественники совершенно по-другому относятся.
5: Ну, прекрасно, общем, что
3: друзья,
5: наш голос правды долетает до слушателей.
4: Да, еще как.
5: И, возможно, мы кого-то из них перекуем. Вот, с учетом комплекса мер, которые в отношении этой страны принимаются, я думаю, что и наш голос свой вклад внесет.
4: Да. Уверен.
5: В информационную
3: составляющую нашей победы. В общем, друзья, комментарии пишите. Мы к критике относимся очень даже хорошо, но если это критика, хоть как-то... обоснованно.
4: Тут надо определиться с понятиями. Да, что вы называете критикой? Хотелось бы узнать. Способы освещения, подход к обработке информации.
3: Нет, вот такого вообще нет.
4: Это оскорбление, это не критика.
3: А вообще, на самом деле, любые хейтеры, на заметку, чем больше и негатива в том числе, ну, тем больше и просмотров, соответственно, да.
4: Ну, они тупые.
3: Наоборот,
4: там
3: вы там как-то
4: непонятно.
3: Между собой начинаете общаться,
4: да.
3: Побольше комментариев становится.
4: Я на Ютубе пытался им объяснить, что вы идиоты, если вы меня ненавидите, то, наверное, на мой канал никто не должен ходить. А вы устраиваете здесь какую-то истерику, набегает толпа народа противоположных взглядов, и в итоге ролик в 10 раз больше народу посмотрел. Что вы делаете-то? Ну, идиоты. Что
3: для вас стараются, Дима.
4: Конечно, да.
3: Поэтому, друзья, старайтесь для нас во всех смыслах. Вот как только можете, так и старайтесь. А Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались буквально несколько минут назад. Нам об этом рассказывает помощник президента господин Ушаков.
4: Я разволновался уже, кто это.
3: Какой именно помощник? Так, подождите, вы сейчас какую-нибудь не ту информацию будете выдавать, нас потом будут кем-нибудь обвинять опять. В общем, обменялись мнением они по поводу поездок в Москву господина Уиткова и Кушнера. Глобально все всем, ну, скажем так, довольны, да, вот если выражаться очень простым языком. Оценивают поездку хорошо. Трамп заинтересован, ну, естественно, в том, чтобы при нем каким-то образом решился украинский конфликт. Желательно, чтобы обе стороны при этом были довольны. Трамп в разговоре с Путиным, значит, там некую мысль доносил о необходимости завершения конфликта, но открыто бы надо было еще как-то восстанавливать отношения между Россией и Соединенными Штатами. То есть, ну, про двухстороннюю историю не забываем. Путин поддержал настрой Трампа на выстраивание конструктивного партнерства между нашими странами и подчеркнул, что Россия ни в каких вообще планах не планирует нападать на Европу, что очень часто используют эту мысль, педалируют непосредственно как раз европейские чиновники. Ну и, в общем, договорились в случае необходимости созваниваться и дальше. Ну, это на самом деле для нас стало нормой. после Байдена, так эти вообще очень часто общаются с Трампом. Ну, я имею в виду Путин с Трампом, поэтому...
4: Ну, сам факт общения – это прекрасно. Угу. Это гораздо лучше, чем запускать друг по другу ракеты. Или даже пугать друг друга чем-то. Давайте поговорим, сядем, побеседуем.
3: И получится.
4: Да.
3: Как известно.
4: Повод для беседы, да. Вот приехали два известных персонажа, пообщались в Москве, и приготовьтесь, поехали общаться в Киев. Такое, по-моему, первый раз. Пообщались, ну, естественно, со стороны незалежной истошный вой, как им все не понравилось. Обращаю внимание, никто ничего не знает. Это ключевое. Никому ничего не говорили, никаких записей не предоставляли, никаких распечаток, можно только предполагать. Ну, наверное, да. Если вой доносится, ну, наверное, этих что-то не устраивает. А что их может не устраивать, нацистов-то этих? Но вы лишились пятой части территории своей страны, вам ее никто не отдаст. Как Владимир Владимирович неоднократно объяснял, следующие условия будут хуже предыдущих. Вам предлагали Минские соглашения, вам предлагали Стамбульские соглашения, вы все это решительно отвергали. Вот результат. Нынешние мы не видели, что там предлагают, но нынешние, наверное, еще хуже. Я бы в этом увидел, что да, подписывайтесь под тем, что Крым больше не ваш, и Новороссия больше не ваша. Это для начала, так сказать, разговора. А там посмотрим, как пойдет. То, что Трамп следом позвонил, и про это говорят, что это положительный момент, наверное, осмелюсь предположить, наверное, не ругались. А говорили о том, что вот у нас есть некие договоренности между Россией и США, а вот эти опять не хотят ничего делать. Ну, тут вопрос-то опять-таки, кто эту петрушку на руку насадил и кто орудует петрушкой? Наверное, европейцы. Ну, и тут бы гражданину Трампу все-таки не с нами разговаривать, а уже взять... киянку, как на уроке труда, и бить по башке дорогих европейцев, приводя их в чувство, дабы они воздействовали на своего этого любимца, насаженного на руку. Вот, вот как-то так. Мы с интересом замерли и ждем. Сам факт переговоров, ну, мы же видим, что ситуация для Украины крайне нехорошая. Вот крайне нехорошая. Уже поступает там визг с той стороны. А давайте встречаться, а давайте договариваться. А почему? Ну, потому что половину Киева уже разнесли. Не можете вы ничего сделать. Нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Не можете вы ничего сделать. И это, естественно, вызывает серьезнейшую тревогу. Ну, тут, с одной стороны, а почему именно Киев? Да потому что там живет больше всего народу на Украине. Это раз. Во-вторых, там сосредоточены огромные
3: Но бьют по производству.
4: Да. Куда, откуда на работу ходить? Нельзя построить огромный завод возле какой-нибудь деревни. Его строить надо там, где люди есть. Вот город Киев. Вот производство. Производство там все работают на войну и, соответственно, работать не должны. Ну, вот выносят одно за другим, одно за ежедневно. А отдельно смешно было про «а давайте трехдневное перемирие, не бить по Москве и по Киеву».
3: Но мы 3 дня и не били.
4: По Киеву. А вы по Москве не можете... Так вот, примечательно получается. Поэтому старайтесь, не старайтесь. И это с их стороны предложение поступило. И обратите внимание, мы сразу согласились. Им на наши предложения о прекращении огня там, на Новый год, на Пасху и прочее, им на это плевать вообще. А тут, это первый раз, обратились, ой, давайте не будем. Ну, давайте, да, посмотрим. Кончилось перемирие, и опять нахлобучивают так, как надо. Радует глаз.
3: Давайте... общую картину посмотрим и проанализируем. Петр, подключайся. Ну, то есть все-таки за последнюю неделю, ну, там, условно неделю, много всего произошло. Началось это все с визита главы ЦРУ. Вокруг этого визита было очень много там и домыслов в том числе, но по факту как бы многое было преувеличено. Но Это запустило определенную цепочку, я это так назову, потому что как раз потом приехали Кушнер и Уитков, они же уехали в Киев. Да, сегодня из Киева были голоса, которые для нас абсолютно нормальные, ну, в том плане ожидаемые. Да, там говорят, вот, в этот раз к нам привезли и заставляют как раз более суровые условия мира и заставляют отказаться от территории, хотя неоднократно об этом мы и говорили, что так оно и будет. А Сергей Лавров сказал, что не надо тоже вообще-то педалировать этой темы и спекулировать по этому поводу. То есть нет официального подтверждения, что это так. Но, значит, оттуда вот это кричат. И вот после этого всего происходит созвон Путина и Трампа. На какой мы, получается, сейчас стадии возможных каких-то переговоров?
4: Я на всякий случай напомню, что эти территории, освобожденные нами, они по Конституции входят в состав Российской Федерации. Я не могу представить, что сейчас в угоду украинским нацистам начнут переписывать Конституцию. Нет, такого не будет. А значит, вопрос идет о признании этих самых территорий. Я тут только так это вижу.
3: Петр, а тебе как кажется?
5: Ну, мне кажется, что мы вообще ничего нового не увидели. Вот. И если точно определять, на какой стадии находится переговоры, соглашения, то это нам неизвестно. Мы этого не знаем. Это вот самая точная, наверное, оценка.
4: А что касается, только предполагаем.
5: Да, а что касается всех остальных внешних признаков, я бы не согласился вот с, Тань, твоей оценкой, что визит Рэдклиффа и Кушнера с Уитковым – это некая последовательность и цепочка. Это вполне возможно не связанные между собой вещи. И руководитель ЦРУ прежний встречался, в общем, и эти люди приезжали вне зависимости друг от друга. То есть это визит Кушнера и Уитков не требует предварительной работы директора ЦРУ. Вот, поэтому, а так, ну, а что там нового? Да ничего нового. Ну, звонил и созванивались Трамп с Путиным неоднократно. А то, что сказал сегодня Ушаков, ну, из интересного там, например, прозвучало, что стороны рассчитывают, что урегулирование будет достигнуто вот во время нахождения Трампа на посту президента. А это еще 2 года. Поэтому, в общем, каких-то временных тоже, да, всем понятно, что ему, наверное, хотелось бы к ноябрьским выборам там показать себя миротворцем и предотвратить, вернее, остановить еще один там, 9-й по счету конфликт.
3: Конфликт.
5: Угу. Насколько это критично, ну, наверное, было бы неплохо. Вот, насколько это возможно, вот, на мой взгляд, ничего не произошло такого, что как-то вот, во всяком случае, того, что звучит публично, что указывало бы на какие-то изменения. Позиция Украины неизменна, они провели какую-то идиотскую совершенно пресс-конференцию, где высказали, в общем, все то же самое, ни пяди родной земли не отдадим, значит, победим врага там и все такое. Вот, шутки шутил там Зеленский какие-то странные. Вот, что касается нас, то тоже и Ушаков, и до этого, собственно, и вот сегодня озвучил ровно те позиции, которые были. Еще, ну, из дополнительного обратил внимание на перезахоронение нацистов. Вот, добавил, что да, на Европу мы не собираемся нападать, но с Европой мы, видимо, и разговаривать тоже не собираемся. Наверное, это обозначало. Ну, короче, вот мне кажется, что да, это продолжение диалога, вернее, возобновление. Возможно, это имеет политическое значение. Вот, возможно, кстати, вполне возможно, что там есть какие-то такие договоренности, которых мы не знаем. Но вот представьте себе, ну, допустим, через месяц объявляются некие договоренности. Но тогда ведь какой-то из сторон придется забрать назад собственные слова. Либо, значит, Зеленскому придется сказать, вы знаете, я вот тут месяц назад вам рассказывал, а теперь мы передумали, либо нам, но у нас нет такой необходимости, мы побеждаем, у нас вообще нет необходимости ни с кем разговаривать сейчас так вот, если по правилам, так сказать, драки, да, если ты побеждаешь, то смысл тебе останавливаться. Поэтому пока я бы каких-то выводов вообще не делал, но это с поправкой на то, что вполне возможно, работают опытные специалисты по переговорам, и как часто бывает, вот такие переговоры, ну, как говорится, деньги любят тишину, а здесь, может быть, какие-то договоренности тоже любят тишину, и мы можем в какой-то момент сильно удивиться, это тоже нельзя исключать.
3: Мне кажется, Зеленский рано или поздно все равно часть своих слов точно заберет, но будет вынужден. Может быть, не через месяц и не к ноябрю, но в какой-то период времени.
5: Ну, думаю, это будет не Зеленский,
3: ну, а
5: скорее всего,
3: кто другой. Да, это будет не Зеленский. Угу. Но из представителей Украины, так тогда
5: скажем. Ну, там, да, они тогда свалят все на Зеленского и скажут, ну, а вот мы вынуждены, а чего хотите. Ну, вот условно приходит Залужный и говорит, посмотрите, до чего довели страну. Я бы, конечно, если бы я руководил, я бы там всех победил давно, но вот сейчас в интересах там и так далее мы вынуждены пойти на и дальше вот.
4: До чего довел страну этот фигляр ПЖ?
5: Вот, вот. А он на роль фигляра будет, ПЖ, да, вообще просто идеальный, да, абсолютно.
4: Да, он и есть.
5: Он и есть. Вот для этого, мне кажется, вот для этого и берегут вообще.
3: Тут много теорий, зачем это делают. Очень много цитат Сергея Лаврова сейчас фигурирует в СМИ. Но я сначала думала разобрать некоторые из них, а потом поняла, что все это все равно в основном из интервью, которое он дал Юлии Меньшовой, и как будто бы надо посмотреть это интервью. И это сейчас, мне кажется, не реклама конкретного интервью.
4: Петр, ты видел самый важный кусок, когда Лаврова спросили, какие книжки вы читаете, а он и говорит, Цыпкина. Я чуть со стула не упал. Александр, молодец.
5: Молодец, Александр.
3: Это признание на высшем уровне, я считаю. В общем, мне кажется, надо посмотреть, и тогда уже, может быть, более предметно действительно побеседовать, потому что те цитаты и какие-то отрывки, которые попадают, это очень интересно выглядит. Я не знаю, Петр, может быть, ты же с Юлей, по-моему, ну, я так понимаю, вы общались, интервью-то, по-моему, у нее как-то брал. Не знаю, посмотрел ты или нет.
5: Я не смотрел, я знал, что она готовится к выходу, оно вышло сегодня. Кстати, сегодня вышло и мое интервью Борису Солдатову, который ведет свой подкаст и дорогую редакцию с нами вместе. Ну, в общем, кому интересно, посмотрите. Оно, конечно, не столь важное, как интервью Сергея Викторовича. Но я бы сказал так, я понимаю, о чем там шла речь. И, в общем, вот Лавров часто достаточно в последнее время выступает. И, на мой взгляд, главная его роль в том, что он постоянно фиксирует наши позиции. То есть он постоянно объясняет, почему, как, что, куда мы идем и так далее. И вот это очень важная, мне кажется, вещь в коммуникациях, когда у тебя есть четкая последовательность. Причем она идет таким, знаете, нарастающим, как говорится, нарастающим итогом. Действительно, раньше условия были такими, теперь ситуация поменялась, вот они теперь такие. Ну и так далее. И вот, на мой взгляд, это очень важно. И то, что и президент во время последних своих выступлений, и Лавров, это два, наверное, главных наших спикера по украинской тематике. И вообще по отношениям,
3: по
5: отношениям с Западом. Ну, возможно, хотя так, иногда я бы его немножко выделил немножко в другую категорию. Он, мне кажется, исполняет... Ну, он понятно, что делает свои заявления, но мне кажется, он скорее служит, ну, таким примером того, вот что будет, если, так сказать, вы не будете хорошо себя вести. Вот примерно так. Вот у нас есть и такая точка зрения в стране. Это тоже важно, на самом деле, ее иметь, потому что не все такие хорошие, как мы. Есть люди, которые более резко настроены. Ну, вот мне кажется, в этом смысле. А Лавров, он последовательно объясняет, разъясняет. И понятно, что его интервью адресовано не только российской аудитории. Я, кстати, хочу напомнить, что он, по-моему, если я не ошибаюсь, он первым идет в списке «Единой России» на выборах, в том числе. Поэтому, вот, может быть, это и российской аудитории тоже. Но, конечно, это для западной аудитории серьезный посыл. Ну, а то, что Меньшова брала у него интервью...
3: Сейчас с выборами, да.
5: Ну, то, что Меньшова добрала интервью, это даст большой обхват. А почему нет? Ну, это перед выборами, в общем, почему нет? Это как моя оценка. Оно перед выборами. Угу. У Юлии Меньшовой большая аудитория внутри нашей страны. Аудитория женская в значительной степени. Поэтому это, в общем... Еще одна констатация там, позиции для большой, широкой российской аудитории в том числе. Вот. Я не думаю, что это имеет отношение прямо к выборам. Это скорее просто... Но тем не менее, это факт. Вот. Но ключевое, конечно, в любом выступлении Лаврова – это международный резонанс, который, в общем, все это анализирует подробно. И мы завтра увидим разбор его интервью в крупнейших, ну, скажем так, думающих западных средствах массовой информации.
3: Давайте тогда завершим эту историю одним из его заявлений, как раз, что Россия будет достигать своих целей военным путем, о чем мы с вами тоже говорили в рамках, да, возможных каких-то либо переговоров, либо нет. Даже если, и уж тем более, если Запад будет отговаривать от регулирования страны, которые выступают с какими-либо своими предложениями, компромиссами и инициативами. По поводу Венгрии и Европы как раз пару моментов. Венгрия высылает 10 российских дипломатов. В нашем МИДе уже сказали, что ответ будет. Не могу сказать, насколько он будет зеркальный, и точно ли будет это тоже 10 человек. Как там это объясняется в Венгрии? При этом говорится, что это не какая-то там эскалация наших отношений. Вот просто якобы эти дипломаты занимались чем-то таким, что чем заниматься на территории Венгрии, в общем, нельзя, без каких-либо деталей. Но я, знаете, на что вообще обратила внимание? Я впервые увидела и обратила внимание на имя нового главы Министерства иностранных дел Венгрии. Это Анита Орбан, но всячески мне интернет говорит о том, что не имеет она никакого отношения
5: очень популярная фамилия
3: Виктору Орбану. Вот, да.
5: Примерно как Смирнов.
3: Но я просто помню Петра Сиярта до сих пор, а тут Анита Орбан. Понимаете,
5: нет, Орбан прям очень распространенная фамилия.
3: Ну, то есть наш Иванов, что-то такое.
5: Ну, не Иванов, да? Я, честно говоря, не знаток венгерской вот этой вот. Но я столько встречал Орбанов разных, что, ну, не лично, а вообще вот среди венгров, что это прям видно, что это... Хотя, может, одна семья, все, черт его знает. Но нет,
4: по-моему. Родственнички, да. Вот у корейцев, если мальчик Ким и девочка Ким, то жениться нельзя. Это считается одно. Да.
5: Хотя у корейцев не так много вообще фамилий. Там, по-моему, 5 фамилий примерно покрывают 90% населения.
3: А мы тут жалуемся, значит, сходила на свидание, этот не понравился по таким-то критериям, а тут одна фамилия, и все. А если любовь случилась, что же делать? Вообще,
4: кажется, поздняк метаться, да.
3: Лучше сразу
4: возвращаясь к нашим дипломатам. Все дипломаты на планете Земля занимаются известно чем. А, например, сбором разведывательной информации. Вот эта вот высылка, это настолько рядовое явление, что, ну, многим может показаться, что это изгоняют российское посольство, и это начало войны. Нет, не так. Это 10 конкретных дипломатов, ну, служащих дипломатического ведомства, я не знаю, как правильно назвать, это крайне распространенная вещь. Ну, в ответ вышлют ваших. Все. На этом все закончится. Это не какие-то там мегазлодейские действия со стороны озверевшей Венгрии. Нет, рядовое абсолютно явление. Вот.
3: Ну, отношения между нами и Венгрией сейчас точно не улучшаются, но и пока, наверное, рано говорить о том, что они, там, не знаю, как-то невозвратно испорчены, хотя настроение нового премьера нам тоже известно. Здесь, да, мы наблюдаем.
4: Скорее. Война закончится с известным результатом. Напомню, Дональд Трамп уже неоднократно обсуждал будущее планеты Земля, в котором будет 3 центра силы – США, Китай и Россия. Других там почему-то нет, особенно Европейского Союза там нет.
3: Вообще он с этого начинал свое возвращение.
4: Посмотрим, закончится война, и как вы там запоете и запляшете, дорогие друзья.
3: Ну да, он обещал, что вот будет 3 страны, только пока непонятно. Но если с нами еще мы хотя бы наблюдаем, с Китаем он там как-то не особо выстраивает отношения.
4: Куда деваться? Он есть, и никуда ты его не денешь.
3: То есть он его признает, да, и на том, и на том молодец.
5: Нет, потому что с Китаем у него там все хорошо. У них и визит был, и все там.
3: Нет, визит был.
5: С каким уважением подчеркнутым он все это демонстрировал и прекратил свои поползновения в сторону там, тарифов и прочее. С Китаем
4: и
5: как
4: Китай
5: раз.
4: И Китай цвета американского флага не раскрашивает. Не переименовывает.
3: Это участь и судьба Канады и всех некоторых остальных. Новости послушаем, потом возвращаемся и продолжаем.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Американский лидер Дональд Трамп уверен, что полное восстановление отношений России и Соединенных Штатов сулит колоссальную выгоду в торгово-экономической сфере обеим странам. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. По его словам, Путин поддержал настрой коллеги в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Глава государства также положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Для укрепления технологического суверенитета России в ключевых сферах необходимо максимально задействовать потенциал научных коллективов и продолжить формирование современной инфраструктуры прикладных исследований и испытаний. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин. Он напомнил, что для этого запустили 11 центров инженерных разработок в сфере химии, 8 в области промышленной робототехники, 30 научно-производственных площадок используют для развития беспилотных авиационных систем.
6: В освоении прорывных технологий активно участвуют и многие региональные университеты, в частности, Орловская, Ростовская, Оренбургская, Самарская, Омская области, что говорит о высокой вовлеченности наших молодых ученых в решении самых актуальных задач, которые стоят перед отраслями отечественной экономики. Крайне важно, чтобы новейшие российские разработки, инновации находили самое широкое применение не только внутри страны, но и пользовались повышенным спросом за рубежом.
5: Глава правительства также сообщил, что в настоящее время освоен выпуск более 170 видов инновационных решений. Ведется масштабная работа по развитию производственной инфраструктуры. Созданы и модернизированы мощности более чем на 80 промышленных предприятиях. Посол России Владимир Барбин передал в МИД Дании ноту с требованием обеспечить безопасность дипломатической миссии после нападок средств массовой информации и политиков на школу при посольстве. Он подчеркнул, что нападки местных СМИ недопустимы. Дипломат также указал, что определение российских образовательных стандартов и содержание учебных программ является внутренним делом России. Ранее датская газета 3 сентября опубликовала статью с утверждением, что в школе при посольстве России в Копенгагене детей якобы готовят к войне. По словам российских дипломатов, газета со своих страниц, цитата, «вылила ушаты грязи и откровенной лжи», конец цитаты, о школе при посольстве, в том числе о клубе «Патриот», который действовал до 2025 года. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
4: вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
7: Мы вернулись все на свои места. Да. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов, все
2: как
7: на месте.
2: Как будто не уходили.
8: Да.
7: Но мы-то с вами уходили, а Петр, по-моему, не знаю.
8: Нет, я не уходил. А куда вы все время ходите там? Куда вы ходите?
7: Курить? А вот все это не
8: курить.
7: Курение вредит вашему здоровью, да. Мы не курим. И не пьем.
8: Спасибо за информацию.
7: По крайней мере, тут во время выпуска новостей. Вот. Мы выходим сделать разминку. Дмитрий Юрьевич говорит, что необходимо, да, что необходимо. А каждые сколько? 45 минут?
2: Желательно.
7: Вот, да. Мы тут сокращаем.
2: Хотя бы 10 приседаний, да. Уже хорошо.
8: Уже неплохо, да. Это правда.
7: А ты приезжай и будешь с нами делать разминки. И приседать. Когда тебя последний раз звали приседать, понимаешь, куда-то приехать в другой город?
8: Меня вообще, я тебе честно скажу, давно никуда не зовут.
7: Ну вот, видишь, мы восполняем этот пробел. Ой, про Канаду. Я, кстати, нашла новость.
2: Что там?
7: А борются с Америкой как только могут. Значит, они решили... кофейный напиток американо переименовать в канадиано.
8: Где-то это уже было.
2: Да, когда французы что-то там отказывались вместе с НАТО на кого-то нападать, американцы переназывали French fries, это, ну, картошку фри, во Freedom fries.
7: Чтобы
2: этим мерзким лягушатникам, вот, понимаешь, американо насолить глупость какая-то.
8: Переименовывали в другой стране.
2: Да.
8: Я помню, кто был инициатором этой идеи. А, опять же, если я не ошибаюсь, надо погуглить, но поиндексить. Дмитрий Анатольевич Медведев предложил американо называть русиану. Была, по-моему, такая история.
2: Что-то такое помню. Не помню, кто.
8: Не прижилось, правда.
2: Немедленно вспоминается еще и другое. То есть американцы, канадцы-то они тихие, в моем понимании. Американцы-то погаже будут. Это вообще несправедливо, кстати. А вот какие-нибудь жители Гондураса, они американцы или нет? Или гондурасчане? А в Колумбии американцы живут или колумбийцы? Почему американцы только вот эти, а канадцы не американцы? Они канадцы. Несерьезно. Но самые мерзкие проживают в США. Они, когда на Ирак нападали, они немедленно организовали выпуск туалетной бумаги с портретами Саддама Хусейна. И все это, как ты понимаешь, там дикими вообще количествами раскупалось. А-а-а, как здорово, как весело, смешно и всякое такое. Ну, такой уровень. Как говорил Чарльз Диккенс, американцы созданы для того, чтобы опошлить вообще все на свете. Вот.
8: Я, кстати, нашел. И оказывается, это не Медведев. А, значит, 16 ноября 2016 года на заседании Евразийского межпарламентского совета в Москве во время церемонии подписания соглашения белорусский коллега Медведева Андрей Кобяков, видимо, премьер-министр, сказал, что настроиться на работу ему помог кофе. Медведев подхватил тему и заявил, да, говорит, дайте мне американо. Это вообще не политкорректно звучит. Давайте американо переименуем. А вот название «русиана» предложил не Медведев, а представитель армянской делегации, премьер-министр Армении Карен Карапетян. Так что стало это мемом у нас, и во многих, кстати, местах стали подавать... Ну, тем не менее, многие заведения стали подавать «русиана», и, в общем, это был довольно популярный такой тренд некоторое время.
7: Мне, кстати, относительно недавно сделали замечание в одном, ну, там, небольшом ресторане, а я большая фанатка именно американо, то есть без там молока, сливок и всего остального. И сделала я заказ, и вот женщина за соседним столиком сидела и как-то так ворчливо, значит, говорит, почему это называется американо? Я говорю, а как, ну, если в меню так, я говорю, как я должна назвать? Просто черный кофе. Я говорю, хорошо. Говорю, мне, пожалуйста, кружечку просто черного.
2: Что из этого должен понять официант? А он сразу спросит, эспрессо, американо?
7: Официант уже ушел. Да. То есть это я была вынуждена выслушать это одна.
2: Ну,
7: иногда так бывает.
2: Я бы сделал не так. Я бы какой-нибудь этот надо специфический рецепт, во-первых, что это должен быть вот такой кофе, но в него досыпано дубовой коры, например.
8: Например, да.
2: Утрирую. Или и это сказать. Например. Да, кофе по-русски. Не надо. Русиано. Это уже что-то чужое, так сказать, от итальянцев.
7: Ну, ирландский кофе же есть.
2: Его за рулем пить нельзя. Да.
7: Ну,
2: есть ирландский.
7: Есть же
2: вот
7: такой,
2: и русский, да. Вот так вот правильно было бы. И везде бы всем говорю... Пьете. Кофе по-русски я пью, в отличие от вас, балбесов. Вот.
8: А у нас же есть, у нас же изобрели некий кофе популярный.
2: Лавандовый раф.
8: Да, раф у нас изобрели. Это российская история.
7: Какой-нибудь карамельный, сладкий
8: морской суп. Раф придумали в России, и название, собственно, тоже.
2: Раф его и придумал, поэтому...
8: Это самостоятельный, да, видимо, раф и придумал.
2: Да.
8: Так что так, есть у нас тоже. Чем удивить.
7: Но он очень сладкий и калорийный. Там и сливки, и молоко, и в этом плане очень...
2: Каждому свое. Кто-то любит.
7: От кофе
2: такой,
7: там мало что остается. Ну ладно, это на вкус и цвет, как бы все всем понятное дело. А вот в Китае, кстати говоря, предложили убрать английский язык из учебной программы. Там один из педагогов говорит, что вообще-то вот эти вот все часы, которые отведены на английский язык, хорошо бы историю собственной страны побольше преподавать, нежели учить в таком количестве английский язык. Так что тоже идея в целом.
2: Ну, это такое политизированное, то есть, с одной стороны, ну...
7: Но это не решение, да, это предложение.
2: Так сказать, конечно, да, безусловно, но что касается английского языка, тут дело-то даже не в Америке и не в Британии, как в государственных образованиях. Это, во-первых, язык международного общения. Ну, вот маленький китайчонок, сейчас вот он растет, и на каком языке ты будешь общаться, я тебя уверяю, не на китайском. Его людям из других языков тяжело выучить. На английском будешь разговаривать, так почему же его учить не надо, это раз. Второе, на английском языке такое количество самой разнообразной литературы, начиная от глубочайшей науки и заканчивая Гарри Поттером, что ну, это безумие просто не знать его, кое-кого чего вообще. Вон все средние века на мертвой латыни вся Европа писала науку, творчество разнообразное, общались, медицина и прочее, на мертвом языке. Почему? Потому что это язык международного общения. Вне зависимости от того, нравится вам Древний Рим, не нравится, вот так сложилось, будьте любезны. Претендуешь? Соответствуй. Неправильно. Но историю знать надо.
7: Давайте расскажем, а то у нас как-то время быстро летит, что у нас происходит. Вот одно из решений президента России, я его отметила, он решил создать комиссию по применению ограничений против релокантов-нарушителей. Что имеется в виду, если теперь это объяснять каким-то нормальным языком? Те замороженные средства релокантов, которые у нас есть на территории Российской Федерации, брать их и использовать, что очень гуманно, я считаю, для родственников, в том числе, ну, там, пожилых родителей, допустим, вот тех самых релокантов. То есть тут, с одной стороны, конечно, можно задаваться вопросом, пусть сам релокант решает эту проблему.
2: Если ему запрещено управлять
7: счетами. Ну, как бы вот он принял такое решение, что он всех бросил, уехал, пусть сам...
2: Да.
7: А с другой стороны, не всегда даже те же самые родители либо ближайшие родственники поддерживают решение вот этого человека.
2: Во-первых, они за него не отвечают. Начнем отсюда. Во-вторых, есть какой-нибудь там, я не знаю, этот сыновний дочерний долг, который тебя обязывает просто заботиться о родителях. Хотя бывают такие свиньи, которым на это наплевать. Ну вот, деньги на счетах, условно скажем, арестованы. Этот самый релокант ими пользоваться не может. А тут остались родители. Это невероятная просто доброта государства российского и его главы, который распорядился, ну, давайте им деньги. Да, мы не такие, как вы. Мы еще и помогаем. Там суммы, наверное, не сильно большие, но сам факт, мое почтение, да.
7: Вот, ну,
2: это,
7: да.
2: Вот это по-людски, да.
7: Если представить, что была бы такая комиссия с неким фондом замороженных денег на Украине, мы знаем, что эти деньги пошли бы по совершенно другим, ну, к примеру, да,
2: генеральному прокурору в сейф.
7: Назовем это так. Петр, что думаешь по поводу этого решения?
8: Ну, это, на мой взгляд, такое больше как бы обеспечительная мера. Это, я так понимаю, ну, про средства речь идет, если наступает административная ответственность, ну, например, по исполнению или неисполнению обязанностей иноагента. За это положен штраф, несколько раз платится штраф прогрессирующий, и многие отказываются его платить. Вот, соответственно, в отношении этих людей указом вводятся конкретные меры, которые могут быть к нему применены, как то, ну, например, запрет на ведение хозяйственной деятельности, там, регистрацию ИП и так далее и тому подобное. То есть это такая техническая, на мой взгляд, большая история, мне кажется, чем что-то такое понятийное. Потому что, в общем, понятно, что взыскать с них средства каким-то образом надо, и если у него здесь есть счет, то они могут быть взысканы оттуда. Это как, знаете, ну вот, например, если вы не платите, там, не знаю, штраф ГИБДД, вот, его с вас или налоги, например, то с вас взыщут, могут заморозить, например, счет на ИП. Вот, очевидно, что в отношении граждан, которые там проживают в другой стране, наверное, такие меры как-то там были ограничены, а теперь нет. Я понимаю это так, то есть это не то, что вот теперь мы у них все деньги отнимем. И еще раз, это важно, это люди, которые уклоняются от исполнения обязанностей по административной или уголовной ответственности. То есть они сначала должны быть судом признаны виновными, против них должны быть введены вот эти меры, ну и так далее. Они еще и должны уклоняться. То есть, если они не уклоняются, то ладно, они нормально. Вот.
7: Одна интересная, забавная новость, но это не скажу прям новость, но это то, что гуляет сегодня в интернете по поводу одного из релокантов-иноагентов Максима Галкина. Мы помним, что несколько месяцев мы слышали, что якобы какие-то девочки везде визжат от того, какой красивый, накачанный Максим Галкин.
8: Не только девочки, но и бабушки.
7: И бабушки, да.
8: Хотя бы как минимум одна.
7: В случае. Но она не визжала.
8: Это в общем. Ходят слухи.
7: Ходят.
8: Бывало
7: и значит,
8: такое.
7: Было куча разных, ну, там, кадров, как видео, так и фото, где он там весь накачанный, пресс, все дела, и как прекрасно, значит, старость ему
2: идёт.
7: Слава
2: богу, я не видел. Это вот. Еще и старость, а сколько ему лет-то?
7: Нет, ну он же стареет, как все мы постепенно все
2: Петр,
7: равно.
2: Петр, этому... глянь, пожалуйста, сколько Галкину
7: лет. Это я сейчас не обижаю вас с Петром. Это я к тому, что он вот с возрастом начинает... В общем, не важно. Важно то, сколько ему лет. Ладно, сейчас разберемся. Важно то, что появились сегодня новые кадры. Он там вернулся из каких-то поездок.
8: Ему 50, полтинничек ему.
2: Так, да.
7: Стоит, а там вот кузень такой... И куда-то кубики все неожиданно делись. И тут встает вопрос теперь у всех фанаток в том числе. Искусственный интеллект был теми кубиками?
8: Или это скорее фотошоп, я бы даже сказал.
2: Искусственный интеллект не особо. Это одно из проявлений искусственного интеллекта. Фотошоп. Я, кстати, о птичках долго думал. Тут вот этот artificial intelligence. Это же это по-русски не искусственный интеллект. Но если правильно перевести, то это имитация интеллекта. Это как цветы настоящие и искусственные. Как ты понимаешь, ничего общего одно с другим, ну, кроме некоторых аспектов внешнего вида, не имеет. Это не про интеллект, это про имитацию интеллекта. Вернемся к Галкину. Для того, чтобы на животе были так называемые кубики, я затрудняюсь представить, каков размах самодисциплины. Это вот... приходить вовремя на работу, там работать, ходить там три раза в неделю в спортзал, это все полная фигня по сравнению с едой. Потолок дисциплины – это еда, ограничение себя в еде, ничего страшнее нету. Я, ну, удивлен, что на Галкине что-то там нарисованы, какие-то кубики в 50 лет. Я в такое вообще никогда не поверю. Вранье, фотошоп и все такое. А пузо, ну что, ну вот пузо.
8: Ну да, кубики это тяжело, кубики это...

0: вот к соревнованиям, например, могут к этой форме подойти. Да. И тогда сделать фотографию.
1: И это молодые люди, где обмен веществ другой
2: совершенно.
1: Да, а тут в полтинник, дурь какая-то. Зачем тебе это надо? Эти дикие самоограничения, зачем? Они здоровью-то, кстати, пользы большой не несут. Нет.
2: Давайте произнесем ту фамилию, про которую мы уже давно забыли, но в определенный период нашей жизни ни один день не обходился без этой истории. Боже. Лариса Долина.
1: О, так, что с ней?
2: Она добилась своего. Суд взыскал 114 миллионов рублей с мошенников, которые ее обманули.
1: Здесь мы имеем дело с так называемым творчеством журналистов. Вот суд взыскал, это значит забрали 114 миллионов. Забрали.
2: Угу. Если вы, а тот еще не забрали.
1: Если вы русским языком владеете. Угу. Суд постановил взыскать. Я вас уверяю, у этих людей ни копейки не нашли вообще. И как это с них изымать
2: будут? Ну и учитывая, что их уже там, по-моему, приговорили к определенному.
1: И уже часть уехала на СВО, угу. все понятно. Кто там что взыскивать будет? Ну...
2: А с родственников в такой ситуации? Нет,
1: если даже взыскать, то это растянется на какие-то длинные годы, если действительно все это будут взыскивать.
0: Да,
1: ну, и... да, интересно другое. А по остальным членам, так сказать, гражданам нашего общества, такое же внимание, когда какую-нибудь бабушку там опрокинут на 10 миллионов, тоже
2: ловят? Для меня все равно вопрос, как происходит, когда та или иная бабушка приходит в банк, и откуда-то либо снимает эти, да,
1: конечно,
2: там со своих счетов,
1: да.
2: либо, значит, кредит оформляет на... Для меня это до сих пор большой вопрос, как это возможно.
0: Да, ну, сейчас сложнее вопроса. Стало уже.
1: Банку прикольно, да, деньги раздавать налево-направо, то какие-то счета открывать, то куда-то там переводить по 10 миллионов и прочее. То какие... Я помню, какие-то эти сказки мне надо было отправить... Давно еще, там, 2010-й, на нет, вру, после 2012 года. Мне, помощнице моей, надо отправить к тебе на историческую родину 15 или 20 тысяч рублей. Я их в банкомат пихаю, а он мне сообщает, что вы тут это, похоже, терроризм спонсируете, больше 15 тысяч отправить нельзя. Что за бред? Какой терроризм? А бабушка, значит, которая по 10 миллионов переводит, это нормально. Угу. Тут вы пятнаху видите и не даете запихать в банкомат. А здесь, значит, банкуй как хочешь, налево-направо. Обман какой-то. То есть это страшное неуважение по отношению к гражданам и пособничество мошенничеству. Я бы это расценил только так. Хорошо, что все краники закрутили уже.
2: Да, там сейчас в этом плане все ужесточили, и вот таких историй, на самом деле, мы давно, ну, вот в средства массовой информации они не попадали. Надеюсь, что оно так и правда как-то стало меньше. Но помните про отпуск? Я вам тоже рассказывала, когда я решила оплатить отпуск, а мне резко заблокировали все счета, сказав, что я мошенница, раз такую сумму там по QR-коду решила перевести. Причем со мной пообщались по телефону. Говорят, не, мы вам, значит, верим. Вы там под влиянием кого-то.
1: И претензий никаких не предъявишь. Что это?
2: Нет, а я потом добилась того, что, то есть я согласилась, ладно, вы думаете, что я под влиянием, но почему вы мне заблокировали не один, а два счета сразу? И я хотя бы доказала в итоге, то есть там мне, значит, банк официально передо мной там, значит, извинялся, что второй счет не имели права блокировать. Но, правда, ситуацию это никаким образом уже постфактум не меняло.
1: Обидно.
2: Уже все равно как бы как было, так и было, поэтому, да, были разные совершенно
1: истории. Как говорится, лучше перебдеть, чем не добить.
2: Но, с другой стороны, да, то есть я тоже с каким-то даже пониманием, потому что это вот тогда был прям пик борьбы с мошенничеством, все это только массово началось, и я даже с неким пониманием к этому отнеслась, хотя с другой стороны, все равно определенное раздражение, когда ты понимаешь, что ты не мошенник и не переводишь куда-то там налево и направо, то это...
1: Я не знаю, вот лично для меня это личная ходьба в учреждение, там общение. Вы мне полдня рабочего угробите просто потому, что вот оно у вас вот так работает. Конечно, это раздражает, так быть не должно.
2: 5 минут есть, даже уже меньше, про кино. Кто что может посоветовать?
1: Я посмотрел 4 эпизода сериала «Трудно быть богом».
2: И как?
1: местами остался

0: в недоумении. То есть там взята литературная основа, книжка братьев Стругацких, вынуты оттуда герои, и внутри сериала разворачиваются абсолютно, вот совершенно другие события, которых в книжке практически и рядом нет.
1: Но сериал по мотивам?
0: Наверное, да.
1: Это же важное уточнение всегда.
2: Да. Да. Я слышал мнение, что он просто как бы в этой вселенной, на этой планете. А
0: нет,
2: все остальное там довольно, в общем...
0: Там Дон Румата, Дон Кондор, если кто книжку читал, все-всех знают, но разворачиваются совершенно, абсолютно просто другие события. И это у меня вызвало серьезное недоумение, зачем так сделано. То есть если это у вас какая-то вселенная, где... в Средневековье на планете, а туда землян из светлого будущего внедряют, это понятно. Если это отмести, недоумение любителя книжки, то это такое приключенческое кино, фантастическое.
1: Снято хорошо?
0: Ну, будем откровенны, я такого размаха у нас не видел. То есть там серьезнейшие декорации, попытки сделать из этого «Игру престолов», что само по себе заслуживает уважения. Вот. Ну, наверное, на целевую аудиторию, то есть на подростков, ну, смело смотреть можно. Вот так я с другой стороны вообще, вот в данном случае смотрю просто с другой стороны. До того ничего подобного в Российской Федерации не снимали. Я это не то, что я там закричал от восторга. Нет, это приключенческое кино в... декорациях, так сказать, трудно быть богом. Ну, кому интересно, смотрите смело. Мы его, конечно, разберем немного погодя. Какие заклепки нам не понравились и прочее.
1: Но там же еще несколько серий должно быть.
0: Пока четыре показали, да. Там, наверное, 10, да. Ну, посмотрим. Да.
1: Петр, смотрел что-нибудь?
2: Ну, нет, из того, что стоило бы отметить, нет. Я уже все, что смотрел, я продолжал смотреть там несколько тех же сериалов, что и смотрел. Такого вот прям нового. Вроде ничего не видел. Я Дмитрий Юрьевич советовал глянуть фильм прикольный, «Мэйдэй» называется. Вот. Ну, чистый «Красная жара», так судя по трейлеру. Я думаю, что мы когда-нибудь у нас с ним дойдет. Ну, это поржать прямо, мне кажется, то, что надо. Там американский летчик, значит, его то ли сбивают, то ли что-то. Он попадает в Россию. Он, там у него, значит, какой-то друг, который очень любит Америку. И они тут, значит, вот, побеждают зло. Мне кажется, это может быть забавно. Трейлер меня воодушевил. Я прям как будто вот увидел вот эти вот старые антисоветские фильмы все.
0: Совершенно секретно, да?
2: Ну да. Ну, совершенно секретно, был, блестящая да. комедия. Нет, а именно вот какой-нибудь там, что там было, «Красный рассвет», там, по-моему, был вот такие вот...
0: Но это не комедия.
2: Нет, а это тоже не комедия. Это, мне кажется, это...
0: Говорят, серьезно. Петр, говорят, вышел второй сезон «Мобленда», который «Мобленд».
2: Не слышал. Вышел, надо смотреть.
0: «Гангстерленд». Да, надо смотреть, да.
1: А я, кстати, так и не досмотрела. И у этих «Друзей и соседей» тоже, я помню, что на какой-то пятый или шестой.
2: «Друзей и соседей» второй сезон так себе, а первый отличный. А вот «Мобленд» посмотрим, потому что они вроде его снимали сразу, все вместе, мне кажется. Поэтому, может быть, и норм. Посмотрим.
0: Поглядим.
1: Я досмотрела третий сезон сериала «Укрытие», который я вам тоже рекомендовала, если будет возможность посмотреть. Но, очевидно, будет четвертый сезон. Там они оставили, что все как бы еще вопросов очень много. Но, честно говоря, по сравнению с первым сезоном, уже это начинает быть немножечко тягомотно. Вот это вот постапокалипсис. Но это очень частая ситуация. Бывает.
0: Тяжело, да.
1: Да, тяжело, наверное, в целом.
2: Оно еще по сюжету довольно однообразное, по месту действий, там вот это много очень, вот, так сказать, обстоятельств они решают многое.
1: Ну да, это жанр же такой, да. довольно популярный, поэтому плюс-минус мы заведомо понимаем, что там произошло. Будем заканчивать на этом, друзья. Татьяна Ладеева, Петр Лидов, Дмитрий Юрьевич остается. Мы вам с Петром желаем хорошего вечера.
0: Спасибо, Татьяна, спасибо, Петр.
2: Всего доброго.
3: Узнать за 90 секунд. Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич. А на груди у вас небольшая родинка. Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его изгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Юрий Ушаков сообщил подробности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В ДНР построено свыше 200 медицинских объектов за 4 года. В горах Кабардино-Балкарии приостановили спасательные работы. Об этом и не только. Подробнее далее. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим американским коллегой положительно оценил посреднические усилия Соединенных Штатов и лично Дональда Трампа в вопросах урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
2: Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий.
1: Юрий Ушаков подчеркнул, что разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут оперативно созваниваться друг с другом. Свыше 200 медицинских объектов построены и восстановлены в Донецкой Народной Республике с 2022 года. Сейчас там ведутся работы по обновлению еще двух медучреждений. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава ДНР Денис Пушилин ознакомились с работой новой поликлиники и модульного приемного отделения скорой помощи Республиканской клинической больницы имени Калинина в Донецке. Российские импортозамещенные самолеты МС-21 и Суперджет закончат испытательные сертификационные программы в ближайшее время. Об этом по итогам стратсессии по технологической политике рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов. Россия собрала уже 113,5 миллионов тонн зерна. Это значительно превышает показатели прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Кроме того, он отметил, что в ближайшие недели будет набирать обороты озимый сев. По его словам, аграриев необходимо дополнительно поддерживать в текущей ситуации, чтобы осенние полевые работы прошли штатно. Патрушев подчеркнул, что затоваривание в зернопроизводящих регионах России допускать нельзя, поэтому Кабмин держит на особом контроле вопросы логистики. Поисково-спасательные работы в горах Кабардино-Балкарии, где на альпинистов сошла лавина, приостановлены из-за плохой погоды. Об этом сообщает Главное управление МЧС по республике. Напомню, 6 сентября Главное управление МЧС информировало, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безингийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. По последним данным, погибли 12 человек, шестеро пострадали. Судьба еще 5 человек остается неизвестной. По информации ведомства, утром планируется возобновить поисково-спасательные работы. Отмечается, что к настоящему времени 12 тел альпинистов спасатели эвакуировали. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс Радио Спутник». Мы следим за повесткой круглосуточно. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Слушайте «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
3: Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
4: Добрый вечер, Михаил Леонидович.
3: Хорошее ли у вас настроение?
4: Как всегда, да.
3: Вот удивительно, да, вот у нас с вами всегда хорошее настроение, просто вот удивительно совершенно. Я всем рекомендую брать с нас пример.
4: Правильный обмен веществ, да. Хорошее питание, крепкий сон, жизнерадостный взгляд на жизнь.
3: Вот-вот-вот, меня просто врачи учили, что самый страшный фактор, который вызывает старение, это стресс.
4: Да,
3: поэтому с ним надо бороться. А лучший способ бороться со стрессом – это всегда улыбаться. Дмитрий Юрьевич, у меня для вас новость. Вот я, понимаете, я вот как бы вот уже... Сегодня у нас вторник. Я уже, можно сказать, второй день пребываю в состоянии некоторого удивления. Вы себе представляете, в Германии на земельных выборах земля такая там, Саксония-Анхальт, да, правящая партия, ну, правящая коалиция, да, совершила, как бы, я не знаю, как это даже назвать, сеппуку, да, такой японский обряд, да, вчистую проиграв партии «Альтернатива для Германии». Более того, злые языки, ну, вы понимаете, да, с ними очень трудно спорить, поскольку они всегда анонимны. Но зато они всегда все знают. Так вот, злые языки говорят, что на самом деле там было больше 50%. Но разными способами, типа там голосование по почте, там туда-сюда, аж до 44 опустили. Ну вот я считаю, что это на самом деле некоторое... Не просто событие, а это такое событище, прямо вот, ой-ой-ой.
4: Опустили, а все равно не помогло. Настолько серьезен разрыв. Все равно не помогло. Мне нравится вот это слово «Анхальт». Это же это, как его, «Анхальт Цербская». Мы помним одного персонажа из отечественной истории. Родная для нас земля, да, это, если я правильно помню, это же бывшая ГДР. Конечно. А там западных не любят, откровенно не любят. Они любят, потому что они их обманули, обещали какое-то это демократическое... Да, демократическое счастье, повышенное благосостояние, а уничтожили промышленность и сделали их людьми второго и третьего сорта. И вот так вот получилось нехорошо. Естественно, они никаких этих мерцев на дух не переносят. И всю эту западно-германскую политику тоже. Жили нормально, а вы все испортили. Обидно людям.
3: Обидно. Но я бы сказал еще одну вещь. Ну, во-первых, будет очень скоро, одновременно с нами, 20 числа, выборы в еще одной земле, Мекленбург-Передняя Померания, там же в ГДР. Да, там мало населения, это такой север, да, помните, в Штирлице, да, вы мекленбуржец, все северяне экономят на гласных. Я как сейчас помню, да, но дело не в этом. А дело в том, что есть одна маленькая тонкость. Ну, во-первых, все, что восточней Берлина в Германии, там очень велика доля славянской крови, там 50%. Кстати, именно поэтому Пруссия всех и задолбала, потому что пруссаки на самом деле во многом славяне, о чем как бы многие забывают. Но я бы отметил вот что. Дело в том, что и Мерц, и предыдущий канцлер по фамилии, если память не изменяет, Шольц. А и предыдущий канцлер, там еще как бы была такая мадам Меркель, если не память не изменяет, которая как бы очень гордится тем, что она кидалова. Так вот, это все была модель. Это была политическая модель. Да, политический проект либеральной элиты. Ну, мы понимаем, если демократия – это власть демократов, то либерализм – это власть банкиров.
4: Власть либералов,
3: банкиров,
4: да. Банкиров.
3: Так вот, и на самом деле то, что произошло в Саксонии, это демонстрация, публичная демонстрация. Мы-то это понимали уже давно, но теперь это стало публичным фактором того, что либеральный политический проект закончился. И вот это, мне кажется, даже более важно, чем там количество голосов, которые получила АДГ. Потому что Германия попала в чрезвычайно неприятную ситуацию. Вот вспомним конец 80-х. В конце 80-х, конечно же, это было очень тяжелое время для СССР, и закончилось это для многих крайне плохо. Но, тем не менее, была некая внутренняя уверенность. Ну, хорошо, сейчас будем строить капитализм. Глядишь, и получится что-то. Да, альтернатива была. А вот какая альтернатива сегодня у Германии? И вот тут, мне кажется, они попадут в очень неприятную ситуацию.
4: Да уже, наверное, попали. То есть голосование граждан таким образом, оно ж о чем говорит? Вы не справились. Неведомо, что обещали, ну, перед выборами-то все, конечно, обещают, и никто за несделанное никогда и нигде не отвечает, но здесь уже результаты деятельности настолько налицо, что я не знаю, развалился Советский Союз, они же получили вот сразу, просто с разбегу Западная Германия, сразу, мало того, что присоединили ГДР, Горбачев подарил, так еще и обрели гигантский рынок сбыта в лице, так сказать, Российской Федерации. А из России поперли ресурсы, о которых и мечтать никто не мог по такой цене. В результате с трупа СССР они и забогатели. То есть все вот эти вот, я не знаю, все их европейское благосостояние последних десятилетий, оно же только по этой причине. Я, когда был относительно молодым, и даже не побоюсь такого слова, маленьким, там работать надо было все время, и все христианские ценности складывались ровно в две главных, так сказать, этих идеи. Первое – работать, как Господь сказал, в поте лица своего будешь добывать, раз, и копить, два. Из чего вырастало чудовищное жлобство, потому, ну, с нашей точки зрения, копеечку к копеечке, потому что иначе ты не выживешь в этом чудесном обществе. А тут вдруг какие-то кредиты, никто ни за что не отвечает, никто ни в чем не виноват. Прекрасно жить уже надо вот сегодня, вот сейчас. Ой, все изменилось напрочь. И в США, кстати, тоже, да и везде. Ну и вот результаты вашей этой замечательной жизни. Вы все профукали, и российские ресурсы, и рынок сбыта. А кто? Да вот эти барбосы, начиная с Меркеля, дальше Шольц, и вот он ваш Мерц. Вот втроем они вам вот эту, это при них вся эта прелесть, так сказать, началась, и вот она завершается благополучно. Это, с одной стороны-то, страшно. А кто у вас там к власти придет? Какая-нибудь, как во Франции, там Марин Ле Пен, про папашу, которой лучше даже и не говорить, да и сама она такая же, это же какие-то серьезно правые силы. А чего они хотят, а что они делать будут? Вот вы зашли в такую, так сказать, турбулентность, выберетесь ли вы из нее? Это вот, по-моему, Михаил Леонидович, очень большой вопрос. Настолько там все серьезно поломано, изгажено, и самое главное, нет элиты, которая способна взять это в железные лапы и построить обратно. Их просто нет. Все ушло, весь пар ушел в либеральный свисток. А работать-то кто будет? А работать уже и некому.
3: Это даже еще и хуже. Потому что, может, работать-то они и готовы. Ну, работяги. Но их воткнули в ситуацию, с которой вообще ничего нельзя сделать, потому что нету смысла ради чего работать. Ну, как бы ради чего работать? Чтобы у банкиров было больше денег? При той зарплате, которая у них есть, и при той как бы ситуации работать бессмысленно. Кстати, я, прошу прощения, отвлекусь. Значит, есть у нас такой очень известный адвокат, Юрий Иванов. Он знаменит тем, что он в начале 90-х, там, в 93-м, он сначала был в 80-е годы диссидентом, хотя его папа был большой адмирал, а потом, значит, защищал коммунистов. А потом он был депутатом Госдумы, вот, КПРФ. И когда он был депутатом Госдумы, он ездил в Страсбург. Ну, там, как это называется, пассия. И там он встречался вот с папой Марин Ле Пен. Жан-Мари Ле Пен его, по-моему, зовут. Он еще жив, по-моему, или же умер, но совсем недавно. Вот. И спросил его, товарищ Иванов наш, скажи, товарищ Ле Пен, за какую команду ты болел? Ну, тот говорит, я болел вот за такую-то команду, в 50-е годы. Там играл знаменитый Жюст Фонтен, который до сих пор лучший бомбардир чемпионатов мира по футболу. Он в 58-м году, по-моему, 14 голов забил. Вот когда бразильцы первый раз выиграли в Швеции. Вот. А на что, значит, его и спрашивает Юрий Иванов. А скажи мне, товарищ Ле Пен, а какой был состав у этой твоей любимой команды? Ну, тут Фонтена вспомнил, еще кого-то одного или двух вспомнил. А ему, значит, Иванов весь состав французской этой команды и выдал. Тот совершенно обалдел. А Иванов такой человек, что он любой текст, который он прочитал, помнит наизусть. Вот эти он меня совершенно потряс. Вот, ну это просто отступление, да, как бы вот такая вот байка, да, какие люди у нас есть. Не хухры-мухры. Так вот, что я хочу сказать, что проблема-то у этих перцев, прости господи, не в том, что они не могут работать, они могут работать, ну, по крайней мере, значительная их часть. Да, им очень трудно, потому что понаехали тут, да, у них там этих мигрантов немереное количество, эти-то точно работать не хотят, эти хотят получать денежки от этого государства всеобщего благополучия за чужой счет. Но ради чего работать, совершенно непонятно. То есть политического проекта, то есть желающих влезть, ну, как бы на посты министров много или депутатов, но никто не может предъявить людям какую-то идею. И вот это самое страшное, что там есть. Потому что если, представьте себе картиночку, да, вот стоит такая толпа раздраженная, она еще не злобная, она... Просто раздраженная.
4: Раздраженная, да.
3: Да, и тебя вот туда выкидывают и говорят, ты должен с ними поговорить. Ну вот что будет, если какой-нибудь человек, который к этому не готов, начнет говорить? Его рано или поздно побьют. Возможно, руками, да. А возможно, и ногами, а возможно, и палками. Да? Очень даже может быть, что после этого он оттуда уже живым не вернется. Так вот, у них сейчас ровно вот такая вот ситуация. Людей, которые раздражены, много, а что сказать, никто не знает. Вот это я считаю...
4: А нечего говорить, да. Я буквально вчера, наверное, читал какую-то новость, что, по-моему, концерн «Мерседес» заявляет рабочим, что либо вы соглашаетесь с урезанием зарплаты вдвое, либо идете на улицу. Вот это да, вот это я понимаю. Борьба за права, так сказать. Отлично, отлично. Там 50 тысяч на улице выставили, здесь красота. Вместо того, чтобы бороться с китайцами и повышать, там как-то, я не знаю, рационализировать, улучшать производство немецких автомобилей, которыми и славится Германия во всем мире, нет. Вместо этого мы закрываем заводы, рабочих отправляем на улицу. Оттас.
3: Ну, насчет того, что славится... Я знаю много людей, которые покупали «Мерседесы» последние годы. Они, в общем...
4: «Мерседес» уже не тот.
3: Не тот. Да. Да, вот помните, вот в нашем, когда мы были молодые, вот тогда был «Мерседес», такой «Мерседес».
4: И небо было синее, и трава зеленее, сахар слаще. Про девок даже вспоминать не будем.
3: Но вот понимаете, вот самое главное – это все-таки «Мерседесы». А вот молодежь, которая нам может не поверить, я открою страшную тайну. Проблема не в том, лучше был «Мерседес» или хуже. Это уж кому чё. Кто любит, чтобы все было электронное, ему лучше современные. А кто любит, чтобы можно было... ручками рычажки нажимать, тому, значит, хорошо то. Главное свойство «Мерседеса» тех времен было то, что он не ломался.
4: Да.
3: Вообще.
4: Были времена, да. Больше всех не ломались, конечно, «Тойоты», потому что японцы еще более свирепы, чем немцы, подходят. Но «Тойота» была в те времена, она была какая-то безликая, так скажем. А вот «Мерседес» – это с лицом, так сказать, серьезный автомобиль.
3: Ну, надо учесть, что «Мерседесы» не ломались уже в 50-е годы, а «Тойота» стала не ломаться только в конце 70-х. То есть да. «Мерседес» в этом смысле «Тойота» обогнал. Но теперь все наоборот, потому что «Тойоты» еще не ломаются, а «Мерседесы» уже ломаются.
4: Уже все.
3: Уже все, да. И вот что я хочу сказать по этому поводу, что это же тоже вещь, которую люди чувствуют. То есть вот они сидят в этой самой Германии и чувствуют, что им приходится покупать чужую продукцию, потому что своя становится слишком дорогая, потому что высокие налоги, потому что очень много рабочих. Да. В Германии, например, дико сложно уволить человека. Почти невозможно. Вот. И это создает определенные проблемы. То есть легче обанкротить компанию, чем уволить из нее там 10% работяг, даже если им совершенно нечего делать. Вот. Но это же все кормит колоссальное количество прихлебателей. От, значит, вот мусульман и негров, которые... Я их как бы разделил, хотя на самом деле большая часть тех негров, которые приехали из Африки, они как раз мусульмане.
4: Хотя я, извините, вас перебью. Вот на этой неделе, на прошедшей, делал выпуск новостей. Вот там некий замечательный Махмуд, заехавший в Германию с тремя женами официально. У него от трех жен 32 ребенка. На них он получает, приготовьтесь, в год на себя, трех жен, детей, 100 тысяч евро. При этом, естественно, чем... Да, это мало, как вы понимаете. Это кроме этого, Махмуд детей. Еще немножко торгует наркотой, немножко там кого-то крышует, немножко вымогает, так, по мелочам всякое. И прекрасно, вдумайтесь, какую нагрузку это создает на социалку Германии. Вот эти 32 детей, жена, бабушка, дедушка, вторая бабушка, дедушка, кум, брат, сват, все здесь, и всем платят пособие от ТАСС.
3: Да, да, и что с этим делать, совершенно непонятно. Причём у меня, будете смеяться, был сосед в Москве, палестинец, натуральный палестинец. У него было 9 братьев, которые жили в разных местах. Так вот, они все работали. Один жил в Швеции, другой в Германии, третий в Испании. Но они все работали. Потому что они приехали еще когда? Ну вот, в 90-е годы. Вот. А вот эти, которые понаехали, они в последнее время, они работать не собираются.
4: Зачем? И вот если 100 тысяч евро в год дают, плохо ли? Это тут скорее даже не про палестинцев, а про турков, можно сказать, что они турков после войны завозили в промышленных количествах, их очень много там живет. Так турки работают, извините. И Германия через этих самых турков на Турцию оказывает нечеловеческое влияние. Я вот когда-то жил в Узбекистане и заметил там такую интересную подробность, что граждане Узбекистана, местные жители, они очень не любят стоять в очередях. Они нигде очереди не организуют. Они вот любят толпой вот так вот, чтобы все сразу, и там уже кому повезет. А когда поехали на работу в России, то тамошние друзья говорят, представляешь, теперь наши узбеки строятся в очереди на маршрутках, и своих же земляков, ты что, как баран лезешь в очередь, вставай. Вот, то же самое и Германия, Турция, да, высококвалифицированные рабочие турки из Германии назад на родину развивать промышленности, была же польза, зачем все это испортили, не понимаю.
3: Ну вот... Как мы видим, наконец-то немецкий народ, ну, правда, пока в ГДРовском изводе, но, правда, надо понимать, прошло уже с разрушения ГДР, ну, почти 40 лет.
4: Да, все равно, вот. Все равно они не такие.
3: И все равно они это помнят. Ну, еще там живы их родители, многие помнят, как бы обижали учителей школьных, ГДРовских школьных учителей, выгнали с работы всех. Вообще всех сходу, да, как носителей социального,
4: Да. Вы же детей воспитывать будете.
3: Да. Вот, и, соответственно, в этой ситуации мы видим, что... Я, кстати, с большим интересом жду, ведь это же пример, да? Ну, грубо говоря, очень часто вещь, которая уже назрела, не происходит потому, что ну, она непривычна. А, соответственно, когда вдруг неожиданно, ну, грубо говоря, кто первый скажет, а король-то голый.
4: Да, камешек сорвался, да, и вот, лавина
3: вот
4: сошла.
3: Вот это вот
4: да.
3: Фактически, что произошло, было сказано, что король голый. Вот это вот принципиально важная вещь. Король – это, как понятно, политические элиты Германии. И я жду, что это вызовет очень скоро цепную реакцию и не только в Германии, но и по всей Западной Европе. Потому что именно Германия является ключевым игроком. Кстати, я думаю, что к этому мы уже вернемся после перерыва на новости, но озвучить хочется сейчас. Если вы внимательно слушаете за откровениями Дональда нашего Фредовича, то можно услышать, что он начал задаваться вопросом, а кто заплатит Соединенным Штатам Америки те деньги, которые были даны Европе для того, чтобы их дать Украине? Неважно, в виде денег или в виде, например, вооружений. Есть у меня сильная гипотеза, что денежки эти попытаются возложить на Германию. А потому что больше не на кого.
4: Неплохо, да, вот. Да.
3: Зная нашего Дональда Фредовича, он, конечно, любит, ну, скажем так, поболтать. Есть как бы другие синонимы в русском языке, но нас могут поругать.
4: Да. Это, если мы все поняли, все равно, да.
3: Все равно все поняли. Так вот, но не в этом месте, потому что там, где речь касается денежек, Дональд Фредович серьезен абсолютно.
4: Ну, а поскольку все немецкие банки, они под американцами, то участь их незавидна, этих самых немцев, и ничего вы, супротив США, сделать не сможете. Печально все это, прям какие-то настолько жестокие пертурбации. Ведь, казалось бы, дружи с Россией, получай дешевые ресурсы, развивайся, живи богато и красиво. Нет, нет, мы еще и воевать с вами хотим. Глупость какая-то. За все придется ответить.
3: Придурки, одно слово.
4: Да, да. Уходим на перерыв. Дорогие слушатели, зрители, никуда не уходите, мы сейчас вернемся. Смотрите и слушайте радио «Спутник».
3: Ждем вас.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Минздрава Михаил Мурашко вручили благодарственные письма президента сотрудникам Республиканской клинической больницы имени Калинина в Донецке. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Там уточнили, что Мурашко также почтил память воинов, возложив цветы к вечному огню мемориального комплекса «Саур-могила» Донецкой Народной Республики в день 83-летней годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Часть группы альпинистов, которые погибли в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии, представители Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что руководство Росгвардии оказывает семьям погибших всю необходимую помощь. Вместе с тем в ведомстве опровергли сообщение о гибели военных центра специального назначения «Витязь» при сходе лавины в республике. Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии 6 сентября информировало, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безингийском ущелье. По последним данным, погибли 12 человек, шестеро пострадали. Судьба еще 5 человек остается неизвестной. Жители освобожденных территорий в Донецкой Народной Республике смогут проголосовать на выборах в Госдуму, находясь в пункте временного размещения. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. Он добавил, что одной из обязанностей регионального избиркома является организация выборов, на которых сможет проголосовать максимальное количество людей. В конце августа глава ДНР Денис Пушилин сообщал о начале досрочного голосования на выборах в Государственную Думу в республике с 30 августа. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в 3 дня, с 18 по 20 числа. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Соединенные Штаты оказались в центре переговоров по Украине, поскольку европейские страны не хотят в них участвовать. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. При этом министр отметил, что пока не уверен, чем в итоге завершатся эти переговоры. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели новый телефонный разговор. Телебашню в Махачкале украсит подсветка в честь Дня языков народов России, сообщает российская телевизионная и радиовещательная сеть. На телебашне появятся надписи «Расул Гамзатов» и «День языков народов России». День языков впервые отмечается 8 сентября. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: –
7: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Хазин и Пучков.
8: Возвращаемся в студию и продолжим, ну вот как бы общую такую линию. Обращаю ваше внимание, товарищи слушатели, что произошло не просто для Германии знаменательное событие. У нас вот сейчас идет такой месячник саммитов, ну, двухмесячников. Угу. Сначала у нас уже был саммит ШОС, в выходные будет саммит БРИКС, потом будет саммит АТЭС, и в декабре будет, я не боюсь этого слова, G20. Ну, еще будет много-много-много промежуточного, да. Например, это, конечно, не саммит, но визит, как это, Витька и Зитька, который yeah. произошел на прошлой неделе. Вот, кстати, обращаю ваше внимание, чтобы было понятно, да, какая интересная у нас жизнь. Витёк и Зитёк прилетели в Москву, а потом они полетели в Киев. И Москва им сказала, ну, давайте открываем коридор, летите. А Витёк и Зитёк подумали, сказали, не-не-не-не-не, в Киев мы не полетим, а полетим мы в Жошев вот таким вот способом через Прибалтику, да, а потом поедем на поезде. А почему? А вдруг откуда не возьмись, а вдруг откуда не возьмись, возникнет ракета или дрон, который в их самолет попадет. Ведь всякое же, может быть, бывает, да, откуда они самозарождаются, непонятно откуда. Так вот, что я хочу сказать, что обратите внимание, вот во всех этих саммитах, во всех этих разговорах, которые сейчас все разговаривают, нету ни Германии, ни Западной Европы в виде Брюсселя, не было даже Лондона. То есть они опустили себя, ну, как бы ниже плинтуса.
9: Да, видимо, я так подозреваю, дело не в этом. Они ж, наверное, там же какие-то представители приехали сразу к Зеленскому, как обычно, приводить его в ум, но фигуры не из верхнего эшелона. Видимо, я так подозреваю, что-то в американской позиции очень серьезно поменялось. И раз не приехали первые лица подбадривать клоуна Вову, раз они не приехали, то, наверное, что-то такое произошло, что они в отношении Соединенных Штатов победить не могут. Вот резвились, а тут как-то вот... Никак. Мы же помним, да, визит на Аляску, а после этого стремительное прибытие всей этой шоблы в Вашингтон для бесед с Трампом. И дух Анкориджа в результате куда-то испарился. А теперь что-то не приехали. Раз не приехали, то почему? Кто вас не пустили? Или вы осознаете бессмысленность поездки? Вам сказали, как будет, и ничего уже изменить нельзя. Загадки во тьме, Михаил Леонидович, не пробиться пока.
8: Я могу предположить. Так. Смотрите. Ну вот когда они прилетели, тогда, да, после Анкориджа, они же прилетели с чем? Они прилетели с идеей. И смотри, Дональд Фредович, вот ты тут пытаешься с коварным, с кровавым тираном Путиным общаться, вот. А можно же сделать по-другому, чтобы было красиво. Вот давай сделаем вот так, вот так, вот так и вот так. Значит, теоретически, ну, во-первых, скажем прямо, красиво не получилось. Ну, вот нигде красивой картинки не видно. Видна какая-то, ну, совсем некрасивая, причем сильно хуже, чем была тогда.
9: Да.
8: И, соответственно, они должны снова прилететь, ну, или позвонить, или еще что-то сказать, и сказать, дорогой наш Дональд Фредович, смотри, давай лучше вот ты сделай так, как вот мы тебе предлагаем, и будет красивая картинка. На что Дональд uh-huh. Фредович имеет полное право сказать, где? Ну вот вы тогда говорили, что будет красивая картинка. Где?
9: Uh-huh.
8: Покажите. Причем обращаю внимание, на самом деле некоторые еще их слушаются. Вот обратите внимание, на шоссе
9: uh-huh.
8: три участника, а именно Эрдоган, который внимательно слушает, что говорят в Лондоне, uh-huh. Такаев. Такаев – это такой руководитель, есть такая страна, Казахстан. Вот, тоже внимательно слушает. И примкнувший к ним Моди, который их тоже внимательно слушает, ну, хотя бы потому, что индийцев там в лондонске выше крыши.
9: Uh-huh, uh-huh.
8: И они пристали к Владимиру Владимировичу с предложением сдаться. Ну, примерно с тем же предложением, с которым эти ребята как бы из Лондона ездили вот тогда после Анкориджа в Вашингтон. Владимир да. Владимирович им сказал, ребята, идите. Обращаю внимание, у них были тайные надежды, что к ним присоединится Си.
9: Хм.
8: Си, видимо, как и Трамп, решил, что те красивые картинки, которые они рисуют, ну, как-то они вот как бы не имеют тенденции реализовываться. Или да, давайте скажем немножко по-другому. Помните, был такой фильм «Свадьба в Малиновке»?
9: А как же?
8: Да. И там как бы у пана атамана нету золотого запаса, и хлопцы начали разбегаться. Дмитрий Юрьевич, у панов атаманов из Евросоюза и Лондона плохо с золотым запасом, и хлопцы стали разбегаться. Но и пока не все. Да, вот видите, да. Эрдоган, Такаев. Ну, Моди уже тоже готов разбежаться, но, видимо, как-то локально у него были какие-то соображения. Но он уже как бы у себя там не очень, потому что министр иностранных дел Индии за неделю до этого приезжал к нам.
9: Да, да, да, мы помним.
8: А
9: да.
8: вовсе не в Лондон, да? То есть, иными словами, мы четко совершенно видим такую замечательную картину. Причем я обращаю ваше внимание, это же классика, да? Молодые люди, которые слушают нашу передачу. Посмотрите фильм «Свадьба в Малиновке».
9: Кстати, он практически документальный.
8: Он практически документальный, да. Один к одному. Посмотрите его. Вот это ровно то, что сегодня происходит. Хлопцы начинают разбегаться. Да, у Лондона есть еще возможности напакостить. Я думаю, угу. что атаки на нас дронами со стороны, и не только дронами, но и ракетами со стороны Киева, это британская игра. Значит, агрессия пока словесная Турции на Ближнем Востоке, я думаю, это тоже британская игра. Я не удивлюсь, если они устроят пару-тройку крупных терактов по миру. Ну, теоретически, и очень бы не хотелось, но такая угроза есть, могут и у нас что-нибудь устроить. Uh-huh. Но uh-huh. это уже, выражаясь английским языком, остроумие на лестнице. То есть тебя уже спустили с лестницы, и ты только там понял, что можно ответить. Вот.
9: Да.
8: Я не помню, как это по-английски. Вот. Uh-huh. Я когда-то помнил, но забыл. Так вот, а весь фокус состоит в том, что, ну, как-то вот, хлопцы разбегаются.
9: Да.
8: И отсутствие золотого запаса фатально. Альтернативы нету. Вот мы видим, и в Германии тоже хлопцы разбегаются.
9: Деньги сожгли, результата не получили. Кто у вас, дорогие европейские друзья, занимается разведкой? Где ваши аналитики, которые чего-то там считают, чего-то понимают? Экономику обрушить не смогли. государственный переворот организовать не смогли. Население мутят внутри Российской Федерации. Оно не мутится. Кто это все придумывает? Кто прогнозирует результаты от подобного бреда? Кто за все за это отвечает? И вот, повторюсь, деньги профуканы, а результата нет. А дальше что? Ну вот вы навоевались, да, все, навоевались. Дмитрий, поздравляю. Дальше-то что?
8: Я вот вспоминаю, наш с вами разговор несколько летней давности, еще не здесь, на радио «Спутник», а у вас в студии, в славном городе Санкт-Петербурге, на улице Розенштейна.
9: Розенштейна, да.
8: Да, но потом, чтобы не путать, с другой улицы, где ресторанчик.
9: Да, с Рубинштейном.
8: Так вот, фокус состоит вот в чем. Я тогда сказал, что наша главная... Ну, я не помню сейчас формулировку, разумеется, точно. Наше главное качество, которое враги все время недооценивают, это умение держаться даже в очень плохой ситуации. Вот они рассчитывали, что мы сломаемся. Ну, точнее сказать, они рассчитывали, что у нас в элите есть люди, которые сумеют уговорить нас сломаться. Кстати, опыт такой у них есть. В конце 80-х мы же сломались. Да. В ситуации, да, в которой не надо было ломаться. А вот сегодня мы не сломались. Это самое, вот вы спрашиваете, да, где же их аналитики? А вся проблема состоит в том, что их аналитики умеют считать пушки, танки, деньги. А вот волю, особенно русского человека, они считать не умеют.
9: Ну, я считаю, что они и тогда не просчитали, извините за тавтологию. И тогда для них произошедшее с Советским Союзом это изумление было такого калибра. Вот это да! Мы тут сотни миллиардов на антисоветчину спускаем, а оно взяло и само развалилось. Вовсе не так, как мы это планировали. И пр, и др. Сейчас, мне так кажется, у них ситуация получше, потому что масса подонков, убежавшая отсюда, дает там совершенно конкретные советы, как бы это надо разваливать Российскую Федерацию. Но и тут беда в том, что все эти подонки, они воспитаны западными людьми. Наши подонки. И, соответственно, мыслят, как западные люди, абсолютно не понимая, ничем живет страна, ничем она дышит, ни как она будет в таких ситуациях действовать. Когда читаешь, что они там буровят, только диву даешься. Вы что, нормальных найти не можете, что ли? Или нормальные Россию не предают все-таки и не идут вам,
8: а нормальные предавать Россию не будут.
9: Вот, да, да. И тоже смешно. Вот сейчас в перерыве читал, что всех, кто высказывает какие-то рациональные точки зрения в Европе, тут же объявляют пророссийскими. Видимо, Россия – это последний оплот адекватности и рационализма. А вы, дураки, купайтесь там в собственных фекалиях и наслаждайтесь содеянным.
8: Не, ужас. Ну почему? Ну вот как бы вот эта вот политическая элита германская. Вот эту вот историю в аэропорту Лейпцига, где был найден какой-то дрон, в котором якобы был какой-то...
9: Три, Михаил Леонидович. Одного дрона. Представляете, вот это... Ну, да, даже если люди не причастны, но все, наверное, ролики смотрят, как летит дрон, а у него спереди какая-то проволока закручена.
8: Да.
9: Этой проволокой он обо что-то тыкается, да. Так сказать, мишень, цель... Происходит замыкание, проволочинка об проволочинку, дрон взрывается. Так вот, некий персонаж в аэропорту Лейпцига пнул его ногой и таким образом подбил, понимаете? Вот Дмитрий. Я как-то в растерянности, знаете, вот я вот дрон, оснащенный взрывчаткой, я даже подходить к нему не буду. А тут идиот, значит, пнул ногой, и он не взорвался. Поразительно. А другой дрон, приготовьтесь, засосало в турбину соседнего самолета. И там вместе с лопастями, вместе со взрывчаткой размололо, а самолет уехал. Вот это да. Я, конечно, как говорит мой старший брат, всякое в этой жизни бывало, но так хорошо в первый раз. Дроны, естественно, тут же объявлены российскими. Где у вас экспертиза какая-то? На основании чего? Где специалисты? Что это такое? А, мы не обязаны вам объяснять. Российские, все, закончено.
8: Атас. Дмитрий Ильич, я вам напоминаю, что 11 сентября 2001 года на обломках небоскрёба. Если представляете, что такое, да? Значит, самолеты попали в середину небоскреба.
9: Да? Я, с вашего позволения,

0: написал о том, что я ожидаю крупных терактов, которые американцы сами против себя устроят. В интернете до сих пор висит, да, можете посмотреть. Ну, бог с ним. Так вот, и вот, значит, в этом самолете летел в качестве пилота один якобы нехороший мусульманин, у которого в кармане был паспорт. Так вот, когда все это рухнуло, то сверху лежал этот самый паспорт.
1: Пятерка. Крепкая пятерка, да.
0: Понимаете? Поэтому то, что у вас там как бы нашлись дроны, я не удивлюсь. Более того, я не удивлюсь, если там окажется российская по происхождению взрывчатка. Ну, потому что видит Бог. У хохлов достаточно российской по происхождению взрывчатки.
1: Естественно, да. И дронов российских тоже достаточно.
0: И дронов российских тоже достаточно. Поэтому я даже не буду как бы тут как бы рассуждать не о чем. Понимаете?
1: А вы, кстати, обратили внимание, что когда Зеленский сказал, что они закроют все небо над Россией дронами, то какая реакция последовала из Европы? Никакой. Вообще никакой. Гробовая тишина. А что такого? Ну, сказал и сказал. Ерунда какая. Государственный терроризм.
0: Угу. Ну, ладно. Тут уж мы не будем, да, понимаете, как бы комментировать слова там известного террориста.
1: Только портить.
0: Только
1: да.
0: портить, да. Вот. Хотя, как бы, я же вам присылал этот ролик, где он пляшет и кричит, что он русский, да?
1: Угу, да, да, да.
0: Вот. Но дело не в этом.
1: Это же тоже отлично. Опять, извините, перебью. Это же тоже прекрасно, когда СБУ и ГУР в середине Киева пострелялись, а вот съемки, вот запись. А все говорят по-русски, представляете? А вот какие-то пленки НАБУ подслушивают генерального прокурора и всю его братву. Опять по-русски говорят, да что ж ты будешь делать, а?
0: Это происки Кремля, Дмитрий Юрьевич, даже вопросов. Это однозначно происки Кремля. Их в школе учили на русском, и это, безусловно, происки Кремля. Так вот, ну, даже ежу же понятно, что вот эти вот истории с дронами и там и с некоторыми другими обстоятельствами в Германии, это ну или украинская провокация, или согласованная с украинскими спецслужбами провокация. То есть, иными словами, они уже они настолько потеряли квалификацию, что не могут сами ничего организовать. Тут, правда, есть одна тонкость. Есть такой документ, о котором в Германии не принято говорить, называется «Канцлеракт».
1: Что там?
0: В соответствии с которым как бы каждый канцлер Германии первый визит должен осуществлять в Соединенные Штаты Америки и подписывать некую бумагу, в которой написано, что он отдает под контроль Соединенных Штатов Америки спецслужбы, финансы и еще чего-то. Образование, по-моему, программы учебные в школах.
1: То есть получает ярлык на книжение,
0: получает ярлык на книжение, да. Так вот, представьте себе на секундочку, да, что немецкие спецслужбы не получили указания от своих американских кураторов устраивать такого рода провокации. И тогда немецкая политическая команда в силу того, что своих людей она не контролирует в этом месте, она обратилась к своим, так сказать, друзьям из Киева. Это гипотеза, я ни в коем случае на ней не настаиваю, но если она верна, то это говорит о таком моральном падении политической элиты берлинской, что ни в сказке сказать, ни вслух произнести.
1: Ну, это же в первую очередь политическое решение, то есть это кто-то там, спецслужбам немецкому этому Бундес, БНД, как он там, Бундес Нахрихтендинст, такие советы дает, а вы возьмите и сделайте вот так. Ну вот, сделали, и атас. Какое-то повсеместно такое падение квалификации, только руками развести. Ну, мне кажется, такое просто невозможно. Оно не только возможно, а так и есть.
0: Ну вот, я как бы, понимаете... Ну, как бы вот, ну вот с точки зрения...

0: ну, как бы человека, который немножко понимает, как работает там госслужба и все остальное. У меня была замечательная история. Я некоторое время тому назад, один единственный раз, был на таком мероприятии. Есть такой город Мюнхен, и в нем в октябре или в конце сентября есть такое мероприятие «Октоберфест». Ну, там пьют пиво, да, целую неделю. И я туда как-то один раз забрел с друзьями. А потом мне нужно было лететь на Родос на диалог цивилизации, на аэроплане. И вот я пришел в аэропорт города Мюнхена, время уже пришло, я смотрю, вот, значит, выход, да, гейт. А гейт закрыт, никаких надписей нету, время пришло, я ничего не понимаю, что происходит. И люди вокруг сидят, они тоже такие ошарашенные, вот это что? И тут я очень громко на русском языке говорю, где Ордунг? Почему ничего нет? И тут проходящая мимо тетенька, которая там явно работает, на чистом русском языке мне говорит, милок, вот ты в Афины же летишь? Я говорю, да, в Афины, ну, чтобы попасть на Родос. Вот ты когда в Афины прилетишь, там будет Ордунг. А здесь у нас в Германии Ордунга уже давно нет.
1: Однако.
0: Кстати, когда я прилетел в Афины, там посадку на самолет на Родос задержали на 5 минут. Так об этом 3 раза по всему аэропорту сказали. Что гейт такой-то, но в связи то-то-то-то, с технически посадка задерживается на 5 минут. Вот, понимаете, у них же все это началось давно. Это было давно, это было году в 14-15, ну, вот что-то вот тогда, когда там Родос закончился. Диалог цивилизации, по-моему, был последний в 15 или в 16 году, не помню сейчас. Вот, вот это, то есть это все начало рушиться уже давно. А то, что сейчас, это следствие. Но они же этого всего не... Вот, дорогие друзья, я вот вам говорю на как бы личном опыте, что если вы, да, перестаете убирать в своей квартире пыль, я так упрощаю, да, это обычно первый шаг на пути к крупным неприятностям. Вот не надо этот шаг совершать. И надо убирать за собой рабочее место в конце рабочего дня, ну и так далее, и тому подобное. А если этого не делать, то да, может быть, не сразу, но будет как в Германии.
1: К сожалению, да. Немедленно вспоминается анекдот про советского замполита. А я чё? Рот закрыл, рабочее место прибрал. Вот и мы тоже.
0: Сейчас...
1: Пускай, как в другом анекдоте, Михаил Леонидович, я говорю, двумя руками черпаю. Вот теперь пусть черпают. То, что они там напридумывали, навводили, им казалось, что так лучше, а нам, между прочим, не казалось, что так лучше, и вот результат. С чем мы их и поздравляем. Да, спасибо, Михаил Леонидович.
0: Да, до свидания, до следующей недели. Ура.
1: Да, слушайте радио «Спутник».
0: Слушайте радио «Спутник».

0: Реформа туристического налога. Контекст. Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров предложили изменить механизм взимания платежей, а именно сделать плательщиком фиксированного налога самого туриста, а не включать сумму в стоимость гостиничного номера в виде процентной ставки. Предлагается также ввести инвестиционный вычет для гостиниц, ведущих реконструкцию и капитальный ремонт. Такая льгота стимулирует активнее работать на фондовом рынке. По мнению участников турбизнеса, реализация инициатив даст возможность использовать налог не только как источник доходов территорий. Он станет механизмом обновления туристической инфраструктуры, номерного фонда и инженерных объектов. Предложения направлены главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. В прошлом году местные бюджеты дополнительно заработали за счет введения туристического налога около 6 миллиардов рублей. Налог платят гостиницы, хостелы и другие объекты размещения, включенные в специальный реестр. Для санаториев действует минимальная ставка – 100 рублей за сутки проживания. Он не взимается с ряда льготных категорий граждан, включая инвалидов первой и второй группы и участников СВО.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Уфе, Челябинске и Перми 10 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. О чем говорили Владимир Путин и Дональд Трамп? Сколько средств направлено жителям Свердловской области, которые пострадали от паводков? И что в поведении израильтян на отдыхе не устраивает тайцев? Об этих и других темах подробнее далее. У России нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что стороны созвонились для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Оба лидера положительно оценили итоги визитов представителей главы Белого дома Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.
2: С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов.
1: Юрий Ушаков также отметил, что в ходе телефонного разговора президенты условились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными. Более 300 миллионов рублей направлено жителям, пострадавших от паводков и смерча территорий Свердловской области. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер. Он подчеркнул, что по устранению ущерба дорогам и инженерной инфраструктуре итоги будут подведены позже. Частично эта работа уже завершена и будет выполнена в полном объеме. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник решил начать выступление в память о жертвах теракта 11 сентября со слов о предположительных успехах американских вооруженных сил в кампании против Ирана. Трамп выступал на приуроченном к 25-й годовщине трагедии мероприятии, организованном фондом, который помогает семьям спасателей, погибших при теракте 2001 года. Однако уже на второй минуте своей речи президент решил немного отвлечься от темы. Он также не забыл упомянуть морскую блокаду США иранских портов. Вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуанг Кеткео вызвал во вторник в МИД посла Израиля Алону Фишер Кам. Он выразил ей недовольство и озабоченность правительства страны поведением некоторых израильтян в королевстве. Он подчеркнул, что инциденты связаны с действиями и поведениями израильских туристов и экспатов, которые оскорбили чувства тайцев, связанные с их культурой, традициями и образом жизни. Также, по его словам, обсуждались и инциденты, которые связаны с правонарушениями и противоправной деятельностью граждан Израиля в Таиланде. В социальных сетях стали вирусными истории об израильтянах, отказывающихся оплачивать счета в заведениях общественного питания под надуманными предлогами. Видео с израильскими туристами, говорящими буквально, что они приносят Таиланду много денег, поэтому могут делать там все, что хотят. Некоторые рестораны уже отказываются их обслуживать и вешают соответствующие таблички об этом на дверях. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
3: Добрый вечер, дорогие друзья мои. Сегодня уже вторник, вечер, и как обычно мы с вами начинаем починку примуса, берем отвертки и прочие инструменты в руки, начинаем разбираться в этой железяке. Сегодня у меня в гостях, слава богу, что не в первый раз и даже не во второй, мне кажется, да, третий, наверное, ты сегодня уже, сторожил. Андрей Александрович Маслов, директор при Высшей школе экономики. Есть такой центр изучения Африки. Вот директором центра изучения Африки Андрей Александрович является. Привет.
4: Привет.
3: Привет. Мы на «ты», мы старые товарищи, поэтому мы так не будем вас сильно смущать. Разговаривать мы будем, естественно, про Африку, тем более, что Андрей Александрович выпустил новую книгу, новый доклад ежегодно. Это делается его силами и силами его коллег-товарищей. Каждый год Африка там. Я помню, первый был какой-то там 19-й или что-то.
4: Африка 23.
3: 23 был, да?
4: Да.
3: Слушайте, что-то я тебя переоценил. Так вот.
4: В 19-м тоже была книга. 24,
3: да-да-да, каждый год. Вот сейчас презентуется буквально там завтра-послезавтра Африка 2027, и плюс к этому делу, часть этого доклада большого, да, какая-то грандиозная совершенно карта, каких раньше не бывало. Вот давайте мы начнем с этого, а потом мы расскажем вам про, сейчас, знаете, вот пока у вас будет время, пока мы будем обсуждать доклад про Африку, вы судорожно будете яндексить и гуглить, какая была самая богатая, самая могущественная империя мира в средние века, примерно в 13-м, 12-м, 14-м да, веках. Вот интересно, что вы найдете. Потом позвоните нам по телефону +7 495 95 95 91.2. Подсказка, это тоже в Африке было. И расскажете. Пока мы поговорим про доклад. Андрей, расскажи, что за доклад, что там такое новое по сравнению с прошлыми годами?
4: Книжка выйдет вот послезавтра. Сейчас так. Она уже есть в виде файла. Да. А послезавтра будет презентация официального издания.
3: Ну, это вышка делает, да?
4: Это вышка в экономике. Вышка в экономике, да. Это экспертно-аналитический справочник. То есть это такой навигатор по основным трендам, которые будут определять развитие Африки в 27-м году и
3: кто
4: на дальнейшую перспективу. Писали в основном наши сотрудники Центра изучения Африки. Плюс у нас всегда много рецензентов, то есть каждый раздел мы выбираем обычно 10 плюс-минус таких основных направлений, которые недостаточно освещены, недостаточно изучены.
3: Ты мне извини, ради бога, что я тебя перебиваю, но что-то в Африке есть хорошо изученное. Мне кажется, под понятие «недостаточно» подпадает буквально все практически.
4: Ну да, ну вот что-то, что появляется. То есть есть, например, миф, там в Африке нет денег. Вот мы стараемся идти от мифа. Нет денег, они ходят с протянутой рукой. Вот мы,
3: и живут в коробках из-под телевизора.
4: Да, мы ответили на это исследованием бюджетов Африки. То есть таких исследований, в принципе, не было раньше. И это действительно мы показываем, как вот этот там, триллион с лишним ВВП африканского, сколько из этого попадает в госбюджеты, как этими деньгами государства распоряжаются, что идет на инвестиции, что на оборону, что на образование, что на обслуживание внешнего долга. То есть это вот те деньги, которыми действительно распоряжаются те лидеры, которые периодически приезжают в Москву и что-то у нас покупают в том числе.
3: Ну, это то, что мы надеемся, что они сюда приедут на большой саммит «Россия-Африка». Недавно, кстати, Андрей была у нас пару недель назад, Ирина Олеговна Абрамова, директор Института Африки, Академии наук. И вот мы с ней обсуждали Танзанию как страну, которая, ну, фантастических результатов добивается именно там, в том числе и финансовой, и в цифровой сфере, что интересно. Там где-то была цифра такая, что покрытие сетей 5G, в которой мы вот только сейчас бьемся за то, чтобы у нас там с Минцифрой, и Минцифра бьется, чтобы у нас это дело открылось, так вот там чуть ли не 40% территории Танзании покрыты уже сетями 5G. Ну, какая-то такая цифра была, которая меня поразила. 38, что-то какая-то такая, ну, грандиозная какая-то. Невероятная абсолютно, говорю, поверить невозможно. Но я просто повторю то, что мы с тобой уже много раз обсуждали. Два прошлых раза, когда мы встречались здесь в студии. Я убежден, что африканский континент – это континент будущего. И если мы были поражены развитием Китая за последние лет 20-25, то мы еще точно так же будем удивлены и Африкой. Грандиозная совершенно история с невероятным молодым растущим населением, жаждущим, голодным до знаний, работы и так далее, и так далее. Невероятные совершенно ресурсы, бурная растущая экономика. Да, понятно, с низким стартом. Вот ты говоришь, что триллион, да, долларов у них.
4: Ну, больше, да.
3: Понятно, что, ну, не будем сравнивать это с, не то что с Америкой, да, но там с Францией или Германией, да, но тем не менее для низкого старта, в котором они находились, благодаря той же самой Америке и Франции и прочим европейским колониальным державам, благодаря этому низкому старту, рост фантастический. Фантастический рост. И вы, соответственно, с какой-то примитивной практической целью эту бумагу выпускаете, этот доклад. Он будет кому? Корпоратам предназначен? Куда вкладываться в Африку или что? В чем польза от нас? Ну, для нас.
4: Ну, значит, мы идем навстречу читателю. Так сказать. То есть мы...
3: Кто читатель-то?
4: Читатель – это наши... Мы как определяем? Знаешь, как те, кто принимают решения. То есть вот экспертный справочник...
3: Госорганы и корпораты, я правильно понимаю?
4: Даже просто частные лица, инвесторы, которые зачастую...
3: Корпораты.
4: Да, просто хотят поехать в Африку, что-то там купить, например, или то, что-то продать.
3: Плантацию.
4: Ну да, это же может быть и малый бизнес, не обязательно. То есть сейчас там достаточно такой, я бы сказал, бум интереса. Вот прямые рейсы открывают, когда особенно там в Танзании сейчас открыли, закрыли, там их все время туда-сюда как-то открывают, закрывают.
3: Но обещали.
4: Интерес огромный к Африке. Mm-hmm. И сейчас вот и через Аддис-Абебу люди летают, и Алжир открывается, да, то есть как в том числе туристические.
3: Ну, хорошо, районы. Выводы. Ладно, окей, я понял, там Африка растет, то, что мы с тобой много раз обсуждали. Что в этом новом докладе нового по сравнению с тем, что вы раньше делали?
4: Ну, мы вот пишем...
3: Что про... изменилось, что называется?
4: Мы каждый раз пишем про что-то новое. В этот раз мы пишем про города. Например, огромный большой раздел про города, тоже ничего не понятно. Мы взяли большой массив спутниковых снимков, проанализировали, в том числе, чтобы понять динамику расширения площади городов основных, динамику застройки, понять, что такое вот это... переурбанная зона между городом и деревней, где там формируется городская экономика, является ли этот рост здоровым, или там, значит, это путь к нищете и к катастрофам, как зачастую. Что это западная африканистика, да, западный нарратив, он всегда сводится к тому, что надо меньше рожать и, значит, больше, значит, прав там отдавать всевозможным, значит, группам,
3: меньшинствам,
4: да, там, значит, чтобы женщина работала, меньше рожала там, и так далее. То есть это вот их нарратив, и они внедряют программу сокращения рождаемости. Мы говорим наоборот, вот, что там, где рост населения, там, где формируются рынки, там как раз нет и голода, там и медицина становится доступнее. Например, у нас еще один большой раздел – это здравоохранение. Mm-hmm. Мы, в Африке очень интересный рынок здравоохранения. Ну, это 54 рынка, да, но они много общих черт у них. То, что, например, не государство является основным, да, плательщиком, и не страховые компании, а частные лица, домохозяйство и плюс община. То есть, есть такие неформальные объединения общины, которые на каждый месяц, например, вносят взнос в неформальную кассу, и затем, если кто-то заболел, из этой кассы люди берут деньги. И это делает рынок медицины стабильным, потому что в нем нет вот такой зависимости от... Сегодня нефть дорогая, значит, есть бюджет, там, упало чуть-чуть, там, сократили, то есть...
3: Ну, по сути, это страховая медицина, только в видении, там, грубо говоря, некой общины одной, да, с неким фондом, да.
4: И вот сейчас большой рост продолжительности жизни заметный, люди начинают вкладывать в детское здравоохранение, да, то, чего раньше не было, потому что раньше было...
3: Ну,
4: вот,
3: ну кто, больше нарожал, больше умер,
4: выжил, да,
3: разница,
4: тот, да, выжил. Вот сейчас это продолжается довольно, причем на уровне...
3: Просто, ты понимаешь, Андрей, вы здесь боретесь, опять же, с стереотипами такими, что нет никакого здравоохранения в Африке, только белые приезжают и колют, и ставят им градусники, как в сказке про Айболита, а больше, собственно, ничего и нету. Вот эта история тоже одна из важнейших для понимания того, насколько Африка меняется. У нас есть звонок, поэтому бери наушники. Ага. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас.
5: Добрый вечер, Олег.
3: Олег, здрасте, здрасте.
5: Здравствуйте.
3: Давайте, знаете, ваш вопрос,
5: ну,
3: да.
5: Не пользовался подсказками, может быть, это территория Сахеля, современного Мали, Тумбукту, могу ошибаться по поводу, да?
3: Правильный ответ, правильный ответ. Олег, не сомневался в вас, это мы сейчас будем обсуждать Мали, Фантастическая, прекрасная история. Да. Спасибо большое. А есть ли у вас к Андрею вопросы какие-то?
5: Спасибо. Да-да. Вот сейчас вот в связи с таким засушливым наступающим, ну, может быть, вот не то, что эрой, ну, там, и линии и все прочее, расширение Сахары, вот то, что страны Сахеля, то есть Сахара надвигается на джунгли, на зеленые территории. И это серьезная проблема для Африки, для будущего Африки. И как вы считаете, будут ли какие-то широкие такие прорывные решения на форуме «Россия-Африка» в октябре?
3: Именно по водоснабжению вы имеете в виду, да?
5: Ну, по поводу вообще развития, вот, сотрудничества.
3: А, да, если... ну, спасибо, Олег. Напомню, что у нас сегодня в эфире Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки, Высшей школы экономики. Андрей, каждый раз, когда у нас собираются высокие гости из стран Африки, мы все ждем каких-то позитивных решений, да, и они бывают. Но очень много в этом заявлений о том, как мы здорово вместе с советским временем бороли колониализм европейский и прочее, прочее. Но каждый раз встают вопросы о том, а достаточно ли в этом каких-то практических, прагматичных соглашений. Не меморандумов о взаимопонимании, не декларация взаимной любви и борьбы с колониализмом, а вот конкретных контрактов, что мы строим это, мы получаем то-то, у нас столько-то будет рабочих мест, у африканцев столько-то рабочих мест и так далее, и так далее. Мы ждем чего-то, наконец-то, подобного.
4: Идет нормальная, рутинная работа, я бы сказал. Вот хороший вопрос был про климат. Африканские страны во многом полагаются в своем планировании экономического развития инфраструктуры и социальной сферы из тех данных, которые им дают международные организации. То есть они, у них нет вот суверенитета в сфере данных. И для того, чтобы этот суверенитет появился, требуются планомерные инвестиции в кадры, да, которые должны уметь интерпретировать спутниковые снимки, да, репозитории данных, то есть какие-то дата-центры, в которых эти данные хранятся. Затем уже, может быть, собственные какие-то инструменты съема этих данных, мониторинга экосистем. Потому что климатические изменения, потепление глобальное, это реальность. Да? А вот как они на каждой конкретной стране скажутся, это большой вопрос. Даже вот упомянул Олег, высыхание Сахары, оно не является сейчас таким заметным, как это было там. Вот,
3: то есть оно стабилизировало ситуацию.
4: Потому что, да, в Сахаре выросло уровень осадков в результате глобального потепления. То есть испарение Мирового океана вот, вместе с вот этими сезонными ветрами приводит к тому, что выпадает больше дождей в целом ряде районов, да, несмотря на потепление, а, кстати, в значительных там, миллионы квадратных километров, вот мы как раз в книге, это будет карта, где похолодание заметно в Африке за последние там, десятилетия. Большая часть территории, да, потепление, но на уровне осадков, как это влияет, это тоже большой вопрос, потому что для этого требуется мониторинг. И мониторинг уже не только спутниковый, но мониторинг на земле. То есть вот в Руанде установили датчики в каждый практически ручей. А у них более-менее суверенное есть теперь понимание того, как меняется ситуация с обеспечением водой страны. В Мали это, наверное, предстоит сделать, потому что от этого зависит то, где оказывать помощь, где нужна ирригация, где уже, так сказать, нужно менять хозяйственный уклад, потому что, допустим, ирригация уже не поможет или она будет слишком дорогой. Это тонкий процесс, важный. И вот на саммите будут в том числе такие вещи обсуждаться, то, как Россия может оказать содействие африканским странам, но не в виде просто вот какой-то, так сказать, помощи, да, а в виде... технического действия в становлении собственных государственных служб, институтов, агентств, которые...
3: Ну, вот, Андрей, только что вспомнил про Мали, давай уж тогда и начнем про Мали, потому что это интересная история. Совсем недавно мы в новостях видели про то, как вооруженные силы Мали, это ФАМА, и наш африканский корпус нанесли удары по базам боевиков в Мали, террористов и так далее, в нескольких регионах, ликвидировали ключевые опорные пункты, за месяц там под 2000 примерно бармалеев было ликвидировано, и, ну, с другой стороны, кто их считает, может быть, их и больше было, но тем не менее, то есть там была попытка очередная серьезных очень атак на укрепленные районы и нашего, и базы нашего африканского корпуса, и на базы ФАМА вооруженных сил Мали, Но, тем не менее, не только отбиты, но и серьезно очень всех этих боевиков погоняли. Но про Мали хотелось бы рассказать не только в контексте войны, потому что мы, опять же, да, это в рамках борьбы со стереотипами. Что мы знаем про Африку? Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке акулы, гориллы. Там все время какие-то бармалеи бегают. Вот они всех убивают. Вот там голод, муха, ЦЦ, болезни и прочее, прочее. Но давайте вот про, наверное, одну Мали. Одна из таких самых ярких точек примеров. Одна из. Где по-прежнему стереотипы наши, скажем так, оправданы. Да? Да, там мы видим прекрасные дороги, компании строят заводы и прочее, прочее, где-нибудь там в Руанде, в Кении, еще где-то, а вот Мали, ну и еще пару мест. Сложные, сложные, но не всегда так было, не всегда так было. Малийская империя, одна из богатейших, крупнейших государств средневековья, не только Африки, но и мира, мне кажется, с примерно 13 по 15 века существовала на территории нынешних Мали, Гвинеи, Сенегала, Нигера, Мавритании. Ее основатель, некий Сундиата Кейта, мы с его потомком чуть позже с вами познакомимся. Он у нас тоже будет присутствовать в нашей программе. Это удивительно. Еще одна история. Объединил многие племена. В 1235 году плюс-минус разгромил еще одно враждебное соседнее царство. Объединил разрозненные земли. Отстроил столицу. Это фантастическое кастовое общество невероятное, где сказителями и певцами была отдельная каста неких гриотов, как их называли, да, насколько я помню. При этом это люди почтенные и почетные, которые передавали эпос о создании, собственно, Мали. Этот эпос называется «Сунджата». У нас сейчас...
4: Да,
3: Сунджата. Это у нас сейчас будет небольшой фрагментик, мы его поставим, чтобы вы слышали просто на слух, как звучит этот самый эпос, где до сих пор рассказывается про то, как малийцы управляли Африкой.
4: Это тот самый Сундиата Кита, это просто
3: да, тот же самый. Давайте послушаем этот кусочек из этой самой Сунджаты.

0: He took his bow and arrow, the brave son of Sogolo, and conquered the savannah. He took his bow and arrow, the master hunter, son of Sogolo, the buffalo woman who gave birth to the lion king of Mandé. Awa temanani.
1: Subawa Mandé kalu. Subala.
2: Да, мы, я немножко уточню, видите, тут женщина выступает. На самом деле у гриотов, насколько я читал, женщина довольно редко является исполнительницей, но она там какую-то певческую роль небольшую, в основном это мужчина-сказитель, а здесь мужчина у нас, по сути, переводит на английский язык то, что она поет. Это блистательная история создания этой самой великой империи, насколько она велика. Примерно в первой половине XIV века Малийской империи правил некий Манса Мусе. Чтобы вы понимали величие этого самого человека, пытаются подсчитать размеры его капитала на нынешние деньги. Ну, занятие довольно условное, потому что сложно средневековое золото считать на нынешние деньги. Ну, скажем, 400 миллиардов долларов в нынешних деньгах ему насчитывают. По преданию он совершал хадж и, проезжая через Каир, подавал нищим золотом так, что в Каире цена на золото на четверть упала. То есть золота было столько, что просто, ну, вот как бы, ну, как олово примерно, да, там, вот что-то незначимое абсолютно. Более того, одна из интереснейших историй, то, что оказывается, может быть, я тоже об этом не знал, в Тимбукту, в Мали, был основан один из первых университетов мира, который называется Санкоре. Он был основан в 989 году. Секундочку, крещение Руси. Какой у нас год? 988. Оксфорд был основан, университет в Британии, 130 лет спустя, позднее, он моложе. Университет в Болонье, который считается самым старым европейским университетом, основан был 100 лет спустя. Раньше, до этого Санкоре, был основан университет в Марокко. Он считается самым древним по, так сказать, книге рекордов Гиннесса, по крайней мере. Но, тем не менее, один из старейших университетов – это Мали. Дальнейший внутренний разлад, династические разные конфликты, конфликты с соседними племенами, а потом подогнавшие там, так сказать, страху европейские колонизаторы привели к падению этой самой империи, и она превратилась в то, что мы видим сейчас. Университет Санкоре до сих пор существует в виде какого-то медресе небольшого. Ну, там, от имени и древности мало что осталось. И вот этот вот фантастический эпос, который до сих пор рассказывает о самом могущественном государстве Африки на тот момент.
3: Библиотека осталась, которую вот сейчас как раз цифрует, чтобы спасти ее для следующих поколений. Да. Вообще удивительная история, потому что действительно до Колумба, именно вот эта территория Мали, до Мали там была еще империя Гана, Ампир дю Гана, вот как это тоже уже во французской историографии появилось это слово империя. Французы, когда вот пытались описать нечто.
2: Ну, в своих понятиях, да, в своих понятиях.
3: Оно так, ну, империя, ну, то есть что-то большое.
2: Да,
3: такое.
2: Да.
3: Хотя на самом деле тут они же и нас тоже империей там, да, называют.
2: Мы не отрицаем, уж не спорим.
3: Мы
2: согласны.
3: Все же то государство было немножко на других принципах основано, и действительно там не было ни большого аппарата государственного, ни такой армии регулярной, то есть армия регулярная была, но она была все-таки небольшой по численности, скорее всего, да, и не было какого-то капитального строительства, а было скорее вот, ты упомянул вот гриотов, да, ведь действительно кастовое общество там было,
2: да.
3: И вот каста гриотов – это не просто песни петь, это люди, которые…
2: Хранители традиций.
3: Хранители традиций, законов,
2: да.
3: И которые отношения между кастами, отношения между родами различными передавались вот в устном предании, и в устной речи хранилась информация о том, как нужно жить. Плюс гриоты были всегда посредниками урегулирования любых конфликтов, как это, досудебное урегулирование. Да, вот.
2: Но при этом это каста, с которой не сочетались браками аристократы, насколько я читал.
3: Конечно.
2: Я слежу за тем, что у нас тикают часы, сейчас будут новости. Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки, сегодня подчиняет Примус. Сейчас мы послушаем новости и вернемся к вам сразу после.

0: да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
0: Нет.
1: Камера не смущает?
0: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
4: Мне кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Европа провалила все свои шансы участвовать в урегулировании на Украине. И снова получить такую возможность ей будет сложно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что призыв лидеров ряда европейских государств о срочном прекращении огня на Украине скрывает желание выиграть время для перевооружения киевского режима. И все это понимают. Помимо этого, Сергей Лавров сказал, что Владимир Путин примет предложение о трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС. «Москва не забыла о японском милитаризме, о победе над ним», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва отмечает, что во время траурных мероприятий по случаю бомбардировок Хиросимы и Нагасаки никто из руководства Японии не вспоминает Соединенные Штаты. Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от России демонтировать мемориал в Хабаровске, который посвящен победе СССР над Японией. 3 сентября в нашей стране отмечался День Победы над милитаристской Японией, окончание Второй мировой войны. В этот день в Москве у посольства Японии прошла памятная акция. Ее участники вышли с флагами, с георгиевскими лентами и скандировали призывы к японской стороне помнить уроки 1945 года. Информация о гибели военнослужащих Центра специального назначения «Витязь» при сходе лавины в Кабардино-Балкарии не соответствует действительности. Об этом сообщили в Росгвардии. Напомню, Главное управление МЧС по республике 6 сентября информировало, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безингийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. По последним данным, погибли 12 человек, шестеро пострадали. В Росгвардии отвечали, что среди них есть сотрудники ведомства. Судьба еще 5 человек остается неизвестной, тела погибших эвакуированы. Памятное мероприятие, приуроченное к 85-й годовщине начала блокады Ленинграда, состоялось в посольстве России в ФРГ. Общественная германская дружба передала послу России в ФРГ Сергею Нечаеву пожертвования, собранные в рамках инициативы «Цветы для Пискаревки». Эти средства, как уточняет посольство, будут направлены на поддержку переживших блокаду, уход за мемориальным комплексом на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, а также на сохранение памяти о блокаде. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс. Радио Спутник». Мы следим за повесткой круглосуточно. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Подчиняем Примус с Евгением Примаковым.
3: Продолжаем разговор, как говорил один великий мыслитель Карлсон, с Андреем Масловым, директором Центра изучения Африки Высшей школы экономики, блистательным нашим африканистом, моим добрым товарищем. Рассказываем мы в этот раз про Мали, про великую империю прошлого. Вспоминали только что про библиотеку, которая там оставалась со средних веков, которая хранилась в Тимбукту. Там целая была история, связанная с этим университетом, одним из старейших в мире, Санкоре. Да? То, что я вычитал вот в 12-13 году, когда весь Северный Мали был под вот этими джихадистами безумными, рукописям реально угрожало полное уничтожение, потому что джихадисты их жгли. Ну, потому что они противоречили в их представлении, в их трактовке исламу. И тогда библиотекарь этого самого университета, небольшого остатка от того старого древнего университета, некий Абдель-Кадр Хайдара, организовал целую тайную операцию. Десятки тысяч этих самых манускриптов древних реально вывозили из города в металлических таких каких-то сундуках, на лодках, машинах, в Бамако, чтобы спасти их от уничтожения. По-моему, какие-то фильмы, чуть ли не приключенческие боевики про это дело снимались. В общем, такая была история. Но, слава богу, это достояние, конечно, спасено. Но рассказать я вам хотел, вот мы сейчас с Андреем разговаривали про эту самую интересную касту сказителей и певцов, которые хранят тайные знания. И есть один изумительный, совершенно изумительная история. Человек, который примкнул к ним и чуть не оказался разлучен со своей собственной семьей. Это реальный потомок основателя той самой великой Малийской империи, о которой мы говорили, Сундиата Кейта. Его потомок в современности совершенно, это наш, так сказать, он довольно пожилой уже дядька, его зовут Салиф Кейта, фамилия та же самая. Он в 49-м году родился под Бамако, и по прямой линии вот происходит этот самый основатель империи аж 13 века. То есть это не то, что дворянство, это аристократия аристократии.
7: Выше да, ничего нет. Процентов 5 или 7, наверное, всех малийцев это Кейта.
3: Ну, это здесь совсем по прямой.
7: Ну, то есть, ну, иначе не он не может такая быть, иначе.
3: Ну, конечно.
7: Они все по прямой.
3: Ну, хотя да, да, в принципе, да. Плодовитый был народ.
7: Род, как плодовитый. У Чингисхана.
3: В общем, да, кстати, Чингисид уже тоже много. Но в любом случае, бедный мальчик в 49-м году родился альбиносом. Для африканцев это во многих общинах это проблема. Есть даже целые программы, которые борются с тем, чтобы этих бедных альбиносов не убивали. Ну, в совсем каких-то дремучих сообществах, где считается, что убить альбиноса – это там, то ли ты с бесами поборолся, то ли тебе там удача какая-то предстоит. Это беда, с которой успешно довольно борются. Но вот этот вот парень Салиф Кейта был альбиносом, и, собственно, семья к нему относилась не очень хорошо, вот насельчане тоже, поскольку считалось, что дурной знак такой, да. Но самое худшее, что мог придумать этот бедный парень, это он занялся музыкой. Потому что гриоты, вот эти самые, при всем уважении, как носители традиции, всех понятий правильных, знания взаимоотношений родов, кто от кого происходит, как все устроен мир и прочее, прочее, прочее, с ними, как с отдельной все-таки кастой, не могу сказать, чтобы они были низшей кастой.
7: Ну, давай это вот, ну, европейский наш подход, вот выше, ниже.
3: Другая
7: логика немножко, да. Да, просто другая логика. Там нет вот этих...
3: Вот, ну, не низшая, а вот другая. Поэтому что-то такое он совершил неправильное, начав петь, но стал невероятно популярен. Я посмотрел количество подписчиков и количество зрителей его в разных... Я не знаю, у нас YouTube запрещенный, не запрещенный, но на всякий случай скажем, что мы его не любим. Фантастическое, миллионы, десятки миллионов. Вот я специально даже нашел одну композицию чудесного вот этого Салифа Кейта. Он,
7: а на ВК, да, нету?
3: Популярный. Я не, честно, не, я совершил ошибку, не проверял. Но композиция, которая набрала 15 миллионов просмотров, называется «Тон-тон». Вы увидите, если вы смотрите нас через интернет или услышите в любом случае. Ну, достаточно современная, приятная такая музычка. Он, кстати, блюзы какие-то там, ну, на грани блюза пишет. Давайте послушаем «Тон-тон» в исполнении вот этого чудесного «Принца крови» Салифа Кейты.

0: Ну, я расскажу тем, кто нас слушает, а не видит. Это такое замечательное видео, где пожилой светлокожий, я напомню, что он альбинос, такой джентльмен, как я посчитал, ему 77 лет должно быть, в компании очаровательных африканских цыпочек выгружается из самолета, загружается в какие-то кадиллаки, потом загружается на яхту. Чудесную жизнь ведет, наверное, лучшую свою ведет этот Салиф Кейта. На самом деле безумно популярен. И, кроме всего прочего, как многие люди, поднявшиеся, так сказать, в Африке, он занялся благотворительностью очень серьезно. Он основал здоровенный совершенно фонд Global Salif Keita Foundation. Он как раз борется против притеснения и дискриминации людей с альбинизмом в Африке, где, опять же, многие из них, так сказать, испытывают проблемы. Он несколько раз объявлял о том, что он уходит со сцены, как многие, скажем так, возрастные исполнители, известные на нашей памяти, но, тем не менее, постоянно что-то там записывает, какие-то новые альбомы. Чудесный совершенно дед, Андрей, чудесный дед.
1: Да.
0: Я к тому, что, опять же, не надо думать, это я не нам с тобой, а вот тем, кто так думает, говорю, не надо думать, что малийцы – это какие-то дремучие черные люди, которые живут в коробках из-под холодильников. Это такие же люди, они тоже слушают какую-то попсу, они слушают рэп, они пользуются соцсетями. Они зависают в этом самом Ютьюбе, который мы не любим, там и так далее, и так далее. Это очень интересное общество.
2: И сейчас это отличный социальный лифт, музыка, потому что это не только в Мали, это по всем вот городам, по крайней мере, Африки. Это возможность вот записать трек и получать монетизацию сразу от него. Это очень важный... Важно, вот, кроме спорта, да, еще вот музыка. Потому что,
0: еще блогеры, тиктокеры всякие, да, да, тоже в бешеном количестве.
2: У них потрясающий музыкальный слух.
0: Скажи мне, но мы же в Мали идем не ради музыки. В чем наш интерес? Ну,
2: тоже ради музыки тоже. Почему? Пусть они будут на наших платформах.
0: Нет, я имею в виду. Понятно. Ну, вот скажем, наш африканский корпус, который там присутствует.
2: Мы вот сейчас Бармалеев каких-то там били. Империалистские вот какие-то такие. Мы идем в Мали.
0: Не могу отделаться от этого.
2: Мы идем. Мы оказываем им содействие. Даже вот африканский корпус, там находясь, они постоянно подчеркивают, что они не... решают вот за малийцев те проблемы, которые у них есть, а оказывается, содействие в становлении вооруженных сил Мали. Обучают, помогают их технически оснастить для того, чтобы у Мали была своя армия, сильная, суверенная, способная решать вот те проблемы по борьбе с экстремизмом, которые перед ними стоят. То же самое, что эти проблемы не имеют только военного решения. Да? Они должны там комплексно подходить к развитию территорий вот этих удаленных, да, в которых этот экстремизм процветает, и интегрировать их обратно в ткань вот единого, так сказать, пространства политической страны. То есть это те проблемы, которые они должны решать сами. То есть мы не хотим там занять какие-то точечные позиции и их удерживать, а мы хотим, чтобы Мали стала сильной, мирной, процветающей страной. Вот в этом задача.
0: Я абсолютно понимаю.
2: Не Андрей, за наш счет.
0: Вот, меня не нужно убеждать, что мы там не ведем какую-то колониальную кампанию, да, в Мали. Точно совершенно
2: не,
0: нет.
2: Не заменять там французов, да, в их роли. Вот.
0: Но так или иначе, совсем недавно читал статью, мне кажется, на РИА Новостях, где говорилось о том, что Россия с помощью, в том числе, африканского корпуса, в Сахеле удалось добиться того, чего французы никогда не могли. Сахель будет цвести и процветать под сенью, так сказать, нашего двуглавого орла. Мы обеспечим безопасность и процветание всего этого региона, и Мали в том числе. В связи с этим у меня совершенно закономерный вопрос. Кроме чувства справедливости, которое мы утолим, для России что это? Какой у нас там интерес? Экономический ли? Политический ли? Зачем? Зачем?
2: И вот как-то, ладно, РИА Новости, да, неудивительно, что они написали так про наши успехи. А вот китайцы, тут мне, я был вот в университете пекинском, задавали вопрос, а как вам удалось, как вот настолько небольшими по их китайским меркам ресурсами, затратами добиться таких успехов в Сахеле. Вот это их оценка китайская. Они говорили об этом вот без лести, с любопытством скорее. Вот, и ответ тут такой же, наверное, как и на твой вопрос, а зачем? То есть наша задача оказать им действительно вот такое точечное содействие, то, за что они ценят Советский Союз. За то, что мы помогли им освободиться от колониализма, не заняли при этом место колонизаторов. То есть мы не забрали эти колонии, как в то время французы с англичанами забрали у немцев колонии. Еще их за это, значит, критикуют, что там стало только хуже после этого, да. То есть, а мы не стали забирать на правах победителей колонии, а мы помогли поднять вот эти государственные институты и общественные в Африке.
0: Андрей, дорогой, ты сейчас говоришь про справедливые вещи, про все то хорошее, что мы сделали.
2: И там мы для этого сейчас.
0: Слушай, я сейчас буду изображать мой любимый жанр «Бабу-ягу». Любой, скажем так, национально обеспокоенный человек в России на старую советскую историю, я считаю, это неправильно, это несправедливо, но тем не менее я должен сказать это, будет выражаться в том духе, что опять мы сняли последние штаны и рубах и отдали каким-то африканцам, опять мы там тратим наши ресурсы и силы для того, чтобы сделать кому-то хорошо, точечно помочь и прочее, и прочее. И опять же вопрос, а в чем наш интерес, нам это зачем нужно?
2: Ну, Африка нас кормит сейчас.
0: Как именно? Давай, рассказывай.
2: У нас экспорт порядка 25 миллиардов в год. Зерно, удобрения.
0: Сейчас наши затраты окупаются таким образом.
2: Техническая продукция, конечно.
0: Вот.
2: Конечно.
0: Вот это я хочу от тебя услышать.
2: Сейчас любые затраты, допустим, вложения в кадры те же самые, да, то есть вот мы считаем там... Оценка, да, можно сказать, прогноз, там, да, вот следующие большие деньги в Африке – это медицина. Те вложения, которые еще с Советского Союза делались в подготовку кадров, например, у нас медицинских, африканских, они вернутся нам при достаточно, ну, тут даже не нужно большой удачи, просто нужно распорядиться тем, что само идет в руки, да, но вернется выручкой нашей фармы, выручкой наших медиков, которые сейчас становятся все более конкурентоспособны. Вот это такой большой... Точно так же зерно было, да, то есть экспорт начался там...
0: Не знаю, 10... Удобрения в Мали идут, насколько удобрения, я понимаю, да. Активно, поскольку там сельское хозяйство, так сказать, проблемное.
2: Вот. Зерна эпоха такая большая, наверное, заканчивается, потому что вот с ростом, конечно, населения все больше спрос на удобрения именно, и все-таки потребление локализуется. Наверное, они не будут импортировать меньше пшеницы, но я не думаю, что будет какой-то кратный рост поставок. То есть будет все больше ставка на производство местных сортов. А вот все, что касается семян, технологий, ирригации, удобрения, опять же. Причем удобрения, это же тоже, это не просто какой-то порошок, да, который ты там покупаешь. Это технологическая цепочка, да, то есть это знание о том, как их носить. Это примерно вот цифровой мониторинг почвы, среды, который позволяет делать правильный выбор относительно того, что и куда, и как. И это сети дистрибуции, это работа с фермером, это какие-то схемы вот кредитования, бартера, страхования рисков. То есть это очень, на самом деле, сложный рынок, который требует огромного знания среды. Вот. И наши постепенно идут туда, производители, слава богу, и не только удобрений, да, вакцин,

0: появляются фермы, да, появляется, соответственно, понимание, что если кормить скотину, то она принесет больше доход, да, ее надо вакцинировать, лечить и так далее. Это огромный рынок. И это рынок, которым наши производители занимают уже сейчас.
1: Хорошо, а как ты поспоришь тоже с еще одним стереотипом, довольно известным, с которым сталкивались многие наши предприниматели, бизнесмены, которые пытались вести бизнес в Африке, и ты наверняка тоже это слышал. Вот мы приходим в Африку, а потом нас там оберут до нитки, они ленивые, на них нельзя положиться и прочее, прочее, прочее.
0: Ну, тут всегда мы говорим об этом, что как это, высокие риски, они балансируются обычно высокой прибылью. То есть, если ты гонишься за большими доходами с минимальными вложениями, то ты, очевидно, готов должен быть к этим рискам. А риски...
1: Ты хотелось бы, чтобы их было меньше, этих рисков.
0: Ну, вот значит, надо изучать обстановку.
1: Для этого нужен центр изучения Африки. Слушай, ну я хочу тогда еще немножко поиграть музыки. Я нашел чудесную совершенно африканскую даму. Ее зовут Сона Джобарте. Она, в принципе, считается гамбийкой, хотя из Гамбии. Хотя ее семья, она вся происходит из Мали. И исполняет она свою музыку, опять же, в этом вот стиле тех самых гриотов, о которых мы с вами говорили, фантастически играет на их этом музыкальном основном инструменте, это кора, 21-струнная такая арфа, лютня, что-то среднее между арфой и лютней, потомственная вот эта самая гриотская семья, их там родов 5 самых, да, таких, да, самых великих.
0: Куяте, Джабате, да.
1: Такие вот слова, которые я не знаю, а вот Андрей Маслов их знает. При этом она родилась в Лондоне, она сохраняет традиции и те, и другие, она училась реально в музыкальных школах, в Королевском музыкальном колледже, на виолончели, фортепиано и клавесине, то есть это не какая-то, опять же, женщина из деревни, которая там пытается завоевать рынок своими исполнениями, но... Играла она с блистательными совершенно оркестрами, и с симфоническим оркестром BBC и так далее, и так далее. Трек, который я хотел вам поставить, ну да, он посвящен Гамбии, хотя есть композиции, которые посвящены Мали и так далее.
0: Гамбия была частью Мали.
1: Ну, это все равно. Империя Мали. Все, мы за империю, все нормально. Но на минуточку 33 миллиона просмотров у вот этого самого трека, который я нашел. Давайте послушаем его.

0: Вот, слушайте, ну чудесный совершенно. Там видеоряд прекрасный, понятно, что он из Гамбии. Чудесные какие-то люди, танцующие национальные танцы, играющие в шашки. Вот сейчас рынок нам показывает какой-то прекрасный совершенно. Ни одного человека с автоматом я не вижу. Что за безобразие?
1: Ну, Гамбия вообще мирная страна.
0: Ну, понятно, но я имею в виду, опять же, Бармалеи. Где вот это все? Где? Где? Африканские страсти. Где африканские страсти? Есть возможность на самом деле бывать в Африке. Фантастически прекрасные отношения к русским.

0: невероятные абсолютно, да?
1: Киваю.
0: Да. Причем в любой деревне, в любом каком-то, в дыре просто, да, вам наверняка найдут какого-нибудь инженера, доктора, фельдшера, ветеринара, который учился в России, потащат вас туда к нему чай пить, там, и не только, возможно, чай, без его знает, что проверяете. Есть возможность познакомиться с прекрасным, невероятным новым миром. Еще раз повторяю, не надо думать, что весь мир исчерпывается исключительно старухой Урсулой или еще каким-нибудь там мерцем или еще чем-то. Мир гораздо больше, и другая его часть, кроме Европы, Соединенных Штатов, к которым мы привыкли, к которым мы относились несколько веков нашей истории, немножко снизу вверх глядя на них, воспринимая их как учителей и так далее, наконец-то это время прошло, и мир гораздо больше и интересней. И мне нравится, что у нас есть возможность рассказывать про этот самый настоящий мир. Настоящий.
1: Да. И вот эта уникальная возможность животных наблюдать, например, там...
0: Ты когда в Африке последний раз был?
1: Я с сыном в августе ездил.
0: Вот сейчас. Мелким, куда ты ездил?
1: В Кению.
0: Кению?
1: Да, мы вдвоем были без всякой охраны на сафари.
0: И вас не съели! Это шутка была сейчас. Да. А где были? Что посмотрели?
1: Мы были в Кении, в Амбасели, это парк, который на кенийской стороне вот Килиманджаро. Mm-hmm. Килиманджаро в Танзании, вот там видно оттуда очень хорошо. И вот мы там были.
0: Ну, вот с Ириной Олеговной Абрамовой мы как раз в Танзанию обсуждали Килиманджаро. А, это еще одна мечта, где хотелось бы побывать.
1: На конечно. Воздушном шаре летали. Вот. Над этими львами там и слонами.
0: Ну, фантастика, слушай.
1: Самое потрясающее, мы там заехали на холм один, а там вот эти сафари-кары, вот, которые mm-hmm. организованы туристы, они в 6 часов уезжают из парка, и парк пустеет.
0: Они уезжают из парка? Из или парка. Они едут туда вот на маршруты смотреть на львов? Там?
1: Не, наоборот. То есть, наоборот? Ну, после 6, вот, перед mm-hmm. заходом солнца, и там наступает вот такой 15 минут вот этой
0: тишины,
1: да, когда если ты на своей машине, то ты можешь остаться и вот посмотреть вот этот момент, когда занавес опускается и выходят звери на охоту. И
0: публика ушла, пришли, так сказать, хозяева.
1: Да, выходят там тигры, тигров нет, да, в Африке, леопарды.
0: Леопарды львы.
1: Вот, и слонов мы видели, драку слонов.
0: Двух, о, Господи,
1: вот,
0: Боже мой.
1: В закатном солнце вот это.
0: Слушайте, интереснейший мир мы будем открывать с вами вместе. Спасибо большое. Андрей Александрович Маслов, директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики, сегодня со мной починял примус. Возвращайся, примусов еще много, есть что починять.
2: Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре на час больше, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Юрий Ушаков о содержании разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Рамзан Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни направлены в зону специальной военной операции с начала этого года. Таджикистан отмечает юбилей со дня независимости. Об этих и других темах подробнее далее. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обозначил шаги, которые могли бы сделать Соединенные Штаты для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента нашей страны Юрий Ушаков. Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник провели телефонный разговор. Отмечалось, что его основной темой стало украинское урегулирование. Ушаков отметил, что разговор президентов, который длился час, носил конфиденциальный характер, был конструктивным и весьма откровенным. Более 76 тысяч бойцов из Чечни направлены в зону специальной военной операции с начала года. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он также рассказал, что региональный общественный фонд Ахмад Хаджи Кадырова направил на поддержку СВО 44 миллиарда 196 миллионов рублей. Бойцы постоянно обеспечиваются техникой, транспортом, экипировкой, средствами связи и другим необходимым имуществом. Россия является стратегическим партнером Таджикистана, и республика намерена в дальнейшем углублять это партнерство. Об этом сообщил посол Таджикистана в России Давлатшох Гулмахмадзода. Он отметил, что страны реализуют множество проектов в торгово-экономической, промышленной, дорожно-логистической и гуманитарной сферах. Он также подчеркнул, что взаимодействие двух стран активно продолжается в сфере безопасности и противодействия современным угрозам. Президент России ранее поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 35-летием государственной независимости страны и пожелал ему доброго здоровья и успехов в государственной деятельности, а таджикскому народу счастья и благополучия. Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжарик, комментируя по просьбе РИА Новости публикацию президента США Дональда Трампа с притязанием на Луну, заявил о приверженности организации мирному использованию космического пространства. Ранее Дональд Трамп опубликовал картинку со спутником и Землей на фоне, подписав «Луна наша». Он дополнил послание американским флагом. Частица мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского отправлена на линию боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине, сообщили в Синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата. Там отметили, что для духовного укрепления воинов на фронт передана частица десницы великого князя. Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. Единая туристическая виза для посещения 6 арабских стран Персидского залива станет доступна туристам в ближайшее время, сообщил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Аль-Будайви. По его мнению, введение такой визы упростит для иностранных туристов перемещение между всеми 6 государствами-членами организации. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вопрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макси, Телеграм, у кого что работает. А допрашиваем мы сегодня аналитика, американиста Александра Леонидовича Каргина по делу о предстоящих парламентских выборах в Соединенных Государствах Америки. У кого там какие шансы на победу? насколько серьезно может измениться политика, в том числе и по отношению к нам. Но прежде чем передать слово гостю, напомню, что в Соединенных Государствах Америки самый короткий в мире избирательный цикл – 2 года. Ну, там каждые 2 года переизбирается нижняя палата законодательного собрания каждого субъекта федерации и общефедерального собрания, треть верхней палаты. Кроме того, каждые 2-е выборы парламентские, они по совместительству еще и выборы президента и глав субъектов федерации. Ну, строго говоря, фактически на каждых парламентских выборах заодно в каких-нибудь из субъектов избирают и глав исполнительной власти. То есть вся эта система не позволяет планировать на сколько-нибудь долгий срок, поскольку вот через 2 года все может быть совершенно иначе. И вот мой гость, в общем-то, может значительно лучше меня порассуждать на тему о том, а что в данном случае после 3 ноября будет иначе.
3: Анатолий Александрович, спасибо, что позвали. Вообще каждый раз я читаю, когда комментарии людей под нашими эфирами, там вопрос, почему я больше говорю, чем вы, да, и почему не даю говорить Вассерману. Ну, смотрите, раз вы мне дали слово, знаете, я хочу начать немного с другой темы, про выборы, которые произошли в Германии. Следили вы, не следили?
2: Не следил,
3: там,
2: конечно.
3: Там в Саксонии, да, произошли выборы, и они, их результаты, точнее, ну, просто революционные. То есть победила партия АДГ, альтернатива для Германии. Практически одна она могла сформировать коалицию, но там в итоге сформирует с еще одной такой партией, ну, тоже, можно сказать, оппозиционной, левоконсервативной, небольшой совсем. И глобально альтернатива для Германии одна обошла все другие немецкие крупные партии. То есть и правящую партию Христианско-демократический союз, Мерца, и социал-демократов, и зеленых, и левых, то есть, ну вот просто всех. Мне кажется, что это очень вот такой результат, очень характерен, потому что АДГ это, ну, глобально такие, как сказать, ну, маргиналы, что ли, долгое время считались в европейской политике.
2: Ну, скажем так, их изображали как маргиналы.
3: Это понятно.
2: Потому что в отличие от правящих сейчас маргиналов, альтернатива для Германии по большей части говорит вещи вполне разумные.
3: Анатолий Александрович, ну, я думаю, у нас тут одинаковая позиция, это понятно, я говорю про другое.
2: Картина такая, что нормальный человек в сумасшедшем доме кажется безумцем.
3: Это правда, но я сейчас про что говорю, что их считали там маргиналами. Понятно, что с нашей точки зрения и, в принципе, как мне кажется, с некой объективной реальности, если смотреть, то как раз АДГ – это, ну, одна из таких наиболее, в сравнении, да, с другими партиями, одна из наиболее таких адекватных сил в Германии. Но, повторюсь, внутри немецкого политикума и внутри европейского политикума, их считали маргиналами, они были на обочине. Там даже была такая система, что они ведь, ну, не первый раз где-то получают относительное большинство, но они никогда не возглавляли ничего. Почему? Потому что все остальные объединялись, чтобы лишь бы не дать им возглавить. И тут тоже, на самом деле, была такая ситуация, что думали, что все остальные партии просто все вместе объединятся, лишь бы АДГ не пришло к власти, и тем не менее они это сделали. Они победили, и мне кажется, что это некий симптом. Симптом того, что Европа меняется. Европа, в принципе, всегда находится в движении, но сейчас происходит не просто правый разворот Европы, не просто консервативный разворот Европы, а антиглобалистский, потому что в Европе все большему числу людей, ну, просто осточертела вот эта ползучая деградация, попытка заменить реальные проблемы, да, рассуждениями о каких-то внешних врагах, ну, у них внешний враг – это Россия, да, напомню, что сегодня Европа активно милитаризируется против нас. Опять же, почему? Потому что очень не хочется решать те проблемы, которые в Европе реально есть. Это и финансовый кризис, и социальный кризис, и, главное, миграционный кризис. Посмотрите на то, что происходит в Сеуте, в Испании. Кстати, вот сегодня я посмотрел некоторые карты, которые публикуют отдельные испанские, ну, там, условно Минсельхоз, это не Министерство сельского хозяйства было, ну, условно, там, как, я не помню, какое-то министерство, и там города Сеута и Мелилья, это два испанских эксклава на территории Африки, да?
2: Марокко.
3: Ну,
2: два мелких порта.
3: Ну, скажем так, Испания до некоторого времени не говорила, что они на территории Марокко, да, они говорят, что они на территории Африки. Но, в принципе, тут это одно другому не противоречит. Так вот, и всегда на испанских картах эти города, они обозначены четкой линией, что вот это территория Испании, а дальше Марокко. А тут линия идет пунктиром. Пунктиром, то есть сами испанцы уже сомневаются, что эти города их. Ну, испанцы, имеется в виду, конечно, испанское правительство в лице премьер-министра Санчеса, в лице вот той леволиберальной элиты, которая сейчас в Испании правит. И, конечно, это вызывает бурю возмущения. Конечно, это вызывает бурю возмущения, особенно вкупе, в принципе, с тем, что вот этот миграционный кризис, он, конечно же, очень влияет на европейскую социалку, на рост преступности, ну на все, просто на быт обычных европейцев. Так вот, при чем здесь, собственно, выборы в США? А дело в том, что вот сейчас в Америке, ну, по понятным причинам, это для них довольно стандартно, что если есть президент от одной партии, то на промежуточных выборах побеждают обычно представители другой партии. Так вот, как бы теоретически сейчас доминируют там демократы, и все ожидают победы демократов. Какая это будет победа, с каким счетом, сказать пока сложно, но, судя по всему, да, она случится. Вот мой прогноз, что она будет с небольшим счетом, поскольку вот этот правый разворот Европы республиканцы сейчас очень активно используют. Они как бы показывают у себя, вы посмотрите, до чего вот это левое, леволиберальное безумие довело Европу. Вы хотите, чтобы у нас было так же? Подумайте над этим. И в принципе, как вот показывают сейчас опросы, вот этот сумасшедший рост демпартии, который имел место, да, на фоне, там, скажем так, непростых военных действий против Ирана, да, провалов Трампа. Вот сейчас этот рост демпартии приостановился. А сам Трамп, надо сказать, что он ведет сейчас довольно такую хитрую политику. Смотрите, ему удалось, по крайней мере, на время, да, сейчас цены на нефть снова выросли, но на какое-то время им удалось их стабилизировать. И опять же, они выросли, но они там не пробили отметку в $100 пока. Вот. И, кстати, не факт, что пробьют. Вот. Затем Трампу удалось добиться очень важного. В Америке, поскольку система избирательная мажоритарная, да, нету общих списков, то все зависит от того, кто побеждает в конкретном одномандатном округе, проще говоря.
2: И начинается перекройка.
3: Конечно, округов. И эти округа перекраиваются. И если очень правильно там с помощью вот выстроить вот этот избирательный округ, куда-нибудь такую кишку, условно говоря, провести, ну, в кавычках кишку, да, то есть вот так же правильно очертить, где вот твои избиратели живут, да, и вот правильно это скомпоновать, то у вас могут быть, при том, что
2: у них 50 это называется 50. Джерримендеринг.
3: Да,
2: Джерри по имени того, кто первым применил этот трюк.
3: Совершенно верно.
2: А мендеринг от саламандры, потому что один из округов, впервые перекроенных по этой системе, стал похож на изображение саламандры.
3: Ну, я говорю, такие щупальца пошли, да.
2: Кстати, тут нет саламандры, это ящерица, только очень уж извилистая, ну, по
3: там,
2: легендам.
3: Там просто у них, кстати, это обычно выглядит как щупальца.
2: Тут спрашивает некто Авазбек, а что насчет выборов мэров крупных городов СГА? Какова избирательная система?
3: Это имеется в виду в Америке?
2: Да.
3: Нет, выборы мэров крупных городов не привязаны к вот этой большой избирательной кампании. Но сейчас особо таких выборов, то есть сейчас будут избираться губернаторы, если мы берем про крупные города, ну, последние выборы, которые, конечно, нашумели, мы их все помним, это выборы в Нью-Йорке, да, и победа Мамдани. Вот.
2: И вот, кстати, Еще вопрос. Есть ли вероятность, что в СГА могут изменить Конституцию, чтобы парламентские выборы проходили не раз в 2 года, а раз в 4? Ну, нет. Сразу же скажу, что в любой стране политики, победившие на выборах, стараются законсервировать избирательную систему так, чтобы сохранить условия, обеспечившие им победу. То есть шансов на изменения в обозримом будущем я не вижу. Обе привыкли, обе партии именно к этой системе. И вот еще один вопрос от Авазбека. А нефть из Венесуэлы не повлияла на предвыборную кампанию? Ну, конечно, повлияла.
3: Повлияла, но она еще в таких масштабах не поступает.
2: Но тут тонкость вот в чем. Фактически соглашение с Венесуэлой означает только, что та кампания, которая вообще там работала, возобновляет свою работу, а эта работа касается лишь немногих месторождений. И, собственно, компания эта сократила работу не под давлением властей, а потому что месторождения сложные, требуют больших капиталовложений, чтобы усилить их разработку. В принципе, венесуэльская нефть американцам очень нужна, потому что большая часть нефти, добываемой в самих Соединенных Государствах, легкая. То есть бензин из нее получить легко, дизельное топливо уже гораздо сложнее, а смазочные масла крайне сложно. Это уже требуется не столько перегонка, сколько сложная химия. Поэтому американцы добывают и даже экспортируют легкую нефть, но импортируют тяжелую. А основные месторождения тяжелой нефти в мире находятся в 4 местах. Российская Федерация, Иран, Венесуэла и Канада. С Канадой отношения даже у Трампа неплохие. Но,
3: не, но они сейчас испортились.
2: Но тамошние месторождения просто работают уже на пределе возможного, и всерьез их раскочегарить в обозримом будущем крайне трудно. С Ираном и Российской Федерацией отношения, мягко говоря, ниже точки замерзания. А вот с Венесуэлой договорились сейчас о том, что Венесуэла снимает свои политические ограничения на работу вот этой американской компании, не помню какой, кажется, Шеврон.
3: Шеврон, да.
2: А Соединенные Государства снимают свои политические ограничения на импорт из Венесуэлы. То есть это действительно понижает там цену дизельного топлива и смазочных масел, и довольно ощутимо, и это, скорее всего, скажется на результатах кампании, но не так уж сильно, на
3: просто
2: мой взгляд,
3: это не сразу,
2: успеет сказаться.
3: Это не сразу произойдет, ну, Анатолий Александрович, вы все верно сказали. То есть там требуются инвестиции в том, чтобы серьезно нарастить добычу. Хотя, конечно, сейчас она все равно будет, и как бы, ну, для Трампа это, да, достижение, тоже это надо сказать, но это не значит, что, повторюсь, вот сейчас вот эта нефть просто польется в Америку огромными ручьями.
2: У нас есть звонок, слушаем.
4: Да, здравствуйте. Меня
2: здравствуйте.
4: Александр, у меня вопрос немножко не по теме, но все-таки. Было бы интересно узнать ваше мнение о том, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов. И, ну, от республиканцев-то понятно, кто будет выдвигаться. Это либо Рубио, либо Джоди Венс. А вот от демократов мы о них практически ничего не слышим. Кто, скорее всего, будет выдвинут от демократов на пост президента Соединенных Штатов?
2: Ну, там, на мой взгляд, пока идет закулисная борьба, и какие будут И результат лично я предсказать не берусь, а вот мой гость, наверное, что-то может по этому поводу сказать.
3: Да, спасибо за вопрос. Вопрос, на самом деле, очень актуальный, потому что уже сейчас складываются вот эти основы, да, того, как будет в дальнейшем складываться, вестись кампания президентской в Америке. Про республиканцев я бы тоже не сказал, что вот все так очевидно. Ну да, вы абсолютно правы. Есть два основных претендента. Венс, Рубио. И Венс сейчас явно доминирует. Но в любой момент может, скажем так, случиться все, что угодно. Я бы как раз не стал бы ставить так однозначно, что пойдет именно Венс от республиканцев. Повторюсь, все непросто. Все непросто, хотя Венс сейчас делает очень такие грамотные шаги. Во-первых, он продолжает удерживать вокруг себя паству изоляционистов, как бы, которые оппозиционны Трампу внутри республиканской партии. И их немного, но они есть. Одновременно с этим он сейчас, например, начал активно работать с теми же еврейскими структурами, которые, в принципе, наоборот, к нему имели претензии, потому что считалось, что он поддерживает Такера Карлсона, а Такер Карлсон критикует Израиль. Так вот сейчас он как бы пытается совместить и вот эти обе группы, как бы работает со всеми, и с изоляционистами, и с произраильским лобби, и с просто консервативными группами, ну, то есть со всеми, да. Ну, посмотрим. Если мы говорим про демократов, то там есть несколько основных кандидатов. Есть Осасио Кортес. И Осасио Кортес это, ну, такой, скажем так, очень активный игрок, который может выйти в финал по результатам демократических праймерис. Она представляет ультралевую часть демократической партии. И тут важно сказать, что эта левая часть, это те, кого называют демократическими социалистами, демсоц, ну, тот же Мамдани, по сути, да, они сейчас, с одной стороны, набирают прям обороты, то есть они вот долгое время, какой-то промежуток времени прям везде выигрывали, вот прям везде, началось это с Мамдани, и пошло, вот на всех праймерис почти, они затаскивали, получали очень хороший результат и обходили претендентов от истеблишмента. Но вот последние праймерисы показали, что там в нескольких округах представители демсоца проиграли, а там даже, где они выиграли, там получается интересная ситуация, поскольку они с американской точки зрения представляют собой все-таки такое довольно радикальное крыло. Тут тоже надо понять, что то, о чем говорят вот эти демсоцы, да, в Америке, в принципе, это не... То есть их там называют коммунистами в Америке, но глобально, с точки зрения европейской политики, это, ну, что-то вроде соцдемов, социал-демократов. Ну, что-то вроде, да, мобы чуть левее. То есть, ну, например, они не за запрет частной собственности, они не за там какие-то глобальные национализации. Но, опять же, там, то, как это воспринимается в Америке, их видят чуть ли не как коммунистов. Потому что там они за то, чтобы устанавливать ограничения на арендную плату, они, в принципе, за серьезное вмешательство государства в экономическую деятельность, они за поднятие налогов, и они за практически неконтролируемую миграцию. То есть, ну, считай, за открытие границ. И для Америки это очень радикальная повестка. Соответственно, там, где вот это левое крыло побеждает, демократическое... На праймерис. Там у республиканцев сразу повышаются шансы. То есть республиканцам на самом деле выгодно, среднестатистическому республиканцу выгодно противостоять условному демсоцу, да, какому-нибудь вот такому Эль-Саеду, как в Чикаго. То есть такому довольно радикально левому политику. Почему? Потому что центристские избиратели, они тогда проголосуют за республиканца.
2: Чтобы выиграть праймерис, надо ярко демонстрировать то, чего хотят сторонники твоей партии. А вот чтобы потом выиграть основные выборы, надо демонстрировать что-то общее.
3: Что-то
2: для
3: среднее
2: всех.
3: Больше. Да, совершенно верно. И тут важно понимать, что у Демпартии очень плохо с представителями элиты. То есть, ну, там есть какой-нибудь Гевин Ньюсом, да, который, скорее всего, будет вот таким представителем срединного крыла. Ну, там их несколько таких персонажей.
2: Пожалуй, последний явный представитель элиты от демократической партии был Джон Фицджеральд Роберт Патрикович Кеннеди.
3: Ну, Давно это было, Антон Александрович, да. Вы вспомнили,
2: его
3: конечно.
2: Его убили 22 ноября 1963 года.
3: Да, его убили, это было так, ну, причем непонятно, кто убил, ну, как бы понятно, есть официальная версия, вот, это в любом случае было преступление, убийство, да, трагедия. Другой вопрос, кто за этим стоял, потому что есть... скажем так, очень много разных мнений, в том числе, ну, я тут ну, не открою, так, не открою Америку, да, что, да, что подозревают самих...
2: столько мозолей, что было кому желательно
3: ну,
2: смерти.
3: Речь, прежде всего, конечно, подозревают да. ЦРУ.
2: Ну и вот еще парочка вопросов поступила. Постараюсь ответить на них я, чтобы...
3: Я хочу закончить быстро было, очень да. мысль, что если Осасио Кортес да, выйдет в финал демократических праймерис и как бы будет, собственно, участвовать в выборах президентских, то, в принципе, она идеальный как бы оппонент, что для Рубио, что для Венса, особенно для Венса. То есть республиканцам выгодно, чтобы у демократов победил кто-то более радикальный.
2: Да. Ну и вот несколько вопросов от все того же Авазбека. Почему в Соединенных Государствах в президентских выборах могут участвовать только кандидаты, рожденные на территории Соединенных Государств, а в губернаторских выборах нет. Например, Шварценеггер родом из Австрии был губернатором Калифорнии. Дело в том, что когда Соединенные Государства только-только добились своей независимости от Англии, был риск, что на выборах победит кто-то из весьма популярных политиков, склонный к воссоединению с Англией. И тогда воспользовались тем, что он родился на Ямайке, и внесли вот такой вот запрет, что президентом может быть только человек, рожденный на территории Соединенных Государств. Так оно с тех пор и осталось. И, насколько я знаю, даже Шварценеггер по этому поводу ничего не требовал. Еще вопрос. Каков состав женщин в избирательной кампании? Соблюдено ли гендерное соотношение? Может, 50 на 50? Надеюсь, не соблюдено, поскольку...
3: Там женщин больше. Если... Вот давайте так. Если мы говорим про кандидатов, например, от Демпартии, вот давайте я специально даже себе записал кое-что да, по последним опросам. Там лидирует, ну вот если не брать Ньюсома, да, там лидирует Осасио Кортес, да, Камала Харрис, наша старая ну, знакомая, да. Она никуда уходить не собирается.
2: Ну, гендерная есть... повестка – это надежный способ загубить любое дело.
3: Ну и, короче, но... там где-то 50 на 50, и да, это абсолютно, то есть зачастую, я, это бред, но зачастую пытаются избирать не по принципу достоинств каких-то профессиональных, а вот по таким, да. Раса,
2: но
3: пол и так далее.
2: Но об остальном поговорим уже после новостей. Не переключайтесь.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотой.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
7: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Соединенные Штаты признают, что не могут поступать с Россией, так как они готовы вести себя с другими странами ради экономических выгод. Об этом рассказал министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. По его словам, спецпосланник президента США Стив Уитков и зять американского лидера Джаред Кушнер в переговорах с Россией по Украине не требуют от России невозможного и не выдвигают несправедливых требований. Лавров подчеркнул, что признание администрации США реалий по Украине уникально для западного мира и, цитата, «дорогого стоит». Конец цитаты. Вместе с тем министр сказал, что новые санкции Соединенных Штатов против России мало вяжутся с настроениями, которые американцы передают на переговорах. Документы судов, прокуратуры и других государственных учреждений начали вывозить в восточные части Киева. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Он добавил, что чиновникам, которые не вывезли из Киева семьи ранее, рекомендовали готовить близких к эвакуации. По данным Лебедева, во избежание паники среди местного населения, официально объявлена эвакуация в пансионаты для инвалидов и престарелых жителей восточного берега Киева. Он отметил, что из 160 тысяч жителей левобережной части города выехать согласились 2000 человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам своевременно пресекать любые попытки распространения экстремистской и чужой идеологии. Он добавил, что эта работа не должна ограничиваться территорией республики. Пассажиры арестованного Норвегии на Шпицбергене судна «Профессор Молчанов» вернулись в Мурманск на автобусе в тот день, когда планировалось их отплытие с архипелага, передает корреспондент РИА Новости. Напомню, во вторник в офисе губернатора Шпицбергена сообщали, что 69 граждан России с арестованного российского судна «Профессор Молчанов» были возвращены на родину. Их должны разместить на ночь в 5 мурманских гостиницах. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совбез Республики Александра Вольфовича о ходе проверки боевой готовности соединений воинских частей внутренних войск белорусского МВД, передает агентство «Белта». Отмечается, что главе белорусского государства доложено о ходе проверки боевой готовности соединений воинских частей. Также во время доклада обсуждались кадровые вопросы в вооруженных силах республики. Воздух в Нью-Йорке после терактов 11 сентября 2001 года, насыщенный гарью и копотью от пожаров, не был таким безопасным для здоровья, как утверждали местные власти. К такому выводу пришла газета «Нью-Йорк Таймс», изучив заранее более 170 тысяч документов, которые планирует опубликовать городская мэрия. Еще больше новостей на канале «Макс», радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Допрос Вассермана.
3: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макс и Телеграм. А допрашиваем мы сегодня американиста Александра Леонидовича Каргина по делу о том, чем сердце успокоится 3 ноября. То есть, каков может быть результат парламентских выборов в Соединенных Государствах Америки, ну и как он повлияет и на сами СГА, и на остальной мир. Но начнем с ответа на еще один вопрос неутомимого Авазбека. Прокомментируйте, пожалуйста, карту Трампа.
4: Какую из?
3: Ну, наверное, самую свежую, где окрашены в цвета американского флага и Канада, и Гренландия.
4: А, эту, да. Ну, это там он за последние недели несколько карт выдал. Да тут нечего особо комментировать. Смотрите, это Дональд Фредович. Он, говоря молодежным языком, прикалывается, да? Вот, и отжигает. Я не думаю, что это значит, что завтра американские солдаты будут брать Канаду либо захватывать Гренландию. Это значит лишь то, что у Трампа был веселый вечер. Вот, он решил, опять же говоря, таким неформальным языком поиздеваться, потроллить своих оппонентов, прежде всего в Канаде. Канадцев он не любит. Канаду, в принципе, как государство, он тоже недолюбливает, особенно нынешнего премьера Канады Карни, которого он не без оснований считает ставленником Лондона, это так и есть, и вообще вот всей этой такой глобалистской либеральной элиты. Соответственно, вот он публикует такие карты, вот и все, просто чтобы потрепать им нервы, ну, не более того. Каких-то шагов от этого не будет. Другое дело, что будут другие шаги и другие действия Трампа. Я более чем убежден, что как только вот эти выборы пройдут, я, кстати, могу сделать прогноз, да, вот в прямом эфире на эти выборы американские. Я думаю, что по результатам промежуточных выборов в США, думаю, что по результатам этих выборов американских Сенат останется за республиканцами, а вот Конгресс отойдет демократам. На практике это будет обозначать следующее, что демократы будут пытаться постоянно Трампу трепать нервы, могут попытаться, ну, опять же, все зависит от того, какое у них будет преимущество, могут попытаться сделать импичмент, неуспешный импичмент, потому что на успешный им просто не хватит голосов, но создать какую-то комиссию, вызывать сотрудников администрации.
3: Ну, в смысле, голосов им не хватит в Сенате.
4: Да, конечно, конечно. Вот. Ну, там вообще очень сложная процедура импичмента. Нет никаких вариантов.
3: Да не такая вариантов. Уж она на самом деле сложная.
4: Нет, она сложная с точки зрения того, что очень сложно получить здесь вот это большинство.
3: Организационно, да. Но, по сути, импичмент – это обычный суд присяжных с той только разницей, что в качестве прокурора выступает нижняя палата парламента, а в качестве присяжных – верхняя.
4: В принципе, так и есть.
3: Идея такова. Если там президент или какой-то иной высокопоставленный чиновник формально представляет весь народ, поскольку избран всенародным голосованием, то, соответственно, и те, кто его судит, тоже должны в совокупности представлять весь народ. Поэтому вот такая вот коллективная работа. То есть это обычный суд присяжных, просто с необычным обвиняемым.
4: Нет, ну тут
3: у нас звонок.
4: Да, важный еще момент, это сложный, что надо много голосов собрать.
3: Так поэтому и сложно, как в любом суде присяжных. Мы вас слушаем.
6: Если это я, то Вадим, Подмосковье. Я вот хочу спросить вот про чувство абсурда, которое меня не покидает. Вот зачем Западу вдруг понадобилось громить Россию, когда мы были практически уже его частью? И толкать Россию на союз с Китаем, что практически смертельно для Запада. То есть центр мира смещается на восток вот именно из-за этого дисбаланса, когда Россию просто втолкнули в объятия Китая, они что, не понимают вот самоубийственности своей политики? Ведь ну, это кончится просто очень быстро и очень плачевно для Запада. Спасибо.
4: Да, хороший вопрос. Я, с вашего позволения, Анатолий Александрович, отвечу. Очень хороший и верный вопрос. Ну, если мы говорим про либеральные элиты западные, и там ту же Демпартию. Да и, в принципе, все американские элиты, как они были до Трампа, потому что, ну, все-таки Трамп, он, да, отличается, об этом надо говорить, поэтому, ну, с ним поэтому ведется диалог, да, с его представителями, это же не просто так происходит. Так вот, если мы берем те элиты, которые имеют место и которые были, особенно в США, то дело не в том, что они не понимали. Дело в том, что у них была своя картина мира. И в рамках этой картины мира Россия отводила та роль, на которую мы были не согласны. И они считали, что у них хватит сил всех под себя прогнуть. Вот и все. Если мы говорим про Трампа, то он все понимает, на мой взгляд. Он все понимает. Поэтому от этого многие его действия, этим они и обусловлены. И он, да, пытается, то, что называется, оторвать Россию от Китая. Но просто ситуация, она, во-первых, довольно далеко зашла. Это во-первых. И поэтому она как бы определенным образом развивается. Есть уже определенные тренды. С одной стороны. С другой стороны, ну, мы же все тоже понимаем в плане, вот как раз мы обсуждаем сейчас избирательную систему в США. Сейчас там выборы. Вот сейчас президент Трамп. А завтра он не будет президентом. И все, все обнулится. А завтра там придет Кортес. А завтра придет Камала Харрис. Да там же тот же Ньюсом. Да ну неважно кто. Да, ну кто-то из демократов. И все, все откатывается. И тогда какой смысл о чем-то договариваться с Трампом? Возможно, если сформируется новая вот эта альтернативная концепция развития США, новые элиты в США, возможно, что-то изменится. Но пока вот оно так. И поэтому, конечно, Россия занимает очень такую, с одной стороны, осторожную позицию. С другой стороны, ну, нам нет смысла сейчас отказываться от сотрудничества с Китаем, потому что завтра непонятно, что выкинут американцы. А с Китаем уже есть какая-то наработанная система. Опять же, она может быть идеальна, не идеальна, это другой вопрос. Но она уже есть. И поэтому Россия, повторюсь, на это все смотрит очень правильно, но с точки зрения просто своих интересов. Вот и все.
3: Ну, а я еще добавлю, что большая часть коллективного Запада смотрит на нас глазами наших сограждан, либеральнутых на всю голову. И значительная часть этих сограждан уже на Западе, кто эмигрировал давным-давно, кто бежал через верхний Ларс, и они сами воспринимают Россию в целом и Российскую Федерацию, в частности, крайне неадекватно. Ну, это примерно так же, как, скажем, Адольф Алоизович Гитлер. Большую часть сведений о России черпал из рассказов наших эмигрантов, бежавших от революции. А те, естественно, глядели на страну тоже далеко не во всем адекватно. Так что это заблуждение и Европейского Союза, и Соединенных Государств, это в значительной степени отголосок наших отечественных членов тоталитарной секты либералы. О, еще вопрос. Для нового президента желателен пропрезидентский сенат или пропрезидентский конгресс?
4: Но
3: Сенат – это Сенат и Палата представителей – это части Конгресса, но у нас почему-то традиционно членов Палаты представителей называют просто конгрессменами.
4: Да. Нет, ну, смотрите, если не уходить, это, вы все правильно говорите, но, слушайте, мы не в Америке живем, поэтому, я думаю, есть некая, да, обыденность. Если не привязываться к терминам, то, конечно, нужно и чтобы нижняя палата была, и чтобы верхняя палата была. Это то, что выгодно президенту США, кем бы он ни был, да. Вот, собственно говоря, у Трампа сейчас, по сути, похожая ситуация. Ну, вот, ну, не похожая, она такая и есть. То есть у него обе палаты, это некий идеальный для него вариант. Хотя, опять же, ну, видите, вот мы говорим идеальный вариант, но все равно не все получается у него. Кстати, был момент, когда, вот, если не ошибаюсь, у Обамы после 2008 года у него тоже был и Сенат, и Палата представителей, но какие-то вещи он так реализовать и не смог. Например, там, какого-нибудь Гуантанамо он так и не закрыл, хотя хотел, не потому что там он, у него какие-то были эмоциональные аспекты, связанные, да, с этим, а потому что это было частью его предвыборной риторики, он, ну, реально этого хотел, да, не получилось, поэтому это тоже не гарантия. Я, кстати, хочу вот так от себя дополнить, что, понимаете, надо не забывать, что когда мы говорим об американцах, да, американских политиках, то надо разделять вот этих самих политиков и тех интеллектуалов, которые вокруг них. Потому что вот эти интеллектуалы, там, в зависимости от взглядов, они могут быть, ну, вот очень разными, да, очень разносторонними. Да? Их не стоит недооценивать. Но когда мы говорим об американских политиках, ну, там реально, ну, я не хочу сказать, что низкий интеллектуальный уровень, но он довольно, ну, приземленный. Это надо осознавать.
3: Извините. Одна история об интеллектуальном уровне.
4: Так.
3: Младший Буш, когда только-только начал лезть в политику, проиграл выборы, вот, насколько я помню, как раз в Нижнюю палату, потому что его оппонент, упирая на университетское и очень престижное образование молодого кандидата, постоянно говорил избирателям, что, мол, этот университетский мальчик понимает в наших с вами, простых американцев, проблемах. После этого Буш стал совершенно сознательно вести себя, мягко говоря, по-дурацки. Именно для того, чтобы массовый избиратель не считал, что он выше.
4: Я понимаю, да, о чем вы говорите. Он стал играть, да? Играть. Да. Смотрите,
3: где... И играл, надо сказать, довольно убедительно.
4: Искренне.
3: Да. Ум у него прорывался на публику довольно редко.
4: Смотрите, я думаю, что... Ну, я просто периодически смотрю их дебаты, да, всяких кандидатов. Вот я помню дебаты, я сейчас не помню, 16 или 20 год, какие-то праймерис. Да нет, я бы тоже... Ну, я понимаю, что кто-то может играть, но, тем не менее, вот я запомнил несколько примеров вот в ходе дебатов уже вот, ну, кандидатов, то есть это серьезные люди, да, там кто-то из них может стать президентом. И они там рассуждают, там один другого, например, обвиняет, говорит, что ты погубишь страну, как, не знаю, как Сальери погубил Моцарта. То есть человек искренне верит вот в этот миф, что Сальери убил Моцарта. Да? Ну, или там, я не помню, то ли Трамп над кем-то так издевался. Не, это был не Трамп, кто-то другой. Он издевался над своим оппонентом, потому что тот небольшого роста. И он его сравнивал с Наполеоном, что ты такой же роста, как Наполеон. И я понимаю, что, наверное, ну, глупо докапываться до такого подкола, но тем не менее, да, ну, если ты человек образованный, ты знаешь, что Наполеон-то был нормального роста, ну, как не нормального, обычного. Он был среднестатистического для своего времени,
3: да,
4: роста.
3: Проблема маленького роста Наполеона Карловича
4: просто
3: вызвана тем, что в гвардию, в личную
4: совершенно
3: охрану
4: верно
3: всегда набирают очень
4: плюс
3: высоких. И на их фоне он казался
4: на их фоне
3: низким.
4: Плюс это пропаганда, потому что британские карикатуристы всегда его рисовали вот таким крошечным маленьким,
3: извините,
4: да, там маленький капрал, вот это
3: есть
4: все.
3: Есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
7: Здравствуйте, у меня вопрос к Анатолию, это Владимир из Санкт-Петербурга. Вот смотрите, я смотрю на карту или на глобус и вижу, что самая богатая страна и ресурсами, и продовольствием, и чем угодно, это, конечно, Россия. А что стоит, вот, допустим, взять и договориться тем же американцам с Европой, с Китаем, там, с Японией, взять да и разделить Россию пополам, половину этим, половину тем?
3: Ну, это во-первых,
7: напрашивается.
3: Понятно. Во-первых, нас уже не раз пытались делить и убедились, что мы на это не согласны. Во-вторых, большая часть России находится в таких климатических условиях, что жители тех стран, которые хотели бы нас поделить, в таких условиях жить не могут. Вот, скажем, в Китае у нас популярна такая страшилка, что, мол, китайцы столько, что они в любой момент могут занять всю Сибирь. Но если посмотреть на плотность населения Китая, там чем южнее, тем плотнее. Самая высокая плотность на побережьях, где климат, по моим понятиям, совершенно невыносимый, там дичайшая сырость. Есть, правда, очень небольшая густонаселенная полоса вдоль нашей границы, но это тоже вызвано тем, что туда ездят поторговать с нами.
4: А еще можно посмотреть на демографию Китая.
3: Да. А китайцы, живущие в самой России, ну и особенно в Российской Федерации, они, как правило, приезжают вахтовым методом. То есть человек приехал поработать.

0: Кстати, на самом деле у нас, конечно, довольно много акклиматизировалось жителей со всего мира, но большая часть свежепереезжающих тратит на это колоссальные силы и время. Так что даже если бы они захотели, и даже если бы мы не сопротивлялись, для них самих игра не стоила бы свеч.
1: Я позволю себе дополнить, да, я думаю, ключевое это все-таки, что мы ничего подобного свершить с собой не позволим. Напоминаю, что у нас есть неконвенциональное оружие. А вот если мы говорим про демографию в разных странах, да, то, опять же, мало кто сегодня об этом говорит, да, хотя это довольно серьезный вызов, ну, для того же Китая. В Китае рождаемость ниже, чем в России. В Китае рождаемость ниже, чем в России, поэтому, например, сейчас последнее, о чем они думают, это чтобы там от них куда-то ехали мигранты. Наоборот, они заинтересованы в привлечении к себе специалистов. Ну и вообще, как бы, как у них будет потом работать пенсионная система, это, ну, это уже отдельные, скажем так, отдельные вызовы, с которыми Китай будет сталкиваться. Ну, посмотрим. Я, кстати, вполне допускаю, что они все решат благодаря роботизации. Это тот путь, которым они сейчас идут.
0: О, простите, тут пришло сообщение, адресованное, в принципе, не нам, но не могу не прокомментировать. Дорогое любимое радио, проверяйте, пожалуйста, своих сотрудников. Рассказ об Александре Алехине, а диктор орет про какого-то Алехина. Так вот, насколько я знаю, его фамилию действительно в разное время его жизни произносили по-разному. Причем он сам, насколько я наслышан, предпочитал, чтобы его именовали именно Алехин. В любом случае, оба варианта произношения допустимы. Ну, извините, что отвлекся. Вот, и возвращаемся все-таки к Соединенным Государствам.
1: Да, ну если как-то резюмировать и говорить про то, какая сейчас там будет ситуация, то повторюсь, скорее всего, по результатам ближайших американских выборов республиканцы удержат Сенат, палату представителей возьмут демократы. Как распорядятся голоса, как решится все на губернаторских выборах, сказать сложно. Главная битва, конечно, будет за Техас, потому что, с одной стороны, это оплот республиканцев, с другой стороны, это все-таки уже колеблющийся штат, и там
0: Причем забавно, почему он колеблется.
1: там разные, на самом деле,
0: Последние пару
1: причины уже.
0: десятилетий в Техас из соседней Калифорнии переехала чертова уйма
1: Да.
0: народу из-за того, что их не устраивает
1: Налоги,
0: не
1: налоги.
0: только
1: Все, не, но в основном, прежде всего, налоги.
0: вся политика демократов, правящих в Калифорнии уже несколько десятилетий подряд, устраивает все меньшую долю ее жителей. Но переезжая в Техас, они по инерции продолжают голосовать за ту самую демократическую партию, от деятельности которой сбежали.
1: Это не инерция, это глупость. Да, это одна из причин, это не единственная причина. Там есть еще причина в виде, ну, серьезной эмиграции, которая есть в Техас, да, и постепенно кто-то из, например, там, мексиканских мигрантов получает гражданство, да, и в основном они потом голосуют за Демпартию. Но тоже там бывают разные колебания и изменения. Суть в том, что Техас по ряду причин колеблется. Важно сказать, что демократы в Техасе, они, например, отличаются от демократов в Калифорнии. То есть если в Калифорнии они, ну, вот совсем упоротые такие, да, товарищи зачастую, то с какими-то безумными антитрадиционными инициативами, экстремистскими зачастую, да, и тому подобным, то в Техасе оно как-то все спокойнее, да, и это как бы, возможно, кого-то это в Техасе и привлекает в Демпартии. Но в целом, конечно же, все равно Демпартия – это Демпартия, да, это вот такая леволиберальная история. И вот будем смотреть, то есть Техас, он колеблется, я думаю, что все равно республиканцы возьмут Техас.
0: Ну,
1: Но
0: а я
1: сказать
0: еще
1: что-то точно
0: добавлю,
1: сложно. То есть там
0: что
1: будет битва, там будет
0: я
1: борьба
0: еще
1: прямо.
0: добавлю, что в любом случае в обеих палатах федерального собрания соотношение сил

0: хотя и изменится, но все равно останется очень близким к равновесию. И если демократы не сумеют продавить запрет на проверку документов у избирателей на избирательных участках, ну, сейчас эта традиция, действующая во многих субъектах тамошней федерации, в основном, конечно, в тех, что контролируются демократами, и поэтому считается, что за демократов голосуют очень много нелегальных иммигрантов. Трамп пытается сейчас ввести обязательную проверку документов на всех избирательных участках, причем на всех уровнях выборов. Демократы пытаются под предлогом обеспечения гражданской свободы вообще это запретить.
1: Это какой бред, вы представьте, то есть как можно голосовать, не представляя своего паспорта, я даже не понимаю, как это, но вот демократы, это продавливают, Трамп пытается, чтобы голосование было только с документами.
0: Так вот, если демократам не удастся продавить эту поправку до выборов 28-го года, то на выборах 28-го у них есть шансы проиграть очень серьезно.
1: Есть, и вот в завершение хочу сказать, что поскольку Трамп понимает, что потом на выборы 28-го года ему не идти, то как бы ни сложились выборы в Конгресс в ноябре этого года, Трамп будет действовать более активно и с меньшей оглядкой на все происходящее, и в том числе на политический истеблишмент США, потому что все, ему нечего терять. Да, он хромая утка, но в этом же и будет его сила.
0: Там говорят, что в первый срок президент работает на перевыборы, второй срок на историю.
1: Ну, учебник истории. Тем более для Трампа это очень важно, он человек честолюбивый. У этого есть свои минусы, но на самом деле есть и плюсы. И мы посмотрим. Я вот уверен, что именно во втором президентском сроке Трамп раскроется как человек. То есть он будет делать то, что ему по душе, то, что он именно искренне хочет.
0: Ну, а я, исходя из программы, заявленной Трампом еще в 2015-м, желаю победы именно республиканцам. Эта программа мне представляется лучшей. Ну и до встречи в следующий вторник.
2: Размещение новых американских ракет в Норвегии. Контекст. Станет предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания России. Так в Москве отреагировали на информацию о размещении пусковой установки для ракет средней и меньшей дальности. Она прибыла в Норвегию в рамках первой постоянной миссии НАТО в Заполярье «Арктический часовой» и может использоваться для стрельбы дальнобойными ракетами «Томагавк», способными дотянуться до Москвы. Как заявляют в Брюсселе, миссия направлена на защиту региона якобы от угроз со стороны России и Китая. Это второй случай размещения ударных средств Пентагона такого класса в Европе. Впервые американская пусковая установка для многоцелевых ракет в ходе совместных с Данией учений в 2023 году была переброшена на остров Борнхольм в Балтийском море. Ранее это было запрещено согласно российско-американскому договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого вышел Вашингтон. В Москве заявляют, подобное оружие может быть задействовано в агрессивных действиях стран Альянса против Российской Федерации. Для решения задач стратегического порядка. Норвежские власти на границе с Россией также сформировали артиллерийский дивизион из южнокорейских самоходных артиллерийских установок.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 22 часа, в Санкт-Петербурге столько же, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области. Пассажиры арестованного на Шпицбергене судна «Профессор Молчанов» прибыли в Мурманск. Более 76 тысяч бойцов направлены в зону СВО из Чечни с начала спецоперации. Подробности далее. Мужчина получил ранение головы и лица в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. Отмечается, что после оказания помощи пострадавшего переведут в областную больницу. Ранее Минобороны информировало, что силы и средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотников над российскими регионами. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обозначил шаги, которые могли бы сделать США для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Путин и Трамп ранее сегодня провели телефонный разговор. Путин рассказал хозяину Белого дома о российском видении продвижения на поле боя и достижения целей специальной военной операции. Глава российского МИД Сергей Лавров на фоне милитаризации Арктики посоветовал запомнить слова президента Владимира Путина о том, что в случае нападения Европы на Россию война будет совершенно другой и очень короткой. Об этом сказал министр в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Он напомнил о недавних учениях на острове Ян Майен в рамках миссии НАТО «Арктический часовой» вооруженных сил Великобритании, США и Норвегии, которые проводились с легендой, откровенно предполагающей войну с Российской Федерацией. При этом Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства Альянса, в этом нет никакого смысла. Министр обороны Андрей Белоусов выразил уверенность, что союзнические отношения России и Таджикистана останутся надежным фундаментом мира и безопасности в Центральной Азии. Об этом сообщили в российском ведомстве. Кроме того, Белоусов подчеркнул, что Таджикистан был и остается стратегическим партнером России. Министр принял участие в приеме в честь 35-летия независимости Республики Таджикистан. Пассажиры арестованного Норвегии на Шпицбергене судна «Профессор Молчанов» вернулись в Мурманск на автобусе в тот день, когда планировалось их отплытие с архипелага. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Курчунов заявил агентству, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда. Ранее сегодня в офисе губернатора Шпицбергена информировали, что 69 граждан России с арестованного Норвегии российского судна возвращены в Россию. Более 76 тысяч бойцов из Чечни направлены в зону СВО с начала спецоперации. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он также рассказал, что региональный общественный фонд Ахмата Хаджи Кадырова направил на поддержку СВО 44 миллиарда и 196 миллионов рублей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Это программа «Теория заблуждений». На прямую связь со студией писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, автор программы Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, мое почтение. Здравствуйте.
3: Приветствую, Ленис, приветствую.
2: Ой, Армен Сумбатович, ну, сказ о том, как на Украине Уитков и Скушнером встречали, крымско-татарские блюда, настойчивое объятие прямо с перрона, футболки «Киевский режим», мастер-класс по неудачным шуткам от комика Зеленского, вопросы из зала от блогеров-журналистов, а потом обиды из-за плохих условий урегулирования конфликта. Такое впечатление, что дипломатии тут и, в общем-то, не было. На что вы обратили внимание, Армен Сумбатович?
3: Ну, Денис, во-первых, я вас поправлю. Демократия. Дипломатия была криворожская. Вот. Потому и результаты были такие. Ну, собственно, ничего другого не ожидалось. Давайте объективно. Ни на какой конструктивный диалог Украина в нынешнем виде не готова. И присутствующие там посланники по безопасности Европейского Союза, они были должны подтверждать этот статус-кво. Собственно, можно было даже не смотреть эту трансляцию. Достаточно было дождаться лица террориста Буданова, которому было нестерпимо скучно, потому что он понимал, что, в общем, то, ради чего здесь собрались, этого как раз не будет. А ты должен сидеть. Какой может быть вообще, в принципе, переговорный процесс с человеком по фамилии Арахами? Ну вот, конструктивный, который должен к чему-то приводить. Ну, разумеется, все это было на уровне музыкального варьете пивной при Винницком рынке. Все отлично получилось, майки подарили, деньги попросили, получилось, майки подарили. Деньги попросили.

0: следующее предложение к тебе будет хуже. Ты уже это можешь усвоить. Значит, вчера разразился колоссальный скандал, потому что на потужном марафоне депутат Рады Скороход взяла и сказала: «Громадяне, вы вообще понимаете, что вот происходит? Вот мы от всего отказываемся. Да, мы такие гордые все, мы ж копали Черное море, нам же Мефистофель даже не брат». Вот, а русские сказали: да, ну нас это мало уже устраивает, исключительно ваш выход с Донбасса. Вы, пожалуйста, это в Конституции зафиксируйте. И она говорит: вы понимаете, что следующее будет еще хуже? А ЗЮС не понимает: ну что, ну хорошо, вот Туитков сказал: ладно, вот тебе номер телефона, он, правда, там выключен за неуплату 3 недели назад. Но ты, когда Путина победишь, ты позвони. Вот, смс-ку отбей, зарегистрируй себе аккаунт в Максе. Наверняка ты еще не пропил карту русского оператора. Все-таки столько лет там жил. Ну, что это за переговорный процесс? Вот мы каждый день вынуждены теперь считать убытки. Я вот не собирался быть, между прочим, бухгалтером. Вообще ни разу. А я каждый день начинаю вот с этого подсчета. Сегодня считали потерянные локомотивы. Очень должен сказать увлекательно. Подсчет здесь состоял в том, сколько дотянет из этого парка действующим образом до мая следующего года. То есть они вот меряют вот так вот уже, понимаете, там на 9 месяцев вперед. Но это бог бы с ним. Мне особенно понравился пункт. Какие именно пассажирские перевозки можно сократить в условиях отсутствия парка? Ну, как это не может быть не странно для людей прозвучит, но они собираются сокращать исключительно территорию Новороссии. Мы не имеем против. Собственно, Верховный об этом им тоже как бы даже не намекал, даже говорил. Еще мы считаем сожженные амбары. И все вот эти прочие закутки, где чего-то хранилось. Вот последнее, чего мы сожгли, кедрени фени, там очередной какой-то склад новой почты в Киеве. Каждый день убытки на много-много-много миллионов долларов. Ну, понятное дело, что это эффект накопительства. Однажды просто наступит какой-то момент, когда, ну, собственно, все. Вот, я не знаю, видели вы эту новость или нет, там депутат Верховной Рады сказал, что у них триллион дыра в бюджете. Ну, не в
1: Да.
0: долларах, слава богу, потому что там Трампа бы разбудили и сказали: господин президент, закрасьте уже чего-нибудь, вот прежде чем мы вам вот это на стол положим, цедульку. Нет, это в гривнах. Ну, так с каждым днем эта цифра только увеличивается. Поэтому лучшее, что мог бы сделать ЗЮС, сказать: слушайте, господа, вы имеете хороший контакт с Путиным, вы только что там отобедали, давайте к черту эту пресс-конференцию с этими невменяемыми террористами Гордонами, дурами Курбановыми, вот это не надо, все, давайте обратно езжайте в Москву, скажите, все, мы согласны, мы готовы, все, не нужно это. А они что исполнили? Ну, привычно показали свой могучий уровень. Так даже западные медиа пишут о том, что у русских с американцами позиция сейчас консолидированная. То есть, ну ты можешь, конечно, чувствовать себя героем этого пляжа. Проблема просто в том, что на дворе у нас сегодня какой? 8 сентября. Пройдут выборы в Госдуму, да, за время которых ЗЮС собирается победить Россию. То есть ему за 40 дней не получилось, он победит за 12. Окей. Но он имеет право. Криворожский стратег. Потом на дворе будет уже октябрь. И начнется похолодание. А все это время, и опять же Москва сказала, никакого больше остановления прилетов по вам скотам не будет. Уже много раз это делали. Все достигнутые договоренности, пусть эти вот промежуточные, шаткие, валки и какие угодно, вы все рушили. Больше этого не будет. А потом будет на дворе ноябрь. Время камни кидать и время камни собирать. Почему Уитков с Кушнером сказали: «Милок, у тебя время до октября»? Это не только потому, что им надо будет заниматься еще в том числе выборами в Конгресс. А потому что, ну, это-то люди опытные. Они же понимают, что если на дворе сентябрь, Значит, следующий месяц.

0: октябрь, это осень. Вот они на это на все посмотрели. И же от избытка интеллекта в голове они взяли и начали, значит, показ Киева с дыры в здании СБУ. Ну вот два человека, да, которые, в общем, на короткой ноге с Трампом. Я напоминаю, строителям. Вот они смотрят на эту дыру, которую, конечно, никто не заделывает. То есть, ну, действительно, это ж не барское дело. Вот они что думают? Это если это самый центр города, это здание службы безпеки, то что же здесь вообще в остальном происходит?
1: И это дрон, а не какая-нибудь ракета. Всего лишь дрон. Да, вот тут тоже надо
0: Так а
1: говорить.
0: туда и дрона было бы жалко. Ну,
1: Ну, да.
0: Денис, давайте честно. Ну, все знают о том, что еще в конце февраля 22-го года СБУ оттуда съехало. То есть это пустое здание. Они сидят по другим норкам. Этот удар нанес поклад, чтобы кое-как сбить вот эту вот истерию после четкой пацанской разборки на русском языке в центре Киева. Такой спирит 90-х годов, давно мною забытый. Вот они вот на это смотрят, два американца. Они понимают, что ну, люди здесь ну, неадекватные совершенно. И самое главное, вот это же постоянная дешевка. Вот сколько можно эксплуатировать вот эту крымско-татарскую кухню? Вот это же началось в 2014 году.
1: Да.
0: Вот бесконечно они, значит, ведут туда людей. Но сейчас там хотя бы умеров еще присутствует. Это, видимо, такой метрдотель этого заведения почетный. А до этого-то ж было вообще смешно. Ну, туда приезжают какие-то делегации, их ведут в крымско-татарский ресторан. Они вообще не понимают, что от них даже хотят. Ну, это же нелепость какая-то абсолютная. Ну, уже то, что там в очередной раз был нарушен дипломатический этикет, я даже говорить не хочу. Но даже начать хотя бы с вида украинской делегации на этом саммите. Вот опять же, да, есть фотографии. Вот встреча в Москве и вот встреча в Киеве. Посмотрите, с каким видом сидит Уитков с Кушнером в Москве и сравните, как им фигово в Киеве. Потому что они понимают, что каждое действие вот в этом спектакле «Мнимый больной» или «Отложенное выздоровление» это просто издевательство над ними. Еще и это как объявили, 4 сессии. Ну, то есть, британцы это написали на английском языке, естественно. Вместо того, чтобы переложить это на нормальный язык, сказать там условно 4 раунда переговорного процесса, они называют 4 сессии. Вот у Уитков сидит и думает, Господи, за что это все? Ну, за что? Почему вот мы должны вот этим заниматься? Так что...
1: Высший пилотаж был, наверное, заметили, как пытались пристыдить Уитков и с Кушнером, уже упомянутый вами террорист, экстремист Гордон. Каково вам общаться с Путиным? Но, кстати, по выражению лицу все было понятно, но Уитков достаточно очень хорошо ответил, говорит, а
0: Нет,
1: чего
0: он
1: вы...
0: же не сказал слово Путин. Вы понимаете, здесь в чем еще абсурд? Он начал вот эту вот свою тронную речь. Это же у него постоянно одно и
1: Да,
0: то
1: да,
0: же.
1: да.
0: Вот, несмотря на проведенные там 35 лет, даже больше, в журналистике, интеллект как был вот табуреточный, селюковый, он так и остался. То есть они сидят вдвоем. Вот рядом Уитков и Зюз. И он, обращаясь к Уиткову, говорит, каково вам сидеть рядом с военным преступником, палачом украинского народа, который несет ответственность за все вот эти наши лишения и страдания. Денис, я вам клянусь, я это когда увидел, я аж сам онемел. То есть понятно, что он хотел сказать другое, но поскольку Селюк по определению идиот, то, конечно, Уитков, извините, он дар речи потерял. Ну, как бы ты по этикету не можешь сказать, что тебе хочется, чтобы тебя стошнило. И Зюз сидит, который тоже этого не ожидал. То есть у него же вот эта глуповатая улыбка, она же сразу исчезла. Это же видео, это есть. То есть, понимаете, ну это же реально какой-то сюр. А остальные какие вопросы задавали? Что вы можете сделать для того, чтобы дать нам ракеты? Вот Уитков, у которой приехал заключать мир. Вот он старается для своего патрона и друга заключить мир. У него спрашивают, когда вы нам дадите оружие, когда вы нам дадите деньги. И еще что-нибудь дайте. Ну, раз вы приехали, ну, что вы такие жадные все? Ну, они, конечно, они же охреневают вот от такого. Понимаете, ну, даже мы, вынужденные к несчастью по работе, наносить себе тяжкие телесные повреждения просмотром этого, ну, я думаю, что если вы опросите коллег на правах конфиденциальности, каждый подтвердит, что в этот момент в общие чаты писалось, что происходит вообще. Что это? Ну, потому что каждому из нас потом это надо разбирать, комментировать, анализировать. А мы сидим и думаем, да ну что это? Ну что это такое? Поэтому, ну что, все закономерно. Да, даже некоторые уже на Украине говорят о том, слушайте, может уже, ну хватит, может быть, нам все-таки зимовать как-то надо, может быть, уже надо пойти на условия русских. Ну пока еще есть на что идти, в принципе. Потому что при такой интенсивности скоро уже все это перестанет быть совершенно актуальным. И будет стоять вопрос другой. Как предотвращать масштабную гуманитарную катастрофу? Кстати, я рекомендую держать это в уме, потому что никакие европейцы, никакие британцы, уж тем более американцы, Трампу некогда, он там перекрашивает карту Северной и Южной Америки, важное дело, не спорю, этим заниматься не будут.
1: Ну, согласитесь, Армен Сумбатович, лучшим итогом стала очень точная и результативная работа ВКС РФ. Простите, что я вклинился, но есть сообщение с информационных лент. Владимир Владимирович по телефону с Трампом поговорил. Вот, я сейчас основные тезисы озвучу, тут цитирую Ушакова. Итоги этой поездки были оценены Путиным и Трампом хорошо. Трамп заинтересован, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут в ходе его президентства. Трамп в разговоре с Путиным проводил мысль о необходимости завершения конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для масштабного восстановления отношений России и США. Путин поддержал настрой Трампа на выстраивание конструктивного партнерства России и США. Также Владимир Владимирович подчеркнул, что у России в мыслях нет враждебных планов в отношении Европы. Об этом отдельно тоже сегодня поговорим. И последнее. Путин и Трамп условились оставаться на связи, будут по мере необходимости созваниваться друг с другом. Слушайте, ну такой очень хороший протокольный звонок, как будто бы, нет?
0: Ну, все логично. Так самое главное, что и верховный, и значит, художник по раскраске говорят одно и то же. Это же проблема не в Москве и не в Вашингтоне находится. Да, Вашингтон сам эту проблему создал, теперь не знает, как ее разрулить. Потому что это история Байдена, его администрации, его рахита, головного мозга. Но важно здесь понимать, что все упирается в Киев. У Зеленского нету выхода хорошего из этой ситуации. Вот давайте разберем, да, у него есть три варианта, как действовать. Вариант первый. Лечь под британцев. Ну, то есть плевать на Трампа, Путину продолжать хамить, целиком и полностью выполнять волю бритишей. Но у тебя будет все здесь в руинах, и в какой-то момент выяснится, что смысла никакого нет. А дальше тебя просто пристрелят, как собаку, потому что мертвых не допрашивают. На черта ты нужен такой молодой и красивый? Ну, как молодой. Да? Относительно. Это первый вариант. Вариант второй. Лечь под Трампа. То есть плевать на британцев, плевать на Урсулу и выполнять все, что говорит Трамп. Но тут тебя пристрелят еще быстрее британцы, потому что именно они осуществляют твою охрану. Тут у тебя шансов нету. Есть третий вариант. Ну, тут на выбор. Либо там через посредников там, в Объединенных Арабских Эмиратах рассосаться среди верблюдов и оказаться в Москве с покаянием, либо там через Александра Григорьевича, не суть важно. Ты получаешь некую гарантию, тебя будут, может быть, даже не судить. Я и это допускаю. Но проблема состоит в том, что там все равно будет ровно то же самое. Потому что то, что не добили мы, добьют они на Майдане. Потому что они тут же начнут кровавую разборку, кто больше зрадник. Понимаете, при любом вот из этих сценариев территория будет разрушена и население будет сокращено. Посредством в том числе гуманитарной катастрофы. Вот к чему привела Криворожская дипломатическая школа. Никакого другого сценария, четвертого, здесь нету. Зеленский может отречься, может провозгласить себя императором Вселенной, золотого Везувия колпаком, Нептуном Днепра, кем угодно. Проблема жиждется в другом здесь. Все это затянулось. И выхода нету. Вот у Уитков скучно, ему говорят, пойдите на условия русских. Но это означает лечь под Трампа. Потому что ты кинешь тогда британцев. Потому что ты выполняешь исключительно то, чего тебе написали на берегу Темзы. В одном из кабинетов МИ-6. Я не знаю, там Митревелли это редактирует или какой-нибудь пропойца с инстекламой из Лутона. Это я не берусь судить. Ну, важен другой момент, да, что ты выполняешь все, что тебе сказали. И вот он мечется. Европа вроде как деньги обещает, но нифига не дает. Вот этот 90-миллиардный кредит, который хохлам обещали, его уже начали кассировать, и не в пользу Украины. Европа собирается для себя, не для Украины, для себя скупить те остатки патриотов, которые еще есть, потому что они же все свои склады-то распотрусили для того, чтобы это дать Зеленскому. Расчет-то был на что? Что не будет никакого Ирана с Израилем и арабами. А если арабы, извините, за одну ночь расстреляли боекомплект, который планировался, что ему хватит лет на 30. Это за одну ночь. Конечно, им надо свои склады мармелады каким-то образом пополнять.
1: А вы видели еще потрясающее заявление Сибиги, мол, дайте нам просроченные ракеты. Но если там прямо цитировать, с истекающим сроком годности, но мне кажется, тут киевляне напряглись на вот этих словах.
0: Да мне кажется, что киевляне уже не по поводу чего не напрягаются. Они все, мне кажется, что в глубине души понимают, но просто превеликая тупость не дает возможности исправить эту драматическую ситуацию. Ну потому что какая разница, будут у тебя эти ракеты или нет, они, ну это не действует. Понимаете, вы не можете взять вот это остатки, пусть они просроченные, я не знаю, или новые с конвейера, но их много не будет. Вы что, будете по реактивным дронам фигарить? Ну хорошо, ну день вы так поразвлекаетесь. Второй день даже допустим. А потом вы что будете делать? Да. Вот нет же ответа на этот вопрос.
1: Там еще, знаете, это же всегда пытаются преподнести как какую-то великую благость, если передают ракеты-перехватчики. Самое смешное, там, если не ошибаюсь, с Польшей было. Там, значит, отчитались, там 5 ракет условно передают Киеву. Но если так-то присмотреться, это не хватит даже одну батарею зарядить. Но, естественно, это сразу преподносится как там перемога очередная. Но удивительно, что люди до сих пор как-то, знаете, реагируют на это позитивно. Хотя так-то звоночек тревожный сам по себе.
0: А что им реагировать негативно? Вы еще раз, Денис, дорогой мой, вы не знаете просто, что происходит на потужном марафоне. Вот 20, нет, не 20 уже сколько, 40 минут назад я послушал, как мы улетаем на вертолете. Соловьев, Скобеева, Маргарита Симоновна и я. Только не знаем, куда летим, но улетели. В Москве бои идут. Чтобы вы знали.
1: А, ну месяц назад я видел, что у Подмосковья, значит, стоят, а теперь уже до Москвы дошли.
0: Нет, у вас уже устаревшая информация, уже Останкино пало, уже штурмуют Кремль. Понимаете, если вам изо дня в день вот это рассказывают, вы что, будете обращать внимание на те маленькие незначительные сложности? Ну вы думаете, ну хорошо, нам тут прилетело, сожгли там этот эпицентр и что-нибудь еще. Но зато у русских-то уже мавзолей по кирпичику разобрали. Ну он же сказал Гордон. Он же каждый день об этом говорит, о том, что здесь полный крах тотальный. Каннибализм, по улицам бегают гидроцефалы одичавшие. Понимаете, а вы то смотрите, ну подумаешь, да хрен с ним, с этим эпицентром. Новый построим сейчас... Получим репарации, выстроим краш. Они же не понимают, что этого ничего нету. Ну, вот этого не существует в природе. Ну, а им это рассказывают изо дня в день. Как потужный марафон сказал, мы отстояли независимость Украины на очень сложных переговорах с Кушнером. Вот так вот. Ну, что вы здесь будете говорить?
1: Подытожили. Мне кажется, чудовищная трагедия, говоря о всех этих телемарафонах.

0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Один человек погиб, еще 13 мирных жителей ДНР пострадали сегодня в результате ударов украинских БПЛА, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что машинист и его помощник ранены на железнодорожной станции Волноваха в Волноваховском муниципальном округе при атаке на тепловоз. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, подчеркнул Пушилин. Российская военная база в республике Таджикистан готова к борьбе с внешними угрозами, сообщила Минобороны России. Глава ведомства Андрей Белоусов принял участие в официальном приеме по случаю 35-летия независимости республики Таджикистан. Белоусов на приеме отметил, что между Москвой и Душанбе налажено тесное военное сотрудничество. Гражданин России Сергей Филимонов, экстрадированный из Грузии в США по обвинению в участии в международной схеме кибермошенничества, которая привела к многомиллионным убыткам среди пострадавших, сообщает американский Минюст. По данным следствия, россиянин якобы входил в транснациональную киберпреступную группировку, которая с помощью фишинга, вредоносного ПО и социальной инженерии получала доступ к корпоративным и частным банковским счетам в Штатах. Полученные данные использовались для несанкционированных переводов средств на подконтрольные машины. Счетам. В США Филимонову предъявлены обвинения. В случае признания вины ему грозит от 2 до 175 лет лишения свободы. Нелегальных мигрантов, проникших в Латвию через белорусско-латвийскую границу, ловят в Екабрепилевском крае. Трое из шестерых уже задержаны, сообщает латвийский новостной портал со ссылкой на погранслужбу. В розыске сбежавших участвуют полицейские и кинологи, также в поиске задействован дрон. Взрывы прозвучали у берегов портового города Джаск на юге Ирана, сообщает иранское агентство Фарс. Других подробностей не приводится. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская страна ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. Конфликт пока остается неурегулированным. Более 46 тысяч человек пришли попрощаться с недавно почившим королем Норвегии Харальдом V за отведенные для этого 8 дней, сообщает Норвежский королевский дом. Ранее местный телеканал передавал, что норвежцам, желавшим в субботу утром попрощаться с умершим королем, пришлось ждать своей очереди 5-7 часов. Похороны Харальда V состоятся завтра в Осло. Он скончался 28 августа на 90-м году жизни. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Теория заблуждений.
6: Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Теория заблуждений, вторая ее половина. На прямой связи со студией автор, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Субатович, продолжаем. Как обещали, про Европу теперь поговорим. И про Volkswagen, в частности, который перепрофилирует под производство систем противовоздушной обороны. Вот, кстати говоря, лишний раз приходится Владимиру Владимировичу говорить Трампу, и не только Трампу, о том, что Россия не имеет никаких ни планов и вообще ничего такого в плане военной агрессии по отношению к Европе, но там, в свою очередь, спят и видят российскую агрессию. На ваш взгляд, вот чем это вызвано? Кризисом автоконцернов или вот этой истерии вокруг российской угрозы? Ну, как вот такие вещи воспринимать? Армен Сумбач.
7: Ну, давайте по пунктам. Первое. Такое перепрофилирование означает массовое увольнение работников. Ну, прежде всего, инженеров. Потому что есть разница между тем, что ты делаешь, извините, машину, и тем, что ты клепаешь БПЛА. Это разные сферы. Хирург не означает, что ты станешь лором. Да, телерадиоведущий может быть не самым умелым монтажером и так далее. Где вы возьмете такое количество специалистов? Это пункт первый. Пункт второй. Да. Понимаете, за Volkswagen более чем вековая история. Это предприятие пережило даже уничтожение Третьего Рейха. Оно не способно пережить идиотов Шольца с Мерцем. То есть вот эти люди смогли сделать то, чего не смогла сделать ни Веймарская республика с ее своеобразным подходом к экономике, ни авиация союзников, бомбившая окрестности этих производств. То есть Volkswagen существовал, теперь его не будет. Вы не можете заморозить, это третье, соответственно, сейчас. Вы не можете взять и заморозить производство, потому что рынок не терпит пустоты. Вы и так на этом рынке уже уступили Китаю. Я не понимаю, как это удалось вот этим лавочникам, имея вековые традиции, имея такую долю на рынке, как можно было все это профукать? Вот это для меня загадка превеликая. Ладно, если бы речь шла про Opel, да? В конце концов, знаменитая поговорка, что машины существуют разные, еще есть Opel. Вот, она не на пустом месте родилась, да? Потому что каждый человек, который имел соприкосновение с этим чудом, он вспоминает, да, что там было любопытно и неожиданно периодически. Но это с Volkswagen. А что, у Mercedes разве дела обстоят принципиально лучше? Они тоже сокращают производство. Дальше. Почему от этого нельзя отказаться? Потому что вы все вложили в эту войну. У вас есть маниакальная идея фикс. Она, собственно, есть у любого человека. Вот. Главное, чтобы она не превращалась в цель твоей жизни. А у Европы это произошло. Они искренне полагали, что вот сейчас, ведомые товарищем Байденом, они вложатся, дальше развал России, они начинают контролировать ископаемые, плюс Россию они делят там на 15-20 квазигосударств, которые они тоже контролируют, они получают колоссальные бабки, и все, и они в шоколаде. Понимаете, 4,5 года прошло. Вы ни на йоту не приблизились к реализации своей цели. Зато вы поместили экономику в стагнацию, вы разрушили средний класс, и сейчас барабанная дробь в Германии впервые с 1945 года правые Ну, пусть консерваторы, пусть не радикалы в духе НДП, вторая нацистская партия, которую создавали гауляйтеры, которая там могла там одного депутата куда-нибудь избрать, но у него работа была отличная, это работа моей мечты. То есть он приходил, его сразу лишали права голоса на 3 месяца, и он был свободен. Когда он возвращался после отсидки, итерация проистекала вновь и вновь. Вот еще не так давно у НДП было целых 2 депутата, и оба работали вот так. Я всю жизнь мечтал бы, вот, ну, я клянусь, да, вот иметь такую работу, чтобы тебе платили за то, чтобы ты вообще ничего не делал. И желательно даже не приходил, чтобы тебя не было видно. Теперь у тебя большая проблема. Пришли правые, как ты их там называешь, популисты. Но они говорят о вещах, которые действительно случились в Германии. Они говорят, почему мы должны кормить Силюка? У нас что здесь, все хорошо? Что у нас произошло с Volkswagen? Что у нас происходит с БАСФом? Что у нас происходит с Мерседесом? Вот у нас сейчас резервуары, газовые хранилища почти пустые. Нам идти в зиму. Нам с чем туда идти? Со светлыми идеями правительства, которых нету. Я напоминаю, год назад Мерц анонсировал экономическое чудо. Где оно?
6: Ну, кстати...
7: Глядя на успех...
6: Единственный, Армен Сумбатович, вот вы говорите популистами, но вообще тут еще юридически же, вы помните все эти препоны, палки в колеса, их же признали экстремистами в конечном итоге. Хотя, наверное, это еще больше, наверное, добавило только интереса. Но было серьезное, разумеется. Да.
7: Ну, как они, конечно, они экстремисты, они не хотят кормить хохла. Ну, это экстремизм. А еще они не любят мигрантов. Это экстремизм в Кубе. Понимаете, они задают вопросы. Мы из года в год выделяем колоссальные деньги. Какой-то профит мы с этого можем получить? Ну вот, сборная Испании по футболу, да, там есть мигранты, хотя бы какой-то приварок существует, хотя бы чемпионат мира выиграли. А немцы, вот они показывают на свою Бундестим и говорят, вы видели вот это вот? Что это? Конечно, у них есть очень много вопросов. Конечно, они с точки зрения глобалистов, они экстремисты. Но они сейчас повторят этот вот успех на выборах в Мекленбурге. Я думаю, что мало кто сомневается, потому что это бывшая территория Германской Демократической Республики. А дальше еще впереди, видимо, будет повторение этого сюжета во Франции. Вы понимаете, что вот глядя на то, что происходит во французской политике, в принципе, надо отнести работы по политологии к могиле невостребованного человеческого праха. Как может быть, что правые и... троцкисты в лице Меланшона говорят об одном и том же. Ну, слушайте, это же нонсенс. Ну, повестка правых и левых, она отличается, да? Они исторически главные антагонисты. Они должны биться с друг другом. Я слушаю сначала Ле Пен по поводу Силюков, по поводу экономики, по поводу мигрантов. Потом я слушаю Меланшона и думаю, а в чем разница-то между вами, ребят? Что один любит Троцкого, а вторая любит своего папу? Ну, это очевидно. А еще какая разница есть? Так если с забега вот этого снимаются 2 фаворита, я имею в виду Франция и Германия, остальным-то что делать? Потому что всю эту тяжесть несли на себе, по большому счету, 4 страны. Соединенные Штаты, но Трамп сказал, все, до свидания. Германия, это второй спонсор Украины, которая сейчас непонятно, что им делать с АФД. Хоть чрезвычайное положение вводи и запрещай деятельность всех политических партий. Ну, вот как фюрер сделал после поджога Рейхстага, да, и решил вопрос радикально.
6: Слушайте, Армен Сумбатович, а как вообще допустили? Но есть же примеры стран, с которыми вообще можно не церемониться. Помним выборы в Румынии, то же самое. Но можно же просто
7: Денис,
6: взять
7: дорогой мой, ну, Германия это не Румыния.
6: Ну, о чем и речь? Нет, здесь понятно, да. Ну, вот.
7: Ну, конечно, хотелось бы провернуть вот так вот на цыганский хапок, как это было в Румынии. Но это просто нереально будет сделать. Ну, потому что на следующих выборах тогда альтернатива для Германии получит 88% голосов сразу, сходу. Если ты попробуешь вот так вот сделать. И потом, здесь же проблема не столько в самой альтернативе для Германии, многие не понимают. Здесь проблема в крахе системных партий, вот которые обычно делят власть между собой. Это я имею в виду ХДС, ХСС, которые, кстати, правые. Они христианские демократы. Это Меркель, старая дура, заявила о том, что «а давайте мы будем проводить левую политику правыми руками». И все покрутили пальцем и сказали: «Госпожа фрау канцлерин, вы вообще хорошо вот дышите сейчас? Вы что несете? Какая левая политика правыми руками?» Ну, тем более, есть же гениальный пример этого. Ну, я имею в виду генерала Врангеля в Крыму. Это же там появилась эта идея. Давайте проведем левую политику правыми руками. Чем это завершилось? Скажите мне на милость. Эвакуации в Галлиполи и окончанием гражданской войны на юге России. Потому что зачем тебе нужен человек, который проводит левую политику правыми руками, если можно просто привести нормального леворукого и перестать заниматься этим рахитом абсолютным? Ну вот Меркель это сделала. В результате ХДС, ХСС получает сколько там? 18% и 9% получил СДПГ. 9%.
6: Это катастрофа, да.
7: Нет, это не катастрофа, это закономерно, потому что с лицом Шольца в виде гимна, герба и флага этой партии нельзя получить что-то другое. Это нереально. Важен вопрос здесь, почему ничего не делалось, почему нет свежих идей ни у ХДС, ни у СДПГ. А откуда они возьмутся, если это партии инкубаторские? Вот и опять же, допустимо ли здесь употреблять слово «партия». Потому что это наша российская привычка. Мы при слове «партия» у нас что вспоминается? Полемика Ленин-Мартов-Милюков. Вот это знаменитое, на которой выросли поколения. Вот что есть политическая партия. Так в Германии этого нету. И уже очень давно нету. Не надо думать, что это только с развалом Советского Союза. Извините, в НСДАП этого тоже не было. В НСДАП было, например, левое крыло братьев Штрассеров, то есть Сирич, ну в переводе на понятный всем язык, это национал-большевики, запрещенная в Российской Федерации организация. В НСДАП в результате гитлеровского призыва в партию оказалось немало бывших членов КПГ. Почему и Гитлер и сказал, что мои лучшие нацисты – это вчерашние коммунисты? Ну о каком единстве вообще вы здесь можете говорить? А это тоталитаризм, да, ну, как казалось бы, да, все ровными рядами, как по линеечке, должны выглядеть. А этого не было. И теперь мы смотрим. Партия АФД, альтернатива для Германии. Один из лидеров, в прошлом бывший видный функционер ХДС. Он просто для себя решил, что тут что-то не угарно с этими со всеми. И пошел туда, сделал карьеру. О какой вообще партийной линии, идеологии после этого можно говорить? Ну, это же это беда не одной Германии, правда? А в Венгрии что произошло? Где Орбана скинул мадьяр, который был видным членом его партии. Он просто решил свою сделать. Слезай с бочки, не мешай нашим выборам.
6: Ну, а с таким про брюссельским все-таки курсом, по большей части. Ну, понятно, там поддержка, откуда ноги растут. Единственный Меркель вы упомянули. Мне очень понравилось, как она характеризовала грядущие выборы. Она, во-первых, сказала, что не будет баллотироваться, назвала это все абсурдом, и что в жизни есть другие вещи, которыми стоит заниматься.
7: Ей, да, безусловно. А зачем ей это надо? Она, извините, гонорар за книгу получила 15 миллионов евро.
6: Ух ты.
7: Нахрен ей нужна эта работа политическая? Она обеспечила уже, наверное, прапраправнуков. Она сидит, ни за что не отвечает, делится воспоминаниями. Каждый акт ее воспоминаний – это кто-то глотает тазепам пригоршнями. Потому что вываливается все вот это грязное бельишко всех вот этих закулисных терок против России. А зачем ей надо возвращаться? Она что, Черчилль? Нет. Даже близко нет. Этот Черчилль мог вернуться триумфально и также триумфально проиграть. То есть выиграть мировую войну и проиграть выборы. Вот это Черчилль. Но Меркель-то она же совершенно другая. Ей зачем это? Тем более, одно дело, когда ты идешь и ты потенциальный триумфатор. А совсем другое дело получить вот этот аналог Веймарской республики, с непонятностью, как функционирующей в дальнейшем экономикой, со всеми вот этими проблемами, зачем тебе входить в историю палачом Германии? При тебе было такое? Ну, было что-то, да, но незначительно. Потом Шольцы с Мерцами заполировали. Заметьте, в экономических сложностях Меркель никто не винит. Британцы проклинают последних премьер-министров. Вот своего нынешнего дурака набитого. Плюс этого Стармера. Уже про Сунака никто не помнит. Не то, что про Лизуську и Борюську. И Тереску. Все, их нету. Зачем им возвращаться? Для чего? Чтобы получить навсегда клеймо, что при тебе это все рухнуло? Ну, есть даже термин, да, никсонизация политики. Ну, Никсон-то потому и уникален с этой точки зрения, да, что он себе все эти неприятности с пола подобрал. Добровольно. Но таких дураков больше нету. Нету. Последний был Егор Тимурович Гайдар, он умер. Все. Вот нету, не существует таких. Поэтому здесь проблема, извините, в политике. Плюс еще, вы совершенно справедливо заметили, фактор Советский Союз 2.0. Потому что что есть Брюссель? Это надпартийная настройка над государствами. Вот как вот в Советском Союзе КПСС, она была вот над этим, над всем. И как только человек с картой Армении на голове начал вышибать эту настройку, то есть вот эти все разговоры, надо убрать из Конституции главенствующую руководящую роль партии, давайте ограничить. Вот как только это началось, выяснилось, что у государства скрепу взяли и вышибли. Ну и как оно будет функционировать? А все попытки это чем-то заменить, они не привели только к ускорению краха. То есть вот слово «ускорение», введенное Горбачем, оно действительно сработало. Но, правда, не туда. То есть это ускоренное было рытье могилы. И то же самое сейчас. Где у тебя есть партийная надстройка,

0: масса способов обваливать ситуацию. Ну, то есть ты же должен коалицию создавать или получать там подавляющее большинство. Да? Насколько я понимаю, в Саксонии у них идея сейчас единственно реализуемая. Это два раза провалить голосование, объявить выборы, но тут есть просто риск, что альтернатива получит 50 с хреном. И тогда все. Либо постоянно все это отменять. Но Германия через это проходила. С бесконечными вот этими политическими крахами. Собственно, ведь Гитлера приводили к власти не потому, что он был самым влиятельным политиком, а потому что он провозгласил: я покончу с этим бардаком. Ну, невозможно постоянно проводить выборы. Невозможно, чтобы власть была постоянно парализована. И он единственный, кто жестко сказал: я с этим закончу. Все. Потому что СДПГ – это подонки Женевского болота. Выражаясь языком Ленина, он именно так охарактеризовал социал-демократию. Я с ним абсолютно согласен. Вот. КПГ, они были про другое, они про классовую борьбу. Им наоборот, чем хуже, тем лучше. Ну, потому что пусть сильнее грянет буря, да, пролетарская революция. Они за другое ратовали. А кто еще есть? И вот есть человек, который говорит: я закончу с этой политической вакханалией. И денежные мешки, которым тоже это все нахрен не нужно. Потому что вот эти все германские забастовки. Многие же уже даже и не в курсе, что это было. Когда у тебя просто Германия вся встает целиком и полностью. И где у тебя вместе стоят и СДПГ, и НСДАП, и КПГ, и кто там еще? И христианские демократы, вечно всем недовольные, отдельное сволото. Что тогда, что сейчас? Потому что больше всех во время покушения на фюрера Штауфенбергу нервы трепли именно социал-демократы. Их нельзя было удовлетворить. Он им объясняет: слушайте, давайте мы сначала бесноватого грохнем, вот, потом мы будем делить посты. Они говорят: нет, давайте сначала поделим, иначе мы не даем добро на эту операцию. Но там же есть воспоминания. Не всех же повесили, заговорщиков. Есть те, кто выжил. Ну, они даже у нас издавались в стране. Я вот говорю, я когда это читал, я думал: вот вы вменяемые люди, вот что вы делаете? Поэтому что здесь? Здесь тяжелая история. Очень тяжелая. Ты можешь, конечно, бросить все на борьбу с альтернативой для Германии, но у тебя нет убежденности в том, что ты победишь. А есть еще хуже часть. Когда решался вопрос с фюрером, они из чего исходили? Давайте лучше возьмем этого. Ну, вроде как Хофштенгель сказал, что его, в принципе, можно обуржуазить. Вроде как Тиссен что-то сказал, что с ним можно дела и темы какие-то решать. Они же боялись, что в результате придет более радикальный элемент. Для чего потребовалось в том числе проведение ночи длинных ножей? Потому что вот это были политические радикалы, которые говорили: Гитлер предал национальную революцию. То есть они не просто были политическими радикалами, они еще попутно там половина было гомосексуалистов. И вот это был панический страх, что придут вот эти, которые точно всю эту Германию расхреначат, к ядрене фене, по причине своей полной неадекватности. Так и здесь то же самое. Чем больше ты будешь давить условно АФД, тем большая гарантия, что рано или поздно у тебя появится какая-нибудь совсем радикальная движуха, которая будет вообще не про политику, а которая будет под радикальный снос этого всего. Потому что у тебя ситуация-то не улучшается. У тебя сейчас, по большому счету, модель Веймарской республики. Тогда каждое следующее действие, которое осуществляет правительство, оно глупое. А глупое не потому, что они дураки, а потому, что все уже вот до такого состояния доведено. Да, безусловно, сейчас мне могут возразить: они, немцы еще не возят деньги на тележке, чтобы купить буханку хлеба. Да, запас этой системы существует. А вам надо что, обязательно вот в такой-то модели производить? Я бы тоже не рекомендовал бы это
1: Не,
0: делать,
1: ну
0: потому
1: слушайте,
0: что...
1: ну с чего начинали? Заводы сокращаются, люди уходят, но разве это уже не сигнал? Ну и понятно...
0: Это Веймарская республика.

0: Ну.
1: Так вот, я говорю, что тут не надо особенно радоваться, пускай лучше будет АФД, потому что если придут радикалы какие-нибудь, то вот запомните эти слова. Очень быстро будет произнесена фраза: нам надо бросить свой взор туда, где уже теперь 700 лет назад остановилось наше продвижение на восток. Потому что это рано или поздно будет произнесено. Потому что эти мигранты начинают выдавливать немцев. У них опять Lebensraum получается. Только теперь не тот, который был 100 лет назад. Это же тоже большая заслуга вот все той же самой Меркель. Я понимаю, ей наплевать. У нее нет детей, она даже не хочет. Ну, для нормального человека это странно, согласитесь. Модель. А ее никто не хочет брать во внимание. Это очень удобно. Вы слышали хотя бы один раз размышление Мерца по поводу миграционного вопроса?
0: Нет.
1: Но он мог бы в пику АФД сказать: слушайте, у меня есть план не только экономический, у меня еще есть миграционный. Я вам экономический не скажу и миграционный не скажу. Но вы знаете, он у меня есть. Он даже это не может произнести.
0: Причем они скорее Шенген отменят между странами, чем будут решать и брать на себя вот эту ответственность.
1: Да пускай отменяют.
0: После испанской Сеута, да. Ну,
1: да
0: и, кстати,
1: пускай отменяют. Да. Вот мы не имеем против. Пусть границы ставят, пулеметные вышки. Ради бога, это развлекайтесь как хотите. На экономику только это никакого влияния не окажет. Потому что проблема не в Шенгене совсем. Проблема в другом.
0: Вот.
1: А ее никто не хочет учитывать.
0: Вот о чем
1: это очень
0: речь.
1: Удобная позиция.
0: Армен Сумбач, феерично, как всегда, спасибо огромнейшее за эфир. Армен Гаспарян, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.

0: «Знать за 90 секунд». Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Электроснабжение в Бердянске в Запорожской области частично восстановлено. США нанесли ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру в районе острова Харк в Персидском заливе. Более 150 спикеров выступят на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Подробности далее. Энергетики частично восстановили электроснабжение Бердянска и Бердянского округа Запорожской области. Для работы на ключевых узлах в регионе задействованы дополнительные мощности, сообщил губернатор Евгений Балецкий. Он подчеркнул, что работы на ключевых узлах, поврежденных из-за массированных атак ВСУ на энергетические объекты, продолжаются без остановки. Специалисты работают максимально интенсивно. США признают, что не могут поступать с Россией так, как они готовы вести себя с другими странами ради экономических выгод. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. По его словам, спецпосланник президента штатов Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в переговорах с Россией по Украине не требуют от Москвы невозможного и не выдвигают несправедливых требований. Лавров подчеркнул, что признание администрации США реалий по Украине уникально для западного мира и дорогого стоит. Вместе с тем министр сказал, что новые санкции Вашингтона против России мало вяжутся с настроениями, которые американцы передают на переговорах. Процесс возвращения пассажиров, арестованного на Шпицбергене научно-исследовательского судна профессор Молчанов, был организован четко, а прошел без сбоев. Россияне доказали, что своих не бросают. Об этом сказал журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, что помощь в подготовке к приему большого количества путешественников оказало предпринимательское сообщество. Помогли с размещением. Ранее сегодня в офисе губернатора Шпицбергена сообщали, что 69 граждан России с арестованного Норвегии российского судна профессор Молчанов были возвращены в Россию. Вечером их встретили в Мурманске, в том числе прибывших поприветствовал глава региона. Военные США нанесли ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру в районе острова Харк в Персидском заливе, пишет иранское агентство Тасним. Отмечается, что, согласно местным источникам, удар по танкеру не привел к жертвам, а его экипаж проводит эвакуацию. Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали у берегов портового города Джаск на юге Ирана. Более 150 спикеров обсудят глобальные вызовы с участниками международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, сообщает дирекция мероприятия. Отмечается, что лекторами федерального просветительского марафона «Знания первые», который пройдет в рамках фестиваля, станут государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены, мастера культуры и искусства, предприниматели и лидеры мнений. Программа марафона выстроена вокруг 7 ключевых сфер: культурный код, жизнедеятельность, источник жизни, развитие человека, технологическое лидерство, магистрали будущего и современная жизнь. В декабре президент Владимир Путин постановил провести в сентябре 2026 года в Екатеринбурге международный фестиваль молодежи, который объединит 10 тысяч участников из 190 стран. Событие пройдет с 11 по 17 сентября. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин. Я политолог. Сегодня, как обычно, по вторникам поговорим о важнейших политических событиях недели. Что было, что будет. Чем сердце успокоится. Из свежих новостей отставка генпрокурора Украины Кравченко. Он буквально накануне заявлял, что никуда уходить не собирается. И тут ушел по собственному желанию на фоне очень интересного коррупционного скандала. Он имеет определенное отношение к нам, поэтому поэтому немного расскажу. Вы, наверное, знаете о распространенности такого явления, как телефонное интернет-мошенничество. И распространенность этого явления связана в том числе с тем, что большинство таких колл-центров, которые занимаются массовым обзвоном, находятся на территории Украины. По данным из самой Украины, да, есть как минимум 2000 таких колл-центров. Из них половина контролируется украинскими силовиками. Ну, то есть за определенную мзду, да, за взносы, они закрывают на это глаза, на то, чтобы эти колл-центры работали. Раньше они этими колл-центрами даже гордились. В том плане, что вот люди сидят, зарабатывают, разводят москалей, да, то есть выкачивают деньги из России на ВСУ. Потом украинцев погубила жадность. Довольно частая история. То есть эти колл-центры стали работать не только против России, они стали работать по всей Европе, то есть разводить людей во Франции, в Эстонии, в Британии, в Турции. Это я говорю, скажем так, о конкретных уголовных делах. Жертв многие тысячи. Так вот, половина под силовиками. Другая половина – такие пираты. То есть в серой зоне те, которые под силовиками, это пираты. То есть они им мзду не платят и занимаются, в общем-то, тем же самым, ну, как бы еще более жадные. В общем-то, за крышевание части этих колл-центров был арестован один из начальников департамента, то есть прямой подчиненный украинского генпрокурора. Фамилия этого арестованного Крапива, он, по-моему, кибернетической безопасностью занимался, если мне память не изменяет. Были выложены аудиозаписи переговоров обо всех этих интересных делах. Особенно многим запомнилось общение Кравченко со своей любовницей. У нее оперативный псевдоним был Муза. Занимала она какой-то пост в Минобразовании Украины. Вот эти диалоги действительно дорогого стоят, то есть там на уровне, что надо бы меня трудоустроить вот туда, на бюджетную должность, тот же Минобр. Правда, как я на работу буду ходить, потому что у меня ни одной не брендованной сумочки нет. Ну, то есть все сумочки за многие тысячи долларов. Очень интересные диалоги, но нас, конечно, интересует не украинская коррупция. Как было сказано буквально 2 дня назад, причем в британской прессе, которая Украину обычно защищает, все, что на Украине плохо приколочено, все это будет украдено. То есть, в принципе, это уголовное дело, да, это часть более широкой кампании против окружения Зеленского. Он потерял в этой войне с НАБУ, САП, с другими институтами, созданными на Украине Западом, для контроля над элитами. Вот ради таких вот как раз уголовных дел. То есть можно, с одной стороны, с коррупцией немножко бороться, чтобы воровали поменьше. А с другой стороны, можно их всех держать в кулаке. Вот Зеленский в этой войне с НАБУ и САП уже потерял и свой кошелек Тимура Миндича, и кума своего, вице-премьера Чернышова бывшего, и, собственно, главного строителя своей диктатуры Андрея Ермака. Все они полегли в неравной борьбе с НАБУ и САП, потому что НАБУ и САП находятся под крышей Запада, а Зеленский в полной мере от Запада зависит. И мне кажется, что вот этот вот накат, он не случайно совмещен с приездом на Украину и в Россию переговорщиков от Дональда Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Напоминаю, что Джаред Кушнер – это Трампов зять. Уиткоф – его близкий друг и партнер по гольфу. И все, что касается таких вот тонких материй в наших отношениях в будущем Украине, переговоры ведутся через этих лиц, потому что Трамп им доверяет. Кстати, показательная история. Когда Уиткоф и Кушнер были в Москве, когда была встреча с Владимиром Путиным, когда были переговоры, почти ничего о содержании известно не было. Как только они переместились на Украину, когда начались встречи с Зеленским, с его камарилей, все сразу потекло. То есть мы примерно знаем от украинцев же, что им привезли Кушнер и Уиткоф. Привезли они для Украины только плохие новости, на самом деле. Насколько я понимаю, предложение от Трампа к Зеленскому гораздо хуже того, которое было в начале этого года, весной. Почему? Чем оно хуже? Потому что требования примерно все те же. Это требования России. То есть освобождение Донбасса, упомянут статус русского языка, русская церковь. Ну, в общем, там весь блок наших отношений с Украиной. Там упомянуто в этих предложениях выборы, как президент, так и парламент. Да? Упомянуто, что именно с новой властью Россия будет подписывать договор, да, с подтвержденной на плебисците. А хуже двумя позициями. Первое, потерю территорий Украине нужно будет зафиксировать в Конституции. Очень хорошее требование, очень правильно. А второе, судя по всему, речь теперь идет уже о выводе всех украинских войск не только из Донбасса, да, из той части ДНР, где они еще остались, то есть Славянска, Краматорско-Дружковская агломерация. Добавилась еще и Запорожская. То есть оттуда выходим без всяких предварительных требований. Еще раз, предложение того, которое было еще несколько месяцев назад. При этом американцы оговаривались, что поправки, внесенные вот в их пакет, они основаны на изменениях, которые произошли за несколько месяцев. Эти изменения, понятно, не в пользу Украины. Ну и это зафиксировано в том варианте сделки, который предложен Зеленскому. Убежден абсолютно, что он от этой сделки откажется. Да? Как бы на него не давили прямо сейчас, какие бы ни были уголовные дела, какие бы ни были бомбардировки, он осознает, что если сейчас он соглашается с требованиями России под американские гарантии, да, ну, ему хана. Повесят, из окна выкинут, отравят, госпереворот будет, совершенно неважно. Или просто вот эти по минимуму проиграет выборы, которые он должен будет провести в следующем году. Ну и, собственно, все. То есть он зафиксировал поражение Украины и ушел. После всего им сделанного спокойной старости не ожидается, даже в Лондоне. Поэтому, естественно, он эти предложения сейчас не примет. Мы понимаем про Зеленского многое, в том числе, что он очень любит свою жизнь. Да? Вот человек, который фактически жизнь целому континенту испоганил, да, очень за свою шкурку трясется. Поэтому на прогресс на переговорах, несмотря на любые бравурные заявления с американской стороны, я бы сейчас не рассчитывал. Мне кажется, что какие-то изменения в украинской позиции возможны только после этой зимы. И только в том случае, если российские вооруженные силы продолжат делать то, что они делают, в том же темпе. Я имею в виду, естественно, удары по украинским объектам. Зима должна быть очень тяжелой, очень сложной, очень лютой. Они именно такую и ждут. Ее необходимо обеспечить. Без этого какого-либо прогресса именно по дипломатической части я не ожидаю. Зеленский воспользовался приездом трамповых посланников для того, чтобы напроситься на встречу с Трампом во второй половине сентября, будет пробовать выцегать у него укрепление для ПРО-ПВО Киева, именно Киева. Потому что, в принципе, вот все патриоты, они сейчас сконцентрированы в районе украинской столицы. Защищает он себя. Поэтому будет вымаливать у Трампа противоракеты к патриотам. И, я уверен, не получит. И дело даже не в настроениях Трампа. Да? Дело в том, что этих противоракет просто нет. Очень сильно США поиздержались в ходе нападения на Иран, в ходе отбивания иранских атак ответных на свои военные базы на Ближнем Востоке. Поэтому патриотов Зеленский не дождется. Я не говорю, что он не дождется ничего вообще. Я понимаю, что на Трампа и его окружение сейчас, как минимум, давят-уговаривает Россию тоже подтолкнуть к дополнительным компромиссам. У меня, правда, есть сильные сомнения, что у США для этого сейчас есть какой-либо действенный инструментарий, потому что все санкции, которые могли ввести против России, их, по сути, уже ввели. Санкции по законопроекту, пока еще не принятому, вторичные, которые касаются покупателей российских энергоресурсов. Мне кажется, США сейчас просто не потянут. Противоракет нет. Да, денег Украине Трамп не даст. Он об этом говорит постоянно. Это, можно сказать, его фишка. Если его что-то спрашивают про Украину, он отвечает, что мы стараемся это прекратить, но вот Джо Байден дал миллиарды-миллиарды, а мы не даем. Мы даем оружие, но они за это оружие платят европейскими деньгами. Тоже, да? То есть денег не даст. Есть отличная от нуля вероятность, что могут предоставить украинцам данные Starlink для наведения ударов, но я к крайне в этом сомневаюсь, и из-за позиции Трампа, и из-за позиции Илона Маска. Так что инструментария мало, да, но я не могу исключать, что они вообще ничего не придумают, потому что то, что происходит сейчас в американской политической элите, в их СМИ, да, вот в их интеллектуальных мозговых центрах, там постоянно звучат тезисы, что да, Украина конфликт проиграла, да, его надо сворачивать, но в рамках этого сворачивания на Россию нужно дополнительно надавить. Вот они и будут сейчас уговаривать Трампа дополнительно надавить, но с методами проблема. Все уже перепробовали, а те, которые остались, их применять страшно. Кроме того, в топах новостях сейчас Германия. Повод есть. Победа партии «Альтернатива для Германии» в земле Саксония-Анхальт. Я об этом рассказывал буквально на прошлой неделе. То, что эта победа ожидаемая, понятно, но она оказалась действительно очень убедительной. Да, и по опросам с избирательных участков выходит, что «Альтернатива для Германии», то есть партия, которая является, по сути, до сих пор внесистемной, партия, которую называли ультраправой, реваншистской и так далее и тому подобное, стала народной партией в Германии. То есть в каждой возрастной группе «Альтернатива для Германии» в Саксонии-Анхальт лидировала в каждой, причем лидировала на голову. И единственная возрастная группа, где она по результату сравнялась с партией власти, это 70+. Если вам кто-то скажет, что за «Альтернативу для Германии» голосуют пенсионеры, это ложь. За «Альтернативу для Германии» как раз пенсионеры голосуют хуже всего. Они голосуют в Германии за партию власти. А за «Альтернативу для Германии» вот наиболее активно налогоплательщики, то есть экономически активные граждане, и даже среди молодежи популярность зашкаливающая. Да, это касается всего одной земли. Причем эта земля находится в ГДР, где рейтинг «Альтернативы для Германии» выше традиционно. ГДР, в принципе, ниже уровень жизни, больше разочарований в федеральном правительстве, даже больше разочарований в том, что ГДР исчезла. На западе Германии немножечко другая атмосфера. Там системные, либеральные, левые партии все-таки пока попопулярнее. Но вот этот вот заход, да, удачный, то есть 44%, скорее всего, будет правительство в Саксонии-Анхальт «Альтернатива для Германии», плюс союз Сары Вагенкнехт, это, ну, скажем так, более левая партия, и она с «Альтернативой для Германии» солидарна в том, что с Россией не нужно конфликтовать, с Россией нужно восстанавливать экономические отношения. Вот, скорее всего, будет их коалиция, а дальше придется очень стараться, потому что федеральные власти будут вредить, посадят на голодный паёк Саксонию-Анхальт. Ну, в общем, будут всячески доказывать, что правительство, сформированное АДГ, недееспособно. Но, с другой стороны, после этой победы может для ряда немецких избирателей исчезнуть некое табу. То есть на «Альтернативу для Германии» показывали как на угрозу, да, такой вот Гитлер, Гитлер, Гитлер. Если они плюс-минус справятся, эта пропаганда потеряет часть своей убедительности для немцев. Да, по-разному может развиваться эта история в дальнейшем, но я убежден, что если это действительно будет большим риском для политической системы Германии действующей, «Альтернативу для Германии» просто запретят. Но пока не получается. Более того, вся та пропагандистская кампания, которая была направлена на то, чтобы не то, что даже не допустить победы, этого нельзя было сделать, а хотя бы, чтобы не было такого результата. Частью этой кампании была эскалация с Россией. То есть вся вот эта шумиха вокруг Лейпцига, вокруг дипломатов, вокруг закрытия русского дома в Берлине, все это было кампанией федеральной власти, кампанией канцлера Мерца против АДГ. Они пытались продемонстрировать, что вот как бы нам Россия враг, а «Альтернатива для Германии» хочет с ней договориться. Но это ничуть не повредило АДГ и, может быть, даже помогло. Мне кажется, что падение уровня жизни и низкое качество немецких властей реально довели немецких избирателей до мысли, что наплевать, что объясняют элиты, да, мы все равно хотим завернуть им козу в бумажку. Потому что, ну, надоело. Власть не слушает народ. Власть от народа отдалилась. Да, или как сам Мерц признал, как же он это сформулировал, потеряли эмоциональную связь с народом немецкие власти. И все это так, компания это доказала, то есть попытки атаковать альтернативу для Германии оборачивались зачастую против тех, кто так поступал. Часть этого успеха, ну, скажем так, талант, политический талант кандидатов от АДГ в Саксонии-Анхальт. Ну, вот, например, один из немецких журналов, я не помню его статус в России, поэтому называть не буду, вышел с обложкой, где по центру портрет лидера АДГ в Саксонии-Анхальт, ну, то есть лидера предвыборного списка, его фамилия Зигмунд, Ульрих Зигмунд, его фотография и подпись «Самый опасный человек в Германии». Да? Ну и дальше редакционная статья про то, как плохо, какая ужасная Россия, фашизм, т.д., т.д., т.п. И что в итоге? Этот Зигмунд стал подписывать журналы со своим портретом. Ну, то есть просто избиратели приходят, поставьте, пожалуйста, автограф, да, и он этим занимался на встречах с избирателями. Да? То есть это превратили в дополнительный медийный повод для раскрутки. То есть абсолютно наплевать, что пишет немецкая пресса избирателям. Да? Она уже знает, немецкая пресса врет. И это превращается в сувенир. Да, вот, пожалуйста, самый опасный человек Германии мне журнальчик подписал. Второй пример тоже с кандидатом от АДГ, по-моему, даже с их идеологом местных, его фамилия Тильшнайдер. Был репортаж немецкого телевидения из штаба АДГ, и они там разглядели кружку с символикой армии России. И устроили скандал, что вот, кружка с символикой у кандидата от АДГ, да он работает на Министерство обороны Российской Федерации, да он шпион, да он маньчжурский кандидат. Что он сделал? Он эту кружку выставил на eBay. Это был просто сувенир для него из каких-то старых лет, когда у России и Германии были плюс-минус нормальные отношения. Он говорит, что раз такое внимание, давайте я эту кружку продам, а деньги отправим на партийное развитие. Цена так значительно за один день выросла, я рекламу давать не буду, но это опять же тебя атакуют, а ты превращаешь это в информационный повод, который работает против твоих же врагов. Но это действует только в том случае, если народ действительно достало, да, когда властям не верят, прессе не верят, и кто бы что бы ни говорил против этих людей, которые не нравятся, да, он молодец. Вот немецкая политика сейчас примерно на такой стадии, когда черный пиар против АДГ уже бессилен. И эти истории это показывают. В принципе, знаете, мне кажется, что это не только Германии касается. Сейчас вот эта вот усталость европейцев от истерики в своих медиа, от того, что транслируют их политики, это, ну, распространяется на многие страны. И политики, которых обвиняют в желании помириться с Россией, да, намекают, что они на Москву работают, да, что они вредят внутренней безопасности Европы, все это превращают в шутку, доводят до абсурда. Вот, например, есть такой бывший генерал Роберто Ваначчи. Он до 22-го или до 23-го года, точно не помню, работал в атташе, в военном атташе Рима в Москве. После начала СВО вернулся в Рим и написал книгу, точнее, издал. Не про Россию, скорее про Италию, про Европу, про глобализм, про либерализм. Я не читал, читал, скажем так, отзывы на нее. Как я понимаю, генерал там отстаивает то, что мы называем традиционные ценности, и объясняет, почему Италия вреден Европейский Союз. После этой книги его заставили уволиться из вооруженных сил, и, судя по всему, зря, потому что он пошел в политику. Он сейчас является депутатом Европарламента. Создал свою партию, в которую перебежала часть депутатов от правящей правой коалиции, от Мелони, от партии Берлускони, от Сальвини. И на следующих выборах, в следующем году выборы в Италии, может быть осенью, может быть весной, потому что по календарю осенью, но их хотят перенести на весну как раз из Роберто Ваначчи. И его сейчас точно так же, как и АДГ мочит. Да, то есть вот российский шпион, и он буквально на днях комментируя очередную такой пасквиль о себе в британских СМИ, им написал, что я с ужасом узнал про себя, что я маньчжурский кандидат и агент России, который был заброшен в Италию для того, чтобы рассказывать, что цены на бензин неподъемные, да, мои руки дрожат. И присовокупил фотографию, где он в шапке-ушанке и с рюмкой водки. И, судя по реакции итальянцев, да, вот этот ход ему удался. То есть, я думаю, что популярность генерала дальше пойдет по накатанной вверх за счет разочарования в традиционных политиках, в Мелоне и так далее. Хотя я думаю, что Мелоне все-таки следующие выборы выиграет, и мало шансов на то, что ее удастся сместить, но есть шансы на то, что в ее коалицию попадут, ну, скажем так, люди, иначе относящиеся к России, к Украине принципиально. Они там уже есть, поэтому позиция Рима серединка на половинку, когда очень громко ругают Россию, очень много хвалят Украину и ее поддерживают, но денег дают мало. Но суть вообще всего этого, что методы противодействия здравому смыслу в странах НАТО, ЕС перестали быть действенными. То есть та пропаганда, да, то очернение людей, выступающих как голос разума по теме конфликта с Россией, уже игнорируются массовым избирателям. То есть, что бы вы ни лили, как бы ни объясняли, мы понимаем, что вы врете, а альтернативный путь предлагают те люди, которых вы называете шпионами, ультраправыми и так далее и тому подобное. Это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся через неделю.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Сотрудники Русского дома, закрытого в Берлине, прибыли на самолете в Москву, сообщает корреспондент РИА Новости. Глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в результате этого решения отделения Института Гёте в России будут закрыты. Кроме того, МИД назвал закрытие генконсульства в Бонне шагом к разрушению отношений России и ФРГ. В Нью-Йорке официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает корреспондент РИА Новости. Председателем стал министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман, сменивший на этом посту Анналену Бербак. Тема 81-й сессии – восстановление доверия, управление преобразованиями ООН, которая работает для всех. В рамках Генассамблеи по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 числа. Одним из ключевых событий 81-й сессии станет завершение процесса выбора нового генерального секретаря ООН. Масштабный блэкаут произошел в Николаеве, Николаевской области на юге Украины, сообщает исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов. Кроме того, глава подконтрольной ВСУ части Херсонской области Ярослав Шанько заявил об отсутствии света в городе Херсон и одноименной городской общине. Тегеран нанесет удары по военным базам США на Ближнем Востоке, если американские военные будут нападать на иранские танкеры. Об этом заявил командующий Центральным штабом вооруженных сил Ирана Али Абдалахим. Как утверждает корреспондент канала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на чиновников США, американские военные нанесли удары по целям в районе иранских острова Харк и города Джаск, включая иранские нефтяные танкеры. Более 600 рейсов отменено в аэропортах Великобритании из-за технического сбоя, сообщил трекер FlightRadar. Ранее британская национальная служба воздушного движения заявила о технической проблеме, которая привела к сбоям в отправлении рейсов. Около 10 крупнейших аэропортов отменили вылеты. По данным британских диспетчерских служб, последствия сбоя продолжатся до конца дня. Среди тысяч пассажиров, застрявших в самолетах и в аэропортах, оказалась команда лондонского футбольного клуба «Арсенал». Как отмечает телеканал Sky News, команда направлялась в Неаполь на свой первый в сезоне матч Лиги чемпионов против Наполи. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
5: Многие поколения россиян воспитывались на романтике путешествий, географических открытий. Это, конечно, и «Каверинские два капитана», и «История о Седове», о Беринге, о Пржевальском, ну и не из числа, как говорится. Но вот сохранилась ли эта романтика? Как у нас с исторической фразой в Понвизина «Митрофанушке», что нам не нужна география, когда есть извозчики? Вот цифровую эпоху – это тоже достаточно актуальный вопрос. И вот сегодня на эти и другие вопросы мы попросим ответить уважаемого человека, века, члена Русского географического общества. Он же является профессором, доктором педагогических наук и возглавляет кафедру экономической и социальной географии Московского педагогического государственного университета. Я вам представляю Александра Александровича Лобжанидзе. Добрый день.
6: Добрый день.
5: Рады вас очень видеть в нашей студии. Ну, давайте вот подойдем к этой теме, да, теме романтики, поскольку вы и географ ученый, поскольку вы автор многих учебников для школы по географии, по-моему, от 5 до 10, 11. И, тем не менее, вы в таком научном обществе, известном, кстати, еще ведущей свою историю еще с императорских времен.
6: Это старейшая общественная организация вот на территории страны.
5: Вот как у нас с романтикой и как у нас с популярностью вообще географии как предмета?
6: Два разных вопроса. Популярность географии как предмета в последние годы падала. География занимает одно из последних мест, если считать сдачу единого государственного экзамена. Но связано это не столько с популярностью географии, сколько с востребованностью этого предмета на вступительных экзаменах в вузах. В этом году у нас географию сдавало свыше 22 тысяч выпускников. Это показатель, который значительно выше, чем еще 2-3 года назад. И это говорит о том, что популярность предмета растет в последние несколько лет. И значительные усилия здесь прилагает для популяризации географических знаний именно Русское географическое общество. С чем это связано? Во-первых, теми акциями, которые общество проводит, это и Всероссийский географический диктант, который стал уже международной акцией, его пишут 130 стран в мире. Количество участников диктанта год от года возрастает. В этом году мы запустили детский диктант для наших младших детей. Там много рисунков, каких-то игровых моментов. И, конечно, надо понимать, что вот эту романтику надо воспитывать с детства. Второе – это популяризация географии на самых разных уровнях, которые проводятся еще в виде фестивалей Русского географического общества. И в перспективе 27-й год объявлен президентом на съезде Русского географического общества как год географии. Одно из знаменательных событий, надеюсь, которое произойдет в Москве, это открытие музея географии. Вот это должно вернуть нам романтику. Ну, а то, что касается современных школьников, то они не лишены тоже этой романтики. Вот относительно недавно прошла экспедиция у нас на наши северные территории под руководством Матвея Шпаро, одного из наших известных полярных
5: бывал в нашей студии
6: путешественников. Нашей Матвей – выпускник нашего географического факультета. Он взял две группы детей. Одна занималась вопросами истории Арктики, другая – экологическая группа. Разбирала мусор, изучала влияние человека на экосистемы Арктики.
5: Слушайте, как хорошо, мусор и географические открытия. Вот романтика с практическим делом.
6: Да, и дети эти прошли колоссальный отбор, потому что здесь нужно было
5: показать... То есть был конкурс реальный.
6: Был конкурс реальный, нужно было показать свои физические данные, нужно было показать свои научные интересы, защитить исследовательские работы, прежде чем они туда попали. И это был очень большой конкурс.
5: Замечательно. Такая романтика, подкрепленная требованиями к знаниям и даже к физической подготовке. Но все-таки вот какой вопрос. Смотрите, ведь во многом эта романтика, как мы говорим, она связана с тем, что мы жили в эпоху во время географических открытий. Ну, может, не такие великие, как открытие Америки, но, тем не менее, осваивался и Север, и Дальний Восток, и что только не осваивалось. Но вот такое впечатление обывательское, мое, на этом же уровне, что, ну, вроде уже в физической, по крайней мере, географии, но уже все открыто, карты все устаканились, как говорится, все определено, все в атласах, и места уже не осталось для каких-то географических открытий, которые меняют картину мира. Пожалуйста, опровергните этот обывательский взгляд на вещи, потому что я знаю, что вы с ним не согласны.
6: Конечно, это не так. Современная география, хоть и старейшая наука, которая существует у человечества, одна из старейших наук, это молодая современная наука, которая обладает совершенно новыми методами исследования Земли, используя современные геоинформационные системы, новые технические достижения. География открывает все новые и новые для себя горизонты, и открытия совершаются, поверьте, практически ежегодно. Ну, давайте скажем так, что одно из крупнейших географических открытий 20 века, принадлежащее именно российским географам, это открытие подледного озера Восток в Антарктиде. На глубине почти 4 километра было обнаружено подо льдом озеро. И не просто обнаружено, были взяты результаты пробы керны льда, и наши исследователи, глицеологи, дошли до этого озера. Это считается крупнейшим открытием 20 века. Наши познания о дне Мирового океана хуже, чем об обратной стороне Луны. То есть мы знаем очень немного о том, что находится под водами Мирового океана,
5: и нам кто это там надо живет, исследовать. Мне так и хочется сказать,
6: там много
5: кто там живет.
6: Там есть такие замечательные экосистемы, как, например, черные курильщики, которых надо исследовать. Это такие особые геологические структуры, откуда выходит из земных глубин газ, смешивается с водой, вокруг них живут совершенно интересные эндемичные живые организмы. Есть очень много новых открытий, связанных с изучением палеоклимата, то есть климата, который был в разные эпохи на территории Земли, и для этого проводится, опять же, исследование кернов антарктического льда, потому что, беря керн, чем глубже мы его берем, тем в более глубокие слои Земли мы погружаемся и понимаем, какие события происходили. Там есть остатки пыльцы, микроорганизмов, и все это дает обширную почву для исследований.
5: Историческая география, можно сказать.
6: Палеогеография, это называется. Историческая география – это про изменение политической карты, эпох различных. Понятно. Поэому открытий чудных с географией нам не счесть.
5: Ну, слушайте, я теперь спокоен за романтику своей юности тоже, потому что я рос в семье полярника. Мое детство было, я ползал по этим картам. Много рассказов семейных и легенд и прочее о освоении Арктики.
6: Ну, это сегодня освоение годы. Арктики – это еще и Северный морской путь, который является важнейшим сегодня транспортным путем для России и для зарубежных стран. И освоение этого великого транспортного пути, как его назвали наши китайские коллеги, ледовый шелковый путь.
5: Вот
6: уже
5: как
6: прошел первый корабль, который идет в Европу в том числе. Это кратчайший маршрут. А для того, чтобы навигация была практически круглогодичной, надо изучать и состояние льдов, и состояние климата, и это тоже требует определенных географических
5: исследований. Вот это как раз
6: этим
5: и занимался мой дед в свое время и многие годы, поэтому я тоже близок к этой романтике, я считаю, я впитал этот дух.
6: Эту романтику частично, конечно, передал Иван Дмитриевич Папанин. Я, когда учился на 4-5 курсе географического факультета, работал курьером в Русском географическом обществе, а Иван Дмитриевич возглавлял московский филиал Русского географического общества, и в моей обязанности входило раз в неделю к нему приезжать с документами различными от него к нему, и он был настолько всегда интересен в том плане, что никогда это не заканчивалось тем, что он просто подписал, он говорит: «Сынок, садись, поговорим». Для молодого человека это было, конечно, совершеннейшим открытием. Да. Это было очень интересно.
5: Александр Александрович, ну вот коль скоро мы затронули ту советскую эпоху, и вы так нас оптимистически вдохновили на то, что романтика не умрет, вот очень часто говорят, что советская система образования обладала такими качествами, которые мы утеряли. Стоило бы некоторые элементы этой системы образования, ну, мы сейчас применительно географии говорим, но вот если сравнивать, да, уровень знаний, в том числе и географических, вот вы как-то сказали, я могу вас процитировать, вас же, вы говорили о том, что те, кто учил географию в школе до 2011 года, значительно лучше справились с диктантом географическим, о котором вы упоминали. Ну, это уже даже не советская эпоха, а что произошло, во-первых, в 2011 году. Ну, и все-таки вот давайте попытаемся ответить на этот вопрос, пожалуйста.
6: Давайте начнем с преимуществ советской системы образования.
5: Да.
6: Первое преимущество – это фундаментальность. Фундаментальность образования, которая сегодня возвращается, спустя длительное время пребывания нас в Болонской системе, мы возвращаемся к истокам, и практически главная задача сегодня поставленная, в том числе и перед педагогическим образованием, это усиление фундаментальности. Вторая задача – это связь образования и воспитания, которая была приоритетом советской системы образования. И мы с вами тоже сегодня к этому возвращаемся, потому что у нас достаточно много мероприятий, в том числе в ВУЗе, на факультете, которые связаны не только с образовательными, но и воспитательными задачами. Третье – это практикоориентированное образование. Образование для жизни, что важно. Те компетенции, которые сегодня закладываются в образовательные стандарты, это то, с чем человек выходит и может их использовать в реальной жизни. Это не просто теоретическое знание, это должны быть компетенции, которыми он овладел в школе, дальше развивает в процессе своей жизни.
5: Ну, вот я себе представляю, что значит практически знать географию. Ну, мы сейчас не о Митрофанушке, да, а о том, что, ну, например, у нас же есть социально-экономическая география.
6: Конечно.
5: Да, и вот я, например, окончил какой-то вуз в Москве или в каком-то любом городе России. И если я ее хорошо знаю, я так представляю, и понимаю, что в моей профессии есть регионы, в которых вот эта область знания востребована, у нас сейчас мобильность высокая, население, вот, наверное, надо попытать счастье там. Вот это примерно. И что еще? Вот вы говорите практически.
6: Прежде всего, мы с вами живем в окружающей среде. Окружающую среду изучает прежде всего география. Во взаимодействии человека и окружающей среды это главное, что должна изучать эта наука. И те изменения, которые у нас происходят в окружающей среде, будь то положительные, будь то отрицательные, негативные, они должны как-то человеком оцениваться. В любой профессии, будь это транспорт, будь это архитектура, будь это логистика, будь это какие-то...
5: Не только экология.
6: Не только экология, потому что здесь очень широкий спектр применения именно географических знаний. Второе, как бы мы с вами ни говорили о том, что наши GPS и GIS в телефонах решают проблему картографирования, есть чудесные места, особенно в России, где абсолютно недоступно ни то, ни другое, поэтому ориентироваться исключительно по бумажной карте – это наша важная практическая задача. Особенно, учитывая романтику будущих путешествий в тех удаленных районах нашей страны, прекрасных по своей природе, но иногда настолько удаленных, что можно не получить никакой информации в своем телефоне.
5: Ну, Александр Александрович, я бы добавил к этому, что вот СВО само по себе показало. Бывает так, что вот нет мобильной связи.
6: Да, и не только для этого, потому что для решения задач, военных задач, очень важно понимать и рельеф местности, и те природно-климатические условия, в которых происходят боевые действия. И есть целый большой раздел, который называется военная топография, например.
5: Да.
6: Это умение правильно читать карты. И нынешнее поколение с этим действительно столкнулось в рамках этого, когда бумажные карты и когда принятие решений командиром происходит не только с помощью электронных средств.
5: Александр Александрович, ну вот возвращаясь к теме сравнительной оценки, анализа советской системы образования, ну вот применительно к предмету география, ну а по объему знаний, сколько часов отводится на географию, по вашему мнению, достаточно ли это? Как с этим обстоят дела? Я знаю, что это было предметом дискуссий оживленных, и именно вот относительно географии.
6: География изучается сегодня в школе с 5 класса. 1 час в 5 классе, 1 час
5: всего?
6: В 6, 2 часа в 7, 2 часа в 8 и 9, и по 1 часу в 10 и 11.
5: Это какие-то фанвизинские решения.
6: Да. Первая проблема – это разбиение курса вот 5-6 класса по 1 часу. Абсолютно. Да, по 1 часу в неделю. Уже на старте предмет относится к числу второстепенных, потому что предмет, изучаемый 1 час в неделю, как вы понимаете, для наших прагматичных детей не является таким строго обязательным. Второе, есть определенный разрыв между знанием, например, математики и тем, что необходимо в географии, а это связанные вещи. И сегодня, когда мы возвращаемся к фундаментальности, мы еще говорим о междисциплинарности. И мы неоднократно обращали внимание на то, что изучение такой, в общем-то, классической для географии темы, как координаты и масштаб, никакой помощи с точки зрения математики на сегодняшний день не имеет, потому что в математике это все изучается в 6 классе. А мы должны с 5-классниками практически заниматься математической пропедевтикой. Что касается 10 и 11 класса, то тоже разорванный курс, он не создает таких перспектив для детей, которые готовятся к единому экзамену. Например, можно было завершить обучение в 10 классе, сдать ЕГЭ и освободиться от этого экзамена в 11 классе. Что касается структуры, то, конечно, она классическая, но эта структура тоже требует некого обсуждения. Мы начинаем изучение географии со сложнейшего курса, который, вообще говоря, учат на первых-вторых первых курсах географических факультетов.
5: А тут с пятого класса.
6: А тут с пятого класса. Он называется «Общее землеведение». Для детей это достаточно сложно, потому что мы должны знать процессы физики, которые они еще не изучали. Например, когда мы говорим о давлении, об изменении температуры с высотой, об изменении температуры и давления с глубиной. Это все физические
5: законы. То есть мы обрушиваем на головы пятиклассников знания, которые совершенно, они совершенно не подготовлены.
6: Да. И когда это все потом развивается, уже нет такого как бы глубокого уровня повторения на уровне старшей школы. Сейчас в рамках изменяющейся программы старшей школы мы к этому должны будем вернуться и, наверное, еще раз подумать о том, а как вот эти знания на новом уровне, эти практические умения, которые должны быть сформированы на новом уровне, сформировать в старшей школе, это задача вот ближайших изменений в программе по географии, в федеральном государственном образовательном стандарте.
5: Хорошо. Вот другой еще вопрос в связи с этим. Это наша вечно пререкаемая тема, как и ЕГЭ, потому что все-таки очень большой процент преподавателей и родителей, и иногда даже удивляешься, почему прямой реакции нету на эту критику, потому что, ну, она не единична. О чем мы говорим, и я прочитал в вашем вот высказывании такую мысль, что измерить тестами уровень знаний географии невозможно. Ну, или, по крайней мере, это будет очень поверхностный индикатор, вот развивая эту мысль. Вот что-то меняется?
6: Да, конечно, меняется. И прежде всего после послания президента Федеральному собранию, где было обращено внимание на то, что те знания, которые проверяются, они должны быть точно изучены в школе, уделено огромное внимание соответствию федеральных образовательных программ тем контрольно-измерительным материалам, которые предлагаются в ОГЭ и ЕГЭ. По сути, это построчно сверка с каждым требованием стандарта и федеральной программы, с тем заданием, которое предлагается. Что можно менять? Конечно, мы говорим о том, что по окончанию 9 класса, когда ребята в течение 2 лет изучали курс географии своей страны, нужно, наверное, провести такой же формат, как устное собеседование, который сейчас предложен для истории.

0: Они пока не оцениваются, да, но мы должны понимать, что это важный элемент достижения образовательных результатов. Второе – это межпредметные связи. Не всегда можно через задание их проверить. А вот в такой беседе, в краткой, конечно, по специально подготовленным вопросам, мы можем увидеть вот то, что он вынес из этого курса.
1: Ну да, складывается ли сумма знаний в некое качество мышления?
0: Качество мышления. Да, что касается единого экзамена, то здесь иногда есть горячая позиция родителей, потому что, понятно, что они всегда будут стоять на стороне своих детей.
1: Я думаю, они будут стоять на стороне знаний своих детей.
0: Знаний своих детей? Да. Нет, скорее они будут стоять, скажем так, на успехах.
1: Ребенок может и не хотеть.
0: Да, на успехах. Они не всегда сопряжены со знаниями.
1: Правильно, вот эта поправка принимается, конечно.
0: Второе, у нас очень часто разговоры о отмене экзамена возникают в связи с какими-то политическими событиями, скажем, реальная альтернативы на сегодня никто не предложил. Единый экзамен остается тем инструментом, который позволяет на сегодняшний день сохранять то, о чем говорил президент, социальные лифтинги. То есть, когда человек обучался по единой программе, к чему мы сейчас все подошли, по единым учебникам, к чему мы сейчас подходим, у него должен быть единый критерий оценивания в любой части нашей страны. И это дает возможность человеку, который учился на Камчатке или в Калининграде, приехать в Москву с результатами единого экзамена. Это тот измеритель, который пока трудно найти замену.
1: Спасибо, Александр Александрович. Когда вы говорите о таких вещах, вспоминается великий историк русский Ключевский, который говорил о роли не географии в данном случае, хотя географии...
0: И географии, Васильевич, тоже говорил.
1: Фактор,
0: да,
1: географический страны, как он формирует национальный характер и влияет, естественно, и на ход истории. Но у меня сейчас вот вопрос немножко в другом плане, в таком политическом, что ли. Идет специальная военная операция. У нас есть вопрос слушателя. Как вы видите перспективу создания новых учебников для школьников в России? Как будет преподаваться география с учетом тех территориальных изменений, которые неизбежны в результате СВО?
0: На последнем съезде Русского географического общества президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он же председатель попечительского совета Русского географического общества, поставил задачу о создании новой линейки учебников по географии под эгидой Русского географического общества. Это было поручено возглавить президенту Русского географического общества Сергею Кожугетовичу Шойгу. И сегодня общество этим активно занимается. Прежде всего, главным таким изменением, к которому мы должны подходить, это создание так называемого геокультурного кода гражданина России. Наверное, это должно стать таким главным достижением географического образования. Второе – это российско-центричный подход, то есть когда Россия стоит в центре, в том числе и международных событий, международных проблем, изучение мира, в том числе в старшей школе, строится вокруг своей страны. Это тоже важный принцип. Третий принцип – это, конечно, принцип, связанный с более углубленным изучением взаимодействия человека и окружающей среды, его воздействия на среду и тех изменений, которые в ней происходят. Конечно, важными элементами новой образовательной линейки становится развитие тех самых практических умений. То есть география должна иметь прикладной характер. Это и освоение геоинформационных систем, развитие каких-то навыков, умение работать с лабораторным оборудованием, потому что география – интереснейшая наука в том смысле, что она стоит между социальными науками и естественными науками. И вот этот плюс, который необходимо использовать, нужно очень четко прописать новую программу.
1: Кстати, недаром раньше профессию преподавателя географии часто сочеталась с учительством биологии.
0: Да, я закончил географический факультет, у меня две специальности – учитель географии и учитель биологии в равной степени. Что касается последствий СВО, то, естественно, как, опять же, справедливо заметил наш президент, география – наука о картах, и карты будут меняться, сказал президент на съезде. Поэтому, естественно, в новые учебники по России войдут новые территории с их новыми границами, изменения соответствующие произойдут и в атласах.
1: Спасибо. Ну вот еще один очень часто повторяемый вопрос от этого не теряющегося своей актуальности, я его озвучу от слушателя. Как вы относитесь к тому, что искусственный интеллект стал рекомендоваться студентам для подготовки их курсовых работ и дипломных работ?
0: Вы знаете, это точно так же, как

0: Когда-то мы боялись использования калькулятора, потом мы стали бояться использования компьютера, а потом мы стали понимать, что это один из инструментов. Искусственный интеллект – это следующий этап технологического развития. И, естественно, отрицать то, что его можно использовать, невозможно. Но если нельзя этого избежать, значит, это надо возглавить, как в известной фразе. Поэтому я думаю, что здесь должны быть прописаны новые этические нормы для того, в каком объеме, в какой части может быть использован интеллект.
1: Ну, да, чтобы не возник эффект ленивых мозгов.
0: Абсолютно. Ну, а студенты должны помнить, что, заменив себя искусственным интеллектом однажды, на следующем этапе искусственный интеллект заменит их. Так случилось уже в американских компаниях, которые разрабатывают искусственный интеллект. Там прошло сокращение порядка 300 тысяч программистов, которые его создавали.
1: Сильный аргумент, Александр Александрович. Ну что ж, спасибо большое. К сожалению, наше время подходит к концу. Я хочу еще раз представить вас нашим слушателям. Александр Александрович Лобжаница, член президиума ученого совета Русского географического общества, заведующий кафедрой экономической и социальной географии Московского педагогического государственного университета, профессор, доктор педагогических наук. Спасибо большое за очень интересный разговор и успехов вам.
2: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
3: Победа партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах. Контекст. Немцы хотят перемен. Они устали от деградирующей экономики, конфронтации с Россией, миграционного кризиса и антисоциальной политики властей. Уверенная победа правых в земле Саксония-Анхальт – событие историческое. И не только потому, что так заявляет сопредседатель АДГ Алис Вайдель. Партия более чем в два раза улучшила свои предыдущие результаты, оставив далеко позади мастодонтов в лице ХДС Фридриха Мерца и СДПГ. Уже почти треть избирателей по всей стране отдает предпочтение альтернативе. Для либеральной верхушки в Берлине это громыхающий набат, от которого закладывает уши. Программа партии импонирует людям. Ужесточение миграционной политики, снятие санкций и возвращение к экономическому партнерству с Москвой, выход из еврозоны и поддержка собственных производителей. А еще традиционная, самое что ни на есть обыкновенная семья, как ядро общества. С мамой женского, а папой мужского пола. И, конечно, детьми. 20 сентября состоятся выборы в Палату депутатов Берлина и в Ландтаг земли Мекленбург-Переднее Померание. Они тоже могут преподнести неприятные сюрпризы Мерцу. А в 2027 году выборы пройдут во Франции, Италии и Испании. И там у правых шансы победить очень велики.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Севастополе отразили массированную атаку украинских беспилотников. Вучич анонсировал роспуск парламента и назначение выборов. Фильм «Земля ангелов» из Ирана стал победителем Казанского кинофестиваля. Подробности далее. Свыше 7 украинских БПЛА сбито в ходе отражения массированной атаки боевиков на Севастополь. Предварительно никто не пострадал, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что в Гагаринском и Балаклавском районах в 4 частных домах люди сообщили о разбитых окнах и других повреждениях. На нескольких участках упали фрагменты беспилотников. Глава города добавил, что в нескольких районах и в Ласпе из-за упавших осколков сбитых дронов зафиксированы небольшие возгорания травы и леса. Тем временем площадь возгорания лесной подстилки у хутора Дюрсо на Кубани увеличилась до 1,5 гектаров. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. По его словам, в тушении задействованы 70 человек и 15 единиц спецтехники. Накануне вечером стало известно, что из-за падения обломков беспилотников загорелась лесная подстилка у хутора Дюрсо в Новороссийске. Ранее глава Новороссийска информировал, что было зафиксировано несколько очагов горения площадью 0,3 гектара. Все сотрудники Русского дома, закрытого в Берлине, будут обеспечены работой, сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка. Он уточнил, что сотрудникам предложат вакансии как в центральном аппарате Россотрудничества, так и в других русских домах. Глава МИД ФРГ Йохан Вадефоль 1 сентября заявил, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в результате этого решения отделения Института Гёте в России будут закрыты. Кроме того, МИД назвал закрытие генконсульства в Бонне шагом к разрушению отношений России и ФРГ. Президент Сербии Александр Вучич заявил в телеэфире, что в среду подпишет указ о роспуске скупщины и назначении даты парламентских выборов на 25 октября. Руководство правящей сербской прогрессивной партии в начале сентября проголосовало за то, чтобы нынешний президент стал кандидатом на пост главы сербского правительства на предстоящих парламентских выборах. Правительство затем доставило Вучичу предложение о роспуске парламента и назначении даты выборов. Военные США нанесли удар по второму иранскому нефтяному танкеру в районе острова Джаск в Персидском заливе. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана. До этого стало известно, что Штаты атаковали иранский танкер в 4 милях от острова Харк. КСИР заявил, что Тегеран в ответ на американские удары намерен атаковать танкеры в Бахрейне и Кувейте. Картина «Земля ангелов» из Ирана режиссера Бабака Хаджипаши признана лучшим полнометражным игровым фильмом Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» 2026 года. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Кинофестиваль проходил с 4 по 8 сентября. Он проводится в столице Татарстана с 2005 года. В этом году на фестиваль было заявлено 1030 фильмов из 67 стран. В конкурсную программу было отобрано 55 картин. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
5: Друзья, всем большой привет. Сян Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте, даже все в студии, но, увы, не в одной.
6: Здравствуйте, друзья.
5: Тебя сразу даже по-другому слышно. Да. День Юрьевича отметили.
1: Конечно. Да, вот это, что... конечно. Студия «Радио Спутник» дает звук невероятного качества. О. Как и видео, да.
5: Как
1: да.
5: и видео. Так что любуемся, друзья, подключайтесь к нашей видеотрансляции, RTUB-канал, группа ВКонтакте, где удобнее, лайки ставьте, комментарии тоже пишите, все как обычно, хотя тут я недавно, знаете, занялась таким неправильным абсолютно делом, решила почитать комментарии под нашими эфирами, так думаю, о, зачем я это сделала? Я столько всего нового и про вас, и про себя, и про Петра узнала. Там на целую статью во вражеской Википедии прям хватает.
6: Да, что там пишут?
5: Я не могу такие слова. Вот люди, которые нас не знают...
6: Можно найти синонимы. Татьяна, ты же журналист.
5: Ну что? Я хочу не коверкать смысл.
6: Подожди, ты же заканчивала профильный вуз, мне кажется.
5: А то, как есть... Вот. Да, да, заканчиваю. Ну. Но те яркие эпитеты, которые там используются, мне кажется, нельзя...
1: Ну, ты их секретно выписала на бумажечку.
5: Я их запомнила. Я запомнила имена, которые не имена, а какие-то цифры под аккаунтами. Вот. Все в списке.
1: Ну, чтобы гадость написать, дети обычно заводят отдельный аккаунт.
5: Отдельный
1: с него
5: аккаунт,
1: пишут
5: да.
1: гадости и больше туда не ходят.
5: Да, да, да, да. Не, ну там, да, ничего. Все мы глупые, никто из нас не умный. Я так подавно.
1: Да,
5: Петр,
1: да,
5: ты
1: да,
5: там
1: да,
5: тоже
1: да,
5: не
1: да.
5: сильно, значит, отличаешься периодически.
6: Я
5: да.
6: на фоне
5: да.
6: Дмитрия Юрьевича да вообще и... даже, так сказать, вот.
1: Там, к сожалению или к счастью,
7: счастью, не видно места, откуда это пишут. Угу. Потому что, ну, вот у меня на сайте, например, если некий оскорбительный комментарий появляется, ну, а у меня видно, откуда написано. Ну, 80% это с Украины. А 20% это те, кто живет здесь. Видимо, оттуда приехали. Вот, как-то так. Соотечественники совершенно по-другому относятся.
6: Ну, прекрасно, что наш голос правды долетает до слушателей.
7: Да,
6: железный. И, возможно, мы кого-то из них перекуем. Вот, с учетом комплекса мер, которые в отношении этой страны принимаются, я думаю, что и наш голос свой вклад внесет.
7: Да. Уверен.
6: В информационную
5: составляющую нашей победы. Друзья, комментарии пишите. Мы к критике относимся очень даже хорошо, но если это критика, хоть как-то обоснована.
7: Тут надо определиться с понятиями.
5: А переходы на личности,
7: да, что вы называете критикой? Хотелось бы узнать. Способы освещения, подход к обработке
5: нет, вот
7: информации.
5: Нет, такого вообще нет.
7: Это оскорбление, это не критика.
5: А вообще, на самом деле, любые хейтеры, на заметку, чем больше и негатива в том числе, ну, тем больше и просмотров, угу, соответственно, да.
7: Ну, они тупые.
5: Наоборот,
7: там
5: вы там как-то
7: непонятно
5: между собой начинаете общаться,
7: да,
5: побольше комментариев становится.
7: Я на Ютубе пытался им объяснить, что вы идиоты, если вы меня ненавидите, то, наверное, на мой канал никто не должен, угу, ходить. А вы устраиваете здесь какую-то истерику, набегает толпа народа противоположных взглядов, и в итоге ролик в 10 раз больше народу посмотрел. Что вы делаете-то? Ну, идиоты.
5: Что для вас стараются, Дима.
7: Конечно, да.
5: Поэтому, друзья, старайтесь для нас во всех смыслах. Вот как только можете, так и старайтесь. А Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались буквально несколько минут назад. Нам об этом рассказывает помощник президента господин Ушаков.
7: Я разволновался уже, кто это.
5: Какой именно помощник? Так, подождите, вы сейчас какую-нибудь не ту информацию будете выдавать, нас потом будут кем-нибудь обвинять опять. В общем, обменялись мнением они по поводу поездок в Москву господина Уиткофа и Кушнера. Глобально все всем, ну, скажем так, довольны, да, вот если выражаться очень простым языком. Оценивают поездку хорошо. Трамп заинтересован, ну, естественно, в том, чтобы при нем каким-то образом решился украинский конфликт. Желательно, чтобы обе стороны при этом были довольны. Трамп в разговоре с Путиным, значит, там некую мысль доносил о необходимости завершения конфликта, но открыто бы надо было еще как-то восстанавливать отношения между Россией и Соединенными Штатами. То есть, ну, про двустороннюю историю не забываем. Путин поддержал настрой Трампа на выстраивание конструктивного партнерства между нашими странами и подчеркнул, что Россия ни в каких вообще планах не планирует нападать на Европу, что очень часто используют эту мысль, педалируют непосредственно как раз европейские чиновники. Ну и, в общем, договорились в случае необходимости созваниваться и дальше. Ну, это на самом деле для нас стало нормой. После Байдена так эти вообще очень часто общаются с Трампом. Ну, я имею в виду Путин с Трампом, поэтому...
7: Ну, сам факт общения – это прекрасно. Угу. Это гораздо лучше, чем запускать друг по другу ракеты. Или даже пугать друг друга чем-то. Давайте поговорим, сядем, побеседуем.
5: И получится.
7: Да.
5: Как известно.
7: Повод для беседы, да. Вот приехали два известных персонажа, пообщались в Москве. И приготовьтесь, поехали общаться в Киев. Такое, по-моему, первый раз. Пообщались, ну, естественно, со стороны незалежной истошный вой, как им все не понравилось. Обращаю внимание, никто ничего не знает. Это ключевое. Никому ничего не говорили, никаких записей не предоставляли, никаких распечаток, можно только предполагать. Ну, наверное, да. Если вой доносится, ну, наверное, этих что-то не устраивает. А что их может не устраивать, нацистов-то этих? Но вы лишились пятой части территории своей страны. Вам ее никто не отдаст. Как Владимир Владимирович неоднократно объяснял, следующие условия будут хуже предыдущих. Вам предлагали Минские соглашения, вам предлагали Стамбульские соглашения. Вы все это решительно отвергали. Вот результат. Нынешние мы не видели, что там предлагают. Но нынешние, наверное, еще хуже. Я бы в этом увидел, что, да, подписывайтесь под тем, что Крым больше не ваш, и Новороссия больше не ваша. Это для начала, так сказать, разговора. А там посмотрим, как пойдет. То, что Трамп следом позвонил, и про это говорят, что это положительный момент. Наверное, осмелюсь предположить, наверное, не ругались, а говорили о том, что вот у нас есть некие договоренности между Россией и США, а вот эти опять не хотят ничего делать. Ну, тут вопрос-то опять-таки, кто эту петрушку на руку насадил и кто орудует петрушкой? Наверное, европейцы. Ну, и тут бы гражданину Трампу все-таки не с нами разговаривать, а уже взять киянку, как на уроке труда, и бить по башке дорогих европейцев, приводя их в чувства, дабы они воздействовали на своего этого любимца, насаженного на руку. Вот, вот, как-то так. Мы с интересом замерли и ждем. Сам факт переговоров, ну, мы же видим, что ситуация для Украины крайне нехорошая. Вот крайне нехорошая. Уже поступает там визг с той стороны, а давайте встречаться, а давайте договариваться. А почему? Ну, потому что половину Киева уже разнесли. Не можете вы ничего сделать, нет у вас методов против Кости Сапрыкина, не можете вы ничего сделать. И это, естественно, вызывает серьезнейшую тревогу. Ну, тут, с одной стороны, а почему именно Киев? Да потому что там живет больше всего народу на Украине, это раз. Во-вторых, там сосредоточены огромные
5: Но бьют по производству.
7: Да. Куда, откуда на работу ходить? Нельзя построить огромный завод возле какой-нибудь деревни. Его строить надо там, где люди есть. Вот город Киев. Вот производство. Производство там все работают на войну и, соответственно, работать не должны. Ну вот выносят одно за другим, одно за ежедневно. А отдельно смешно было про «а давайте трехдневное перемирие, не бить по Москве и по Киеву».
5: Но мы 3 дня и не били.
7: По Киеву. А вы по Москве не можете. Так вот, примечательно получается. Поэтому старайтесь, не старайтесь. И это с их стороны предложение поступило. И обратите внимание, мы сразу согласились. Им на наши предложения о прекращении огня там, на Новый год, на Пасху и прочее, им на это плевать вообще. А тут, это первый раз, обратились, ой, давайте не будем. Ну, давайте, да, посмотрим. Кончилось перемирие, и опять нахлобучивают так, как надо. Радует глаз.
5: Давайте общую картину посмотрим и проанализируем. Петр, подключайся. Ну, то есть все-таки за последнюю неделю, ну, там, условно неделю, много всего произошло. Началось это все с визита главы ЦРУ. Вокруг этого визита было очень много там и домыслов в том числе, но по факту как бы многое было преувеличено. Но это запустило определенную цепочку, я это так назову, потому что как раз потом приехали Кушнер и Уитков, они же уехали в Киев. Да, сегодня из Киева были голоса, которые для нас абсолютно нормальные, ну, в том плане ожидаемые, да, там говорят, вот, в этот раз к нам привезли и заставляют как раз более суровые условия мира и заставляют отказаться от территории, хотя неоднократно об этом мы и говорили, что так оно и будет, а Сергей Лавров сказал, что не надо тоже вообще-то педалировать этой темой, спекулировать по этому поводу. То есть нет официального подтверждения, что это так. Но, значит, оттуда вот это кричат. И вот после этого всего происходит созвон Путина и Трампа. На какой мы, получается, сейчас стадии возможных каких-то переговоров?
7: Я на всякий случай напомню, что эти территории, освобожденные нами, они по Конституции входят в состав Российской Федерации. Я не могу представить, что сейчас в угоду украинским нацистам начнут переписывать Конституцию. Нет, такого не будет. А значит, вопрос идет о признании этих самых территорий. Я тут только так это вижу.
5: Петр, а тебе как кажется?
6: Ну, мне кажется, что мы вообще ничего нового не увидели. Вот. И если точно определять, на какой стадии находится переговоры, соглашения, то это нам неизвестно. Мы этого не знаем. Это вот самая точная, наверное, оценка.
7: А что касается... Только предполагаем.
6: Да, а что касается всех остальных внешних признаков, я бы не согласился вот с, Тань, твоей оценкой, что визит Рэдклиффа и Кушнера с Уитковым – это некая последовательность и цепочка. Это вполне возможно не связанные между собой вещи. И руководитель ЦРУ прежний встречался, в общем, и эти люди приезжали вне зависимости друг от друга. То есть это визит Кушнера и Уитков не требует предварительной работы директора ЦРУ. Вот, поэтому, а так, ну, а что там нового? Да ничего нового. Ну, звонил и созванивались Трамп с Путиным неоднократно. А то, что сказал сегодня Ушаков, ну, из интересного там, например, прозвучало, что стороны рассчитывают, что урегулирование будет достигнуто вот во время нахождения Трампа на посту президента. А это еще 2 года. Поэтому, в общем, каких-то временных тоже, да, всем понятно, что ему, наверное, хотелось бы к ноябрьским выборам там показать себя миротворцем и предотвратить, вернее, остановить еще один там, 9-й по счету конфликт.
5: Конфликт.
6: Угу. Насколько это критично, ну, наверное, было бы неплохо. Вот, насколько это возможно, вот, на мой взгляд, ничего не произошло такого, что как-то вот, во всяком случае, того, что звучит публично, что указывало бы на какие-то изменения. Позиция Украины неизменна, они провели какую-то идиотскую совершенно пресс-конференцию, где высказали, в общем, все то же самое, ни пяди родной земли не отдадим, значит, победим врага там и все такое. Вот, шутки шутил там Зеленский какие-то странные. Вот, что касается нас, то тоже и Ушаков, и до этого, собственно, и вот сегодня озвучил ровно те позиции, которые были. Еще, ну, из дополнительного обратил внимание на перезахоронение нацистов. Вот, добавил, что да, на Европу мы не собираемся нападать, но с Европой мы, видимо, и разговаривать тоже не собираемся. Наверное, это обозначало. Ну, короче, вот мне кажется, что да, это продолжение диалога, вернее, возобновление. Возможно, это имеет политическое значение. Вот, возможно, кстати, вполне возможно, что там есть какие-то такие договоренности, которых мы не знаем. Но вот представьте себе, ну, допустим, через месяц объявляются некие договоренности. Но тогда ведь какой-то из сторон придется забрать назад собственные слова. Либо, значит, Зеленскому придется сказать, вы знаете, я вот тут месяц назад вам рассказывал, а теперь мы передумали. Либо нам. Но у нас нет такой необходимости, мы побеждаем. У нас вообще нет необходимости ни с кем разговаривать сейчас так вот, если по правилам, так сказать, драки, да, если ты побеждаешь, то смысл тебе останавливаться какой. Поэтому пока я бы каких-то выводов вообще не делал, но это с поправкой на то, что вполне возможно, работают опытные специалисты по переговорам, и как часто бывает, вот такие переговоры, ну, как говорится, деньги любят тишину, а здесь, может быть, какие-то договоренности тоже любят тишину, и мы можем в какой-то момент сильно удивиться, это тоже нельзя исключать.
5: Мне кажется, Зеленский рано или поздно все равно часть своих слов точно заберет, но будет вынужден, может быть, не через месяц и не к ноябрю, но в какой-то период времени.
6: Ну, я думаю, это будет не Зеленский, ну, а скорее всего, кто другой.
5: Да, это будет не Зеленский. Угу. Ну, из представителей Украины, так тогда
6: ну, скажем. Там, да, они тогда свалят все на Зеленского и скажут, ну, а вот мы вынуждены, а чего хотите. Ну, вот условно приходит Залужный и говорит, посмотрите, до чего довели страну. Я бы, конечно, если бы я руководил, я бы там всех победил давно, но вот сейчас в интересах там и так далее мы вынуждены пойти на и дальше вот.
7: До чего довел страну этот фигляр ПЖ? Вот, вот.
6: А он на роль фигляра будет, ПЖ, да, вообще просто идеальный, да, абсолютно.
7: Да, он и есть.
6: Он и есть. Вот для этого, мне кажется, вот для этого и берегут вообще.
5: Тут много теорий, зачем это делают. Очень много цитат Сергея Лаврова сейчас фигурируют в СМИ. Но я сначала думала разобрать некоторые из них, а потом поняла, что все это все равно в основном из интервью, которое он дал Юлии Меньшовой, и как будто бы надо посмотреть это интервью. И это сейчас, мне кажется, не реклама конкретного интервью.
7: Петр, ты видел самый важный кусок, когда Лаврова спросили, какие книжки вы читаете, а он и говорит, Цыпкина. Я чуть со стула не упал. Александр, молодец.
6: Молодец, Александр.
5: Это признание на высшем уровне, я считаю. В общем, мне кажется, надо посмотреть, и тогда уже, может быть, более предметно действительно побеседовать, потому что те цитаты и какие-то отрывки, которые попадают, это очень интересно выглядит. Я не знаю, Петр, может быть, ты же с Юлей, по-моему, ну, я так понимаю, вы общались, интервью-то, по-моему, у нее как-то брал. Не знаю, посмотрел ты или нет это интервью.
6: Я не смотрел, я знал, что оно готовится к выходу, оно вышло сегодня. Кстати, сегодня вышло и мое интервью Борису Солдатову, который ведет свой подкаст и дорогую редакцию с нами вместе. Ну, в общем, кому интересно, посмотрите. Оно, конечно, не столь важное, как интервью Сергея Викторовича. Но я бы сказал так, я понимаю, о чем там шла речь. И, в общем, вот Лавров часто достаточно в последнее время выступает. И, на мой взгляд, главная его роль в том, что он постоянно фиксирует наши позиции. То есть он постоянно объясняет, почему, как, что, куда мы идем и так далее. И вот это очень важная, мне кажется, вещь в коммуникациях, когда у тебя есть четкая последовательность. Причем она идет таким, знаете, нарастающим, как говорится, нарастающим итогом. Действительно, раньше условия были такими, теперь ситуация поменялась, вот они теперь такие. Ну и так далее. И вот, на мой взгляд, это очень важно, и то, что и президент во время последних своих выступлений, и Лавров, это два, наверное, главных наших спикера по украинской тематике, и вообще по отношениям с Западом. Ну, возможно, хотя я бы его немножко выделил немножко в другую категорию. Он, мне кажется, исполняет... Ну, он понятно, что делает свои заявления, но мне кажется, он скорее служит... Ну, таким примером того, вот что будет, если, так сказать, вы не будете хорошо себя вести, вот примерно так. Вот у нас есть и такая точка зрения в стране. Это тоже важно, на самом деле, иметь, потому что не все такие хорошие, как мы. Есть люди, которые были резко настроены. Ну, вот мне кажется, в этом смысле. А Лавров, он последовательно объясняет, разъясняет. И понятно, что его интервью адресовано не только российской аудитории. Я, кстати, хочу напомнить, что он... По-моему, если я не ошибаюсь, он первым идет в списке «Единой России» на выборах, в том числе. Поэтому, вот, может быть, это и российской аудитории тоже. Но, конечно, это для западной аудитории серьезный посыл. Ну, а то, что Меньшова брала у него интервью...
5: Сейчас с выборами, да.
6: Ну, то, что Меньшова добрала интервью, это, да, большой обхват. А почему нет? Ну, это перед выборами, в общем, почему нет? Он... Это как моя оценка. Оно перед выборами. У Юлии Меньшовой большая аудитория внутри нашей страны. Аудитория женская в значительной степени. Поэтому это, в общем, еще одна констатация там, позиции для большой широкой российской аудитории в том числе. Вот. Я не думаю, что это имеет отношение прямо к выборам. Это скорее просто... Но тем не менее, это факт. Вот. Но ключевое, конечно, в любом выступлении Лаврова – это международный резонанс, который, в общем, все это анализирует подробно, и мы завтра увидим разбор его интервью в крупнейших, ну, скажем так, думающих западных средствах массовой информации.
5: Давайте тогда завершим эту историю одним из его заявлений, как раз, что Россия будет достигать своих целей военным путем, о чем мы с вами тоже говорили в рамках, да, возможных каких-то либо переговоров, либо нет. Даже если, и уж тем более, если Запад будет отговаривать от регулирования страны, которые выступают с какими-либо своими предложениями, компромиссами и инициативами. По поводу Венгрии и Европы как раз пару моментов. Венгрия высылает 10 российских дипломатов. В нашем медиа уже сказали, что ответ будет. Не могу сказать, насколько он будет зеркальный, и точно ли будет это тоже 10 человек. Как там это объясняется в Венгрии? При этом говорится, что это не какая-то там эскалация наших отношений. Вот просто якобы эти дипломаты занимались чем-то таким, чем заниматься на территории Венгрии, в общем, нельзя, без каких-либо деталей. Но я, знаете, на что вообще обратила внимание? Я впервые увидела и обратила внимание на имя нового главы Министерства иностранных дел Венгрии. Это Анита Орбан, но всячески мне интернет говорит о том, что не имеет она никакого отношения
6: очень популярная фамилия
5: Виктору Орбану. Вот, да.
6: Примерно как Смирнов.
5: Я просто
6: в России
5: помню Петра Сиярта до сих пор, а тут Анита Орбан. Понимаете,
6: Орбан прям очень распространенная фамилия.
5: Ну, то есть наш Иванов, что-то такое.
6: Ну, не Иванов, я, честно говоря, не знаток венгерской вот этой вот. Но я столько встречал Орбанов разных, что, ну, не лично, а вообще вот среди венгров, что это прям видно, что это... Хотя, может, одна семья, все, черт его знает. Но нет,
7: родственнички, да. Вот у корейцев, если мальчик Ким и девочка Ким, то жениться нельзя. Это считается одно. Да.
6: Хотя у корейцев не так много вообще фамилий. Там, по-моему, 5 фамилий примерно покрывают 90% населения.
5: Ну, а вот мы так, тут жалуемся, да. Значит, сходила на свидание, этот не понравился по таким-то критериям, а тут одна фамилия, и все. А да. Если любовь случилась, да. Что же делать?
8: Вообще, ну, поздняк какой-то. Метаться, да.
5: Лучше сразу
7: возвращаясь
5: не
7: к нашим, да, дипломатам. Все дипломаты на планете Земля занимаются известно чем. А, например, сбором разведывательной информации. Вот это вот высылка. Это настолько рядовое явление, что, ну, многим может показаться, что это изгоняют российское посольство, и это начало войны. Нет, не так. Это 10 конкретных дипломатов, ну, служащих дипломатического ведомства, я не знаю, как правильно назвать. Это крайне распространенная вещь. Ну, в ответ вышлют ваших. Все. На этом все закончится. Это не какие-то там мегазлодейские действия со стороны озверевшей Венгрии. Нет, рядовое абсолютно явление. Вот.
5: Ну, отношения между нами и Венгрией сейчас точно не улучшаются, но и пока, наверное, рано говорить о том, что они, там, не знаю, как-то невозвратно испорчены, хотя настроение нового премьера нам тоже известно. Здесь, да, мы наблюдаем.
7: Скорее. Война закончится с известным результатом. Напомню, Дональд Трамп уже неоднократно обсуждал будущее планеты Земля, в котором будет 3 центра силы – США, Китай и Россия. Других там почему-то нет, особенно Европейского Союза там нет.
5: Вообще он с этого начинал, да, свое возвращение.
7: Посмотрим, закончится война, и как вы там запоете и запляшете, дорогие друзья.
5: Ну да, он обещал, что вот будет 3 страны, только пока непонятно. Ну, если с нами еще мы хотя бы наблюдаем, с Китаем он там как-то не особо выстраивает отношения.
7: Куда деваться? Он есть, и никуда ты его не денешь.
5: То есть он его признает, да, и на том,
7: да, да.
5: И на том молодец.
6: Нет, потому что с Китаем у него там все хорошо, у них и визит был, и все там.
5: Нет, визит был.
6: С каким уважением подчеркнутым он все это демонстрировал и прекратил свои поползновения в сторону там тарифов и прочее. С Китаем.
7: И Китай цвета американского флага не раскрашивает.
6: Не
7: переименовывает.
5: Это участь и судьба Канады и всех некоторых остальных.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
5: Мы вернулись все на свои места. Да. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов все
6: как
5: на месте.
6: Как будто не уходили.
7: Да.
5: Но мы-то с вами уходили, а Петр, по-моему, не знаю.
7: Нет, я не уходил. А куда вы все время ходите там? Куда вы ходите?
5: Курить? А вот все это не
7: курить. Курение
5: вредит вашему здоровью, да. Мы не курим.
7: Татьяна.
5: И
7: спасибо,
5: не пьем.
7: За информацию.
5: По крайней мере, тут. Вот. Мы выходим сделать разминку. Дмитрий Юрьевич говорит, что необходимо, да, что необходимо. Каждые сколько? 45 минут?
6: Желательно.
5: Вот, да. Мы тут сокращаем.
6: Хотя бы 10 приседаний, да.
5: Да.
6: Уже хорошо.
7: Уже неплохо, да. Это правда.
5: А ты приезжай и будешь с нами делать разминки. И приседать. Когда тебя последний раз звали приседать, понимаешь, куда-то приехать в другой город?
7: Меня вообще, я тебе честно скажу, давно никуда не зовут.
5: Ну вот, видишь, мы восполняем этот пробел. Ой, про Канаду. Я, кстати, нашла новость.
6: Что там?
5: Борются с Америкой как только могут. Значит, они решили кофейный напиток американо переименовать в канадиано.
7: Где-то это уже было.
6: Да, когда французы что-то там отказывались вместе с НАТО на кого-то нападать, американцы переназывали French fries, это, ну, картошку фри, во Freedom Price.
5: Чтобы, кстати,
6: чтобы этим мерзким лягушатником, вот, понимаешь, насолить глупость какая-то.
7: Переименовывали в другой стране.
6: Да.
7: И я даже я помню, кто был инициатором этой идеи. А, опять же, если я не ошибаюсь, надо погуглить, но поиндексить. Дмитрий Анатольевич Медведев предложил американо называть русиану. Была, по-моему, такая история.
6: Что-то такое помню. Да. Не помню, кто.
7: Не прижилось, правда.
6: Немедленно вспоминается еще и другое. То есть американцы, канадцы-то они тихие, в моем понимании. Американцы-то погаже будут. Это вообще несправедливо, кстати. А вот какие-нибудь жители Гондураса, они американцы или нет? Или гондурасчане. Угу. А в Колумбии американцы живут или колумбийцы? Почему американцы только вот эти, а канадцы не американцы, а не канадцы? Несерьезно. Но самые мерзкие проживают в США. Они, когда на Ирак нападали, они немедленно организовали выпуск туалетной бумаги с портретами Саддама Хусейна. И все это, как ты понимаешь, там дикими вообще количествами раскупалось. А-а-а, как здорово, как весело, смешно и всякое такое. Ну, такой уровень. Как говорил Чарльз Диккенс, американцы созданы для того, чтобы опошлить вообще все на свете. Вот.
7: Я, кстати, нашел. И, оказывается, это не Медведев. Значит, 16 ноября 2016 года на заседании Евразийского межпарламентского совета в Москве во время церемонии подписания соглашения белорусский коллега Медведева Андрей Кобяков, видимо, премьер-министр, сказал, что настроиться на работу ему помог кофе. Медведев подхватил тему и заявил, да, говорит, дайте мне американо. Это вообще не политкорректно звучит. Давайте американо переименуем. А вот название русиано предложил не Медведев, а представитель армянской делегации, премьер-министр Армении Карен Карапетян. Так что стало это мемом у нас, и во многих, кстати, местах стали подавать... Ну, тем не менее, многие заведения стали подавать русиано, и, в общем, это был довольно популярный такой тренд некоторое время.
5: Мне, кстати, относительно недавно сделали замечание в одном, ну, там, небольшом ресторане, а я большая фанатка именно американо, то есть без там молока, сливок и всего остального. И сделала я заказ, и вот женщина за соседним столиком сидела и как-то так ворчливо, значит, говорит, почему это называется американо? Я говорю, а как, ну, если в меню так, я говорю, как я должна назвать? Просто черный кофе. Я говорю, хорошо. Говорю, мне, пожалуйста, кружечку просто черного.
6: Что из этого должен понять официант? А он сразу спросит, эспрессо, американо?
5: Официант уже ушел, да. То есть это я была вынуждена... Выслушать это одно. Ну, иногда так бывает.
6: Да. Я бы сделал не так. Я бы какой-нибудь этот... Надо специфический рецепт, во-первых, что это должен быть вот такой кофе, но в него досыпано дубовой коры, например.
7: Например, да.
6: Утрирую. Или это соль, сказать. Например. Да, кофе по-русски. Не надо. Русиано. Это уже что-то чужое, так сказать, от итальянца.
5: Ну, ирландский кофе же...
6: Его за рулем пить нельзя, да.
5: Ну,
6: есть ирландский.
5: Есть же
6: вот
5: такой,
6: и русский, да. Вот так вот правильно было бы. И везде бы всем говорю... Пьете кофе по-русски, я пью, в отличие от вас, балбесов. Вот.
7: А у нас же есть, у нас же изобрели некий кофе популярный.
6: Лавандовый раф.
7: Да, раф у нас изобрели. Это российская история.
5: Какой-нибудь карамельный сладкий.
7: Ну, раф придумали в России и название, собственно, тоже.
6: Раф его и придумал, поэтому.
7: Это самостоятельный, да. Видимо, раф и придумал.
6: Да.
7: Так что так, есть у нас тоже. Чем удивить?
5: Но он очень сладкий, калорийный. Там и сливки, и молоко, и в этом плане очень...
6: Каждому свое. Кто-то любит.
5: От кофе
6: такой,
5: там мало,
6: да,
5: что остается. Ну, ладно, это на вкус и цвет, как, да, бы все всем понятное дело. А вот в Китае, кстати говоря, предложили убрать английский язык из учебной программы. Там один из педагогов говорит, что вообще-то вот эти вот все часы, которые отведены на английский язык, хорошо бы историю собственной страны побольше...
6: Неплохо было бы, да.
5: ...преподавать, нежели учить в таком количестве английский язык. Так что тоже идея в целом.
6: Ну, это такое политизированное. То есть, с одной стороны, ну...
5: Но это не решение, да, это звук, предложение.
6: Так сказать, конечно, да, безусловно. Но что касается английского языка, тут дело-то даже не в Америке и не в Британии, как в государственных образованиях. Это, во-первых, язык международного общения. Ну, вот маленький китайчонок, сейчас вот он растет, и на каком языке ты будешь общаться, я тебя уверяю, не на китайском. Его людям из других языков тяжело выучить. На английском будешь разговаривать, так почему же его учить не надо, это раз. Второе, на английском языке такое количество самой разнообразной литературы, начиная от глубочайшей науки и заканчивая Гарри Поттером, что, ну, это безумие просто не знать его, кое-кого чего вообще. Вон все средние века на мертвой латыни вся Европа писала науку, творчество разнообразное, общались, медицина и прочее, на мертвом языке. Почему? Потому что это язык международного общения. Вне зависимости от того, нравится вам Древний Рим, не нравится, вот так сложилось, будьте любезны. Претендуешь? Соответствуй. Неправильно. Но историю знать надо.
5: Давайте расскажем, а то у нас как-то время быстро летит, что у нас происходит. Вот одно из решений президента России, я его отметила, он решил создать комиссию по применению ограничений против релокантов-нарушителей. Что имеется в виду, если теперь это объяснять каким-то нормальным языком? Те замороженные средства релокантов, которые у нас есть на территории Российской Федерации, брать их и использовать, что очень гуманно, я считаю, для родственников в том числе, ну, там, пожилых родителей, допустим, вот тех самых релокантов. То есть тут, с одной стороны, конечно, можно задаваться вопросом, пусть сам релокант решает эту проблему.
6: Если ему запрещено управлять
5: счетами. Ну, как бы вот он принял такое решение, что он всех бросил и уехал, пусть сам...
6: Да.
5: А с другой стороны, не всегда даже те же самые родители либо ближайшие родственники поддерживают решение вот этого человека.
6: Во-первых, они за него не отвечают. Начнем отсюда. Во-вторых, есть какой-нибудь там, я не знаю, этот сыновний, дочерний долг, который тебя обязывает просто заботиться о родителях. Хотя бывают такие свиньи, которым на это наплевать. Ну вот, деньги на счетах, условно скажем, арестованные, этот самый релокант ими пользоваться не может. А тут остались родители. Это невероятная просто доброта государства российского и его главы, который распорядился, ну, давайте им деньги. Да, мы не такие, как вы, мы еще и помогаем. Там суммы, наверное, не сильно большие, но сам факт, мое почтение, да.
5: Вот, ну,
6: это,
5: да.
6: Вот это по-людски, да.
5: Если представить, что была бы такая комиссия с неким фондом замороженных денег на Украине, мы знаем, что эти деньги пошли бы по совершенно другим, ну, к примеру, да,
6: генеральному прокурору, да, в сейф.
5: Да. Назовем это так. Петр, что думаешь по поводу этого решения?
7: Ну, это, на мой взгляд, такое больше как бы обеспечительная мера. Это, я так понимаю, ну, про средства речь идет, если наступает административная ответственность, ну, например, по исполнению или неисполнению обязанностей иноагента. За это положен штраф, несколько раз платится штраф прогрессирующий, и многие отказываются его платить. Вот, соответственно, в отношении этих людей указом вводятся конкретные меры, которые могут быть к нему применены, как то, ну, например, запрет на ведение хозяйственной деятельности, там, регистрацию ИП и так далее и тому подобное. То есть это такая техническая, на мой взгляд, больше история, мне кажется, чем что-то такое понятийное. Потому что, в общем, понятно, что взыскать с них средства каким-то образом надо. И если у него здесь есть счет, то они могут быть взысканы оттуда. Это как, знаете, ну вот, например, если вы не платите, там, не знаю, штраф ГИБДД, вот, то его с вас или налоги, например, то с вас взыщут, могут заморозить, например, счет на ИП. Вот, очевидно, что в отношении граждан, которые там проживают в другой стране, наверное, такие меры как-то там были ограничены, а теперь нет. Я понимаю это так. То есть это не то, что вот теперь мы у них все деньги отнимем. И еще раз, это важно, это люди, которые уклоняются от исполнения обязанностей по административной или уголовной ответственности. То есть они сначала должны быть судом признаны виновными, против них должны быть введены вот эти меры, ну и так далее. Они еще и должны уклоняться. То есть если они не уклоняются, то ладно, и нормально. Вот.
5: Одна интересная, забавная новость, но это не скажу прям новость, но это то, что гуляет сегодня в интернете по поводу одного из релокантов-иноагентов Максима Галкина. Мы помним, что несколько месяцев мы слышали, что якобы какие-то девочки везде визжат от того, какой красивый, накачанный Максим Галкин.
7: Не только девочки, но и бабушки.
5: И бабушки, да.
7: Хотя была как правильно. Минимум одна.
5: В случае... Но она не визжала, в общем.
7: Ходят слухи.
5: Ходят.
7: Бывало
5: и значит,
7: такое.
5: Было куча разных, ну, там, кадров, как видео, так и фото, где он там весь накачанный, пресс, все дела, и как прекрасно, значит, старость ему
6: идёт. Слава богу, я не видел. Это вот. Еще и старость, а сколько ему лет-то?
5: Нет, ну он же стареет, как все мы, постепенно все
6: Петр,
5: равно.
6: Петр, глянь, пожалуйста, сколько Галкину
5: лет. Это я сейчас не обижаю вас 40, наверное, с Петром. Да. Это я к тому, что он вот с возрастом начинает... В общем, не важно. Важно то,
6: так.
5: Сколько ему лет. Ладно, сейчас разберемся. Важно то, что появились сегодня новые кадры. Он там вернулся
7: ему
5: 50, из каких-то поездок.
7: Полтинничек ему.
6: Так, да.
5: Стоит.
7: Так.
5: А там вот
7: году.
5: Кузень такой... И куда-то кубики все неожиданно делись. И тут встает вопрос теперь у всех фанаток в том числе. Искусственный интеллект был теми кубиками? Или
7: скорее
5: кто?
7: Фотошоп, я бы даже сказал.
6: Искусственный интеллект не особо. Это одно из проявлений искусственного интеллекта. Фотошоп. Я, кстати, о птичках долго думал. Тут вот этот artificial intelligence. Это же по-русски не искусственный интеллект. Но если правильно перевести, то это имитация интеллекта. Это как цветы настоящие и искусственные. Как ты понимаешь, угу. ничего общего одно с другим, ну, кроме некоторых аспектов внешнего вида, не имеет. Это не про интеллект, это про имитацию интеллекта. Вернемся к Галкину. Для того, чтобы на животе были так называемые кубики, я затрудняюсь представить, каков размах самодисциплины. Это вот приходить вовремя на работу, там работать, ходить там три раза в неделю в спортзал, это все полная фигня по сравнению с едой. Потолок дисциплины – это еда. Ограничение себя в еде, ничего страшнее нету. Я, ну, удивлен, что на Галкине что-то там нарисованы, какие-то кубики в 50 лет. Я в такое вообще никогда не поверю. Вранье, фотошоп и все такое. А пузо, ну что, ну вот пузо.
7: Ну да, кубики это тяжело. Кубики это должен быть очень низкий процент жира, прям совсем радикально. Спортивно низкий. Причем не просто спортивно низкий, а вот так вот профессионально. Потому что жир из живота, как правило, уходит в последнюю очередь. Ну и плюс, да, и там, конечно, это жесточайший режим, отсутствие стресса, да, там высыпание, да. никакого алкоголя, в общем, прям, ну, это образ жизни.
6: Соревновательная форма, да.
7: Да, это образ жизни, просто вот на нее можно выходить, если вот, например, культуристы, они, вот у них сушка есть так называемая,
6: да.
7: они могут где-то вот, ну, они уже подготовлены к этому. И они вот к соревнованиям, например, могут к этой форме подойти.
6: Да.
7: И тогда сделать это...
6: И это молодые люди, где обмен веществ другой
5: совершенно.
6: Да, а тут в полтинник, дурь какая-то. Зачем тебе это надо? Вот эти дикие самоограничения, зачем? Они здоровью-то, кстати, пользы большой не несут. Нет.
5: Давайте произнесем ту фамилию, про которую мы уже давно забыли, но в определенный период нашей жизни ни один день не обходился без этой истории. Боже. Лариса Долина.
6: О, так, что с ней?
5: Она добилась своего. Суд взыскал 114 миллионов рублей с мошенников, которые ее обманули.
6: Здесь мы имеем дело с так называемым творчеством журналистов. Вот суд взыскал, это значит забрали 114 миллионов. Забрали.
5: Угу.
6: Если вы,
5: а тот еще не забрали.
6: Если вы русским языком владеете. Угу. Суд постановил
5: взыскать.
6: Я вас уверяю, у этих людей ни копейки не нашли вообще. И как это с них изымать
5: будут? Ну и учитывая, что их уже там, по-моему, приговорили к определенному.
6: И уже часть уехала на СВО, угу. все понятно. Кто там что взыскивать будет? Ну...
5: То а есть, с родственников такой ситуации
6: нет? Если даже взыскать, то это растянется на какие-то длинные годы, если действительно все это будут взыскивать.
7: Да,
6: ну, они... да, интересно другое. А по остальным членам, так сказать, гражданам нашего общества, такое же внимание, когда какую-нибудь бабушку там опрокинут на 10 миллионов, тоже
5: для
6: тоже
5: меня все равно
6: ловят.
5: Вопрос, как происходит, когда та или иная бабушка приходит в банк, и откуда-то либо снимает эти, да,
6: конечно,
5: там, со своих
6: наличность,
5: счетов, либо,
6: да.
5: значит, нет, кредит прав, оформляет
6: да,
5: на...
6: Да.
5: Для меня это до сих пор большой вопрос, как это возможно.
7: Да, ну, сейчас сложнее стало уже.
6: Банку прикольно, да, деньги раздавать налево-направо, то какие-то счета открывать, то куда-то там переводить по 10 миллионов и прочее. То какие... Я помню какие-то эти сказки, мне надо было отправить... Давно еще, там, 2010-й, на нет, вру, после 2012 года. Мне, помощнице моей, надо отправить к тебе на историческую родину 15 или 20 тысяч рублей. Я их в банкомат пихаю, а он мне сообщает, что вы тут это, похоже, терроризм спонсируете, больше 15 тысяч отправить нельзя. Что за бред? Какой терроризм? А бабушка, значит, которая по 10 миллионов переводит, это нормально. Угу. Тут вы пятнах увидите и не даете запихать в банкомат. А здесь, значит, банкуй как хочешь налево-направо. Обман какой-то. То есть это страшное неуважение по отношению к гражданам и пособничество мошенничеству. Я бы это расценил только так. Хорошо, что все краники закрутили уже.
5: Да, там сейчас в этом плане все ужесточили, и вот таких историй, на самом деле, мы давно, ну, вот в средства массовой информации они не попадали. Надеюсь, что оно так и правда как-то стало меньше. Ну, помните, про отпуск я вам тоже рассказывала, когда я решила оплатить отпуск, а мне резко заблокировали все счета, сказав, что я мошенница, раз такую сумму там по QR-коду решила перевести. Причем со мной пообщались по телефону. Говорят, не, мы вам, значит, не верим. Вы там под влиянием кого-то.
6: И претензий никаких не предъявишь. Что это?
5: Нет, а я потом добилась того, что, ну, то есть я согласилась, ладно, вы думаете, что я под влиянием, но почему вы мне заблокировали не один, а два счета сразу? И я хотя бы доказала в итоге, то есть там мне, значит, банк официально передо мной там, значит, извинялся, что второй счет не имели права блокировать. Но, правда, ситуацию это никаким образом уже постфактум не меняло.
6: Обидно.
5: Уже все равно как бы как было, так и было, поэтому, да, были разные совершенно
6: истории. Ну, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть.
5: Но, с другой стороны, да, то есть я тоже с каким-то даже пониманием, потому что это вот тогда был прям пик борьбы с мошенничеством, все это только массово началось, и я даже с неким пониманием к этому отнеслась, хотя с другой стороны, все равно определенное раздражение, когда ты понимаешь, что ты не мошенник и не переводишь куда-то там налево и направо, то это...
6: Я не знаю, вот лично для меня это личная ходьба в учреждение, там общение. Вы мне полдня рабочего угробите просто потому, что вот оно у вас вот так работает. Конечно, это раздражает, так быть не должно.
5: 5 минут есть, даже уже меньше, про кино. Кто что может посоветовать?
6: Я посмотрел 4 эпизода сериала «Трудно быть богом».
5: И как?
6: Местами остался в недоумении. То есть там взята литературная основа, книжка братьев Стругацких, вынуты оттуда герои, и внутри сериала разворачиваются абсолютно, вот совершенно другие события, которых в книжке практически и рядом нет.
5: Но сериал по мотивам?
6: Наверное, да.
5: Это же важное уточнение всегда.
7: Да, да. Я слышал мнение, что он просто как бы в этой вселенной, на этой планете. А
6: нет,
7: все остальное там довольно, в общем...
6: Там Дон Румата, Дон Кондор, если кто книжку читал, все-всех знают, но разворачиваются совершенно, абсолютно просто другие события. Это у меня вызвало серьезное недоумение, зачем так сделано. То есть, если это у вас какая-то вселенная, где... в Средневековье на планете, а туда землян из светлого будущего внедряют, это понятно. Если это отмести, недоумение любителя книжки, то это такое приключенческое кино, фантастическое.
5: Снято хорошо?
6: Ну, будем откровенны, я такого размаха у нас не видел. То есть там серьезнейшие декорации, попытки сделать из этого «Игру престолов», что само по себе заслуживает уважения. Вот. Ну, наверное, на целевую аудиторию, то есть на подростков, ну, смело смотреть можно. Вот так я с другой стороны, вообще вот в данном случае смотрю просто с другой стороны. До того ничего подобного

0: продолжал смотреть там несколько тех же сериалов, что и смотрел, такого вот прям нового вроде ничего не видел. Я Дмитрий Юрьевич советовал глянуть фильм прикольный, «Мэйдэй» называется. Вот, ну, чистый «Красная жара», так, судя по трейлеру, я думаю, что мы когда-нибудь у нас с ним дойдет. Ну, это поржать прямо, мне кажется, то, что надо. Там американский летчик, значит, его то ли сбивают, то ли что-то, он попадает в Россию, он, там у него, значит, какой-то друг, который очень любит Америку, и они тут, значит, вот, побеждают зло. Мне кажется, это может быть забавно. Трейлер меня воодушевил, я прям как будто вот увидел вот эти вот старые антисоветские фильмы все.
1: Совершенно секретно, да?
0: Ну да, да, да. Ну, совершенно секретно, был, блестящая, да, комедия. Нет, а именно вот какой-нибудь там, что там было, «Красный рассвет», там, по-моему, был вот такие вот.
1: Но это не комедия.
0: Нет, нет, нет, а это тоже не комедия. Это, мне кажется, это.
1: Говорят, серьезно. Петр, говорят, вышел второй сезон «Мобленда», который
2: Мобленд. Да, да, да, по-русски
0: вышел, надо смотреть.
1: «Гангстерленд». Да, надо смотреть, да.
2: А я, кстати, так и не досмотрела. И у этих «Друзей и соседей» тоже, я помню, что на какой-то пятый, ну, вот, или шестой серии.
0: «Друзей и соседей» второй сезон так себе, а первый отличный. А вот «Мобленд» посмотрим, потому что они вроде его снимали сразу все вместе, мне кажется. Поэтому, может быть. И норм. Посмотрим.
1: Поглядим.
2: Я досмотрела третий сезон сериала «Укрытие», который я вам тоже рекомендовала, если будет возможность посмотреть. Но, очевидно, будет четвертый сезон. Там они оставили, что все, как бы, еще вопросов очень много. Но, честно говоря, по сравнению с первым сезоном, уже это начинает быть немножечко тягомотнее.
0: Конечно.
2: Вот это вот постапокалипсиса. Но это очень часто. Ситуация бывает.
1: Тяжело, да.
2: Да, тяжело, наверное, в целом.
0: Оно еще по сюжету довольно однообразное, по месту действия, и там вот это много очень, вот, так сказать, обстоятельств они решают много.
2: Ну да, это жанр же такой, да, довольно популярный, поэтому плюс-минус мы заведомо понимаем, что там произошло.
3: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
3: Узнать за 90 секунд.
6: Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях: скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством автора, что не стал обвинять его в мошенничестве и добиваться сурового наказания. Напротив, пригласил молодого человека в Рим и стал его покровителем и главным заказчиком новых работ. Так к гению пришла широкая слава, а его последователи стали использовать подделку как творческий метод.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Размещение новых американских ракет в Норвегии. Контекст. Станет предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания России. Так в Москве отреагировали на информацию о размещении пусковой установки для ракет средней и меньшей дальности. Она прибыла в Норвегию в рамках первой постоянной миссии НАТО в Заполярье «Арктический часовой» и может использоваться для стрельбы дальнобойными ракетами «Томагавк», способными дотянуться до Москвы. Как заявляют в Брюсселе, миссия направлена на защиту региона якобы от угроз со стороны России и Китая. Это второй случай размещения ударных средств Пентагона такого класса в Европе. Впервые американская пусковая установка для многоцелевых ракет в ходе совместных с Данией учений в 2023 году была переброшена на остров Борнхольм в Балтийском море. Ранее это было запрещено согласно российско-американскому договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого вышел Вашингтон. В Москве заявляют, подобное оружие может быть задействовано в агрессивных действиях стран Альянса против Российской Федерации для решения задач стратегического порядка. Норвежские власти на границе с Россией также сформировали артиллерийский дивизион из южнокорейских самоходных артиллерийских установок.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Обломки БПЛА упали рядом с частным домом и на территории предприятия в Новороссийске. Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР. Арест профессора Молчанова не сорвал работу Русского географического общества на Шпицбергене. Подробности далее. Обломки БПЛА упали рядом с частным домом и на территории одного из предприятий в Новороссийске Краснодарского края. Произошли возгорания, сообщил оперштаб региона. Там уточнили, что предварительно никто не пострадал, оперативные и специальные службы работают на местах. Россия продолжит поднимать тему необходимости защиты православных на Украине с американскими переговорщиками. Об этом заявил спецпредставитель российского МИД по вопросу международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Между тем, по его словам, пока нет ощущения, что за океаном всерьез заинтересованы в решении этого вопроса. Внешнеполитическое ведомство России в конце августа опубликовало на своем официальном сайте доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан. Избирательные комиссии в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях справляются с проведением досрочного голосования на выборы в Госдуму, несмотря на атаки ВСУ на гражданские объекты, заявила газете «Известия» председатель ЦИК России Элла Памфилова. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20. Президент России Владимир Путин в Телеграме поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с годовщиной образования республики и отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна всегда строились на основе принципов дружбы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство. Путин также заявил Ким Чен Ыну, что продолжит с ним тесную работу по дальнейшему упрочению всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Американская армия нанесла удар по третьему иранскому судну в Персидском заливе, сообщает иранская гостелерадиокомпания. До этого стало известно, что США атаковали два иранских нефтяных танкера вблизи острова Харк. КСИР также заявлял, что вооруженные силы Ирана нанесут удары по базам США на Ближнем Востоке, если американская армия продолжит атаковать иранские танкеры. Тем временем, как передает телеканал Аль-Арабия, ПВО в Иордании и Сирии отражают ракетную атаку. Вопрос о введении электронных виз для россиян властями Кувейта находится в проработке, сообщила газета «Известия» посольства России в этой стране. Кроме того, в дипмиссии отметили, что рассчитывают на возобновление авиасообщения между Москвой и Эль-Кувейтом по мере стабилизации обстановки в регионе. Ситуация, связанная с арестом российского судна профессора Молчанов, не помешала проведению работ участников экспедиции Русского географического общества, которые продолжили заниматься своей деятельностью и выполнили план работ. Об этом рассказал руководитель экспедиции РГО на Шпицберген Павел Филин. Накануне офис губернатора Шпицбергена сообщал, что 69 граждан России с арестованного Норвегии российского судна профессора Молчанов были возвращены в Россию. Вечером их встретили в Мурманске. Глава региона Андрей Чибис и журналисты. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Хазин и Пучков.
2: Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Хорошее ли у вас настроение?
3: Как всегда, да.
2: Вот удивительно, да, вот у нас с вами всегда хорошее настроение. Просто вот удивительно совершенно. Я всем рекомендую брать с нас пример.
3: Правильный обмен веществ, хорошее питание, крепкий сон, жизнерадостный взгляд на жизнь.
2: Вот так. Вот. Меня просто врачи учили, что самый страшный фактор, который вызывает старение, это стресс.
3: Да,
2: поэтому с ним надо бороться. А лучший способ бороться со стрессом – это всегда улыбаться. Дмитрий Ильич, у меня для вас новость. Вот я, понимаете, я вот как бы вот уже... Сегодня у нас вторник. Я уже, можно сказать, второй день пребываю в состоянии некоторого удивления. Вы себе представляете, в Германии на земельных выборах земля такая там, Саксония-Анхальт, да, правящая партия, ну, правящая коалиция, да, совершила, как бы, я не знаю, как это даже назвать, сипуку, да, такой японский обряд, да, вчистую проиграв партии «Альтернатива для Германии». Более того, злые языки, ну, вы понимаете, да, с ними очень трудно спорить, поскольку они всегда анонимны. Но зато они всегда все знают. Так вот, злые языки говорят, что на самом деле там было больше 50%. Но разными способами, типа там голосование по почте, там туда-сюда, аж до 44 опустили. Ну вот я считаю, что это на самом деле некоторое... Не просто событие, а это такое событище. Прямо вот ой-ой-ой.
3: Опустили, а все равно не помогло. Настолько серьезен разрыв. Все равно не помогло. Мне нравится вот это слово «Анхальт». Это же это, как его? «Анхальт Цербская». Мы помним одного персонажа из отечественной истории. Родная для нас земля, да, это, если я правильно помню, это же бывшая ГДР, конечно. А там западных не любят, откровенно не любят, они любят, потому что они их обманули, обещали какое-то это демократическое, да, демократическое счастье, повышенное благосостояние, а уничтожили промышленность и сделали их людьми второго и третьего сорта. И вот так вот получилось нехорошо. Естественно, они никаких этих мерцев на дух не переносят. И всю эту западно-германскую политику тоже. Жили нормально, а вы все испортили. Обидно людям.
2: Обидно. Но я бы сказал еще одну вещь. Ну, во-первых, будет очень скоро, одновременно с нами, 20 числа, выборы в еще одной земле. Мекленбург, Передняя Померания, там же в ГДР. Да, там мало населения, это такой север, да, помните в Штирлице, да, вы мекленбуржец, все северяне экономят на гласных. Я как сейчас помню, да, но дело не в этом. А дело в том, что есть одна маленькая тонкость. Ну, во-первых, все, что восточней Берлина в Германии, там очень велика доля славянской крови, там 50%. Кстати, именно поэтому Пруссия всех и задолбала, потому что пруссаки на самом деле во многом славяне, о чем как бы многие забывают. Но я бы отметил вот что. Дело в том, что и Мерц, и предыдущий канцлер по фамилии, если не память не изменяет, Шольц, а и предыдущий канцлер, и там еще как бы была такая мадам Меркель, если не память не изменяет, которая как бы очень гордится тем, что она кидалова. Так вот, это все была модель. Это была политическая модель. Да, политический проект либеральной элиты. Ну, мы понимаем, если демократия – это власть демократов, то либерализм — это власть банкиров.
3: Власть либералов,
2: банкиров,
3: да. Банкиров.
2: Так вот. И на самом деле то, что произошло в Саксонии, это демонстрация, публичная демонстрация. Мы-то это понимали уже давно, но теперь это стало публичным фактором того, что либеральный политический проект закончился. И вот это, мне кажется, даже более важно, чем там количество голосов, которые получила АДГ. Потому что Германия попала в чрезвычайно неприятную ситуацию. Вот вспомним конец 80-х. В конце 80-х, конечно же, это было очень тяжелое время для СССР. И закончилось это для многих крайне плохо. Но, тем не менее, была некая внутренняя уверенность. Ну, хорошо, сейчас будем строить капитализм. Глядишь, и получится что-то. Да, альтернатива была. А вот какая альтернатива сегодня у Германии? И вот тут, мне кажется, они попадут в очень неприятную ситуацию.
3: Да уже, наверное, попали. То есть голосование граждан таким образом, оно ж о чем говорит? Вы не справились. Неведомо, что обещали. Ну, перед выборами-то все, конечно, обещают, и никто за несделанное никогда и нигде не отвечает. Но здесь уже результаты деятельности настолько налицо, что я не знаю. Развалился Советский Союз. Они же получили вот сразу, просто с разбегу, Западная Германия, сразу. Мало того, что присоединили ГДР, Горбачев подарил, так еще и обрели гигантский рынок сбыта в лице, так сказать, Российской Федерации. А из России поперли ресурсы, о которых и мечтать никто не мог по такой цене. В результате с трупа СССР они и забогатели. То есть все вот эти вот, я не знаю, все их европейское благосостояние последних десятилетий, оно же только по этой причине. Я, когда был относительно молодым, и даже не побоюсь такого слова, маленьким, там работать надо было все время. И все христианские ценности складывались ровно в две главных, так сказать, этих идеи. Первое – работать, как Господь сказал, в поте лица своего будешь добывать, раз, и копить, два. Из чего вырастало чудовищное жлобство, потому, ну, с нашей точки зрения, копеечку к копеечке, потому что иначе ты не выживешь в этом чудесном обществе. А тут вдруг какие-то кредиты, никто ни за что не отвечает, никто ни в чем не виноват. Прекрасно жить уже надо вот сегодня, вот сейчас. Ой, все изменилось напрочь. И в США, кстати, тоже, да и везде. Ну и вот результаты вашей этой замечательной жизни. Вы все профукали, и российские ресурсы, и рынок сбыта. А кто? Да вот эти барбосы, начиная с Меркеля, дальше Шольц, и вот он ваш Мерц. Вот втроем они вам вот эту... Это при них вся эта прелесть, так сказать, началась, и вот она завершается благополучно. Это, с одной стороны-то, страшно. А кто у вас там к власти придет? Какая-нибудь, как во Франции, там Марин Ле Пен... Про папашу, которой лучше даже и не говорить, да и сама она такая же. Это же какие-то серьезно правые силы. А чего они хотят? А что они делать будут? Вот вы зашли в такую, так сказать, турбулентность. Выберетесь ли вы из нее? Это, вот, по-моему, Михаил Леонидович, очень большой вопрос. Настолько там все серьезно поломано, изгажено, и самое главное, нет элиты, которая способна взять это в железные лапы и построить обратно. Их просто нет. Все ушло, весь пар ушел в либеральный свисток. А работать-то кто будет? А работать уже и некому.
2: Да тут даже еще и хуже. Потому что, может, работать-то они и готовы. Ну, работяги. Но их воткнули в ситуацию, с которой вообще ничего нельзя сделать, потому что нету смысла ради чего работать. Ну, как бы ради чего работать? Чтобы у банкиров было больше денег при той зарплате, которая у них есть, и при той как бы ситуации работать бессмысленно. Кстати, я, прошу прощения, отвлекусь. Значит, есть у нас такой очень известный адвокат, Юрий Иванов. Он знаменит тем, что он в начале 90-х, там, в 93-м, он сначала был в 80-е годы диссидентом, хотя его папа был большой адмирал, а потом, значит, защищал коммунистов. А потом он был депутатом Госдумы, вот, КПРФ. И когда он был депутатом Госдумы, он ездил в Страсбург. Ну, там, как это называется, пассия. И там он встречался вот с папой Марин Ле Пен. Жан-Мари Ле Пен его, по-моему, зовут. Он еще жив, по-моему, или же умер, но совсем недавно. Вот. И спросил его, товарищ Иванов наш, скажи, товарищ Ле Пен, за какую команду ты болел? Ну, тот говорит, я болел вот за такую-то команду, 50-е годы. Там играл знаменитый Жюст Фонтен, который до сих пор лучший бомбардир чемпионатов мира по футболу. Он в 58-м году, по-моему, 14 голов забил. Вот когда бразильцы первый раз выиграли в Швеции. Вот. А на что, значит, его и спрашивает Юрий Иванов. А скажи мне, товарищ Ле Пен, а какой был состав у этой твоей любимой команды? Ну, тот Фонтена вспомнил, еще кого-то одного или двух вспомнил. А ему, значит, Иванов весь состав французской этой команды и выдал. Тот совершенно обалдел. А Иванов такой человек, что он любой текст, который он прочитал, помнит наизусть. Вот этим он меня совершенно потряс. Вот, ну, это просто отступление, да, как бы вот такая вот байка, да, какие люди у нас есть. Не хухры-мухры. Так вот, что я хочу сказать, что проблема-то у этих перцев, прости господи, не в том, что они не могут работать, они могут работать, ну, по крайней мере, значительная их часть. Да, им очень трудно, потому что понаехали тут, да, у них там этих мигрантов немереное количество, эти-то точно работать не хотят, эти хотят получать денежки от этого государства всеобщего благополучия за чужой счет. Но ради чего работать, совершенно непонятно. То есть политического проекта, то есть желающих влезть, ну, как бы, на посты министров много или депутатов, но никто не может предъявить людям какую-то идею. И вот это самое страшное, что там есть. Потому что если, ну, вот, ну, как бы, вот, ну, представьте себе картиночку, да, вот стоит такая толпа раздраженная, она еще не злобная, она... Просто раздраженная.
3: Раздраженная, да.
2: Да, и тебя вот туда выкидывают и говорят, ты должен с ними поговорить. Ну вот что будет, если какой-нибудь человек, который к этому не готов, начнет говорить? Его рано или поздно побьют. Возможно, руками, да. А возможно, и ногами, а возможно, и палками. Да? Очень даже может быть, что после этого он оттуда уже живым не вернется. Так вот, у них сейчас ровно вот такая вот ситуация. Людей, которые раздражены, много, а что сказать, никто не знает. Вот это я считаю...
3: А нечего говорить, да. Я буквально вчера, наверное, читал какую-то новость, что, по-моему, концерн «Мерседес» заявляет рабочим, что либо вы соглашаетесь с урезанием зарплаты вдвое, либо идете на улицу. Вот это да, вот это я понимаю. Борьба за права, так сказать. Отлично, отлично. Там 50 тысяч на улице выставили, здесь красота. Вместо того, чтобы бороться с китайцами и повышать, там как-то, я не знаю, рационализировать, улучшать производство немецких автомобилей, которыми и славится Германия во всем мире, нет. Вместо этого мы закрываем заводы, рабочих отправляем на улицу. Оттас.
2: Ну, насчет того, что славится... Я знаю много людей, которые покупали «Мерседесы» последние годы. Они, в общем...
3: «Мерседес» уже не тот.
2: Не тот. Да. Да, вот помните, вот в нашем, когда мы были молодые, вот тогда был «Мерседес», такой «Мерседес».
3: И небо было синее, и трава зеленее, сахар слаще. Про девок даже вспоминать не будем.
2: Но вот, понимаете, вот самое главное – это все-таки «Мерседесы». А вот молодежь, которая нам может не поверить, я открою страшную тайну. Проблема не в том, лучше был «Мерседес» или хуже. Это уж кому чё. Кто любит, чтобы все было электронное, ему лучше современные. А кто любит, чтобы можно было... ручками рычажки нажимать, тому, значит, хорошо то. Главное свойство «Мерседеса» тех времен было то, что он не ломался.
3: Да.
2: Вообще.
3: Были времена, да.
2: Да.
3: Больше всех не ломались, конечно, «Тойоты», потому что японцы еще более свирепы, чем немцы, подходят. Но «Тойота» была в те времена, она была какая-то безликая, так скажем. А вот «Мерседес» – это с лицом, так сказать, серьезный автомобиль.
2: Ну, надо учесть, что «Мерседесы» не ломались уже в 50-е годы, а «Тойота» стала не ломаться только в конце 70-х. То есть да. «Мерседес» в этом смысле «Тойота» обогнал. Но теперь все наоборот, потому что «Тойота» еще не ломаются, а «Мерседесы» уже ломаются.
3: Уже все.
2: Уже все, да. И вот что я хочу сказать по этому поводу, что это же тоже вещь, которую люди чувствуют. То есть вот они сидят в этой самой Германии и чувствуют, что им приходится покупать чужую продукцию, потому что своя становится слишком дорогая, потому что высокие налоги, потому что очень много рабочих. Да. В Германии, например, дико сложно уволить человека. Почти невозможно. Вот. И это создает определенные проблемы. То есть легче обанкротить компанию, чем уволить из нее там 10% работяг, даже если им совершенно нечего делать. Вот. Но это же все кормит колоссальное количество прихлебателей. От, значит, вот мусульман и негров, которые... Я их как бы разделил, хотя на самом деле большая часть тех негров, которые приехали из Африки, они как раз мусульмане.
3: Хотя я, извините, вас перебью. Вот на этой неделе, на прошедшей, делал выпуск новостей. Вот там некий замечательный Махмуд, заехавший в Германию с тремя женами официально. У него от трех жен 32 ребенка. На них он получает, приготовьтесь, в год на себя, трех жен, детей, 100 тысяч евро. При этом, естественно, чем... Да, это мало, как вы понимаете. Это кроме этого, Махмуд еще немножко торгует наркотой, немножко там кого-то крышует, немножко вымогает, так, по мелочам всякое. И прекрасно, вдумайтесь, какую нагрузку это создает на социалку Германии. Вот эти 32 детей, жена, бабушка, дедушка, вторая бабушка, дедушка, кум, брат, сват, все здесь, и всем платят пособие от ТАСС.
2: Да, да, и что с этим делать, совершенно непонятно. Причём у меня, будете смеяться, был сосед в Москве, палестинец, натуральный палестинец. У него было 9 братьев, которые жили в разных местах. Так вот, они все работали. Один жил в Швеции, другой в Германии, третий в Испании. Но они все работали. Потому что они приехали еще когда? Ну вот, в 90-е годы. Вот. А вот эти, которые понаехали, они в последнее время, они работать не собираются.
3: Сейчас, зачем? И вот если 100 тысяч евро в год дают, плохо ли? Это тут скорее даже не про палестинцев, а про турков, можно сказать. Что они турков после войны завозили в промышленных количествах, их очень много там живет. Так турки работают, извините. И Германия через этих самых турков на Турцию оказывает нечеловеческое влияние. Я вот когда-то жил в Узбекистане и заметил там такую интересную подробность, что граждане Узбекистана, местные жители, они очень не любят стоять в очередях. Они нигде очереди не организуют. Они вот любят толпой вот так вот, чтобы все сразу, и там уже кому повезет. А когда поехали на работу в России, то тамошние друзья говорят, представляешь, теперь наши узбеки строятся в очереди на маршрутках, и своих же земляков, ты что, как баран лезешь в очередь, вставай. Вот, то же самое и Германия, Турция, да, высококвалифицированные рабочие турки из Германии назад на родину развивать промышленности, была же польза, зачем все это испортили, не понимаю.
2: Ну вот... Как мы видим, наконец-то немецкий народ, ну, правда, пока в ГДРовском изводе, но, правда, надо понимать, прошло уже с разрушения ГДР, ну, почти 40 лет.
3: Да, все равно, вот. Все равно они не такие.
2: И все равно они это помнят. Ну, еще там живы их родители, многие помнят, как бы обижали учителей школьных, ГДРовских школьных учителей, выгнали с работы всех. Вообще всех сходу, да, как носителей социального,
3: Да. Вы же детей воспитывать будете.
2: Да. Вот, и, соответственно, в этой ситуации мы видим, что... Я, кстати, с большим интересом жду, ведь это же пример, да? Ну, грубо говоря, очень часто вещь, которая уже назрела, не происходит потому, что ну, она непривычна. А, соответственно, когда вдруг неожиданно, ну, грубо говоря, кто первый скажет, а король-то голый.
3: Да, камешек сорвался,
2: да,
3: и вот, лавина
2: вот
3: сошла.
2: Вот это вот
3: да.
2: Фактически, что произошло, было сказано, что король голый. Вот это вот принципиально важная вещь. Король – это, как понятно, политические элиты Германии. И я жду, что это вызовет очень скоро цепную реакцию и не только в Германии, но и по всей Западной Европе. Потому что именно Германия является ключевым игроком. Кстати, я думаю, что к этому мы уже вернемся после перерыва на новости, но озвучить хочется сейчас. Если вы внимательно слушаете за откровениями Дональда нашего Фредовича, то можно услышать, что он начал задаваться вопросом, а кто заплатит Соединенным Штатам Америки те деньги, которые были даны Европе для того, чтобы их дать Украине? Неважно, в виде денег или в виде, например, вооружений. Есть у меня сильная гипотеза, что денежки эти попытаются возложить на Германию. А потому что больше не на кого.
3: Неплохо, да, вот. Да.
2: Зная нашего Дональда Фредовича, он, конечно, любит, ну, скажем так, поболтать. Есть как бы и другие синонимы в русском языке, но нас могут поругать.
3: Да. Это, если мы все поняли, будет... все равно, да.
2: Все равно все поняли. Так вот, но не в этом месте, потому что там, где речь касается денежек, Дональд Фредович серьезен абсолютно.
3: Ну, а поскольку все немецкие банки, они под американцами, то участь их незавидна, этих самых немцев, и ничего вы, супротив США, сделать не сможете. Печально все это, прям какие-то настолько жестокие пертурбации, ведь, казалось бы, дружи с Россией, получай дешевые ресурсы, развивайся, живи богато и красиво, нет. Нет, мы еще и воевать с вами хотим. Глупость какая-то. За все придется ответить.
2: Придурки, одно слово.
3: Да, да. Уходим на перерыв. Дорогие слушатели, зрители, никуда не уходите. Мы сейчас вернемся. Смотрите и слушайте радио «Спутник».
2: Ждем вас.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков.
6: Возвращаемся в студию и продолжим, ну вот, как бы общую такую линию. Обращаю ваше внимание, товарищи слушатели, что произошло не просто для Германии знаменательное событие. У нас вот сейчас идет такой месячник саммитов. Ну, двухмесячников. Угу. Сначала у нас уже был саммит ШОС. В выходные будет саммит БРИКС. Потом будет саммит АТЭС, и в декабре будет, я не боюсь этого слова, G20. Ну, еще будет много-много-много промежуточного, да. Например, это, конечно, не саммит, но визит, как это, Витька и Зитька, который произошел на прошлой неделе. Вот, кстати, обращаю ваше внимание, чтобы было понятно, да, какая интересная у нас жизнь. Витек и Зитек прилетели в Москву, а потом они полетели в Киев. И Москва им сказала: ну, угу, давайте открываем коридор, летите. А Витёк и Зитёк подумали, сказали: не-не-не-не, в Киев мы не полетим, а полетим мы в Жошев вот таким вот способом через Прибалтику, да, а потом поедем на поезде. А почему? А вдруг откуда не возьмись...
7: А что такое?
6: А вдруг откуда не возьмись, возникнет ракета или дрон, который в их самолет попадет. Ведь всякое же, может быть, бывает. Да, откуда они иногда самозарождаются, непонятно откуда. Так вот, что я хочу сказать, что обратите внимание, вот во всех этих саммитах, во всех этих разговорах, которые сейчас все разговаривают, нету ни Германии, ни Западной Европы в виде Брюсселя, не было даже Лондона. То есть они опустили себя, ну, как бы это, ниже плинтуса.
7: Да, видимо, я так подозреваю, дело не в этом. Они ж, наверное, там же какие-то представители приехали сразу к Зеленскому, как обычно, приводить его в ум, но фигуры не из верхнего эшелона. Видимо, я так подозреваю, что-то в американской позиции очень серьезно поменялось. И раз не приехали первые лица подбадривать клоуна Вову, раз они не приехали, то, наверное, что-то такое произошло, что они в отношении Соединенных Штатов победить не могут. Вот резвились, а тут как-то вот... никак. Мы же помним, да, визит на Аляску, а после этого стремительное прибытие всей этой шоблы в Вашингтон для бесед с Трампом. И дух Анкориджа в результате куда-то испарился. А теперь что-то не приехали. Раз не приехали, то почему? Кто вас не пустили? Или вы осознаете бессмысленность поездки? Вам сказали, как будет, и ничего уже изменить нельзя. Загадки во тьме, Михаил Леонидович, не пробиться пока
6: никак. Я могу предположить. Так. Смотрите. Ну вот когда они полетели, тогда, да, после Анкориджа, они же прилетели с чем? Они прилетели с идеей. И смотри, Дональд Фредович, вот ты тут пытаешься с коварным, с кровавым тираном Путиным общаться, вот. А можно же сделать по-другому, чтобы было красиво. Вот давай сделаем вот так, вот так, вот так и вот так. Значит, теоретически, ну, во-первых, скажем прямо, красиво не получилось. Ну, вот нигде красивой картинки не видно. Видна какая-то, ну, совсем некрасивая, причем сильно хуже, чем была тогда.
7: Да.
6: И, соответственно, они должны снова прилететь, ну, или позвонить, или еще что-то сказать, сказать, дорогой наш Дональд Фредович, смотри, давай лучше вот ты сделай так, как вот мы тебе предлагаем, и будет красивая картинка. На что Дональд Фредович имеет полное право сказать, где? Ну вот вы тогда говорили, что будет красивая картинка. Где? Покажите. Причем обращаю внимание, на самом деле некоторые еще их слушаются. Вот обратите внимание, на шоссе три участника, а именно Эрдоган, который внимательно слушает, что говорят в Лондоне, Такаев. Такаев — это такой руководитель. Есть такая страна Казахстан. Вот, тоже внимательно слушает. И примкнувший к ним Моди, который их тоже внимательно слушает, ну, хотя бы потому, что у индийцев там в лондонске выше крыши. И они пристали к Владимиру Владимировичу с предложением сдаться. Ну, примерно с тем же предложением, с которым это, эти ребята... как бы из Лондона ездили вот тогда, после Анкориджа, в Вашингтон. Владимир Владимирович им сказал, ребята, идите. Обращаю внимание, у них были тайные надежды, что к ним присоединится Си. Си, видимо, как и Трамп, решил, что, то, что те красивые картинки, которые они рисуют, ну, как-то они вот как бы не имеют тенденции... реализовываться. Или да, давайте скажем немножко по-другому. Помните, был такой фильм «Свадьба в Малиновке»?
7: А как же?
6: Да. И там как бы у пана атамана нету золотого запаса, и хлопцы начали разбегаться. Дмитрий Юрьевич, у панов атаманов из Евросоюза и Лондона плохо с золотым запасом. И хлопцы стали разбегаться. Но и пока не все. Да, вот видите, да. Эрдоган, Такаев. Ну, Моди уже тоже готов разбежаться, но, видимо, как-то локально у него были какие-то соображения. Но он уже как бы у себя там не очень, потому что министр иностранных дел Индии за неделю до этого приезжал к нам.
7: Да, да, да, мы помним.
6: А
7: да.
6: Вовсе не в Лондон. Да, то есть, иными словами, мы четко совершенно видим такую замечательную картину. Причем я обращаю ваше внимание, это же классика, да? Молодые люди, которые слушают нашу передачу, посмотрите фильм «Свадьба в Малиновке».
7: Кстати, он практически документальный.
6: Он практически документальный, да. Один к одному. Посмотрите его. Вот это ровно то, что сегодня происходит. Хлопцы начинают разбегаться. Да, у Лондона есть еще возможности напакостить. Я думаю, что атаки на нас с дронами со стороны, и не только дронами, но и ракетами со стороны Киева, это британская игра. Значит, агрессия... пока словесная Турция на Ближнем Востоке, я думаю, это тоже британская игра. Я не удивлюсь, если они устроят пару-тройку крупных терактов по миру. Ну, теоретически, очень бы не хотелось, но такая угроза есть, могут и у нас что-нибудь устроить. Uh-huh. Но uh-huh. это уже, выражаясь английским языком, остроумие на лестнице. То есть тебя уже спустили с лестницы, и ты только там понял, что можно ответить. Вот. Да. Я не помню, как это по-английски. Вот. Uh-huh. Я когда-то помнил, но забыл. Так вот, а весь фокус состоит в том, что, хлопцы разбегаются.
7: Да.
6: И отсутствие золотого запаса фатально. Альтернативы нету. Вот мы видим, и в Германии тоже хлопцы разбегаются.
7: Деньги сожгли, результата не получили. Кто у вас, дорогие европейские друзья, занимается разведкой? Где ваши аналитики, которые чего-то там считают, чего-то понимают? Экономику обрушить не смогли. Государственный переворот организовать не смогли. Население мутят внутри Российской Федерации. Оно не мутится. Кто это все придумывает? Кто прогнозирует результаты от подобного бреда? Кто за все за это отвечает? И вот, повторюсь, деньги профуканы, а результата нет. А дальше что? Ну вот вы навоевались, да, все, навоевались. Дмитрий, поздравляю. Дальше-то что?
6: Я вот вспоминаю. Наш с вами разговор несколько летней давности, еще не здесь, на радио «Спутник», а у вас в студии, в славном городе Санкт-Петербурге, на улице Розенштейна.
7: Розенштейна, да.
6: Да. Ну, потому, чтобы не путать с другой улицы, где ресторанчик.
7: Да, с Рубинштейном.
6: Так вот, фокус состоит вот в чем. Я тогда сказал, что наши главные... Ну, я не помню сейчас формулировку, разумеется, точно. Угу. Наше главное качество, которое враги все время недооценивают, это умение держаться даже в очень плохой ситуации. Вот они рассчитывали, что мы сломаемся. Ну, точнее сказать, они рассчитывали, что у нас в элите есть люди, которые сумеют уговорить нас сломаться. Кстати, опыт такой у них есть. В конце 80-х мы же сломались. Да. В ситуации, да, в которой, да, не надо было ломаться. А вот сегодня мы не сломались. Это самое, вы спрашиваете, да, где же их аналитики? А вся проблема состоит в том, что их аналитики умеют считать пушки, танки, деньги. А вот волю, особенно русского человека, они считать не умеют.
7: Ну, я считаю, что они и тогда не просчитали, извините за тавтологию, и тогда для них произошедшее с Советским Союзом – это изумление было такого калибра. Вот это да! Мы тут сотни миллиардов на антисоветчину спускаем, а оно взяло и само развалилось. Вовсе не так, как мы это планировали. И пр, и др. Сейчас, мне так кажется, у них ситуация получше, потому что масса подонков, убежавшая отсюда, дает там совершенно конкретные советы, как бы это надо разваливать Российскую Федерацию. Но и тут беда в том, что все эти подонки, они воспитаны западными людьми, наши подонки, и, соответственно, мыслят, как западные люди, абсолютно не понимая, ни чем живет страна, ни чем она дышит, ни как она будет в таких ситуациях действовать. Когда читаешь, что они там буровят, только диву даешься. Вы что, нормальных найти не можете, что ли? Или нормальные Россию не предают все-таки и не идут вам
6: служить? А нормальные предавать Россию не будут.
7: Вот, да, да. И тоже смешно. Вот сейчас в перерыве читал, что всех, кто высказывает какие-то рациональные точки зрения в Европе, тут же объявляют пророссийскими. Видимо, Россия – это последний оплот адекватности и рационализма. А вы, дураки, купайтесь там в собственных фекалиях и наслаждайтесь содеянным.
6: Нет, ужас. Ну почему? Ну вот как бы вот эта вот политическая элита германская. Вот эту вот историю в аэропорту Лейпцига, где был найден какой-то дрон, в котором якобы был какой-то...
7: Три, Михаил Леонидович. Одного дрона, представляете, вот это, ну, да, даже если люди не причастны, но все, наверное, ролики смотрят, как летит дрон, а у него спереди какая-то проволока закручена.
6: Да.
7: Этой проволокой он обо что-то тыкается, так сказать, мишень, цель. Происходит замыкание, проволочинка об проволочинку, дрон взрывается. Так вот, некий персонаж в аэропорту Лейпцига пнул его ногой. И таким образом подбил, понимаете? Вот Дмитрий. Я как-то в сейчас закончу. Я как-то в растерянности. Знаете, вот я вот дрон, оснащенный взрывчаткой, я даже подходить к нему не буду. А тут идиот, значит, пнул ногой, и он не взорвался. Поразительно. А другой дрон, приготовьтесь, засосало в турбину соседнего самолета. И там, вместе с лопастями, вместе со взрывчаткой, размололо, а самолет уехал. Вот это да. Я, конечно, как говорит мой старший брат, всякое в этой жизни бывало, но так хорошо в первый раз. Дроны, естественно, тут же объявлены российскими. Где у вас экспертиза какая-то? На основании чего? Где специалисты? Что это такое? А, мы не обязаны вам объяснять. Российские, все, закончено.
6: Атас. Дмитрий Ильич, я вам напоминаю, что 11 сентября 2001 года на обломках небоскреба. Вы себе представляете, что такое, да? Значит, самолеты попали в середину небоскреба.
7: Да? Я, с вашего позволения, замечу для более молодых зрителей. Да. Нам с детства американцы объясняли, что эти небоскребы построены так, что выдерживают попадание реактивного самолета.
6: А, ну, ладно. Ну, мы простим, да? Но с точки зрения здравого смысла. Да, вы, значит, попали в середину небоскреба. Дальше небоскребы обрушились. Есть целая куча исследований, как это все произошло. Никто этим исследованиям, разумеется, не верит. Я каюсь, да, мне очень стыдно. 10 сентября 2001 года, накануне известного события, написал о том, что я ожидаю крупных терактов, которые американцы сами против себя устроят. В интернете до сих пор висит. Да, можете посмотреть. Ну, бог с ним. Так вот. И вот, значит, в этом самолете летел в качестве пилота один якобы нехороший мусульманин, у которого в кармане был паспорт. Так вот, когда все это рухнуло, то сверху лежал этот самый паспорт.
7: Пятерка. Крепкая пятерка, да.
6: Понимаете? Поэтому то, что у вас там как бы нашлись дроны, я не удивлюсь. Более того, я не удивлюсь, если там окажется российская по происхождению взрывчатка. Ну, потому что, видит Бог, у хохлов достаточно российской по происхождению взрывчатки.
7: Естественно, да. И дронов российских тоже достаточно.
6: И дронов российских тоже достаточно. Поэтому я даже не буду как бы тут как бы рассуждать не о чем. Понимаете?
7: А вы, кстати, обратили внимание, что когда Зеленский сказал, что они закроют все небо над Россией дронами, то какая реакция последовала из Европы? Никакой. Вообще никакой. Гробовая тишина. А что такого? Ну, сказал и сказал. Ерунда какая. Государственный терроризм.
6: Угу. Ну, ладно. Тут уж мы не будем, да, понимаете, как бы комментировать слова там известного террориста.
7: Только портить.
6: Только портить, да. Вот. Хотя, как бы, я же вам присылал этот ролик, где он пляшет и кричит, что он русский, да?
7: Угу, да, да.
6: Вот. Но дело не в этом.
7: Это тоже отлично. Опять, извините, перебью. Это же тоже прекрасно, когда СБУ и ГУР в середине Киева пострелялись, а вот съемки, вот запись. А все говорят по-русски, представляете? А вот какие-то пленки НАБУ подслушивают генерального прокурора и всю его братву. Опять по-русски говорят. Да что ж ты будешь делать, а?
6: Это происки Кремля, Дмитрий Ильич, даже напротив. Это однозначно происки Кремля. Их в школе учили на русском, и это, безусловно, происки Кремля. Так вот, ну, даже ежу же понятно, что вот эти вот истории с дронами и там и с некоторыми другими обстоятельствами в Германии, это, ну, или украинская провокация, или согласованная с украинскими спецслужбами провокация. То есть, иными словами, они уже... Они настолько потеряли квалификацию, что не могут сами ничего организовать. Тут, правда, есть одна тонкость. Есть такой документ, о котором в Германии не принято говорить. Называется «Канцлеракт».
7: Что там?
6: В соответствии с которым как бы каждый канцлер Германии первый визит должен осуществлять в Соединенные Штаты Америки и подписывать некую бумагу, в которой... Написано, что он отдает под контроль Соединенных Штатов Америки спецслужбы, финансы и еще чего-то. Образование, по-моему, программы учебные в школах.
7: То есть получает ярлык на книжение, да?
6: Получает ярлык на книжение, да. Так вот, представьте себе на секундочку, да, что немецкие спецслужбы не получили указания от своих американских кураторов устраивать такого рода провокации. И тогда немецкая политическая команда, в силу того, что своих людей она не контролирует в этом месте, она обратилась к своим, так сказать, друзьям из Киева. Это гипотеза, я ни в коем случае на ней не настаиваю, но если она верна, то это говорит о таком моральном... падении политической элиты берлинской, что ни в сказке сказать, ни вслух произнести.
7: Ну, это же в первую очередь политическое решение. То есть это кто-то там, спецслужбам немецкому этому, Bundesnachrichtendienst, такие советы дает, а вы возьмите и сделайте вот так. Ну, вот сделали, и атас.
6: Атас.
7: Какое-то повсеместно такое падение квалификации только руками развести. Ну, мне кажется, такое просто невозможно. Оно не только возможно, а так и есть.
6: Ну, вот я как бы, понимаете, ну, как бы вот, ну, вот с точки зрения, ну, как бы человека, который немножко понимает, как работает там госслужба и все остальное... У меня была замечательная история. Я некоторое время тому назад, один-единственный раз, был на таком мероприятии. Есть такой город Мюнхен, и в нем в октябре или в конце сентября есть такое мероприятие «Октоберфест». Ну, там пьют пиво, да, целую неделю. Я туда как-то один раз забрел с друзьями. А потом мне нужно было лететь на Родос на диалог цивилизации. На аэроплане. И вот я пришел в аэропорт города Мюнхена, время уже пришло, я смотрю, вот, значит, выход, да, гейт. А гейт закрыт, никаких надписей нету, время пришло, я ничего не понимаю, что происходит. И люди вокруг сидят, они тоже такие ошарашенные, вот это что? И тут я очень громко на русском языке говорю, где Ордун? Почему ничего нет? И тут проходящая мимо тетенька, которая там явно работает, на чистом русском языке мне говорит: «Милок, вот ты в Афины же летишь?» Я говорю: «Да, в Афины, ну, чтобы попасть на Родос. Вот ты когда в Афины прилетишь, там будет Ордунг. А здесь у нас в Германии Ордунга уже давно нет».
7: Однако...

0: 2015 году, не помню сейчас. Вот, вот это вот, вот это, то есть это все начало рушиться уже давно. А то, что сейчас, это следствие. Но они же этого всего не... Вот, дорогие друзья, я вот вам говорю на как бы личном опыте, что если вы, да, перестаете убирать в своей квартире пыль, я так упрощаю, да, то это обычно первый шаг на пути к крупным неприятностям. Вот не надо этот шаг совершать. И надо убирать за собой рабочее место в конце рабочего дня, ну и так далее, и тому подобное. А если этого не делать, то да, может быть, не сразу, но будет как в Германии.
1: К сожалению, да. Немедленно вспоминается анекдот про советского замполита. А я чё, рот закрыл, рабочее место прибрал. Вот и мы тоже.
0: Сейчас...
1: Пускай как в другом анекдоте, Михаил Леонидович. Я говорю, двумя руками черпаю. Вот теперь пусть черпают. То, что они там напридумывали, наводили, им казалось, что так лучше. А нам, между прочим, не казалось, что так лучше. И вот результат. С чем мы их и поздравляем. Да. Спасибо, Михаил Леонидович.
0: Да, до свидания. До следующей недели. Ура.
1: Да, слушайте радио «Спутник».
0: Слушайте
1: радио. До свидания.
2: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых волею загадочных обстоятельств раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла. Но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о кольце времени пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион –

Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Реформа туристического налога. Контекст. Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров предложили изменить механизм взимания платежей, а именно сделать плательщиком фиксированного налога самого туриста, а не включать сумму в стоимость гостиничного номера в виде процентной ставки. Предлагается также ввести инвестиционный вычет для гостиниц, ведущих реконструкцию и капитальный ремонт. Такая льгота стимулирует активнее работать на фондовом рынке. По мнению участников турбизнеса, реализация инициатив даст возможность использовать налог не только как источник доходов территорий. Он станет механизмом обновления туристической инфраструктуры, номерного фонда и инженерных объектов. Предложения направлены главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. В прошлом году местные бюджеты дополнительно заработали за счет введения туристического налога около 6 миллиардов рублей. Налог платят гостиницы, хостелы и другие объекты размещения, включенные в специальный реестр. Для санаториев действует минимальная ставка – 100 рублей за сутки проживания. Он не взимается с ряда льготных категорий граждан, включая инвалидов первой и второй группы и участников СВО.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. В этом выпуске. Многоквартирный дом поврежден в Темрюке в результате атаки БПЛА. Рубио назвал содержательными переговоры Уиткофа и Кушнера в Москве и Киеве. Мощи Спиридона Тримифунского прибудут в Челябинск. Подробности далее. Балконы и остекление в двух квартирах многоквартирного дома повреждены в Темрюке Краснодарского края в результате атаки БПЛА. Пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона. Кроме того, по его данным, повреждена кровля частного дома в Крымске. Оперативные и специальные службы работают на местах. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропортах Саратова и Пензы, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал переговоры американских представителей Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве как содержательные. По его словам, на переговорах обсуждались новые идеи по урегулированию украинского конфликта. Рубио добавил, что после контактов представителей штатов в Москве и Киеве в ближайшие недели появится возможность разработать дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине. В Кремле 5 сентября прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем. С посланником американского лидера Стивом Уиткофом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. Путин подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков. На следующий день американские переговорщики прибыли в Киев на поезде из Польши. Украинские СМИ писали, что переговоры проходили в несколько этапов, на одном из которых к ним подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ. Американские военные уничтожили 5 иранских танкеров, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Отмечается, что пострадавших среди американцев нет. Тем временем госсекретарь штатов Марко Рубио заявил, что Иран будет терять нефтетанкеры за каждую атаку на ВМС США. В свою очередь, как пишет агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ, КСИР заявил, что в ответ на удары по иранским нефтяным танкерам атаковал американскую базу в Иордании. Соглашение России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией находится в высокой степени готовности. Об этом сообщил РИА Новости в рамках Восточного экономического форума директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Он добавил, что и граждане очень ждут облегчения визовых формальностей для поездок в Россию, поэтому это станет очень хорошим импульсом для турпотока этих двух стран. Ковчег с десницы святителя Спиридона Тримифунского прибудет в Челябинск сегодня вечером. Доступ к нему будет круглосуточным до вечера 11 сентября. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Челябинской епархии. Самолет с десницы святителя Спиридона Тримифунского, который хранится на греческом острове Корфу, приземлился в аэропорту Шереметьево вечером 17 августа. Как уточняли в РПЦ, святыня пробудет в России до 20 сентября. Поклониться ей можно будет в 12 регионах страны. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Обычно мы с вами начинаем починку примуса, берем отвертки и прочие инструменты в руки, начинаем разбираться в этой железяке. Сегодня у меня в гостях, слава богу, что не в первый раз и даже не во второй, мне кажется, да, третий, наверное, ты сегодня уже, сторожил. Андрей Александрович Маслов, директор при Высшей школе экономики, есть такой Центр изучения Африки. Вот директором Центра изучения Африки Андрей Александрович является. Привет.
3: Привет.
2: Привет. Мы на «ты», мы старые товарищи, поэтому мы так не будем вас сильно смущать. Разговаривать мы будем, естественно, про Африку, тем более, что Андрей Александрович тут выпустил новую книгу, новый доклад ежегодно. Это делается его силами и силами его коллег-товарищей. Каждый год Африка там Я помню, первый был какой-то там 19-й или что-то.
3: Африка 23.
2: 23 был, да?
3: Да.
2: Слушайте, что-то я тебя переоценил. Так вот.
3: В 19-м тоже была книга.
2: Да-да-да, каждый год. Сейчас презентуется буквально там завтра-послезавтра Африка 2027. И плюс к этому делу, часть этого доклада большого, да, какая-то грандиозная совершенно карта, каких раньше не бывало. Вот давайте мы начнем с этого, а потом мы расскажем вам про, сейчас, знаете, вот пока у вас будет время, пока мы будем обсуждать доклад про Африку, вы судорожно будете яндексить и гуглить, какая была самая богатая, самая могущественная империя мира в средние века, примерно в 13-м, 12-м, 14-м веках. Вот интересно, что вы найдете. Потом позвоните нам по телефону, подсказка, это тоже в Африке было. И расскажете. Пока мы поговорим про доклад. Андрей, скажи, что за доклад, что там такое новое по сравнению с прошлыми годами?
3: Книжка выйдет вот послезавтра. Сейчас так. Она уже есть в виде файла, да. А послезавтра будет презентация официального издания.
2: Ну, это Вышка делает, да? Это
3: Вышка в экономике, большая такая история. Это экспертно-аналитический справочник, то есть это такой навигатор по основным трендам, которые будут определять развитие Африки в 27-м году и
2: кто
3: на дальнейшую перспективу. Писали в основном наши сотрудники Центра изучения Африки. Плюс у нас всегда много рецензентов, то есть каждый раздел мы выбираем обычно 10 плюс-минус таких основных направлений, которые недостаточно освещены, недостаточно изучены.
2: Ты меня извини, ради бога, что я тебя перебиваю, но что-то в Африке есть хорошо изученное. Мне кажется, под понятие «недостаточно» подпадает буквально все практически.
3: Ну да, ну вот что-то, что появляется. То есть есть, например, миф, там в Африке нет денег. Вот мы стараемся идти от мифа. Нет денег, они ходят с протянутой рукой. Вот мы,
2: живут в коробках из-под телевизора.
3: Да, мы ответили на это исследованием бюджетов Африки. То есть таких исследований, в принципе, не было раньше. И это действительно мы показываем, как вот этот там, триллион с лишним ВВП африканского, сколько из этого попадает в госбюджеты, как этими деньгами государства распоряжаются, что идет на инвестиции, что на оборону, что на образование, что на обслуживание внешнего долга. То есть это вот те деньги, которыми действительно распоряжаются те лидеры, которые периодически приезжают в Москву и что-то у нас покупают в том числе.
2: Ну, это то, что мы надеемся, что они сюда приедут на большой саммит «Россия-Африка». Недавно, кстати, Андрей была у нас пару недель назад, Ирина Олеговна Абрамова, директор Института Африки, Академии наук, и вот мы с ней обсуждали Танзанию как страну, которая... Ну, фантастических результатов добивается именно там, в том числе и в финансовой, и в цифровой сфере, что интересно. Там где-то была цифра такая, что покрытие сетей 5G, которые мы вот только сейчас бьемся за то, чтобы у нас там с Минцифрой, Минцифра бьется, за то, чтобы у нас это дело открылось, так вот там чуть ли не 40% территории Танзании покрыты уже сетями 5G. Ну, какая-то такая цифра была, которая меня поразила. 38, что-то какая-то такая, ну, грандиозная какая-то. Невероятная абсолютно, говорю, поверить невозможно. Но я просто повторю то, что мы с тобой уже много раз обсуждали. Два прошлых раза, когда мы встречались здесь в студии. Я убежден, что африканский континент – это континент будущего. И если мы были поражены развитием Китая за последние лет 20-25, то мы еще точно так же будем удивлены и Африкой. Грандиозная совершенно история с невероятным молодым растущим населением, жаждущим, голодным до знаний, работы и так далее, и так далее. Невероятные совершенно ресурсы, бурная растущая экономика. Да, понятно, с низким стартом. Вот ты говоришь, что триллион, да, долларов у них.
3: Ну, больше, да.
2: Понятно, что ну, не будем сравнивать это с не то, что с Америкой, да, но там с Францией или Германией, да. Но, тем не менее, для низкого старта, в котором они находились, благодаря той же самой Америке и Франции и прочим европейским колониальным державам, благодаря этому низкому старту, рост фантастический. Фантастический рост. И вы, соответственно, с какой-то примитивной практической целью эту бумагу выпускаете, этот доклад? Он будет кому? Корпоратам предназначен? Куда вкладываться в Африку или что? В чем польза от нас? Ну, для нас?
3: Ну, значит, мы идем навстречу читателю. То есть мы...
2: Кто читатель-то?
3: Читатель – это наши... Мы как определяем? Знаешь, как те, кто принимают решения.
2: Ага.
3: То есть вот экспертный справочник...
2: Госорганы и корпораты, я правильно понимаю?
3: Даже просто частные лица, инвесторы, которые зачастую...
2: Корпораты.
3: Да, просто хотят поехать в Африку, что-то там купить, например, или что-то продать.
2: Плантацию.
3: Ну да, это же может быть и малый бизнес, не обязательно. То есть сейчас там достаточно такой, я бы сказал, бум интереса. Вот прямые рейсы открывают, когда особенно там с Танзании сейчас открыли-закрыли, там их все время туда-сюда как-то открывают-закрывают.
2: Обещали.
3: Интерес огромный к Африке. Mm-hmm. И сейчас вот и через Аддис-Абебу люди летают, и Алжир открывается, да, то есть как в том числе туристические.
2: Ну, хорошо, районы. Выводы. Ладно, окей, я понял, там Африка растет, то, что мы с тобой много раз обсуждали. Что в этом новом докладе нового по сравнению с тем, что вы раньше делали?
3: Ну, мы вот пишем...
2: Что про... изменилось, что называется?
3: Мы каждый раз пишем про что-то новое. В этот раз мы пишем про города. Например, огромный большой раздел про города, тоже ничего не понятно. Мы взяли большой массив спутниковых снимков, проанализировали, в том числе, чтобы понять динамику расширения площади городов основных, динамику застройки, понять, что такое вот эта переурбанная зона между городом и деревней, где там формируется городская экономика, является ли этот рост здоровым, или там, значит, это путь к нищете и к катастрофам, как зачастую. Что ты западная африканистика, да, западный нарратив, он всегда сводится к тому, что надо меньше рожать и, значит, больше, значит, прав там отдавать всевозможным, значит, группам,
2: меньшинствам,
3: да, там, значит, чтобы женщина работала, меньше рожала там, и так далее. То есть это вот их нарратив, и они внедряют программы сокращения рождаемости. Мы говорим наоборот, вот, что там, где рост населения, там, где формируются рынки, там как раз нет и голода, там и медицина становится доступнее. Например, у нас еще один большой раздел – это здравоохранение. Mm-hmm. Мы, в Африке очень интересный рынок здравоохранения. Ну, это 54 рынка, да, но они много общих черт у них. То, что, например, не государство является основным, да, плательщиком, и не страховые компании, а частные лица, домохозяйство и плюс община. То есть есть такие неформальные объединения общины, которые на каждый месяц, например, вносят взнос в неформальную кассу, и затем, если кто-то заболел, из этой кассы люди берут деньги. И это делает рынок медицины стабильным, потому что в нем нет вот такой зависимости от... Сегодня нефть дорогая, значит, есть бюджет, там, упало чуть-чуть, там, сократили. То есть...
2: Ну, по сути, это страховая медицина, только в видении, там, грубо говоря, некой общины одной, да, с неким фондом, да.
3: И вот сейчас большой рост продолжительности жизни заметный. Люди начинают вкладывать в детское здравоохранение, да, то, чего раньше не было, потому что раньше было...
2: Ну, вот, ну кто, больше нарожал, больше умер,
3: выжил, да,
2: разница,
3: тот, да, выжил. Вот сейчас это продолжается довольно, причем на уровне...
2: Просто, ты понимаешь, Андрей, вы здесь боретесь, опять же, с стереотипами такими, что нет никакого здравоохранения в Африке, только белые приезжают и колют, и ставят им градусники, как в сказке про Айболита, а больше, собственно, ничего и нету. Вот эта история тоже одна из важнейших для понимания того, насколько Африка меняется. У нас есть звонок, поэтому бери наушники. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас.
4: Здравствуйте.
2: Давайте, знаете, ваш вопрос,
4: ну,
2: да.
4: Не пользовался по подсказками. Может быть, это территория Сахеля, современного Мали, Тумбукту. Могу ошибаться по поводу... Да?
2: Правильный ответ. Правильный ответ. Олег, не сомневался в вас. Это мы сейчас будем обсуждать Мали. Фантастическая, прекрасная история. Да. Спасибо большое. А есть ли у вас, Андрей, вопросы какие-то?
4: Спасибо. Да-да. Вот сейчас вот в связи с таким засушливым наступающим, ну, может быть, вот не то, что эрой, ну, там, или линией и все прочее, расширение Сахары, вот то, что страны Сахеля, то есть Сахара надвигается на джунгли, на зеленые территории. И это серьезная проблема для Африки, для будущего Африки. И как вы считаете, будут ли какие-то широкие такие прорывные решения на форуме «Россия-Африка» в октябре?
2: Именно по водоснабжению вы имеете в виду, да?
4: По поводу вообще развития, вот сотрудничества.
2: А, да, если... ну, спасибо, Олег. Напомню, что у нас сегодня в эфире Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки, Высшей школы экономики. Андрей, каждый раз, когда у нас собираются высокие гости из стран Африки, мы все ждем каких-то позитивных решений, да, и они бывают. Но очень много в этом заявлений о том, как мы здорово вместе с советским временем бороли колониализм европейский и прочее, прочее. Но каждый раз встают вопросы о том, а достаточно ли в этом каких-то практических, прагматичных соглашений. Не меморандумов о взаимопонимании, не декларации о взаимной любви и борьбы с колониализмом, а вот конкретных контрактов, что мы строим это, мы получаем то-то, у нас столько-то будет рабочих мест, у африканцев столько-то рабочих мест и так далее, и так далее. Мы да. ждем чего-то наконец-то подобного.
3: Идет нормальная, рутинная работа, я бы сказал. Вот хороший вопрос был про климат. Африканские страны во многом полагаются в своем планировании экономического развития инфраструктуры и социальной сферы из тех данных, которые им дают международные организации. То есть они, у них нет вот суверенитета в сфере данных. И для того, чтобы этот суверенитет появился, требуются планомерные инвестиции в кадры, которые должны уметь интерпретировать спутниковые снимки, да, репозитории данных, то есть какие-то дата-центры, в которых эти данные хранятся. Затем уже, может быть, собственные какие-то инструменты съема этих данных, мониторинга экосистем. Потому что климатические изменения, потепление глобальное, это реальность. Да? А вот как они на каждой конкретной стране скажутся, это большой вопрос. Даже вот упомянул Олег, высыхание Сахары, оно не является сейчас таким заметным, как это было там. Вот,
2: то есть она стабилизировала ситуацию.
3: Потому что, да, в Сахаре выросла уровень осадков в результате глобального потепления. То есть испарение Мирового океана вот, вместе с вот этими сезонными ветрами приводит к тому, что выпадает больше дождей в целом ряде районов, да, несмотря на потепление, а, кстати, в значительных там, миллионы квадратных километров, вот мы как раз в книге, это будет карта, где похолодание заметно в Африке за последние там, десятилетия. Большая часть территории, да, потепление, но на уровень осадков, как это влияет, это тоже большой вопрос, потому что для этого требуется мониторинг. И мониторинг уже не только спутниковый, но мониторинг на земле. То есть вот в Руанде установили датчики в каждый практически ручей. А у них более-менее суверенное есть теперь понимание того, как меняется ситуация с обеспечением водой страны. В Мали это, наверное, предстоит сделать, потому что от этого зависит то, где оказывать помощь, где нужна ирригация, где уже нужно менять хозяйственный уклад, потому что, допустим, ирригация уже не поможет, или она будет слишком дорогой. Это тонкий процесс, важный. И вот на саммите будут в том числе такие вещи обсуждаться, то, как Россия может оказать содействие африканским странам, но не в виде просто вот какой-то помощи, да, а в виде... технического действия в становлении собственных государственных служб, институтов, агентств, которые...
2: Ну, вот, Андрей, только что вспомнил про Мали, давай уж тогда и начнем про Мали, потому что это интересная история. Совсем недавно мы в новостях видели про то, как вооруженные силы Мали, это ФАМА, и наш африканский корпус нанесли удары по базам боевиков в Мали, террористов и так далее, в нескольких регионах, ликвидировали ключевые опорные пункты, за месяц там под 2000 примерно бармалеев было ликвидировано, и, ну, с другой стороны, кто их считает, может быть, их и больше было, но тем не менее, то есть там была попытка очередная серьезных очень атак на укрепленные районы и нашего, и базы нашего африканского корпуса, и на базы ФАМА, вооруженных сил Мали. Но, тем не менее, не только отбиты, но и серьезно очень всех этих боевиков погоняли. Но про Мали хотелось бы рассказать не только в контексте войны, потому что мы, опять же, да, это в рамках борьбы со стереотипами, что мы знаем про Африку? Не ходите, дети, в Африку гулять, в Африке акулы, гориллы, там все время какие-то бармалеи бегают, вот они всех убивают, вот там голод, муха, ЦЦ, болезни и прочее, прочее. Но давайте вот про, наверное, одну Мали, одна из таких самых ярких точек примеров, одна из, где по-прежнему стереотипы наши, скажем так, оправданы, да? Да, там мы видим прекрасные дороги, компании строят заводы и прочее, прочее, где-нибудь там в Руанде, в Кении, еще где-то, а вот Мали, ну, еще пару мест. Сложные, сложные, но не всегда так было, не всегда так было. Малийская империя, одна из богатейших, крупнейших государств средневековья не только Африки, но и мира, мне кажется, с примерно 13 по 15 века существовала на территории нынешних Мали, Гвинеи, Сенегала, Нигера, Мавритании. Ее основатель, некий Сундиата Кейта, мы с его потомком чуть позже с вами познакомимся. Он у нас тоже будет присутствовать в нашей программе. Это удивительно. Еще одна история. Объединил многие племена. В 1235 году плюс-минус разгромил еще одно враждебное соседнее царство, объединил разрозненные земли, отстроил столицу. Это фантастическое кастовое общество невероятное, где сказителями и певцами была отдельная каста неких гриотов, как их называли, да, насколько я помню. При этом это люди почтенные и почетные, которые передавали эпос о создании, собственно, Мали. Этот эпос называется «Сунджата». У нас сейчас...
3: Да, да.
2: А? Да. Да, «Сунджата». Это у нас сейчас будет небольшой фрагментик. Мы его поставим, чтобы вы слышали просто на слух, как звучит этот самый эпос, где до сих пор рассказывается про то, как малийцы управляли Африкой.
3: Это тот самый «Сундиата Кита».
2: Да, да, да. Давайте послушаем этот кусочек из этой самой «Сунджаты».

0: Да, мы, я немножко уточню. Видите, тут женщина выступает. На самом деле у Гриотов, насколько я читал, женщина довольно редко является исполнительницей. Но она там певческую роль небольшую. В основном это мужчина-сказитель. А здесь мужчина у нас, по сути, переводит на английский язык то, что она поет. Это блистательная история создания этой самой великой империи. Насколько она велика. Примерно в первой половине XIV века Малийской империи правил некий Манса Мусе. Чтобы вы понимали величие этого самого человека, пытаются подсчитать размеры его капитала на нынешние деньги. Ну, занятие довольно условное, потому что сложно средневековое золото считать на нынешние деньги. Ну, скажем, 400 миллиардов долларов в нынешних деньгах ему насчитывают. По преданию он совершал хадж и, проезжая через Каир, подавал нищим золотом так, что в Каире цена на золото на четверть упала. То есть золота было столько, что просто, как олово примерно, да, там вот что-то незначимое абсолютно. Более того, одна из очень интереснейших историй, то, что оказывается, может быть, я тоже об этом не знал, в Тимбукту, в Мали, был основан один из первых университетов мира, который называется Санкоре. Он был основан в 989 году. На секундочку, крещение Руси. Какой у нас год? 988. Оксфорд был основан, университет в Британии, 130 лет спустя, позднее, он моложе. Университет в Болонье, который считается самым старым европейским университетом, основан был 100 лет спустя. Раньше, до этого Санкоре, был основан университет в Марокко. Он считается самым древним по, так сказать, книге рекордов Гиннесса, по крайней мере. Но, тем не менее, один из старейших университетов – это Мали. Дальнейший внутренний разлад, династические разные конфликты, конфликты с соседними племенами, а потом подогнавшие там, так сказать, страху европейские колонизаторы привели к падению этой самой империи, и она превратилась в то, что мы видим сейчас. Университет Санкоре до сих пор существует в виде какого-то медресе небольшого. Ну, там, от имени и древности мало что осталось. И вот этот вот фантастический эпос, который до сих пор рассказывает о самом могущественном государстве Африки на тот момент.
1: Библиотека осталась, которая вот сейчас как раз цифрует, чтобы спасти ее для следующих поколений. Да. Вообще удивительная история, потому что действительно до Колумба, именно вот эта территория Мали, до Мали там была еще империя Гана, Ампир дю Гана, вот как это тоже французской историографии появилось это слово «империя». Французы, когда вот пытались описать нечто...
0: Ну, в своих понятиях, да, в своих понятиях.
1: Оно так, ну, империя, ну, да. То есть что-то большое.
0: Да,
1: такое.
0: Да.
1: Хотя на самом деле тут они же и нас тоже империей там, да, называют.
0: Ну, мы не отрицаем, мы же не спорим.
1: Мы, да,
0: мы согласны.
1: Все же то государство было немножко на других принципах основано, и действительно там не было ни большого аппарата государственного, ни... такой армии регулярной. То есть армия регулярная была, но она была все-таки небольшой по численности, скорее всего, да, и не было какого-то капитального строительства, а было скорее вот, ты упомянул вот гриотов, да, ведь действительно кастовое общество там было.
0: Да.
1: И вот каста гриотов – это не просто песни петь, это люди, которые…
0: Хранители традиций.
1: Хранители традиций, законов,
0: да.
1: И которые отношения между кастами, отношения между родами различными передавались вот в устном предании, и в устной речи хранилась информация о том, как нужно жить. Плюс гриоты были всегда посредниками урегулирования любых конфликтов, как это, досудебное урегулирование. Да, вот.
0: Но при этом это каста, с которой не сочетались браками аристократы, насколько я читал.
1: Конечно.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Продолжаем разговор, как говорил один великий мыслитель Карлсон, с Андреем Масловым, директором Центра изучения Африки Высшей школы экономики, блистательным нашим африканистом, моим добрым товарищем. Рассказываем вы в этот раз про Мали, про великую империю прошлого. Вспоминали только что про библиотеку, которая там оставалась со средних веков, которая хранилась в Тимбукту. Там целая была история, связанная с этим университетом, одним из старейших в мире, Санкоре, да, то, что я вычитал, вот в 12-13 году, когда весь Северный Мали был под вот этими джихадистами безумными, рукописям реально угрожало полное уничтожение, потому что джихадисты их жгли. Ну, потому что они противоречили в их представлении, в их трактовке исламу, и тогда библиотекарь этого самого университета, небольшого остатка от того старого древнего университета, некий Абдель-Кадр Хайдара организовал целую тайную операцию, десятки тысяч этих самых манускриптов древних реально вывозили из города в металлических таких каких-то сундуках, на лодках, машинах, в Бамако, чтобы спасти их от уничтожения. Какие-то фильмы, чуть ли не приключенческие боевики про это дело снимались. В общем, такая была история. Но, слава богу, это достояние, конечно, спасено. Но рассказать я вам хотел, вот мы сейчас с Андреем разговаривали про эту самую интересную касту сказителей и певцов, которые хранят тайные знания. Есть один изумительный, совершенно изумительная история. Человек, который примкнул к ним и чуть не оказался разлучен со своей собственной семьей. Это реальный потомок основателя той самой великой Малийской империи, о которой мы говорили, Сундиата Кейта. Его потомок в современности, совершенно это наш, так сказать, он довольно пожилой уже дядька, его зовут Салиф Кейта, фамилия та же самая. Он в 49-м году родился под Бамако, и по прямой линии вот происходит этот самый основателя империи аж 13 века. То есть это не то, что дворянство, это аристократия аристократии.
3: Выше да, процентов 5 или 7, наверное, всех малийцев это Кейта.
2: Ну, это здесь совсем по прямой.
3: Ну, то есть, ну, иначе не, он не может такая быть, иначе.
2: Ну, конечно.
3: Они все по прямой.
2: Ну, хотя да, да, в принципе, да. Плодовитый был народ.
3: Конечно.
2: Род,
3: как плодовитый. У Чингисхана.
2: В общем, это, да, кстати, чингисит уже тоже много. Но в любом случае, бедный мальчик в 49-м году родился альбиносом. Для африканцев это во многих общинах это проблема. Есть даже целые программы, которые борются с тем, чтобы этих бедных альбиносов не убивали. ну, в совсем каких-то дремучих сообществах, где считается, что убить альбиноса — это вот там то ли ты с бесами поборолся, то ли тебе там удача какая-то предстоит. Это беда, с которой успешно довольно борется, но вот этот вот парень Салиф Кейта был альбиносом, и, собственно, семья к нему относилась не очень хорошо, вот односельчане тоже, поскольку считалось, что дурной знак такой, да. Но самое худшее, что мог придумать этот бедный парень, это он занялся музыкой. Потому что гриоты вот эти самые, при всем уважении, как носители традиции, всех понятий правильных, знания взаимоотношений родов, кто от кого происходит, как все устроен мир и прочее, прочее, прочее, с ними, как с отдельной все-таки кастой, не могу сказать, чтобы они были низшей кастой.
3: Ну, давай, это вот европейский наш подход, вот выше, ниже.
2: Другая.
3: Да, вот там не другая логика немножко, да. Просто другая логика. Там нет вот этих...
2: Вот, ну, не низшая, а вот другая. Поэтому что-то такое он совершил неправильное, начав петь, но стал невероятно популярен. Я посмотрел количество подписчиков и количество зрителей его в разных... Я не знаю, у нас YouTube запрещенный, не запрещенный, но на всякий случай скажем, что мы его не любим. Фантастическое, миллионы, десятки миллионов. Вот я специально даже нашел одну композицию чудесного вот этого Салифа Кейта. Он,
3: а на ВК нету?
2: Популярный. Я не, честно, не, я совершил ошибку, не проверял. Но композиция, которая набрала 15 миллионов просмотров, называется «Тон-тон». Вы увидите, если вы смотрите нас через интернет или услышите в любом случае. Ну, достаточно современная, приятная такая музычка. Он, кстати, блюзы какие-то там, ну, на грани блюза пишет. Давайте послушаем «Тон-тон» в исполнении вот этого чудесного принца крови Салифа Кейта.

0: Ну, я расскажу тем, кто нас слушает, а не видит. Это такое замечательное видео, где пожилой светлокожий, я напомню, что он альбинос, такой джентльмен, так я посчитал, ему 77 лет должно быть, в компании очаровательных африканских цыпочек выгружается из самолета, загружается в какие-то кадиллаки, потом загружается на яхту. Чудесную жизнь ведет, наверное, лучшую свою ведет этот Салиф Кейта. На самом деле безумно популярен. И, кроме всего прочего, как многие люди, поднявшиеся, так сказать, в Африке, он занялся благотворительностью очень серьезно. Он основал здоровенный совершенно фонд Global Salif Keita Foundation. Он как раз борется против притеснения, дискриминации людей с альбинизмом в Африке, где, опять же, многие из них, так сказать, испытывают проблемы. Он несколько раз объявлял о том, что он уходит со сцены, как многие, скажем так, возрастные исполнители, известные на нашей памяти, но, тем не менее, постоянно что-то там записывает, какие-то новые альбомы. Чудесный совершенно дед, Андрей, чудесный дед.
1: Да.
0: Я к тому, что, опять же, не надо думать, это я не нам с тобой, а вот тем, кто так думает, говорю, не надо думать, что малийцы – это какие-то дремучие черные люди, которые живут в коробках из-под холодильников. Это такие же люди, они тоже слушают какую-то попсу, они слушают рэп, они пользуются соцсетями. Они зависают в этом самом Ютьюбе, который мы не любим, там и так далее, и так далее. Это очень интересное общество.
2: И сейчас это отличный социальный лифт, музыка, потому что это не только в Мали, это по всем вот городам, по крайней мере, Африки. Это возможность вот записать трек и получать монетизацию сразу от него. Это очень важный... Важно, вот, кроме спорта, да, еще вот музыка. Потому что,
0: еще блогеры, тиктокеры всякие, да, тоже в бешеном количестве.
2: У них потрясающий музыкальный слух.
0: Скажи мне, но мы же в Мали идем не ради музыки. В чем наш интерес? Ну,
2: тоже ради музыки тоже. Почему? Пусть они будут на наших платформах.
0: Нет, я имею в виду. Понятно. Ну, вот скажем, наш африканский корпус, который там присутствует.
2: Мы вот сейчас бурмалеев каких-то там били. Империалистские вот какие-то такие. Мы идем в Мали.
0: Не могу отделаться от этого.
2: Ну, мы не идем. Мы оказываем им содействие. Даже вот африканский корпус, там находясь, они постоянно подчеркивают, что они не... решают вот за малийцев те проблемы, которые у них есть, а оказывается, содействие в становлении вооруженных сил Мали. Обучают, помогают их технически оснастить для того, чтобы у Мали была своя армия, сильная, суверенная, способная решать вот те проблемы по борьбе с экстремизмом, которые перед ними стоят. То же самое, что эти проблемы не имеют только военного решения, да, они должны там комплексно подходить к развитию территорий вот этих удаленных, да, в которых этот экстремизм процветает, и интегрировать их обратно в ткань вот единого, так сказать, пространства политической страны. То есть это те проблемы, которые они должны решать сами. То есть мы не хотим там занять какие-то точечные позиции и их удерживать, а мы хотим, чтобы Мали стала сильной, мирной, процветающей страной. Вот в этом задача.
0: Я абсолютно понимаю, Андрей.
2: Не за наш счет.
0: Вот, меня не нужно убеждать, что мы там не ведем какую-то колониальную кампанию, да, в Мали. Точно совершенно нет.
2: Не заменять там французов, да, в их роли. Вот.
0: Ну, так или иначе. Совсем недавно читал статью, мне кажется, на РИА Новостях, где говорилось о том, что Россия, с помощью в том числе африканского корпуса, в Сахеле удалось добиться того, чего французы никогда не могли. Сахель будет цвести и процветать под сенью, так сказать, нашего двуглавого орла. Мы обеспечим безопасность и процветание всего этого региона, и Мали в том числе. В связи с этим у меня совершенно закономерный вопрос. Кроме чувства справедливости, которое мы утолим, для России что это? Какой у нас там интерес? Экономический ли? Политический ли? Зачем? Зачем?
2: И вот как-то, ладно, РИА Новости, да, неудивительно, что они написали так про наши успехи. А вот китайцы, тут мне, я был вот в университете пекинском, задавали вопрос, а как вам удалось, как вот настолько небольшими по их китайским меркам ресурсами, затратами добиться таких успехов в Сахеле. Вот это их оценка китайская. Они говорили об этом вот без лести, с любопытством скорее. Вот, и ответ тут такой же, наверное, как и на твой вопрос, а зачем? То есть наша задача оказать им действительно вот такое точечное содействие, то, за что они ценят Советский Союз. За то, что мы помогли им освободиться от колониализма, не заняли при этом место колонизаторов. То есть мы не забрали эти колонии, как в то время французы с англичанами забрали у немцев колонии. Еще их за это, значит, критикуют, что там стало только хуже после этого, да. То есть, а мы не стали забирать на правах победителей колонии, а мы помогли поднять вот эти государственные институты и общественные в Африке.
0: Андрей, дорогой, ты сейчас говоришь про справедливые вещи, про все то хорошее, что мы сделали.
2: И там мы для этого сейчас.
0: Слушай, я сейчас буду изображать мой любимый жанр «Бабу-ягу». Любой, скажем так, национально обеспокоенный человек в России на старую советскую историю, я считаю, это неправильно, это несправедливо, но тем не менее я должен сказать это, будет выражаться в том духе, что опять мы сняли последние штаны и рубахи и отдали каким-то африканцам. Опять мы там тратим наши ресурсы и силы для того, чтобы сделать кому-то хорошо, точечно помочь и прочее, прочее. И опять же вопрос, а в чем наш интерес, нам это зачем нужно?
2: Ну, Африка нас кормит сейчас.
0: Как именно? Давай, рассказывай.
2: У нас экспорт порядка 25 миллиардов в год. Зерно, удобрения.
0: Сейчас наши затраты окупаются таким образом.
2: Техническая продукция. Конечно.
0: Вот.
2: Конечно.
0: Вот это я хочу от тебя услышать.
2: Сейчас любые затраты, допустим, вложения в кадры те же самые, да, то есть вот мы считаем там оценка, да, можно сказать, прогноз там, да, вот следующие большие деньги в Африке – это медицина. Те вложения, которые еще с Советского Союза делались в подготовку кадров, например, у нас медицинских, африканских, они вернутся нам при достаточно, ну, тут даже не нужно большой удачи, просто нужно распорядиться тем, что само идет в руки. Да? Но вернется выручка нашей фармы, выручка наших медиков, которые сейчас становятся все более конкурентоспособны. Вот это такое большое. Точно так же зерно было, да, то есть экспорт начался там.
0: Не знаю, 10... Удобрения в Мали идут, насколько удобрения, я понимаю, да. Активно, поскольку там сельское хозяйство, так сказать, проблемное.
2: Вот. Зерна эпоха такая большая, наверное, заканчивается, потому что вот с ростом, конечно, населения все больше спрос на удобрения именно, и все-таки потребление локализуется, наверное, они не будут импортировать меньше пшеницы, но я не думаю, что будет какой-то кратный рост поставок, то есть будет все больше ставка на производство местных сортов. А вот все, что касается семян, технологий, ирригации, удобрения, опять же. Причем удобрения, это же тоже, это не просто какой-то порошок, да, который ты там покупаешь. Это технологическая цепочка, да, то есть это знание о том, как их носить. Это примерно вот цифровой мониторинг почвы, среды, который позволяет делать правильный выбор относительно того, что и куда, и как. И это сети дистрибуции, это работа с фермером, это какие-то схемы вот кредитования, бартера, страхования рисков. То есть это очень, на самом деле, сложный рынок, который требует огромного знания среды. Вот. И наши постепенно идут туда, производители, слава богу, и не только удобрений, да, вакцин, в том числе для животных. Вот, например, взять вот тоже скотоводство, например, вот в Африке раньше, в том же Мали, да, древнем, то есть животноводство было всегда вот, ну, есть корова, да, она где поесть найдет. И твоя задача только найти потом эту свою корову, то есть, чтобы она не слишком далеко ушла, то есть, и когда тебе там понадобится, мясо, то ты ее можешь зарезать, да?
0: Наши компании в горно-рудной где-то промышленности, это тоже очевидная история, самая, мне кажется, распространенная в Африке.
2: Да, а сейчас, вы знаете, вот животноводство монетизируется, то есть появляются фермы, да, появляется, соответственно, понимание, что если кормить скотину, то она принесет больше доход, да, ее надо вакцинировать, лечить и так далее. Это огромный рынок. И это рынок, которым наши производители занимают уже сейчас.
0: Хорошо, конечно. А как ты поспоришь тоже с еще одним стереотипом, довольно известным, с которым сталкивались многие наши предприниматели, бизнесмены, которые пытались вести бизнес в Африке, и ты наверняка тоже это слышал. Вот мы приходим в Африку, а потом нас там оберут до нитки, они ленивые, на них нельзя положиться и прочее, прочее, прочее.
2: Ну, тут всегда мы говорим об этом, что как это, высокие риски, они балансируются обычно высокой прибылью. То есть, если ты гонишься за большими доходами с минимальными вложениями, то ты, очевидно, готов должен быть к этим рискам. А риски...
0: Так хотелось бы, чтобы было меньше этих рисков.
2: Ну, вот значит, надо изучать обстановку.
0: Для этого нужен центр изучения Африки.
2: Да.
0: Слушай, ну, я хочу тогда еще немножко поиграть в музыке. Я нашел чудесную совершенно африканскую даму. Ее зовут Сона Джобарте. Она, в принципе, считается гамбийкой, хотя из Гамбии. Хотя ее семья, она вся происходит из Мали. И исполняет она свою музыку, опять же, в этом вот стиле. Тех самых гриотов, о которых мы с вами говорили, фантастически играет на их этом музыкальном основном инструменте, это кора, 21-струнная такая арфа, лютня, что-то среднее между арфой и лютней, потомственная вот эта самая гриотская семья, их там родов 5 самых великих.
2: Куяте, Джабате, да.
0: Такие вот слова, которые я не знаю, а вот Андрей Маслов их знает. При этом она родилась в Лондоне, она сохраняет традиции и те, и другие, она училась реально в музыкальных школах, в Королевском музыкальном колледже, на виолончели, фортепиано и клавесине, то есть это не какая-то, опять же, женщина из деревни, которая там пытается завоевать рынок своими исполнениями, но... Играла она с блистательными совершенно оркестрами, и с симфоническим оркестром BBC и так далее, и так далее. Трек, который я хотел вам поставить, ну да, он посвящен Гамбии, хотя есть композиции, которые посвящены Мали и так далее.
2: Гамбия была частью Мали.
0: Ну, это все равно.
2: Империя Мали.
0: Все, мы за империю, все нормально. Но на минуточку 33 миллиона просмотров у вот этого самого трека, который я нашел. Давайте послушаем его.

0: Вот, слушайте, ну чудесный совершенно. Там видеоряд прекрасный, понятно, что он из Гамбии. Чудесные какие-то люди, танцующие национальные танцы, играющие в шашки. Вот сейчас рынок нам показывает какой-то прекрасный совершенно. Ни одного человека с автоматом я не вижу. Что за безобразие?
1: Ну, Гамбия вообще мирная страна.
0: Ну, понятно, но я имею в виду, опять же, в Бармалее. Где вот это все? Где? Где? Африканские страсти. Где африканские страсти? Есть возможность на самом деле бывать в Африке. Фантастически прекрасные отношения к русским. Невероятные абсолютно. Да?
1: Киваю.
0: Да. Причем в любой деревне, в любом каком-то, в дыре просто, да, вам наверняка найдут какого-нибудь инженера, доктора, фельдшера, ветеринара, который учился в России, потащат вас туда к нему чай пить, там, и не только, возможно, чай, бес его знает, что проверяете. Есть возможность познакомиться с прекрасным, невероятным новым миром. Еще раз повторяю, не надо думать, что весь мир исчерпывается исключительно старухой Урсулой или еще каким-нибудь там мерцем или еще чем-то. Мир гораздо больше, и другая его часть, кроме Европы, Соединенных Штатов, к которым мы привыкли, к которым мы относились несколько веков нашей истории, немножко снизу вверх глядя на них, воспринимая их как учителей и так далее, наконец-то это время прошло, и мир гораздо больше и интересней. И мне нравится, что у нас есть возможность рассказывать про этот самый настоящий мир. Настоящий.
1: Да. И вот эта уникальная возможность животных наблюдать, например, там...
0: Ты когда в Африке последний раз был?
1: Я с сыном в августе ездил.
0: Вот сейчас. Мелким, куда ты ездил?
1: В Кению.
0: Кению?
1: Да, мы вдвоем были без всякой охраны на сафари.
0: И вас не съели! Это шутка была сейчас. Да. А где были? Что посмотрели?
1: Что мы были в Кении, в Амбасели, это парк, который на кенийской стороне вот Килиманджаро. Mm-hmm. Килиманджаро

0: перед заходом солнца, и там наступает вот такой 15 минут вот этой
1: тишины,
0: тишины, да, когда если ты на своей машине, то ты можешь остаться и вот посмотреть вот, вот этот момент, когда занавес опускается и выходят звери на охоту. И...
1: публика ушла, пришли, так сказать, хозяева.
0: Да, выходят там тигры, тигров нет, да, в Африке, леопарды.
1: Леопарды, львы.
0: Вот, и слонов, мы видели драку слонов.
1: Двух, о, Господи, боже мой.
0: В закатном солнце вот это.
1: Интереснейший мир мы будем открывать с вами вместе. Спасибо большое. Андрей Александрович Маслов, директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики, сегодня со мной подчинял примус. Возвращайся, примусов еще много, есть что подчинять.
2: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Народный художник СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», коренной ленинградец Илья Глазунов мог не стать знаменитым живописцем, творчество которого любят и чтут миллионы. Его спасло чудо. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. Хоронить их было некому. 11-летнего, чуть живого мальчика под бомбежками по дороге жизни вывезли в Новгородскую область. Глазунов потом вспоминал, что после блокады настолько заикался, что поначалу в сельской школе отвечал письменно. Победу он встретил один, сидя в опустевшей ленинградской квартире. В город удалось вернуться только в 1944 году. Впечатления военных лет легли в основу монументального полотна «Дороги войны». Оно стало дипломной работой в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и прологом к дальнейшему творчеству. Через него красной нитью шла тема войны и народных страданий. «Дорога жизни» не дала погибнуть и другим детям, ставшим потом гордостью отечественной культуры, оперной певице Елене Образцовой и актрисе Ларисе Лужиной. А всего из блокадного Ленинграда по ней было вывезено 1 376 000 человек.

пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Победа партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах. Контекст.

Немцы хотят перемен. Они устали от деградирующей экономики, конфронтации с Россией, миграционного кризиса и антисоциальной политики властей. Уверенная победа правых в земле Саксония-Анхальт – событие историческое. И не только потому, что так заявляет сопредседатель АДГ Алис Вайдель. Партия более чем в два раза улучшила свои предыдущие результаты, оставив далеко позади мастодонтов в лице ХДС Фридриха Мерца и СДПГ. Уже почти треть избирателей по всей стране отдает предпочтение альтернативе. Для либеральной верхушки в Берлине это громыхающий набат, от которого закладывает уши. Программа партии импонирует людям. Ужесточение миграционной политики, снятие санкций и возвращение к экономическому партнерству с Москвой, выход из еврозоны и поддержка собственных производителей. А еще традиционная, самое что ни на есть обыкновенная семья, как ядро общества. С мамой женского, а папой мужского пола. И, конечно, детьми. 20 сентября состоятся выборы в Палату депутатов Берлина. И в Ландтаг земли Мекленбург-Переднее Померание. Они тоже могут преподнести неприятные сюрпризы Мерцу. А в 2027 году выборы пройдут во Франции, Италии и Испании. И там у правых шансы победить очень велики.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропортах Сочи и Ульяновска. КСИР в ходе удара по базе США в Иордании атаковал места дислокации истребителей. Ключевые направления сотрудничества России и Вьетнама в образовании назвали в Миноборнауке. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Сочи и Ульяновска, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Председатель партии «Единая Россия» зампред Совбеза Дмитрий Медведев в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю годовщины образования страны выразил удовлетворенность тем, что Москва и Пхеньян вместе борются за установление справедливого миропорядка в противовес курсу коллективного Запада, выступая с общих позиций по ключевым вопросам. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство. Отмечается, что Медведев выразил надежду на укрепление сотрудничества на благо народа России и КНДР, в том числе по линии партнерства между «Единой Россией» и Трудовой партией Кореи. Риторика Киева сменилась на более компромиссную после визита переговорщиков от США, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также добавил, что сам факт телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом говорит о том, что нынешняя администрация Штатов прекрасно понимает важность диалога с российской стороной и восстановление конструктивного взаимоуважительного уровня взаимодействия. По мнению Слуцкого, лидеры двух ведущих мировых держав сделали еще один шаг к урегулированию не только украинского конфликта, но и в целом к укреплению стабильности и безопасности на планете. Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся накануне вечером. Корпус стражи Исламской революции заявил, что в ходе ответного удара по базе США в Иордании атаковал места дислокации и техобслуживания истребителей F-35, F-16 и F-15. Об этом сообщает иранский телеканал Пресс ТВ. Отмечается, что речь идет об авиабазе Аль-Азрак. Кроме того, по данным СМИ, Тегеран нанес ракетный удар по двум эсминцам ВМС США. Ранее Центральное командование Вооруженных сил Штатов информировало, что американские военные уничтожили 5 иранских танков. Тем временем Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об инциденте с торговым судном в Ормузском проливе в связи с военной активностью в регионе. Ведется расследование. Ключевыми